страну в Соединенные Штаты кубок Ларри О'Брайена вчера. Первый матч серии финал Кубка Западной конференции. Действующие чемпионы и лучшая в регулярном чемпионате команда Оклахома Сити Тандер принимала Сан-Антонио Спёрс. Дело дошло до второго дополнительного времени, второй дополнительной пятиминутки. Счет гости из Сан-Антонио победили 122 на 115. Лучшим у гостей был гигант-француз, афро-француз по имени Виктор, фамилия непроизносимая. Он набрал 41 очко, выиграл 24 подбора. Итак, в этой серии Сан-Антонио лидирует со счетом 1-0. Сегодня, после долгого-долгого перерыва, вступает в борьбу этот в финал Кубка Восточной конференции Нью-Йорк Никки Бокерс. В Мэдисон Сквер Гарден они играют с командой Кливленд Кавалиерс. На бейсбольных полянах вчера куча матчей. Янки выиграли дома у Торонто. Тампа Бэй выиграл дома у Балтимора. Атланта проиграла в Майами. Метрополитанс выиграли в Вашингтоне. Филадельфия выиграла дома у Цинциннати. На востоке американской лиги впереди Тампа 31 победа, 15 поражений. Янкис на втором месте 29 побед, 19 поражений. На востоке национальной лиги Атланта по-прежнему на первом месте 32 победы, 16 поражений. Но уверенно вышла на второе место команда Филадельфия Филлис. У нее 26 побед, 23 поражения. В последних 10 матчах филадельфийцы одержали 8 побед. Моя команда, моя Нью-Йорк Метрополитен, все еще на последнем месте в этой группе. 21 победа, 26 поражений. Но Метрополитенс начинают играть хорошо. В последних 10 матчах они одержали 7 побед. Ну и, наконец, мы с вами в туманном Альбионе приходит к завершению чемпионат премьер-лиги. Вчера матч 37-го предпоследнего тура, матч в Лондоне. Моя команда Арсенал вырвала победу у Борнмута со счетом 1-0. Что происходит? У Арсенала 82 очка, у Манчестер Сити 77, но Манчестер Сити сегодня только сыграет матч 37-го тура. Манчестер Сити играет в гостях с Борнмутом. Если Манчестер Сити победит, то вопрос о чемпионе будет решаться в последнем туре, в предстоящее воскресенье. Если Манчестер Сити сегодня не победит, значит, за тур до окончания чемпионата Арсенал становится чемпионом. Что случится сегодня? Этот матч показывает телевидение, естественно. Восточное побережье, на востоке трансляция начинается в 3 часа. И два тренерских сообщения. Вчера стало 100% известно, что Жозе Моуринье возвращается в мадридский Реал. Он тренировал эту команду до 2013 года. После этого где только Моуринье не работал. Теперь следующие два сезона, ну, если его не сгонят, он будет работать с мадридским Реалом. Это официально. Что неофициально? Поп Гвардиола покидает Манчестер Сити. Это еще неофициально, но об этом уже сообщается повсюду. Если это произойдет, мы с вами обсудим этот вопрос в предстоящее воскресенье. Гвардиола на сегодняшний день, каждый, мы должны признать все, это лучший тренер в футболе. Ну, я имею в виду европейский футбол, сакер. Если он покинет Манчестер Сити, кто придет ему на замену? Кандидаты уже есть, об этом опять-таки мы поговорим с вами в воскресенье в передаче о спорте с Алексеем Орловым. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта. Аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Кмалек. Маль, большое спасибо. А вам, дамы и господа, обычное вторничное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио. Мой друг Вадим Ермолинец будет вам рассказывать, какая Украина плохая страна и какие ошибки совершает Дональд Трамп. Тем не менее, слушайте передачи Вадима Ермолинца и будьте здоровы!

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены. Плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
15: Новости.
16: Аналитические передачи.
15: Репортажи мнения экспертов.
16: И прямые включения из горячих точек со всего света.
15: Все это RTN.
16: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
15: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
16: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
15: RTN. Смотрите лучше.
17: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: утреннее шоу Вадима Ермолинца. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Доброе утро, Америка и окрестности. У микрофона Вадим Ермолинец. Мы начинаем наш новый трудовой день. У нас на календаре сегодня 19 мая. Начну с печальной новости. В Сан-Диего очередная стрельба, попытка массового убийства. Двое подростков попытались войти в мечеть, открыли стрельбу, убили трех человек. Один из них охранник этой мечети. Потом все в машину отъехали от этой мечети на несколько кварталов и покончили с собой. Но теперь возникает вопрос. Мальчикам 17 и 18 лет. Один Кейн Кларк, ну, будем его считать обычным белым ребенком. Второй 18-летний Калеб Васкес. Ну, наверное, латиноамериканец, судя по фамилии. На оружии в машине и в машине найдены надписи с антимусульманской и экстремистской риторикой. Некоторые сообщают из некоторых источников, следует, что на их оружии были даже свастики. Или нацистские символы, неясно какие. Ну, наверное, свастики. И мотив не установлен, но полиция и ФБР склоняются к тому, что это было проявление исламофобии. Откуда у мальчиков 17 и 18 лет может быть исламофобия? И у меня есть только одно объяснение, оно может быть из дому. И то, что произошло, ну, печально, конечно, все это трагедии. Хотелось бы как-то без стрельбы обходиться в родной стране. Но это, в общем-то, вполне отражает наши внутриамериканские отношения. У нас, когда где-то появляется мусульманская община, то она обособляется. Она не сильно стремится к ассимиляции. Ну, во всяком случае, так я это вижу, и я вижу, и я это слышу от тех людей, которые меня окружают. Не говоря о том, что, например, есть такие города, как Dearborn, знаменитый в Мичигане, где просто люди, собирающиеся в мечети, слушают своих имамов, которые выступают просто с антиамериканской риторикой, с подиумов своих, со своих трибун. И это все это не способствует улучшению отношений. С другой стороны, вот я могу привести пример из собственной жизни. Я когда ходил в клуб настольного тенниса, который находится на Кони-Аунт-Авеню, он как раз находится в центре пакистанской общины. И когда община отмечала Рамадан, то я видел, эти люди стояли на тротуаре, там поставили какие-то прилавочки и раздавали проходящим какие-то подарки. То есть, причем не своим раздавали, а всем. В частности, я когда проходил мимо со своим рюкзачком, и мне предложили. Значит, я заверяю вас, по мне совершенно очевидно, что я не мусульманин. То есть, они просто хотели таким образом продемонстрировать свои добрососедские отношения. И я должен признать, что я сам слегка опешил и сказал спасибо, не надо. И я видел, что другие проходившие мимо них люди реагировали точно так же. То есть, все-таки это свидетельствует о том, что этот водораздел, проходящий между мусульманскими общинами и другими, он не придуманный, он существует. И там, где... И, наверное, об этом говорят, и, наверное, об этом говорили и дома у этих мальчиков. Вот это мое объяснение тому, что случилось. Ну, и если к этому добавить то, что некоторые подростки, они как бы по своей природе легко возбуждаемые типы и легко поддаются пропаганде или каким-то экстремистским влияниям, то вот результат налицо. С другой стороны, мы знаем, что у нас в стране масса людей взрослых, тоже с подростковой ментальностью, поэтому и от них можно ждать чего угодно. Что тут можно сказать по этому поводу? Я не знаю. Мне почему-то кажется, что все разговоры о том, чтобы как-то это все примирить, уладить, Америка перемелет, я не уверен. Просто вот, к большому сожалению, приходится это принять как данность. Точно так же, как у нас в стране существует антисемитизм, например, или антикатолические какие-то настроения имеют место в этой стране. Потому что мы знаем, что нападают не только на синагоги, но нападают и на католические церкви. Ну, точно так же теперь в списке можно в этот список занести и мечети. Может быть, Бог даст когда-нибудь наши дети или правнуки, они как-то будут жить поспокойно, но для этого им нужно отказаться от их собственной религии, от своих собственных традиций. Хотим ли мы этого? Я, например, от своих детей этого не хочу. И я уверен, что масса моих слушателей, которые хотят, чтобы их дети ходили в синагогу, они тоже хотят сохранять свои традиции. Но поскольку мы будем сохранять эти традиции, то мы будем сохранять этот конфликт. Печальный вывод. Извините, другого нет. Ну хорошо, теперь Сан-Диего, с инцидентом в Сан-Диего мы разобрались. Теперь я хотел бы разобраться с тем, что происходит в Киеве. Значит, вчера имел место массированный дроновый удар по России. Прилетели дроны, в том числе добрались и до Москвы, попали по предприятиям. Я вчера смотрел под видеокаст Елены Требушной, и она, значит, показывала несколько горящих предприятий, дым коромыслом, до неба черные клубы. Значит, мы знаем, там попали по каким-то предприятиям удачно. И потом показывали несколько видеозаписей, которые разместили в соцсетях, типа ТикТока, какие-то московские девицы, перепуганные насмерть, которые рассказывали, их бомбят. И я не уверен, что это в полной мере демонстрирует. То есть вообще эти так называемые сегодня инфлюенсеры, девицы, которые показывают там, как они губы красят, или как еще что-то они делают такое приватное, и другие, миллионы других девиц на них смотрят с совершеннейшим восхищением и обожанием. Я не уверен, что это люди разумные или как-то способны адекватно оценивать ситуацию. Но, тем не менее, они присутствуют, и до известной степени они передают общую реакцию россиян, которые наконец-то услышали у себя дома, как зудят эти дроны или как взрываются. То есть где-то не очень далеко, и дым идет до неба. И сказать, что, значит, в Москве там объявили, что 3 человека погибли и 12 человек ранены возле какого-то проходного какого-то предприятия, где взорвался один из этих дронов. Ну хорошо. Это, конечно, полезно знать людям в Москве, как оно вообще происходит, когда война идет. С одной стороны. С другой стороны, нельзя сказать, что этот удар нанес какой-то значительный урон. Но, тем не менее, он показал, что хотя вокруг Москвы очень мощная противовоздушная оборона, если запускаешь какой-то большой рой этих дронов, то оборону можно пробить. Ну, и, естественно, тут же появляются испуганные, тут же появляются недовольные. Это все так. С другой стороны, масса людей, мы знаем, в России, она поддерживает эту войну, и она относится к Украине крайне агрессивно и негативно, и для них это только подливает масло в огонь. Но тут важно другое. Важно то, что, собственно, и озвучил президент Зеленский. Он сказал, что главная цель была, может быть, не нанесение какого-то значительного удара, но чисто психологическое воздействие на российскую публику, чтобы они не думали, что война только в Украине идет, и по ним тоже может прилететь. И прилетает, как мы видели. Но надо сказать, что эти прилеты, особенно по нефтеперерабатывающим предприятиям, они имеют место постоянно, и они довольно успешные. То есть Россия ощущает эти прилеты. И не только московские нежные девушки, но и в целом по стране эти прилеты имеют место. Не только, то есть лететь не только в сторону Украины. Ну, конечно, потери эти все совершенно несопоставимы. Теперь, значит, вопрос. Какой был смысл в этот раз наносить этот удар по Москве? И тут я вспомнил нашу американскую историю. Думаю, и вы это помните, когда у нас обнародовали фотографии знаменитого платьичка, голубого платьичка Моники Левински, то тут же у нас Вашингтон нанес мощный удар по Сербии. То есть сербам пришлось отвечать за адюльтер нашего президента. Для чего это делалось? Ну, для отвлечения внимания. А о чем, как это все связано с российско-украинской войной, это речь идет о том, что посадили на 4 ночи, как получилось, бывшего человека номер один, а именно правую руку президента и его голову, Андрея Ермака, в СИЗО по обвинению в коррупции. И он провел в СИЗО 4 ночи, пока собирали деньги для внесения залога, который составляет 140 миллионов гривен. Это что-то типа 3-3,5 миллионов долларов. И, казалось бы, вот такие все-таки там у них люди состоятельные. Не могли собрать 3 миллиона долларов? Что за ерунда? Почему понадобилось так много времени? Почему второму человеку, не будем называть его первым, второму человеку страны до недавнего времени пришлось 4 ночи ночевать в СИЗО? Правда, в специальной камере. Я у нас не знаю, есть такое или нет, все может быть. Но, как выяснилось, там можно себе, если ты не хочешь сидеть в плохой камере, а плохие все, то ты можешь купить специализированную камеру, где ситуация чуточку получше. Я не знаю, были ли предложены такие же условия и возможности тем детективам НАБУ, которых, если вы помните, прихватили и посадили, когда НАБУ прикрыли, когда Зеленский прикрыл НАБУ и САП. Ну, это мы предложили. И, значит, его адвокат внес, если я не ошибаюсь, цифра была 9 тысяч гривен, и он сидел в более или менее приличных условиях. То есть, парашу выносили вовремя, я не знаю, что там еще, наверное, на койке одеяло было. Но он вышел такой не сильно помятый из СИЗО, белая рубашечка, костюмчик, все было в порядке. Наверное, там была и вешалка, на которую он мог это повесить, чтобы не мялось. Ну и понятно, что он там, наверное, не с другими сидел, камера была отдельная. Теперь, значит, комментарии по этому поводу. Самое-самое-самое главное из сферы комментариев. Президент Зеленский посадку, вернее, отправку Ермака в СИЗО никак не прокомментировал, молчит. Но, как мы знаем, вот железного нардепа Ярослава Железняка, именно Зеленский отдал команду собрать деньги и внести залог. Ну, и этот же железный нардеп, он рассказал занятную историю, что банковская система Украины продемонстрировала все свои способности, потому что для того, чтобы эти деньги прошли через эту банковскую систему и их принесли и сдали в виде чека, или я не знаю, какого документа, который гарантирует перевод этих денег, понадобилось так много времени, и Ермак сидел за решеткой, и, вернее, провел за решеткой 4 ночи. Теперь, кто вносил деньги? Это очень интересно, и хотя команду вносить дал президент, но, во-первых, никто из политиков, как бы они отодвинулись от этого дела, они деньги не вносили. Кто вносил? Значит, среди, ну, называют нам издания, украинские издания, что основные деньги собрали 7 юридических и 7 физических лиц. Они собрали крупные суммы. Хотя дошло вплоть до того, что объявляли в соцсетях призывы собирать эти деньги. И тут же появилась такая карикатура, или, как теперь говорят, мим. Там стоит такой на этой карикатуре, такой упитанный мужчина в спортивном костюме. И прохожие спрашивают, на что собираем? На дроны, на машины для армии, на еще что-то, на нужды войны. Он говорит, нет, хорошего пацана надо вытащить из зоны. Ну, хорошо, кто вытаскивал? Сергей Ребров, экс-тренер сборной Украины по футболу, внес 30 миллионов гривен. Это поразительно, но видно, Андрей Ермак любит футбол, потому что это именно с его подачи этого Сергея Реброва назначили на пост тренера сборной Украины по футболу. И затем это было адвокатское объединение «Делегата», они занесли 14 миллионов. И теперь небольшая деталь. Владелец этой юридической компании Виталий Марфин, он бывший сотрудник главного отдела контрразведывательной защиты экономики и управления СБУ в Киеве, который был осужден за получение взятки. Такие дела. В общем, освободили Ермака. И, казалось бы, ну, страна, конечно, вот занятно. Я смотрел на «Свободе». Власта Лазар брала интервью. Во-первых, брали интервью на улицах людей, как они к этому относятся. Но люди посмеиваются, потому что это все уже настолько для них привычно и понятно, что они даже особенно по этому поводу и не возмущаются. Для них это как бы норма. Но одно прозвучало интересный, один интересный комментарий касательно того, что бывший начальник номер два Украины, он так долго провел в СИЗО. И почему, ну, я говорил, понадобилось много денег, времени для того, чтобы провести эти деньги через банковскую систему, и в комментариях, один из комментариев звучал так, что у него-то есть деньги, чтобы в сумке их туда принести, или в чемодане, наличные, но неловко, потому что это как бы подтвердит то, что обвинение в его же пользу. Поэтому приходилось действовать легальными путями, и поэтому это заняло так много времени. Ну, я только еще раз могу повторить. Представляете ли вы себе такую ситуацию здесь, в Соединенных Штатах, чтобы Трамп оставался на месте, если бы начальник его канцелярии был арестован по обвинению в коррупции? Ну, это молодая демократия, они еще не дошли до такого уровня самооценки своей деятельности. Такие дела. Ну, хорошо. Я, пожалуй, на этом завершу эту часть своего выступления и объявлю перерыв, после которого мы займемся нашими текущими делами у нас здесь, в Америке. Оставайтесь с нами.
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
5: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
6: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
7: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райза Рос Социум». каждый вторник
8: с 4 до 5.
9: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. Получение моргиджа предшествует подготовка массы документов и поиск банка, который предоставит вам на самых выгодных условиях. К кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и отношение к клиенту отвечают самым высоким требованиям брокерской профессии. Его телефон 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересное вы сегодня предлагаете нашим слушателям?
2: Доброе утро, Вадим. Доброе утро всем радиослушателям. Иногда бывает такая ситуация, что деньги нужны срочно. И у нас есть такая возможность, что вы можете получить line of credit. То есть либо line of credit, где просто процентная ставка плавающая, и вы можете ей пользоваться как кредитной карточкой. То есть либо можете сделать, допустим, line of credit, он просто называется fixed second. Fixed second означает, что, допустим, вы на вторую позицию берете себе моргидж. То есть вы можете взять 100 тысяч, 200 тысяч. Как правило, банки дают до 500 тысяч. То есть либо это line of credit, либо вот этот вот C loan, вот second позиция. То есть и оба вот этих, либо line of credit, либо вот этот фиксированный кредит, который он также дается на 30 лет, значит, он, как правило, идет на вторую позицию. В чем преимущество этих лонов? То есть, как правило, они до 500 тысяч, они идут на вторую позицию. Очень хорошо они для self-employed. Почему? Потому что иногда вам деньги нужны срочно, и если идти в нормальный банк, то они у вас выпьют всю кровь, и у вас, как правило, где-то займет там 30, 45, может быть, даже 60 дней, чтобы получить эти деньги. По вот этому вот кредиту, который мы даем, или есть у нас в банке, вы можете получить деньги действительно в течение 5-7 дней. То есть очень быстро, 5-7 дней, и вы можете получить эти деньги. Еще раз, значит, это дается на вторую позицию после первого вашего моргиджа. И доходы, то есть что мы берем для использования доходов. То есть, конечно, это могут быть tax-refunds, это плюс. Второе, вы можете использовать банковские стейтменты, то есть если вы self-employed человек, вы работаете на себя, может быть, у вас 1099 или еще что-то. То есть мы можем использовать ваши банковские стейтменты для того, чтобы вы могли взять этот моргидж. Также, если это у вас investment property, то мы можем это делать как ESTR. То есть, если rental доход будет покрывать ваш первый и второй моргидж, то в этом случае все равно вы можете получить этот моргидж на вторую позицию. Да, там процентная ставка немножко выше. То есть, если, допустим, сейчас моргиджи на вторую позицию где-то в районе там 7.5-8%, 7.25, то здесь у вас может быть там 9.5-10%, процентная ставка выше. Но без проверки доходов вы все равно эти деньги не получите. У нас очень много инвесторов или люди, которые берут эти деньги, вкладывают в свой бизнес, и они на вложенные деньги зарабатывают там 25-40%, да? То есть это очень-очень выгодно. Опять же, это может быть на ваше primary residence, где вы живете. Это может быть на second home, может быть, у вас где-то дом там есть во Флориде. Это может быть на investment property, также Флорида, Пенсильвания, может быть, в Нью-Йорке. То есть, если вам нужны срочно деньги, то это как раз выход. Минимальный credit score на эти лоны, как правило, 660. Как правило, 660 и выше. То есть, есть определенные банки, которые идут до 640 кредит скоро, там просто процентная ставка будет выше. И еще важный момент. Как правило, вы можете вытащить до 90% от вашего equity. То есть, допустим, если ваш дом стоит 500 тысяч, то 90% это будет 450 тысяч. Допустим, ваш первый лон, моргидж, 300 тысяч, вы можете взять до 450, то есть вы можете вытащить 150 тысяч долларов. Вот такая вот математика. По всем вопросам, опять же, звоните по телефону 917-397-3000, 917-397-3000. Игорь Нобл и Walk with Happy People. Пока.
1: Пока, Игорь. По всем вопросам получения моргиджа, повторю, звоните президенту компании Great Northern Mortgage Игорю Ноблу по телефону 917-397-3000. 917-397-3000. Work with happy people and be happy. Окей, и еще одно объявление. Живите без боли. Эти слова связаны у многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые и хронические боли в районе шеи и позвоночника, боли в суставах, головокружение и мигрени. Обращайтесь к доктору Рискевичу, и он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84. Адрес 3140 Coney Island Avenue. Набирайте 718-934-84-84. И живите без боли. Окей, теперь я хотел бы с вами обсудить вот какой вопрос. Это вопрос войны в Персидском заливе. Подорожание нефти, инфляция и многие другие вопросы, связанные с этим конфликтом. Ресурсы наши, которые тратятся на эту войну, дестабилизированный Ближний Восток, и перспективы у этой войны неясные, хотя мы знаем, что вот два события произошло там из последних, на которые, я думаю, имеет смысл обратить внимание. Во-первых, мы слышали, что военные действия должны были возобновиться вот просто вчера, но президент Трамп надавил на тормоз, и эти действия не возобновились. И сегодня нам сообщил Нью-Йорк Пост еще одно большое событие. Иран якобы, я подчеркиваю, якобы, это может быть не точная информация, но якобы Иран согласился отдать свои запасы урановой руды, переработанной, которую они там планировали использовать в дальнейшем для создания ядерного оружия или чего угодно такого, для своей ядерной энергетики, неважно. Значит, этот обогащенный уран они согласились отдать, но не Соединенным Штатам, а России. Но это, надо сказать, какой-то может быть и компромисс, который решит этот вопрос. Во всяком случае, у них не будет возможности уже продолжать работу над созданием ядерной бомбы. И, возможно, оно будет и к лучшему, потому что таким образом как бы у нас с Россией возникнут новые доверительные отношения. Если возникнут, но могут и не возникнуть, потому что мы им не доверяем, они нам не доверяют. Ну, обычная история. То есть, возможно, какие-то изменения. Но пока их реальных изменений нет. Пока есть то, что есть. Из Ирана звучат по-прежнему эти проклятия и угрозы, и готовность продолжать в том же духе. Ну, посмотрим. Ситуация пока не ясна, но я подчеркиваю, для меня это очень важно. Я хочу, чтобы это услышали моя аудитория, что я абсолютно желаю, я осуждаю эту войну, не считаю, что она была совершенно мне обязательна и не нужна, но я, безусловно, сейчас, когда эта война идет, я, безусловно, желаю Трампу победить и объявить себя, как он умеет в этом деле, еще один успех своей внешней политики. Потому что, ну, в конечном итоге это стране пойдет на пользу, если только этот мир будет заключен, судоходство возобновится, нефть снова опустится до $60 за баррель, ну, и все такое, все, что нам нужно. Но вся эта ситуация у меня вызывает вот какой вопрос. Вообще, почему мы должны встревать в эту или в другие войны? Нам, значит, когда мы влезаем в очередную войну, у нас моментально включается наша пропагандистская машина. И они нам начинают рассказывать об ужасах жизни в этих странах. Значит, в Китае плохо, там уйгуров преследуют, еще в России плохо, там инакомыслящих преследуют. В Иране совсем там просто дрова, там дикое, что происходит, там каменный век у них в сознании творится. Они, правда, делают баллистические ракеты, которые летают не 4000 километров, и у них дети считаются одним из самых преуспевающих в изучении математики, но помимо этого у них, значит, в голове там полные кошмары, каменный век. Ну, хорошо, ладно. Пусть так. Но меня интересует другой вопрос. Вот когда мы говорили о диких странах, которые угрожали Западу, то, ну хорошо, возьмем в качестве примера Советский Союз. Мы там жили, мы знаем, что это такое. Это действительно были дикие страны. Это действительно была дикая страна. Но в какое время? Мы должны это уточнить. В сталинские годы. При этом я там не знаю, она угрожала, не угрожала Западу. Запад, в общем-то, ну да, наверное, угрожала, потому что в годы гражданской войны, если мы возьмем там эту польскую кампанию, то это была, безусловно, эта попытка распространить революцию на Западную Европу, но кончилось это тем, что крепко получили под зад советские военачальники, Будённый, Сталин, Троцкий, и, значит, все откатилось, все это было как бы осталось в стране. Ну, потом следующая кампания была финская война, ну, и хотя там, конечно, отвоевали кое-что, и территории присовокупили, или там, например, захват... Возвращение, не захват, а возвращение Бессарабии или захват Западной Украины, тоже, который был результатом, между прочим, договоренности с Гитлером, когда, ну, когда Польша была поделена. Но, в общем, это все были такие, это была контролируемая экспансия, так сказать, и она имела место по

понятно, что их сознание меняется в худшую сторону. Это я понимаю. Но именно поэтому, когда сейчас некоторые трудящиеся называют там Путина фашистом и так далее, или еще, ну там говорят, что это тоталитарный режим и так далее, то я безусловно соглашаюсь с тем, что в России авторитарный режим однозначно, не о чем спорить. Но как-то сравнивать его с Гитлером все-таки это крепкий перегиб, миллионы в тюрьмах не сидят, во всяком случае по политическим причинам. Там может быть и сидят, кстати, но не по политическим причинам. И в общем-то существуют у международных правозащитных организаций цифры, по которым не получается, не то что миллионы, даже тысячи не получаются. Ну, сидят, признаем это. Но у нас тоже, между прочим, есть политические заключенные, тоже, между прочим, открытая информация, Википедия в вашем распоряжении, можете всегда проверить. Но режим остался в России авторитарным, но он мягкий. И люди, в общем-то, живут, если судить, например, по экономическим показателям, то для меня, например, было большим удивлением узнать, что в России люди живут лучше, чем в Китае. То есть в Китае у них там быстро растет инфраструктура, у них улучшается их собственное бытовое обслуживание, и уровень жизни поднимается, но только в больших городах. То есть если ты отъезжаешь там немножечко в деревню, там все, что было раньше, там то и осталось, или приблизительно то же самое. Осталось. Но по цифрам в итоге в России жизнь, качество повыше, чем в Китае. И теперь вот, ну, я там сказал, что в России режим помягче. Но то же самое можно сказать между тем и о Китае. Причем, если в России все-таки, можно сказать, что там существует до известной степени контролируемая, но все-таки рыночная экономика, то и в Китае есть, там у власти остались коммунисты, которые и не скрывают то, что они коммунисты. Более того, они гордо объявляют об этом, и у них портрет Мао Цзэдуна висит во многих местах общественных. То есть они просто исповедуют свою коммунистическую идеологию. Но в то же время тоже какие-то есть у них там рыночная экономика, есть частные компании, они могут быть квази-частные или квази-государственные, но они понимают, что такое рыночная экономика. И режим помягче. Например, с Мао-Цзэдуновским режимом и временами, когда миллионы людей загубили, этого больше нет. Хотя политические заключенные тоже есть. И вот у них как раз есть сотни тысяч. Но с другой стороны, кого они считают политически репрессированными людьми? Они считают, например, своих уйгуров, которые мусульмане, и значит, они их как-то ограничивают в правах, и тем действительно не сладко живется. Некоторые из них живут в лагерях в больших количествах. Но, опять же, если мы говорим о количестве репрессированных там, то, ну, как бы производит сильное впечатление сотни тысяч людей, допустим, 400 тысяч человек. А с другой стороны, мы должны помнить, что пропорциональная страна гигантская, там миллиард населения, поэтому у них и должно, по логике, быть репрессированных больше, чем, скажем, в России, или чем, скажем, в Иране, или чем, скажем, естественно, чем в Соединенных Штатах. Одним словом, я к чему это все говорю? Я это к тому говорю, что эти авторитарные режимы, российский, китайский, иранский, они помягче, чем они были раньше. Хотя со всеми, то есть вы не подумайте, что я их оправдываю. Нет, совершенно нет. Я просто пытаюсь как бы объективно подойти к этой картине. Они, это режимы помягче. Между прочим, оппозиция, если мы исключим из этого списка Навального, российская оппозиция. Ей все позволили спокойно уехать на Запад, и они здесь отсюда вещают о том, как они хотят эту Россию раздеребанить несчастную на 20 удельных княжеств, каждым из которых будет править одна или несколько отдельно взятых американских нефтяных компаний. Гарантов демократии и процветания. Ну, процветание, да, всего остального, это для меня под вопросом. К чему я это говорю? С ними можно общаться, и с ними можно торговать. И Китай просто это подтверждает, как никакая другая страна. Обратите внимание, что сейчас имело место. У нас тут, в нашей родной Америке, годами по телевизору, изо всех утюгов, как это говорят в России, изо всех утюгов нам рассказывают о том, что Китай – это наш геополитический враг номер один. Россия номер два. Ну и потом ось зла, это значит Китай,

0: Россия, Иран и Северная Корея, про которую, между прочим, в последнее время совершенно забыли. Категорически забыли и все. Ее больше нет. Ну хорошо, это ось зла. И Китай, значит, он во главе этой оси зла, это наш геополитический противник номер один. Обратите внимание, поехал Трамп на поклон. У меня другого слова нет. Он поехал на поклон китайцам. И китайцы ему устроили этот театр лилипутов. Там, значит, тебе все и военный парад, и красные ковры, и дети подпрыгивают с цветами. Ну, это кукольный театр, ребят. Ну, к этому нельзя серьезно относиться. Это кукольный театр. Но его затеяли, наверное, много денег потратили. Вы себе представьте, это же репетировали, сколько там, как, сколько, на какую высоту эти дети должны прыгать, в чем они должны быть одеты, сколько цветов им там нужно купить и так далее, и так далее. И это площадь гигантская, вся в коврах. Эти люди, эти военные стоят с автоматами, ходят, шагают. Там хореографы работали китайские. Одним словом, значит, они не ударили, конечно, в грязь лицом, встретили Трампа. Хотя они же тоже считают нас своими геополитическими оппонентами номер один. Но почему вообще это возможно было, что мы называем их авторитарным правительством, авторитарным обществом? Они там коммунисты, хуже не придумаешь оскорбление. Для меня, что коммунисты, что нацисты, мы знаем, это и то, и другое, это зло. И уйгуры у них там находятся в этих лагерях, тут сотни тысяч людей. То есть там плохо. А вот он поехал, я имею в виду нашего Рыжика, и участвовал во всем этом, и сказал, что грандиозный, конечно, парад, и встреча, и все такое. Ну, просто друзья, лучшие друзья. Но на самом деле мы знаем, что не друзья. На самом деле это все вот таким образом пытаются жить. Мы пытаемся с ними жить в дружбе. А почему? Я вам скажу почему. Ответ очень простой. Потому что мы не можем туда, наш спецназ не может туда прилететь, как мы прилетели в Венесуэлу, похитить Си Цзиньпина и сказать им, что они должны делать дальше, если они не хотят, чтобы остальных похитили. Большой людской ресурс. Ядерное оружие. Ты с такими ребятами не станешь воевать. Это козе понятно. И сколько у нас тут не говорят наши... у нас тут есть диванные, как эта категория людей называется, диванные генералы. Сколько они не говорят про то, что мы им сейчас вдарим по зубам или по рогам, им там мало не покажется. Мы не будем этого делать, потому что у них буквально неиссякаемый людской ресурс. И у них есть ядерное оружие. И поэтому мы не хотим этого. Мы не хотим влезать в это, потому что мы можем проиграть. И, между прочим, то же самое имеет место с Россией. Именно по этой причине наши начальнички из НАТО, они затеяли эту войну не напрямую, а они затеяли эту войну, использовав для этого несчастную Украину, мою родину, о которой я очень скорблю, потому что, с одной стороны, это страна, которая получила двойной тяжелейший удар. Во-первых, ее разворовывают, ее собственное варье под начальством, под руководством нынешних ее начальников. И ее еще и уничтожили экономически, и нанесли катастрофический демографический удар с помощью этой, через эту войну с Россией. То есть попробовали воевать с Россией, использовав для этого Украину. Нашли дурных и, значит, их запустили в бой. Но мы видим результат. В России тоже очень большой людской ресурс и много патронов, гранат, ракет и всего остального этого металлолома, который сейчас падает на голову несчастных украинцев. То есть понятно, что вы... И что бы там ни происходило, что бы там ни происходило, Запад воздерживается от прямого участия. Подпитывает эту войну, но воздерживается от прямого участия. Почему? Потому что ресурс огромный, людской ресурс, и есть ядерное оружие. И вот эта вот ситуация, когда у тебя есть ядерное оружие, и у тебя большой людской ресурс, оно позволяет нам понять, почему Иран хочет иметь, хотел уже, может, не хочет, но хотел иметь ядерное оружие. Потому что та же самая история. Огромный людской ресурс, 90 миллионов человек там проживает. И если бы у них еще было ядерное оружие, то я вам ручаюсь, ни Израиль, ни мы никогда бы в жизни не начали эту войну. Потому что действительно они тогда первым делом бы шарахнули по Израилю, если бы у них только было бы ядерное оружие. Я понимаю, у меня тут есть группа слушателей, которые абсолютно уверены в том, что как только Иран обзаведется ядерным оружием, он тут же ударит по Израилю, а потом по нас. Я с этой теорией знаком, но я эту позицию не разделяю. Я думаю, что они просто хотели иметь это оружие, и хотят, наверное, иметь это оружие, просто для того, чтобы они продолжали у себя там заниматься проводить в жизнь свою политику и делать то, что они хотят в своем регионе. Я не верю абсолютно в то, что они бы стрельнули по нас. Во-первых, у нас есть наша оборона, у нас есть спутниковая разведка, у нас все есть для того, чтобы избежать этого удара. И я думаю, что мы бы и Израиль точно так же бы защитили от такого рода удара. Ну и не говоря о том, логика подсказывает, что Израиль бы тут же нанес ответный удар и значительно большей силы, потому что у них просто есть ядерное оружие, и мне даже тут раз это прозвучало сообщение в эфире о том, от моих слушателей, что у Израиля 90 или там 90 с чем-то ядерных боеголовок. Ну, с такой страной тяжело связываться, и я не думаю, чтобы они не связались. Но, окей, тут дело, я говорю о другом. Я говорю о том, что как бы ощущение такое, что ядерное оружие, оно не столько угроза для мира, сколько гарантия безопасности. И если в этих странах есть какие-то, если в этих странах существуют авторитарные режимы, и они до какой-то степени там ущемляют права своего населения, то это совершенно не обязательно, что мы должны пытаться изменить эти режимы. И визит сейчас, нынешний визит Трампа в Китай, он это как бы подтверждает. Мы же не пытаемся, мы знаем, они коммунисты, они плохие, но мы же не пытаемся изменить там режим. Нет, мы с ними очень активно сотрудничаем. И вот у меня такой вопрос к вам. Как вы считаете, что нам лучше, что нам целесообразнее вести с этими режимами плодотворные, развивать плодотворные экономические отношения или объявлять им всевозможные экономические, вводить против них экономические санкции всевозможные, начинать войны против них и так далее, и так далее. То есть воевать или торговать? Значит, вот мой вам вопрос. Мы никого там явно не спасаем. В Венесуэле, это, кстати, еще один пример. Венесуэла, мы там кого-то спасали. Мы же тоже о них говорили. Там репрессивный режим, там Мадуро, там коммунисты, марксисты, все в таком духе. Они там свой народ угнетают и так далее. Оппозиции никакой там нет, она вся преследуется. И все в таком духе. Но мы же там не поменяли режим. Мы оттуда забрали Мадуро и привезли его сюда судить. Но режим-то остался. Там режим тот же самый. И народ там не стал жить лучше. Он живет по-прежнему хреново. Там жрать нечего. Как нечего было при Мадуро, так и сейчас. Там ничего не поменялось. Это я знаю от своих друзей венесуэльцев. Они мне докладывают обстановку в стране. То есть получается, что мы говорим об этих изменениях, о демократии, о распространении демократии по миру, о правах человека и так далее, и так далее. Но на самом деле, как посмотреть, так это все-таки все упирается в экономические и финансовые вопросы. И отсюда у меня вопрос, какой смысл их угнетать и с ними воевать? Не имеет ли смысл лучше с ними торговать? И вот мой вопрос к вам. Значит, если вы считаете, что лучше все-таки с ними торговать, то наберите номер 888-222-1131. А если вы считаете, что с ними все-таки лучше воевать, то наберите номер 888-222-1132. Все, счетчики работают. Ваше мнение для меня очень важно. И, естественно, желающие выступить по этому вопросу. Я еще, наверное, один звонок успею принять. Могут набирать номер 718-303-90-90. Нет, одна минута осталась. Уже наберитесь терпения, послушайте новости, и потом... вот я вижу, уже звонят. Ну, я... Ну, хорошо. Нет, не получилось. Ну, хорошо. Еще раз, 718-303-90-90. Это телефон в эфире. И я весь следующий час я хочу посвятить этому вопросу. Торговать или воевать. И еще раз вам напомню телефоны наших для нашего антинаучного опроса общественного мнения. Если вы считаете, что лучше торговать, набирайте номер 888-222-1131. Если вы считаете, что лучше воевать и объяснять им потом, что они должны делать, набирайте номер 888-222-1132. Все, сейчас я объявляю перерыв, новости.
1: В Нью-Йорке 9 часов вечера.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
3: 620 АМ. Настройтесь.
5: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
5: Информация к этому часу.
6: Студент с новостями Наталья Бухтрицкая. Глава ВОЗ призвал не прекращать наблюдение за контактными лицами по хантавирусу. Сейчас признаков широкого распространения болезни нет, но ситуация может измениться. Все пассажиры и члены экипажа круизного лайнера «Хондиус», на борту которого ранее произошла вспышка вируса, покинули судно. Многие из них отправились в страны проживания. У 25 членов команды, сошедших с судна последними, симптомов заболевания нет. Пассажиры, покинувшие судно на прошлой неделе, будут находиться на карантине до 21 июня. По последним данным, умерли 3 пассажира, супружеская пара из Нидерландов, а также гражданка Германии. Всего заболевание было выявлено как минимум у 11 пассажиров. На юге Калифорнии у города Сими-Вэлли недалеко от Лос-Анджелеса вспыхнул пожар. Это произошло на обширной территории, покрытой кустарником. Местные власти сообщают, что уже есть случаи возгорания жилых домов. Эвакуированы более 20 тысяч человек. В нескольких километрах от фронта огня находится президентская библиотека и музей Рейгана, которые уже закрыли для посетителей. Сотрудники Long Island Rail Road продолжают бастовать. Движение поездов полностью остановлено. Это первая забастовка с 1994 года. 5 профсоюзов, представляющих около 3500 работников, не смогли договориться с руководством TA по вопросам зарплаты. Они требовали повышения на 5%. Около 300 тысяч человек обычно пользуются системой для поездок в Нью-Йорк и обратно. МТА сможет предложить лишь ограниченное автобусное сообщение утром и вечером. Власти призывают жителей работать удаленно. Полиция Каталонии задержала Джонатана Андика по подозрению в убийстве отца, основателя сети магазинов одежды «Манго» Исака Андика. 71-летний предприниматель погиб в декабре 2024 года при падении с обрыва. Изначально смерть рассматривали как несчастный случай. Какие-либо подробности дела пока неизвестно. Но перед той поездкой в горы сын попросил телохранителя своего отца оставить их наедине. Исак Андик основал «Манго» вместе с братом Нахманом в 1984 году.
3: Погода на Дэвидсон Радио.
6: Сегодня в Нью-Йорке по-летнему жарко и знойно. Днем воздух прогреется до 91 градуса по Фаренгейту плюс 33 градуса по Цельсию.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
7: Здравствуйте, с вами вновь доктор Александр Фиш. Компания Vocon Smile продолжает удивлять и радовать своих пациентов. И вы легко можете в этом убедиться. При покупке комплекта лечебный крем Рабутин и омолаживающий крем Velvet Rev стоимостью в $120 на ограниченное время вы получаете в подарок металлический многоигольчатый ролик, улучшающий циркуляцию, усиливающий впитывание кремов, обеспечивающий обезболивание и сияющий результат. После нанесения крема используйте ролик от 2 до 5 минут, и вы почувствуете большую разницу. Заказать продукцию компании Vocon Smile вы можете по телефону 212-757-7437 или на сайте vocandsmile.com. Не старейте и живите без боли. Всегда ваш доктор Александр Фиш.
2: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
8: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
9: Орешек знаний тверд. Но что ни говорите, нам расколоть его поможет брат Славский о эрудите.
10: Программа «Эрудит» с Михаилом Братславским каждую пятницу с 4 до 5.
1: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

0: утреннее шоу Вадима Ермолинца. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. Микрофон Вадим Ермолинец. И я напомню, вопрос такой, что вот мы знаем, что в мире существуют авторитарные режимы или репрессивные режимы. Ну, скажем, вот Венесуэла или Иран, или Северная Корея – это репрессивные режимы, и Китай или Россия – это авторитарные режимы. Но в целом там люди живут не очень плохо. И что нам, как нам быть? Воевать с этими режимами или лучше нам торговать с этими режимами? Телефон у нас в студии 718-303-9090. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
2: Вадим, у меня к вам такой вопрос. Здравствуйте, доброе утро. Если сегодня я вам скажу, что с завтрашнего дня я получаю лайсенс на покупку оружия и убью вас и вашу семью, ваши действия, включая Славика, с которым вы гуляете, ваши действия.
1: Я на всякий случай вам сообщу, что Славика у меня больше нет. Но,
2: извините, пожалуйста. Извините.
1: Я вам скажу, да, если хорошо. Вы мне скажете, что вы меня собираетесь убить, я сообщу о вас в ФБР. Что еще я могу сделать?
2: А ФБР скажет, вот когда убьет кого-то, тогда и приходите. Но так вы отвечаете. Израиль потом ответит. Вы говорите, Израиль может сильнее ответить. Да, может.
1: Может. Ну хорошо, но я думаю, что если, поскольку они не хотят... Ну хорошо, мы возвращаемся к этому разговору, который основан на вашей персональной логике. Но у меня есть... Ваша логика, моя логика явно не совпадают. То есть вы верите в то, что...
2: Я возвращаюсь к разговору, когда...
1: Подождите секунду. Одну секунду. Не, я так не могу. Мы говорим тут по очереди. Значит, я возвращаюсь к этой теме еще раз. Значит, вы считаете, то есть вы уверены в том, что если как только у Ирана будет ядерное оружие, он тут же стрельнет по Израилю. Моя логика другая, и не только моя. Здесь много народу в этой стране именно так и считает. Мы считаем, что эти страны, у них есть своя внутренняя и внешняя политика, во всяком случае, в своем регионе, и они хотят эту политику реализовывать. И все. Точно так же, как у Израиля, у нас, у России, у Китая. Это то, что мы делаем. И я не верю, что это должно быть поводом для войны. И вот я вам приведу другой пример. Логика, не логика. Всегда, я понимаю, что у нас вот Израиль – это камень преткновения. Но я вам предлагаю другие примеры. Вот мы знаем, что когда Трамп туда приехал, ему Си Цзиньпин сказал простым китайским языком: «Ребята, не трогайте Тайвань, это наша территория, это наша сфера влияния, и мы не хотим вашего вмешательства». И он попросил лично нашего Рыжика, чтобы мы перестали вооружать Тайвань. Потому что, послушайте, давайте посмотрим на эти вещи, на это трезво. Но если, допустим, Китай захочет захватить Тайвань силой, ну вы считаете, что мы можем вооружить тайваньцев до такой степени, что они смогут защитить себя от Китая? Это же смехотворно. Это не обсуждается. Конечно, нет. Они маленькие. У них ресурс другой. Но я понимаю, это демократия. С этой точки зрения это все печально. И если им прикроют их демократию. Они считаются второй по свободе стране в своем регионе после Японии. Я это понимаю. Но в то же самое время, если Китай захочет захватить Тайвань, вы считаете, что мы должны влезть в эту переделку и воевать с Китаем для того, чтобы Тайвань не стал китайской территорией, чтобы сохранить там демократию? Ну, я не уверен. Ну, и, окей, вот давайте остановимся на этом вопросе. Давайте на одну секунду забудем про Израиль, потому что я понимаю, что тут у меня такая аудитория, она готова умереть за Израиль, но на расстоянии от Израиля, здесь, в Америке. Ну, хорошо, давайте поговорим про Тайвань, мне это понятнее. И мне, не просто мне это понятнее, мне кажется, что вы будете объективнее оценивая ситуацию с Тайванем. Если Китай решит прибрать Тайвань к рукам, вы считаете, что мы должны вмешаться и начать воевать с Китаем? С их ресурсами? Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
3: Доброе утро. Меня зовут Михаил. Вы сами сказали, что обзаведись Иран ядерным оружием, их нельзя будет тронуть. Но Иран не как Северная Корея. Иран экспансионистское государство. И они действуют через свои прокси. И можно только догадываться, каким образом их будет активность увеличена. Но их при этом нельзя будет тронуть. Это первое.
1: И почему нельзя будет трогать? Я знаю, Израиль воюет с их прокси все время.
3: Я договорю, потом вы скажете. И это относится не только к Израилю. Это относится вообще ко всему окружению Ирана. Это первое. И второе. Вы вот нудите просто про повышение цен. А Америка...
1: Иди гуляй, приятель. Значит, я снова предлагаю вам простую задачу. Значит, по поводу, они усилят там финансирование прокси. Израиль воюет с окружающими его странами с первого дня своего существования. Мы, безусловно, в этом конфликте на стороне Израиля, не о чем говорить. Это все понятно. Но, знаете, есть, я вам процитирую поэта, где есть повод для печали, там ошибка в начале. Я не говорю, что создание еврейского государства – это ошибка. Это, но в начале создания, в создании еврейского государства заложен этот конфликт. Потому что все окружающие страны были против этого. Это было, это фундамент этого конфликта. Они не могли это принять тогда, и многие из них не могут это принять по сей день. То есть этот конфликт неизбежен. Просто потому что он заложен. Он заложен в историю этого государства. Это как бы то, что называется здесь по дефолту, вы должны принять. И эти иранские прокси, они воюют с Израилем, Израиль воюет с ними, они наносят безостановочные удары по палестинским территориям, они наносят удары по Ливану, по Бейруту, Хизбалла, Хамас. Это они бьют по ним постоянно. Без остановки. Мы можем посочувствовать этой ситуации, и мы не просто можем, мы, безусловно, мы сочувствуем. Сердце крови обливается, когда ты смотришь на все это, на все эти теракты и так далее, и так далее. Сердце крови обливается, я это все понимаю прекрасно. Но мы должны понять, что это было заложено с самого начала в это. Этот конфликт был с самого начала в это заложен. Я вам говорил, у нас, когда эти двое малохольных мальчиков 17 и 18 лет начали стрельбу в мечети. Вы думаете, это последний случай стрельбы? Нет, это будет продолжаться, потому что религиозные конфликты неразрешимы. По дефолту неразрешимы. И всегда находятся экстремисты, которые готовы их продлевать. Но я еще раз говорю, давайте на секунду оставим Израиль. Я понимаю ваши чувства к нему, и я вас прошу понять мои чувства к нему. Я однозначно поддерживаю эту страну, их право на существование и так далее, и так далее. Все, такой же в этом плане мы как бы находимся в одном отряде партизанском. Я говорю о другом. Должны ли мы влезать в каждую войну по каким угодно причинам? Как, например, мы не влезаем в войну с Китаем. И Трамп сейчас поехал на поклон туда, к Си Цзиньпину, а сегодня к нему на поклон, между прочим, приехал Путин. Я не знаю, ему там такую же устроят встречу или нет. Скорее всего, нет, но мы должны, на всякий случай я вам сообщу, что Путин 25 раз ездил в Китай для того, чтобы добрососедские отношения устраивать. И когда я говорю 25, это я не просто сказал цифру для того, чтобы произвести впечатление. Он реально туда ездил 25 раз. Ну, ему тоже там устраивают, может быть, не такой роскошный прием, но устраивают, потому что эти страны заинтересованы в друг друге, и они хотят жить в мире. И если Китай захочет распространить свое влияние на Тайвань, я вам руб за 100 даю. Путин не будет им мешать. И у меня к вам вопрос теперь именно по Тайваню, потому что этот вопрос поднимался во время встречи Трампа с Си Цзиньпинем. Мы должны влезать в войну с Китаем, если Китай захочет прибрать к рукам Тайвань, или не должны? Вот это вам вопрос. Теперь я, кстати, готов объявить вам первые результаты нашего голосования. 77% считают, что мы все-таки должны торговать, а не воевать. 23% считают, что надо воевать. Хорошо. Так, теперь предоставим возможность выступить вот этому трудящемуся. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
4: Здравствуйте, Борис. А мне кажется, вы сравниваете квадратное и соленое. Дело все в том, что...
1: Может быть.
4: Про Израиль говорить не буду, и про Тайвань не буду. Вы сравниваете Китай и Иран. Китай не государство-террорист. Китай не спонсирует Хизбаллу, Хамас и всех остальных по всему миру. Поэтому с Китаем сравнивать эти вещи невозможно. Если у Ирана появится ядерное оружие, то завтра Иран может этот пролив заблокировать и сказать, знаете, давайте будем платить. И тогда уже никто ему сделать ничего не сможет, потому что у него ядерное оружие. И то, что сейчас делает Трамп, я считаю, это просто война на опережение. Просто, потому что если будет ядерное оружие, уже тогда будет поздно. И тогда Иран будет спонсировать любую террористическую организацию в мире, которую он только посчитает нужным. И сделать ему ничего нельзя будет. Конечно, он не будет бить по ядерным оружиям по Америке, я считаю, что это глупость. А пока их не придавят уже до края. И не будет бить по Израилю тоже, когда, пока их до края не придавят. Но он будет диктовать... не только Ближнему Востоку, а будет диктовать всему миру только то, что он считает нужным. Брать деньги, спонсировать терроризм и так далее. Вот я вот так думаю.
1: Ну, хорошо. Вы прекрасно думаете. Я ценю людей в собственном мнении. Теперь я вам позволю себе возразить. Ваша логика мне абсолютно понятна. И как бы, ну, все вроде бы правильно. Значит, по поводу финансирования... терроризма. Значит, если китайцы сотрудничают с руководством Венесуэлы, потому что и те, и другие как бы марксисты, то они таким образом финансируют руководство Венесуэлы, которое ведет антиамериканскую политику. Как, например, у них там есть такая практика, о которой у нас тут не все знают, но я знаю от своих венесуэльских друзей. Венесуэльское руководство, оно берет своих уголовников и сгружает их в Соединенные Штаты. Это тоже терроризм своего рода. У нас вообще на нашу преступность очень влияет количество уголовников, которых нам заводят из Латинской Америки. И Венесуэля – это государственная политика. Они берут людей из тюрем, берут их родственников, дают им бабки и подвозят к границе. Откуда они уже сами добираются к нам? Китай с ними торгует. То есть они не дают им оружие, например, но они таким образом финансируют их антиамериканскую деятельность. Поэтому мы можем в этом обвинить китайцев. Потом, повторяю, у них там они репрессируют своих уйгуров, они там у них сидят в этих в лагерях по перевоспитанию. Это тоже такая деятельность не очень. Ну, мы ее не можем назвать террористической, но она крепко репрессивная. Но мы с ними не станем воевать. Теперь смотрите, по поводу того, что если у Ирана появится ядерная бомба, он тогда... блокирует Армунский пролив. У Ирана нету сейчас ядерной бомбы, но он блокировал Армунский пролив. И он это сделал только после того, как мы, израильтяне, нанесли по нему совместный военный удар. То есть они не были инициаторами блокировки Армунского пролива. Они это сделали после того, как мы начали против них войну. Но скажите, что это не так.
4: Дело не в этом, дело в том, что у них не было ядерной бомбы, правильно, поэтому они это не делали. Сейчас у них безвыходное положение. А если у них будет ядерная бомба, никто не знает, что они будут делать с этим. А теперь по вопросу Венесуэлы. Венесуэла не государство-террорист. Да, оно спонсирует боевиков, да, оно спонсирует, но, во-первых, это масштабы не те. Во-вторых, с Венесуэлой Трамп вот это и попытался сделать, выдернуть оттуда человека, который этим руководить, может, там придет другой человек. То, что вы говорите, там голод, да сколько прошло времени после того, как выдернули этого человека? Разве можно за полгода все переделать, все перестроить и жить красиво, счастливо? И разве такое может быть? И китайцы опять, китайцы против Америки, они не хотят уничтожать. Они выигрывают себе торговые отношения и стараются быть геополитической страной, второй в мире, первой в мире, неважно. Но это не идет уничтожении людей не идет разговор. Они не покупают оружие и не бьют Хизбалле, они не вооружают группировки вот такие. Да, они вооружают страны, которые торгуют со странами, которые против Америки. И они против Америки. По-моему, тут все естественно, логично, и мы с этим боремся. Но вы не сравнивайте, опять же, Венесуэлу, не сравнивайте Китай и Иран. Ну, это абсолютно разные вещи.
1: Я вот... Ну, как, хорошо. Ну, хорошо, спасибо, спасибо вам за звонок.
4: До свидания, и вам.
1: Будьте здоровы. Окей. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
5: Здравствуйте, Вадим Александрович. Вы знаете, меня немножко удивляет. Вот люди рассуждают, как будто они в виртуальной реальности. Иран будет может иметь атомное оружие, Иран может блокировать Ормузский пролив. Это уже все случилось. Иран уже давно блокирует Ормузский пролив. Он уже победил войну с Соединенными Штатами. Уже год назад нам Трамп говорил, что уничтожены все их запасы, теперь оказывается, что они у него есть, и атомная бомба у них будет. Я не понимаю, почему люди не видят реальность.
1: Окей, ну хорошо, спасибо вам. Слушайте, люди не видят реальность. Я не знаю, почему они не видят реальность. На этот вопрос у меня ответа нет. Слушайте, мы все находимся под влиянием каких-то более информированных сил. Ну, я помню, как в начале этой русско-российско-украинской войны, как у меня здесь просто на моем шоу народ дружно меня ненавидел и при этом цитировал Арестовича. Это для них был главный источник знаний. Они других знаний они не хотели принимать. Где сейчас тот Арестович? Где сейчас их мнение? Все кончилось. Но так же я и сейчас понимаю, что точно так же у людей может кончиться мнение, когда, я не знаю, когда ситуация в мире поменяется или у них источник знаний их поменяется. Мне кажется, что... Ну, потом еще одна деталь, которую, мне кажется, важно отметить. Мы по дефолту как бы кому-то симпатизируем, а кому-то не симпатизируем. То есть у нас есть свои внутренние геополитические противники. Мы, значит, им находим место в своем сердце или за его пределами. Потом мы вольно или невольно мы выбираем источник информации, который наши эти преференции поддерживает. Таким образом, одни люди ничего не могут слушать, кроме Fox News, а есть люди, которые ничего не могут слушать, кроме MSNBC. И, значит, дальше происходит то, что происходит. Ну, хорошо, я даже не стану этого скрывать. У меня тоже есть свои источники информации, которыми я пользуюсь постоянно. И для меня это источники информации, это уважаемые люди со званиями, со знаниями и так далее, и так далее. И я, может быть, я могу сказать, назвать себя их воспитанником. Ну, потому что они университетские профессора, поэтому, а я их студент. Я даже не стану этого отрицать. Это, потому что они для меня звучат убедительнее, чем те люди, которые вот сейчас говорят, что если у Ирана будет ядерная бомба, то первое, что они сделают, они ее сбросят на Израиль. Или начнут шантажировать мир. Они могут, безусловно, я согласен, может быть, именно так и будет. Они, может быть, это сделают, но, может быть, и не сделают. И логика подсказывает, что не сделают. Потому что как только они сбросят на Израиль атомную бомбу, к ним прилетит тоже бомба. Или не, вернее, не сбросят, а попытаются сбросить. Им тоже прилетит обратная бомба из Израиля. Причем не одна, а много. И что бы вы там ни говорили про их дикое сознание, или про этого их аятолу и так далее, все эти религиозные их влияния и так далее, они, безусловно, там имеют место, но они, тем не менее, все хотят жить. Именно по этой причине на Западе сегодня есть 4000 семей из иранского руководства, которые проживают в Лондоне, в Лос-Анджелесе и в других красивых местах. Не говоря о том, что и в самом Иране есть коррумпированные представители руководства, их семей, которые живут там значительно в разы лучше, чем простое население. Ну, как в любой другой стране. Окей, послушаем наших трудящихся. А, доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
6: Доброе утро. Владимир, вы сегодня задали два вопроса. Первый вопрос, откуда у этих мальчиков такая исламофобия? Хотелось бы ответить быстренько. Я полагаю, что у этих мальчиков нет никакой исламофобии. Потому что вы знаете, что фобия обозначает страх, боязнь. А у них никакой боязни нет, если они пошли на это дело со стрельбой. Так же, как у украинских нет у ребят фобии, русофобии. Они не боятся и нету страха перед Россией, что они доказывают. Так что с определением, наверное, я прав. А вы говорите, фобия – это не...
1: Ну, не знаю, я не знаю, как одно с другим это совместить, но я попытаюсь. Когда говорите, так же у украинцев нету страха перед русофобией, или перед, я не знаю, но я предполагаю, вы имели в виду перед Россией, или перед российским влиянием. Я вам так скажу, вы глубоко ошибаетесь, потому что если мужчины призывного возраста миллионами бегут с Украины на Запад, то это означает, что фобия и есть. Если больше 200 тысяч, только официальным, по официальным данным, сбежало уже из воинских частей после мобилизации, это говорит о том, что фобия есть. Теперь по поводу этих мальчиков. Значит, я еще раз говорю, они там в их машине нашли на оружии, они там своим, каким они пользовались, они там написали какие-то антиисламские лозунги или высказывания. Ну хорошо, вы это называете, вы считаете, что это исламофобия? Ну хорошо, но факт то, что они мусульман не любят, вернее не любили. И они пошли снизить их количество в нашей стране. И на 3 человек снизили. Это называется не исламофобия, но я не знаю. Может быть, это называется как-то иначе. Не стану спорить. Хорошо. Хочу сделать небольшое, но важное объявление. Один из самых распространенных возрастных недугов – боли в коленном суставе. Причина – артрит или старая травма. В офисе доктора Михаила Рискевича успешно занимаются восстановлением суставов с помощью лазера, плазмотерапии, уколов искусственной жидкости и озона. Обратитесь к доктору Рискевичу, и он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84. Адрес офиса – 3140 Coney Island Avenue и Ocean View Avenue на Брайтоне. Самое красивое здание на квартале. Еще раз номер доктора Михаила Рискевича 718-934-84-84. И не забывайте пароль. Здравствуйте, доктор. Мы от Ермолинца. Действует совершенно безотказно. Гарантирует самый высокий класс медицинского сервиса и человеческого участия. Суперсовременный офис. Я там был и пользовался его сервисом. Увы, из своей далекой Флориды не могу там побывать в ближайшее время. Ну ничего. Я сейчас объявляю перерыв, после которого мы вернемся к обсуждению нашего вопроса.
7: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
8: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
11: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
12: Мы готовы помочь. «Дэвидсон Радио» и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на «Дэвидсон Радио» сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
13: Центр зрения Vision Palace предупреждает. Правильная коррекция обеспечивает полноценное, стабильное зрение, отсутствие неприятных ощущений и высокую работоспособность, хорошее самочувствие и, естественно, хорошее настроение. В Vision Palace появилась возможность помочь слабовидящим людям с дегенерацией желтого пятна, диабетической ретинопатией, катарактой или глаукомой. Именно диабетическая ретинопатия – основной фактор риска таких заболеваний, как катаракта и глаукома. Очень важно диагностировать болезни глаз при сахарном диабете на ранних стадиях, когда еще можно остановить патологические процессы в глазе и сохранить зрение. Поэтому так важно минимум два раза в год посещать глазного врача. Vision Palace ведет прием опытный глазной врач Юлия Шейко. Принимаются все страховки. Medicaid и Medicare. Здесь великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace – ваш шаг на пути к хорошему зрению. 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. 718-998-8400. 718-998-8400.
14: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

0: утреннее шоу Вадим Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. И мы продолжаем сегодня выяснять вопрос. Что лучше? Торговать со странами с авторитарным режимом или же лучше с ними воевать? И по последним данным нашего антинаучного опроса общественного мнения, у нас 77% по-прежнему, цифра держится на том же уровне, 77% говорит о том, что лучше все-таки с ними торговать, а не воевать. Теперь, вы знаете, я тут вот во время перерыва подумал и решил, что вот когда, например, у нас, когда вот тут им позвонил товарищ и говорит, мол, у нас, по крайней мере, китайцы не занимаются терроризмом. Они, в отличие, например, от Ирана. Ну, хорошо. Я подумал и решил, что нет, они как раз занимаются терроризмом. И они как раз финансируют терроризм. Ну, все зависит от того, что называть терроризмом. Значит, мы знаем, что масса наркотиков, которые завозятся в Соединенные Штаты, завозится из Китая или при помощи Китая. И эта тема у нас постоянно обсуждается. Китай или при помощи Китая через Мексику. Они там устраивают эти лаборатории, строят какие-то невероятные. И поэтому они завозят этот фентанил или еще какую-то фигню, которую я даже не знаю, как называется, сюда и травят наше население. У нас по самым таким, я не знаю, по самым официальным и даже, может быть, уже старым данным, в год больше 100 тысяч человек, в основном молодых людей, гибнет от передозировки наркотиков. Эти наркотики к нам попадают из Китая или при помощи Китая. Ну вот ответьте мне на вопрос. Если они это делают сознательно, зная, что у нас гибнут люди по этой причине, вы можете это назвать терроризмом? Или вам терроризм это только когда где-то бомбу взорвут? Вот это тогда терроризм. Терроризм может иметь разные формы, разные проявления. Вот это вот терроризм. Из этого мы постоянно им говорим, ребята, займитесь. Ну хорошо, допустим, у них, мы не знаем, это у них делается с подачи коммунистической партии, но мы знаем, что коммунистическая партия Китая это не останавливает. Правда? Правда. Значит, они причастны к этому терроризму? Причастны. Теперь, значит, если вы возьмете 100 тысяч передозировок в год, то мы, наверное, там за десятилетие мы имеем с вами 1 000 000 человек. Теперь скажите мне, у нас от терроризма ближневосточного, Хизбалла, Хамас и так далее, за этот же срок погиб 1 000 000 человек? Наверное, все-таки нет. При том, что каждая смерть для нас болезненная и трагедия, и мы это понимаем, все в этом плане. То есть в этом плане Китай для нас более опасный, чем, я не знаю, Хизбалла и Хамас для Израиля. Потому что они по цифрам, они значительно больше нам урона несли. Ну, я понимаю, как ничего не происходит на ровном месте. У всего есть какие-то причины, и, в общем-то, мы можем сказать, ну, наверное, китайцы решили нам немножечко в историческом контексте отомстить, потому что когда все эти были знаменитые опиумные войны, то что Запад, включая Соединенные Штаты, что тогда произошло? Мы всю их культуру, всю их страну посадили на опиум. Мы из всей страны мы сделали опиум, один большой опиумный ден, или как это называется, притон. При этом купили или ликвидировали всех их чиновников, которые могли как-то влиять на эту ситуацию, чтобы они нам не мешали. Ну и теперь, значит, китайцы рассчитываются. Мы можем это объяснить таким историческим как бы контекстом. Но это не совсем, я не уверен, что это верно. Хотя и можно. Но факт то, что из-за китайцев у нас каждый год гибнет больше 100 тысяч человек от передозировки. Это терроризм или это не терроризм? Но, тем не менее, я повторяю, мы с ними воевать вряд ли будем, даже если они захватят этот Тайвань. И даже если погибнет настоящая демократия в этом районе, я думаю, мы не влезем с ними в войну по одной простой причине. У них много народу, который они могут отправить на фронт. Они далеко от нас, и у них есть ядерное оружие. Ядерное оружие. Почему фактор далеко от нас имеет значение? Потому что если мы решим с ними воевать, то, наверное, такую страну бомбить это смешно, она слишком большая для бомбардировок. Мы вот Иран все никак не можем разбомбить до конца. Но возить туда все это, весь этот металлолом, наших людей туда возить, это же безумно дорого. Это значит, надо где-то теперь, ну, там, сколько бы у нас там ни было баз вокруг Китая, этого мало. Надо размещать где-то этих людей. Одним словом, это даже немислимый проект такой. О нем можно... Сейчас наши все эти кровожадные люди, которые выступают по Fox News или по Newsmax, которые алчут войны и поставить Китай на колени и защитить тайваньскую демократию. Это же BS, bull carpaccio. Они никогда... Я не могу себе представить, чтобы Соединенные Штаты, пусть это будет Трамп, пусть это будет Байден, пусть это будет Камала Харрис, я не могу представить, какими бы они ни были умными или какими бы они ни были идиотами, что они влезут в войну в Китай. Немыслимо. По одной причине. У них много народу, они далеко, и у них ядерное оружие. Потому что ядерное оружие, как это ни странно, это гарант безопасности. И все. Окей. Телефон на студии 718-303-90-90. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро. Вот я с вами, Вадим, могу согласиться, все вы говорите правильно, но кое в чем полностью не согласен.
1: Вы не должны, конечно, со мной соглашаться. Мне главное, чтобы люди матом не ругались в эфире. Все остальное мне подходит.
2: Ну, конечно, правильно. Согласен. Правильно говорите, что надо с такими странами, как Китай, Россия, торговать, согласен. Но в то же время, да, и вот насчет фентанила, Трамп поднимал вопрос, когда он едет вот сейчас там, чтобы они прекратили вот это все дело. И погибает, согласен, все количество людей погибает, все правильно. Но Китай никогда не говорил, что вот Америка – это наш враг, и мы это самое. Иран это постоянно твердил. А Израиль и Америка большой брат и младший брат, они враги наши, их надо уничтожить. Это один момент. Но пусть будем говорить, что это пропаганда. Хорошо. Но насчет того, вот опять-таки, вот пусть у них будет атомная бомба у Ирана. Вы понимаете, если они запустят на Израиль, Израиля не будет. Потому что очень маленькая страна.
1: Я понял. Я разделяю ваши опасения, но я думаю, что они не запустят. Я понимаю, что вы просто убеждены в этом, вы в это верите. А я не верю. Ну что ты можешь сделать? Я вам скажу, что там, где люди верят, там логика не работает. Там, где люди верят. Это обычная история. Как говорят, Бога нет, но они верят, и получается, что для них есть. Правильно? А для тех, кто не верит, для них нет. Это вера. Это не логика. И вот если вы верите, что если Иран получит ядерную бомбу, первое, что они сделают, это сбросят на Израиль, то для меня в этом нет логики. А есть только ваша вера. Окей, хорошо, верьте.
2: Но ваша вера тоже, Вадим, что вы они да? не запустят. Но да? в то же время они...
1: Да?
2: Правильно. Но в то же время они обстреливали страны, которые не причастны к этой войне. Почему они всех арабские страны и саудитов, и Эмираты, и...
1: Ну, потому что они считают их нашими союзниками. Они считают их нашими союзниками.
2: Хорошо, союзники ничего же... Они же не участвуют в этом. Ну, союзники. Так союзники и Европа. Они могли и на Европу. Кстати, они тоже достают ракеты до Европы. Это никто это не знал.
1: Европа погодите, Европа не является в этом конфликте нашим союзником. Они более того, они даже отказались предоставить свои, то есть наши общие натовские аэродромы нам для того, чтобы мы туда подбросили наши войска.

0: Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
1: Доброе утро, меня зовут Александр. Вот мы говорим, они там виноваты, они наркотики, колумбийцы наркотики, через Канаду наркотики. А виноваты те далеко, а у нас свои тут помогают. Поэтому не надо далеко ехать, надо своих прибрать к рукам. Кто-то же помогает.
0: Вы кого имеете в виду? Тех наркодилеров, которые у нас здесь в Соединенных Штатах действуют,
1: не
0: да?
1: Не только наркодилеров, но и правоохранительные органы. Они куда смотрят? Что своих поймать и наказать не проще ли? И так показательно наказать, чтобы других желаний не появлялось помогать продвигать это все сюда.
0: А каким образом, например, их наказать, чтобы другим было неповадно?
1: А что?
0: Пожизненное заключение. Или от
1: трудозбора? Да расстрелять и все, показательно.
0: Окей, расстрелять не получится за это.
1: Почему?
0: Ну, хорошо. Спасибо вам за участие в передаче. Мне нравится, когда у нас вот народ звонит и действует такие, предлагает такие простые и очень действенные сталинские методы. Да расстрелять и все. Ребята, вы же в Америке. Это же Америка. Тут не расстреливают просто так показательно, тем более. Послушайте, я вам так скажу. У нас много тут чего делается неправильного в этой стране. И юридическая система, может быть, действует не всегда так, как нам хотелось бы, чтобы она действовала. Но надо как-то трезвее смотреть на эти вещи. У нас действительно, я с этим согласен, у нас есть люди, которые... Хорошо, я соглашусь, они заслуживают расстрела. И у нас не правоохранительные органы не действуют в этом деле. Правоохранительные органы – это как собака на цепи. Ты ее спустил, она побежит и твоего оппонента укусит или прихватит за одно место, не знаю, что она сделает. Также и правоохранительные органы. У нас законодательные органы – совершают какие-то совершенно чудовищные вещи. Поймают какого-то наркодилера, отпустят, скажут тому, что он принадлежит группе угнетаемых. И значит, он значит, несчастный, у него несколько поколений перед ним подвергалось очень сильному угнетению, по этой причине мы ему должны простить то, что он делает. А этот мерзавец, может быть, торговал наркотиками в школе, и детей, которые не очень хорошо соображают, посадил на наркотики. Чего он заслуживает, этот человек? Ну хорошо, я как добрый самаритянин не стану призывать к тому, чтобы его расстреляли. Но он должен сидеть очень-очень долго. Чем дольше, тем лучше. Тем спокойнее будет жить тем, которые остаются с этой стороны решетки. Нашим детям. Но они, я вам говорю, это поразительно, начинают эти наркоторговцы, они начинают с детей, это их первая клиентура. Они их подсаживают на наркотики, и все. Это загубленные жизни. А потом наши законодатели левые, наши любимые демократы, они говорят, он угнетаемый, он жил в тяжелых для себя условиях. Мы его, наверное, все-таки отпустим или погладим его по головке, дадим ему условное заключение. И этот мерзавец продолжает в том же духе. Я согласен, у нас своих выродков в этой стране хоть отбавляй. Причем, когда я сказал это неприятное слово, я имею в виду не только тех людей, или не людей, недолюдей, которые торгуют наркотиками, но и тех, которые их оставляют на свободе. Больших начальников, которые костюмы носят, галстуки, все такое, выглядят солидно. Их тоже бы надо бы отправить туда. Ну, что я могу сделать? У нас тут так не работает. Другая система. Жизнь другая. Что ты можешь с этим сделать? Окей. Телефон на студии 718-303-90-90. Желающие высказаться по этому вопросу. Пожалуйста, микрофон у вас. Доброе утро, мы вас слушаем.
2: Доброе утро, Владимир. Знаете, что это очень тяжело, вы действительно говорите, что действительно, потому что они все тоже вмешаны в это. Деньги получают, и поэтому отпускают и делают неправильные вещи. Понимаете, потому что я судью ради расстрела говорил, он говорит, закона здесь нет. Я ему задал вопрос такой, как ты судья, главный судья, ты говоришь, что

0: самое место. Он говорит, человек, это не кого-то, значит, it's not what you know, it depends who do you know. Как он говорит, слушай, говорит, потому что, говорит, леди Джастис, у него глаза закрыты, закона нет, такая under smoke screen. Человек может убить человека, не сидеть, человек просто плюнул на улице, может сидеть. Это очень-очень тяжело. Это очень надо.
1: Даже как он должен плюнуть, чтобы сидеть. Хорошо, большое вам спасибо. Очень было интересно. Спасибо, да. Очень интересно вы рассказали историю. Спасибо. Очень больше не надо. Спасибо. Все. Спасибо, все, больше не надо. Ну, хорошо. Друзья мои, у меня тут ситуация складывается следующим образом. Я смотрю на часы. И вижу, что мне скоро надо будет опускать занавес. Я еще раз возвращаюсь к этой теме. Вот я сегодня много слышал про Израиль. И я слышал то, что я здесь слышал миллион раз. Это как одна и та же пластинка. Я туда задаю вопрос, там стоит диск-жокей, и у него только одна пластинка. И он ставит на этой пластинке только одну песню на стороне А. Потому что она ему нравится. Окей, я с этим согласен. Но я задал вопрос многократно, на который так и не получил ответа. Если Китай прихватит Тайвань, мы влезем в войну с Китаем или не влезем? И мой ответ – не влезем никогда. Я повторяю, я могу ошибаться, но мне подсказывает это моя логика – и моя вера основана на этой логике. Потому что у Китая неисчислимые, а именно в значительно в разы большие людские ресурсы, чем у нас. У них более мотивированная армия, чем у нас. Потому что наша армия разложена нашими демократами. Нахрен, это тоже надо понимать. И у них есть ядерное оружие. По этой причине мы с ними воевать не будем. А если у страны нет ядерного оружия, мы можем попробовать. Такие дела. На этом я сегодня завершаю свое выступление. Всем спасибо, кто принимал участие. И на последние минуты оставляю вас с единственной и неповторимой Симоной Малинари из солнечной Италии. Всего хорошего. С вами был Владимир Малинец.

0: вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому, профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
5: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
6: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
7: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
8: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
9: «Анкор».
8: Премьера спектакля
9: «Сделка».
8: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
9: Премьера спектакля «Сделка».
8: Театр «Анкор».
9: Впервые в Нью-Йорке.
10: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
9: Театральная гостиная.
10: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
9: Билеты на сайте
10: theater.com и по телефону 718-266-3393.
11: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
12: Ждем вас!
13: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.

0: В Нью-Йорке 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Дышневецкая. Рейтер сообщает, Соединенные Штаты проведут встречу министров торговли стран Большой Двадцатки в штате Висконсин с 30 апреля по 1 октября. Организатором выступает торговый представитель Джеймисон Грир. Среди ключевых тем – ограничения против принудительного труда, кризис перепроизводства китайских товаров и пересмотр принципов международной торговли. В декабре Трамп намерен провести саммит лидеров Большой Двадцатки в Майами. В Европе продолжают обсуждать энергетическую нестабильность. Рейтер пишет, британское правительство представило новый пакет реформ энергетики и водоснабжения на фоне роста цен и климатических рисков. Экологи предупреждают, что лето этого года может стать одним из самых жарких за последние годы, а вероятность нового Эль-Ниньо оценивается уже более чем 80%. В Соединенных Штатах усиливается тревога вокруг безопасности еврейских объектов. Американский Минюст сообщил об аресте гражданина Ирака Мухаммада Бакара Саада Давуда Аль-Саади. Следствие считает его связанным с группировкой Катаиб Хизбалла и корпусом стражи Исламской революции Ирана. По версии прокуратуры, он координировал подготовку нападений на синагоги в Нью-Йорке и Лондоне. NYPD заявила, что один из возможных заговоров против синагоги в Манхэттене удалось предотвратить. В Нью-Йорке продолжается подготовка к чемпионату мира по футболу. Власти города и штата резко снизили стоимость автобусных поездок к стадиону MetLife в Нью-Джерси для обладателей билетов. Если раньше дорога обходилась почти в $80, теперь около 20. Губернатор Кэти Хокл заявила, что Нью-Йорк ожидает более миллиона туристов во время чемпионата. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп заявил, что отложил новые удары по Ирану по просьбе Саудовской Аравии, Катара и Эмиратов. США все больше склоняются к применению военной силы против Кубы. Количество погибших при стрельбе в Сан-Диего возросло до 5. Забастовка работников Long Island Railroad завершилась. Достигнутое соглашение предусматривает повышение зарплат без увеличения тарифов для пассажиров.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Добрый день, друзья! В студии Davidson Radio Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора-хирурга-ортопеда Игоря Рубинштейна. Сегодня речь пойдет об уколах против боли. Офис доктора находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. Телефон офиса Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Уколы против боли. Добрый день, доктор Рубинштейн.
4: Добрый день, Олег.
3: Тема понятна, тема актуальна, я бы сказал, даже злободневная. Наверное, нет человека, у которого что-то не болело бы в течение жизни, и люди, естественно, с болью обращаются к вам. Как вообще связаны методы ортопеда-хирурга с уколами?
4: Большинство пациентов, которые приходят в офис, жалуются на боль в суставах. Иногда необходима операция в таких ситуациях, но в большинстве случаев мы можем пытаться это лечить консервативно, и уколы играют огромную роль в этом лечении.
3: В каких случаях пациенту предлагают уколы, а не операцию? В каких случаях внутрисуставная инъекция подойдет в качестве лечения?
4: Мы всегда пытаемся лечить пациентов консервативно, до операции. А некоторым пациентам необходима операция в зависимости от патологии. Но многих можно лечить уколами. В некоторых случаях уколы, инъекции могут предотвратить необходимость операции и вылечить пациента.
3: Номер телефона офиса доктора Рубинштейна 718-891-0101. Теперь вопрос о том, о чем даже я знаю мало, хотя общаюсь с врачами практически каждый день по работе. Что такое плазменные уколы PRP? Что это за уколы? Для чего и какое отношение они имеют к боли? Откуда берется плазма?
4: Плазменные уколы PRP – это очень хорошее лечение для многих, я бы сказал, большинства заболеваний суставов, сухожилий и мышц. Это натуральные уколы. Плазма просто извлекается из крови пациента и вводится в больной сустав или в больное сухожилие. Это приводит к натуральному залечиванию заболевания и улучшению боли. В многих ситуациях это может привести к полному излечению заболевания и убрать необходимость оперативного излечения.
3: Что такое смазочные уколы?
4: Смазочные уколы – это уколы, которые мы часто делаем для артрита, особенно артрита коленей, плечей и других суставов. Это смазка, гель, который извлекается из гиалуронной кислоты, и это помогает пациентам с артритом, чтобы их суставы лучше двигались, снимает боль и предотвращает необходимость операции в ближайшее время или в будущем.
3: Доктор, у меня такой вопрос. Понятно, что обезболивающие уколы – это все вот виды уколов против боли. В чем преимущество одного вида уколов перед другими, и как вы определяете, какой вид уколов нужен пациенту?
4: У всех уколов есть своя роль. Некоторые уколы лучше работают в одной ситуации или в другой. Специалисты в нашем офисе определяют это в зависимости от симптомов и диагноза пациентов. Часто мы делаем просто обезболивающий укол, чтобы снять острую боль и воспаление, и после этого делаем другие лечения, те же смазочные уколы или плазменные уколы, чтобы вылечить и избавить человека от заболевания уже надолго или навсегда.
3: А как долго длится эффект от укола?
4: У каждого человека это по-разному. В некоторых ситуациях уколы приводят к полному излечению заболевания и избавлению от боли. В многих ситуациях эти уколы очень помогают пациентам.
3: Какие еще есть варианты лечения, если уколы не помогают?
4: В некоторых ситуациях, если уколы не помогают, необходима операция. В основном это при разрыве менисков, сухожилий, при сильном артрите и прочих заболеваниях такого типа. Иногда все, что пациенту нужно, это консервативное лечение с физиотерапией.
3: Может ли внутрисуставная инъекция стать профилактикой развития тяжелого заболевания?
4: Да. А во многих ситуациях инъекции в суставы и в сухожилия могут стать профилактическим лечением от ухудшения артрита и других заболеваний. Она полностью избавляет пациента от боли или хотя бы на какое-то время предотвращает ее прогрессию. Иногда, особенно при артрите, эти уколы становятся профилактикой, которую нужно повторять периодически, иногда раз в 6 месяцев, чтобы поддерживать заболевание, чтобы оно не ухудшалось. Многие пациенты с артритом особенно это делают со смазочными уколами.
3: В офисе доктора Игоря Рубинштейна принимают все основные страховки, а также workers' compensation и...
4: и no-fault страховку после автоаварии.
3: Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Телефон офиса ортопеда Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Господа, будьте здоровы!
2: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
5: Полный шалом.
6: Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
7: Что ж, друзья, еще один вторник и еще один выпуск программы «Полный шалом». Напомню, что она появляется на частотах Дэвидсон Радио по вторникам с 17 до 19. Сегодня мы обойдемся без ваших телефонных звонков, друзья, но не по каким-то техническим или личным причинам, хотя нет, личного свойства причины существуют, командировку у одного из ведущих, поэтому мы с Александром записали эту программу, как всегда, сделав это по свежим, что называется, следам, за несколько часов до планируемого эфира как такового. Александр, дорогой, приветствую вас, здравствуйте. Алло, алло.
8: Да, приветствую, Алексей, как всегда, приветствую наших радиослушателей.
7: Александр, судя по всему, в Израиле назревают, я не знаю, одни говорят странные, другие говорят планируемые, четвертые говорят комические события. И, кстати, в одном из последних выпусков нашей программы вы об этом-то и говорили, что по плану выборы должны состояться там в конце осени этого года, но нет, коалиция там по ряду причин, возможно, развалится, и выборы пройдут, ну, скорее всего, на месяц раньше положенного законом срока и будут при этом считаться внеочередными. Ну, есть безусловный комизм, 4 года и недостаток одного месяца, в общем, можно было и потерпеть. Правда ли, что вот такой комизм сохраняется? Какие причины и каков расклад политических сил на сегодня? Кстати, вне зависимости от того, будут эти выборы внеочередными или плановыми, потому что, еще раз напомню, их в случае чего-то будет разделять месяц.
8: Да, Алексей, ну, вы знаете, действительно, мы с вами говорили вот неделю назад, это несколько носит вот эта вся история такой комичный характер, потому что будут выборы в октябре или будут они в сентябре, и если они будут в сентябре, то они становятся досрочными выборами. И сегодня идет вот всяческая суета, лихорадка, колбасит все партии, как будто бы это что-то неожиданное, а на самом деле выборы должны были состояться, ну, как минимум, еще через 2 года. Но вот такая, опять-таки, это своего рода такая политическая ситуация для Израиля характерная. Все время колбасит, все время лихорадит. Иногда это принимает трагичные формы очень, иногда это принимает достаточно комичные формы. Это страна, которая не в состоянии жить, уж хорошо это или плохо, кому-то нравится, кому-то не нравится. Дело выбора каждого, такой спокойный, уравновешенный, жизнью не в состоянии. Здесь все время должно что-то происходить, если даже не происходит в реальности что-то такое значимое. Хотя событий такого рода трагических более чем хватает, мы это знаем, и драматических. То изобретаются, ну, какие-то новые такие вот повороты, которые должны обеспечить вот массовую шумиху, волнение, беспокойство, стихию такую. Насчет, собственно говоря, выборов. Пока, в общем-то, все не определено. На левом фланге пытаются создать общую, как я уже говорил, коалицию, которую бы возглавил один харизматичный, сильный лидер, который бы смог повести всю эту разношерстную кампанию в бой, объединить их, организовать и, как это сделал Питер Мадьяр в Венгрии, сбросить ненавистного, в кавычках, диктатора. Ну, Орбан был диктатором, в кавычках, вот, и Нетаньяху тоже диктатор, в кавычках, его надо сбросить любой ценой, только не Биби, грозит лозунг, а дальше уже неважно, дальше уже море разливанное, после нас хоть потоп. Но проблема в том, что не получается, это все сложно, потому что, во-первых, нет харизматичного лидера, те, которые есть, они не харизматичные, да в известном смысле и не лидеры, а не люди, которые зачастую случайно попали в политику, которые очень плохо способны действовать в политических ситуациях, принимать решения. И кроме того, что они критикуют и говорят, что вот при Биби, то есть Нетаньяху, все плохо, а если было бы мы, то было бы все хорошо, они не в состоянии представить никаких программ, никаких идей, ничего. И, кстати, вот то же правительство, которое было в 22-м году, оно абсолютно ничем себя не проявило, абсолютно ничем. Кстати, при этом правительстве были многочисленные тяжелые теракты и в Тель-Авиве, и в Нейбраке, и в других местах. Уже тогда обнаружилось, что забор безопасности на западном берегу, он давно уже прорвал, дырявый. Но они тоже не доделали этот забор. Кстати, и Нетаньяху тоже не заделал этот забор. Все равно все продолжается. Почему, я не знаю. Есть ли какой-то в этом интерес спецслужб? Не знаю. Мне эта вся ситуация совершенно непонятна. Говорю это совершенно объективно, просто как обычный законопослушный гражданин и обыватель, который просто хочет жить спокойно и хочет, чтобы страна и место, где он живет и существует, находилось в безопасности. Я не понимаю, что стоит за этими играми, и боюсь, что опять это будет очередное упущение, как у нас говорили после 7 октября. Упущение. А куда вы смотрели до опущения? Все. Вся вот эта вот элита, все, кто правил, и Нетаньяху, и его сменщики, и те, кто были во власти в политике, и в армии, и в спецслужбах, куда вы смотрели? Неизвестно, куда они смотрели, или в какую-то другую совсем сторону смотрели, мне трудно сказать. Но если опять-таки вернуться к тому, что происходит у нас в политике, Алексей, то мы увидим, что есть много разрозненных партий, которые очень мало чем отличаются на левом фланге, в данном случае я имею в виду, очень мало отличаются друг от друга. Есть отставные генералы, отставной генерал Эйзенкот, отставной генерал Ганс, который, правда, не проходит барьер. Судя по всему, Эйзенкоту как раз обещают хорошие результаты, достаточно его поддерживают медийные ведущие гиганты наши местные, представляют как либерала, как такого мессию, спасителя Израиля, но он никак не проявил себя ни раньше. Это он, в частности, придерживался этой концепции, что Хамас усмирен, что Хизбалла усмирена. Ничего, ну не сделал ничего практически о том, что армия должна быть небольшой, технологичной и тому подобное. Где вся эта армия была 7 октября, технологичная и профессиональная, мы знаем, где она была тоже. Ничего не сделал. Он ничего и нечего сказать ему, он ничего не говорит, его просто расхваливают СМИ. Ну вот, знаете, можно все что угодно расхвалить, взять какого-то случайного человека. Я прекрасно знаком с этими политиками, технологиями, просто очень хорошо знаком, знаю, как это делает, совершенно случайно, и начать его расхваливать, петь ему всевозможные, осану петь ему, рассказывать, какой он замечательный, на самом деле он ничего себе не представляет. Есть Беннет, который тоже, ну, ничем себя не зарекомендовал, ну, совершенно, то есть и говорить ему нечего, он ничего и не может сказать, кроме того, что надо призывать ешеботников, и то, что при нем это будет все хорошо, и государство будет спокойное, безопасное. Ну, я не хочу повторяться о том, что при нем оно и не было и неспокойным, и небезопасным тоже. Есть Лапид, который, может, просто мажор, сын талантливого журналиста Томми Лапида, который действительно отличался определенной харизмой и профессионализмом, и пониманием того, что происходит в стране, и который призывал тогда еще мобилизовать ультраортодоксов, ну, как-то не мобилизовать, но найти пути решения этой проблемы. Лапид... ни шатка, ни валка, то, что называется, ни рыба, ни мясо. Говорит, что-то говорит. Мандатов у него много, но все время, но очень много говорит. А кто у нас еще есть? Есть Яир Галан на левом фланге. Это крайне-крайне левый. Причем то, что он говорит, ну, это, вы знаете, ну, не вмещается в разум, ну, нормального, здравомыслящего человека. Такое впечатление, я не знаю, что он обкуренный. Ну, правда, вот бывает, вот люди, которые непонятно что говорят, но, например, заявлял о том, что мы это обсуждали, кстати, не раз, что израильские военнослужащие убивают палестинских детей в Газе ради забавы. о том, что не надо было, в общем-то, даже убивать Али Хаменеи, потому что это было не полезно, вроде бы как он был умеренным лидером, хотя до этого он говорил, что его надо было убивать, тем не менее, потому что он лидер неумеренный, о том, что Израиль своими действиями, ну, Нетаньяху, не знаю, всегда Нетаньяху, конечно, он дестабилизирует Ближний Восток, ну, то есть... То, что он говорит, кстати, диктатор, ну, такой, вы знаете, ну, совершенно полноценный. То есть вот это вот интересный парадокс, вы знаете, когда человек, который представляет себя супердемократом и либералом, он на самом деле, ну, классический диктатор. Потому что он говорит, ну, вот когда я приду к власти, я закрою, например, вот такой канал, правый, например, канал. Я, значит, посажу всех нарушителей спокойствия, ну, все нарушители спокойствия, они оказываются на правом фланге и так далее. То есть человек, который, ну, просто он видит себя диктатором во имя демократии, конечно, естественно, во имя демократии. Это то, что у нас происходит на левом фланге. На правом фланге ситуация тоже не вполне понятно, потому что есть Ликуд во главе с Нетаньяху. Мы уже все хорошо знаем этот Ликуд и хорошо знаем Нетаньяху. Я не буду распространяться. Нетаньяху есть положительные стороны. Он значительно выше, чем все остальные, на голову выше. Он Голиаф по сравнению с этими лилипутами. Но он допустил тоже очень много ошибок. И вся концепция, которая предшествовала 7 октября, он, в общем-то, и тоже ее придерживался, поэтому это тоже нельзя забывать. Хотя, опять-таки, я повторяю, что, на мой взгляд, тут элемент заговора наверняка присутствовал. Настолько было там много странных совпадений, что это вряд ли можно объяснить случайностью. Но концепция, ложная концепция, совершенно нелепая о том, что Хамас усмиренный, Хамас прагматичная организация, это террористическая мусульманская, братья, которые все ставили перед собой хартию тотального уничтожения евреев вообще, ну и евреев Израиля в частности, что вот они прагматичны и так далее. То есть он тоже допускал очень серьезные ошибки, и я не хочу сейчас перечислять какие. Есть также две партии, представленные поселенцами. Это Бен-Гвир и это Смотрич. Смотрич, я не уверен, что он человек с харизмой, человек со стратегией, но есть вещь, которую, на мой взгляд, он делает правильно. В частности, то, что он развивает поселение, он и сам поселенец, это правильно, потому что Иудея и Самария – это аванпост Израиля, это его буфер, это его жизненная зона. Если мы лишимся, как призывают нас левые, и пойдем на то, чтобы заключить мир с палестинцами, отдадим Иудею Самарии, то они окажутся просто в считанных 10-15-20 километрах от Тель-Авива, от Натании и других ведущих городов Израиля. Поэтому то, что он расширяет поселение, то, что он стремится как-то укрепить еврейское присутствие, я считаю, это очень хорошо, и это очень нужно, и это стратегически правильно. Бен-Гвир пытается что-то делать для обеспечения безопасности, он министр внутренней безопасности. Кстати, молодежь его любит в немалой степени, потому что он добился того, что многие имеют право получить сегодня личное оружие, пистолеты, и в нашей ситуации это действительно полезно и нужно тоже, потому что до сих пор, вы знаете, когда происходили акты, как правило, останавливали этих террористов не полицейские, которые были, ну, каждого полицейского не приставишь каждому автобусу, ясно, к перекрестку. Но, тем не менее, как раз убивали этих террористов, нейтрализовывали их именно те люди, у которых было свое личное оружие, которые просто могли вовремя вмешаться. Он пытается навести порядок в Негеве, но, опять-таки, он сталкивается с большими проблемами, потому что, во-первых, там... Уже это, по сути дела, бедуин, не Негев наш, южная провинция, а Бедуинстан, где властвуют бедуинские криминальные структуры, кланы, и так хамулы, то, что называется, и так далее. А наша судебная машина, она всячески ставит ему палки в колеса, мешая просто выполнять свои обязательства. Это они делать умеют. Наши все судьи доблестные, юридические советники и так далее. И поэтому ему, конечно, в этом плане приходится нелегко. Человек, он, я бы сказал, эпатажный. Он любит бросаться разными словами и заявлениями. Лучше бы он этого не делал. Но в каком-то плане пытается что-то нормализовать. Хотя я считаю, что это можно было бы делать несколько тише, умнее, без вот этого позерства, громких заявлений и так далее. И есть предположение, что возникнут еще две партии на правом фланге. Я не знаю, зачем, например, одна из них нужна. Ну, в частности, Юлия Дельштейн и сотоварищи хотят свою партию, которая будет, ну, по сути, копи-пейст Ликуда, клоном Ликуда. Зачем она нужна? Только для того, чтобы расколоть правые голоса, увести их из состава Ликуда. Ну, возможно, это делается тоже преднамеренно. Опять все те же знакомые нам хорошо политические технологии. Говорят еще об одной партии, которая может возникнуть, или которая будет в составе какой-то общей поселенческой партии, которую возглавит генерал Винтер. Человек, он очень талантливый, заслуженный, подвергавшийся гонению со стороны властей, но и очень действительно талантливый генерал, идеологический стержень у него есть, он очень правильно говорит, он говорит о том, что нельзя идти постоянные уступки палестинцам в надежде на то, что они станут лучше, добрее и благороднее, что надо действовать в соответствии с законами того мира, в котором мы живем, то есть Ближнего Востока. Мне эта позиция очень близка, я считаю, что так и надо себя вести любому человеку, который стоит на этой грешной земле, а не витает в облаках. Но пока мы не знаем, пойдет он, не пойдет, пока он еще не объявил. В любом случае идет уже подготовка рядов, уже говорят о людях, я не буду сейчас перечислять конкретные персоналии, которые войдут в состав тех или иных партий, кто-то там говорится, такой-то лидер такой-то партии бегает за такими-то генералами, профессорами, бывшими гендиректорами и так далее, это все неинтересно. Но идет вот такая вот лихорадочная мышиная возня, паучья возня, кто кого перетянет в какой лагерь, какие там мелкие партии отколятся, какие присоединятся и так далее. В общем, ну, у нас в этом отношении все как обычно, Алексей.
7: Что ж, прервемся на короткую рекламу. Также наших радиослушателей ждет краткий выпуск новостей. Друзья, не переключайтесь.
6: Америка, Израиль.
9: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
10: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
11: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
14: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
15: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
14: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
15: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
9: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
9: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. После резкого охлаждения отношений США с рядом структур ООН, Нью-Йорк официально присоединился к глобальной сети Всемирной организации здравоохранения по борьбе со вспышками опасных заболеваний. Мэр Зоран Мамдани заявил, что город не может позволить себе изоляцию в вопросах медицины и эпидемии. В Европе обсуждают возможный дефицит продовольствия. Рейтер в экологическом обзоре пишет о перебоях с поставками удобрений и о протестах фермеров в ряде стран Латинской Америки. Особенно тяжелая ситуация в Боливии, где нехватка топлива уже привела к блокированию дорог шахтерами. Аналитики Рейтер отмечают, кризис вокруг Ирана и напряженность в Ормузском проливе влияют на стоимость перевозок, страховок танкеров и мировые цены на топливо. Страны Азии начали увеличивать стратегические запасы нефти. На фоне международной нестабильности растет тревога вокруг кибербезопасности и терроризма. Американские спецслужбы продолжают расследование сетей, связанных с Ираном и радикальными группировками Ближнего Востока. В центре внимания попытки атак на еврейские учреждения в Нью-Йорке и Европе.
9: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
16: Дэвидсон Радио. Как хорошо.
17: Хорошо. Хорошо.
6: Израиль.
7: И мы возвращаемся в эфир Дэвидсон Радио. Мы – это ведущий израильский журналист Александр Маистровой, я Алексей Осипов, и полный шалом в самом разгаре в Израиле, также в самом разгаре предвыборная катавасия, назовем ее так. Напомню, что комизм ситуации заключается в том, что, возможно, выборы будут досрочными на один месяц раньше запланированного срока. На удивление, в общем, ну и с учетом, конечно же, событий 7 октября, впервые в современной истории правящая коалиция под руководством Нетаньяху продержалась, по сути дела, полную каденцию, 4 года. Именно на этот срок выбирают депутатов Кнессета в Израиле, которые, в свою очередь, там, ну, не выбирают, а формируют правительство и главу такового. Александр, но ведь Нетаньяху сегодня, вот по состоянию вот на сейчас, полных 76 лет. Да, мир неоднократно сталкивался с, ну, назовем это геронтократией, а с другой стороны, ну, как бы, ну, да, вот, ну, медицина, образ жизни, там, я не знаю, чистая вода, таблетки, БАДы, они творят такие чудеса, что если раньше, там, 40 лет человек уже был глубоким стариком, то сегодня и 70-летний там дядечка или тетечка прекрасно себя чувствует. Я честно вам скажу, я не очень в это верю, в том плане, что да, там они сохраняют определенные физические, как бы это сказать, там качества, нормативы, но мозг все равно меняется. Пьем мы там аспирин, пьем ли мы там магнезию или еще что-то, соблюдаем ли предписания врачей, все равно я вижу это в первую очередь там на своих близких. Меняется характер, меняются какие-то когнитивные способности. В конце концов, все мы помним сонного Джо Байдена. Да, в общем, и про Трампа сейчас говорят, что его заявления такие хаотичные, в общем, провокационные. Тоже он устает, тоже он не так часто появляется на публике. И всякие там видимые там какие-то кровоподтеки на руках. Ну, скажем прямо, не очень он тоже обычный глава государства. Но мы-то про Израиль сейчас. Ну вот честно, да, при всем уважении, почтении к Биби, который стал уже в истории Израиля главой государства, который дольше всех удерживал свой пост совокупно. Ну, в общем, не пора ли ему 76, а вот будет 77, а потом 78. Если выиграет вот он и он, Ликуд будет формировать коалицию. Вот есть угроза появления в Израиле тоже своего сонного Джо, сонного Биби. Как вы вообще вот к этой вот возрастной категории 70+ относитесь?
8: Вы знаете, Алексей, я считаю, что надо смотреть на все индивидуально. Вообще не следует делать каких-то огульных, на мой взгляд, выводов. Все очень, как всегда, индивидуально. Надо всматриваться в детали. Я хочу напомнить, например, Черчиллю было 80 лет, когда он ушел с поста премьер-министра Великобритании. А Деголю было 78 лет. То есть, ну и ничего, вы знаете.
7: Да,
8: ничего.
7: Но уходили-то они не по состоянию здоровья, а у них катилась карьера. Да. То есть, их свергали, по сути дела.
8: Да, ну свергали, да-да-да. Но вот Черчиллю было 80 лет. Биби сейчас, ну, 76 лет. Смотрите, мне кажется, что надо смотреть на то, как тот или иной лидер ведет себя, как он принимает решения, как он держится, каково его состояние, действительно, здоровье, даже не то, есть ли у него какие-то болезни или нет, потому что, ну, в этом возрасте-то человек остается человеком, и болезни есть у него наверняка. В 78 лет это не юноша 18 лет, который полон силы, и организм еще не знает, что такое какая-то болезнь, ну, в большинстве случаев, слава богу, или какие-то там серьезные недомогания, или тем более хронические какие-то заболевания. Надо смотреть, как человек ведет себя. У Нетаньяху, да, ему делали операцию, ему делали проверки многочисленные, я не хочу сейчас в это подробно вдаваться, я не эксперт по медицине и так далее. Я смотрю на то, как он принимает решения, как он говорит, как он держится. И я, вы знаете, я не вижу никаких отрицательных моментов на данном этапе. То есть, если мы видели, что действительно сонный Джо, он, ну, это было видно. Явно были не то, что признаки деменции, это была сплошная деменция. То есть, он забывал, зачем он пришел. Он пожимал руку какому-то несуществующему духу в пространстве. Он забывал, как ему уйти, в какую сторону с трибуны. Где он находится? Он путал Украину с Ираком, а Мексику с Египтом. То есть, ну, человек действительно был уже возрастной, и он уже явно просто не соображал, что, где и как. Я не вижу никаких подобных признаков, Алексей, у Нетаньяху. На данный момент не вижу. Вполне возможно, что какие-то заболевания есть, но он успешно как-то вот функционирует. И это самое главное для политики, потому что человек в возрасте, скажем, 60 лет, у него могут быть такие заболевания, которые мешают ему нормально работать, нормально принимать решения. Биби находится, Нетаньяху, под колоссальнейшим давлением, просто под колоссальнейшим. Я не говорю о войнах, я не говорю уже, это все известно, но он находится под колоссальнейшим давлением из-за вот этих вот дел бесконечно искусственных, раздутых и сфальсифицированных, которые ведутся на него в судах. И ему надо, опять-таки, ему надо присутствовать в этих судах 2-3 раза в неделю. Ему надо отпрашиваться, если он едет к Трампу или куда-то еще, ему надо отпрашиваться у судей, чтобы они ему разрешили. И его выступление — это не полчаса, не выступление, а присутствие в зале суда, а где-то там 5, 6, 7 часов, не знаю, по-разному. Но это, по большому счету, это полноценно ценный рабочий день, и тем не менее он прекрасно справляется с этой нагрузкой. Против него также раздута колоссальная кампания ненависти, причем ненависти совершенно иррациональной. Я опять-таки повторяю, что я не идеализирую его, и вот в первой части нашего разговора я сказал, допустил он, да, много ошибок, и во многих ошибок он далеко во многих вещах оказался не на высоте. Но, вы знаете, тот шквал буквально иррациональный, ненависти, которая выливается на него из наших медиа, из общественных организаций, просто, ну, просто с улицы. Так скажем, когда там люди пишут, что они хотят убить его, что они его ненавидят, что они там... Помните, там была бабушка даже, которая обещала, именно бабушка, она там была больная, она обещала, что она заплатит там кому-то, кто убьет Нетаньяху. Вот было такое. То есть ненависть совершенно безумная. Эта ненависть, конечно, в энергетическом плане, во всех планах она отражается. Ну, на работе человека очень трудно жить и существовать, и работать, когда тебя ненавидят безумно, до лютой ненависти. И тем не менее, плюс эта ненависть выплескивается на его близких. Ну, опять-таки, Сара Нетаньяху, Яир Нетаньяху. Я не говорю о том, хорошие они или плохие. У меня большие претензии к ним, ко всем. Да, согласен. Но это та ненависть, которую мы видим, она переходит все мыслимые границы. Это не просто критика или такой скепсис, или выражение сомнения, или даже или пренебрежение, но это открытая ненависть. Он функционирует, и это говорит о нем как о человеке с устойчивой психикой и с возможностями, физическими возможностями принимать тяжелейшие решения в очень непростой, в очень неблагоприятной обстановке. И это главное, потому что я вовсе не уверен, что какой-нибудь там Лапид, который значительно, скажем, моложе его, он сможет принимать такие решения под мощнейшим давлением, даже в своем возрасте, будучи более здоровым в формальном плане человеком. Совсем не уверен. Думаю, что для него это просто не по силам. Его психика просто этого не выдержит. Поэтому именно по этим объективным факторам, на мой взгляд, Алексей, я считаю, что и нужно судить. Это то, что говорит здравый смысл, на мой взгляд.
7: Не знаю, Александр, не согласен я с вами. Вы знаете почему? Потому что, опять же, из личного опыта, и даже если там, смотреть на Байдена, ведь в начале своего у пожилых, у глубоко пожилых людей, у них вот эти изменения когнитивного свойства в характере, в скорости принятия решений, физической формы, они как-то, знаете, люди быстро очень сдуваются. То есть для этого там не 4 лет, а порой пары лет бывает достаточно, и там при всей моей любви, нелюбви к Байдену, стоит признать, что в начале своего первого срока и последнего, и в конце это два разных человека. То есть хватило вот буквально пары лет для того, чтобы он как просто человек вот превратился уже в глубокого старика. И я уверен, что никто не застрахован от этого. А все-таки, когда человек избирается или претендует на пост главы государства, на пост премьер-министра, знаете, там эти 2 года могут быть решающими, серьезными, и все-таки, мне кажется, люди должны, политики в первую очередь, давать себе, ну вот, отдавать себе отчет в том, что против природы не попрешь, и как бы я всегда вспоминаю еще и всегда привожу в пример, что вот в иудаизме очень многие жизненные ситуации, они были уже давно продуманы, придуманы и оговорены. Так вот, в свое время, там, когда у иудеев не было царей, там правил Синедрион, Сангедрин, заседавший в Твери, там было четко сказано, в состав, кстати, вот 120 человек участников этого высокого собрания, которое определяло и политику, и жизнь иудеев в тот период, не могли избираться люди старше 70 лет. И вопрос не в том, что тогда была другая медицина, другие БАДы, тогда тоже были долгожители, и до 100 лет жили, и до 90. Просто уже люди понимали, что характер человека, вот он, его привычки, его, возможно, там какие-то приоритеты меняются. И я неоднократно приводил вот в этой связи, вот в том числе и в наших программах, пример Шарона, когда боевой генерал, когда светоч нации, потом под конец своей жизни занимался, ну, там, не набиванием, скажем, карманов, но уж точно там детей пристраивал на теплые места, и это плохо закончилось и для них. Я напомню, что один из сыновей Шарона сидел в тюрьме, ну, и как бы вот только смерть, мне кажется, Шарона-то и спасла от такого позорного какого-то финала разбирательств. Ну, Ольмерт, хотя он там ему вменяли в вину преступления, там, совершенные совершенно в другие годы. Ну, да бог с ним. Александр, я останусь при своем мнении, пусть будет так. Мне кажется, что вот 70 все это порог, и должен ты.
8: Вы знаете, Алексей, если позволите, конечно, на эту тему буквально несколько слов. Вы помните, наверняка был у нас Шимон Перес. Конечно. Может быть, мы даже с вами вместе его интервьюировали?
7: Нет, мы были у Шарона.
8: Вы знаете, но Шимона Пересу было, когда он оставил, больше 90 лет он оставил свой пост, он вам был президентом. Вы знаете, до последнего момента писали, опять-таки, я не говорю про его политику, хороший или плохой, но он был человеком необычайно, это даже поразительно, необычайно активным, деятельным и совершенно демонстрировал полное здравомыслие, никаких следов упадка, деменции, какой-то такой усталости. Рассказывали, что он летал в Нью-Йорк, потом после Нью-Йорка на каком-то выступлении там где-нибудь в Организации Объединенных Наций или еще где-то. Он приезжал в Израиль, встречался с какими-то людьми и так далее. То есть невероятно активно. Активный человек, как будто бы вот в нем действительно были батарейки такие. А с другой стороны, мы видим молодых лидеров. Ну вот вспомните даже вот в Америке Камалу Харрис. Я не очень хорошо настолько знаю английский, чтобы судить о качестве ее языка, но чтобы, что я слышал и что я читал, что это ее поведение было, скажем, вела она себя, совершенно каким-то нелепейшим образом, хотя молодая женщина,

0: Слишком большая страна и слишком много проблем. Это не маленькая там Монако какая-нибудь. И чтобы она, вот какие бы решения эта женщина могла принять, ну, для меня, как царь границ, мы помним, что как она была, ну, совершенно никакая. И такое впечатление, что она забывала сама, что она делала, что она хотела и что ей нужно сделать. Поэтому, ну, не знаю, Алексей. Конечно, лучше, конечно, более молодой возраст, чем пожилой, но, в общем-то, ну, на мой взгляд, все очень относительно.
1: Ну что ж, подошла к концу вторая часть программы. Это значит, что на очереди песни, но у меня не остается времени для того, чтобы ее в полном объеме представить. Я лишь назову исполнителя. Многие поймут, почему сегодня я выбрал песню. Это Ноам Битан, израильский исполнитель. Песня называется «Мон Амур». Думаю, что перевода не требуется. «Моя любовь» на французском. Ну, а почему такой выбор? Почему Ноам Битан? Это в начале следующего часа. Друзья, не переключайтесь.

0: Пока, Израиль.
1: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию.

0: Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
1: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
2: У меня день начинается так. Я встаю, пью чашку кофе, выкуриваю сигарету и... на промывку мозга.
3: Какую промывку мозга?
2: Что значит на какую? Утреннее шоу доктора Ермолинца. Утром промыл, целый день ходишь, как огурчик. Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
4: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.

0: приглашаю на закат.
1: В Нью-Йорке 11 часов вечера.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Министр финансов Скотт Бессон продлил на 30 дней разрешение на импорт российской нефти, уже находящейся в танкерах в море. Причина – дефицит поставок из-за войны вокруг Ирана и напряжения в Армузском проливе. В политике – спорное решение вокруг иска Трампа к налоговой службе. Рейтер сообщает, что администрация Трампа создала фонд почти на 1,8 миллиарда долларов для компенсации тем, кто заявляет о политическом преследовании со стороны государства. Сам иск к АРС был снят. В Нью-Йорке мэр Зоран Мамдани встретился с главой JP Morgan Chase Джейми Даймоном в новой штаб-квартире банка на Парк-Эвеню. Это первая такая встреча на фоне споров о налоговых предложениях Мамдани для состоятельных жителей. Представитель JP Morgan назвал разговор конструктивным и дружелюбным. Продолжается расследование нападения в Сан-Диего. Associated Press уточняет, одному из стрелков было 17, второму 18 лет. Мать одного из них заранее сообщила полиции, что сын пропал вместе с оружием и автомобилем. Полиция прибыла на место через 4 минуты после вызова, но трагедии избежать не удалось. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп заявил, что отложил новые удары по Ирану по просьбе Саудовской Аравии, Катара и Эмиратов. США все больше склоняются к применению военной силы против Кубы. Количество погибших при стрельбе в Сан-Диего возросло до 5. Забастовка работников Long Island Rail Road завершилась. Достигнутое соглашение предусматривает повышение зарплат без увеличения тарифов для пассажиров.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
5: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
6: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня на бирже был отрицательный день, индекс заключался упал на 322 пункта, это 0,3%, 49 364 был конечный результат. Standard & Poor's 500 потерял 49 пунктов, тоже 0,3%, 7354 была конечная точка, и Nasdaq минус 0,8%, 220 пунктов, 25 871. Конечная остановка, транспортный индекс прибавил, упал, извините, на 0,3%. Рассел 2000 индекс маленьких компаний минус 1%. Нефть 104 доллара 31 цент за баррель. Золото 4491 доллар 10 центов. Минус 66 долларов 90 центов за унцию. Серебро 74 доллара 21 цент за унцию. Минус 3,22. 1 евро равен доллар и 16 центов. Пятилетняя госбумага дает 4,319%. За 10 лет можно получить 4,663% и 30-летняя госбумага дает 5 и 177% за границей. Сегодня Англия небольшой плюс, Франция небольшой минус, Германия плюс 0.4%, Швейцария плюс 0.9%, в Азии японский Никей минус 0.4%, Шанхай плюс 0.9%, Гонконг плюс 0.5%. На бирже Standard & Poor's 500 лучше всех был EQT, Sandisk, Hasbro, PG&E и LA Lilly. Хуже всех были Akamai, Builders First, First Solar, Vertiv Holdings и Trade Desk на NASDAQ. Лучше всех был Marvel Technologies, SanDisk, Arm Holding, Datadog и Dexcom. Хуже всех были DoorDash, Qualcomm, AppLovin, Palo Alto и Thomson Reuters. На Dow, Verizon, Amgen, Chevron, Merck и Coca-Cola поднялись. Зато Cisco, Boeing, Amazon, 3M и Goldman Sachs упали. Microsoft сегодня упал на 6.12, Oracle минус 5.15, Meta минус 8.60, Amazon минус 5.52. JFRAG прибавил 2.72, новый рекорд $70.63. Не зря Рэйма Джеймс говорит, что они дойдут до $80. NVIDIA минус $1.71, Prochain минус $0.43. Mercado Libre плюс 8.95, Devon Energy плюс 1 цент, Robinhood минус 2.99, Home Depot плюс 2.63 и Micron плюс $17.20. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Рэйма Джеймс, по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего. Успешных вам инвестиций. Доброго вечера. Будьте здоровы.
5: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: Давайте держаться вместе. Вы и Дэвидсон Радио.
1: Полный шалом.
2: Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
3: Ну что ж, второй час сегодняшнего выпуска программы «Полный шалом». В эфире я, Алексей Осипов, и ведущий израильский журналист Александр Маистровой. Небольшой отход от сценария, от традиции. Нет, не будет ваших звонков, друзья. Мы в записи сегодня в обед по нью-йоркскому времени с Александром мы записали программу. И, Александр, вот поставил я, вывел в эфир песню «Мон Амур» израильского молодого исполнителя Ноама Битана. Напомню, этот парень участвовал в этом году в конкурсе Евровидения. Есть такой песенный конкурс, в нем США не принимают участие. Ну, тут по названию понятно, Евровидение. Зачем Израилю туда? Мы с Александром в прошлый раз, не будучи музыкальными критиками, мы это обсудили, не будем возвращаться к этой теме. Коротко напомню, Ноам Битан родился в семье репатриантов из французского Гренобля. Он победитель нескольких песенных конкурсов в Израиле. Его любят, он уже уважаем и популярен. И поехал, был направлен в этом году на Евровидение с песней «Мишель». Она там на трех языках исполнялась. Ну, разумеется, про любовь, про девушку. В прошлой программе эта песня звучала. А вот вокруг Евровидения есть свои там дела. Там как бы голосуют зрители, голосуют жюри. Голосование жюри может идти вообще против голоса народа. Да, конкурс политизирован в этом году. Там 4, по-моему, страны проигнорировали этот конкурс, пробойкотировали из-за того, что Израиль. И там есть своя еще индустрия, связанная со ставками. В общем, все говорили о том, что песня хорошая, голос у парня сильный. Но 4-5 место, а там порядка 20 участников. Ну и как бы в Израиле на эту тему и не особо переживали, и вообще считали, что вот в топ-5, если он войдет, это будет замечательно. Но не тут-то было. Вдруг Ноам Битан получает 2-е место. Все вообще упали в обморок от этого дела. Почему? Потому что были уверены, что жюри зарубит. Именно жюри, ну и кое-какие страны, там, я имею в виду слушатели, зрители конкурса. Почему? Потому что неважно, хорошо поет, плохо, конкурс политизированный, израильтян всех, ну, не к стенке, но, по крайней мере, тут на последнее место. Но произошло что-то невероятное. Александр, что это такое? Что там, у европейцев мозги прочистились? Или там, хотя ведь и выступление, и репетиции, и приезд Битана, который уже, кстати, вернулся в Израиль, сопровождали пропалестинские, антиизраильские акции. Но они не вот прям бог весть были какие. Напомню, что вообще конкурс в этом году проводился в Вене, в стране, которая от антисемитизма, от фашизма, от Холокоста пострадала ничуть не меньше, чем другие страны. Итак, Александр, напомню, что мы с вами не критикуем там музыкальное наполнение этого конкурса. Что там в головах-то у зрителей, у судей?
4: Вы знаете, Алексей, трудно сказать, что у них, конечно, в головах. На самом деле, я скажу свое впечатление от песни. Вы знаете, я не настолько ультрапатриот, чтобы считать каждую израильскую песню гениальным музыкальным произведением. И данная песня, я не могу сказать, что она мне сильно понравилась.
3: А мне понравилась. А мне понравился и голос у парня, да, хороший.
4: Ну,
3: да.
4: Это дело вкуса. Это
3: конечно,
4: дело вкуса.
3: Конечно,
4: Алексей. Это, тут были такие восточные напевы. Может быть, потому что они мне уже приелись, я о них устал, они мне надоели. Ну, как-то на меня не произвело. Но я к тому, что все очень субъективно. Но, вы знаете, действительно, вокруг этого конкурса вы совершенно правы. То есть такой скандал разгорелся, как будто бы речь шла, ну, просто о каком-то геополитическом инциденте или событии супер-гиперважности. То есть целая группа стран, она просто стала в позу заявила, что она никогда не поедет и не пошлет своих представителей там, где участвует вот этот сионистский агрессор, и отказалась от участия в музыкальном конкурсе легкой, ну, попсы, собственно говоря. То есть, казалось бы, но они просто стали вот в такой неприступную такая вот поза, что мы вообще ни за что, если их не исключат, это эти страны, это Испания, это Ирландия, это Нидерланды, это Словения, вот маленькая Словения, вот что ей так плохо и тяжело живется, что она вот настолько стала такой антиизраильской, я не знаю, я не изучал этот вопрос, просто любопытно. Ну, Испания-то с Испанией давно уже все понятно, Норвегия, по-моему, там еще было много стран, много. То есть это изначально было скандально. И дело доходило до того, что Австрия, Германия, они заявляли, что если Израиль исключат из конкурса, то и мы не будем участвовать. Израиль оставили, но потом появились сообщения, это просто я хочу дать некую предысторию, о том, что собираются менять правила, собираются как-то ограничивать число голосов от зрителей, потому что зрители традиционно последние два года давали большое количество голосов, причем из западных стран, где как раз официально такая превозглашена антиизраильская позиция во всех СМИ, во всех общественных, культурных учреждениях и так далее, хотят ограничить влияние голосов зрителей, чтобы Израиль не прошел на какое-то значимое место. Поэтому возникли предположения, что Израиль вообще даже может не пройти финал, оставит его где-то там далеко позади, ну и не видать ему не только даже там первые пятерки, первые даже десятки, но и вообще финала не видать. И вот тут происходит, правда, происходят удивительные события. Израиль не только проходит в полуфинал, потом проходит в финал и получает не только четвертое и шестое место, как ему предсказывали, что само по себе очень и очень почетно, но получает второе место. Это уже, конечно, действительно сенсация, и это правда сенсация. Если мы посмотрим более конкретно, то тут много любопытных черхмоментов, ну, на мой взгляд. Значит, ну, во-первых, есть, как мы знаем, опять-таки профессиональные жюри и есть зрительские голоса. Так вот, среди профессиональных жюри Израиль получил 12 баллов только от одной страны. Эта страна была Польша. Вот все время кричат о том, какая Польша там антисемитская страна и так далее. Это просто стало нарративом. И помню, я писал статью, где я писал, что не так все просто. Есть и есть. Нельзя однозначно весь народ гнобить за то, что там они как-то себя вели. Хотя и там тоже далеко не все так просто. И там была масса праведников мира, которые спасали евреев. Страна была оккупирована. Но сейчас не об этом, не об истории и не о Холокосте.

0: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
0: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Инвесторы внимательно следят за переговорами Вашингтона с Китаем. Белый дом пытается одновременно сохранить давление на Пекин и не допустить нового скачка цен. В центре дискуссии китайские электромобили, дешевая сталь и государственные субсидии промышленности. Американская сборная объявит состав на чемпионат мира 26 мая прямо в Нью-Йорке на пирсе 17 в районе Саут-Стрит-Сипорт. Тренер Маурисио Почеттино представит игроков лично перед болельщиками и журналистами. Власти Нью-Йорка готовят дополнительные фан-зоны к чемпионату мира. Самая большая площадка появится в Квинсе, рядом с национальным теннисным центром имени Билли Джин Кинг. Там смогут одновременно собираться до 10 тысяч болельщиков.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: О секундах свысока.
4: Просто слушай Дэвидсон Радио.
5: Америка, Израиль.
6: И в эфире финальная часть сегодняшнего выпуска «Полного шалом». Напомню, сегодня мы, израильский журналист Александр Майстровой, и я, Алексей Осипов, обойдемся без ваших звонков, друзья, но только по причине, скажем так, нет, не территориальных, а временных споров, споров за рабочие графики, они у нас не стыкуются с Александром. Есть командировка у одного из нас, и поэтому делаем запись. Мы сделали, вернее, уже запись за несколько часов до вывода программы в эфир Дэвидсон Радио сегодня во вторник. Александр, а вот я анализирую, это наш первый час про выборы, про то, что они могут стать внеплановыми, досрочными, но мы упустили просто в пылу дискуссии, в пылу разговора главное. А что может, пока это еще не ясно, но шансы велики, что может послужить, что послужит причиной развала правящей нынешней коалиции и причиной тому, что в Израиле объявят досрочный выбор?
7: Ну, это мы, по-моему, как раз обсуждали эту тему, Алексей, и это призыв ультраортодокса. Вот эта вот тема, она не сходит с повестки дня, и она действительно актуальна. Она становится актуальной тем более, что продолжаются войны в Ливане, в Газе. Все продолжается с Ираном, может открыться, может не открыться, но неважно. Вызовов еще очень много. В Иудее и Самарии тоже нужно военное присутствие. И по данным Армении хватает, ну, насколько я вот помню, 6 тысяч, по крайней мере, вот уже прямо сейчас не хватает военнослужащих. И вообще ситуация, конечно же, при которой значительная часть населения, она рискует, она жертвует, она погибает, она страдает. Война – это не игрушки, их семьи страдают, а другая часть, значительная тоже часть, она не хочет не участвовать в этом, отказывается категорически принимать какое-либо участие вот в военных действиях, причем даже на уровне, ну, хорошо, не обязательно бежать, сразу тебе дал винтовку, беги на фронт и стреляй. Нет, можно и найти себе место в тыловой какой-то структуре, и даже в, не знаю, и на скорой помощи, и в полиции, и где только нельзя. Так вот, вот эта вот ультраортодоксальная часть, значительная ее часть, я повторяю всегда, не все, но значительная часть категорически отказывается делить бремя, которое несет вся страна, ну, это совершенно неприемлемо для большинства людей. Действительно, это логично, это можно понять, потому что, когда они говорят, мы молимся, ну, мне трудно сказать, молиться, это, конечно, хорошо, но вот, например, те же, то, что мы называем вязаные экипы, то есть последовательно сионисты, религиозные сионисты национально-религиозного лагеря, они говорят, мы и работаем, и ведем бизнесы, и воюем, и при этом тоже успеваем молиться, и вам ничего не мешает делать тоже. То есть получать деньги от государства, это да, хорошо, и чем больше денег, тем лучше, а вот что-то давать взамен, это мы категорически нет, и даже называем это государство, что вообще и отвратительнейшим образом совершенно звучит, нацистами, фашистами, Гитлером и так далее. Ну, попробовали бы так вы поговорить с нацистами, фашистами и Гитлером, я бы посмотрел бы на вас. И вся эта ситуация совершенно неприемлемая, и те законы, которые,

0: законопроекты, которые предлагаются теми или иными деятелями из того же Ликуда, там Эдельштейн, сегодня это Босс Бисмут, они или отклоняются, или подвергаются критике, или оспариваются, и требуется еще более мягкий подход. Не буду вникать во все подробности. Еще дополнительные деньги для них и так далее, отказ от санкций. То есть вся эта ситуация совершенно, конечно, неприемлема. И вот это вот остается камнем преткновения, и она будет камень преткновения, потому что эта община растет, она очень плодовита. Где-то, скажем, в средней семье у ультраортодоксов, у них там 6, 7, 8 детей, ну, у среднего израильтянина тоже совсем неплохо, но это где-то 3-4 ребенка, 2, 3, 4, неважно. И, конечно, соответственно, растет их и политическое влияние, представительство в парламенте, в Кнессете. То есть как-то это надо решать. Несомненно, это совершенно однозначно. И на фоне, причем их критикуют ультраортодоксов и национальные религиозные партии, и поселенческие партии, которые очень много отдают себя и жертвуют с собой в этих войнах, на истощение, это войны на истощение и в Газе, и в Ливане, и так далее. И недовольны ими все, практически дело на всех флангах израильской, спектра израильской политической жизни. И это кризис, который вот привел к этим так называемым досрочным выборам. Это, конечно, смешно, как мы с вами говорили, Алексей, что это досрочный, но драматично то, что эта проблема пока непонятно, как будет решаться, потому что здесь надо задействовать очень сильные рычаги, чтобы заставить этих людей что-то делать для своего государства, а не отделываться просто какими-то пустыми разговорами и желаниями получать еще.
1: Александр, мы с вами обсуждали так или иначе вот тему появления возможного русской партии на политическом небосклоне Израиля, и каждый раз приходили к выводу, что нет, что как бы это время давно ушло. Почему? Потому что репатрианты уже давно не репатрианты, они уже абсорбировались, дети так вообще там уже израильтяне просто стопроцентные. У них у всех уже свои политические интересы, кто-то правее, кто-то левее, и шанса на появление русской партии нет. Но ведь я подумал вот о чем. Да, партия Исраэль Баалия под руководством Щеранского, она, в общем-то, появилась на фоне, была спровоцирована большой алией, то есть тем количеством репатриантов, которые, ну, не одномоментно, за короткий срок прибыли в Израиль. То же самое, пусть в меньших количествах, повторилось и пару лет назад, когда началась война в Украине, и много русскоязычных и из России, и из Украины репатриировались. Я сейчас говорю не про беженцев, а именно про Израиль. Да, это не миллионы, да, это не сотни тысяч, это десятки тысяч человек. И они-то как раз еще пока мало чего выработали. Они еще барахтаются в израильских реалиях. Они еще не очень хорошо, что естественно, понимают, где лево, где право. Пусть не такая, сколько там тогда Щеранский, 18 мандатов, по-моему, или 16 взял. Но все-таки вот эта вот волнушечка алии, она, на ваш взгляд, может спровоцировать, тем более, и мы это тоже с вами обсуждали, что вот эти вот самые свежие репатрианты, они как бы оказались неабсорбированными, их, с ними не подружились старожилы русские, в кавычках, с ними, конечно же, еще не успели подружиться коренные израильтяне. Да и приехали-то они, знаете, тоже со своими амбициями. Они приехали из, в общем-то, развитых республик бывшего Советского Союза. Они знают, что такое и доллары, и рублевка, и Лондон. Их удивлять там, как в свое время мне в Израиле показали унитаз и сказали, что, наверное, ты этого никогда не видел. Их уже никто не сейчас не будет. Как вы думаете, ваша оценка, шансик вот такой вот на появление русской, пусть и маленькой партии, он есть или нет?
0: Вы знаете, я не вижу пока. Я не вижу пока, даже на горизонте, Алексей, не вижу, скажем, лидера, который бы ну, мог быть кандидатом на роль вождя вот такой вот партии, и который бы хотя бы объединил их чем-то. Ну, пускай бы это была просто риторика, демагогия, неважно. Но такого просто нету. То есть, может быть, я, конечно, не знаю. Я в конце концов, здесь уже вот 38 лет будет в декабре. Может быть, я недостаточно отслеживаю события и не вижу такого лидера, который мог бы объединить. Действительно, этих людей не так мало. Приблизительно считается, что после вот войны Украины, России, приехало где-то 100 тысяч, и, ну, часть из них уехала, но где-то 60-70 тысяч-то остались. Даже если там, в основном это не пожилые люди, не пожилые, то есть даже если это семьи с детьми, то мы можем представить себе, что где-то, ну, это, хотя это немного, вы знаете, это немного. Сегодня партии-то нужно для того, чтобы набрать один мандат, где-то, по-моему, 35 или 40 тысяч. То есть, ну, даже если они получат один мандат, Алексей, то это не решает проблемы. Проходной барьер-то он 4 мандата. Так что шансов у вот этой категории новоприбывших очень мало в создании своей партии. Они могут, конечно, создать некое движение, которое примкнет к какой-либо более сильной партии, там, партии Либермана или партии, там, скажем, на левой фланге, потому что большая часть из них, насколько я могу понять, могу ошибиться, позиционирует себя вот как леволиберальные, там, сторонники либеральных свобод и тому подобное, но как сами по себе они не в состоянии даже близко подойти к электоральному барьеру. И нету, как я сказал, нету у них ни вождя, у них нету ни какой-то общей идеи, у них нету. То есть в основном они вот, ну, как вы справедливо сказали, они барахтаются вот в текущих своих трудностях, пытаясь, это естественно, это закономерно, пытаясь понять, как работает такое государство, как Израиль, очень сложное, очень мозаичное, очень проблематичное зачастую, расколотая, и вряд ли они могут сформировать какую-то, ну, какую-то идею, какую-то концепцию, на основании которой они вот займутся политикой, так мне кажется.
1: Александр, я намеренно на самый конец программы эту тему оставил, потому что, если честно, я уже устал пережевывать вот однотипную информацию. В минувшие выходные Трамп и Биби поговорили по телефону. Сразу после этого Трамп в очередной раз пригрозил Ирану, что он должен заключить сделку, что часики тикают, там прям вот дословное выражение, что времени не осталось. Ну, примерно та же риторика звучит уже добрых полтора, наверное, уже месяца.
0: Да, я думаю, месяца два с
1: да.
0: половиной.
1: Ну, такой, Александр, поглядываю только на часы,
0: да.
1: 8-минутный обзор вот этого направления.
0: Да, ну, Алексей, ну, вы правы совершенно. Вы не представляете, как... Ну, вот я не говорю про всех, но я думаю, скажу от имени многих, насколько это все уже выглядит утомительным, честно говоря, и раздражающим. Это, ну, в общем-то, вы знаете, это похоже на вот такого здоровяка, который видит перед собой, ну, какого-то такого, такого слаборослого, щуплого, хилого бандита и говорит, ну, сейчас я тебя порву, сейчас я тебя вообще ничего тебя не оставлю. А потом говорит, ну хорошо, а давай все-таки сядем, перекурим, давай обговорим, но может быть, ты знаешь, а давай вот, чем ты там занимаешься, ну вот давай я, давай с тобой, ты со мной поделишься, а тот говорит, нет, это ты со мной всем поделишься, ты мне все дашь, а тот оторопевает, а потом говорит, ну давай поговорим и про это. Ну все это выглядит как-то очень, ну, мягко говоря, недостойно вот для лидера великой державы, я не знаю. Есть ли в этом какой-то план, какая-то долгосрочная стратегия? Может быть, но здесь есть большая загвоздка, на мой взгляд, потому что когда иранцы видят, что лидер Соединенных Штатов, он настолько настолько непоследователен. С одной стороны, он что-то угрожает, с другой стороны, не реализует угрозы. С третьей пытается как-то наладить контакты еще раз дает шанс. То они воспринимают это как слабость, как неуверенность в себе, как растерянность. Так они видят это. Так это у них перед глазами. И ничего с этим не сделаешь. Они не видят это как готовность к какому-то компромиссу. Они видят это как слабость. И это только ухудшает позиции Америки. И поэтому, тем самым, на мой взгляд, Трамп загоняет себя в угол, потому что те говорят ему, давай нам все, а он говорит, давайте продолжать говорить. И при этом угрожает. То есть надо в этом случае или действовать, или я не знаю уже, что делать. Вы знаете, я вспоминаю, вот как, например, Великобритания, когда она была Великобританией, а не когда она стала Лондонстаном, как они вели себя со всеми вот этими вот царьками, которые там осмеивались бросать им вызов. То, что называлось дипломатия канонерок. Они подгоняли туда корабли и говорили, если вы в течение там 3, 5, 10 дней не сделаете то, что нам надо, от вас не останется и следа. Если те не делали, то от них ничего, правда, и не оставалось. И поэтому их уважали. Это факт на протяжении всей Британской империи. Ну, до последнего, естественно, времени, когда они стали сами колонией Пакистана. Действительно, их уважали. Ну, потому что иначе с царьками нельзя разговаривать так, с туземными. Ну, Трамп пытается с ними договориться. И на данный момент это выглядит, все это зрелище выглядит не очень привлекательно.
1: Но при всем при этом самые авторитетные мировые СМИ, там со ссылкой на собственные источники, настаивают на том, что Израиль и США ведут активные приготовления военного толка, чтобы в очередной раз, но уже прям массированно ударить по иранским целям. Александр, вам что-нибудь об этом известно?
0: Ну, не больше, чем всем, Алексей.
1: Но сразу уже. Это будет эффективно или это опять что-то не поймешь чего куда?
0: Нет, если это будет сделано, если это, конечно, не будет просто какой-то символический удар радиоудара, но типа мы ударили по какому-то их объекту, а потом сказали, что мы одержали сокрушительную победу. Ну, это, конечно, ничего не поможет. Если это действительно будет мощный удар по их инфраструктуре, по их энергетическим объектам, по, скажем, тому же острову Харк и так далее, то, ну да, тогда, да, это будет действительно, это принесет плоды, потому что страна-то находится, как мы с вами не раз уже говорили, она просто находится на грани экономического краха. И во всем, то есть промышленность не работает, электроэнергия отключается постоянно. Доллар стоит почти 2 миллиона реалов. Но об этом можно говорить и говорить. То есть там полный, по сути говоря, коллапс экономический, финансовый и так далее и тому подобное. Если будет нанесен удар, то, конечно же, это принесет свои плоды. Уже и сейчас там ситуация, по сути дела, нестерпимая даже без всякого удара. Если их еще нанести им этот удар, то тогда они вполне вероятно обрушатся, что, собственно говоря, и хотел Трамп, когда гнал всю свою флотилию вот в Персидский залив, говорил о том, что мы идем к вам на помощь, демонстрантам, манифестантам. Ждите, мы идем к вам на помощь. Сейчас никто про них не вспоминает, а зря. Потому что именно надо сокрушить этот режим, а не постоянно, знаете, отрубать по кусочкам хвост этой кошки, то сначала ударим немножко, а потом заключим сделку. Немножко ударим, потом отступим, заключим сделку. Это не помогает. Режим должен быть сокрушен, для этого надо нанести масштабный удар. Будет ли он нанесен, Алексей? Опять-таки, я не знаю. Дело в том, что мы уже слышали такие заявления и такие сообщения. Появлялись в СМИ и 1,5 месяца назад, и месяц назад, что вот-вот что-то готовится и будет. Потом оказывается, что мы дадим им еще шанс. Может быть, и будет что-то. А может быть, мы снова дадим им шанс. И так вот до пришествия, до второго пришествия.
1: Ну, нет, мы не будем дожидаться второго пришествия, мы подождем ровно 7 дней. Александр, чтобы снова вас услышать в следующий вторник вот в рамках программы «Полный шалом», спасибо вам и до встречи через неделю.
0: Спасибо, спасибо, Алексей, и спасибо всем радиослушателям.
2: Америка, Израиль. Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
3: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
16: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
17: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
18: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
17: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Зон Радіо. Радіо.
1: Девід Зон Радіо.
2: Дивизион Радио, волна 620 АМ. Программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. Далее программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 удивительный вопрос. В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В 12.10 программа из Иерусалима, ведущие Грегори Дэвидсон и Александр Майстровой. В 1:10 «Пульс дня». В 2:10 Михаил Братславский в программе «Радио Ринг». В 3:10 «Контакт». В 4 часа программа гипнотерапевта Николая Федорова. И завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможные изменения».
3: 620 АМ.
4: Здесь не остановимся.
3: Дэвидсон Радио.

0: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
0: С вами Акмаль Тахиров, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Почти 2 миллиона жителей Балтимора и его окрестностей в штате Мэриленд получили рекомендации минимизировать использование воды для бытовых нужд на фоне засухи, сообщил журнал Newsweek. Жители Балтимора, в частности, призвали быстрее принимать душ, не поливать газоны, закрывать кран при чистке зубов и включать посудомоечные и стиральные машины только при полной загрузке. По словам метеорологов, нехватка осадков и возросшее потребление воды привели к снижению уровня воды в местных реках и водохранилищах. Власти подчеркивают, что меры по экономии воды добровольные, но их исполнение позволит избежать более жестких требований в будущем. Израиль захватил около 1000 квадратных километров территории с момента нападения Хамас 7 октября 2023 года. Более половины захваченных Израилем территорий находятся на юге Ливана, остальные 500 квадратных километров разделены между сектором Газа и Сирии. За период конфликта между Хамас и Израилем 7 октября 2023 года погибли свыше 70 тысяч палестинцев и по меньшей мере 1200 граждан Израиля, пишет Financial Times. Американский Минфин решил продлить еще на 30 дней истекшее исключение из санкций в отношении морских поставок российской нефти, сообщает Рейтер. Трамп заявил в интервью журналу Fortune, что общая стоимость Соединенных Штатов составляет сотни триллионов долларов. Журналисты спросили Трампа, какую сумму он бы приписал общей стоимости страны вместе со всеми ресурсами и природными достопримечательностями, такими как Большой каньон. Если посчитать все вместе, то получится что-то вроде сотен триллионов долларов, сказал Трамп. Накануне издание Fox Business News сообщало, что госдолг США превысил размер экономики страны впервые после окончания Второй мировой войны. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп заявил, что отложил новые удары по Ирану по просьбе Саудовской Аравии, Катара и Эмиратов. США все больше склоняются к применению военной силы против Кубы. Количество погибших при стрельбе в Сан-Диего возросло до 5. Забастовка работников Long Island Railroad завершилась. Достигнутое соглашение предусматривает повышение зарплат без увеличения тарифов для пассажиров.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. Davidzonradio.com.
1: О новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Впервые почти за десятилетие действующий президент Соединенных Штатов прибыл в Пекин. Дональд Трамп встретился с председателем КНР и генеральным секретарем Компартии Китая Си Цзиньпином на двухдневном государственном саммите. Мы наблюдаем за официальной церемонией встречи американского лидера и председателя КНР. За кадром каждого государственного визита месяцы переговоров, которые зрители никогда не видят. История этой встречи началась за полгода до нее. Трамп и Си Цзиньпин впервые встретились лично в рамках второго президентского срока Трампа на саммите АТЭС в корейском Пусане 30 октября прошлого года. Та встреча длилась час 40 минут и, по словам самого Трампа, заслуживала 12 баллов из 10. Именно тогда американский президент объявил, что планирует посетить Китай в апреле следующего года, а Си пригласил его с официальным визитом. Апрель не состоялся, его перекроила война с Ираном, вспыхнувшая в феврале. Визит перенесли на май. 25 марта Белый дом официально объявил даты с 12 по 15 мая. Между тем дипломаты работали не покладая рук. Госсекретарь Марко Рубио встречался с главой МИД Китая Ван И еще в феврале. В конце апреля еще один подготовительный звонок. За несколько дней до визита американская и китайская торговые делегации встретились в Южной Корее, чтобы заранее согласовать ключевые позиции. И уже 13 мая, накануне прилета Трампа, китайское посольство в Вашингтоне опубликовало в социальных сетях предупреждение. В отношении к США есть 4 красные линии, которые нельзя пересекать. Тайваньский вопрос, права человека, политическая система Китая и право страны на развитие. Это был публичный сигнал. Пекин идет на переговоры, но с четкими условиями. Дипломатия – это всегда театр с заранее написанным сценарием, но в мае 2026-го сценаристам пришлось переписывать его несколько раз. Дональд Трамп и Си Цзиньпин встречаются лично 7-й раз с 2017 года и впервые на китайской земле. Кортеж американского президента въехал в Пекин по перекрытым улицам. Вдоль дороги стояли горожане, чтобы увидеть его своими глазами. Колонна направилась к Дому народных собраний на площади Тяньаньмэнь, главной церемониальной площадке китайской политики. Здесь, на ступенях здания, Трампа уже ждет Си Цзиньпинь. Председатель КНР спустился навстречу американскому президенту лично, и двое лидеров пожимают друг другу руки под звуки трупа и в окружении солдат с красно-золотыми флагами. Трамп знаменит своим фирменным примером. Он первым протягивает руку, резко тянет собеседника на себя, перехватывает инициативу и не отпускает, иногда буквально. Специалисты по языку тела называют это рывок-захват. Суть простая. Кто тянет, тот доминирует. На этот раз Трамп свой коронный прием не смог применить. Фокус не прошел. Си Цзиньпин был готов. Едва руки встретились, китайский лидер сам потянул сильнее и просто не дал Трампу сделать его коронное движение. Рывка не получилось. Трамп оказался в положении, в котором обычно оказываются его партнеры. То, что вы сейчас видите на экране, это не просто протокол, это язык власти, в котором каждая деталь несет смысл. Дом народных собраний на площади Тяньаньмэнь – главная парадная площадка китайской политики. Здесь принимают самых важных гостей. Си Цзиньпин встречает его лично у входа, жест, который в китайской дипломатической традиции означает высокий статус визита. Церемония открытия включает исполнение гимнов обеих стран, затем совместный осмотр войск Народно-освободительной армии. Это ритуал, восходящий к военным парадам советской эпохи. Гость как бы принимает приглашение разделить с хозяином его мощь. После этого приветствие детей с флагами, рукопожатие с делегациями. Но Но вот, как я уже сказал ранее, ни один действующий президент США не приезжал в Китай почти 10 лет. За это время между двумя странами произошло многое – торговые войны, пандемия, технологические санкции, схватка за влияние по всему миру. И вот Пекин снова принимает американского лидера. Трамп прилетел не один. На борту Air Force One вместе с ним находились госсекретарь Марко Рубио, советники по национальной безопасности и, что особенно бросилось в глаза всему миру, делегация из 17 крупнейших американских бизнесменов. Илон Маск, Тим Кук из Apple, Дженсен Хуанг из NVIDIA, глава BlackRock, Ларри Финк, руководители Goldman Sachs и Citigroup. Такой концентрации корпоративной мощи в одном самолете дипломатическая история не знала давно. Пекин готовился к приему заблаговременно. Еще в начале мая спутниковые снимки зафиксировали прилет двух военно-транспортных самолетов С-17 на столичный аэропорт. Это стандартная процедура. Они доставляли президентский кортеж, включая бронированный лимузин. Местные жители замечали в районе правительственного квартала черные внедорожники с американскими номерами. Город буквально ощущал приближение этого события. В аэропорту Трампа встретил вице-президент Китая Хань Чжэн, дипломаты и военный почетный караул. Около 300 студентов держали флаги двух стран. Так начался двухдневный саммит, которому суждено было определить траекторию американо-китайских отношений на годы вперед.

эти два человека знакомы давно на самом деле, и их отношения всегда были странной смесью взаимного уважения и жесткого соперничества. Первая встреча состоялась еще в апреле 2017 года на курорте Мар-а-Лаго во Флориде, который Трамп называл «Южным Белым домом». Си Цзиньпин прилетел с супругой, обеды сменялись деловыми переговорами, и Трамп был в восторге. «Мы прекрасно провели время», — говорил тогда он. Потом отношения резко ухудшились. Торговая война, пандемия, взаимные обвинения. Когда Трамп вернулся в Белый дом в 2025-м, он первым делом поднял пошлины на китайские товары до 140%. Пекин ответил ограничениями на экспорт редкоземельных материалов, и это оказалось болезненнее любых тарифов. Трамп отступил. К октябрю 2025-го оба лидера снова сели за стол переговоров в Пусане, и вот теперь Пекин. Трамп однажды назвал Си блестящим и одним из самых умных людей, которых он когда-либо встречал. Си, в свою очередь, неизменно выдерживает тон государственного достоинства, называет Трампа другом и партнером, но никогда не выходит за рамки официального протокола.

мало кто знает, что исход торгового противостояния Трампа и Си в 2025-м определили не тарифы, не санкции и не дипломатические ноты. Его определил список из 17 химических элементов. Редкоземельные металлы – это иттрий, лантан, церий, неодим и другие. Звучат как названия из учебника химии, но без них не работают смартфоны, электромобили, военные самолеты, ракеты и полупроводники. Китай контролирует от 60 до 80% мирового производства и переработки этих материалов. Это его главный козырь в противостоянии с Западом. Когда в 2025-м Трамп поднял тарифы до рекордных 140%, Пекин не стал отвечать зеркальными тарифами. Вместо этого Си пригрозил ограничить экспорт редкоземельных металлов. Американская оборонная промышленность, производители чипов и автоконцерны забили тревогу. Трамп отступил. На саммите в Пусане в октябре 2025-го стороны заключили годовое соглашение. Китай сохраняет поставки, США снижают пошлины. Пекинский саммит должен был стать проверкой, насколько это соглашение работает и что будет дальше. Трамп в итоге заявил, что редкоземельный вопрос урегулирован, но американские эксперты напоминали, годовое соглашение – это не стратегическое решение. Зависимость от Китая по-прежнему никуда не делась, и Пекин об этом прекрасно знает.

Чтобы понять, что происходит сегодня, нужно сделать шаг назад, примерно на полвека. В 1972 году президент Никсон прилетел в Пекин и пожал руку Мао Цзэдуну. Это было сенсацией. Америка и Китай не разговаривали 20 лет. С тех пор отношения развивались по дуге, которую можно описать одним словом, ну или двумя – американские горки. 70-е и 80-е – осторожное сближение, 90-е – экономическое открытие, Китай вступил в ВТО, его экономика начала расти с головокружительной скоростью, нулевые – взаимозависимость, американские компании переносили производство в Китай, китайцы покупали американские гособлигации. Казалось, экономическая интеграция сделает политические конфликты невозможными. Но в 10-е годы картина начала меняться. Китай перестал быть мастерской мира и превратился в технологического конкурента. Huawei, искусственный интеллект, военное усиление в Южно-Китайском море. Вашингтон стал беспокоиться. При Трампе в первый срок торговая война. При Байдене технологические санкции. При Трампе во второй срок сначала пошлины до 140%, потом отступление, потом пекинский саммит. Сегодня США и Китай – это две крупнейшие экономики мира, крупнейшие торговые партнеры и крупнейшие стратегические соперники. Все это одновременно. Они нужны друг другу и боятся друг друга. Именно это противоречие и определяет все, что происходит на ваших экранах.

Как уже сказано, этот саммит должен был состояться в апреле, но не состоялся, потому что началась война весной 2026-го, Соединенные Штаты оказались втянуты в вооруженный конфликт с Ираном. Иран закрыл Ормузский пролив, один из важнейших энергетических коридоров планеты, через него проходит пятая часть мирового экспорта нефти. Американские военные установили фактическую блокаду иранских портов, мировые рынки лихорадило. Китай в этом конфликте занял особую позицию. Пекин был одним из крупнейших покупателей иранской нефти и имел собственные интересы в регионе. Вопрос стоял остро – поддержит ли Китай Иран или сохранит нейтралитет? Еще в апреле, за несколько недель до саммита, министр войны США Пит Хексет объявил о прорыве. Пекин дал гарантии высокого уровня, что не будет поставлять Ирану оружие, в том числе зенитные ракетные комплексы. На переговорах в Пекине оба лидера согласились. Ормузский пролив должен оставаться открытым. Иран не должен получать ядерное оружие. США разрешили трем китайским танкерам с иранской нефтью выйти из пролива еще до начала визита. Это был негласный размен. Пекин получает нефть, Вашингтон получает нейтралитет. Дипломатия редко бывает красивой, но она работает.

0: После двухчасовых переговоров Трамп и Си Цзиньпин вышли из Дома народных собраний и отправились туда, куда не пускали туристов уже несколько дней. Храм Неба – один из главных символов Пекина. Его построили в 15 веке при династии Мин. 5 столетий подряд китайские императоры приходили сюда дважды в год, чтобы принести жертву небу и спросить хорошего урожая. Это место, где земная часть обращалась к высшей и получала от нее легитимность. Для американских президентов храм Неба – традиционная остановка в Пекине. Здесь бывали Никсон, Картер, Буш, Клинтон, Обама. Теперь Трамп. Вокруг комплекса за несколько дней до саммита вспороли и заасфальтировали ухабистую дорогу. Президентский кортеж должен был проехать достойно. Совместная прогулка по историческому комплексу – это всегда больше, чем прогулка, это сигнал. Два лидера идут рядом, говорят и смотрят на одни и те же древние стены. Камеры снимают, мир наблюдает. Послание простое. Мы можем разговаривать, мы можем ходить рядом, мы не враги. В дипломатии образы иногда важнее слов. Фотография Трампа и Си на фоне храма Неба облетела первые полосы по всему миру. Именно этого и добивались обе стороны.
1: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com davidzonradio.com.
2: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090. Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Брайтон-Бич и Coney Island. Информация и подключение.

0: 5099. Консультация бесплатна.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
3: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
2: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
3: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
4: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство WestCare поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство WestCare является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
5: Новости на
6: Дэвидсон Радио.
5: Информация к этому часу.
7: У микрофона Лена Вишневецкая. Трамп заявил, что отказался от запланированной на 19 мая атаки по Ирану по просьбе Катара, Саудовской Аравии и Эмиратов. Об этом он написал в соцсети True Social. Иран настаивает на праве обогащать уран в рамках договора о нераспространении ядерного оружия. Иран требует прекращения военных действий, снятия морской блокады, разблокировки активов, вывода американских сил из районов вблизи Ирана и компенсации ущерба. США добиваются ограничения ядерных амбиций Ирана, а Тегеран готов обсуждать свою ядерную программу только после получения гарантий мира. Премьер Гренландии Йенс Фредерик Нильсон прокомментировал визит американского дипломата Джеффа Лендри, который во время прогулки по столице Нуук угощал детей сладостями. Джефф Лендри во время визита в Нуук раздавал местным детям шоколадные монеты. Дипломат пообещал неограниченное количество печенья тем, кто приедет в его резиденцию в Луизиане. Однако премьер Гренландии Йенс Фредерик Нильсон подчеркнул, что подобные действия не повлияют на политические взгляды населения. «Наша позиция ясна, у нас есть красные линии, и сколько бы шоколадного печенья нам ни дали, мы их не изменим», — заявил Нильсон, добавив, что американский представитель не сказал ничего способного улучшить отношения между Вашингтоном и Нууком.
5: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. Davidzonradio.com.
2: Сегодняшний выпуск для вас проведу я, Наталья Быстрицкая. Расскажу о главных событиях. Мы начинаем. Популярная инфлюенсер и OnlyFans-модель, публиковавшая так называемый мага-контент, оказалась вымышленным образом, созданным с помощью искусственного интеллекта. За аккаунтом стоял 22-летний студент-медик из Индии, представившийся журналистом как Сэм. Просто Сэм. Он рассказал, что создал виртуальную модель по имени Эмили Харт, ориентируясь на консервативную аудиторию после консультации с Google Gemini. Такой контент оказался востребован, и аккаунт быстро набрал популярность, достигнув 10 тысяч подписчиков уже первый месяц. Отдельные публикации собирали миллионы просмотров. В дальнейшем автор начал зарабатывать на образе, продавая тематическую продукцию и публикуя платный контент. Он отметил, что тратил на ведение аккаунта менее часа в день и получал значительную прибыль. Эксперты заявляют, что развитие технологии делает подобные фейковые странички более убедительными и способствует их распространению. При этом студент признал, что эксперимент с аналогичным аккаунтом для либеральной аудитории не получил такой же респонс. Аккаунт Эмили Харт в Инстаграм был удален в феврале за мошенническую активность. Другие страницы

0: границы также были закрыты. Сэм заявил, что не считает свои действия обманом и намерен сосредоточиться на учебе, иными словами, взяться за ум. История вызвала широкий резонанс и вновь подняла вопрос, насколько легко сегодня создать человека и продать его аудитории, которая даже не подозревает, что общается с алгоритмом. Половина электората проголосовала бы за кандидата от Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс, если бы они состоялись сейчас, следует из опроса. Республиканцу свой голос отдали бы 39% респондентов, еще 11% опрошенных затруднились с ответом. По прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют потерять контроль над палатой представителей. Эксперты связывают это с падением рейтинга Трампа на фоне военной кампании против Ирана, а также рост цен. Надо сказать, что в нашей стране Иисус и бензин – это святое, и трогать это нельзя, как говорится. На этом фоне процесс перекраивания избирательных округов, или джерримендеринг, запомните это слово, стартовал еще летом прошлого года. Действующий президент тогда призвал республиканские штаты пересмотреть границы округов, чтобы попытаться сохранить хрупкое большинство в Палате представителей. В конце прошлой недели однопартийцы Трампа одержали важную победу в битве за Вирджинию. Верховный суд отклонил 15 мая экстренное ходатайство демократов из этого штата, требующих отменить решение Верховного суда штата, которое запретило использование новой карты избирательных округов на промежуточных выборах. Согласно старой карте, у демократов было 6 мест, у республиканцев 5. А затем демократов по итогам голосования в Генассамблее штата и референдума удалось утвердить новые границы, согласно которым они могли претендовать уже на 10 мест, а республиканцы всего на одно. Вот такая вот арифметика. В общем, республиканцы предприняли успешную контратаку. В общей сложности пока республиканцы лидируют в общенациональной борьбе за перерисовку округов в свою пользу, сумев на данный момент закрепить преимущество в нескольких штатах. К сегодняшнему дню джерримендеринг в пользу республиканцев провели во Флориде, Миссури, Северной Каролине, Огайо и Теннесси. Луизиана под вопросом. Губернатор Калифорнии Гевин Ньюс, он считается главным фаворитом на получение демократической номинации на президентских выборах 28 года, созвал внеочередную сессию законодательного собрания и в ноябре прошлого года провел перерисовку карты избирательных округов. Новая карта даст демократам 5 дополнительных мест в Палате представителей на ноябрьских выборах. Ньюсом активно продвигал этот шаг как необходимый ответ и защиту демократии. Несмотря на маневры консерваторов, фаворитами на получение большинства в Палате представителей все равно остаются демократы. Но все может измениться в последний момент. На Амазон подали коллективный иск в суд из-за тарифов Трампа. Покупатели требуют вернуть деньги за товары, цены на которые выросли из-за пошлин. Иск подан 17 мая в Федеральный суд Сиэтла. В нем утверждается, что такой сякой Амазон получил значительные доходы благодаря взвинченным ценам. Основанием для судебного иска стало решение Верховного суда, который признал часть тарифной политики администрации Белого дома незаконной. После этого ряд компаний получили право подавать заявки на компенсацию уплаченных пошлин. Некоторые корпорации уже начали получать возмещение от правительства. В иске против Amazon указывается, что компания переложила тарифные расходы на плечи потребителей через повышение цен, но не вернула средства после появления возможности компенсации. Истцы заявляют, что Amazon не произвела никакого возврата этих затрат клиентов. В то же время DHL, FedEx и UPS сообщили о запуске процедур возврата компенсации своим клиентам. Также Nintendo подала отдельный иск против правительства, связанный с расходами на импортные пошлины. Согласно новым данным, Consumer Price Index, еда в фастфуд ресторанах впервые перестала быть дешевой. С учетом текущих доходов населения, инфляции и задолженности по кредитным картам, почти треть населения не может себе позволить часто питаться в Макдональдсе или Taco Bell. Сегодня обед для двух взрослых и двух детей обходится более чем в $56. Посетителей также разочаровывает тот факт, что точки общепита перестали делать рекламные предложения. так называемые дилс. Макдональдс, например, предлагает в рамках дил миниатюрный тоненький двойной чизбургер по цене $2.50. Это на 150% дороже, чем 10 лет назад. Новые данные CPI также показывают, что в первом квартале года еда вне дома подорожала сразу на 3,8%. К слову, ресторанная еда растет в цене значительно быстрее, чем магазинная, и многие заведения балансируют на грани закрытия. В Нью-Йорке стандартный набор – бургер, картошка фри и газировка – подорожал до $18. Аналитики отмечают, что в следующем году ланч в том же Макдональдсе может подорожать до $20. Главная звезда ММА Конор Макгрегор вдруг решил вернуться в октагон. В июле в рамках очередного турнира UFC ирландец проведет бой с Максом Холлоуэлом. Макгрегор не выступал уже почти 5 лет, и в этот период его имя появлялось в основном в разделах, посвященных скандалам и криминалу. Глава UFC Дейна Уайт объявил о том, что в программу турнира промоушена, который состоится 11 июля в Лас-Вегасе, вошел бой в полусреднем весе. Никаких титулов на кону стоять не будет. Но новость о поединке стала суперхитом для всех освещающих ММА медиаресурсов. Основным коммерческим достижением Макгрегора был бой с Флойдом Мейвезером. Он прошел в 2017 году и, по данным различных источников, обеспечил доходы на сумму около $500 миллионов. Публике нравилась экспрессивность Конора Макгрегора. Он все время подпитывал интерес к себе острыми заявлениями и выходками. Карьера ирландца пошла под откос, когда в его категорию ворвался Хабиб Нурмагомедов. После поражения Макгрегор еще дважды уступил Пуарье. Во втором поединке с ним в июле 21-го он сломал ногу, а восстановление после травмы плавно перетекло в паузу в карьере. Спортсмена неоднократно обвиняли в сексуальном насилии, в рассылке непристойных фото, в выражении слишком радикальных политических взглядов и в банальном хулиганстве. Некоторое время назад Макгрегор дал понять, что готов вернуться и даже принять участие в основном шоу UFC нынешнего лета, 14 июня, на территории Белого дома, но ему было отказано. Администрация Трампа создала компенсационный фонд почти на 2 миллиарда для граждан, пострадавших от преследований со стороны Департамента юстиции при Байдене. Одновременно Трамп отозвал свой иск КРС на сумму свыше 10 миллиардов. Исполняющий обязанности генпрокурора Тодд Бланш назвал фонд инструментом восстановления справедливости и заверил, что государственный аппарат никогда больше не будет использован против американских граждан. Критики в Демократической партии расценили инициативу как политический резервный фонд. Иск Трампа изначально был связан с утечкой его налоговых деклараций, которые экс-подрядчик АРС Чарльз Литтлджон передал «Нью-Йорк Таймс» и НКО «Пропаблика». В 2024 году Литтлджон был приговорен к 5 годам лишения свободы. Сразу после того, как адвокаты Трампа уведомили суд об отзыве иска, 93 конгрессмена-демократа подали процессуальные документы с обвинением в сговоре между Белым домом и Justice Department и потребовали самостоятельного закрытия дела судьей. Обновленное иранское предложение по урегулированию конфликта не содержит существенных уступок и не может стать основой для сделки, заявил высокопоставленный американский чиновник изданию «Аксиос». По словам источника, документ, переданный через пакистанских посредников в воскресенье вечером, включает лишь общие размытые формулировки об отказе Ирана от ядерного оружия, но не содержит конкретных обязательств по приостановке обогащения урана или передаче имеющихся запасов высокообогащенного урана. Мы практически не продвигаемся вперед, ситуация очень серьезная. Иранцам пора проявить гибкость. Нам нужен реальный предметный разговор. Если этого не произойдет, диалог продолжится бомбами. Это очень грустно, сказал чиновник. По данным Аксиос, во вторник Трамп намерен собрать команду по нацбезопасности в ситуационном центре Белого дома для обсуждения военных вариантов. При этом иранские госсми утверждают, что Вашингтон согласился снять часть нефтяных санкций, но американская сторона это отрицает. Никаких уступок по санкциям бесплатно не будет. Минобороны Беларуси объявила о начале учений частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Цель учений – состоит, в числе прочего, в проверке готовности вооружений, военной и спецтехники к выполнению задач и организации боевого применения из неплановых районов. Учения проводятся совместно с российской стороной, с которой планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению. Минобороны Беларуси подчеркнуло, что учения носят плановый характер, не направленные против третьих стран и не несут угроз безопасности в регионе. О планах размещения тактического ядерного оружия в Беларуси Путин заявил в конце марта 2023 года. Тогда он объявил, что там уже размещены ракетный комплекс «Искандер» и 10 самолетов, способных нести тактическое ядерное оружие. Россия утверждает, что не нарушает договор о нераспространении, поскольку не передает такое оружие Беларуси, а только размещает его под своим, естественно, контролем на белорусской территории. 49-летняя Шакира подала апелляцию на решение суда по делу о неуплате ею налогов в Испании, по которому она ранее выплатила 15 миллионов евро и выиграла. Теперь ей вернут деньги с процентами. Суд стал на сторону певицы. Сотрудники прокуратуры не смогли доказать, что Шакира провела на родине более 183 дней и приобрела статус налогового резидента. Суд начался в 22-м году. Тогда прокуратура запрашивала 8-летний тюремный срок и штраф в 23 миллиона. Певица отказалась от сделки со следствием и продолжила судиться. Спустя год Шакира все же пошла на соглашение и заплатила 15 миллионов. Но уже после постановления певица оспорила его и выиграла апелляцию. Фанаты уже порадовались, что у их любимицы наконец-то закончилась черная полоса. Ведь в том же 22-м вместе с началом судебного разбирательства Шакира узнала, что ее благоверный футболист Жерар Пике, который моложе певицы на 10 лет, ей изменяет. Оказалось, что Пике проводил время со своей любовницей Кларой Че в общем доме пары. В результате, после 11 лет совместной жизни, певица со скандалом ушла от Пике, от которого родила двоих сыновей. Тогда же, после паузы в карьере, Шакира вернулась на сцену. К слову, она примет участие в грядущем чемпионате мира по футболу, и она уже представила новый гимн Мундиаля. Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. Мэрилин Монро ушла из жизни 60 лет назад, но до сих пор продолжает быть одной из самых обсуждаемых и таинственных фигур в Голливуде. Звезды не перестают обращаться к образу поп-дивы, а фильмы о жизни Монро все еще вызывают интерес у публики. В этом году одним из самых ожидаемых байопиков стал фильм «Блондинка» с Анной де Армас в главной роли. Не так давно актриса призналась, что ощущала присутствие Монро на съемочной площадке, а накануне открыла еще одну тайну. Де Армас в недавнем интервью рассказала, что ей пришлось проделать колоссальную работу, прежде чем приступить к съемкам. И помимо того, что она целый год усердно занималась практической подготовкой к роли, она также прибегнула к не совсем традиционным идеям. Оказывается, де Армас со съемочной группой отправилась к могиле Монро. Каждый из нас написал свое обращение к Мэрилин, после чего мы отправились на кладбище и положили эту записку на ее могилу. В некотором смысле мы хотели попросить у нее разрешения на съемку фильма. Все чувствовали огромную ответственность, призналась Анна де Армас. В течение десятилетий считалось, что Мэрилин Монро имела больше отношения к рекламе, моде, таблоидам, чем к так называемому серьезному искусству. Сегодня кинофестиваль мира воздает ей посмертные почести как крупнейшему деятелю и произведению искусства одновременно, женщине, создавшей немеркнущий шедевр – саму себя. Монро до сих пор остается воплощением женской красоты и сексуальности. Правда, не все знают, что за красивой внешностью, идеальной картинкой скрывалось одиночество, неудовлетворенность личной жизнью и собой. Отец актрисы ушел из семьи еще до рождения девочки. Мама несколько раз сдавала Норму Джин в детский дом. Она не имела постоянного места жительства и не знала, что такое материнская и отцовская любовь. Именно поэтому ни один из трех браков актрисы не увенчался успехом, а личная жизнь оставляла желать лучшего. Именно в честь Монро был назван синдром, описывающий деструктивный подход к отношениям, синдром Мэрилин Монро. Под синдромом подразумевается наличие качеств, которые притягивают в свою жизнь холодных и жестких мужчин, тиранов и абьюзеров. Но мы забегаем вперед.
1: А Мэрилин Монро написано так много, что, кажется, даже самый ленивый так или иначе знаком с ее биографией, которая, в общем-то, сводится к фразе «была никем, а стала всем чем угодно». Конец детским переездом из семьи в семью положил первый муж, Джеймс Догерти. Сама актриса впоследствии всегда рассматривала этот брак как спасение, хотя признавала, что супругов мало что связывало, не было ни общих интересов, ни общих друзей. Через год после свадьбы Догерти устроился работать на флот, а молодой жене из-за отсутствия образования, школу она так и не закончила, пришлось пойти покрывать лаком фюзеляжи самолетов на авиазавод. Именно в цеху фирмы Radio Plane и произошел тот самый случай, который меняет судьбы. Группа фотокорреспондентов приехала делать агитационные снимки для журнала с военной тематикой. Фотографии с Нормой Джин оказались удачными. Ей предложили сняться еще и еще, а в 45-м году 19-летнюю девушку приняли в агентство моделей в Лос-Анджелесе. Ну а дальше понятно. Слава, деньги и джентльмены предпочитают блондинок. В интервью актриса говорила, что всегда любила кино и хотела быть к нему причастной. Была популярна история о том, что мать Монро видела в дочери только актрису, практически копию Джин Харлоу. Как бы там ни было, факт остается фактом. За основу образа актриса взяла именно облик Харлоу. Выбелила каштановые волосы в платиновый оттенок, тренировала томный голос с придыханием и вооружилась алой помадой. Монро была одной из самых амбициозных и трудолюбивых моделей, и успех не заставил себя ждать. Конечно, такую красотку быстро заприметили продюсеры. В то время был один способ добиться успеха в качестве актера – подписать контракт с одной из фабрик «Большой пятерки» – MGM, Paramount, Warner Brothers, RKO или, в случае с Монро, 20th Century Fox. После заключения договора сначала на эпизодические роли, а потом и на роли побольше, появляется и знаменитый экранный псевдоним. Критики быстро замечают Монро и ее образ чувственной роковой женщины. И как бы актриса впоследствии не боролась с этим штампом глупенькой, но прелестной блондинки, отойти от образа ей не удастся. Монро заслуживала большего, и она знала это. Ей хотелось бросить себе вызов, делать более серьезную работу, которая требует не только красиво шевелить бедрами или надевать откровенные платья, но, увы, все, что было нужно, это вызывать вожделение. Она решила бороться и совершила немыслимое. Разорвала контракт через утомительный судебный процесс, а затем основала собственную компанию «Мэрилин Монро Продакшнс». За считанные часы глупая блондинка перевернула Голливуд и стала сама диктовать условия сотрудничества. Кажется, что теперь она всем доказала, что может не только соблазнительно улыбаться, но еще быть бизнес-вумен. Брак с интеллектуалом Артуром Миллером и удачная премьера картины «Автобусная остановка» как бы должны были развеять установку о том, что Монро – это просто красивая обертка. Самая знаменитая в Америке кинозвезда теперь любимица левой интеллигенции. Так журналисты реагировали на роман Монро с Миллером. В 1955 году Мэрилин развелась с Джо Ди Маджо, а Артур расстался со своей супругой и находился под наблюдением FBI за коммунистические взгляды. Впоследствии на Мэрилин в бюро тоже появилось досье. Через 4 года они разведутся. О безуспешном поиске любви актрисы можно снять сериал. Ей приписывали романы с Ивом Монтаном и Тони Кертисом, Полом Ньюманом и Робертом Слацером, Фрэнком Синатрой, богачом Генри Розенфельдом и братьями Кеннеди. Но ни один роман и ни один брак не заканчивались счастливо. Монро, любимица миллионов, оставалась в одиночестве, которого она так боялась с детства. Характер портился, портилась и ее карьера. Долгое время ей приходилось убеждать, что она чего-то стоит, и быть безотказной, чтобы получить контракты от людей с большими деньгами. А теперь она просто обязана стать капризной для тех, в чьей поддержке она больше не нуждается. А дальше как по накатанному льду. Тяжелая депрессия, внематочная беременность, выкидыш, прием барбитуратов. Она настолько сломлена, что не может запомнить текст и перестает приходить на съемочную площадку. В 1958 году Монро была занята на съемках комедии Билли Уайлдера «В джазе только девушки». Ей пришлось вернуться к роли глупой блондинки, чего ей совсем не хотелось. Эти съемки стали «легендарными» в кавычках. Монро не учила реплики, забывала, над какой сценой работает, требовала десятки дублей, так что ее партнер Тони Кертис заявил, что целовать ее то же самое, что целовать Гитлера. Настолько ему осточертела сцена поцелуя, повторенная множество раз. В июле 62 года Монро провела серию откровенных бесед с журналистом Ричардом Мерриманом, которые, как оказалось, были ее последним интервью. В нем она говорит: «Слава не годится для ежедневного рациона. Она не может питать вас. Она лишь согреет вас немного, да и то на время». Последней работой Монро в кино стал фильм «Неприкаянные». Она снялась в нем вместе с Монтгомери Клифтом и Кларком Гейблом. Сценарий к фильму написал Артур Миллер специально для Монро. Она сыграла драматическую роль Розлин, пытающейся развестись с мужем. Картина провалилась в прокате, но получила признание критиков за актерскую игру и сценарий. Через 3 дня экономка Мэрилин Монро найдет хозяйку мертвой. Обстоятельства смерти, да и обстоятельства жизни главного мирового секс-символа еще несколько десятков лет будут давать пищу для самых невообразимых конспирологических версий. Многие друзья Монро были уверены, что ее убили. В числе потенциальных подозреваемых называли Джона Кеннеди, с которым у нее был роман, мафиози Сэма Джанкана и даже психоаналитика Ралфа Гринсона. Издание Daily Mail опубликовало отрывки из книги Майка Ротмиллера и Дагласа Томпсона, в которой излагается шокирующая теория, согласно которой брат президента JFK, Роберт, убил Монро ядом. Согласно этой теории, полицейский из Лос-Анджелеса сообщил, что в сверхсекретном досье полицейского управления Бобби Кеннеди назван убийцей Монро. А актер Питер Лоуфорд признался полицейскому, что наблюдал за этим убийством. Согласно официальной версии, домработница Юнис Мюррей осталась на ночь в ее доме в Брентфорде в ночь ее смерти 5 августа 1962 года. Весь день Мэрилин выглядела вялой и рано отправилась в спальню. Мюррей проснулась в 3 часа ночи и почувствовала что-то неладное. Она вышла в сад, заглянула в окно спальни и увидела обнаженную Мэрилин, неподвижно лежащую лицом вниз на кровати с телефонной трубкой в руке. Мюррей тут же позвонила доктору Гринсону, который прибыл в дом, вломился в спальню и обнаружил Монро мертвой. Согласно токсикологическому отчету, причиной смерти стало острое отравление барбитуратами. Как известно, в мае 1962 года Монро появилась на праздновании дня рождения президента Кеннеди и спела «С днем рождения, господин президент» голосом, преисполненным эротики.
2: Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
1: Журналисты описали это как занятие любовью с президентом на глазах у 40 миллионов американцев. Менее чем через 3 месяца Мэрилин была найдена мертвой. И вот теперь, пишет Daily Mail, бывший полицейский Майк Ротмиллер решил раскрыть то, что, по его словам, является необычайной правдой. Секретные документы, которые он нашел в архивах Лос-Анджелесской полиции, показывают, что Монро была убита, чтобы защитить клан Кеннеди. Материал Ротмиллера столь же сенсационен, как и его заявление. Вскрытие также показало, что в ее теле были обнаружены седативные средства, нимбутал и хлоралгидрат. Но Ротмиллер считает, что напиток, который дал ей Бобби Кеннеди, содержал смертельный яд военного класса. Одной из самых безумных версий смерти Монро выдвинул теоретик внеземного заговора доктор Стивен Грир. Он утверждает, что Монро слишком много знала об НЛО. В своем фильме «Непризнанные» Грир заявил, что Мэрилин планировала утечку сверхсекретных сведений о Розуэльском инциденте 1947 года. Чтобы остановить утечку секретной информации, офицер ЦРУ якобы избавился от опасной блондинки, инсценировав самоубийство.
3: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. davidzonradio.com.
4: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
11: адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азокелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокелит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
2: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
1: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
2: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
3: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Рейзерос Социум» каждый вторник с 4 до 5.

0: Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Половина электората проголосовала бы за кандидата от Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс, если бы они состоялись сейчас, следует из опроса. Республиканцу свой голос отдали бы 39% респондентов, еще 11% опрошенных затруднились с ответом. По прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют потерять контроль над Палатой представителей. Эксперты связывают это с падением рейтинга Трампа на фоне военной кампании против Ирана, а также ростом цен. Забастовка работников Long Island Rail Road завершилась. Соглашение между профсоюзами и МТА было достигнуто после 3 дней переговоров при участии Федерального национального совета. Забастовка началась после провала переговоров по новому контракту и затронула около 300 тысяч пассажиров, ежедневно пользующихся линиями LIRR. Губернатор Кэти Хокул заявила, что достигнутое соглашение предусматривает повышение зарплат сотрудникам без увеличения тарифов для пассажиров и налоговой нагрузки. По данным МТА, движение поездов должно полностью восстановиться после поэтапного запуска линий и проверки инфраструктуры. Крупнейшая японская сеть конвейерных суши «Суширо» откроет свой первый постоянный ресторан в Нью-Йорке на Манхэттене уже этой осенью. Он появится на пересечении 8-й авеню и 42-й стрит, рядом с автобусным терминалом «Порт Оссорити». Ресторан займет трехэтажное помещение. Там раньше находился «Макдональдс». «Суширо» основали в Осаке в 1984 году. Сеть насчитывает более 800 ресторанов по всему миру. Помимо суши и сашими, посетителям предложат рамен, японский омлет, щербеты и крем-брюле. Испанский теннисист Карлос Алькарас из-за травмы не выступит на Уимблдоне. Ранее он повредил запястье. Из-за травмы испанец отказался от участия в ATP в Мадриде и Риме, а также объявил о снятии с Ролан-Гаррос, действующим победителем которого он является.
0: Погода на Дэвидсон Радио.
3: В Нью-Йорке сегодня жарко. Воздух днем прогреется до 91 градуса по Фаренгейту, плюс 34 градуса по Цельсию. Относительная влажность воздуха 68%.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
0: 620 АМ. Настройтесь.
5: Валерия Коренная в программе «Крылья с чердака».

все переплыл, все переплавил и с красной нитью переплел, от непонятных слов избавил, а все понятные извел, истосковал, забыл, измерил, и йод заката на утек пустился, перепутав берег, где я тебя всю жизнь берег. Но после всех волхвов и порок, от ржавых ножниц горьких губ ты убежала с книжных полок понюхать порох там, где люб твой властелин и властелитель в кольчуге всех скандальных лет. О, муза милая, простите, ведь там, где кровь, лучился свет, истосковал, забыл, измерил. Ты по стеклу босой пришла, с улыбкой открывались двери вплоть до небесного посла. А после сиротою разве испытывала гнев и боль? Ведь останавливали казни, чтобы услышать голос твой. И выше был костер, и ветер трепался с сатаной в ночи. И шепот был в народе: «Ведьма! Святая!» пели палачи. Владимиру Семеновичу Высоцкому сегодня исполнилось бы 84 года. Нет-нет, ни вы, ни я не ошиблись. Только что прозвучавшее стихотворение не Высоцкого. Но когда-то он писал о рано ушедших поэтах. «Задержимся на цифре 37. Коварен Бог. Ребром вопрос поставил или-или. На этом рубеже легли и Байрон, и Рембо, а нынешние как-то проскочили». Великий Высоцкий не знал, что проскочат далеко не все, что очень скоро именно на этой цифре оборвется жизнь еще одного большого, но недооцененного до сих пор поэта, которого Высоцкий знал, но не знал большинство из его современников. В Советском Союзе его не печатали. Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами Валерия Коренная, за пультом звукорежиссера Акмаль Тахиров. В сентябре 1983 года при невыясненных обстоятельствах в 37 лет умер поэт Леонид Губанов, создатель неофициального литературного кружка «СМОГ». С его стихотворений я начала программу. «Сердечный приступ или самоубийство?» И почему об этом уникальном поэте было известно так мало? Почему его не печатали? И вообще, при чем здесь Высоцкий? Два поэта познакомились в психиатрической больнице Кащенко. Но мы начнем чуть раньше. Леонид Георгиевич Губанов родился 20 июля 1946 года в Москве в семье инженера Георгия Губанова и Анастасии Перминовой, работницы АВИРа. Несмотря на должность матери в отделе иностранных виз, сына родители крестили. Писать стихи Леня начал с детства. И тогда же стал читать их нараспев. Но ухо родителей уловило в этих звуках некий вой. И они решили, что сын заболел. Отец кричал ему: «Разве это стихи? Серьезные люди этим не занимаются». Мальчика показывали невропатологам, психиатрам. Он пил транквилизаторы. Коренастый, подвижный, с крупными чертами лица, выразительными глубокими глазами, он живое воплощение бьющей ключом энергии. Серо-голубые глаза его доверчивы, когда он читает свои стихи, словно излучают свет. В школе он не особо отличается, но много читает, увлеченно, запоем, внимательно и вдумчиво. Он великолепно знает русскую иконопись и фреску, западную и русскую живопись, разбирается в музыке, но больше всего дорожит свободой. Когда-то еще школьником он остался на ночь
на скамеечке у могилы Пастернака. В 16 лет он поступит в литературную студию при районной библиотеке. Несколько его стихотворений опубликует «Пионерская правда». Старт прекрасный. Публикация обещает стать трамплином в будущее. Он увлекается футуризмом, создает самиздатовский журнал «Бом», выступает с друзьями в школах. А в 16 лет пишет такие строки. «На горьких грамотах берез, рисуя свой славянский росчерк, чтоб к вечеру прекрасно пьяным в каморке вечера бесплатно уснуть под красным одеялом ржаного теплого заката. Я знаю, мне печаль не выстирать. Проснусь, воскликну, Боже правый, и мысли золотыми листьями пойдут ко мне на сердце падать». В 1964 году его, 18-летнего, заметит Евгений Евтушенко и поможет напечатать отрывок из поэмы в журнале «Юность». И казалось, вот она, удача. Он схватил ее не просто за хвост, едет на ней верхом. И тогда, в 18 лет, он назовет месяц своей смерти. И год. Я бы не стала употреблять глагол «предсказал». Если считать, что слово материально, то поэт, не просто пишущий от лирического героя от себя, не предсказывает свою жизнь, а скорее создает. Как говорит, так и происходит. В Губанове убежденность своей гибели на этой заколдованной цифре будет крепнуть. Поэт знает о весомости поэтического слова и все же играет судьбой. Или играет в судьбу. Никто не знал, конечно, что эта публикация станет последней публикацией Леонида Губанова в советской прессе. Искореженные всего 12 строчек из поэмы «Полина». Точно уж не все эти строки можно было тогда пускать в печать. Цензура не дремала. «Полина, полынья моя, когда снег любит, значит, лепит, а я, как плавающий лебедь, в тебе, не любящий меня. Полина, полынья моя, ты с глупым лебедем свыкаешься, и невдомек тебе печаль моя, что ты смеркаешься, смыкаешься, когда я бьюсь о лед молчания. Снег сыплет то мукой, то мукой. Снег видит, как чернеет лес, как лебеди, раскинув руки, с насиженных слетают мест. Но все же ты тепла и зелена, и рифмы здорово подкована. Я сплю рассеянным Есениным всю Русь, сложив себе под голову. Давно друзей не навещаю я, все некогда, снега, дела. Горят картины Верещагина, и пеплом ухают в диван, а где-то с криком непогашенным под хохот и аплодисменты в пролет судьбы уходит Гаршин, разбившись мордой о бессмертие. Так начинают верить небу продажных глаз, сгоревших цифр, так опускаются до НЭПа талантливые подлецы. При них мы сами есть товар, при них мы никогда не сыты, мы убиваем свой талант, как Грозный собственного сына. Ну и тут же, понятно, выйдет 12 разгромных рецензий. Губанов должен где-то работать. И он будет работать пожарным в театрах на Малой Бронной и Станиславского, фотолаборантом в торговой палате, почтальоном, рабочим в булочной. Сергей Гондлевский и Андрей Битов вспоминали, сидим мы с Губановым с утра на Пушкинской площади, пьем водку. Он читает наизусть от начала до конца во весь голос Маяковского. Анатолий Найман, которого не стало несколько дней назад, писал о первых своих впечатлениях от Губанова. «Я видел перед собой поэта,
В речи была яркость, возникавшая не ради себя самой, а чтобы дополнительно освещать произносимые слова. Многие стихи Губанова сейчас положены на музыку. Они сами по себе музыкальны. А он сам импровизировал мелодии на свои стихи. И все же его манера чтения с завываниями на одной ноте не всем была по душе. Тембр, наверное, для кого-то был слишком высоковат. И вообще поэты редко читают свои стихи хорошо. С завыванием читать их легче. Не надо расставлять смысловые акценты. Писать и читать на публике — две разные профессии, два разных умения, как писатель и актер. Да и при чтении своих стихов вы не заметили, что поэты чаще всего относятся к собственной персоне и к своим произведениям, ну, слишком уж серьезно. Самоиронии нашей братьи не хватает, в поэзии не хватает. Осознание, что не весь мир вертится вокруг твоей гениальности или дара. Когда ты убеждаешь сам себя, что ты гений, ты не обязательно прав. Но в случае с Губановым это даже не имеет значения. То, что его поэзию хочется разбирать по строчке, а то и по слову, уже говорит о многом. Там мысли наслаиваются друг на друга. Главное правило Губанова – не соблюдать правил. В поэзии он одновременно и разрушитель, и создатель. Разрушает он размер и ритм стихотворения, но гармония и естественность остаются и создаются. Он соединил лирику с футуризмом, имажинизмом и сюрреализмом. «Моя свеча, ну как тебе теряется? Не слезы это вишни карие, и я словоохотлив, как терраса, в цветные стекла жду цветные камни. В саду прохладно, как в библиотеке, в библиотеке сладко, как в саду. И Кадеин расплачется в аптеке, как Троцкий в 18-м году». Неожиданно, правда? А еще неожиданно то, что этот же поэт сочинял сказки для детей, и писал он их прямо набело. Рисовал карандашом и тушью, и еще акварели. Они у него сказочные, легкие, чистые по цвету. И в них тоже он, дворовый мальчишка, вечный подросток, и в жизни, и в стихах, слишком рано ставший поэтом. Он ринулся счастливо навстречу восторженной публике, и показалось ему, что так будет всегда, что публика всегда будет носить его на руках. Сколько талантов сгубила эта мысль. И они тонули, каждый в своей бездне, в своей славе и ранней гибели. Да, Губанов стал значительной фигурой в поэзии 60-х годов, не печатаясь. «Спрячу голову в два крыла, лебединую песнь да кашлею. Ты поэзия довела, донесла на руках до Кащенко». Это он пишет в мае 1964-го. А в конце 65-го попадает в эту психиатрическую больницу. Именно там полгода спустя у него потребуют показаний против издателя и журналиста Александра Гинзбурга, который передал ему вырезки из зарубежных газет о его детище, объединении поэтов СМОК, самое молодое общество гениев. Тогда прошел первый поэтический вечер. Стихи Губанова были опубликованы в трех самиздатских альманахах поэзии. Он участвовал в демонстрации в защиту левого искусства. 5 декабря, в день тогдашней Конституции, принял участие в митинге гласности на Пушкинской площади, не будучи диссидентом. И о СМОГе стало известно всем. Но они еще мальчишки, кто-то даже школу не закончил. А в головах у них время, которого уже давно нет. Давно, с 1925 года. Этого имажинизма с его нарочитой театральностью, эпатажем, загадочностью и метафорами. Но есть они, которые придумывают свой мир со своей
эксцентрикой. На свое первое выступление в библиотеке Губанов пришел с петлей на шее. И зашептались: самоучка или гений? А он просиживал днями в библиотеке, ходил в церковь, на выставке путешествовал. А в их смог мечта утописта. Все всех любят и считают гениями. «Старик, ты же гений!» Читают свои стихи, мэтры внимательно слушают, обсуждают дружелюбно. Они хотят успеть сказать свое слово, пока хрущевская оттепель не замерзла. Они этим живут. Встречами, чтением стихов, прозы, спорами, открытиями. А ведь в 70-е, даже 80-е и мы этим жили, диспутами. Смоговцы выражали мысли и настроения молодежи. Некоторые поэты потом станут использовать губановские приемы, его ходы и интонации. И вот уже такие крупные поэты, как Семен Кирсанов, называют их преемниками культуры 20-х годов. Борис Слуцкий доволен, а Георгий Марков из «Союза писателей» говорит: «Я ничего не понял, но мне нравится». Правда, ни одно из этих заключений не поможет Губанову опубликоваться при жизни, за исключением самиздата. А это как раз то самое невыносимое для писателя-поэта. Издаваться на Западе ему предлагали, он отказывался, верил, что издадут на родине. И он хочет все время обожания, когда читает, чтобы восхищались, ценили, подражали, угощали вином. Так оно и было. Он мотается по знакомым, впадает в отчаяние и тоску, прячется от всех и всего, уходит в свою душу и переживает вместе с ней, а потом собирает себя из кусков, пишет, снова читает с надрывом, тяжелым, а то и невыносимым. И обижается, как не выросший ребенок, если недостаточно хвалят. Он не привык к запретам и отказам. Он избалован богемой, алкоголем, восторгами. Но окажется еще, что он боец, вождь. В последние годы он будет рабочим археологической экспедиции, художником, оформителем, дворником и даже грузчиком. Суеверный без меры фаталист, он всегда попадает в истории. От нелепых и комичных до серьезных. Так он себя проверяет на прочность. Или играет с судьбой, чтобы к 37 исполнить свою, ну, миссию. Или вы скажете: нет, не мечту. Ну, кто может мечтать умереть так рано? Зато потом скажут: он же говорил, он же пророк. А он составил себе такой план. На 20 лет активной деятельности, не только написание стихов, но и отпускание себя. И разрешение себе жить, как хочется, на полную. Типа, загадай себе дату смерти, исполни свое желание, и прославишься, как провидец. Не правда ли? И тогда можно бросаться на перерез машинам, которые мчатся по шоссе, что он и делал. Можно, держась за прутья балкона, повисать на руках на высоте 7-го этажа, очертя голову, ввязываться в любую драку. Трезвый Леня спокойно задумчив. Стихи его полны метафор, загадок, похожи на заклинания, словно поэт пытается убедить в чем-то себя. И настанет время, когда крошечные дозы вина будут действовать на него сильно. И тогда он взвинчивается с полоборота, становится страдальчески нервным, беспокойным, с резкими дерганными движениями. Алкоголь его наркотик. И пока еще спасает врожденное обостренное чутье, мгновенная реакция на все. Его ухо с жадностью выхватывает из гула восторженных голосов слово «гений». Он сам это про себя знает. Его задевает, когда кто-то не выражает ни эмоций, ни восторгов, не признает его безоговорочно. Ходит он руки в карманы, в развалочку. «Я стихи написал. Почитаю. Послушай». Читает. И там такой финал. «Умер я. Сентябрь мой. Ты возьми меня в обложку. Под восторженной землей пусть горит мое окошко».
Своему другу Владимиру Олейникову он говорит: «Проживу я ровно, запомни 37 отпущенных мне лет, умру в сентябре». В этом стихотворении все про это и сказано. Все я знаю про себя наперед. Все знаю. Психиатрические больницы станут частью его жизни. Чтобы не натворил чего-нибудь, его упрятывали туда и в годовщину 50-летия советской власти, и до этого, и после. Друзья и близко знавшие Губанова не исключают, что таким образом мать спасала сына от тюрьмы по политическим мотивам или по любым другим. Ввязаться он мог куда угодно и во что угодно. На драку его спровоцировать ничего не стоило. Он неугоден везде. Может набить лицо кому угодно. А справка о психическом нездоровье выручит. Я провел свою юность по сумасшедшим домам, где меня не смогли разрубить пополам, не смогли задушить, уничтожить, а значит, мадам, я на мертвой бумаге живые слова не продам, и не вылечит тень на горе, и не высветлит храм на пергамент старушечьих щек. Оплывает свеча, я не верю цветам, продающим себя, ни на грамм, как не верят в пощаду холодные губы меча. С больным сердцем и расшатанной нервной системой он все равно вынослив. Умеет собрать волю в кулак, но заводится с полоборота, срывается сразу. Тормозов у него нет, руль его упрямства. И он бьет окна и посуду, ломится в двери, просовывая руку с ножом поверх цепочки. И все же его любят. И некоторые по-настоящему. Прощают все его выходки, потому что внутри у него и раскаяние, и смирение. Самые близкие это понимают. И это невероятное соединение противоположностей в одном человеке, живущем между гибелью и прозрением, рождает такие обнаженные стихи. Поэты любят играть с огнем, проверять себя на прочность. Любят разувериться в чем-то, чтобы потом уверовать во что-то другое. Это будоражит их нервную систему, приводит ее в рабочее состояние, но и расшатывает ее. А алкоголь лишь помогает. Владимир Семенович Высоцкий не бывал на собраниях СМОГа, но Олейников вспоминает, как он навещал Губанова в Кащенко. «Леня выбежал ко мне оживленный и радостный, будто находился не в дурдоме, а в доме отдыха. Володя Высоцкий лежал здесь, выписали его недавно, после запоя в себя приходил. Мужик, что надо, мы с ним подружились. Выйду отсюда, в театр к нему пойдем, на Таганку», — он звал. «Ему стихи мои очень понравились. Мы с ним часто курили вдвоем, разговаривали. И он, представляешь, все время просил меня почитать ему еще разок. Но я, конечно, читал. И ты знаешь, когда читал, то поглядывал на него, как он слушает. А он расчувствуется, взбудоражится, и даже слезы у него на глазах, и говорит, что это здорово, что вот это...

0: узнаешь. Но о том, была ли эта история на самом деле, а также о дальнейших очень коротких годах Леонида Губанова во второй части программы. С вами Валерия Коренная на волне 620 АМ, Дэвидсон, Радио Нью-Йорк. Не переключайтесь.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
2: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
3: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
4: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
3: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
4: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
3: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
4: и качественней.
5: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
6: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любой ваше дело до победного конца.
7: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Дэвидсон Радио.
10: Мы любим Нью-Йорк.
0: В эфире программа «Крылья с чердака». С вами Валерия Кэрри.

Историю с Высоцким, о которой вы только что слышали, именно так рассказывал сам Леонид Губанов, который, по словам его друзей, в серьезных делах никогда не врал и не преувеличивал. Могла ли получиться между ними дружба? Не сильно уравновешенный, стремительный и экспансивный Губанов и не менее реактивный Высоцкий. Вряд ли. Хотя у них были еще встречи и не всегда мирные. Рассказывали, как однажды Губанов оказался в компании, где пел Высоцкий, не смог пережить успеха Владимира Семеновича, обматерил его и ударил по лицу. В другой раз он сцепился с юным Лимоновым со словами: «Не лезь ни в свое дело и не болтай, убирайся в свой Харьков или откуда ты там приехал». Лимонов ударил его по голове бутылкой. И тогда оба поэта были участниками смога. Экспрессивный, упертый, задиристый, когда пьян. А пьян он часто, Губанов пишет, о времени, которого уже нет. Но он ныряет в него с головой. Жизнь — это красная прорубь, у виска карета, у раздавленной кокотки, пишет он. И Лимонов еще не знает, какие головокружительные пируэты приготовила судьба ему. Кстати, боролся тогда Лимонов не за себя, а за друга, на которого напал Губанов. На глазах же Лимонова произошла встреча Губанова с его будущей женой Аленой Басиловой. Лимонов пытался и сам за ней приударить, но не вышло. Алена – родственница Лили Брик, муза Маяковского, модная девочка в стиле 60-х, в мини-юбках, длинноногая, длинноволосая, в высоких сапогах с черным пуделем. Живет она с матерью.

0: В их квартиру на Садовой Каретной приедет Илёня Губанов в качестве мужа Алены или Баси. Это будет в 1965 году. Лёня 19, Баси 22. Мать Алены примет зятя. Она не понаслышке знает, что такое богема. Гул Садового кольца, раритетная мебель, переполненные пепельницы, книги, на стенах фотографии картины. В любое время дня и ночи здесь гости. Басилова – хозяйка модного салона, где собираются лучшие люди обеих столиц. Себя считает поэтом. «Я орел, я летаю одна», – пишет Бася. От нее сходил с ума пол Москвы. Генрих Сабгир писал, без Алены Басиловой Москва 60-х-70-х была бы, боюсь, неполна. В ее просторной старомосковской квартире кто только не перебывал. Стихи там читали постоянно. В этом доме в 59-м году записали Андрея Вознесенского. Актриса Татьяна Лаврова однажды увидела, с какими интонациями и жестами читает стихи Губанов, и воскликнула: «Так вот кому Андрюша подражает!» В смысле Вознесенский. В этом же доме бобину своих песен напел Булат Акуджава, одна из первых его магнитофонных записей. Алена яркая, за словом в карман не лезет, любит эпатаж, курит трубку, рассекает по Москве на мотоцикле, не по-советски одевается и пишет причудливые стихи. И она же, кормя голубей на площади Маяковского, познакомится там и подружится с поэтами, и вскоре в ее жизни появится Губанов. Он кочует из одной мастерской и кухни в другую. По московским салонам и всюду читает свои стихи с огромным успехом. Сын инженера и сотрудницы Авира, недоучка, не окончивший даже школы, с детства считающий себя гением, к 18 годам убедил в своей гениальности богемную Москву. Его назовут русским Рэмбо. На его дни рождения соседи вызывают милицию. Дома собирается столько народа, что люди не могут попасть в свои квартиры. Его любят женщины. Неистово, пылко, самоотверженно. Романы у него возникают стремительно, так же, как его стихи, и прерываются внезапно, чтобы уступить место новым. Так же, как стихам. А нежность к Ленечке, как его все называют, в отринутых женских сердцах не угасает. «Как поминали меня, я уж не помню, и рад ли, пили три ночи и дня эти беспутные капли». Леня был восторженный человек, скажет Алена. Он говорил весело и приятно для собеседника: «Старик, ты гений!» В начале их совместной жизни он боялся напиваться. Его пугало это состояние, когда он не может себя контролировать. Его человека слабохарактерного и падкого налезть, напоить легко. А в клоуна он превращался уже сам. Все пытались затащить его в свою компанию. А ему нравится образ Есенина. Эх, пропади все пропадом! Да и цифра 37 заманчивая. И он решил для себя оказаться в той же компании. Он себя так определил. И ему надо было успеть за 20 лет и написать, и прожить. Он суеверен, фаталист, мнителен. У него свои особые приметы, загадывания, знаки. Сознательно бросает он себя в сложные ситуации, чтобы пройти еще одно испытание на прочность. Придя в себя, становится кроток, задумчив. «Все будет у меня. И хлеб, и дом, и Божий страх, и ангельские числа, но только умоляю, будь потом душа, отцеловавшая отчизну». Пишет он, а жене его иногда достается. Как-то ночью Елена Николаевна встала попить воды, Губанову померещилось, что перед ним привидение, и он ударил ее с ноги. Но у самой Алены Басиловой решительный, непримиримый характер. Однажды, когда ей не понравилось мнение кого-то из гостей о Булгакове, она, к восторгу присутствующих, выпрыгнула в окно. Второй этаж в доме был низкий. А когда художник Анатолий Зверев пригрозил, что если ему не дадут денег, он прыгнет с 10-го этажа, Бася крикнула: «Прыгай, сволочь!» сию минуту и захлопнула окно. И Зверев с той стороны на карнизе испугался и начал ломиться в комнату, барабаня по стеклу. Помимо пьянства, Бася терпеть не могла политику. Она была уверена, что настоящая поэзия с политикой несовместима. Но Губанов, впрочем, тоже не революционер. Ну а смагистов выгоняли из институтов, отправляли в психушки и ссылки. На площади Маяковского поливальные машины перегораживали проезд. В 1966 году смог прекратил свое существование. Во время процесса четырех, одного из первых громких в истории диссидентского движения, Басилова и Губанова вызывали на допросы, требуя подтвердить, что Александр Гинзбург общается с иностранцами. Елена Николаевна отказалась подписывать протокол, давать подписку о неразглашении. За ними с мужем установили наружное наблюдение, всюду следовали черные «Волги». Губанов тогда впал в депрессию и угодил в институт психиатрии. И тогда Басилова в суде обвинит КГБ, что они довели ее мужа. И выяснится, что допрашивали Губанова под аминозиновыми шоками. И довели до такого состояния, что он не мог выступать на процессе. Родители его вызывали в горком партии, предупреждали, что их сын будет арестован, если не прекратит выступать со стихами. Когда он выпивает, он невыносимый. В один прекрасный день Басилова потребовала, чтобы муж выбирал, она или его окружение. Губанов, конечно, выбрал ее, поклялся. Но когда Бася оказалась в больнице с перитонитом, слова не сдержал. Алкоголь вновь оказался сильнее. И жена настояла на разводе. Она будет навещать его в психиатрических клиниках и после развода. В психушке Губанова это не борьба с советской властью. Просто он попал в лапы системы, оказавшись между. Ни там и ни здесь. Он ощутил это сполна, когда шумный успех 60-х, 20 лет спустя, сменился почти полным забвением. Но он все равно знал больше любого, кто не знал его. Ищите самых умных по пивным, а самых гениальных по подвалам. И не ропщите, вся земля есть дым, а смерть как пропасть около обвала. И в мире не завидуйте красе, и власти не завидуйте, что проку. Я умер на нейтральной полосе, где сатана играет в карты с Богом. Второй женой Губанова станет Ирина Сапо, преподаватель. Родится сын Дмитрий Леонидович. У него впереди будет своя жизнь. А 37 лет жизни его отца, действующего вулкана по имени Леонид Губанов, это взлеты, срывы, упрямство, отчаяние, вдохновение, и все это на одну единственную жизнь. Он много и охотно читает свои стихи везде, где готовы слушать. «Я тебя забываю, забываю тебя, словно в гроб забиваю желтый труп ноября. Ничего я не знаю, да и знать не хочу. Я тебя задуваю, золотую свечу. И навек ли не знаешь, это осень в красе. Ты во мне умираешь, умираешь совсем, а душа моя бойня злых и сочных обид, и впервые так больно от горячих молитв». Когда он читал, его глаза распахивались, как бы излучая свет. Это позже под набрякшими веками поселится печаль, обида, недоумение, затравленность, потом скорбь, твердое спокойствие и готовность ко всему. А его сложные тексты – это часть мира. И не только его мира, но и нашего. Это еще расцвет самиздата. Напечатанная на машинке в 3 экземплярах рукопись могла разойтись в кратчайшие сроки в геометрической прогрессии. Надежд на издание не было. Я знаю, это еще не убрано, но все равно, сметая хаос, твое лицо, как белый парус над головой моей поруганной, знобит великой старой тайной, эпоха дергает кольцо, чтоб приземлиться на крыльцо еще непризнанной Цветаевой. Да, он пишет. Но друзья все больше устают от него, бросают его в сомнительных компаниях. От лидера не осталось и следа. Он прирожденный импровизатор. С приходом вдохновения он преображается. Глаза вспыхивают, стихи он часто записывает почти набело, уже потом, и то неохотно что-то дорабатывает. В последние годы он вновь заведет семью. Появится лирика трагического поэта, полная любви и печали. КГБ за Губановым следит, но в ссылку не отправляет. Мама работает в Авире. В конце 70-х мода на андерграунд пройдет. Но Губанова как не печатали, так и не печатают. Несколько верных друзей и еще Вера спасают его. И молодому поколению не разглядеть за сотни тел, что за свои стихотворения при жизни я окаменел. Мои пророческие книжки не объяснит седая Русь. Ну что ж, ни дна ей, ни покрышки, когда я бронзовым вернусь. Последним его лечащим врачом был тогда психиатр, а потом известный карикатурист Андрей Бельжо. А Леонид Губанов умер 8 сентября 1983 года. В сентябре, как и предсказывал, и в те самые 37 лет. Умер мгновенно от сердечного приступа. Как скажут. Но более подробных сведений об этом нет нигде. Первые публикации Губанова на родине случились только в 90-е годы. В 2003-м вторая жена Ирина издала толстый том его стихов «Я сослан к музе на галеры». За свою трагически короткую жизнь он написал около 550 стихотворений и 14 поэм. Еще у него было столько же неопубликованного. Как-то он сказал другу: «Все другое. Поэтов нет, стихов не любят. Все торгаши или ученые». И тогда в его глазах уже был отпечаток обид и невезений. Прошло все. Пьяные скандалы, громкие выступления перед памятником Маяковскому, но главного не было. То, что для поэта важнее всего – публикации книг, литературного признания. А так любой, даже самый мощный талант задохнется без воздуха. Воздух – это и есть признание. Он себе установил цифру 37. И с тех пор, сознательно ли нет, но судьбой играл любую с собой в поэзии. Муза была ему уже важнее чувств. Чувства стали лишь вспомогательным материалом на полях его стихов. Благодарю потерянных друзей и хруст звезды, и неповиновение. Благодарю свой будущий музей. Благодарю последнее мгновение, пишет он. Нет уж, извольте, увольте, но ее такую жизнь, скажет кто-то, и будет прав, ну ее. По-другому он не мог. Его путь был особенным. Его воспринимали как варвара русской поэзии за его вольность обращения со словом, ритмом, образами. Что хотел, то и делал. Дерзко и даже вызывающе, особенно в рифме. По всей России стаи, стаи, а на спине моей как будто горят горчишники восстаний и крепко жалят банки бунта. На город смотрят рот разинув, и зависть как щенок в груди, а у меня как у России. Все впереди, все впереди. Он, видимо, знал, что будет потом, но, по крайней мере, знал, что его оценят. Или верил, только пришелся не ко времени. Так тоже случается. Я благодарю за внимание вас, уважаемые радиослушатели, и звукорежиссера Акмаля Тахирова за помощь. Оставляю с песней Турианского на стихи Леонида Губанова. Прощаюсь с вами до следующего вторника. Услышимся в полдень на волне 620 АМ Дэвидсон, радио Нью-Йорк. С вами была Валерия Коренная. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда.
1: Я... Я беру кривоногое лето коня, как горбушку беру. Только кончится вздох, белый пруд твоих рук очень хочет меня. Ну а вечер и Бог, ну а вечер и Бог.

0: цвета коня. Как он плох, как он плох, как он плох, белый пруд твоих рук не желает понять. Ну и Бог, ну и Бог, ну и Бог.
1: Вы слушали программу «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон Радио».
3: «Дэвидсон Радио».
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: «Дэвидсон Радио».
2: 620 AM. Настройтесь.
4: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
5: «Анкор».
4: Премьера спектакля
5: «Сделка».
4: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
5: Премьера спектакля «Сделка».
4: Театр «Анкор».
5: Впервые в Нью-Йорке.
6: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
5: Театральная гостиная.
6: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
5: Билеты на сайте
6: theater.com и по телефону 718-266-3393.
7: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
8: Ждем вас.
9: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
10: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
11: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов. Укус собаки.
12: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов. Порез руки.
13: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
14: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
15: Мой адвокат.
16: Мой адвокат.
17: Юрий Прохин.
18: Опыт.
19: Мудрость.
20: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
21: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
22: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
23: Новости,
24: аналитические передачи,
23: репортажи, мнения экспертов
24: и прямые включения из горячих точек со всего света.
23: Все это RTN.
24: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
23: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
24: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
23: RTN. Смотрите лучшее. We'll be right back.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com.

0: Нью-Йорке 2 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Акмаль Тахиров, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Рубль с начала апреля продемонстрировал наибольшую положительную курсовую динамику к американскому доллару среди всех мировых валют, укрепившись при этом до максимальных уровней с начала 2023 года, сообщает агентство Bloomberg. Администрация Трампа рассматривает вариант применения военной силы против Кубы как крайнюю меру, если экономическое и дипломатическое давление потерпит неудачу. США усиливают санкции и расширяют блокаду Кубы, что уже оставило страну без нефти и дизельного топлива. Трамп предложил председателю КНР Си Цзиньпину договориться о совместных действиях с Путиным против Международного уголовного суда. Трамп заявил, что интересы США, Китая и России совпадают в борьбе с Международным уголовным судом, пишет Financial Times. Собеседники газеты не уточнили, как отреагировал китайский лидер. Трамп добивается для себя права вето на любые возможные российские или китайские инвестиции в Гренландию, утверждает газета «Телеграф». По утверждению источников издания, главная цель администрации Трампа в переговорах о будущем острова заключается в том, чтобы не допустить Китай к полезным ископаемым этих территорий. Вашингтон опасается Пекина, который контролирует около 70% мировых поставок редкоземельных элементов и до 90% их переработки. Соединенные Штаты считают, что Китай может использовать это якобы как рычаг давления. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп заявил, что отложил новые удары по Ирану по просьбе Саудовской Аравии, Катара и Эмиратов. США все больше склоняются к применению военной силы против Кубы. Количество погибших при стрельбе в Сан-Диего возросло до 5. Забастовка работников Лонг-Айленд Рейл-Роуд завершилась. Достигнутое соглашение предусматривает повышение зарплат без увеличения тарифов для пассажиров.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Вниманию всех тех, кто нуждается в корректирующей оптике. Спешите скорее в Vision Palace. Тарифы повышаются, но у вас есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым ценам. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл-оправ. Очков хамелеонов. Очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки. Профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Здесь великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400 и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
4: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
5: Дэвидсон Радио.
4: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке – Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
5: Дэвидсон Радио.
4: 620 АМ. Настройтесь.
6: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
7: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
8: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
9: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
10: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
11: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
12: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
13: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
14: Мой адвокат.
15: Мой адвокат.
16: Юрий Прохин.
17: Опыт. Мудрость.
18: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
19: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт, и хочу с вами сегодня поговорить о выборах, о том, что у нас закладывается вот в этом направлении, к чему мы идем, к чему мы не идем. Ну, в общем, по этому поводу я перевел статью, которую написал Райан Нойхаус «Возвращение политики жесткой силой». Он там, говорится, анализирует то, что у нас здесь происходит, и я вам частично прочту эту статью, можете ее прочесть потом у меня на Фейсбуке целиком, на русском языке. В общем, то есть он очень хорошо сделал анализ. И там не все так просто кажется, как многие хотели бы думать. Ну вот он, в частности, пишет, что коалиция, вернувшая Трампа в Белый дом в 2024 году, начинает распадаться. И хотя поддержка той программы, с которой президент шел на выборы, остается сильной, уверенность в том, что эти цели будут достигнуты, постепенно угасает. Это ощущение, обоснованное или нет, губительно. Избиратели, входящие в эту коалицию, вышли на голосование не ради постепенных перемен президентских указов, временных реформ регулирования или процедурных побед. Они голосовали за решительный поворот в курсе страны, за массовые депортации, привлечение коррупционеров к ответственности, повышение доступности повседневной жизни, прекращение участия в зарубежных конфликтах и возвращение политической власти в руки американского народа. Но дальше вот он вот в параграфе «Абстракция и власть» пишет, что дурные привычки все еще сохраняются в рядах правых, делают эту задачу сложнее, чем она должна быть переизбранием. Аксиоматический консерватизм воспринимает формулирование идей так, словно это само по себе является осуществлением власти, в то время как перформативный консерватизм подменяет содержательность лозунгами, а не реальную силу риторической экспрессии. О чем здесь они говорят? Что, ну, грубо говоря, что Трамп много говорит, мало делает. Что реальных побед мало. И это влияет на уровень, ну, то есть уровень жизни падает. У нас нету серьезного какого-то разговора по поводу зарплат. На этом сейчас держатся демократы. И что, как говорится, это влияет на ситуацию, что мы делаем перформативный консерватив, то есть перформанс. Они реальны. Вместе эти подходы толкают правых к тому, чтобы ошибочно принимать интеллектуальную деятельность за политическое действие. Подготовка аналитических докладов, организация экспертных дискуссий, оттачивание программных установок могут породить внутренние непротиворечивые аргументы, но они не способны создать прочную политическую коалицию. И вот он дальше он говорит, что для того, чтобы выиграть выборы, нужно, грубо говоря, иметь работу, вести на местах. Существует более эффективная модель, пишет он. Недавний успех организации Turning Point Action на праймерис в Индиане, а также в ходе избирательной кампании 2024 года, предполагает политическую стратегию, которую необходимо перенять и масштабировать на национальном уровне. Больше не живем в ту эпоху, когда основная цель и борьба велась вокруг идей в абстрактном выражении. Эта эпоха, если она вообще когда-либо существовала в реальности, уступила место чему-то гораздо более снисходительному, на местах. Мы переживаем возвращение к политике жесткой силы. Это борьба не просто за то, что является истиной, но за то, кто способен более эффективно организовать, мобилизовать, осуществить управление. И приносит ли эта управленческая власть ощутимый результат тем группам избирателям, которые ее поддерживают. Идеи по-прежнему имеют значение, но лишь постольку, поскольку их продвигают идеи люди, которые готовы и способны воплощать их в жизнь. Политический успех рождается из организации людей, создания коалиции, дисциплинированного применения власти. На практике это означает создание оперативных штабов на уровне избирательных участков, способных выявить избирателей с низкой электоральной активностью и раз за разом обеспечивать их явку на выборы. Это означает внедрение своего влияния в институты, формирующие гражданскую жизнь, профсоюзы, церкви, отраслевые ассоциации, родительские группы, корпорации, местные органы управления. Это означает контроль над процессом выдвижения кандидатов, гарантирующих, что претенденты на выборные должности будут разделять ценности той коалиции, которую они заявляют представлять. Наконец, это означает проведение активной политики по перестройке избирательных округов, редистриктинг, а также в финансировании операций, определяющих порядок доступа к участиям в выборах, процедуры их администрирования, механизмы разрешения спорных ситуаций после голосования. Это означает поддержание постоянного контакта с избирателями не только в последние недели перед выборами, но на протяжении многих лет с посредством отстаивания конкретных интересов, обеспечения присутствия на местах и зримого выполнение данных обещаний. То есть, ну, я не буду читать вам целиком все это. Речь идет, в общем, вот о чем. Что мы это, кстати говоря, здесь обсуждали и говорили, я просто рад, что я как-то думаю в унисон с какими-то стратегами из республиканской партии. Они говорят вот о чем. Что для того, чтобы выиграть выборы, вы не можете их выигрывать, начиная кампанию за полгода или даже за год. Кампания избирательная, грубо говоря, не должна заканчиваться никогда. То есть люди, которых вы хотите избрать, или которые претендуют на место быть избранными где-то там в будущем, должны все время быть на слуху. Они должны быть все время на виду. Если вы этих людей не имеете, то вы заведомо отдаете преимущество другой партии. И вот мы давайте вот возьмем вот наши выборы в Нью-Йорке, что были. Я еще раз повторяю свою мысль предыдущую, что при всем моем уважении к Сливе и так далее, это был усталый, абсолютно, знаете, как вытащенный из шкафа с нафталином кандидат. Очень-очень посредственного такого третьесортного качества. Мы, республиканцы, его поддерживали, потому что больше никого другого они не выдвигали. Но они выдвинули, они нам дали туда очень мало денег, кандидат этот был очень слабый. Поэтому чему мы удивляемся, если демократы в таком городе выигрывают? Если республиканцы окончательно забили, ну то есть сказали, что знаете, мы там выигрывать не будем ни в Чикаго, ни в Лос-Анджелесе, ни в Нью-Йорке, все, 12 места заказаны, мы туда даже деньги тратить не будем. Мы будем тратить там, где мы выигрываем. То есть с точки зрения распределения денег, наверное, это умная компания. С точки зрения выигрывания выборов, это компания не умная, потому что, понимаете, один город Нью-Йорк перевешивает весь остальной штат. Один город Филадельфия перевешивает всю Пенсильванию. Поэтому если вы не будете работать с Филадельфией, Пенсильванией или с Нью-Йорком в штате Нью-Йорк, или, допустим, там, я не знаю, с Чикаго в штате Иллинойс, то вы проиграете весь штат. Даже если он абсолютно красный. Одна синяя точка вот в виде вот этого города Чикаго перевешивает весь остальной красный штат. Как надо работать с избирателями? Надо их обходить, с ними надо вести беседы. Лидеров надо выбирать заранее. Должны быть какие-то заранее определенные люди, которые, как говорится, на слуху, которые умеют вести себя с избирателями, которые немного обещают, но которые обещают что-то реальное, которые могут, как говорится, с избирателями соединиться. То есть, ну, соединиться в том смысле на каком-то морально-этическом уровне, который понятный вот обычному человеку. Или, скажем так, той группе населения, которую вы окучиваете. То есть, если вы пришли к группе населения, которые там высокие, как говорится, работники какого-то профессорского звания, то там, конечно, то есть человек, который там придет и не будет знать самые какие-то, ну, то есть не будет с ними говорить о философии, им интересен не будет. С другой стороны, человек, который приходит к каким-то фермерам и начинает с ними говорить о философии, им тоже не интересен. То есть, поэтому здесь нужно что-то универсальное. То есть, для этой группы он должен быть образованным, для этой группы он должен быть относительно простым. Но окучивать избирателей, постоянно с ними вести беседы, постоянно с ними каким-то образом вести работу, мы обязаны. Потому что иначе эти выборы превращаются в трехмесячные выборы, которые никому не интересны. Абсолютно. И кандидаты, еще раз повторяю, у нас получается, знаете, как исполняющие обязанности кандидата там на что-то такое. Не лидер какого-то местного какого-то значения, а вот именно исполняющие обязанности. Давайте найдем срочно, чтобы место не было пустым. Ну так давайте лучше вообще не находить, давайте просто дадимся и все. Потому что так будет меньше расходов, меньше разговоров. Вот в чем беда. Пока этого республиканцы делать не будут, они делать это категорически не хотят, они вообще не хотят вести работу с населением. Мы это уже тоже много раз обсуждали здесь, это постоянная проблема, они не хотят заниматься ни пропагандой, ни работой с населением. Демократы это делают охотно. Их можно винить за это? Нет, они делают то, что они должны делать. Они обходят участки, они действительно ведут работу с населением, они все время на слуху, они все время известны. Они собирают какие-то митинги, они собирают какие-то инициативные группы. Выиграют они или не выиграют, неизвестно, но они все время на слуху. Они есть. Республиканцев нет. Они только начинают интересоваться избирателями, я повторяю, вот незадолго до выборов. Незадолго до выборов это уже никому не интересно, потому что это избиратели, которые уже, в принципе, понимаете, что-то для себя решили. Или уже настолько окучены, что называется, всеми остальными, что зачем им это надо теперь? Зачем надо менять свое мнение? Вот в чем дело. Вот об этом ведется вся эта, вот эта, вот весь этот разговор. К сожалению, мы пока, я вот не вижу, чтобы было что-то изменялось по этому поводу. Поэтому мой вопрос к вам, вот можете набирать наш телефон, это 718-303-90-90, что вы думаете будет с этими выборами, которые у нас вот идут в ноябре 26 года? Кто вы считаете победит, у кого есть преимущество, что нужно делать? Как вы себе это видите, представляете и так далее. Вот, пожалуйста, ваше мнение. Вы можете соглашаться со мной, можете не соглашаться. Я считаю, вот мое личное понимание такое, что вот то, что я вижу, происходит на сегодняшний день, это заведомый проигрыш, к которому мы идем. Если он не состоится, то только за счет того, что республиканцы смогли провести вот это вот переделку округов, но это своего рода жульничество тоже, то есть получается. Так что они просто чисто физически добавили себе большее количество кандидатов. И таким образом им не надо, они не боятся, что они потеряют столько мест. Но это все равно временная мера. Понимаете? Это временная мера. И вот здесь вот у нас вот возникает этот вопрос. Каким образом мы можем уйти от этого? Республиканцам совершенно четко надо оседлать вопрос с стоимостью жизни. Мы на сегодняшний день, я думаю, что это самый главный вопрос в стране. Инфляция, стоимость жизни, что нужно делать, куда нужно двигаться и так далее и тому подобное. Вот о чем ведется речь. Мы, к сожалению, это опять-таки не делаем. Наш телефон 718-303-90-90. Все линии молчат. Я так понимаю, что сказать никто ничего не хочет или не может, или боится. Ну, окей. Это ваше дело, конечно. Но вот лично мне кажется, что это очень важно для выборов. Ну, и теперь я хочу перейти к нашей второй теме. С вами поговорить о бургерах, о пицце. Это намного более важно, я думаю. Что вот у нас появился человек, его зовут Тим Спаркс, который вкладывает сейчас огромные деньги, купил 80 бывших пиццерий Pizza Hut и возвращает им вот их тот оригинальный вид, который у них был. Так, вот у нас появился первый звонок. Добрый день, вы в эфире.
1: Добрый день, Александр.
0: Добрый.
1: Я хотел бы у вас спросить, я вот слушаю вас. Вот страны ОПЕК, что это за организация ОПЕК в рыночной экономике? Для чего она нужна? Это я понимаю, вы сейчас мне будете объяснять, но я просто...
0: Мафия.
1: Это обычная мафия. Это мафия, которую нужно, так сказать, разрушить, и все, если бы не было этого...
0: Вы не можете ее разрушить, пока она сама не схлопнется. Это же их желание, они вступили в нее. Что вы можете? Ничего. Ничего.
1: Так что по поводу выборов? Этот кризис пережить, так сказать?
0: Я не думаю. Этот кризис, он, как говорится, только частично связан с ОПЕК. Так что вы думаете по поводу выборов?
1: Что можно думать по поводу выборов? В такой ситуации, я не знаю, шансы очень маленькие для республиканцев. Я пессимист, как, к сожалению, я не вижу. Если это удастся как-то, ну, вы сами говорите, экономика, экономика, все же голосуют колбасой. Это же, понимаете, все, если будет любого, так сказать, возьми, ну, я не знаю, я себя не бью в грудь и не кричу, что я патриот, я понимаю. Но люди же, они же не, они думают сегодняшним днем, понимаете. То, что там, вы посмотрите, что не нужно было на Иран, зачем мы напали. Понимаете, это же, ну просто, я не знаю. Для меня это не... А люди голосуют только долларом. Если, как вы правильно говорите, завтра на доллар будет...
0: Вы исчезли, Юра, я вас не отключал. Еще раз, 718-303-90-90. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Ну, в общем, то есть, вот, значит, вы считаете, то есть, вот, Юра звонил, он считает, что выборы будут плохие. Я повторяю, у меня мнение так тут разделилось. То есть, если вариант с вот этим редистриктингом сработает, то они тогда смогут вытащить дополнительные голоса просто из тех штатов, где провели разграничение. Но является ли это выборами? Это или является все-таки попробовать подтасовки факта провести? Понимаете? Потому что, то есть, как бы у них просто появляются лишние округа, и они за счет этого выиграют, за счет большего количества округов, а не за счет того, что они могут выиграть это соревнование. То есть соревнование, получается, они проигрывают. Вот, вот что меня лично дергает во всем этом. Что если мы говорили бы вот на равные все это основе, то получается, что выиграть они не могут. Вот это вот очень гадостное понимание. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Ну ладно, так вот, поговорим о пицце. Вот, этот человек, он скупает бывшие пиццерии по Соединенным Штатам. Это он президент Dallon Corporation. Он уже купил 80 вот этих Pizza Hut, которые были. Это, значит, если вы никогда там не были, ну, в общем, ну, вы, наверное, проезжали мимо, но, в общем, это когда-то был совершенно... шедевральный такой вот чисто американский ресторан, основанный в Америке и так далее. Там был совершенно свой дизайн сделанный и так далее. Там были определенные стаканы, определенная атмосфера, определенный дизайн самого этого помещения и так далее. Потом, значит, что произошло с Pizza Hut, как со многими другими. То есть оригинальный владелец либо сделал IPO, то есть, ну, продал акции, то есть решил, ну, немножко расширить владение, продал акции, и у него, значит, остался только, допустим, один из контрольных пакетов. А все остальное ушло каким-то другим людям, которые к этому отношению, к этому ресторану имели относительно маленькое. То есть они его не основывали, они его не украшали, они его не продумывали. И вот они его решили пустить в поток, то есть вот в корпорацию. И вот начинают строить вот эти все эти рестораны, которые совершенно один к одному совершенно безликие. Вот этот вот весь этот дизайн уже просто забит и забыт одновременно.

0: под Тиффани вот эти лампы, которые стояли на столах, с красным абажуром обязательно. И они создавали такую темную атмосферу в ресторане, и вот люди сидели, то есть это создавало своеобразный уют такой. Вот это был своего рода ностальгия. Вот так вот ностальгический такой вот дизайн. Но он очень хорошо продавался. Это называется классика фактически на сегодняшний день. Когда от нее отказались, они начали терять вот своих клиентов. Вот сейчас это возвращается обратно. И я к чему это говорю, что вот я заметил следующие вещи, что люди в Америке, они уже достаточно sophisticated, чтобы требовать не только количество, но и качество. Они любят вот свои традиции, они любят свою культуру. Они любят те свои вкусы, к которым они привыкли. Понимаете, не надо доказывать там каким-то там европейцам, что понимать, что вот и что их кофе лучше, чем наша Кока-Кола и так далее. Там Кока-Кола, вернее, у нас Кока-Кола, у них пицца, это не важно. Есть какие-то вещи, которые в Америке уже состоялись. Их не надо забывать. Их, наоборот, надо развивать, и за них надо держаться. Дизайн каких-то вещей нельзя менять. Потому что иначе вы на этом проиграете. Окей, давайте сделаем перерыв и продолжим.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. В Нью-Йорке закончилась забастовка Long Island Railroad. Около 3500 работников, представлявших 5 профсоюзов, вернулись к работе после соглашения с МТА. Забастовка началась в субботу 16 мая и стала первой такой остановкой с 1994 года. Губернатор Кэти Хокол заявила, что движение возобновилось. В Нью-Йорке мэр Зоран Мамдани встретился с главой JP Morgan Chase Джейми Даймоном в новой штаб-квартире банка на Парк-Эвеню. Это первая такая встреча на фоне споров о налоговых предложениях Мамдани для состоятельных жителей. Представитель банка назвал разговор конструктивным и дружелюбным. Нападение на мечеть в Сан-Диего стало одним из самых тяжелых эпизодов недели. Трое погибших прихожан, двое мертвых нападавших, расследование ФБР и полиция, версия о преступлении на почве ненависти. В Нью-Йорке трагедия в Мидтауне. По данным полиции, женщина погибла после падения в открытый люк Кон Эдисон на пересечении Ист 52-й стрит и 5-й Эвеню. Вызов поступил около полуночи в понедельник. Женщину доставили в пресвитерианскую больницу, но спасти ее не удалось.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Комфорт-зон, забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки Comfort Zone поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С Comfort Zone ваши родные под надежной опекой, а вы в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: день начинается так. Я встаю, пью чашку кофе, выкуриваю сигарету и на промывку мозга.
1: Какую промывку мозга?
0: Что значит на какую? Утреннее шоу доктора Ермолинца. Утром промыл, целый день ходишь, как огурчик.
2: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
3: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
4: Четыре простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущества вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивное отношение к вашему бизнесу. Реклама на Davidson Radio. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Davidson Radio. 718-303-8000.
5: Вы слушаете Davidson Radio. Радио.
6: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
7: Здравствуйте, господа, еще раз. И вот я к чему это все говорю, что в Америке вот совершенно четко есть свой стиль, есть своя культура. Есть свои какие-то уже наработанные учреждения, которые превратились, ну, можно сказать, в институты своего рода. То есть и рестораны, и стили, и одежда своего рода и так далее. Ведь, например, большие стаканы с кофе, они прородились в Соединенных Штатах. Опять-таки, мы можем спорить, насколько хороший это кофе по сравнению там, с кем-то где-то в другом месте. Но, тем не менее, эта мода существует. Понимаете, то же самое, понимаете, как музыка есть какая-то. То есть кому-то нравится Майкл Джексон, кому-то не нравится. И я говорю о чем? Что вот есть какая-то ностальгия, или даже не ностальгия, а такая, знаете, вот жажда доказать, ну, самим себе, может быть, даже в чем-то, а может быть, и миру, что у нас есть свой собственный стиль, у нас есть собственное качество. И вот то, что вот он делает вот с этой вот пиццей Хат, я считаю, что это своего рода углубление вот этого качества, которое у нас дали. Мы все время брали количеством. Количество, количество, количество. А вот теперь вот наступает какая-то зрелость общества, где есть именно качество. Вот я считал раньше, что у нас этого качества больше. Вот когда произошли вот этот слом памятников истории в 2020 году, когда вот прошла вот эта вся эта вакханалия идиотизма, что давайте, понимаете, потому что кому-то мешал там памятник генералу Ли. Понимаете, это мне, для меня это был совершенно четкий сигнал, что мозги перестали работать у многих. Потому что качество именно заключалось в том, что именно, что прошла вот эта гражданская война, людей, которых воевали против вас, не расстреляли, не сослали ни в какие лагеря, не заставили там, понимаете, я не знаю, вечно быть виноватыми второго сорта, то нет, с ними помирились. Там была реконструкция, с ними помирились, с ними нашли общий язык. Вы хороните своих, мы хороним своих и так далее. У нас наступило, это было американское качество. И вот оно потеряно куда-то. Вы понимаете, вы посмотрите, какие здания, вот когда вот идет вот этот спор о том, что, значит, Трамп предлагает вот эту монументальную арку в Вашингтоне, или вот этот строит этот бальный зал, как они называют, я его называю банкетный зал, но неважно. То есть все захлебываются слюной, понимаете, и говорят, что, понимаете, что он, вот как это так, почему, зачем и где. И. Ребят, а вот вы никогда не обратили внимания, что когда вы бываете в том же самом Вашингтоне, вы где ходите? Вы ходите в основном среди монументальных зданий, вы идете в Национальную галерею, вы идете в Белый дом, вы идете в Конгресс, в здание Верховного Суда, в библиотеку Конгресса, вдоль мола прохаживаетесь и так далее. Это все вот эти монументальные здания, построенные в греко-римском стиле и так далее. Это Министерство финансов, Министерство торговли. Подряд они буквально идут. Все восхищаются именно вот этим вот греко-римским стилем. Какие же там еще египетский стиль, вот этот древнеегипетский стиль появляется. Вот главный обелиск Вашингтону, памятник Вашингтону, это же чисто, это же из Египта пришло, древнего Египта. И вот эта монументальная архитектура, она и вот точно так же во всех остальных городах, понимаете, когда вы приезжаете в Париж, вы не прогуливаетесь по новым каким-то или там кварталам где-то черти где, нет, вы идете в центр, именно в исторические кварталы, именно там, где вот бульвары, где в свое время Осман построил вот это все вот эти вот спрямил и Парижские улицы, сделал вот эти кафе, бульвары и так далее и тому подобное. Но этому уже так, на минуточку, почти вот будет 200 лет. То есть это уже тоже историческая застройка. И то же самое в Барселоне, то же самое в Лондоне, то же самое. Вас мало интересуют все эти новые там какие-то домики. Вас интересует именно история, именно качество. Вот в Америке, у меня такое впечатление, этого качества не хватает. И вот в частности, это, конечно, маленькая часть, вот эта Pizza Hut, но это одна из. Знаете, это один из вот таких, тоже называется, staples, или таких вот основополагающих каких-то стилей, который возник в Америке. И он должен сохраняться, потому что это действительно вот, это чисто что-то американское, что никто другой не сделал. И есть, вот знаете, вот есть такой, такой лимонад, который, вот, к сожалению, перестали делать с нормальным сахаром, делают теперь с корн-сиропом. Это был Boylan фирма. Они его делают в стеклянных бутылках 1901 года. Вот эта бутылка, вот она сохраняется. И я, честно говоря, вот аплодирую этому, потому что в этом есть вот сохранение своего какого-то стиля, и в этом есть какой-то, какая-то дань традициям. Это важно. Это важно, потому что, понимаете, мы иначе получаемся люди как без роду, без племени какого-то. Через там, я не знаю, когда мы умрем, понимаете, там наши правнуки уже про нас ничего толком знать не будут. Ну, был там какой-то там, я не знаю, прадед Саша. Ну, был и был. Понимаете, вот эти вот аристократия в Европе отличалась тем, что они хорошо знали своих предков, они глубоко изучали свою генеалогию, там роды какие-то главные и так далее и тому подобное. Там во Франции было, я не знаю сколько, ну, наверное, под 40 тысяч дворянских семейств. Дворянских семей. Не все они дожили до революции, многие прекратили существование до революции и так далее. Многие остались после революции и так далее. Но, в общем, так или иначе. Но, как правило, вот этих вот всех этих отпрысков из всех этих благородных семей обязательно учили генеалогии, истории, традициям. Они знали, откуда они произошли, они знали, что они сделали, они знали, что вот мой там какой-то предок такой-то, значит, там, я не знаю, построил какой-то там, я не знаю, доходный дом там, или, понимаете, построил больницу общественного презрения для бедных и так далее и тому подобное. Они чтут эти традиции. Мы... Вот как будто без роду, без племени полного. Поэтому я вот приветствую такие вещи. Я приветствую сохранение старины. И вот поэтому вот опять возвращаюсь к Трампу. Он вот сейчас буквально начал функционировать вот этот каскад, который есть в Вашингтоне. Называется Меридиан, по-моему, Меридиан Парк. Там существует каскад, который был много-много лет абсолютно полностью заброшен. Там он не работает, эта вода там не работает с 2015 года, по-моему, самый минимум. И вот, значит, Трамп вмешался, значит, впервые, причем деньги на ремонт выделялись Конгрессом, никто ничего не сделал. Парк зарастал бурьяном, это закончилось бы сносом. И вот пришел Трамп, и он, как говорится, увидел в этот бардак полный, выделил на это какие-то деньги, настаивал на ремонте, и вот впервые с 2015 года парк работает, каскад работает, там появились люди, там красиво, там... Это все, как говорится, приведено в нормальное состояние. И что вы думаете, я читаю по этому поводу? Я читаю, значит, мнение, ну вот я вам сейчас переведу это мнение. Авторитарные фашистские лидеры на обычной основе занимались патриотическими украшениями и celebration, ну то есть отмечаниями различных событий, монументального национальных таких вот проектов для того, чтобы удивить своих собственных людей, ну граждан. Муссолини, Гитлер и там Франко, тот же в Японии, они все устраивали патриотические там фестивали, что-то строили и так далее. Ребят, вы за уши притягиваете эти вещи. Вы за уши притягиваете эти вещи. То есть получается так, что, значит, нормальные, народные, свободные, вот не связанные с фашизмом демократы или вот эта левая вся эта тусовка, они считают так, что мы должны жить в каком-то полной помойке, вонючей, грязной, с крысами и так далее, тогда мы, как говорится, нормальные люди. А вот если мы восстанавливаем каскады или ставим памятники отцам-основателям, или пытаемся украсить город, который уже построен в римском стиле и основан на греко-римской традиции, мы пытаемся, как Вашингтон, мы пытаемся его украсить, то мы фашисты. То есть, получается, основное население США, которое именно предпочитает вот такие парки, такие места, там с книжкой посидеть, кофе там выпить и так далее. И во всем основном, значит, все остальные тоже фашисты, да? Ну тогда окей, файн, считайте меня фашистом. Потому что я именно люблю именно вот подобные стили, именно такие кварталы. Я не буду ходить, вот в Вашингтоне есть какая-то часть Вашингтона, которая строилась в 60-х, 70-х годах, это вот этот брутализм стиль. Здание ХАД, например, администрация ХАД, рядом там здание Голоса Америки и так далее. Огромные здания, наверное, очень хорошие в смысле функционирования. Здание, бывшее здание ФБР. Тоже это такой брутализм. Скажите, кто-то на него хочет смотреть, ходить? Я сомневаюсь. Оно ничего красивого из себя не представляет. Ну, проходишь мимо, если бы тебе специально не ткнуть пальцем и сказать, вижу вот это, вот-вот. Это здание, главное, как говорится, здание ФБР. Ну, пройдешь мимо. А мимо здания, например, там главного национального архива, понимаете, который тоже построен в греко-римской традиции, в чем-то позднее такая, она немножко перегруженная деталями, вы остановитесь и увидите. И так далее и тому подобное. Вот таких вот примеров очень много. Значит, что-то не так вот в этой всей этой логике, понимаете, что вот если вы любите, понимаете, вот эти монументальные или красивые, грубо говоря, красоту и чистоту, то вы фашисты. Глупость какая-то. Добрый день, вы в эфире.
8: Одну секунду. Добрый день, Александр.
7: Добрый.
8: Спасибо вам за передачу. Полностью вас поддерживаю и полностью с вами согласен. Все, что вы говорите. И вот, значит, традиции, конечно, это полный дебилизм. И, конечно, это должно еще в школах, в начальных школах прививаться public school, чтобы дети вырастали патриотами, а не это самое. И как раньше было в 60-х годах, они гимн пели Америке, а сейчас это вообще считают за позор. На колено становится.
7: Ну, не все становятся, да, ну не везде, конечно, но слишком много. Да,
8: да, знаю, Коперник этот вот, который...
7: Ну, черт с ним Коперник, он идиот. Ну, да. Ну, мало ли он идиот.
8: Полнейший, согласен.
7: Он да. Идиот, он хороший спортсмен, но не более того.
8: Да. Теперь насчет республиканской партии, которой я тоже принадлежу и даже являюсь донором, но я считаю, что тоже проиграют, и правильно вы говорите. Значит, Трамп должен побыстрее закончить эту войну и тянуть эту волынку. Раз. Снизить цены на бензин и чтобы сделать все, чтобы гроссери тоже цена снизилась. И тогда только они могут выиграть. Но, естественно, никто не ведет работу с населением. Никто. Они только по имейлам или по текст-месседжам и все. И больше ничего. И то.
7: Нет, но, там да, я понимаю.
8: Все эти имейлы и текст-месседжи заключаются в конце того, что ты должен дать им деньги.
7: Но
8: и больше ничего.
7: Абсолютно.
8: Конечно, ну, да. Неправильно. Вот. А так полностью с вами согласен. Единственный шанс, что выиграть, вот этот месяц июнь срочно закончить войну, понизить цены на бензин, и я думаю, что и гроссери тоже с этим, ну и еще сделать какие-то шаги по экономическому развитию страны, чтобы люди видели цены, и чтобы заглядывали, как вы говорите, в холодильник и видели, что можно потратиться и все такое. От другого выхода
7: спасибо.
8: Нет, проиграем.
7: Да, спасибо.
8: Вам
7: спасибо.
8: Спасибо тоже. Спасибо.
7: Спасибо. Спасибо. Спасибо. Добрый день, вы в эфире.
9: Здравствуйте, Александр. Да, Саша говорит, давно с вами разговаривал. У меня хотел вопрос такой. задать. По поводу вот войны в Иране, у меня складывается впечатление, что, в принципе, что наш президент, он и не был заинтересован в смене режима никакой. Вообще он с Нового года начал вырабатывать политику страны, чтобы занять все энергоресурсы в мире и самому распределять. В принципе, это на благо страны, конечно, ему наплевать, как мы здесь живем. Мы, наверное, можем позволить себе платить больше. Ну, я, по крайней мере, могу. Вы можете, может быть, и другие какие-то люди. Не все, наверное, да. Но ему, в принципе, на это наплевать, потому что к выборам он может открыть заслонку и понизить цены каким-то образом. Но, в принципе, все построено на то, чтобы занять все место, чтобы закрыть пролив, поднять цены на нефть и самому распределять, не обижая ни тебя, ни свою семью, ни своих друзей. И все это работать на благо нашей страны, как будто бы. Что вы можете об этом сказать?
7: Спасибо. Спасибо. Я с вами не согласен. Я думаю, что закрытие пролива, Ормузского пролива, это скорее следствие вот этой кампании, которой мы идем против Ирана. Иран имеет вот этот вот колоссальный рычаг давления на США через всех остальных вокруг. То есть, если они закрывают выход из пролива, повышаются цены на нефть, особенно в предвыборный год, у Трампа начинается, понимаете, горячка, давайте что-то делать и так далее и тому подобное. То есть, вот о чем ведется речь. Я думаю, что это чисто, это непредвиденный эффект. Другой вопрос, что Трамп, вот, например, из Гренландии, вот только что были новости. И это правильный, в принципе, шаг с его точки, с нашей точки зрения. Он пытается установить так называемую суверенное пользование какими-то ресурсами, допустим, на Гренландии, только за Соединенными Штатами. Вот, допустим, Дания, которая там так-так ничего не добывает. И Соединенные Штаты. Все. То есть, чтобы это было такая, вот, знаете, такая нетронутая, никем кладовая. Вот то же самое можно говорить про Канаду. Знаете, Канада тоже обладает огромным севером, там огромное количество ресурсов, которые даже толком не изведаны, ничего. Аляска. Какие-то морские просторы, понимаете, вот нельзя допускать, чтобы там, например, какие-то китайские, понимаете, пираты ловили рыбу. И так далее. Это тоже, это вот, казалось бы, рыба, да, ну что, о чем мы говорим? Это же не просто так, что китайцы именно подплывают в северные моря, именно огромным флотом этих рыболовецких шхун, там подплывают какие-то северные моря и вылавливают там всю рыбу. У себя они ловят мало. Понимаете, вот это вроде бы такая вот небольшой штрих, но это есть. Или они суверенно покупают целые страны где-то в Африке для суверенного выкачивания ресурсов оттуда. А когда мы это делаем, ругают только нас. И Китай не видит. Поэтому в этом отношении Трамп, понимаете, при всем, при всей гадостности вот этой вот политики, это фактически политика сфер влияния, которая была в каком-то 19 веке, мы вроде бы ушли от этого всего, но пришли к этому обратно, ну, потому что вот так мир идет. Мы не можем игнорировать весь остальной мир, понимаете, который именно так хочет жить, понимаете, а мы будем жить по каким-то там святым правилам. Мы останемся, понимаете, вот, ну, с дулей в руке. Если существует вот такая конкуренция в мире, понимаете, что одна сторона пытается выжить за счет всех остальных других, вот Китай этим занимается фактически, то мы не можем стоять, вот понимаете, и дать это позволить им сделать. Потому что, вы понимаете, мы можем жить рядом с Китаем, Китай не захочет жить рядом с нами. Это то же самое с террористами. Мы можем жить рядом с каким-то террористическим государством, если они там внутри себя, там, понимаете, друг друга режут на куски, да ради бога. Но они же не перестанут резать, они же не только начнут резать себя на куски, они начнут резать всех остальных вокруг. Они начинают выплескиваться из этого своего сортира и устраивать сортир везде, во всем остальном мире. Вот, кстати говоря, тут по поводу вот этой мечети. Вот знаете, я, вот которая стрельба была, вот я вот не испытываю больших, как говорится, плакать по этой мечети не буду. Это одна из тех мечетей, где радовались, когда был 9-11, и эта мечеть очень пышно отмечала вот этих марчеров, то есть, ну, вот этих вот погибших за правое дело из Хамаса. Glory to our marchers. San Diego Vigil. Они очень это пышно отмечали, вот этих вот всех этих мучеников, которые погибли в борьбе с евреями и так далее, вот, понимаете, которые мученики. Представляете, вот эти все бандиты, которые устроили набег на Израиль, они их назвали мучениками. Это вот та самая мечеть. Я бы такую мечеть бы закрыл. Тех, кто ведут такую пропаганду, посадил бы за террористическую деятельность, мечеть снес бы. Вот я считаю, это правильно было бы дело. Раз ведется такая пропаганда, все, мечеть закрыть, виновных привести к ответственности, здание снести. Безжалостно, не продать, снести под ноль. Вот что надо делать. Поэтому извините, что я не плачу по этой мечети. И что там произошло. Так. Это чтобы вы знали, вот это такая предыстория. Совершенно тогда, вот у меня плакат висит. 18 октября 23 года. Islamic Center в Сан-Диего. Glory to our marchers. Посмотрите, оно у меня стоит на Фейсбуке. Что они тогда очень, как говорится, плакали по вот этим всем мученикам, тех, которых израильтяне пришибли в первые же минуты, вот, ну, когда начали отвечать на вот это вторжение, на этот погром жутчайший, который вот эти все эти звери устроили. Зверье натуральное. Нам их объявляют мучениками. Понимаете, а вот эти полезные идиоты на улицах объявляют официальное сопротивление. Вот я плакать по ним не буду, и по этой мечети плакать не буду, не хочу. Стреляли. Может быть, так и надо. Может быть, так и будут, только вот тогда будут, понимаете, думать, бояться. Немножко, понимаете, в чувство придут какое-то. Не знаю. Нет у меня слез по этому поводу. А по поводу вот этого, вот я говорю, вот пришел Трамп, понимаете, и привел вот этот вот каскад в Вашингтоне в порядок. Стало красивое, нормальное, цивильное место. Для прогулок, вот буду в Вашингтоне, обязательно пойду туда, посещу. Красиво, интересно, действительно, каскад высокий такой, и, ну, фонтаны. Знаете, для украшения городов еще ничего другого не придумали. Площади, фонтаны, памятники, деревья, скамейки. Для собачек там что-то делают, какие-то там, я не знаю, фонтанчики, чтобы они воду пили. Чтобы дети бегали и так далее, кофе продают. Вот жизнь нормальная. Нам все это, нам пытаются объявить, что это признаки фашизма. А вот нормально это когда, окей, давайте, чтобы там была грязь, чтобы там были бомжи какие-то вонючие, криминал, понимаете, наркотики, проститутки, тараканы. И это будет, тогда это будет нормально. Что-то вот сломано в этой идиотской логике.
10: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com davidzonradio.com.
11: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
12: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
13: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Рейза Рос Социум» каждый вторник с 4 до 5.
16: Я
13: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
16: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
13: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
16: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
17: Это передача, которую вы все любите.
18: Я приветствую вас на волне 620 AM.
17: Передача, которая выходит в эфир только раз в неделю.
18: Втроем у нас триумвират. Паша, я, Акмаль.
17: Где вы можете поделиться своими искренними мыслями.
18: Ну разве можно остаться равнодушным?
17: И ее нельзя пропустить.
18: Доброе утро.
19: Доброе утро.
20: Здравствуйте.
21: Доброе утро, это Лев.
22: Меня зовут Жанна.
17: Программа Марины Левинсон «До самой сути».
18: Ой, как интересно.
17: С 10 до 11 по пятницам.
18: А я вас обнимаю и говорю до скорой встречи.
6: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
23: Дэвидсон Радио.
6: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните. Звоните, участвуйте.
23: Дэвидсон Радио.
6: 620.
24: В Нью-Йорке 3 часа ночи.
25: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
24: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
26: Новости на
24: Дэвидсон Радио.
26: Информация к этому часу.
27: У микрофона Лена Вишневецкая. Витамин D играет важную роль в защите кишечника от воспаления и нарушений пищеварения, поддерживая целостность кишечного барьера и модулируя местный иммунный ответ. К такому выводу пришли ученые из Висконсинского университета в Мадисоне. По словам ученых, при дефиците витамина D чаще наблюдается болезнь Крона, язвенный колит, дисбиоз и нарушение всасывания питательных веществ. В ряде экспериментов добавки витамина D снижали уровень воспалительных маркеров и улучшали качество жизни пациентов. Авторы подчеркивают, что способность эпителиальных клеток кишечника локально активировать витамин D для защиты от воспаления подтверждает модель слизистой регуляции. Однако, несмотря на многообещающие данные, клинических исследований на людях пока недостаточно, и общий вклад рецептора витамина D в здоровье кишечника требует дальнейшего изучения. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Дэвидсон Радио. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
26: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
28: Вниманию всех тех, кто нуждается в корректирующей оптике. Спешите скорее в Vision Palace. Тарифы повышаются, но у вас есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым ценам. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл-оправ. Очков хамелеон миллионов очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки. Профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Здесь великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400 и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
0: Безболезненно, без общего наркоза. Всего за 30 минут и прямо в клинике Sinai Diagnostics вас избавят от отеков, жжения, вздутых вен и безобразных сеточек на ногах. Всех симптомов, говорящих о варикозе, которым страдают ваши ноги. Венопластика – процедура, проводимая командой профессионалов, радиологов и сосудистых специалистов клиники Sinai Diagnostics. Это прекрасные результаты лечения лучших специалистов.
28: Sinai Diagnostics в 21 веке мы используем все медицинские технологии 21 века. Движение – это жизнь. Мы вернем вам радость жизни. 718-615-4100. 718-615-4100.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке – 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов – укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов – порез руки.
19: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
20: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
21: Мой адвокат.
22: Юрий Прахин.
29: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
25: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
28: Новости,
16: аналитические передачи,
28: репортажи, мнения экспертов
16: и прямые включения из горячих точек со всего света.
28: Все это RTN.
16: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
28: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
16: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
28: RTN. Смотрите лучше.
30: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. Моя Америка. Программа Алексея Орлова.
31: По средам с 5 до 7 вечера.
30: На Дэвидсон Радио.
5: Вы слушаете Дэвидсон Радио.
32: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
7: Здравствуйте, господа. Вот я повторяю, вот тогда я наблюдаю вот все эти наши вот беды какие-то или разговоры даже вот с людьми, которые вроде бы являются образованными, культурными людьми и так далее. Но вот у них начинается какой-то монументальный заскок в мозгах, когда вот мы начинаем говорить о том, что вот, ну, нужно вот развитие культуры в Соединенных Штатах, например. И что, вот повторяю, что нужно восстанавливать работу, допустим, чтобы, например, Вашингтон был чистым нормальным городом. Не помойкой, понимаете, а именно городом нормальным. И когда мы говорим, что вот, например, очень этим занимается активно Трамп, все, их начинают колбасить. Вот сейчас Трамп сделал такой небольшой жест за свой счет, он переложил там гранитное, сделал вот какой-то тротуар внутри Белого дома, я так понимаю, из главного здания вот в этот West Wing. Там идет такая тропинка под навесом. Он ее взял, выложил черными гранитными плитами. Ну, хорошо, замечательно, это красиво, удобно, это будет стоять много-много лет и так далее. Ну, да, это что, каким-то образом ухудшило Белый дом? Боже упаси, нет. Но, тем не менее, понимаете, вот такое вот... Это вызывает вот такой вот совершенно какой-то ненормальный всплеск негатива. Почему? В связи с чем? Вот в чем вопрос. А вообще, еще раз повторяю, что если мы не будем ценить собственную историю, не воспитывать это... Это должно быть на миллионах примерах каких-то, и восстанавливать работу и так далее. Да, вот, к сожалению, ну вот, может быть, я не знаю, может быть, для вас-то мещанство какое-то, что там фонтаны восстанавливают, что восстанавливают чистоту тротуаров, что памятники стоят там каким-то деятелям и так далее. И самое главное, что, понимаете, с этими памятниками нельзя все время стремиться к какому-то абсолюту чистоты. То есть вот этот памятник, он всегда будет, понимаете, вот отвечать всем временам и народам. Есть, допустим, самые какие-то совершенно потрясающие деятели, там, не знаю, мира и так далее, то вот когда начинаешь копаться в их истории, там все далеко не так все просто. Вот мы, например, вот я привожу всегда этот пример, Марк Аврелий, один из крупнейших философов нашего мира, стоик, который написал потрясающие, ну, работы именно по стоицизму. При этом он был император Рима. Он 25 лет сидел в седле и воевал на границах Рима, пытаясь отбиться от вторжений германцев. Поддерживал, как говорится, границу и так далее и тому подобное. 25 лет человек сидел в седле. Он практически все время провел вне самого Рима, то есть время на границе в каких-то палатках. Вот получается, если он такой плохой, значит, почему мы тогда изучаем его философию? Он же, ну как, он же был императором Рима, он же был власть имущим, значит, он поддерживал рабовладение. Значит, он был совершенно не бедный человек, значит, он сам по себе, понимаете, уже, то есть, ужасен сам по себе, что только за счет этого. Ну, а как же, а философ тогда, он, получается, тоже был плохой. Вот здесь, вот, понимаете, вот нельзя смотреть одним взглядом. Надо всегда смотреть... Ну, я не хочу сказать с разных сторон, но, во всяком случае, наблюдать и обладать умом, понимаете, когда мы смотрим на каких-то деятелей, на культуру и так далее. Вот, например, я считаю, что в Вашингтоне очень не хватает действительно вот такого серьезного исторического музея, при том, что есть там Смитсониан такой, но я считаю, что что-то более... основательное, чем Смитсониан, должно там присутствовать. То есть должен быть какой-то намного более мощный и именно подстроенный под национальную какую-то риторику, под национальные мотивы музей американской истории. Где я не, в боже упаси, я не говорю, что нужно там, понимаете, выхолащивать всю нашу историю и говорить, что мы, понимаете, все всегда были белые пушистые. Но там нельзя, например, Но там 100% вернее, надо будет упомянуть то, что Америка не была открыта, она была построена. В Америке не было дорог, не было университетов, не было медицины, не было кода законов, не было единого языка. Не было хорошо действующих супермаркетов, детских садов, школ, понимаете, схода законов и так далее и тому подобное. Всего этого не было. Это был совершенно вот тайга, джунгли. И вот пришли какие-то люди, понимаете, основали одно поселение, основали одну ферму, другую ферму, начали общаться с друг с другом, начали торговать с местным каким-то населением, одновременно обмениваться там бирюльками какими-то. Вначале бирюльками, потом шкурами, потом мясом, потом деньгами, потом оружием, потом еще чем-то. И пошло и поехало. Потом еще переженились, потому что какой-то белый фермер, понимаете, увидел какую-то местную индейскую красавицу, понимаете, влюбился в нее, ну и что, это нормально. И вот у них пошли дети, и кто эти дети? Они такие индейцы, или они все-таки белые, или все-таки они белые? Ну вот если они по цвету кожи белые абсолютно. Вы же не обязательно должны быть похожи на обоих родителей. У человека это очень часто проявляется, чтобы понимать, что именно одна линия берет преимущество в похожести над другой. И что тогда делать? Они что, тоже все враги рода человеческого из-за того, что они взяли, переженились с этой индейской женщиной? Они что, участвовали в геноциде? Нет. Вот это все надо отмечать, это все нужно с этим иметь дело постоянно. Потому что мы категорически хотим, вот понимаете, сами себя загнать в какой-то постоянный, вот знаете, вот прокрустово ложе. Что либо одно, либо другое. Вот не может фонтан действовать в нормальном, свободном, демократическом обществе, где, все, понимаете, заботятся о людях. Это только должно быть только в обществе каких-то фашистов, нацистов, диктаторов и так далее. Ну вот это та самая логика, с которой мы имеем дело. Ну, в общем, наш телефон 718-303-90-90. И мы еще говорили в начале о выборах. Я много раз здесь повторял, и я просто еще раз напомню, что республиканцы должны полностью изменить свой подход к выборам. Выборы выигрываются не за счет того, что вдруг внезапно, там, я не знаю, за полгода, за год вы стали активными, начали кому-то вдалбливать, что ты должен голосовать за республиканцев, потому что демократы, они ужасные люди. Нет, это так не делается. Это должен быть какой-то очень активный человек, который, понимаете, который действует, понимаете, имеет обаяние, который имеет мозги, который спокойно идет, беседует с людьми, который постоянно на виду каким-то образом. Он не должен быть токсичным, понимаете, потому что есть какие-то политики, с которыми я просто разговаривать не очень сильно хочу. Потому что они злые все время, они какие-то, понимаете, дерганы. Или они недостаточно умные. Это все время присутствует. Вот Нью-Йорк это чистейший, вот понимаете, в смысле республиканских провалов или Сиэтл. Эти города же могут быть, в принципе, быть и республиканскими тоже, но их отдали на съедение демократам. Я думаю, что республиканцы даже специально это делают в какой-то степени, чтобы специально довести ситуацию в этих городах до какого-то полного ахового состояния, для того, чтобы потом показать, видите, вы посмотрите, до чего демократы довели этот город. Не хотите такого, делайте, как мы вам скажем. Ну, это так себе пример, вы понимаете, еще раз повторяю, я всегда говорил это очень непатриотичная позиция получается. Давайте уничтожим половину Америки, чтобы вторая половина выжила. Или даже, понимаете, не будем обращать внимания, что половина Америки уничтожается, для того, чтобы второй доказать, что, понимаете, что мы были правы. Что это за патриотизм такой? Есть, конечно, какие-то прагматические соображения, понимаете, что они не могут, например, вести там избирательную кампанию одновременно в 50 штатах. Ну, например, там в Мэриленде. Там, понятно, там очень либеральная публика, там вести пропаганду невозможно. Ну, вот, например, такой момент, я вам сейчас скажу, и у вас испортится настроение. Большое количество людей, которые отъезжают из допустим, Нью-Джерси, Нью-Йорка, Иллинойса, Калифорния, они отъезжают в эти консервативные штаты. Вы что думаете, они очень консервативные, эти люди, которые уезжают? Нет. Они очень многие либерально настроены. То есть они будут голосовать в местных выборах за относительно либеральных людей, если вот не в сию минуту, но в течение, там, я не знаю, 10-20 лет. То есть вы фактически, то есть у нас фактически идет наращивание либерального населения в южных штатах теперь. И также там, понимаете, если в южных штатах, понимаете, требуют лучшего образования, лучших госпиталей, более высокого образования, тогда люди более образованные, они более терпимые. Они более, как говорится, они менее агрессивные и так далее, понимаете? И это приведет все к тому, что количество демократов в этих городах вырастет, потому что они будут требовать более правильных учителей, больше количества денег на образование, на тротуары, на средства массовой, ну не массовой информации, допустим, на средства общественного транспорта, на какие-то помощи старикам, каким-то там какие-то развлечения, какие-то бесплатные автобусы или что-то такое. Что вы думаете? Они не будут делать это? Будут. Что вы тогда скажете? А вы с ними работу не ведете. То есть, понимаете, вы их игнорируете. Вы скажете, вот вы к нам привезли, да, они к вам привезли, и что ты можешь делать с этим? Дулют, ничего не можешь сделать. Да, вот я приехал из бедного, зачуханного города Нью-Йорка, приехал в Майами там или откуда. Теперь буду строить социализм тут. Даже там сам того не хотя. Что вы с этим делаете? Ничего, nothing. Вместо того, чтобы вести какую-то разъяснительную работу и сказать, что ты сюда приехал, почему? Потому что здесь более чистый вид капитализма, значит, надо найти какой-то модус операнди, что да, тебе, я понимаю, тебе нужны детские сады бесплатные, тебе нужны няни, тебе нужны школы, тебе нужны медицинские нормальные учреждения, понимаете, как они есть в каком-то демократическом Нью-Йорке. И одновременно тебе не нужно, чтобы были бомжи на улице, чтобы были какие-то политики, которые говорят о зеленой энергетике, и тебе устраивают то, что твоя машина должна 20 раз за день завестись и отвезти, завестись. Знаете, вот этот новый вот этот прикол, что они сделали? Что когда машина стоит на светофоре, она у вас гасится. Выключается. Чтобы вы не расходовали бензин во время того, что пока она стоит на одном месте. Когда вот вы собираетесь тронуться, машина автоматически заново заводится и трогается. То есть, да, вы там экономите какое-то количество бензина за год. Но то, что вы полностью убиваете свой стартер, например, это вне всякого сомнения. То есть, у вас стартер так работает, ну, я не знаю, 10 лет, так будет работать года 3. У меня тут нечто подобное сделали с баком для подогрева воды. Там тоже вот раньше горел фитиль, он горел все время, а теперь там работает типа зажигалки. Что фитиль гаснет, и когда котел заново начинает работать, он запускает искру от этой зажигалки. Зажигалка ломается стабильно раз в 2-3 года. Ее надо менять. Слава богу, я держу это на гарантии. А так это стоило бы мне каждый раз там по 200, по 150-200 долларов. Человек должен прийти, отработать. Ну там сама деталь не очень дорогая, но работа стоит дорого. И зачем мне нужна эта зеленая энергетика тогда? Она меня разоряет, получается. И вот это людям, которые, вот понимаете, за зеленую энергетику, надо объяснять им, что, ребятки, вы не можете таким образом действовать. Если вы можете гарантировать, что вот этот стартер на машине у вас не полетит 20 лет, тогда окей, будем разговаривать. Но вы же этого не гарантируете и гарантировать никогда не сможете. Значит, тогда давайте не будем говорить о том, что ваша машина гасится во время остановки на стопе. Республиканцы этим не заняты, понимаете, они не объясняют свое поведение, они не объясняют свои идеи, они не пытаются протолкнуть свои идеи, они считают, что вы сами должны к этому прийти. Сами люди к этому не приходят, но, во всяком случае, не все и не всегда и не в наше время. Мы живем в очень глупое время, очень неразвитое время, несмотря на обилие университетов, обилие грамотных людей. Понимаете, они учатся чему-то конкретно там, понимаете, при этом абсолютно не понимают ничего, что происходит в обществе. Обществоведение в Америке, понимаете, страдает просто полнейшим коллапсом. Поэтому я уж не говорю про моральные какие-то вещи. Знаете, вот у нас вот убили главу одной из страховых компаний Брайана Томпсона, понимаете, и какая-то дама заявляет, ну, слава богу, что его убили, и его детям лучше без него будет. А кто такой говорить? Вообще, как это возможно такое сказать? Тем не менее. Говорят и думают, и не боятся этого сказать. Что-то не так, оно вот так не работает, вы понимаете? Оно не работает так, как оно должно работать. А мы вот пожинаем плоды всего этого. Ну, что-то не так. Вот я вам говорю, что-то не так. Никто не хочет сделать какие-то выводы. Никто не хочет, понимаете, подумать дальше своего собственного носа. Ну так что вы хотите? Ну и потом, слушайте, чисто временной момент. Если не воспитывать молодежь, то, понимаете, ну все это закончится когда-то. Мы же не вечные, господа, с вами. Это, конечно, очень хотелось бы, понимаете, чтобы мы все это автоматически передавали, но мозги автоматически не передаются. К сожалению. Всему надо учить. С этим вообще беда. С этим вообще беда, понимаете, как учить в школах, понимаете, ну что же, у нас же все боятся, понимаете, что слово сказать, там, понимаете, на вас насядут какие-то разгневанные родители, вас с работы уволят. Наш телефон 718-303-90-90. Звонков нет, поэтому, значит, я понимаю, либо все согласны, либо все боятся говорить. И так далее, и тому подобное. Ну вот я последнее, что я хочу как бы осветить, это ситуация с ООН. Вот на этой неделе становится все больше ясно, что ООН требует от Соединенных Штатов все больше и больше денег. Соединенные Штаты не хотят это платить. И есть возможность того, что, понимаете, как и целый ряд каких-то организаций просто в ООН перестанет работать, если не само ООН. То есть, вот мне просто интересно, на что рассчитывают все вот эти вот люди в ООН? Что они будут, понимаете, фактически гадить главной стране этого мира, понимаете, или принимать заведомо какие-то политически ангажированные декларации, резолюции, понимаете, по поводу Израиля, или у них Иран будет, допустим, возглавлять какой-то комитет за женские права. Все это будет вот таким образом происходить, а мы будем все это оплачивать. Ребят, вот он тогда теряет всячески свой какой-то чисто логический смысл. Мы пришли, вот понимаете, вот эта формулировка, что все нации, все страны совершенно одинаковы, и всем позволено одно и то же, это абсолютно неверно. Потому что внутри себя, получается, они совсем не одинаковы. То есть они, может быть, подписывают одинаковые декларации какие-то, но внутри себя, но каким образом Иран, допустим, или там какое-нибудь государство, Талибан, может защищать права человека женщин? Вот каким образом, понимаете, я в жизни не хотел бы, чтобы они защищали права там каких-то женщин в других странах. Это уже просто оксиморон полный. И мы это поддерживаем, мы за это платим деньги. Для чего мы это делаем? Для чего нужна подобная организация? Окей, давайте в ней состоять, но не платить. Вот пусть они сами собирают свои деньги, или пусть выходят. Понимаете, мы в свое время, когда ООН было создано, создано было порядка 50 странами, которые были нормальные, которые были, как говорится, уже развитые, которые были уже продвинуты и так далее. А потом туда пришли различные папуасы. Папуасы, дикари, туземцы. Которые вчера, понимаете, извини меня, свою собственную жену там, понимаете, камнями забивали. И вот они вот получили там большинство. Почему? Потому что они заголосовывают тех, кого только можно. Они делают, что они хотят. А мы, как говорится, все хаваем и хаваем и хаваем, и ничего делать не можем, потому что их больше. Нормальных стран на сегодняшний день всего 1/8. Все остальные, я считаю, страны ненормальные. С целым рядом каких-то проблем. Но они возглавляют комитеты, они сидят в ООН и так далее. И мы все это оплачиваем, оплачиваем, еще раз оплачиваем. Ну вот Израиль тоже, понимаете, говорит о том, что, понимаете, что, может быть, Израилю надо выйти из ООН. Потому что все, чем занимается ООН, это, понимаете, осуждение Израиля,

0: Пусть они сами там остаются. Вот пусть они сами остаются и решают, что от ООН зависит. Ничего. Ну, я, видимо, мои взгляды близки к фашизму. Вы знаете, меня же тут объявляют фашистом. Ну, ради бога. Я считаю, что просто пришло время более крутых действий. Более крутых решений, которые не популярны или, может быть, даже кого-то страшат. Но я думаю, что время для них абсолютно назрело. Потому что мы находимся в каком-то постоянном круговороте идиотизма от идиотов для идиотов. А слушать это и заниматься этим не хочется. Хоть чтобы идиоты оставались идиотами, но без нас. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.
1: Радио. Мы любим Нью-Йорк. Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Ученые из медицинского университета Гуанси выяснили, что ферментированный чай любао может восстанавливать работу лимфатической системы и снижать воспаление, воздействуя на ключевой белок. Воздействие соединений чая тестировали на моделях лимфедемы, хронического отека, возникающего при нарушении оттока лимфы из тканей. В конечностях или других частях тела накапливается жидкость, что приводит к отечности, воспалению, болям и повышает риск инфекции. Эффективных лекарственных методов лечения этого состояния пока недостаточно. Добавление экстракта чая любао снижало активность ключевого белка и улучшало способность эндотелиальных клеток восстанавливаться после воспалительного повреждения. Ученые отмечают, результаты пока получены только в клеточных экспериментах инвитро, поэтому говорить о лечении людей преждевременно. Тем не менее, авторы считают, что чай любао может стать перспективным функциональным продуктом для поддержки лимфатической системы при условии дальнейших клинических исследований.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
4: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
5: «Анкор».
4: Премьера спектакля
5: «Сделка».
4: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
5: Премьера спектакля «Сделка».
4: Театр «Анкор».
5: Впервые в Нью-Йорке.
6: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
5: Театральная гостиная.
6: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
5: Билеты на сайте
6: theater.com и по телефону 718-266-3393.
7: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
8: Ждем вас.
9: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
12: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
13: Новости,
14: аналитические передачи,
13: репортажи, мнения экспертов
14: и прямые включения из горячих точек со всего света.
13: Все это RTN.
14: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
13: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
14: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-20.

0: 27 86. 1-800-222-27-86.
1: RTN. Смотрите лучшее.
2: День начинается так. Я встаю, пью чашку кофе, выкуриваю сигарету и на промывку мозга.
3: Какую промывку мозга?
2: Что значит на какую? Утреннее шоу доктора Ермолинца. Утром промыл, целый день ходишь, как огурчик.
4: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
5: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
6: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон радио.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Пентагон подготовил список целей для возможных ударов по Ирану на случай, если президент Трамп решит возобновить боевые действия против Тегерана. Ну, Трамп пока заявил, что действий возобновляться боевых никаких не будет. Трамп высмеял американские либеральные СМИ за освещение войны с Ираном. Куба приобрела более 300 военных беспилотников и начала обсуждать планы, якобы, по использованию этих беспилотников для ударов по базе в Гуантанамо американским военным кораблям и штату Флорида. Соединенные Штаты сократят численность американского военного контингента в Польше. Сенат 12 мая утвердил кандидатуру Кевина Уорша на пост нового главы ФРС, и 15 мая Уорш сменил Джерома Пауэлла. Илон Маск устроил громкий разнос Кристоферу Нолану после объявления кастинга к его новой «Одиссее». В Вашингтоне и в ряде штатов готовятся к общенациональному шаббату, приуроченному к 250-летию США. Конгрессвумен-республиканка Анна Паулина Луна считает, что описанные в книге Йенаха падшие ангелы есть внеземные существа, посетившие Землю в древности. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Обновленное иранское предложение по урегулированию конфликта не содержит существенных уступок и не может стать основой для сделки, так заявил высокопоставленный американский чиновник изданию Axios. По словам источника, документ, переданный через пакистанских посредников в воскресенье вечером, включает лишь общие формулировки об отказе Ирана от ядерного оружия, но не содержит конкретных обязательств по приостановке обогащения урана или передаче имеющихся запасов высокопоставленных обогащенного урана. Цитирую, мы практически не продвигаемся вперед. Ситуация очень серьезная. Иранцам пора проявить гибкость. Нам нужен реальный предметный разговор о ядерной программе. Если этого не произойдет, разговор продолжится бомбами, что будет печально, сказал американский чиновник. Иранские государственные СМИ утверждают, что Вашингтон согласился снять часть нефтяных санкций в ходе переговоров, однако американская сторона это отрицает. Никаких уступок по санкциям, как сказано, бесплатно не будет. Пентагон подготовил список целей для возможных ударов по Ирану на случай, если президент Трамп решит возобновить боевые действия против Исламской Республики Иран. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники. По данным CNN, 17 мая Трамп провел совещание с ключевыми представителями команды по национальной безопасности в своем гольф-клубе в штате Вирджиния. Во встрече участвовали вице-президент Джей Ди Венс, госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэдклифф и спецпосланник Стив Уитков. На совещании представители Пентагона предложили несколько сценариев ударов, включая атаки по объектам энергетики и инфраструктуры Ирана. Встреча прошла вскоре после возвращения Трампа из Китая. По информации CNN, Трамп недоволен ходом переговоров с Тегераном, а также обеспокоен продолжающимся закрытием Ормузского пролива, влияющим на мировые цены на нефть. CNN также сообщил, что в последние дни Трамп стал серьезнее рассматривать возможность возобновления масштабных боевых действий против Ирана, хотя по-прежнему предпочитает дипломатическое урегулирование конфликта. И кроме того, после совещания Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нетаньяху. 15 мая «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники сообщало, что Израиль и США активно готовятся к возможному возобновлению боевых действий против Ирана. По информации «Нью-Йорк Таймс», уже на этой неделе Иран может подвергнуться новым атакам. Президент Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social пост, в котором в саркастической форме обрушился на ведущие левые американские СМИ. По его словам, даже если Иран сдастся, признав, что их флот, как пишет Трамп, покоится на дне моря, их ВВС больше нет, а все их военное руководство подпишет документы о капитуляции, Нью-Йорк Таймс, Wall Street Journal и CNN все равно напишут, что Иран, как пишет Трамп, одержал блестящую победу над Соединенными Штатами. И Трамп заключает, демократы и СМИ полностью потеряли ориентиры. Они окончательно сошли с ума. Конец цитаты. Куба приобрела более 300 военных беспилотников и начала обсуждать планы по их использованию для ударов по базе в Гуантанамо американским военным кораблям
1: и штату Флорида. Об этом пишет Акша со ссылкой на секретную информацию. Цитирую, по словам высокопоставленного американского чиновника, эти разведывательные данные, которые могут стать предлогом для военных действий США, показывают, насколько серьезно администрация Трампа рассматривает Кубу как угрозу из-за развития беспилотной войны и присутствия иранских военных советников в Гаване, говорится в тексте в Акшес. В материале утверждается, что с 2023 года Куба якобы закупает у России и Ирана ударные беспилотники, как сказано, различных возможностей, и размещает их по всему острову. Как заявил собеседник издания, наличие подобных технологий у Кубы вызывает беспокойство, поскольку они находятся так близко, ну, имеется в виду к американской территории. Речь идет о растущей угрозе, заметил источник. 17 мая сообщалось, что власти Кубы начали усиливать оборону страны в страхе из-за возможного вторжения США. До этого министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что американская агрессия вызовет гуманитарную катастрофу и, как он сказал, кровавую баню в стране. Он подчеркнул, что в случае военного конфликта обе стороны понесут людские потери. По мнению Родригеса, у Соединенных Штатов нет никаких оснований для того, чтобы нападать, как он сказал, на маленький остров, не представляющий никакой угрозы. Соединенные Штаты сократят численность американского военного контингента в Польше, сообщает «Политика», ссылаясь на источник. Какими будут масштабы сокращения, неясно. Возможно, сказал источник, близкий к начальнику генштаба войска польского генералу Веславу Кукуле, возможно, масштабы сокращения не будут такими значительными, как сообщают СМИ, но мы также получили такую информацию. Конец цитаты. А американское издание Army Times сообщило 13 мая, что США отменили переброску одной бронетанковой бригады, в которую входят более 4000 военных. Ожидалось, что бригаду переместят в Польшу в течение 9 месяцев. Часть военных и техники уже находилась в пути. По данным «Политико», эта новость застала польских военных врасплох. Они узнали об этом из СМИ, поскольку, по словам источников «Политико», предупреждение США, отправленное или 11 или 12 мая, застряло в секретной почте генерала Кукулы. Начальник генштаба передал информацию подчиненным только после того, как об этом написали американские издания. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил 14 мая, что генерал США Алексус Гринкевич заверил его, что приостановка развертывания не означает, что численность американских войск в Польше сократится. Напоминают СМИ, что в Польше на ротационной основе дислоцируется более 10 тысяч американских военных. А президент Дональд Трамп в начале мая приказал вывести 5 тысяч американских военных из Германии. Мы в свое время говорили об этом в нашей программе. Из-за этого решения численность американских войск в Европе вернется к уровню, который был до начала полномасштабной войны России с Украиной. По данным Wall Street Journal, на начало апреля по всей Европе находились около 84 тысяч, если быть точными, военных США. При этом президент Литвы Гитанас Науседа призвал не делать поспешных выводов относительно передислокации американских войск в Европе, поскольку окончательное решение, как он сказал, скорее всего, не достигнуто. Я его процитирую. «Насколько мне известно, руководство США, безусловно, очень внимательно следит за ситуацией в этом регионе и хорошо понимает наши потребности в области безопасности. Поэтому я надеюсь, что в результате всех этих передислокаций, заявил Науседа, мы сможем и в дальнейшем наслаждаться и гордиться присутствием войск США здесь, в Литве». Конец цитаты. По его словам, новая картина вокруг дислокации еще не сложилась воедино, как он отметил. В связи с этим глава государства Литовского заметил, что не может предсказать, будет ли в Литве большее количество американских военных. Это зависит только от США, подчеркнул он. До этого министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призвала не раздражаться, как она сказала, не раздражаться на позицию Соединенных Штатов, а вкладываться в европейскую оборону. Это означает в том числе и увеличение инвестиций в оборону, отметила министр иностранных дел Финляндии. Речь также идет об укреплении конкурентоспособности за счет новых соглашений о свободной торговле, подчеркнула Валтонен. 12 мая, напомню, Сенат утвердил кандидатуру Кевина Уорша на пост нового главы Федеральной резервной системы ФРС. И Уорш 15 мая сменил Джерома Пауэлла, отношения которого с президентом Трампом в последнее время переросли в открытое противостояние. Причиной стало несогласие Джерома Пауэлла с требованиями Трампа быстрее снижать ставку ФРС. Сегодня она составляет от 3,5 до 3 3/4, 3,75%. В отличие от Пауэлла, Уорша выбрал сам Трамп, и во время обсуждения этой кандидатуры постоянно возникали опасения, что Уорш будет действовать так, как скажет американский президент, а Федеральная резервная система фактически утратит свою независимость. Эти опасения отразились в том, как прошло голосование по кандидатуре Уорша. За были 54 сенатора, против 45. Блумберг пишет о случившемся как о самой спорной в истории смене главы ФРС. Издание отмечает, что Уорш победил самым небольшим в истории перевесом, что отражает и поляризацию в Конгрессе. Несмотря на то, что Уорша называют инфляционным ястребом, то есть сторонником высоких ставок и снижения инфляции, сенаторы-демократы опасались, что Уорш пойдет на поводу у Трампа. Сейчас демократическая партия, цитирую, «фактически» голосованием зафиксировала позицию, что назначение Уорша – это политическое решение Трампа, а не профессиональный выбор. Для рынка это означает рост рисков долларовых инвестиций. Любое решение нового главы по ставке будет восприниматься через политическую призму, отмечает Wall Street Journal. Уорш считает, что нынешний инфляционный кризис во многом стал следствием ошибок самой Федеральной резервной системы. По его мнению, после пандемии Федеральная резервная система слишком долго считала ускорение инфляции временным явлением и слишком поздно начала ужесточать денежно-кредитную политику, что в итоге способствовало скачку потребительской инфляции выше 9% в 2022 году. В результате всеобщее доверие к ФРС было подорвано. Выступая в банковском комитете Сената, Уорш заявил, что пока американцы обсуждают рост цен за кухонными столами, инфляция остается проблемой. И решена она будет лишь тогда, когда о ней никто не будет говорить. Но ситуация осложняется тем, что регулятору приходится бороться с инфляцией в условиях огромной долговой нагрузки. Напомню, госдолг Соединенных Штатов уже приблизился к 39 триллионам долларов. В условиях высоких ставок бюджет вынужден тратить все больше средств на обслуживание долга, что усиливает давление на финансовую систему и ограничивает пространство для маневра регулятора. В результате ФРС оказалась в ловушке. Быстрое снижение ставки может вновь разогнать инфляцию, а сохранение жесткой политики усилит давление на экономику и финансовую систему. Именно поэтому ряд экономистов говорит, что новый глава ФРС оказался в практически безвыходной ситуации. Уорш, судя по всему, хочет изменить сам механизм борьбы с инфляцией. Снижение ставки одновременно с сокращением баланса ФРС и уменьшением ее роли в поддержке рынков. Однако такая стратегия может быть рискованной. Инвесторы слишком привыкли воспринимать снижение ставки как сигнал к возвращению дешевой ликвидности. В результате инфляционное давление может усилиться. На этом фоне аналитики не ожидают быстрого смягчения политики ФРС. Опрошенные Блумбергом экономисты прогнозируют лишь 2 снижения ставки до конца года по 0,25 пункта. В JP Morgan считают базовым сценарием сохранение ставки на текущем уровне до конца 2026 года и допускают, что следующим шагом ФРС может стать уже новое повышение в 2027. Финансовые рынки в целом последние месяцы переключились с ожидания снижения ставки на обсуждение риска ее дальнейшего роста. Таким образом, Уоршу будет не просто быстро перейти к снижению ставки, как этого просит, требует Трамп. Для смены курса новому главе регулятора потребуется поддержка других членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке, где у него лишь один голос. Напомню, следующее заседание комитета состоится 16-17 июня.
0: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
2: «Анкор».
1: Премьера спектакля
2: «Сделка».
1: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
2: Премьера спектакля «Сделка».
1: Театр «Анкор».
2: Впервые в Нью-Йорке.
3: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
2: Театральная гостиная.
3: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
2: Билеты на сайте
3: theater.com и по телефону 718-266-3393.
4: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
5: Ждем вас.
6: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
9: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
10: Новости,
11: аналитические передачи,
10: репортажи, мнения экспертов
11: и прямые включения из горячих точек со всего света.
10: Все это RTN.
11: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
10: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
11: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
10: RTN. Смотрите лучшее.
12: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
13: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
12: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
13: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
12: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
13: и качественней.
14: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
15: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.

0: В Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Суд обязал вернуть колумбийской певице Шакире 60 миллионов евро налогов, которые казначейство Испании неправомерно взыскало с нее. Судебные разбирательства длились 8 лет. Налоговая служба обвиняла Шакиру в том, что она якобы вводила в заблуждение власти страны, жила и не платила налоги. Однако певица настаивала на том, что приезжает в Испанию крайне редко и свою профессиональную деятельность осуществляет за ее пределами. Национальный суд принял сторону певицы и постановил, что она действительно находилась на территории страны минимальное количество времени. Все ранее вынесенные решения были аннулированы. В сумме Шакира выплатила 55 миллионов евро. Сейчас же налоговая служба обязана вернуть ей 60 миллионов евро вместе с начисленными процентами и судебными издержками. Звезда баскетбола Шакиль О'Нил стал магистром гуманитарных наук в 54 года из-за обещания маме. Спортсмен написал диссертацию на тему методов наставничества, основанных на поэме «Одиссея» Гомера. В Австралии органы умерших 30 лет выставляли в музее без ведома родственников. За это время патологоанатомы изъяли часть останков у 177 умерших. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп заявил, что отложил новые удары по Ирану по просьбе Саудовской Аравии, Катара и Эмиратов. США все больше склоняются к применению военной силы против Кубы. Количество погибших при стрельбе в Сан-Диего возросло до 5. Забастовка работников Лонг-Айленд Рейл-Роуд завершилась. Достигнутое соглашение предусматривает повышение зарплат без увеличения тарифов для пассажиров.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Как правильно распорядиться накопленным состоянием, распланировать наследство, застраховаться от непредвиденного, сохранить бенефиты и составить завещание. Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктории Берес и Эллы Залкин.
4: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
5: Я Элла Залкин.
3: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами. 718-513-3588.
6: Не улыбка, без сомнения.
7: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Новости.
3: Аналитические передачи.
2: Репортажи, мнения экспертов.
3: И прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучшее.
4: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
5: Дэвидсон Радио.
4: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Покупайте и продавайте в радиобазаре. Проверяйте свою эрудицию. Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
5: Дэвидсон Радио.
4: 620 АМ. Настройтесь.
6: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу Раисы Росс «Социум».

0: Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы с вами вместе опять в программе «Социум». И как в прошлой программе я вас всех предупреждала, что у меня сегодня замечательные гости, которые вам много интересного расскажут. И, может быть, у кого-то возникнет такое чувство присоединиться к этому замечательному коллективу. Но в самом начале нашей программы я хочу сказать и напомнить нашим слушателям о том, что программу поддерживает самый лучший, я не боюсь этого слова, Health Insurance Broker. Я сегодня не стану ее номера телефона называть, или лишь только в конце программы я непременно назову ее номер телефона. Если у вас есть какие-то вопросы, связанные с Medicaid, с Medicare, в выборе плана, касающегося ваших, получения ваших медикаментов, то вы, естественно, я еще раз повторяю, обращайтесь к Анне, потому что Анна уже на протяжении многих-многих лет работает со мной вместе и на самом деле очень профессионально относится к каждому клиенту, который нуждается в этой помощи. Учитывая то, что времени у нас недостаточно, маловато, когда сейчас услышала вот эти позывные перед программой, и звучала замечательная музыка, эта музыка нас на самом деле заставила танцевать. И слова этих звуков в этой песне звучали так: «Где-то здесь начинается рай». Так вот, я думаю, что вот этот рай начался сегодня у нас в программе. Дорогие друзья, я хочу сегодня, эта программа не касается, хотя немножко могу сказать, что и касается, социальных бенефитов нет, а больше к социуму, больше приблизить людей, чтобы многие люди просто не понимают, что на самом деле происходит у нас, если мы не привлекаем ни детей, и где мы с нами на самом деле сами не участвуем в этой жизни. Поэтому сегодня вот такая тема, она отличная тема для тех, кто впервые включил и слушает программу «Дэвидсон». Это танцы, которые объединяют поколения и на самом деле дают полные эмоции. Я хочу просто сегодня вас всех познакомить с замечательными гостями, которые сидят у нас в студии сейчас. Это Алла. Добрый день, Аллочка.
1: Добрый день.
0: И такая симпатичная, такая красивая, с такой красивой улыбкой, это Саша. Добрый день, Сашенька.
2: Здравствуйте.
0: Давайте в самом начале я хочу спросить у вас, подскажем нашим слушателям, вообще как называется ваша школа?
2: Наша студия называется Dance Passion. У нас есть одна локация в Бруклине и в Статен-Айленде.
0: Окей, значит, мы плавно перейдем, где вы на самом деле находитесь, но для того, чтобы все-таки наших слушателей познакомить более познакомить, чтобы они почувствовали, чтобы мы могли их заинтересовать, чтобы им на самом деле захотелось встретиться с такими красивыми, добрыми. Я вижу, что это добрые люди. Поэтому у меня будет немножко... Знаете, честно говоря, мы даже не готовились. И Сашенька у меня спросила, скажите хотя бы, о чем мы будем говорить. Знаете, я просто хочу вам сказать, как я впервые попала на Дэвидсон радио, это было 20 лет тому назад, и меня пригласил один из, он и журналист, он был, к сожалению, вышел из жизни, Борис Талис. И он мне, значит, говорит: «Раиса, давай приди, там что-нибудь расскажи, там про Medicaid, что-нибудь расскажи, там, про социальные вопросы». Я спрашиваю, о чем мы будем говорить? Он говорит: «Я у тебя буду спрашивать те вопросы, которые я уверен, что ты знаешь». А второй случай, который произошел со мной, это был Александр Рапопорт. Он буквально вот в то время, когда я пришла на Дэвидсон радио, я говорю: «Саша, о чем вообще мы будем говорить?» А вот он говорит: «Ни о чем». Так я говорю: «Так зачем идти, если мы ни о чем не будем говорить. Вы знаете, вот так как вы сейчас сидите, но я не вижу, у вас никакой тревоги абсолютно нет. Если вы занимаетесь танцами, то у вас тревоги не должно быть абсолютно никакой. Потому что ваша красота и ваша улыбка дает возможность приблизиться к вам ближе. Так вот, сейчас я хочу, чтобы вы на самом деле рассказали немного о себе, как на самом деле вы пришли к танцам. Смотрите, вы в Америке, давайте спрошу я вас, сколько лет вы в эмиграции находитесь здесь?
1: 35 лет.
0: Ну, окей. Так вот, скажите мне, пожалуйста, как вы пришли к танцам? Как родилась у вас идея открыть танцевальную школу? Это же вообще такой дар, открыть танцевальную школу. И только сейчас сразу не признавайтесь, занимались ли вы танцами там. Откуда вы родом?
1: Я из Белой Церкви, это город под...
0: Боже мой, милостливый, из Белой Церкви. А вы?
2: А я из Москвы, я родилась в Москве.
0: Ну, надо же, такая мама, да? Это сидит передо мной мама и дочка. Одна спала в Белой Церкви, а дочку произвела в Москве. Молодец, хорошо устроилась. Так вот, занимались ли вы на самом деле там, в эмиграции школой, создавали ли вы школу? Или вообще, как вам предоставляется полная свобода? Вы можете говорить все то, что вы считаете нужным. Как на самом деле вы пришли, как вам эта идея пришла? Почему вы решили, что вот танцевальная школа – это будет то самое, что нужно для наших детей, для взрослых и для поколения, которое находится здесь у нас?
1: Да, спасибо большое за такой вопрос. Я всю жизнь занималась творчеством. С 17 лет я работала... у меня вообще музыкальное образование, я преподавала музыку, была концертмейстером очень хорошего мужского хора, заслуженного коллектива Украины, в то время в Советском Союзе, естественно, и занималась творчеством. У меня были две программы, которые я вела в Белой Церкви, и одна программа, которую я вела на украинском радио в Киеве. Извините, радио на телевидении. Но творчество – это часть моей жизни всегда, и я всегда мечтала этим заниматься. Приехав в Америку и привезя сюда свою дочь Сашу, мне пришлось работать в другом месте, я работала в госпитале и отдала, конечно, свою дочь на все возможные кружки, как всегда, как мы привыкли. И со временем ей больше всего нравились бальные танцы, и нам предложили быть партнерами в этом бизнесе. И мы вошли партнерами и впоследствии развивали этот бизнес, уже стали отдельно, стали строить свой бизнес и уже заниматься творчеством. Я стала именно в Dance Passion. Моя дочь стала серьезно танцевать, это был ее выбор, в отличие от всех остальных развивающих кружков. Она занималась бальными танцами очень серьезно. То есть она летала на все конкурсы за границей, не только здесь, в Америке.
0: Это вот эта вот маленькая девочка?
1: Это вот эта маленькая девочка.
0: Боже,
1: мне не верится,
0: мой,
1: что эта девочка так выросла. Да, и мы стали развиваться. Со временем она закончила свое профессиональное танцевание. Когда у нее появились две дочки, у меня есть еще две внучки танцующие тоже. Мы построили вторую студию. Кроме нашей первой в Бруклине, мы добавили еще в Стейтен-Айленде. Студия уже почти 2 года существует, и просто прекрасно Саша себя чувствует там. Она больше занимается Стейтен-Айлендом, а я больше Бруклином, потому что мы живем в этих локациях. Что еще?
0: Я сейчас задам вам несколько вопросов, но я хочу наконец-то услышать, чтобы наши слушатели... я вижу красоту, а вы услышите эти звуки. Вот скажите мне, пожалуйста, Сашенька, какие направления танцев у вас есть? Есть ли разница в подходе к детям и взрослым? И какие танцы сейчас более популярные, и можно ли прийти с нуля без опыта? Вот хотя бы на один из этих вопросов вы начнете, а потом мы с вами продолжим нашу беседу.
2: Мы начинаем преподавать бальные танцы для детей с 3 лет, но сейчас мы еще добавили программу, называется «Мама и я», и это для деток, которым 1,5 года до 3 лет. Даже такие детки нуждаются как бы не то что дисциплиной, но они нуждаются понимать, как слушать, как воспринимать информацию, и они уже начинают готовиться для настоящего танцевания, которое мы начинаем в 3 года. Популярные танцы есть разные, но мы именно занимаемся бальными танцами и для детей, и для взрослых. У нас есть все, начиная от латины и заканчивая хасл. У нас есть разные бальные танцы. Бачата, салса, латина, стандарт, европейская программа — это у нас стандарт, а латиноамериканская — это латина, конечно.
0: А скажите, пожалуйста, я думаю, что этот вопрос немного... Я думаю, что наших слушателей он заинтересует. Вот я вам вначале сказала, можно ли прийти с нуля, без опыта, и с какого возраста все-таки лучше начинать?
2: Мне кажется, можно с нуля прийти в любом возрасте. Самое главное – это желание. Когда человек уже приходит, это говорит о том, что ему интересно. А если человеку интересно, значит, что все получится с правильными преподавателями. А у нас они есть. У нас есть и взрослые, которые начинают с нуля, которые просто ходят для себя. Также есть взрослые люди, которые приходят и начинают заниматься как настоящим хобби. Даже танцуют на турнирах с преподавателями, делают полный глэм, красоту. Очень красивые платья, все в стразах, в фринджах. Короче, всю красоту себе приобретают. И детки, конечно, у нас тоже начинают в разном возрасте. Бывают детки, которые начинают в 3, бывают детки, которые начинают в 6. Сейчас у меня есть даже мальчики, которые приходят в 12 лет, и они начинают как бы брать обороты даже в таком возрасте, потому что им очень интересно и хочется этим заниматься. А родители, конечно, только за, чтобы не иметь своих детей по улицам, чтобы они не шатались, чтобы они не приобретали плохих друзей.
0: Вот я сейчас к этому вопросу хочу к вам подойти. А вот смотрите, вы сейчас очень правильно сказали. Вот у вас такая прозвучала, у вас прозвучало следующее, чтобы вот дети не были разбросаны, а они все-таки были собранными. А скажите, пожалуйста, вот бывает, я знаю, что часто родители больше хотят вот людей вовлечь и там, и там, и там, везде. Бывали ли у вас такие случаи, когда ребенок не пришел по желанию своего желания, он пришел по желанию родителей? Наши молодые родители, они такие молодцы, в 99% они большие молодцы. И они стараются во все кружки принять и заинтересовать своего ребенка. Вот если в вашей практике, вот если вот такой случай, что ребенок не очень хотел, как вы потом разобрались, да, в процессе он стал совершенно другим. Можете ли вы назвать такие случаи в вашей практике? И вот видите, к вам уже мысль пришла какого-то ребенка и каких-то родителей. Они сейчас прямо буквально у вас перед глазами стоят. Вот есть ли у вас такой случай? И что вы можете, с чем вы можете сейчас поделиться для того, чтобы кто-то нас на самом деле услышал, как можно изменить?
2: 100% у нас таких случаев много. Я сейчас вам расскажу именно конкретный случай, который очень будет интересный. Но я просто хочу сказать о том, что дети очень часто не знают, что правильно для них. Родители как бы выбирают путь, и дети следуют этому. Со временем, конечно, все понятно, если ребенку совсем это не подходит. Но я считаю, что родители делают правильно, когда они выбирают какой-то спорт, а бальные танцы – это спорт для ребенка, чтобы ему приобрести какие-то определенные характеристики. Это может быть дисциплина, осанка, музыкальность, харизма. Все это входит в бальные танцы. А по поводу случая, у нас как раз наш преподаватель, которому уже 26 лет, пришел к нам на танцы в 4 года. И сказать, что он горел желанием, наш маленький итальянец Энтони, не могу. Это хотела его мама. Она хотела все вещи, которые я перечислила вам, instill, не могу придумать слово, своего ребенка. Она хотела эту дисциплину, музыкальность. Она хотела, чтобы у него был и фан, и совместная работа. И поначалу у него не очень получалось. Он был таким маленьким медвежонком. Он ходил, потому что хотела мама, а дети всегда радуются, когда радуется мама и когда у них начинает получаться. И он ходил, я бы сказала, почти до 12 лет больше как система, потому что он занимался много, мама была занята, маме нравилось то, что есть дисциплина, есть конкурсы, есть хорошие люди в коллективе, которые его поддерживают, правильно настраивают не только в танцах, но и по жизни. Но после 12 лет произошел клик, и все поменялось. Желание стало его. Он хотел большие турниры, он хотел хорошие партнерши, он хотел серьезный результат, и он стал заниматься очень серьезно, стал финалистом всех самых крупнейших турниров Америки и стал преподавать со временем. И до сих пор он у нас преподает, один из самых наших любимых преподавателей в нашей студии для детей.
0: Ой, прелесть какая. Скажите, пожалуйста, я, наверное, этот вопрос все-таки преподнесу Але. Можете ли вы сказать, что танцы влияют на здоровье и на настроение?
1: Ой, Раечка, как раз по поводу бенефитов я могу сказать, что мы на правильной передаче, и вы правильных гостей выбрали, потому что сумасшедшие бенефиты приносят бальные танцы. Во-первых, это удовольствие. Во-вторых, вы знаете, вот очень часто папы мальчиков не хотят, чтобы они занимались. Но для мальчиков бальные танцы просто необходимы, потому что это воспитывает настоящих мужчин, красивых, которые умеют себя нести достойно, на которых оглядываются все девушки и женщины, которые, занимаясь у нас, они проходят школу молодого бойца. Это как бы пример семьи, которая когда-то будет построена. Но это отношение с девочкой, когда они и ругаются, и находят подход друг к другу, чтобы достойно станцевать и быть успешными. Это отношение к женщине правильное. Ну и то, что касается здоровья, конечно, любой спорт – это здоровье. Но уже вот на моем пути, как хозяйки школы бальных танцев, это уже 26 лет этому пути, я могу сказать, что очень хорошо бальные танцы снижают сахар для диабетиков. У нас много было детей диабетиков. И очень многие дети занимаются with special needs. То есть у нас были аутистик дети, которые находили себя в танцах, и это очень развитое по всему миру, очень известно, что если аутистик дети находят себя в танцах и находят, мы находим к ним подход, они просто прекрасно прогрессируют и очень хорошо себя чувствуют. Это не для этой передачи, но, может, впоследствии я могу назвать вам конкретные имена, которым мы очень помогли, очень сильно.
0: То есть вы хотите сказать, что и ваша школа, и танцы, на самом деле, это своего рода терапия, правильно?
1: Абсолютно. Это терапия, безусловная терапия.
0: И то, что я от вас услышала сейчас, и это помощь со стороны родителей, ваших преподавателей, конечно, танцы на самом деле помогают не только детям, но и родителям. И какой-то совершенно другой быт у этих детей происходит. Вот как рассказала Саша сейчас, мальчики, которые до 12 лет, да? Или 12 лет он...
2: 12 лет стало его желанием.
0: Его желанием, и сейчас он преподает. А вот мне бы хотелось вас спросить, кто чаще приходит к вам в школу, дети или взрослые? И если ученики старшего возраста, ну, я уже услышала, будто бы дети старшего возраста у вас, да, есть, и те, которые... Кстати, я у Ирочки спросила, Ира, какое ты отношение к этому всему имеешь? И она так, с такой гордостью мне ответила и сказала, что мой сын преподает там в школе. И это...
2: Любимец,
0: вы знаете,
2: любимец.
1: Наш
0: вот
1: любимец.
0: Видите, поэтому вот мне бы хотелось от вас лично услышать, есть ли ученики старшего возраста, кто чаще приходит, дети или взрослые, и какие самые вдохновляющие истории ваших учеников? Между прочим, я хочу назвать, воспользуюсь наглостью, и все-таки позволю нашим слушателям записать ваш номер телефона. Вы не возражаете?
1: Нет.
0: Учитывая, что наша программа сегодня такая, знаете, она сумбурная, но тем самым, я думаю, она будет услышана теми людьми, которые любят своих детей, и не только детей, а даже те самые взрослые люди, которые сами захотят свой какой-то стресс снять и изменить свой день, изменить свою неделю и сделать немножко по-другому. Поэтому, с вашего, опять-таки, позволения, я назову номер телефона вашей школы. Это area-код 718-331-3232. Замечательно, цифры подобраны и легко запоминающие. Даже я своим начинающим Альцхаймером могу запомнить быстро номер этого телефона. 718-331-3232. У нас сейчас в студии замечательные люди, которые создали эту школу 26 лет тому назад. И я смотрю на эти теплые, красивые такие глаза, которые горят, которые с таким вдохновением рассказывают, одушевлением рассказывают о том, какое полезное и доброе дело они делают не только для себя, потому что вы для себя много чего делаете, правильно? Но вы делаете для счастливых родителей, а самое главное, для счастливых детей. 718-331-3232. Ну вот, я вам поставила вопросики, а вы постарайтесь ответить, есть ли у вас какие-то особые случаи, и кто на самом деле быстрее приходит на брать уроки танцев, дети или взрослые?
2: Мне кажется, что к нам чаще приходят дети, особенно мой опыт в Сатн-Айленде, когда мы открыли вторую школу. Я как бы хотела привлекать больше взрослых, открывать эту social dance сферу в Сатн-Айленде. Но к нам посыпалась куча детей, потому что у нас уже имя существует 26 лет, вот как мы говорим. И мы создали не только кучу чемпионов мира, Блэкпула, один из самых больших турниров нашего мира, чемпионов Америки, но также мы создали теплый дом и комьюнити для наших детей. И об этом говорит как бы весь Бруклин и Статен-Айленд теперь. И за счет этого, конечно, детки к нам ходят, потому что люди знают, что они приобретут и теплый дом, второе место, где дети себя чувствуют комфортно, могут проявлять свои чувства через танцы, но также место, где дети могут приходить заниматься очень серьезно и ставить...

0: А как вы разбудили маленького ребенка, если вы говорите с 3 лет, как вы этого ребенка разбудили, чтобы он, не стесняясь, зашел в круг той атмосферы, в которой вы находитесь?
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Испанская полиция задержала Джонатана Андика, сына основателя испанского бренда одежды и обуви «Манго». Его подозревают в непреднамеренном убийстве отца Исака Андика. Исак Андик погиб в декабре 24-го. Во время семейной прогулки он упал со скалы. Высота составила более 100 метров. Ранее сын утверждал, что это произошло в результате несчастного случая. Исак Андик был одним из богатейших людей. Его состояние, по данным Forbes, составляло 4 миллиарда долларов. Американский Минюст официально отказался от уголовного преследования индийского миллиардера Гаутама Адани, которого ранее обвиняли в организации масштабной коррупционной схемы в сфере солнечной энергетики. Как сообщает Independent, решение было принято после того, как бизнесмен пообещал инвестировать в американскую экономику 10 миллиардов долларов и создать 15 тысяч рабочих мест. Прокуроры пояснили, что решили не тратить дополнительные ресурсы на дальнейшее разбирательство по уголовным обвинениям в адрес богатейшего человека Индии. В Италии задержали молодых людей, устроивших вечеринку в катафалке. Полиция остановила катафалку, двигавшуюся ночью на высокой скорости. В салоне автомобиля оказались 4 молодых человека. Один из них занял заднюю часть, где обычно перевозят гроб. По данным полиции, молодые люди были пьяны и намеревались разъезжать по городу на катафалке, чтобы повеселиться. Каким образом они добыли транспортное средство, неизвестно. Водителя проверили на алкоголь, и алкотестер показал 1,24 промилле, что вдвое выше допустимой нормы. Его права изъяли. В ближайшее время суд рассмотрит дело о вождении в нетрезвом виде.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: My name is Arpi, and my favorite place in Brooklyn was Bambi on Brown Street. I still remember my friends Dusa, Robert, and Zara. It's a cool place for kids.
4: Бесплатные программы Pre-K и 3K, сертифицированные учителя, площадки для прогулок, просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки Kindergarten. Предоставляется транспорт.
5: Скорее записывайте телефон. 718-368-1817.
6: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет, Алла Качан, освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
7: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
8: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
9: Вы слушаете программу «Раис Рос. Социум». Социум.
10: Мне кажется, это все тоже очень много зависит от преподавателя. Мы очень правильно подбираем людей заниматься с правильной, как бы, возрастной группой. И для самых маленьких мы делаем программу, которая называется Dance to Play, которую мы разработали.

0: работали сами. Мы делаем много всего через игровую форму, чтобы деткам не было очень intimidating.
1: Ну да.
0: Чтобы деткам не было очень страшно. Это все через игровую форму. Допустим, сидеть на фрисби и попой прокатываться вперед, чтобы прокачивать ножки, укреплять мышцы. Вот такое вот самое банальное упражнение, но оно, да, выглядит интересно. Ой, детки играют. Но мы именно это делаем по схеме, чтобы разрабатывать мышцы ног, которые нам потом нужны для танцев. Или мячик передавать, сидя спина спинкой, два ребенка. Тоже, чтобы мышцы спины и мышцы как бы таза разрабатывать и работать над их пластикой. Очень много разных таких интересных нюансов. И дети видят, что ой, вот здесь играют, здесь интересно, здесь не страшно. И они заходят к нам.
1: А бывали у вас такие случаи, когда дети пришли, почувствовали, что им, никак не хочу затронуть там такую струнку, что из-за атмосферы им стало некомфортно. И, случаи бывают разные, да? И были ли у вас такие случаи, когда вот на самом деле пришел, почувствовал некомфортно, а потом вернулся?
0: Да, было много случаев, мне кажется, таких. Это не, мне кажется, не только атмосфера, это зависит тоже очень сильно, где человек находится как бы в своем развитии, не как танцор, а просто как человек. Тебя может смутить просто, как кто-то на тебя посмотрел. Но это может вообще быть не связано с атмосферой, с преподавателями. Это может быть связано с внутренними ощущениями человека. А когда человек сам ходит в какой-то баланс, сам собою, ему может быть совсем эта вся обстановка изменится. И были ситуации, где дети как бы не то что атмосфера, но им, может быть, было много дисциплины. Или, может быть, им было много нагрузки, им было сложно. Они делали перерыв, а потом родители нам говорили...
1: Опять родители.
0: Родители, ну обычно маленькие детки.
1: Вот подождите, маленькие детки. Да. Вот мне все-таки хочется прийти, чтобы вы все-таки больше сказали. А родители — это бесспорно, особенно да. В нашей эмиграции. Хотя, знаю, услышала я, вернее, не знаю... Я, честно говоря, не знаю о вашей школе, но я узнала, и я думаю, что я больше узнаю, познакомившись с вами. И, может быть, даже вот как взрослый человек, я очень люблю, мы когда-то с моим супругом ходили в одну школу, мы ездили очень далеко, и нам это очень нравилось. А потом как-то так из-за недостатка времени это все-таки... сократилось, и, наверное, с возрастом тоже. Хотя я себя считаю молодой. И в любом возрасте это очень и очень хорошо, потому что это как и физически, так и эмоционально. Поэтому вот мне бы хотелось вам еще один такой вот, может быть, он будет немного каверзным вопросом, но тем не менее это, может быть, нашим слушателям будет интересно знать. Как вы планируете свое расписание в плане того, пришел на первоначальный урок, даете ли вы урок такой свободный? Я сама учитель в прошлом по профессии, может быть, даже и ваша коллега в чем-то, да? И даете ли вы открытый урок, даете ли вы такой пробный урок, и что из этого, есть ли в вашей школе, из вашего экспириенса, что после открытого урока больше осталось людей или меньше осталось людей?
0: Когда мы говорим о открытом уроке, вы имеете в виду урок там, где родители могут присутствовать?
1: Да. Да. Они привели своего ребенка, они его уговаривали 3 месяца и, наконец-то, привели в школу. А он говорит,
2: это первый урок, это у нас первый урок, Саша, это первый урок бесплатный.
0: Да. У нас первый урок бесплатный, да, вот как Алла сейчас подтвердила. Первый урок всегда бесплатный, пробный для ребенка. Если это совсем маленькие дети, 3-4 года, 5 лет, родители могут иногда присутствовать. Допустим, в Стэтн-Айленде у меня вообще камеры стоят, там все видно в каждом зале, что происходит. И мы по ситуации регулируем, нужен родитель в зале или нет. Чаще всего дети вообще не занимаются, когда родитель зашел в зал. Потому что теперь они чувствуют, что «Ой, вот мама, а я хочу быть с ней, не хочу танцевать». И тогда, наоборот, это работает в противоположную сторону. По поводу открытых уроков, да, у нас, безусловно, они есть, и мы это все делаем, но мы это делаем после какого-то промежутка, где-то 3 месяца, что коллектив существует, эта группа существует. Так что наши 3-4-летние занимаются 3 месяца, а потом мы делаем открытый урок, чтобы родители видели, как это проходит. И, конечно же, у нас наши праздники, Новый год и в июне, которые мы делаем очень большие красивые концерты для детей, которые не участвуют в конкурсном танцевании. И там родители видят прямо очень красивые номера, которые готовятся именно для их детей.
1: А я хочу напомнить номер телефона. Сегодня у нас в студии две замечательные дамы, которые мама и дочь, которые открыли замечательную, я уже чувствую, что эта школа действительно замечательна в плане того, что создали и творят. И здесь не только дети получают удовольствие, но здесь родители, я думаю, свой стресс снимают. Школа называется Dance Passion in Brooklyn, and Dance Passion in Staten Island, right? And the phone number, and телефон 718-331-3232. Как сказала мне Саша, что у них есть 2 номера телефона, но если вы позвоните по этому телефону 718-331-3232, то и вы являетесь жителем острова, то вас непременно направят в то самое правильное место, где вы на самом деле снимете стресс. Так вот, первый урок я услышала, открытый урок я тоже услышала. Я смотрю, у нас есть звонки, но прежде чем перейду к звонкам, я все молодцы, звоните правильно. У вас есть колоссальная возможность сейчас, именно сейчас предоставить какой-то либо вопрос для этих для этой красивой пары, мамы и дочки. Но прежде чем мы перейдем к вопросам, я все-таки хочу все-таки услышать. Вот знаю я, что школ много, да, и хотели бы вы признаться, чем ваша школа лучше других?
2: Можем.
0: Признаемся легко.
2: Легко признаемся. Мы можем поделиться, и Саша, и я. В первую очередь я хочу сказать, что наша школа – это дом, в котором живут и дети, и родители. Мы помогаем друг другу во всем. Вот что-то не нужно найти или достать, или помочь, или забрать со школы. У нас группы на WhatsApp, мы пишем, кто может помочь с этим. У нас просто общность, понимаете,
0: большая
2: не только
0: семья.
2: Да, очень большая семья. Еще хочу добавить, что, конечно, каждый спорт имеет какие-то свои соревнования и турниры. Бальные танцы – это турнир бальных танцев, и это просто другая страна. Вы приходите, вы окунаетесь в мир, где девочки в безумно красивых нарядах, где мальчики во фраках, в красивых рубашках. Это танцы, это вальсы, это танго. От этого невозможно оторвать глаз. И это то, что так необходимо и родителям, и детям на сегодняшний день для того, чтобы абстрагироваться от ужасной обстановки в мире. А у нас вот такой свой теплый, красивый, интересный мир. И мы тоже проводим танцевальный конкурс, очень большой конкурс. Мы проводим его в эту субботу, в очень интересную дату, 9 мая. Кроме того, что это День Победы, это еще и накануне Дня Матери. Мы будем обязательно поздравлять всех мам, которые будут на конкурсе. Мы будем поздравлять. И приглашаем, кто хочет посмотреть, можете тоже приехать в Staten Island, в гостиницу Hilton Garden Inn. Пожалуйста.
1: Я, вы знаете, сейчас прислушалась все то, что вы сейчас перечислили. Я беру, конечно, на свой риск, но тем не менее... Я хочу сказать, я не хозяйка радио, у меня только единственная программа, вот это социум. Я беру на свой риск, вам предоставляю возможность пригласить наших слушателей, бабушек, родителей, детей, ну, все те, которые интересуются фудстемпами. А потому как они включают радио сегодня про фудстемпы, я про кондиционер чуть-чуть еще через несколько минут обязательно расскажу. Но я вам разрешаю пригласить слушателей Почему именно им стоит прийти в вашу школу?
2: Спасибо вам большое. Спасибо огромное, Рая.
0: Спасибо вам большое.
2: Это большая честь.
0: Да. Мы хотим вас пригласить в нашу студию, потому что, вот как Алла раньше говорила, у нас большой дом, большая семья. У нас есть и танцы для детей, которые хотят заниматься просто для себя, и для взрослых, и, конечно же, для тех, которые хотят участвовать в этом как в спорте, танцевать на турнирах. И самое главное, что это место, где дети могут находиться в безопасности, там, где они могут проявлять свои чувства, они могут express themselves. Это самый лучший способ через движение проявлять свои эмоции и как-то убирать стресс всего дня через танцы, через движение, через экспрессию с другими детьми. У них огромный коллектив, и для взрослых коллектив, и для детей. Все родители между собой тоже дружат. И между этими семьями начинает разрастаться очень большая, красивая dance passion семья. Так же, как и в студии, так же не в студии. Мы только что ездили в Майами на большой турнир всеми семьями Dance Passion. И мы не только там танцевали турнир, но мы и отдыхали вместе. И отмечали день рождения моей дочки в водном парке. Так что у нас реально просто очень хорошая, теплая атмосфера. И дети у нас там растут. У нас есть, могу дать пример, даже у одной мамы, три поколения девочек, которые у нас занимались. Одна сейчас уже закончила колледж, вторая закончила nursing school, а третья сейчас еще в школе.
1: Ах, где моя молодость, да? Ну, я просто хочу сейчас сказать одну такую маленькую вещь, что на самом деле танец – это больше, чем просто движение, очевидно, да? Это настроение, это энергия, это абсолютно, это тот способ, который может выразить сам себя, да, без слов. И сегодня вот эта маленькая, но, я думаю, интересная беседа, которая мне досталась, я еще раз хочу прям поблагодарить Иру за то, что, знаете, я должна раскрыть тайну. На том новом месте, где я сейчас работаю, Ира замечательная девчонка такая, и она страшная компьютерщица, страшная такая. Для меня это так. В любой момент она тебе все поможет, она здесь рядом, она это все сделает. Я думаю, боже, ну как мне ее отблагодарить? Я говорю, Ир, чем я могу быть свою благодарность выразить тебе? Так вот, Ирочка, я тебе сердечно выражаю благодарность за то, что ты дала мне возможность познакомиться с такой замечательной, с такими замечательными людьми, которые создали такую школу, которые на самом деле помогают людям раскрыться и поверить в себя. И, конечно, вам огромное спасибо, что вы нашли время. Я надеюсь, что мы будем встречаться с вами. И я надеюсь, что нас... Я знаю, что вы сюда пришли не для того, чтобы дать рекламу, а чтобы пополнить ваши классы. Но я чувствую, что вы своим вот этим вот вторжением на Дэвид Радио и присутствуя в моей программе, в программе «Социум», вы внесли такой приличный вклад для того, чтобы люди задумались о том, что нужно снять свой стресс, потанцевать, быть в такой атмосфере жизни, где на самом деле создается такая атмосфера и как для детей, так и для взрослых. А это очень и очень важно. Что вы хотите еще в заключение сказать? Я оставлю себе 5 минут для того, чтобы я могла рассказать нашим слушателям. У меня спрашивали там один социальный вопрос, я его уже неоднократно излагала, но людям все-таки интересно знать, и я продолжу, конечно. Но вы можете еще что-то сказать, назвать свой номер телефона и пригласить еще раз и еще раз наших слушателей, потому как нас слушает много, я очень часто встречаю людей, о, я слушаю твою программу, а, я слушаю твою программу, здорово. И я думаю, что услышали то, что у нас в городе, у нас в нашем замечательном Нью-Йорке есть 2 замечательные школы, которые создали вот эти замечательные люди, которые, я же вижу, по глазам сразу видно, что они на самом деле приносят счастье и детям, и взрослым. Пожалуйста, вам слово.
0: Я просто хочу сказать о том, что мы реально любим нашу работу. Из-за этого, вот как мы начали сегодняшнюю программу, мама сказала, она ушла из очень хорошей работы в госпитале, в Mount Sinai госпитале, и мы начали как бы этот путь бальных танцев, который начался с того, что я как бы любила танцевать больше, чем даже я любила играть на фортепиано. И мы реально живем этим бизнесом. Это даже для нас не бизнес, это наша жизнь, эти дети, эти семьи. Это не просто так прийти на работу. Мы думаем про это, когда мы ложимся спать и когда мы просыпаемся. Мы отвечаем на вопросы, мы думаем про костюмы, мы живем этим творчеством. Это для нас интересно, это нас вдохновляет. И мне кажется, сейчас в нашем мире сегодня очень важно иметь вдохновление, потому что с телефонами, с гаджетами, вот это вот листание все время, какой-то вот эти вот мелкие like stimulation нашего мозга, оно не очень полезно. Полезнее гораздо находиться в какой-то атмосфере вдохновления, двигаться, получать заряд от друг друга, получать мотивацию от тренера, от своих co-members студии. Это все очень интересно и очень вдохновляет. И я хочу родителям просто обратиться, поблагодарить всех тех родителей, которые уже отдают своих детей в любой спорт и занимаются этим серьезно, потому что мне кажется, когда ты учишь ребенка начинать чего-нибудь и доводить это до конца, это очень важно, и это остается с ребенком до конца жизни.
1: Спасибо большое. 718-331-32-32. Я думаю, что сегодня мы на самом деле убедились, что танцы – это не возраст, а и не про идеальную форму, а про желание жить и чувствовать и радоваться каждому дню. Да? И наши дорогие слушатели, вы сегодня вместе со мной. Если вы давно хотели попробовать что-то новое, возможно, это именно ваш знак. Не бойтесь делать первый шаг. А нашему гостю я хочу пожелать успехов, вдохновения, благодарных учеников. Оставайтесь с нами на волнах нашего радио. Впереди еще очень много и много интересного. Огромное вам спасибо. И как я в начале программы сказала о том, что я хочу немного пустить струйки такой небольшой, учитывая, что не только мы про бенефиты, а все то, что в социуме происходит, я еще раз напомню, что если среди наших слушателей есть те, которые считают, и у них не считают, а у них есть необходимость получить бесплатный кондиционер, это делается достаточно просто, просто это для того, для человека, который знает это. Это, скажем, если вы можете воспользоваться порталом, который называется Access HRA, вы создаете аккаунт, с левой стороны во второй колонке там написано слово «бенефит», вы идете в программу HIP, и в этом application, который называется HIP, там есть написано, в одном из пунктов написано «Cooling Assistant». Вы заполняете эту полностью форму, обязательно необходимо иметь справку от medical врача. Еще раз огромное вам спасибо. Я надеюсь, что мы еще будем встречаться и нас сегодня услышали. Всем пока. С вами была Раиса Рос. Всем
2: спасибо
1: пока.
2: Большое.
0: Спасибо большое.
3: Комфорт-зон, забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки Comfort Zone поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С Comfort Zone ваши родные под надежной опекой, а вы в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-40-28.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Davidson Radio», скачайте приложение и все. «Davidson Radio». Мы стали еще ближе.
8: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников «Davidson Radio», создала специальный проект «Support Davidson Radio».
9: Если вам нравится «Davidson Radio», вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
8: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
9: Мы благодарны каждому, кто поддержит «Davidson Radio».
8: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
9: и качественней.
10: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Буслицкая. Против Amazon был подан иск потребителями, требующими возмещения расходов, переложенных на них в виде повышенных цен вследствие введения пошлин, которые, как впоследствии установил Верховный суд, были незаконно введены президентом. После принятия этого решения тысячи компаний начали требовать от правительства возврата денег. Некоторые корпорации уже начали получать компенсационные выплаты. Amazon этого не сделала, как утверждается в иске, не потому что ей не хватает для этого правовых оснований, а потому что платформа стремится задобрить Трампа, позволяя федеральному правительству оставить эти средства себе. В иске выдвигаются претензии относительно безосновательного обогащения, нарушения закона штата Вашингтон о защите прав потребителей. Согласно новым данным Consumer Price Index, еда фастфуд ресторанов впервые перестала быть дешевой. С учетом текущих доходов населения, инфляции и задолженности по кредитным картам, почти треть населения не может себе позволить часто питаться в Макдональдсе. Новые данные CPI также показывают, что в первом квартале года еда вне дома подорожала сразу на 3,8%. Слово «ресторанная еда» растет в цене значительно быстрее, чем магазинная, и многие заведения балансируют на грани закрытия. В Нью-Йорке стандартный набор бургер, картошка фри и газировка подорожал до $18. Министр иностранных дел Латвии Байба Бража назвала ложью заявление российской разведки о планах латвийских властей разрешить ВСУ ударить по России с их территории. «Россия снова лжет», написала Бража в соцсети X. Сегодня служба внешней разведки России опубликовала сообщение, в котором заявила о планах ВСУ использовать территории стран Балтии для ударов по России при помощи беспилотников. Шакира объявила о выходе официального трека «Дай-дай», который станет музыкальным символом предстоящего мундиаля. Запись создали вместе с нигерийским исполнителем Burna Boy. Турнир стартует 11 июня и продлится до 19 июля в Мексике, США и Канаде. Шакира хорошо знакома с футбольной сценой. Она записала гимн «Вака-вака» для первенства 2010 года и выступала на закрытии в 2006 с «Hips Don't Lie», а также в 2014 с «Ла-ла-ла».
4: Погода. Дэвидсон Радио.
3: В Нью-Йорке жарко, днем воздух прогреется до 91 градуса по Фаренгейту, плюс 33 градуса по Цельсию. Относительная влажность воздуха 72%.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости. Новости в реальном времени.
5: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
6: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
7: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство BestCare поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство BestCare является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
8: Тараканы, тараканы, тараканы. Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Davidson Radio, скачайте приложение и все. Davidson Radio. Мы стали еще ближе.
1: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
2: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 19 мая. Вчера на бирже был спад, относительно спокойный день. Индекс Dow Jones прибавил 3%. Standard & Poor's 500 упал на 0,05%. NASDAQ упал на 0,5%. Транспортный индекс плюс 0,4%. Russell 2000 минус 0,3%. Сегодня нефть $91.91 за один баррель. Золото минус 10.30. 4547 долларов 70 центов стоит унция золота. Унция серебра 76.60. 1 евро равен доллар 16. Пятилетние госбумаги дают 4,271%. За 10 лет можно получить 4,615%. Отличных процентов. И за 30 лет госбумаг можно получить 5,145%. За границей сегодня Англия плюс 0,7%, Франция 0,7+, Германия плюс 1,3, Швейцария плюс 1,1%, в Азии японский Никей минус 0,4%, Шанхай плюс 0,9 и Гонконг плюс 0,5%. Наша биржа сегодня откроется в отрицательном направлении. Dow Jones сейчас показывает минус 85 пунктов, Standard & Poor's 500 минус 24 и NASDAQ минус 173 пункта. Вот сборка того, что считают аналисты и их инвестиционные банки. Вот то, что попало сегодня на экраны. Самое главное. Micron Technology надо покупать. Just Pharmaceuticals покупать. X-Energy, с ними будет все нормально. Progeny надо покупать. UMC, с ними все будет хорошо. CrowdStrike, с ними все будет нормально. Новый таргет $650. Broadcom стоит покупать. CorPay покупать. Interface покупать. Nvidia нужно покупать. Новый таргет $325, считает один из самых больших банков. Assured Guarantee надо покупать, Credit Corp покупать, American Tower будет вести себя хорошо, и Tesla будет вести себя тоже хорошо, StubHub покупать, и Posto будет вести себя хорошо. Новый таргет $1160. Напомню, что Nvidia дает свой квартальный отчет 20 числа, и от этого зависит очень много, но банк считает, что у них не просто будет хороший отчет, он будет намного лучше, чем ожидалось. Более того, они считают, что даже прогноз будет намного лучше, чем ожидалось. Но посмотрим, поживем, посмотрим. Мы надеемся, что отчет будет хороший. Из цен, которые изменились. Home Depot сегодня с утра поднялся на 0,6%. У них был достаточно хороший отчет сегодня с утра. Amer Sports поднялся на 2,9%, тоже после хорошего отчета. Blackstone и Alphabet создают новую компанию. Blackstone вкладывает в нее $5 миллиардов. Они создают новую платформу, и Blackstone на этой ноте поднялся на 0,7%. Micron и Seagate упали на 1,7% и на 3%, соответственно, Nvidia потеряла 1%, то есть полупроводники пока у нас падают. Но я думаю, что это до 20 числа. Shake Shack поднялся на 2,2%. И ServiceNow поднялся еще сегодня с утра, это дополнительно к вчерашнему 8%. Вообще за последнюю неделю они прибавили 23%, но хотя они упали на 50% в самой высокой точке, все еще находятся внизу. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Напоминаю, что если у вас хорошая компания и акции чуть-чуть упали, не паникуйте, не падайте, не впадайте в панику, потому что все хорошие компании в конечном итоге поднимаются обратно. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, будьте здоровы.
3: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
4: Дирекция программ Это телевидение, да?
5: Нет, это радио.
3: Дивизион радио. Волна 620 АМ.
6: Как хорошо.
7: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Сегодня с вами госпожа Еля, которая всегда придет к вам на помощь. Если у вас имеются проблемы, как порча, сглаз, депрессия, бессонница, проблема на работе или самая страшная проблема в семье, плохие отношения между собой или детьми, наркотическая или алкогольная зависимость, вы можете звонить прямо сейчас по моему телефону 1-718-934-4795. Сегодня я отвечу на ваши вопросы, которые приходят ко мне на e-mail. Я выбрала самые главные. Госпожа Еля, моя дочь разводится с мужем, и у них идет очень судебно-скандальный процесс. Мой зять хочет отсудить и забрать моих внуков. Могли бы вы нам как-то помочь? Конечно, я в этом помогаю. Но прежде чем помочь, нужно знать, от чего. Может, это порча, может, это сглаз, или на самом деле у этой пары разные дороги в жизни. Мое предсказание может вам помочь разобраться, что вам в жизни нужно, и как лучше отпустить ситуацию или за нее бороться. Если вы кто-нибудь имеете такую проблему, можете звонить прямо сейчас. Мой телефон 1-718-934-4795. Не бойтесь сделать первый шаг к своему благополучию. Боритесь за себя и своих детей, свою семью. Вы знаете, что я практикую в Нью-Йорке уже как 20 лет. И если я возьмусь вам помогать, то я вам обязательно помогу. Хочу напомнить, что я с черной магией не связана. Моя помощь оказана большой силой молитвы. Итак, следующий вопрос. Госпожа Еля, я уже как 7 месяцев не могу найти работу. Всегда вроде бы была успешной, проработала в компании 12 лет, но последнее время все навалилось, с работы сократили. В семье ссоры, я, кажется, имею депрессию. Я, конечно, не советую вам заниматься самовнушением, что у вас есть депрессия. Вы должны записываться ко мне на appointment, пройти консультацию. После моей консультации вы будете знать, какая у вас проблема. Депрессия или черная полоса, или негативная энергия. А может, у вас просто нужно вам сделать талисман на удачу, на бизнес. Хочу напомнить, что я делаю талисманы для каждого индивидуально. Итак, следующий вопрос. Госпожа Еля, моему сыну 30 лет. Он на протяжении 7 лет употребляет наркотики. Жена от него ушла, ребенка он не видит. Работу потерял. Куда я только не обращалась. В разные центры. Сейчас он ушел из дому, я не знаю, где он. И у нас с ним очень плохие отношения. «Госпожа Еля, пожалуйста, помогите. Я очень боюсь потерять сына навсегда. Мои дорогие, уважаемые родственники, мамы, бабушки, которые чаще всего ко мне обращаются по этому вопросу, не сидите, не ждите, пока оно все само по себе пройдет. Оно никогда не закончится. Записывайте мой номер телефона 1-718-934-4795. Если они не хотят ко мне обратиться, не отчаивайтесь». Вы можете взять их фотографию, дату рождения, мне этого будет достаточно. Не спорьте с ними, вы ни в чем им так не поможете. Они сами не ведают, что творят. Это дьявольская петля, от которой им очень тяжело в одиночку избавиться. Все нужно делать вовремя, пока они с вами, есть шанс. Я в этом не только помогаю избавить их от наркозависимости, но и ставлю мощную защиту, чтобы они даже не контактировали с теми людьми, кто этим занимается. Вы можете звонить прямо сейчас, мой телефон 1-718-934-4795. Мои дорогие, уважаемые радиослушатели, я благодарю вас за ваше доверие ко мне, что вы делитесь своими проблемами и нуждаетесь в моей помощи. Обращайтесь, я всегда рада вам помочь. Звоните по телефону 1-718-934-4795. К сожалению, наша передача подходит к концу. Дай Бог, чтоб Господь освещал ваш путь и очищал ваши помыслы. Всего вам доброго. До новых встреч на радио Дэвидсон.
3: Дэвидсон радио.
0: Мы любим Нью-Йорк.
8: Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро, уважаемые дамы и господа. Рад приветствовать вас на волне 620 AM Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Акмаль Такиров. На календаре 19 мая. На улице стоит солнечная погода. Надо заметить, что эти ближайшие два дня невероятно жаркие, просто удивительно жаркие. Показывало с утра 33 градуса, которые ждут нас, уже 34. Приблизительно в 2 часа дня ожидайте 34 градуса по Цельсию. Как вам это нравится? Я вот смотрел погоду, и в других местах, прямо скажем, в местах значительно более жарких, чем наше место. В Майами, например. Ну, там поменьше температура, 30, я смотрю, пару дней ближайших. А у нас прямо 34 сегодня. Какая-то немножко левая несправедливость. Но, честно вам скажу, есть способ с этим бороться. Находитесь дома возле кондиционеров, пейте побольше воды, и вас ждет, как говорится, счастье. Ну, а есть альтернатива. Возможно, сегодня вы еще успеете на вторую смену. Хотя, может быть, кто-то успеет и на первую. Сегодня в центре Кнессет, друзья, проходит праздничный банкет и праздничный концерт. Специально сегодня, потому что именно сегодня исполняется 14 лет этому замечательному центру, с которым я, собственно, все эти 14 лет и дружу. Этот центр мы открывали как раз 14 лет тому назад. И сегодня он, ну, один из лучших. Я думаю, что многие из тех, кто побывали в этом центре, сами могут по этому поводу высказаться. Но не в этой, не сегодняшней программе. Телефон центра 718-975-3322. 718-975-3322. Расположен он на первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. В арт-студии вы научитесь писать картины, создавать из подручных предметов предметы искусства. От спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Полное сопровождение социального работника, ну и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, например, сегодняшний, и вы убедитесь, что Кнессет – это то, что вам нужно. 19 мая, сегодня, встречаемся в центре Кнессет. Телефон 718-975-3322. Вы можете выбрать смену, первую или вторую. Не уверен я, друзья, что с первой сменой у вас получится, ибо первая смена с 9 до часу. Но на вторую смену точно можно записаться сегодня и поучаствовать в праздничном обеде и в праздничном концерте. Посмотрите, как там здорово. 718-975-3322. И тогда вам не нужен свой домашний кондиционер. Вы всю программу получите уже оптом. All you can eat, all you can drink. Ну и все то, что вы увидите там, тоже вам понравится. Еще раз, находится на первом Брайтоне Кнессет Адал Дейкер. Новый сезон в центре Кнессет 2026. Это лучшее предложение в городе. Ну, еще несколько слов по поводу сегодняшнего дня. Напомню, что если кто-то заинтересован в поиске работы, а работа в Америке важный момент, то вас приглашает агентство Welcome Care. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care более 20 лет в бизнесе. Говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс еще дополнительные бонусы. Предлагает целый ряд программ. Программа для людей пожилого возраста. Если вы ветеран, если вы пережили Холокост или дети войны, вы можете получить до 24 часов ухода в сутки. Если вы перенесли операцию, инфаркт или инсульт, вам нужна ограниченное время помощь на дому, то такая программа тоже есть в агентстве Welcome Care. 718-232-4850. Если вы по состоянию здоровья не в состоянии себя обслуживать и должны находиться в nursing home, то программа 12 плюс 12 вас устроит, и вы останетесь дома на своем диване у своего любимого телевизора. Ну и еще одна программа. Программа касается детей, детки от мала до 18 лет. Если ребенку до 18 лет, у него есть Medicaid, можно оформить до 24 часов помощь на дому. А если ребенок маленький, ему еще нужна помощь в осваивании, ну, как это сказать, предметов жизни, действий жизни, вот, то вы можете такую программу тоже получить. Например, Городская программа Early Intervention давала специалистов, которые на протяжении от 0 до 3 лет помогали ребенку подтянуть его навыки. Но эту программу можно продолжить в агентстве Welcome Care. Ну или позвоните, вам ответят более подробно на все эти вопросы. 718-232-4850. 718-232-4850. Welcome Care. С нами как в семье. И пока последнее сообщение касается доктора Михаила Рисмана. Боль, друзья, это то, с чем жить нельзя. Дорогие друзья, хочу напомнить вам о докторе Михаиле Рисмане, специалист по лечению боли. Офис находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине, в районе Шипсхед Бэй. Телефон 718-769-7191. 718-769-7191. Доктор практикует в Америке более 35 лет и постоянно совершенствуется, следит за новостями и успешно использует новые технологии в лечении своих пациентов. Вот так им разработана новая методика лечения суставов. Это комбинация фотомодуляции и ударно-волновой терапии. Много раз я говорил об этих методах лечения, но именно в сочетании они приобрели новое качество и успешно лечат даже многолетние проблемы плечевых и коленных суставов. А суть лечения этого метода – это стимуляция и восстановление естественных сил организма. Это лечение также можно использовать при лечении пяточных шпор, и это помогает. Если вы хотите избежать операции, доктор Рисман с помощью новой методики поможет вам быстро и эффективно. Запишите телефон 718-769-7191. Офис работает в 2 смены и с 10 утра до 6 вечера. Доктор Рисман принимает основные медицинские страховки, а также Этна, Феделис и 1199. Еще раз телефон 718-769-7191. На этом, друзья, остановимся с рекламой и перейдем к теме нашей сегодняшней встречи. Ну, надо заметить, что день сегодня замечательный не только тем, что он жаркий и по-настоящему летний, а тем, что вот с таких дней, надо сказать, лето как будто бы и начинается. А у нас вот-вот на этой неделе, прямо вот на этой неделе начинается праздник. Ну, как бы с понедельника, но все это длинные выходные. Это пятница, суббота, воскресенье, понедельник, Memorial Day. Вы помните, да, есть такие два важных ключевых дня. Memorial Day и Labor Day. Один день начинает лето, другой день заканчивает лето. С чем это связано, мы узнаем сегодня чуть попозже. Почему именно эти дни? Ведь это совершенно не календарные даты, например, и даже не периоды солнцестояния. А вот почему-то именно так негласно считается в Америке начало и окончание лета. Но еще раз, об этом позже. Несколько слов, конечно же, хотел бы намекнуть по поводу Memorial Day, потому что это особый день в американской истории, и появился он вообще с дня декораций. Казалось бы, при чем тут декорации и при чем здесь мемориал, да, день поминовения. Однако в этом есть действительно серьезный и большой смысл. Начнем с песни. Как водится, песня как раз и посвящена. Кстати, это целая культура, огромная культура музыкальных композиций, посвященных мемориал дню. Ну, об этом тоже чуть позже.

I Drive Your Truck. Эта песня Ли Брайса, вышедшая в 2012 году, была вдохновлена историей родителей солдата, погибшего в Афганистане. Когда их спросили, как они справляются со смертью своего единственного сына, отец ответил, что садится за руль грузовика своего покойного сына. В 2014 году эта композиция была удостоена звания «Песня года» по версии Академии музыки кантри.

Ежегодно в США в последний понедельник мая отмечается национальный праздник «День памяти» – Memorial Day, посвященный памяти военнослужащих, отдавших свои жизни на службе стране. Этот день играет важную роль не только для коренных американцев, но и для миллионов иммигрантов, для которых США стали новой родиной. А история праздника такая. Истоки Дня памяти уходят в середину 19 века, во времена Гражданской войны. В 1868 году генерал Джон Логан, лидер организации ветеранов Союза, объявил 30 мая днем декорации, Decoration Day. В этот день американцы украшали цветами и венками могилы солдат, погибших в ходе Гражданской войны. Дата была выбрана не случайно. 30 мая в то время не отмечались никакие значимые битвы, что позволяло уделить внимание исключительно памяти павших. Со временем день декораций стал включать в себя память обо всех американских военнослужащих, погибших в различных конфликтах, включая Первую и Вторую мировые войны, Корейскую войну, Вьетнамскую войну и другие. А в 1971 году Конгресс США принял закон, который сделал День памяти официальным национальным праздником, отмечаемым в последний понедельник мая. Это изменение дало возможность гражданам получить трехдневные выходные, что также способствовало расширению традиции праздновать. Традиции невероятно интересные, но я отмечу один момент пока, момент тишины. В 2000 году Конгресс США учредил национальный момент тишины, который приходится в 15:00, то есть в 3 часа дня по местному времени, в этот

0: операторским пультом.
1: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. davidzonradio.com. Новости на
2: davidzonradio.
1: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Густрицкая. Против Amazon был подан иск потребителями, требующими возмещения расходов, переложенных на них в виде повышенных цен вследствие введения пошлин, которые, как впоследствии установил Верховный суд, были незаконно введены президентом. После принятия этого решения тысячи компаний начали требовать от правительства возврата денег. Некоторые корпорации уже начали получать компенсационные выплаты. Amazon этого не сделала, как утверждается в иске, не потому что ей не хватает для этого правовых оснований, а потому что платформа стремится задобрить Трампа, позволяя федеральному правительству оставить эти средства себе. В иске выдвигаются претензии относительно безосновательного обогащения, нарушения закона штата Вашингтон о защите прав потребителей. Согласно новым данным Consumer Price Index, еда фастфуд ресторанов впервые перестала быть дешевой. С учетом текущих доходов населения, инфляции и задолженности по кредитным картам, почти треть населения не может себе позволить часто питаться в Макдональдсе. Новые данные CPI также показывают, что в первом квартале года еда вне дома подорожала сразу на 3,8%. Слово «ресторанная еда» растет в цене значительно быстрее, чем магазинная, и многие заведения балансируют на грани закрытия. В Нью-Йорке стандартный набор бургер, картошка фри и газировка подорожал до $18. Министр иностранных дел Латвии Байба Бража назвала ложью заявление российской разведки о планах латвийских властей разрешить ВСУ ударить по России с их территории. «Россия снова лжет», написала Бража в соцсети X. Сегодня служба внешней разведки России опубликовала сообщение, в котором заявила о планах ВСУ использовать территории стран Балтии для ударов по России при помощи беспилотников. Шакира объявила о выходе официального трека «Дай-дай», который станет музыкальным символом предстоящего мундиаля. Запись создали вместе с нигерийским исполнителем Burna Boy. Турнир стартует 11 июня и продлится до 19 июля в Мексике, США и Канаде. Шакира хорошо знакома с футбольной сценой. Она записала гимн «Вака-вака» для первенства 2010 года и выступала на закрытии в 2006 с «Hips Don't Lie», а также в 2014 с «Ла-ла-ла».
2: Погода. Davidson Radio.
3: В Нью-Йорке жарко, днем воздух прогреется до 91 градуса по Фаренгейту, плюс 33 градуса по Цельсию. Относительная влажность воздуха 72%.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости. Новости в реальном времени.
4: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
5: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
6: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брашина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Если вас интересует

0: американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
1: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
0: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
1: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
2: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
3: «Анкор».
2: Премьера спектакля
3: «Сделка».
2: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
3: Премьера спектакля «Сделка».
2: Театр «Анкор».
3: Впервые в Нью-Йорке.
4: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
3: Театральная гостиная.
4: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
3: Билеты на сайте
4: theater.com и по телефону 718-266-3393.
5: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится? Ждем вас.

0: радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Дорогие друзья, мы продолжаем программу. В студию микрофона Михаил Братславский, за звукорежиссерским пультом Назакмаль Тахиров. Несколько новостей. Первая новость, о которой я, в принципе-то, уже говорил, но не говорил о ее финале, ибо финал прошел в выходные дни. Это Евровидение, возможно, кто-то смотрел, я нет, но новостями поинтересовался. Победила Болгария с певицей Дара и песней «Бангаранджа», а Израиль занял второе место. Израиль представлял Ноам Бетан с песней «Мишел». Его выступления сопровождались серьезными спорами и протестами как внутри арены, так и вокруг конкурса вообще. И в этом году сразу несколько стран бойкотировали конкурс именно из-за участия Израиля на фоне войны в Газе. По сообщениям СМИ, отказались участвовать Исландия, Ирландия, Нидерланды, Словения и Исландия. Испания, Ирландия, Нидерланды, Словения, Исландия. Ну и так далее. На самом деле, смотрите, второе место совершенно потрясающе. И опять помогло голосование людей. Вот, то есть люди проголосовали. Еще одно сообщение, которое я хотел бы сейчас вам представить, это по поводу центра Enriched Adult Daycare. Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для людей пожилого возраста Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню, на экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться и, главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTD. В Enriched Adult Daycare есть все, не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373. Или заходите на сайт adultdaycare.com. Ну и совсем коротко тогда уже.
3: Орешек знаний тверд, но что ни говорите, нам расколоть его поможет Братславский эрудит.
4: Программа «Эрудит» с Михаилом Братславским каждую пятницу с 4 до 5.
2: Ну, в эту ближайшую пятницу мы 22 числа встретимся с доктором Ириной Панковой, доктор-офтальмолог Ирина Панкова, будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире, поэтому не пропустите программу с доктором Ириной Панковой в эту пятницу с 4 до 5. Ну, а я продолжу по поводу традиций и обычаев праздника. Итак, День памяти сопровождается множеством традиций, направленных на почтение памяти павших. И к ним относятся такие – посещение кладбищ и мемориалов. Многие американцы посещают военные кладбища и мемориалы, чтобы возложить цветы и венки на могилы погибших. Особенно популярны посещения таких мест, как Арлингтонское национальное кладбище, где проводятся официальные церемонии с участием государственных деятелей. Во многих городах проводятся парады, в которых участвуют военные, ветераны, а также школьники и представители различных общественных организаций. Парады сопровождаются исполнением патриотической музыки, чтением речей и возложением венков. На многих зданиях и домах развешивают американские флаги в знак уважения к павшим. На государственных учреждениях флаги поднимаются на половину мачты до полудня, а затем поднимаются до конца мачты до захода солнца. Я, кстати, тоже вывешиваю флаг на свой дом, американский флаг. Надо заметить, что для эмигрантов это важный день. День памяти имеет особое значение. Это не только день памяти и уважения к павшим, но и возможность осознать ценность свободы и возможности, которые предоставляет жизнь в США. Многие иммигранты, становясь гражданами этой страны, также вносят свой вклад в защиту и развитие нации, служа в вооруженных силах или активно участвуя в общественной жизни. История США наполнена примерами героизма иммигрантов, которые боролись за свободу страны и внесли значительный вклад в ее историю. Вот несколько выдающихся личностей. Маркиз де Лафайет, французский аристократ, который приехал в Америку, чтобы помочь колонистам в их борьбе за независимость. Он служил в континентальной армии под руководством Джорджа Вашингтона и сыграл ключевую роль в нескольких битвах, включая осаду Йорктауна. Казимир Пуласки, польский военный командир, который стал известен как отец американской кавалерии. Он помог организовать и обучить кавалерийские подразделения и погиб в битве при Саванне. Барон фон Штойбен, прусский офицер, который разработал систему обучения солдат, значительно повысившую боеспособность континентальной армии. Его вклад был особенно важен во время зимы в Вэлли-Фордж. Ну и так далее. Сальвадор Гиль, мексиканский эмигрант, который стал одним из самых высокооцененных медиков морской пехоты США во время Вьетнамской войны, получил медаль почета за свои действия в битве при Ла-Дранге.

Первая церемония празднования прошла, дня декораций, состоялась в Арлингтонском национальном кладбище 1868 год, где выступил генерал Джеймс Гарфилд, будущий президент США. Символом является красный мак. Он стал символом памяти о погибших солдатах благодаря поэме «В полях Фландрии» канадского военного врача Джона Макрея. Впоследствии маки начали носить знак памяти о погибших на войне. Ну и еще одно расширение праздника с течением времени разошлось по разным штатам. День памяти распространился на все штаты и стал важной частью американской культуры. Сегодня его отмечают не только на официальных церемониях, но и в школах, на работе и в повседневной жизни. День памяти напоминает всем нам, как важно ценить мир и свободы, за которые боролись наши предки. В этот день важно не только наслаждаться выходным, но и задуматься о значимости мира и свободы, за которые боролись и продолжают бороться множество людей, включая иммигрантов, сделавших США своим домом.

God bless the ASA. Ну, на самом деле, это пусть будет небольшим анонсом воскресной программы, где я значительно более подробно буду рассказывать о традициях праздника и представлю 10 треков, которые по версии одной из компаний являются лидирующими на сегодняшний день, вот в частности, в которых говорится или которые посвящены празднику Memorial Day. Ну, а сейчас я бы хотел перейти ко второй части этого же торжества, к началу лета, потому что именно с этого дня и начинается лето. Кто-то спросит, почему? Отвечу вам, дорогие друзья, есть в этом определенный смысл. Лето в США неофициально начинается после Дня Поминовения, потому что в этот трехдневный уикенд служит традиционной границей между школьным, рабочим и курортным сезонами. Это смещение связано со следующими причинами. Школьные каникулы. Конец мая практически везде совпадает с окончанием учебного года. Для большинства американских семей лето начинается тогда, когда дети освобождаются от уроков. День поминовения, выпадающий на последний понедельник мая, образует длинные выходные. Для многих это первая удобная возможность совершить поездку за город, открыть пляжный сезон или устроить пикник на открытом воздухе. Приглашаю вас, дорогие друзья. Инфраструктура туризма, отели, сезонные парки, аттракционов подстраиваются под календарь. Большинство летних развлекательных объектов и открытых бассейнов начинают полноценно функционировать именно в этот праздничный уикенд. Поэтому я рекомендую вам запланировать отдых, а оранжевое лето мы, собственно, и начинаем, как пел Слепаков, с оранжевого мужика.

Друзья, напомню, что сегодня ждет вас центр Кнессет. Сегодня они празднуют 14-летие, 19 мая, славная дата. 14 лет тому назад центр открыл свои двери, и с тех пор в этом центре огромное количество людей получали удовольствие день за днем, день за днем, день за днем, день за днем. И сегодня они естественным образом празднуют этот замечательный праздник в кругу огромной семьи. Семья в данном случае — это вы, те, кто звонят и приходят к ним в этот центр. Напомню, их телефон на вторую смену вы еще успеете. 718-975-33-22. Концерт и банкет. Вот что ждет вас сегодня. 718-975-33-22. Ну, а я буду прощаться с вами замечательной песней, которую написал Олег Митяев, а исполнила Ума Турман. Песня мне очень нравится. «Лето — это маленькая жизнь». Похоже, это лето начинается прямо с сегодняшнего дня. Спасибо Акмалю Тахирова за поддержку эфира. И будьте здоровы, оставайтесь на нашей волне. Встретимся в эфире завтра. Завтра нас ждет с вами встреча с 2 до 3 дня. Ваш Михаил Брославский. Пока-пока.

0: Бросил два своих ключа. Дорогие друзья, на этом с вами прощаюсь. В эфире был Михаил Братславский. Спасибо, Акмаля Тахирова. Оставайтесь с нами. Пока-пока.
1: Культуры по ночам, а ты вернулась с моря. Я вчера видел, словно прошлой жизни посмотрел. Видит про разлуку, про твое лето. Лето — это маленькая жизнь. Жизнь, в которой не было ни дня.

0: Звезда – это маленькая жизнь.
1: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. davidzonradio.com.
2: Не улыбка, без сомнения.
3: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому, профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
1: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
2: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
1: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
2: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
4: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.

0: вторки 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковещий Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Наташи Быстрицкой, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 удивительный вопрос, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 12.10 программа из Иерусалима, ведущие Грегори Дэвидсон и Александр Майстровой, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Михаил Братславский в программе «Радио Ринг», в 3:10 «Контакт», в 4 часа программа гипнотерапевта Николая Федорова и завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».
4: Интернет-сайт Дэвидсон Радио – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
5: Смотрите, смотрите! Он живой! Он поднимается! Он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
6: Такой противный!
7: Такой большой! Он безумец!
6: Он гений!
0: Сева Каплан.
8: Сева Каплан.
0: Толковище.
9: Ну все, отработал. Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в толковище с Васей и Севой. Вася бежевый, а Сева сегодня в своей любимой майке. Вот странная особенность. Знаете, что главное отличие женщин от мужчин в чем? Нет, не в том, что у них есть сиськи, а у нас пиписька. Нет. А в том, что они стремятся выкинуть твою любимую одежду. Я не знаю, наверное, у всех так. Наверное, это правило не знает исключений. Наверное, это говорит о том, что женщина хочет, чтобы не только она украшала своего спутника, но чтобы было хоть чуть-чуть наоборот, но не такой потрепанный. Но бывает, привыкаешь к вещи, особенно когда, скажем, я вот в этой майке еду в лифте, но обязательно выясняется, что в лифте кто-то есть из музыкантов. И мы начинаем про музыку говорить. То есть в Америке для иностранцев, чтобы было понятно, люди обращают на то, что у тебя на майке написано. Вот, скажем, друзья моего сына, это все такое high-end friendship. Они никогда не носят майки, на которых написано что-то. Типа они не становятся вешалками для бренда. Ну, за исключением случаев, когда они, скажем, учатся в Стэнфорде или работают в Гарварде. Там может быть, но все остальное, понты, смешные майки, да. Кстати, насчет смешных майок и кепок. Первым мне открыл глаза на это автор книжки «The Catcher in the Rye». А как его звали, кстати? В нашей аудитории найдутся люди, которые могут набрать номер телефона студии, зная ответ на этот вопрос. У его героя была страсть к смешным кепкам. И, кстати, он ни разу за весь свой роман не сказал слово «фейк». Там было другое слово, совершенно более точно означающее то, что сегодня называют «фейком». Какое слово на английском языке? Потому что герой этого романа, у нас, кстати, ни одного звонка, парашисты вчера пришли в невероятный восторг по поводу того, что за всю передачу только я один сам себе позвонил. Ну-ка, послушаем вас. Прошу вас, пожалуйста.
10: Если я не забыла, его звали Холден.
9: А, да, его героя звали Холден, а автора романа?
10: Селлинджер.
9: Правильно, спасибо большое. Приятно знать, что в твоей аудитории в сей ранний час когда люди должны ехать на работу, а те, кто едет на работу, скорее всего, они не читали «Над пропастью во ржи». В школе они должны были читать «The Catcher in the Rye». Да, перевод отличный. Да, а слово это было «phony». «Everything is phony», — говорил герой той книжки. Теперь переходим к новостям. Здесь так зафонит сегодня. Очень рекомендую, невзирая на ваши политические, так сказать, привязанности, если у вас нет такой возможности, посмотреть в записи сегодняшнее шоу, ну, по крайней мере, после выпуска новостей, там, 15-20 минут, потому что то, что вы сегодня услышите, это абсолютный пиздец. То есть слово «беспредел» совершенно здесь не подходит. Но начнем мы размеренно с того, что на международной арене царит нестабильность, которая грозит возвратом к миру джунглей. Причем об этом предупредил не Джо Байден, а председатель Китая, то есть их компартии, Си Цзиньпинь, в совместном заявлении с президентом России, его зовут Владимир Путин. И это почему-то опубликовано сутки спустя, после того, как Путин уже вернулся домой. Корпус стражи исламской революции Ксирокопия пригрозил вывести войну за пределы Ближнего Востока, если Соединенные Штаты и Израиль вновь атакуют Иран. Вооруженные силы Украины выпустили по России свыше 700 беспилотников. За ночь Россия будет продолжать спецвоенную операцию на фоне агрессивных заявлений Киева, это сказал Песков. Массированные атаки российской армии подвергся город Конотоп, это Сумская, по-моему, область. Под удар попал пятиэтажный жилой дом. Спасатели извлекли из-под обломков в Конотопе тело 94-летней женщины. Я вот задумываюсь иногда, знаете, когда вот хожу там в горы гулять, забираюсь на какую-нибудь вершину, я думаю, вот если я буду точно знать, что я сейчас должен умереть, то как поинтересней это сделать? Вариантов вот до сегодняшнего утра у меня был только один. Мне хотелось с вершины, так сказать, как у Лермонтова, «Орел подо мною» и так далее, и сигануть вниз, и полететь. Ну и разбиться, наверное, больно будет, но очень быстро. Но полет свободный, без спецобслуживания. Ну, есть другой вариант. Это, конечно, попасть под бомбежку. Но он менее привлекательный, потому что можно остаться живым. Литовские военные объявили красный уровень тревоги, то есть подняли тот, который был до сегодня. Национальный центр управления кризисами Литвы подчеркнул, что школы и детские сады обязаны перевести детей в укрытие. В Вильнюсе закрыли аэропорт, на дорогах остановилось движение. А теперь с замесом в наши американские пенаты. Согласно документу, опубликованному Министерством юстиции, соглашение Трампа с федеральным правительством, которым он руководит, запрещает все текущие налоговые проверки как его самого, так и его бизнеса. Об этом во всех подробностях после выпуска новостей в виде заголовков. Соединенные Штаты захватили санкционированный танкер, связанный с Ираном, в Индийском океане. И опять Трамп угрожал возобновить военные удары по Ирану. Переговоры между Соединенными Штатами и Ираном не продвигаются, о чем заявили региональные посредники и американские чиновники. Сенат выдвинул резолюцию, ограничивающую возможность Трампа вести войну в Иране без одобрения Конгресса. При этом сенатор Кэссиди проголосовал «за». Кэссиди – это реп. Кстати, если кто-то в нашей аудитории никогда не слушал, я в свое время я не знаю, когда я услышал эту песню, я каждый день, наверное, месяц слушал эту песню. И всегда плакал. Это Ив Кассиди. Она, по-моему, в Blue Note, в Village. Ей 34 года, она больна смертельно раком. И она поет «The Autumn Leaves». Причем там сначала, когда это только появилось, а я просто искал разные исполнения именно этой вещи. И напал на нее, там просмотров было порядка 7 тысяч. Кстати, один из приемов выяснить, какая у тебя аудитория, не платя соответствующим агентствам, это распустить слух. И, в общем, за этот месяц Количество просмотров выросло до 300 тысяч, после чего семья Ив Кэссиди сняла бесплатно этот просмотр. Не знаю почему, может быть, слишком большое внимание. Она уже умерла, и причем это не то чтобы вчера. Ив Кэссиди, Autumn Leaves, очень рекомендую. По глубине проникновения равных нет. Ну, знала, что умирает. И в 34-то года... Да, конгрессмен Месси из Кентаки, противник Трампа по делам Эпстина и прочим вопросам, проиграл республиканский праймериз кандидату, которого поддержал 47-й. Это, значит, и еще Трамп поддержал кандидатуру генерального прокурора Техаса Кена Пакстона на место в Сенате вместо сенатора Корнина, вмешавшись таким образом в очень ожесточенный праймериз чисто республиканской партии. Теперь по поводу бизнеса и финансов. Недельная распродажа государственных облигаций усилилась, угрожая ростом стоимости заимствований по всему миру и подорвав некоторый импульс после яростного роста акций. S&P 500, NASDAQ и Dow упали на 0,7, 0,8 и 0,6 соответственно. Сейчас я Читян выведу на экран. Ага. Дальше. Дальше, так, да, регуляторы тщательно проверяют на предмет любых нарушений серию нефтяных сделок, рассчитанных за несколько минут до того, как Трамп отложил удары по энергетической инфраструктуре Ирана. То есть тут может быть всякое, и в том числе полимаркет. Сын основателя модной сети и миллиардер, речь идет о компании, которая называется «Манго», арестован испанской полицией, обвинен в причастности к смерти своего отца. Бунт против искусственного интеллекта нарастает, поскольку родители, работники, выпускники и избиратели в целом выражают недовольство заявлениями отрасли относительно собственной технологии. Google от Alphabet усиливает свою модель искусственного интеллекта Gemini, чтобы стать более конкурентоспособной в эпоху агентного искусственного интеллекта. Кстати, для тех, кто в курсе, сечет, Артемчик, это и про тебя, естественно. Интересный эксперимент. Я сейчас только начал, еще пока докладывать не о чем, но постановка одной и той же задачи перед разными AI. То есть, скажем, если у вас PC, то значит Microsoft Copilot, ну и так далее, ChatGPT и Gemini. Можно еще, там еще есть другие, но эти пока бесплатные, так что главное поставить одну и ту же задачу и посмотреть, в чем разница. Потому что разница предопределяется только тем, что хавает искусственный интеллект. То есть в этом смысле он такой же, как челы. Челы только то пропагандируют, что они схавали. То, что их мозг не переваривает, они это не воспринимают и всем говорят, что это пища не для ума. Но на самом деле большинство человечества в целом это травоядные, которые жуют информационно только одну и ту же жвачку. Сегодня я предложу поклонникам нашего президента материал, который, возможно, они схавают, если у них смелости хватит, прослушать все. Потому что все, что я доложу, это факты, причем со стороны совершенно отстраненной редакционной коллегии мнения Wall Street Journal. То есть их никогда наш президент не обвинял в том, в чем обвиняет всех остальных. Fake news, все, но только не Wall Street Journal. Дальше. Андрей Карпати, соучредитель OpenAI, бывший руководитель Tesla, присоединился к команде предварительного обучения Anthropic. Как он будет совмещать? Ну, в принципе, это возможно, если не получать зарплату. То есть это то, что делает Сэм Олтман. Соучредитель Blue Owl Даг Островер недавно продал последнюю долю остатки своей доли в футбольной команде Washington Commanders. В этой новости прозвучало имя человека, которое сопрягается почти по всем буквам с, наверное, одним из самых лучших детских писателей эпохи Советского Союза. Как звали этого писателя? Ну, это для тех, кто, так сказать, ценит хорошую литературу. Наш телефон в студии 718-303-9090. Вы можете, между прочим, в чате ответить, но там меньше шансов, что есть знающие люди. Но тут сразу на очереди бабушка Максима Александрова. Бабушкины деньги надо экономить. Максик, я тебя отключил. Home Depot сообщил о снижении прибыли в первом финансовом квартале. Финансовый директор компании заявил, что домовладельцы продолжают сокращать масштабные проекты по улучшению. И последняя по части бизнеса и финансов, Stellantis заявила, что начнет выпускать новую линейку электромобилей для обслуживания доступного рынка малолитражных автомобилей в Европе. То есть там начинается борьба за европейского водителя между Китаем и Америкой. Что скажете вы? Прошу вас, пожалуйста.
10: Алло.
9: Очень долго. Ой, еще раз перезвоните, пожалуйста. Я думаю, что вы хотели сказать про писателя, а стоит его вспомнить. А иначе как? Да, если у вас есть дети, и вы хотите, чтобы они получали правильную пищу для ума, сердца и души, то вам надо обязательно сходить в магазин Мосвидеофильм на Брайтон-Бич и приобрести там детскую литературу. Звали его... Нет. Борис Островер. Ладно. Масштабный новый опрос показывает, что жители Южной Калифорнии в подавляющем большинстве хотят, чтобы жилье и инфраструктура строились быстрее и дешевле, а кто не хочет, но они не доверяют своим избранным чиновникам на предмет того, смогут ли они это сделать. Причем опрос проведен почему-то британской компанией Thinks Insight and Strategy. Я когда прочитал это название, подумал, ну, я проверил, они точно так называются. Почему Thinks Insight and Strategy? То есть компании так не называются. Может быть, кто-то скажет, в чем, так сказать, стилистическая погрешность этого названия, которое обращает внимание на себя, между прочим. Калифорнийский врач, обвиняемый в подаче более чем 45 миллионов долларов ложных и мошеннических заявлений по Медикеру на инъекции ботокса в попытке финансировать образ жизни, как пишут у нас, включающий покупку арбалета 17 века, он в середине на экране, стоимостью всего 12 тысяч долларов, признан виновный федеральным жюри, о чем объявил Министерство юстиции. Это наша. Наша тетя Виолетта Мельян, ей 45 лет, она из Глендейла, она признана виновной по 9 пунктам мошенничества и по 3 эпизодам воспрепятствования уголовному расследованию в области медицинского преступления. Ей грозит до 20 лет тюрьмы за каждое обвинение. Умножаем 9 на 20, сколько получается обвинение в мошенничестве с использованием wire transfer, то есть перевод денег, и плюс еще 5 лет тюрьмы за каждое обвинение в воспрепятствовании проведению расследования. Значит, 3x5 – 15, и 9 на 20 – 180, 195 лет тюрьмы. Мы будем следить с Васей за ходом этого события. Это должно быть нам всем близко. А вот эта новость должна стать близка представителям еврейской общины Квинса. Видный представитель... Минуту. Нет, сначала это. Актер Харрисон Форд призвал выпускников университета штата Аризона, кстати, называется АСУ, ASU, расширить социальную справедливость, чтобы устранить экологический беспорядок, который оставило его поколение. То есть он про себя говорил. Легендарный герой «Звездных войн» Индиана Джонс произнес речь на церемонии вручения дипломов, где получил сам почетную степень доктора искусств и гуманитарных наук за работу в области охраны природы. А теперь представителям еврейской общины Квинса, видный член и давний владелец пекарни найден застреленным на береговой линии Квинса. Полиция обнаружила тело Альберта Ицыковича. Ему 75 лет было, на берегу озера Кисена во Флашинге в районе 5 часов вечера в понедельник. Его пекарня называется G&I Kosher Bakery, и она на Main Street. И последнее. Здесь русским духом пахнет, но не сразу. Трое мужчин отправляются в тюрьму за участие в сложной международной схеме по обману страховщиков, то есть страховых компаний. Они отправляли фальшивые рецепты на телемедицину, то есть дистанционно, на общую сумму в 2 миллиарда долларов. Энтони Санта-Мария, ему 33 года, он был приговорен вчера к 10 годам за участие в этой масштабной страховой афере, которая тянулась с 17 по 22. 33-летний Хершел Цикман и 48-летний Хафизула Эбади были приговорены в начале этого месяца к 10 и 8 годам лишения свободы соответственно. И Брайтон Саттон, ему 32 года, гражданин Соединенных Штатов и лидер этой преступной группировки, корни которой растут в России, остается пока что в бегах. Это все с новостями. Если у вас по их поводу появились собственные мысли, вы можете их озвучить, набрав номер телефона студии 718-303-9090. Также можете оставить свой след в лайв-чат или в комментарии, когда у вас появится такая возможность. В комментарии к сегодняшнему шоу, естественно, на канале на YouTube «Русский голос Америки».
8: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
11: Любителям театра, концертов и спектаклей. Наша театральная касса «Дэвидсон Радио» находится на Брайтоне по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Брайтон Бич и Coney Island. Кроме билетов на представление концерта и спектакля в театральной кассе, вы также можете приобрести телефонные карточки «Дэвидсон Карт» 718-266-3393, 718-266-3393.
12: Слышите? Шаги.
13: Этим утром многое может измениться.
14: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
15: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
16: Толковище. Прямо сейчас.
9: Прямо сейчас послушаем вас. Прошу вас, пожалуйста.
17: Да, привет, Сев. Это Карл.
9: Карл, привет, дорогой. Что скажешь?
17: Слушай. Things inside. Там inside оканчивается на GHT, да?
9: Сейчас скажу тебе, секунду. Things inside. Inside. T там. And strategy.
17: Понятно.
9: Это
17: дело в том, что...
9: Да,
17: Да, дело в том, что я знаю компанию, которая заканчивается на GHT, которая Things Inside. Это тоже компания, которая зарегистрирована и находится в Лондоне. Дело в том, что когда мы произносим слово Things, у нас это глагол. А на той стороне это может быть и существительное множественного числа.
9: Понятно.
17: Продукты человеческого
9: мысли.
17: То, что мы называем thoughts.
9: Это классно. То есть это они сленг ввели в название компании. Это первый раз я такое встречаю. Здорово. Карл, спасибо огромное.
17: Давай.
9: Круто. Давай, счастливо. Давай. У нас второй звонок. Пусть повисит. Эта бабушка из Ростовской области платит за несчастного Максика. Теперь по поводу того, что было вчера на бирже. Акции склонили головки, поскольку инвесторы спорят об оценках технологий, опасаются, что затяжной конфликт с Ираном приведет к росту цен на нефть, что повлечет за собой рост инфляции. S&P 500 упал Ну, все три упали на чуть-чуть менее 1%. Глобальная распродажа облигаций усиливается, оказывая давление на государственные финансы и рыночные оценки, в частности. То есть этого давно не было. Доходность 30-летних казначейских облигаций составляет на сегодня 5,18%. Это самый высокий уровень с 2007 года. Доходность 10-летних казначейских выросла третий день подряд, достигнув самого высокого уровня закрытия с января 2025 года. Цены на нефть снизились, Brent на 0,7% до $111 с четвертью за баррель, после того, как Трамп заявил, что воздержится от нападок на Иран по просьбе лидеров стран Персидского залива. Но, тем не менее, цены на этот эталон, Brent – это эталон, выросли за последний месяц более чем на 20% по совокупности. Core Weave, это одно слово, упал на 3,8%. Wall Street Journal сообщил, что Alphabet и Blackstone планируют создать облачную компанию с искусственным интеллектом, которая будет конкурировать с Core Weave. Почему Core Weave и подупал? Используя специализированные чипы Google, конкурент Core Weave Nibius также упал на 1%. То есть получается, что Alphabet и Blackstone, они обошли сразу двух лидеров благодаря вот этому слиянию. И если вы очень рано узнаете что-то, кстати, я вас уверяю в том, что подобного рода материалы появляются в цифровой версии таких газет солидных, как Wall Street Journal, после того, как уже закрылась биржа, чтобы не началась паника там с покупками. А на утро это уже, ну, можно успеть заработать, если вы смотрите «Русский голос Америки» на YouTube. До открытия биржи. Я уделяю внимание практически всей движухе на бирже. Потому что моя целевая аудитория, это те, кто едет на работу, зарабатывает себе на жизнь, хочет оставаться здоровыми не только физически, но и финансово. И последнее из того, что имеет отношение к бирже, количество домов, находящихся под контрактом, то есть почти проданных, выросло в апреле. Индекс жилья, ожидающего продажи, то есть sales pending, ведущий индикатор продаж домов на основе подписания контрактов вырос на 1,4% за месяц и дошел до 74,8%. Экономисты прогнозировали рост на 1%. Так что это не так скромно, и это говорит о том, что потребитель становится более уверенным в завтрашнем дне. Теперь беспрецедентное, что случилось у нас в стране вчера, и эта тема в первую очередь обращена к поклонникам нашего президента. Все, что вы услышите, это, ну, это как температура на градуснике, она неоспорима. Чрезвычайное соглашение президента Трампа с федеральным правительством, которым он руководит, вчера было расширено, и оно прекратило все текущие налоговые проверки его самого и его бизнеса. И этот документ опубликован Министерством юстиции, то есть федеральным агентством, которое демократы еще не успели назвать оружием в руках президента. Против чего борется президент, но применительно к предыдущей администрации. В этом документе, подписанном исполняющим обязанности генпрокурора Тоддом Бланшем, правительство заявило, что ему, то есть президенту, самому правительству, будет навсегда запрещено предъявлять определенные претензии Трампу, его бизнесу и членам семьи. То есть это квинтэссенция унтер-офицерской вдовы, которая высекла себя в очередной раз и круче просто быть не может. Там от задницы ничего не осталось. То есть правительство само себя заковало. Соглашение конкретно блокирует правительство от предпринимаемых действий по уже поданным налоговым декларациям. И это соглашение продлевает то соглашение, которое было объявлено в понедельник, я о нем рассказывал вчера, в котором правительство согласилось создать фонд в размере $1,8 миллиарда для компенсации людям, утверждающим, что они стали жертвами со стороны правительства, превращенного в оружие, что может привести к соответствующим выплатам союзникам президента Трампа. И в обмен на это соглашение, которое было принято позавчера Трамп отозвал свой иск против IRS, то есть против налоговой службы, иск по поводу утечки налоговых деклараций подрядчикам IRS и прекратил административные претензии, связанные с другими расследованиями. То есть президент отказался от мысли судить правительство, которым он руководит. И у него были для этого основания. Через 15 секунд вы поймете, какие.

Подрядчик. Президент не получил прямой финансовой выгоды от этого урегулирования. А Бланш, генпрокурор, сказал сенаторам на слушании вчера, что Трамп не получит деньги из этого фонда, но прекращение аудитов может привести значительную финансовую выгоду миллиардеру, президенту и его семье. То есть он может теперь делать все, что хочешь. И никаких проверок, по крайней мере, пока он президент. О сроках я сейчас вам доложу. Вообще, IRS, кто не в курсе, то есть Internal Revenue Service, налоговая, как говорят в России, они слова не говорят, служба, она является частью исполнительной власти. Но агентство это исторически старалось держать свои правоохранительные операции свободными от политического вмешательства, и даже появление или перспектива размытости границ их поведения вызывало споры во время администрации, начиная от Никсона и кончая Обамой. Соглашение между Трампом как налогоплательщиком, он в этом смысле такой же, как мы все, и администрацией, которой он руководит, представляет собой абсолютно, я сейчас цитирую то, что сегодня сказано в редакционной статье Wall Street Journal. Вот это соглашение представляет собой, написала газета, беспрецедентное слияние личных и государственных интересов. То есть назначенный Трампом чиновник Бланш соглашается отстранить президента, его семью и бизнес из-под налогового контроля. И последний раз подтверждаю, это вывод редакционной коллегии Wall Street Journal. Значит, что мы имеем с этого гуся? Личные адвокаты президента и Министерство юстиции нынче действуют как единое целое ради личной выгоды нашего президента. Они используют правительство, а IRS это правительство, как свою армию. В принципе, это темный день для нашей демократии. Но мы-то заслужили. Чего переживать? Давайте радоваться. Мы это заслужили. Одни потому что за это проголосовали, а другие потому что промолчали. Вчера в приложении содержались очень широкие формулировки, в которых Соединенные Штаты обещают прекратить рассмотрение вообще любых дел, которые находятся уже или могут быть рассмотрены в IRS и других ведомствах. И заявление включает при этом членов семьи и связанных или аффилированных лиц. То есть речь идет о бизнесах, которые созданы были на имени президента Трампа. Это дети. Это никакой проверки касательно криптоимперии. Вообще нет ни одного прецедента в истории, когда IRS фактически с упреждением согласилась навсегда отказаться от проверки налоговых деклараций для какого-либо конкретного лица или бизнеса. А вам не казалось вообще до сих пор, что одни и те же налоговые правила и одна и та же система контроля должны применяться ко всем одинаково? То есть все должны быть равны под законом. Причем это все к этому беспределу наш президент шел долгим путем. С тех пор, как он начал баллотироваться в президенты в 2015 году, Дональд Трамп жаловался на аудиты IRS в отношении него и в какой-то момент утверждал, что агентство его преследует, потому что он христианин. Было такое, это задокументировано. То есть идея вынашивалась 10 лет, у слона беременность 18 месяцев. Налоговый кодекс запрещает президенту и руководителям исполнительных органов, за исключением генпрокурора, направлять аудиты или прекращать их. И нарушение закона – это преступление, которое карается тюремным заключением. Конечно, Конгресс мог бы вмешаться, но толку-то пока что. Как правило, у IRS есть 3 года, это по поводу времени, 3 года на аудит декларации с момента их подачи. Поэтому отчеты, покрываемые заявлением Министерства юстиции, к концу срока полномочий Трампа будут превышать этот срок, конец срока через 2,5 года. А сможет ли он, в случае чего, себя помиловать перед уходом? Сможет. Об этом уже давно он вслух заявлял, если что, то

0: делайте, как я. В IRS действует policy, то есть культура, не знаю, это не политика policy, это директива автоматического аудита президентов и вице-президентов каждый год. И это, вероятно, может продолжиться, когда Трамп подаст свою следующую налоговую декларацию. Люди со сложными финансами обычно подают декларацию в октябре. У нас 3 срока. То есть есть там, скажем, такие, как я, у меня 15 марта. А есть другие люди, их большинство это 15 апреля. И такие, как Трамп, это октябрь. В отличие от своих предшественников, Трамп не раскрывал свои налоговые декларации добровольно. Часть его налоговой информации стала достоянием общественности через утечки, включая, надо сказать, преступные действия бывшего подрядчика IRS Чарльза Литтлджона. И комитет Ways and Means Committee, такой есть комитет по путям и средствам, опубликовал в 2022 году содержание 6 лет декларации президента. Он использовал юридическую процедуру в налоговом кодексе, то есть комитет. И вот эти отчеты за период с 15 по 20 годы показали, что Трамп и его жена Мелания сообщили о значительных убытках за 4 года, и они заплатили в общей сложности 1,8 миллиона долларов федерального подоходного налога за 6 лет. И в 3 из этих лет они платили подоходный налог в размере 750 долларов или меньше. Так что соглашение между нашим президентом и его администрацией, которой он руководит, это круче, чем моя мечта. А кто из нас не мечтал о пермите на парковку на гидранте? Это намного круче, потому что 47-й получает деньги для распределения между друзьями и союзниками. Это федеральные деньги. Это первое соглашение. А второе, он также получает иммунитет при любом рассмотрении или аудите. То есть, я заканчиваю на простом вопросе. И сейчас объявлю даже наш номер телефона. В первую очередь, желательно услышать тех, кто является трампистом, естественно. Это беспредел? Или Трампа на царя, а Севу на кол. Вот так вот, совсем просто. Телефон студии 718-303-9090. У нас все телефонные линии свободны. И они такими и будут. Несмотря на то, что у вас есть время призадуматься, пока мы послушаем наших рекламодателей.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Новости.
13: Аналитические передачи.
12: Репортажи, мнения экспертов.
13: И прямые включения из горячих точек со всего света.
12: Все это RTN.
13: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
12: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
13: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
12: RTN. Смотрите лучше.
14: Радио шоу всего Копенгагена.
15: За него стоят громадные массы.
16: Не пойму, что за люди.
17: Толковище.
0: У нас есть один звонок, и скорее всего, что это кто-то из здешних. Прошу вас, пожалуйста.
18: Я очень боюсь звонить, очень боюсь. Я старая, мне 87 лет, но это беспредел. Я трампистка.
0: Ух ты, ничего себе. Скажите, а вот интересно, вы изменили свое отношение к кумиру?
18: Это я та, которая вам посылала стихи.
0: Да, я понял. А вы изменили свое отношение благодаря моим нескромным усилиям?
18: Нет, вот, да, конечно, благодаря вашим усилиям. Вот то, что произошло, это беспредел.
0: Ну, я благодарю себя за службу в таком случае.
18: Да, я трансписка, я во многом его, конечно, поддерживаю. Я очень боюсь, что я позвонила. Не выдайте меня, пожалуйста. Я иначе что-нибудь с собой сделаю. Я не пойду в тюрьму.
0: Да вы что, смеетесь? Никогда в жизни. Но на самом деле здесь все не так однозначно. Действительно, если бы Трамп не был таким, как он, а вот до того, что мы дошли, что трампистка, женщина, это из... Еще в чем специфика, я напомню о том, специфика немолодых женщин заключается в том, что они первыми бьют тревогу. Когда появляется угроза, они первыми, они хотят сохранить гнездо. Они всегда примыкают к источнику угрозы. Они боятся его. Они его не любят. Они никогда не признаются в этом, потому что для них во главе угла это безопасность их семьи. Так что этот звонок – это абсолютно адекватная реакция на этот беспредел. Теперь слово вам. Прошу вас, пожалуйста.
7: Доброе утро, Сева. Да, хорошего дня вам.
0: Саша, здравствуйте. Вопросам. Спасибо.
7: Да, взаимно. Я могу, да, после решения Министерства юстиции можно потерять вообще демократию Соединенных Штатов. Я хочу, кстати, сказать то, что мы... получили касту неприкасаемых, которая начинается от президента, его семьи и так далее, а потом может перейти там на близкий круг, и в конце концов мы получим разделение граждан Соединенных Штатов на тех, которых можно трогать, и тех, которых трогать нельзя. Но дело не в этом. Я хочу напомнить просто, что во время, в 2019 году, когда произошла утечка, кстати, президентом на тот момент был Дональд Трамп, и все это реальность подчинялась именно ему. То есть, в принципе, он сам себя судил, можно так сказать. Но дело не в этом. В то время была утечка от 405 тысяч людей, американцев, у которых утекли, но судил только один, главный, который получился. И министр юстиции... или его, как вы называете, генеральный прокурор, в принципе, он выполняет свои функции, будучи, я так не сомневаюсь, что он, наверное, и не расторг контракт, когда он был личным защитником нашего президента. То есть вот к чему мы пришли, к сожалению. То есть это очень плачевно, что происходит. Вот все стоял хорошо. Спасибо.
0: Да, спасибо взаимно, Саша. Вот это все, у нас только два звонка. Ну где трамписты? Где кто-то, кто скажет, что я лью грязь на нашего президента? Или вы просто боитесь, так сказать, того, чего боится милая дама, которая пишет стихи в свободное от политики время, что ваши истинные мысли услышит ваше непосредственное окружение? Вот на то у вас и толковище. Единственное шоу в мире, в котором ведущий остается ведущим. Потому что во всех остальных вы, друзья мои, делаете из ведущего свою овцу. И вся эта многомиллионная аудитория всех остальных шоу, это на самом деле овцы, которые выводят в эфир своего, так сказать, псевдоведущего. Ладно, все, поплясал и перехожу к следующей истории. Получил такой вопрос, можно сказать, что это пожелание трудящихся. У меня даже картинка где-то была под это. А, да, посмотрите, я картинки подобрал под вопрос. Вот слева в середине это советские еще мигранты 80-х годов на бордвоке. Три мужика в дубленках и шапка пирожком. То есть это реальная фотография на бордвоке на Брайтоне. А внизу слева это типичные старушки на лавочке. А справа это, казалось бы, ну совсем другие времена, другие старушки, но это старушки на бордвоке в недавнее время. То есть обратите внимание, что старушки на бордвоке нынче выглядят так же, как старушки на лавочке в России. Так вот, вопрос, который я получил... такой. Недавно «Нью-Йорк Таймс» опубликовала статью про семью из трех человек, зарабатывающих $500 тысяч в год, и живущих в однокомнатной квартире на верхнем Уэстсайде Манхэттена. Муж – инженер-программист, жена – специалист по данным. Их крупнейший ежемесячный расход – $4200 – это детский сад для их годовалого ребенка. Аренда вот этой однокомнатной квартиры – 3900. Они экономят 10, то есть они откладывают $10000 в месяц. И муж сказал: думаю, мы из среднего класса в этом районе, так что у нас все нормально. И автор письма пишет: у меня вопрос, $500000 дохода в год – это средний класс или «Нью-Йорк Таймс» живет в альтернативной реальности? Это классный вопрос, потому что он совсем непростой. Дело, в принципе, не в доходе в долларах, то есть абсолютная сумма, а в экономике. И как на нее реагируют граждане и гражданки. Вот, скажем, недавний опрос CBS News YouGov показал, что 83% американцев считают, что покупать дом нынче сложнее материально, чем это было у предыдущих поколений. А 77% считают, что воспитывать семью сложнее, то есть поэтому падает деторождаемость. Вот, кстати, моя дочь говорит, что вообще иметь ребенка – это для многих непозволительная роскошь. Причем эти люди не ошибаются 100%, потому что каждый из них говорит только от себя и про себя. Но здесь попахивает популизмом, а популизм с любой стороны – это все равно популизм. Так что мы от него абстрагируемся, но обозначить, так сказать, его дамоклов меч – я все-таки обязан. Неоспорима статистика, а не популизм. Так вот, за последние 50 лет я посмотрел статистику. С 1975 года средний доход американской семьи вырос более чем вдвое. То есть тогда он был в среднем 68 тысяч, сейчас $106000. Это с учетом инфляции. Можно сказать, при этом... спасибо социальным сдвигам. Участие в рабочей силе среди замужних матерей выросло с примерно 45% в 1975 году до 72% в 2025 году. То есть нынче большинству американцев невозможно выжить, если не работают оба родителя. Но годовой моргидж с учетом инфляции вырос с примерно средних $16000 в 1975 году до 25 тысяч в 2024. То есть более 2000 в месяц. Это только моргидж, я про страховку не говорю. Сейчас семьи, в которых два работника, вносят порядка $7000 в год на семейное медицинское страхование, что вдвое превышает реальные затраты, которые были в 1999 году. Дневной уход за одним ребенком, то есть бэби-ситтинг, обычно составляет от 6,5 до $15500 в год, в зависимости от возраста ребенка и места проживания, естественно. И таких расходов большинство семей в 70-х вообще не несли, потому что работал один, а второй сидел дома с детьми. И сложив все, вот эти три расхода, медицина, жилье и уход за детьми, поглощают большую часть прироста дохода средней семьи за 25 лет. То есть это речь идет о $38000 современных. Таким образом, многие семьи остаются, особенно с маленькими детьми или в других городах, с примерно тем же остатком, а не достатком, что и было у их родителей, несмотря на то, что они, их дети, зарабатывают намного больше. И виновников среди политиков не надо искать, я подчеркиваю, это не популизм, их просто быть не может. Вина в структуре экономики, если это вина, и в нашей способности оценивать ситуацию, потому что мы просто жалуемся и все. Вот скажем, рост производительности, то есть в индустрии, что бы это ни было, там, не знаю, начиная от производства колбасы и кончая строительством компьютеров, почем производство. Так вот, рост производительности, как правило, сосредоточен на товарах. Это на наших автомобилях, на одежде, на телевизорах, на продуктах питания, поскольку технология постепенно снижает цены. То есть высвобождается рабочая сила, и работать становится эффективнее без людей. Автоматизация. Но многие услуги, например, детский сад, они со временем меняются в цене немного. И по мере роста доходов зарплаты должны расти вообще-то повсеместно. В противном случае люди уходят в секторы, где более высокая зарплата. А трудоемкие услуги становятся дороже не потому, что что-то пошло не так, или президент херовый, а потому что все остальное стало продуктивнее. И прежде чем обвинять, я предлагаю подумать, что на самом деле дали вот эти 50 лет, полвека меняющейся продуктивности. То есть качество товаров и снижение их стоимости. Вот, скажем, автомобиль на вашем драйвее, он гораздо реже рискует убить вас, чем его аналог 75-го года. Вот моя первая машина была 8-цилиндровой, я называл его Invincible, неуязвимый. Это гигант был. Там можно было на переднем сиденье спать с любимой. На заднем тоже. И однажды, когда я ночью ехал в Кацкильские горы к своему маленькому ребенку, 2 часа ночи, и переехал, я жил в Манхэттене, переехал через GW Bridge, там была заправка, где бензин стоил 99 центов галлон, и все знали, что заправляться надо только в Нью-Джерси. И когда я заправился и нажал, а там 8 цилиндров, у меня взлетел капот. Вот так вот. Причем было времени 2 часа ночи, и трафик был. Ну как вот на этой скорости, я еще неопытный был водитель, то есть таких случаев, когда трансмиссия на дороге разваливалась, вот такое было производство. Нынче я совершенно спокоен, когда я сажусь за руль. Это не только, значит, речь идет об автомобилях, а тут вообще статистика. Есть количество смертельных случаев на милю, оно снизилось за 50 лет на 62%. А средний американец, который достиг сегодня возраста 65 лет, может рассчитывать прожить на 3,5 года больше, чем если бы он был 65-летним 50 лет назад. Воздух стал на 79% чище, несмотря на усилия мага. Это по мерке Агентства по охране окружающей среды, которое вот-вот закроют. Кстати, исследователи из MIT оценивают, что американцы оценивают доступ к поисковым системам, к электронной почте и цифровым картам примерно в 30 тысяч долларов в год в среднем. И все это абсолютно не отражается в статистике доходов. У семьи среднего класса в 75-м году, возможно, оставалось больше денег в долларах к концу месяца с учетом инфляции, но они также сталкивались с более высоким риском преступлений, с применением насилия. Они дышали более грязным воздухом, они ждали вечерних новостей, чтобы узнать, что происходит в мире. Прогресс реален. Правда, он не оплачивает детский сад. Мы подходим с вами к последним 5 минутам сегодняшнего шоу, когда я принимаю звонки на любую тему, кроме пурашистов, потому что я исчерпал свой интерес к ним, и кое-кого из больных людей, вот как бы скажем, ну вот этот человек 3160 раз звонит на радио. И из них 797 раз он звонился мне, и никогда никакую тему не отражал. Поэтому я его отключаю, чтобы он сразу понял. Так вот, все телефонные линии свободны. Я продолжаю эту тему по поводу стоимости жизни реальной. Так почему, учитывая доход наш и мир, который стал лучше, средний класс чувствует себя подавленным? Ответ отнюдь не в цифрах. Когда большая часть дохода уходит на расходы, то любому покажется, что он в стесненных обстоятельствах. Я понимаю, что это мутно звучит, потому что некого обвинять. А как же тогда быть? Ведь надо же кого-то обвинить. В 75-м году второй доход в семье не был необходимостью, неработающий родитель был нормой. Сегодня большинство родителей работают, это новая норма. Это означает, что если один потерял работу или заболел, не говоря о разводе, то вся семья оказывается под прессингом. ну, прямо как в совке. То есть квартирный вопрос укреплял там ячейки общества, а здесь экономика. А у нас есть один звонок от вас, вы, похоже, из здешних. Прошу вас, пожалуйста,
8: в эфире. А доброе утро, Сева.
0: Здрасте.
8: Ну вот что вы скажете? Хотелись уже, да, откровенно уже, потому что тот человек, которого вы отключили, это был я. Я всегда по теме звоню. И тот, если человек звонил даже 3000, там, я не знаю, что, он не имеет права на свободу слова, как вы декларируете все время. Ну там же ведь, извините, вы уже докатились, вы хуже Трампа по вашему выступлению. А что я хотел по теме сказать?
0: По сути.
8: Конкретно по теме, то, что вы говорите, не выключайте, пожалуйста, конкретно по теме. Я уже неоднократно убеждался, что когда вы говорите то, что льете грязь на Трампа, например, кстати, вот одно, буквально одну фразу.
0: Я говорил,
8: когда
0: об этом
8: Обама использовал АРС, ну не даете говорить, я вижу.
0: Когда не, Обама... Знаете, вы мне надоели. Льете грязь на Трампа. Но это, кстати, у него хватило смелости. Причем он позвонил просто с другого телефона, который раньше в список, так сказать, неинтересных не заносил. Теперь о вещизме. Раньше семейный бюджет уходил на то, что можно было пощупать. Это очень важно. То есть на материальные вещи. Сегодня значительная часть уходит на медицинские взносы, их не пощупаешь. На всякие рода платежи, которые не дают ничего видимого, пока не случилась катастрофа. Скажем, страховка в месяц обходится в $800, которую вы никогда не используете, я имею в виду медицинская, и не только. Она не ощущается как $800 вашего дохода. Получается, что $800 – это налог, ну, скажем, на случай болезни. Но это не что-то материальное, что можно пощупать. География и сравнение, так сказать, с соседями сделали остальное. Вот, скажем, есть классическая фраза такая в английском «keeping up with the Joneses», что было не хуже, чем у соседей. Средний класс когда-то был почти невидим для тех, кто выше, потому что жили в разных районах и в разных мирах. Сегодня социальные сети, культура и стремление к престижу привели к тому, что средний класс постоянно сравнивает себя с теми, кто живет гораздо лучше. Кстати, совместная площадка, она приводит к искажению представления о действительности. Вот, скажем, никто не сделал больше для уничтожения Дэвидсон Радио, чем те, кто без него жить не может. Потому что постоянная вот эта армия из 50 активистов, которые тысячами звонят каждый день на все шоу, создали непреодолимое убеждение в реальном рынке, в коммерческом, что это радио слушают только те люди, которые давно на пенсии, у которых нет дохода, поэтому зачем сюда размещать рекламу? Но ведь это так. Они бы хотели, чтобы радио жило. Они не способны на существенные пожертвования, потому что их не приучила жизнь давать, они привыкли только получать. И вот они уничтожают свое радио. Потому что если бы они помалкивали, если бы у нас было, как скажем, на зоне, 5 паханов держит масть, если бы у нас было бы 5-10, я не знаю, продуктов искусственного интеллекта, которые звонили бы и адекватно отзывались на все поднимаемые темы, то через месяц у вас бы создалось ощущение, что это радио слушает элита, которой следует гордиться. Можно было бы сымитировать звонок в эфир Сергея Брина, например, запросто. Кстати, кто не смотрел, очень рекомендую посмотреть британский сериал, называется «The Capture». Там про это. Вот, собственно, и все, наверное, сегодня. Так что все в ощущениях. Ну, и при этом, кстати говоря, о наших пенсионерах, они при жизни оказались в раю. У них есть Дэвидсон Радио, куда можно, кстати, пожаловаться на Севу Каплана.
17: Часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
19: Внимание, Большой Нью-Йорк. В эфире Дэвидсон. Дэвидсон Радио.
20: Дэвидсон Радио.
19: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сопкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
20: Дэвидсон Радио.
19: 620 AM. Настройтесь.
21: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
22: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Вчера у меня был радостный день. Очень-очень радостный. Моя команда... Арсенал, канониры, лондонская команда, чемпион Англии впервые за 22 года. Вчера Арсенал не играл. Арсенал, футболисты Арсенала, тренеры, весь состав следили по телевизору за тем, что происходит в матче Борнмут-Манчестер-Сити. Манчестер-Сити для того, чтобы сохранить шансы догнать Арсенал, команда должна была обязательно побеждать, но счет 1-1, и это значит, что за тур до конца, последний тур, воскресенье, 38-й тур, Арсенал впервые за 22 года чемпион Англии. Окей, для меня это главное событие, хотя я понимаю, что для болельщиков Нью-Йорк Никербокерс главное событие было, конечно, вчера в Мэдисон Сквер Гарден, первый матч финальной серии Кубка Восточной конференции. Окей, Никербокеры, которые отдыхали, по-моему, 10 дней или 2 недели, потому что давным-давно закончили победой с ихим счетом серию с Филадельфией, играли с командой Кливленд Кавальерс, и в четвертом периоде Кавальерс лидировали 93-71. 22 очка. Катастрофа, но... Но в команде «Нью-Йорк Никс» есть человек по имени Джейсон Брансон. Мистеру Брансону не хотелось проигрывать, и он впервые, во-первых, привел свою команду к ничьей в основное время, а в дополнительное время, в дополнительную пятиминутку, «Никс» дополнительную пятиминутку выиграли со счетом 14-3 и выиграли серию, не серию, выиграли первый матч серии со счетом 115-104. Окей, сегодня в Сан-Антонио, в Оклахома-Сити сегодня второй матч финальной серии Кубка Западной конференции. Оклахома-Сити Тандер, это действующие чемпионы, играют в Сан-Антонио Спёрс. Первый матч на поле Оклахома-Сити. Баскетболисты Сан-Антонио выиграли в дополнительное время. Окей, мы с вами на хоккейных полянах. Сегодня первый матч финальной серии Кубка Западной конференции. Колорадо Аваланж, лучшая в регулярном чемпионате команда на Западе, принимает золотых рыцарей из Лас-Вегаса. Это сегодня. Завтра в роли, это столица Северной Каролины, моего штата, мне до роли ехать 3 часа, ну, довольно много, но я на матч не приеду. Завтра первый матч финальной серии Кубка Восточной конференции, команда Каролина Харрикейнс играет с Монреаль Канадиенс. Окей, мы не покидаем хоккейные поля, но мы перемещаемся в солнечную Горную Швейцарию, чемпионат мира. Вчера в группе, мы с вами знаем, 16 команд распределены на 2 группы, по 8 команд в каждой, по 4 команды из каждой группы выйдут в плей-офф. Вчера Латвия играла с Австрией, это группа А, команды группы А играют в Цюрихе. Австрия победила со счетом 3-1. И играли венгры с британцами, которым, естественно, абсолютно ничего не светит на этом чемпионате. Тем не менее... Венгры выиграли со счетом 5-0. После 3 туров в группе А 3 команды со 100% результатом. 9 очков – это Финляндия, Швейцария и Австрия. Соединенные Штаты с 3 очками на 5-м месте. Повторю еще раз, только 4 команды выйдут в кубковую часть турнира. В группе Б вчера Норвегия выиграла у Италии со счетом 4-0. Ну, итальянцам нужно кататься на лыжах, а не играть в хоккей. Окей. Словения играла со Словакией. Словения выиграла по пенальти со счетом 5-4 в этой группе после трех туров. У Канады 9 очков, у Словении 8, у Чехии 7 очков. Шведы на пятом месте. У них только 3 очка. Окей. Перемещаемся из Швейцарии на бейсбольные поля нашей страны. Вчера в чемпионате главных бейсбольных лиг, в частности, Янкис выиграли дома у Торонто со счетом 5-4. Тампа Бэй, которая лидирует в группе на востоке Американской лиги, опережая Янки, Тампа выиграла у Балтимора, Атланта победила в Майами 8-4, и моя команда Нью-Йорк Метрополитен сыграла в Вашингтоне с националистами с National, и националисты выиграли в Мэтт со счетом 9-6. На востоке Американской лиги у Тампы 32 победы, 15 поражений, у Янкис 30 побед, 19 поражений, эти две команды намного опережают другие команды группы. На востоке Национальной лиги Атланта впереди, 33 победы, 16 поражений, моя команда Нью-Йорк Метрополитенс барахтается на последнем 15-м месте. И мы с вами снова в Европах. Мы в Париже. Вчера начались квалификационные соревнования к открытому чемпионату Франции по теннису. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта. Аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Акмаль. Акмалюшка, большое спасибо. А вам, дамы и господа, у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвисон Радио и будьте здоровы.
1: Слушайте нас в интернете. www.davidzonradio.com davidzonradio.com.
2: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
3: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
23: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азокелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокелит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Хотите стать спонсором этого шоу? Звоните в рекламную службу Дэвидсон Радио 718-303-8005.

Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа! С вами Александр Флинт, и, к сожалению, я должен вернуться к теме антисемитизма в Америке. Понимаете, я, когда поднимаю эти темы, то тут надо понять следующее, что это не вопрос того, что какого-то обиженного моего личного самолюбия или, что называется, моего народа или что-то такое. Мы, что называется, давно с этим сталкиваемся, поэтому это не то, что для нас это какая-то новая тема. Речь я веду о чем-то намного, много большем, чем просто какое-то расовое непонимание или ненависть к одной отдельной группе и так далее, чем, в принципе, антисемитизм является. То есть самым древним таким существующим расовым, расовой ненавистью. То есть это все это знают. Вопрос в другом. Так или иначе, опять-таки, я не начинаю вспоминать, почему, зачем, как, откуда это пошло. Это сейчас уже не важно. Но вот эта еврейская тема, она становится всегда ключевой в той стране, в которой происходят какие-то проблемы или предстоят какие-то проблемы. То есть это какой-то вот, то, что я несколько раз говорил, canary in the mine. То есть вот эта канарейка, которую приносят в шахту. Почему приносят канарейку в шахту? Потому что когда канарейка находится в шахте и чувствует газ, метан, который люди еще не чувствуют, она начинает петь. И это сигнал для всех шахтеров бросить все и убегать оттуда, потому что иначе будет взрыв. И вот считайте, что вот евреи в каждой стране, где они есть, да и в мире, это фактически вот эта вот самая канарейка. Это вот эта лакмусовая бумажка, лакмусовый тест, как говорят в Америке, для того, чтобы определить, а все ли нормально в этом мире, или в этой системе, или в этом конкретной стране, или в этой системе координат и так далее. Вот мы знаем, что, например, что в системе ООН абсолютно все не есть нормально. Почему? Ну, потому что ООН занята практически одним и тем же вопросом все время. То есть и главная тема разговора – это ненавистные им евреи, как они где-то провинились, что они сделали не так. Израиль, Израиль, Израиль, Израиль, и все с этим связано. Уже обсуждается вопрос о том, что, слушайте, а может быть Израилю, понимаете, надо просто плюнуть на все это дело и уйти из этой организации, потому что она абсолютно бесполезна. Кроме как заниматься, вот, понимаете, этими евреями, она больше ничем не занимается. Ну, то есть видимость такая. Ну, в общем, короче, чтобы не тянуть кота за хвост, у нас идет очередная дама, идет из округа вокруг Сан-Антонио в Техасе. Ну, то есть, как бы Техас, это консервативный штат, идет от демократов. Ну, у нее такое милое предложение, то есть у нее много предложений, она сексопатолог какой-то или сексуальный терапевт, что-то в этом духе. То есть, ну, что-то связанное с сексуальными отклонениями, может быть, у нее самой. Эти отклонения. Кстати говоря, это интересный тоже такой момент, когда-нибудь будет изучено. Люди с сексуальными отклонениями, как правило, антисемиты. То есть, когда кого-то, понимаете, вот не хватает в жизни каких-то сексуальных утек, обращаются, понимаете, считают, что евреи виноваты. Ну, видимо, что-то связано с этим. Фрейд был бы, он бы изучил этот момент. Ну, в общем, предложение следующее. Посылать сионистов, потом просто перейдут на евреев. В концлагерь, вот айс-лагеря они хотят превратить в концлагерь для сионистов, где их кастрируют, так как все сионисты педофилы, а педофилы все сионисты. И вот тут получается следующее, что, понимаете, это не вопрос в том, что какая-то отдельная ненормальная, где-то в Сан-Антонио, у которой по жизни там пожизненный удар по голове там в сексуальной сфере, каких-то там бывших и партий, какой-то бывшей партии бывших демократов, которая сейчас является партией исламов, коммунистов. Это дело не в том, что одна сумасшедшая, в том, что это начинает думать вся партия. Партия, это моя мама уже сказала, которая вообще, понимаете, в жизни, всю жизнь говорит, что она демократка. Она говорит, партия превращается в фашистскую. Да. Знаете, и после этого меня спрашивают, почему вот ты так воспринимаешь демократов, почему ты абсолютно не понимаешь вот это вот нужность каких-то там реформ со стороны демократов там и так далее. Там, я говорю, ребят, там нечего понимать. Нечего понимать, вы понимаете, там самые даже благородные идеи какие-то превращены в полный мусор на сегодняшний день. Не о чем говорить. Особенно вот с этой, когда это, все это сдобрено огромным количеством вот этого антисемитского дерьма. То есть это та самая лакмусовая бумажка. Вам это, может быть, не говорит ни о чем, мне это говорит о многом. Это не отдельные люди, вы понимаете? У нас фактически, вот когда приходят где-то демократы к власти, то есть появляются какие-то отдельные хулиганы на улице типа Хунвейбинов в Китае, которые ходят и требуют, чтобы все подчинялись им, или их шумно их поддерживали, или выражали свое мнение вместе с ними и так далее. У нас появилась какая-то ситуация, что мы обязаны поддерживать все меньшинства за свой счет в виде расизма против всех остальных. Меньшинство получается больше, чем большинство. Одновременно вот эти меньшинства, эти демократы ведут запуск в страну нелегалов и различного враждебного элемента для изменения ее демографии. По-другому я раньше считал теорией заговора, теперь это становится мне кажущейся вполне продуманной теорией, что если эти белые увольни не рожают достаточно количество детей и их заменяют все время прибывшими какими-то иммигрантами, которые чужды той культуре, которая здесь есть, то это замена населения. Рано или поздно. Это партия, где процветает исламизм. Понимаете, потому что они не хотят сказать совершенно простейшие вещи, признать простейшие вещи, что понимаете, что исламофобия это не исламофобия, это критика вот этого сумасшедшего ислама, с которым мы имеем дело. И это новая идеология якобы поддержки каких-то угнетенных, которых угнетает типа весь мир, это ислам угнетает весь мир. Я вообще понимаю так, что понимаете, что почему-то там, где ислам появляется, он начинает конфликтовать с любой другой религией и любой другой группой, которая существует в этом мире. Если они появляются на Кавказе, они воюют с местными христианами. Если они появляются в Израиле, они воюют с евреями. Если они появляются в Африке, они воюют с местными верованиями. Или с христианами, опять-таки. В Японии вот сейчас огромная проблема с исламом. Японии, в которой, как говорится, мусульман минимальное количество. Там идут все время поджоги японских храмов. Подозреваются мусульмане. Во Франции с ними проблема, в Боснии с ними проблема. Значит, что-то не так вот именно с исламом, понимаете, потому что все остальные, ну, как-то уживаются. Евреи не делят кусок пирога с индусами, хотя живут, может быть, даже и достаточно близко с друг другом. С христианами нет таких больших проблем между христианскими разными какими-то верами. То есть это именно вот когда появляется группа из ислама, тут начинается какой-то компот. Вопрос, почему? Все боятся этот задать этот вопрос, потому что тебя тут же назовут исламофобом. Ну и, наконец, антисемитизм, это, понимаете, это главная черта политики нашего времени. Где все понимают, что это такое, понимаете, многие осуждают, что это такое, но все молчат в этой партии. Знаете, сделано какой-то симбиоз между коммунизмом, исламизмом. И еще чем-то непонятно чем. И вот у нас теперь идет, понимаете, открытую кандидат от демократической партии. Самый демократ уже в Нью-Йорк Таймс. Нью-Йорк Таймс, представляете, вот в этой грязной газетенке говорят, что мы не должны допустить, чтобы она прошла праймарис. Но как они могут это сделать? Они что, могут ее снять, что ли? Ну, представьте, она пройдет праймерис, ну, допустим, на общих выборах она не выиграет, а Сан-Антонио, там достаточно консервативный округ и так далее. Ну, допустим, она не выиграет, но само появление подобного кандидата, вы меня извините, ну что, ну куда еще падать, на какое еще дно, блин? И это в Америке мы говорим. Вот у меня человек написал, он говорит, слушайте, мы скоро дойдем до Нюрнбергских законов, они будут таким, если демократы получат Конгресс, то это станет просто совершенно навязчивым каким-то явлением. Они примут такие законы. Но я думаю, что, конечно, до этого не дойдет. Но факт остается фактом. Что касается американских евреев, всегда возникает этот вопрос, что будут делать американские евреи. Значит, я вам скажу такую вещь. Мы уже много раз объяснял я. И я абсолютно точно понимаю, почему американские евреи именно прибились к левой стороне. Я абсолютно прекрасно, точно, ясно вижу, почему. Потому что правая сторона их никогда не принимала. Там была религиозная ненависть, понимаете, потому что евреи распяли Христа, якобы. Там была ненависть, потому что евреи это какие-то выскочки из, там, из, понимаете, из, там, я не знаю, купцов и торговцев, а эти типа все дворяне, аристократы и так далее и тому подобное. Поэтому правая сторона всегда для евреев была закрыта. Левая сторона, которая говорила о том, что они помогут угнетенным и обиженным, понимаете, евреев, наоборот, устраивало и принимало, потому что евреи тоже были угнетены и обижены. Вот так подумайте. Евреи были угнетены и обижены. Где угодно, как угодно. Это, понимаете, по-моему, понимаете, лучший пример обиженных. Не черные, которые требуют компенсации, понимаете, или там репарации. Понимаете, евреи могут требовать за 3000 лет компенсации и репарации от разных стран и народов. Но уже черт с ним, не надо нам эти компенсации, переживем без них. Но так или иначе, речь идет о том, что евреям был абсолютно заказан вход направо, а налево их принимали. Налево, с левой стороны, их понимали, и принимали, и понимали, поддерживали. Поэтому огромное количество еврейской молодежи, еврейских идей, как говорится, тоже вот влилось в это все, понимаете, давайте поможем сами себе, поможем всем остальным. Равноправие, равноправие, еще раз равноправие. Свобода, равенство, братство. К сожалению, понимаете, Митя, сам вот этот лозунг, он правильный. Исполнение неверное. Понимаете, вот когда это все идет на уровне лозунга, вы знаете, вот берем вот этот лозунг Леонида Брежнева, экономика должна быть экономной. Я все время у себя дома этот лозунг применяю. Экономика должна быть экономной. В том смысле, что не надо выкидывать, что нужно экономить, понимаете, что в принципе вся жизнь, если ее немножечко, понимаете, повернуть, то можно сэкономить огромные деньги, возможности и так далее, усилия и так далее. Просто за счет экономии, за счет более правильного ведения хозяйства. Но эту фразу, понимаете, когда ее начали притворять в жизнь, когда ее показали где-то на каких-то плакатах, это стало масло масляное, потому что никто не понимал, о чем ведется речь, не хотел понимать, это все это стало анекдотом. И вот то же самое здесь. Ну, так или иначе, я считаю, что евреи, конечно, со временем, вот американские евреи, мы говорим прежде всего о них, я думаю, начнут, это вопрос времени. Они уже откалываются от левых идей и от левого движения, и они уходят куда-то правее. Я не утверждаю, сразу говорю, что они уйдут совершенно четко, полностью направо. Я думаю, что как раз вот этого перехода с левой резкой стороны в резко правую сторону не произойдет. И я думаю, что для евреев намного более правильно стать независимыми, поменять вот эту карточку с левой на независимой, не приписан ни к одной партии, чтобы сражались за их голоса, а не чтобы евреи умоляли принять их где-то, понимаете, чтобы они не обивали пороги, справа или слева. Все, хватит. Независимыми. Потому что когда почитаешь там какой-то Кэндон Соунс или Алекс Джонса, понимаете, или вот этого Такера Карлсона, которого я считал просто одним из самых умных людей в республиканской партии когда-то, то получается, что вообще понимать, что, ну, я не знаю, надо, наверное, морду покрасить в другой цвет, потому что, ну, чтоб не походить на этих злостных евреев-то. Поэтому вот эта вся ментальная, инерционная зависимость евреев от левой идеи, в которой они находились много-много лет, по целому ряду обстоятельств, я уже это много раз рассказывал, почему, как это случилось, об этом социальном контракте, который фактически евреи вот как бы подписали, не подписывая, это заканчивается. Вот у нас на глазах заканчивается. Я не говорю, что у нас будут легкие времена после этого. Я думаю, наши времена будут как раз достаточно тяжелые и сложные. Но это выкует, во-первых, и наших детей, и наших внуков более сильных личностей. Более сильных людей, которые будут знать, что не все лежит вот перед ними на золотом подносе, и что надо все добиваться своими силами, своей борьбой, и нужно быть не слабым, которого тронули, он плакать начинает. А нужно быть сильным. А еврей, который в наше время хочет быть левым, он может должен забыть про самого себя и отрицать самого себя, свое еврейство, вот это еврейское естество. Вот тогда он может быть левым. Потому что по-другому левым сейчас быть нельзя. И одновременно евреем. И то это в той ситуации, если вот его сотоварищи по партии, сотоварищи по движению, эти левые дадут ему забыть про это. Потому что вот это подозрение, что он какой-то, понимаете, что он пятая колонна внутри их стройных рядов, это будет совершенно четко вот направо и налево от него. Это очень потенциально опасная болезнь. Потому что обычно, и повторяю, вот эта вот вся эта антиеврейская карта, это начало. Начало движения куда-то в сумасшедшую сторону. А уже потом появляется что-то более развитое, продуманное и так далее и тому подобное. Вот о чем я хотел сказать. И зовут эту даму, зовут ее Маурин Галинда. Вот возьмите, сделайте на интернете пост, она у меня на Фейсбуке выставлена на всеобщее обозрение, почитайте, посмотрите. Вот о чем ведется речь. У нас в Америке это выборы, это продолжение темы вчера. Это совершенно четкое изменение демократической партии в какую-то бандитско-хулиганскую сторону. Потому что, ну, это уже совсем просто дно полное. Понимаете? И вот эти люди, они очень активны. Если вы думаете, что они, как говорится, тихо просто проталкивают свои мысли, вы ошибаетесь. Они очень активны. А, конечно, им не дадут сделать то, что они хотят сделать, но само появление подобных идей, это уже интересный момент. Так, перерыв.
1: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com davidzonradio.com.
2: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайан.

0: 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Новости,
3: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
3: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
2: RTN. Смотрите лучшее.
4: В холода от насиженных мест нас другие зовут города.
5: 4 июня в театральной гостиной Дэвидсон Радио. Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
6: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
5: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
6: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
5: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
7: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
5: 4 июня.
6: На 7 часов вечера.
5: Начало. Показы фильма.
6: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
8: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
9: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
10: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
11: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
12: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
13: «Дэвидсон Радио». Радио.
14: Американское радио на русском языке.
13: «Дэвидсон Радио».
14: «Дэвидсон Радио».
15: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
16: Здравствуйте, господа. Наш телефон 718-303-9090. Мы вот обсуждаем вот эту вот ситуацию. Это даже не ситуация, это просто уже такой, сумасшедший какой-то мир, который нас окружает, и в котором мы все больше и больше вот живем. Я не могу сказать, что мы чего-то вот должны испугаться. Нет, не пугаться не надо. Это, наверное, даже полезно. Так, если можно подумать, это, наверное, даже полезно. Понимаете? Потому что много чего меняется, много, что называется, полезно.

0: вспомнить свое былое прошлое, понимаете? Ну, и нашим детям, да и нам самим. Поэтому это полезно. Другой вопрос, что это неприятно. Ну, это... Я спокойно к этому отношусь. Рано или поздно мы, конечно, решим этот вопрос. И Америка решит его, и мы его решим. Почему? Потому что... Ну, потому что по-другому эта страна существовать не может. Если они начнут выяснять отношения по расовому признаку, ну, так Америки не станет. Если мы выживем, Америки не станет. Поэтому, ну, не страшно. Надо просто, как говорится, набраться терпения, набраться гонора и делать то, что надо делать. Вот это чисто мое мнение. Также, давайте еще мы вот что с вами обсудим. У нас с вами, вот повторяю, надвигаются выборы. Мы вот видим, что, ну, то есть Трамп, он, конечно, вне всяких сомнений победит внутри. То есть он единственный, кажется, без каких-либо сомнений проходящий кандидат внутри республиканской партии. Вот сейчас Трамп ведет борьбу с таким Томасом Масси. Это, ну вот, насколько я понял, значит, Масси проиграл буквально вчера. Он был республиканец, который выступал против Трампа регулярно. Он проиграл вчера Эд Галрейну, который бывший морской пехотинец или спецназовец из военно-морского флота. И вот это все мне, эти напоминают и так далее, что, вот, понимаете, с одной стороны, нужна ли совершенно единая партия, которая вот ничего не говорит другого, кроме как то, что говорит Трамп? Это вот вопрос, который вот я себе все время задаю. Наверное, нет. С другой стороны, Масси отличается такими идиотскими сентенциями, что говорить о нем как о чем-то, каком-то, ну, умном человеке вообще абсолютно невозможно. Это именно один из этих вот сумасшедших, понимаете, которые вот, ну, то есть там еще вот этот Рэнд Пол есть, я считаю, тоже абсолютно вздорный тип. Партию надо чистить. Вот я скажу такую вещь, что партию надо чистить, и мне кажется, что Трамп как раз занимается ее чисткой. В этом отношении, наверное, партия имеет у республиканцев больше, ну, вот... Я не хочу сказать чистоты, а вот именно возможности выжить в новом времени, чем у демократов. Демократы это боятся делать. Они боятся избавиться от своего вот этого вонючего элемента. За них это делают на праймерис, прежде всего за еврейские деньги. Айпак поддерживает каких-то челленджеров на праймерис. Вот они избавились от нескольких человек. Теперь, вот сейчас вроде бы даже вот этот Тлаиб, вроде бы вышел бы из Конгресса. Я, конечно, отпраздную это событие. Какой бы демократ ни занял место, он будет лучше, чем она. В этом у меня сомнений нет. Поэтому это, конечно, плюс. Но то, что сама партия это не делает, что в ней обосновались вот подобные люди, как вот эта вот дама, которая, понимаете, туда прорывается в Конгресс от Сан-Антонио, ну так это, извините меня. Вот о чем ведется речь. Поэтому никому не нужны подобные. Ну вот сейчас вот у нас вот разворачивается другая борьба. Вроде бы Трамп выступает против 4 раза сенатора, который тоже, по-моему, от Техаса, Джон Корнин. Это достаточно известный сенатор. Республиканец и так далее. Но вот интересно, они его утопят внутри республиканской партии или нет? Демократической партии Мы знаем, что такой известный губернатор, как Джош Шапиро, которому вот недавно предлагали вот эти вот кресла вице-президента, а потом выяснили, что он еврей, и эти у него это кресло сразу перестали предлагать. Ну как же, партия обидится, понимаете, ну как можно пособника сионистов, еврея ставить на такую должность, и что вы? Вот мне интересно, его выберут заново губернатором Пенсильвании или нет? Он пока выступает в Бакс-каунти. Бакс-каунти это такая, это северо-восток Филадельфии, я там когда-то жил. Очень такой еврейский район. Поэтому там понятно, что он выступает на своей территории. Вот, а вот что он дальше будет делать, Шапира, с этой партией, вот мне интересно, я не уверен, что он проходной кандидат там. Нет, я думаю, что ему выставят челленджера, а не сами изнутри. Еще раз, наш телефон 718-303-9090. Мой вопрос, как и вчера к вам. Считаете ли вы, что республиканцы могут выиграть вот эти выборы, которые у нас идут в ноябре? И с какими идеями они должны идти? Что они должны говорить для объединения партии, для ее расширения и так далее? Потому что это уже не праздный вопрос, понимаете? Что нужно делать для того, чтобы партия получила дополнительные голоса? Об этом я вот вчера читал заметку, которую написал Райан Ноухаус. Он очень серьезно, как говорится, ставит вопрос о том, что фактически, ну, расширение базы — это одно из самых главных задач правящей партии. Вот вопрос мой к вам. Что должны сделать республиканцы для того, чтобы, как говорится, это выиграть и получить? Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас.
1: Да, это Людмила из Лейквуда. Вы знаете, могут выиграть, если не будут так пассивны. Они должны идти в массы, они должны работать с населением. А то, как я наблюдаю, проходят выборы у нас в нашем городке, стоят, ждут, ничего не говорят, а демократы, между прочим, активно идут в народ и разговаривают. Да, за еврейские деньги даже разговаривают. Вот это так, это так. Вы говорили о том, как антисемитизм процветает. Вы знаете, в нашем доме, наш дом, еврейский дом, живет дама, которая мне вдруг заявляет: жиды пархатые захватили власть. Я говорю: послушай, милая, тебе чухом, ты из Калмыкии приехала, из Элисты, дали гражданство, ты пользуешься всеми льготами, ты имеешь право так говорить, а ну, деть отсюда. В общем, вот такая вот идет, здесь тоже идет борьба на низких.
0: Но я понимаю, вопрос в том, что ее, конечно, слушать никто не будет, если она только в эту
1: партию. Нет,
0: не
1: конечно. Ну вот, но сам подход к жизни, понимаете? Вот такое
0: да,
1: дело.
0: Понимаю, Александр. Понимаю.
1: Да.
0: Спасибо.
1: Вот такие дела.
0: Спасибо. Именно поэтому я считаю, вот я озвучивал это, я считаю, что нужно перестать давать статус беженца со всеми бенефитами, едой за одно, другое, третье, десятое. Приехали, идите работать. Стариков вытащите на себе, покупайте им страховку, живите вместе, это ваше дело. Общество не должно дополнительно оплачивать иммигрантов, которые приехали вот с таким багажом. И себя, и других привезли. И еще привезут потом как chain immigration. Социальные бенефиты должны выплачиваться только гражданам, а гражданство надо получать после 30 лет. 30 лет в стране. Прожили, доказали, что вы лояльны этой стране, и вот тогда вы получаете гражданство. До тех пор, пожалуйста, идите работайте. И создавайте то, что вы имеете с нуля. Вам никто ничего не должен. Понимаете? Вот о чем ведется речь. Добрый день, вы в эфире.
2: Всем здравствуйте, Яков меня зовут. Вы знаете, Александр, мой совет просто сейчас уже опоздал. Дело в том, что 20 лет назад, когда я ушел на пенсию, я стал подрабатывать на election days. Там работал инспектором, по-моему, координатор ассистент и так далее. И я утверждаю, что республиканцы, республиканские штабы в Нью-Йорке и, по-видимому, по всей стране, вот эта женщина была очень права, они совершенно не работают между выборами. Я последние два этих цикла избирателя работал как полвочер в районе из Нью-Йорка, это Бушвик Эрия. И я спрашивал там, был довольно интересный мужчина, мне показался, и я его спрашивал, ну вот как вот, что там, как ты думаешь? А он сказал, вот тебе тетя моя скажет. И я говорю, ну так что? Да, говорит, у нас вот демократы, они всегда работают, мы всегда к ним идем за помощью. То есть демократические штабы работают круглосуточно, а республиканцы еле-еле раскачиваются только ко дню выборов. Поэтому сейчас поздно.
0: Это говорить, я вчера... Спасибо, Яков. Я это твержу вот на Фейсбуке и здесь, на радио постоянно. Что республиканская вообще как таковая стратегия, как таковая отсутствует. Они постоянно занимаются тем, что они, отсутствует эта стратегия. У них есть не лидер, а исполняющий обязанности лидера. Эти лидеры отсутствуют, эта идеология отсутствует, работа с населением отсутствует. А потом они удивляются, почему не проиграли. А что удивляться-то? Какой вы вариант представляете избирателям? Никакого. Добрый день, вы в эфире.
3: Добрый день.
0: Вас отрубило, перезвоните, пожалуйста. Добрый день, вы в эфире.
3: Доброе утро.
2: Добрый. Я позволю задать вам тоже вопрос.
3: А хуй сосать будешь?
0: Так, видите как, с самого утра, видите, у кого-то сексуальное расстройство, не хватает, понимаете, этого, витамина ЕБЦ. Ну что делать, бывает, это очень серьезное расстройство. Это надо лечить, принимать таблетки, ходить к сексотерапевту, вот как раз тот, который вот в этом, в Техасе сейчас рануется, она как раз вот вас поймет и примет. И все будет хорошо. Да. Да, да. Добрый день, вы в эфире.
3: Да, здравствуйте. Иди нахуй, жить, ебан.
0: Вот еще один. Видите, их прорвало. Видите, ну, замечательно, понимаете, ну что. У нас тут свобода слова, вы понимаете, проблема заключается в том, что свобода и слово пользуются разные недобитки. Ну вот мы их добьем. Главное, понимаете, не складывать руки и не останавливаться. Слушайте, говорят какие-то там укурки, укурились. Ну, бывает, что делать? Приходится бороться. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Добрый день, вы в эфире.
2: Доброе утро. Было бы неплохо, если бы вы обнародовали номер телефона этих двух уродов. Или хотя бы в Фейсбуке их напишите.
0: Напишу. Вы знаете, я напишу их в Фейсбуке. Там их не двое, вот уже реально. Несколько. Напишу.
2: Это просто уроды.
0: Вы, идиоты. Понимаете, у нас развелось большое количество идиотов. Поверьте мне, не надо принимать близко к сердцу. Близко к сердцу так не принимайте, поверьте. Спасибо. Добрый день, вы в эфире.
4: Доброе утро, господин Флинн. Я хочу вас спросить. Сам президент Трамп не думает, что он победит на выборах в Конгрессе, потому что вчерашнее его решение закрыться от следствия над его налогами говорит о том, что он думает, что его могут демократы начать расследовать.
0: И что?
4: Поэтому он не думает, что республиканцы победят.
0: Ну, значит, они не победят. Спасибо. Я вашу логику, господин Шендельман, никогда не понимал и не понимаю. Понимаете, не понимаю. Я не знаю, что он закрыл это следствие, которое абсолютно никуда не идет. Это абсолютно полная лажа изначальная. Мы уже это все давно поняли, что все эти следствия ведутся чисто как политический смир-кампейн. То есть больше ничего. Nothing. У них нет никаких обвинений, никаких обвинений не будет. Кроме как, понимаете, вот эти проводить эти важные слушания, ничего не будет дальше. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Так, окей. Понимаете, нам не нужно заниматься этим. Ну и свои проблемы решать должны, понимаете? То есть Трамп, он на сегодняшний день, он выбил Масси. Масси, кстати говоря, антисемит. Слышите, господа, которые тут звонят, тут пробиваются? Вот он антисемит, один из. Его выбили. И всех остальных выбьем. Достанем, найдем. Что вы думаете, не найдем? Ну, у Моссада длинные волосатые руки, а мы ему поможем. Помогали и будем помогать дальше. Это очень интересное занятие, помогать Моссаду, знаете. Клянусь вам. Добрый день, вы в эфире.
5: Надя, я хотел вот спросить, вот паскудные старперы, они все делают для того, чтобы, как говорится, развалить Америку, но это им не удастся.
0: О каких паскудных старперах вы говорите? Добрый день, вы в эфире.
6: Добрый день, Александр. Я немножко с вами не согласна, что республиканцы ничего не делают. Вот я живу на Стейзен-Айленде, и вот часто приезжаю в штаб-квартиру республиканской партии. Хотя я лично никогда ни в какой партии не была, я независимой, даже в коммунистической партии не была. И вот проезжая мимо этого штаба, двери всегда закрыты. Я не знаю, когда они работают, чего они делают там, что не знаю, где Мелиотаки живет там. Я с ней. Ну, я не про это. Каждый день я получаю столько имейлов, столько почты от республиканцев, от демократов никогда. И вы знаете, и вопрос, что они, чем они занимаются. Я просто скажу из тех бумаг, что я получаю каждый день по 5-6 огромных конвертов с анкетами всякими, опросами. И вот они почему-то решили, что я республиканец. Конечно, я поддерживаю республиканцев, но это не значит, что я состою в партии. Ну вот, и значит...
0: Но это не важно, я понял. То есть они вас бомбят конвертами, но это не о том, о чем мы говорим. Или имейлами. Это не то, о чем мы говорим. Кенвасинг населения, то, что делают демократы, они посылают людей живых буквально стучать в каждую дверь. Они с населением постоянно что-то обсуждают. У нас вот здесь, вот рядом со мной, постоянно идут какие-то встречи какого-то демократического клуба, который они оплачивают в ресторане Панера. Там собирается 10 человек, 15 человек по-разному. Им покупается кофе, там какие-то донатс, и люди сидят себе вот в конце что-то обсуждают, там, понимаете, регистрируются на выборы, понимаете, о чем-то там жалуются в своей жизни и так далее и тому подобное. Это, конечно, не имеет, серьезно, это не серьезно лично для меня, но это факт. Понимаете, они абсолютно четко двигаются куда-то. Они все время охватывают новые слои населения. Причем они так это делают, очень как-то так это достаточно... Они не кричат, не шумят, ничего никого не заставляют делать, ничего, они просто с вами беседуют, понимаете, приятные сидят люди. И избиратель, который мало чего понимает, под это подписывается. Республиканцы не делают.
7: Слушайте нас в интернете. www.davidzonradio.com davidzonradio.com. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
8: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
9: Криминальная авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
10: «Сделка».
9: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
10: Премьера спектакля «Сделка».
9: Театр «Анкор».
10: Впервые в Нью-Йорке.
11: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
10: Театральная гостиная.
11: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
10: Билеты на сайте
11: театр.com и по телефону 718-266-3393.
12: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
13: Ждем вас!
14: Новости,
15: аналитические передачи,
14: репортажи, мнения экспертов
15: и прямые включения из горячих точек со всего света.
14: Все это RTN.
15: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
14: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
15: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
14: RTN. Смотрите лучшее.
16: Удивительные судьбы, невыдуманные истории, крутые виражи судьбы, неизвестное об известных женщинах в программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».
17: Программ.
18: Это телевидение, да?
17: Нет, это радио.
16: «Дэвидсон Радио». Волна 620 АМ.
18: Да, как хорошо.
19: В Нью-Йорке 8 часов утра.
20: WSNR, Jersey City.
19: Вы на волне 620 АМ и слушаете «Дэвидсон Радио».
21: Новости на
19: «Дэвидсон Радио».
21: Информация к этому часу.
22: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Почти 20 тысяч человек в южных районах Калифорнии получили от властей рекомендацию покинуть свои дома из-за природных пожаров. В ряде населенных пунктов объявлено предупреждение о смоге. Жителям рекомендуют выходить на улицу только в защитных масках. Пожарные предупреждают, огонь быстро распространяется, в частности из-за ветра, и представляет угрозу инфраструктуре. Рейтинг одобрения Дональда Трампа снизился до минимального уровня. Работу президента поддерживают 37%, 59% не одобряют. Главной причиной падения рейтинга стала военная операция с Ираном и рост экономической тревожности. Большинство уверено, что конфликт не оправдывает понесенные затраты. 64% недовольны тем, как администрация справляется с экономикой. Почти половина респондентов называют текущее состояние экономики плохим. На фоне конфликта выросли цены на бензин и продукты, усилились опасения по поводу инфляции и долгов. При этом даже часть трампистов выражает недовольство. А некоторые республиканцы считают, что президент уделяет слишком много внимания внешней политике вместо внутренних проблем. На этом фоне демократы получают преимущество перед промежуточными выборами. Если бы голосование состоялось сейчас, демократических кандидатов поддержали бы 50% избирателей против 39% у республиканцев. Администрация Трампа планирует на этой неделе сообщить союзникам по НАТО о сокращении резерва военных сил, которые США могли бы задействовать для оказания помощи европейским странам-членам Альянса в случае крупного кризиса, например, военного нападения на члена НАТО. Пентагон планирует объявить об этом на встрече министров обороны в пятницу в Брюсселе. Это решение – следствие многочисленных заявлений, что Европе следует больше вкладывать в обеспечение собственной безопасности. Оно не распространяется на защиту ядерного зонтика. Сегодня певице и актрисе Шер исполнилось 80 лет. Шерил Саркисян родилась в 46-м году в Калифорнии в семье актрисы и дальнобойщика армянского происхождения. В подростковом возрасте будущая знаменитость перебралась в Лос-Анджелес, где начала посещать курсы актерского мастерства. В 17 лет она познакомилась с Сони Боно, они поженились и создали дуэт. После распада группы в 77-м Шер посвящает себя сольной карьере. Ее главный хит «Believe» вышел в 98-м. Песня с одноименного альбома совершила революцию в музыке, массово популяризовав эффект автотюна. Кроме того, Шер активно снималась в кино. Ее фильмография насчитывает 18 ролей. В число главных наград входят премии Грэмми, Эмми и Золотой глобус. Певица оставила след в истории моды. Она любила такие стили, как боха, глэм-диско, рок-вамп. И первой стала позировать в так называемых прозрачных голых платьях. Шер была замужем дважды, у нее двое детей. Певица неоднократно прибегала к пластической хирургии. В одном из своих интервью призналась, что ненавидит стареть.
16: Погода. Дэвидсон Радио.
22: Синоптики предупреждают об аномально жаркой погоде. Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 91 градуса по Фаренгейту, плюс 33 градуса по Цельсию. Относительная влажность воздуха 68%. С завтрашнего дня начнется понижение температуры.
16: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
1: Плохое зрение? Это уже не проблема. Достаточно посетить центр зрения Vision Palace. Это именно то место, куда следует спешить, если у вас слезятся глаза. Если изображение искажается, размывается, двоится, глаза быстро утомляются, головная боль донимает и необходимо прищуриваться, чтобы рассмотреть какой-нибудь предмет получше. Vision Palace – это медико-офтальмологический центр, в котором совмещены офтальмологическая клиника и современная оптика. Подобное совмещение позволяет уделять вопросам, связанным с заболеванием глаз и нарушением зрения у взрослых и детей, особое внимание. Глазные врачи проверят остроту зрения, проведут подбор очков, контактных линз. А главное, придя сюда, вам не понадобится уже дополнительно тратить время на посещение глазного врача. Взаимодействие врача и пациента – основа точного диагноза, который вам и поставит Vision Palace. Врачи принимают здесь 7 дней в неделю. Vision Palace находится по адресу 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. Звоните 718-998-8400. 718-998-8400.
2: Хотите оформить получение страховки Medicaid? Вам помогут в юридическом офисе Брес и Залкин.
3: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
23: Я Элла Залкин, business and real estate transactional attorney.
2: Адвокаты Виктория Берес и Элла Залкин более 20 лет опыта в области юридического планирования, сделок с недвижимостью, налогов и сопровождения бизнеса.
3: Обращайтесь к Берес и Залкин, когда адвокаты и CPA работают вместе ради вашей семьи.
24: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
0: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,5 миллиона. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
25: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
26: Мой адвокат.
27: Юрий Прохин.
28: Опыт. Мудрость.
29: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
30: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
31: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
19: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
32: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.

0: Но пока, я так понимаю, только в Израиле. Вот это знаменитый сериал, уже пятый сезон «Фауда». Я все жду, чтобы они его перевели хотя бы там хотя бы с титрами на английский язык. Вот ко мне пришла моя кошка со мной полоскаться тут. Ну, вот моя красавица. Ну вот, это, конечно, интересный будет очень сериал, вот именно пятый сезон. Почему? Потому что он непосредственно затрагивает события 7 октября 23 года и все, что с этим состоялось. То есть вот этот вот момент будет очень интересен, потому что действительно мы имеем впервые вот такой вот охват какого-то конкретного события. Но все остальное это было привязано как бы таким абстрактным ситуациям. Ну, они абсолютно реальные в Израиле, сразу говорю. Вообще этот сериал построен фактически на очень многих реальных событиях. То есть, если вы думаете, что это придумано, вы ошибаетесь. Автор сериала, вот понимаете, который писал сценарий, пишет абсолютно реальные события. О реальных людях, о реальных и так далее. Это просто мы пользуемся другими именами, другими немножечко пытаемся приукрасить, но это фильм, вы понимаете. Но в принципе, это реальные события. Причем это реальные события до такого состояния, что вот один из игравших актеров, который играет, вот выиграл в 4 сезонах или в 3 сезонах из 4, он играл одного из вот этих израильских спецназовцев, он вот был ранен в операции против Хамаса, в реальной операции, он пошел, как говорится, в армию, и поэтому он сейчас проходит лечение и не может сниматься. Понимаете? Поэтому вот вам, пожалуйста, насколько все близко. Один из вот героев этого сериала, моя кошка вот явно пришла сейчас со мной, вот именно сейчас она пришла мне сказать, как она меня любит. Она сидит, молчит, молчит, молчит, и потом вот когда, как раз когда я занят, она приходит, ложится на спину и хочет, чтобы ей пузик чесали. Ну, это кошка. Анекдот полный. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Не хотите говорить, не говорите. Вот хорошая есть новость в том, что у нас вот эта Рашида Тлаиб пытается запустить резолюцию. Ну, в общем, грубо говоря, запустить резолюцию по Нагбе. Нагба – это событие, когда считается, что вот евреи как бы изгнали арабов из земли Израиля, когда началась война. Она сейчас пытается запустить резолюцию в Конгрессе, даже с наказанием, что те, тот, кто ее не признает, типа, понимаете, будет подлежать уголовному наказанию. Ну, конечно, резолюция не пройдет, но сам факт интересен. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас.
1: Республиканской партии. Дело в том, что это неправда, что республиканцы не общаются с людьми. Они, наоборот, зазывают людей. Вот есть республиканский клуб, вот, допустим, Ари Кагана, который он просит всех людей, демократов, индепенденс, скажем, как важно быть республиканцем, особенно сегодня. Я считаю, что демократы, они делают все самое плохое, а республиканцы, наоборот, за людей. Вот это мое мнение.
0: Я понял. Ну, я вас огорчу тем, что даже если республиканцы такие хорошие, как вы считаете, это замечательно, что вы так считаете, их активность, кто-то вот сравнивал, это уже было, как говорится, официальное сравнение, по-моему, в 18 раз меньше, чем активность демократов на местах. Поэтому я не знаю, я, конечно, очень рад, что Ари Каган этим занимается, и, как говорится, честь ему и хвала, и дай бог, как говорится, помощи в этом. Понимаете, но вот реально по стране это практически не чувствуется. Практически нет. Демократы в разы активнее, это признается всеми. У них в разы активнее пропаганда, У них прекрасно работают новости. Их поддерживает целый ряд либеральных газет, понимаете, которые очень быстро реагируют на какие-то события или пишут какие-то опровержения или так далее. Вот это все, это работает в унисон. У республиканцев это абсолютно находится в каком-то состоянии раздрая. Полнейшего. Я клянусь, я вот знаю, что собирается демократический клуб каждый раз в ресторане Панера. У нас здесь вокруг. Я не знаю, где собирается республиканский клуб. Один раз я был на митинге, который был посвящен Чарли Кёрку. У меня было такое ощущение, что я попал на мессу. Ребят, вы не представляете себе, что там будут не христиане? Что там будут люди других наций, из Индии, например, индусы, там, или из синтоисты, из Японии и так далее и тому подобное. Вот этими разговорами об Иисусе постоянными, понимаете, вы фактически расталкиваете всех остальных вокруг себя. Партия должна быть наднациональной, надрелигиозной. Вот один раз я был, я больше туда не пойду, потому что это стало мне неинтересно. У них нет программы четкой, у них нет четкого понимания, что так далее. Демократы кричат, мы заберем у богатых, сделаем вас более процветающими за это счет. Что делают республиканцы? Говорят, терпите, терпите дальше. У них есть какие-то выходы, у них есть какие-то предложения. Пока вы, понимаете, мне абсолютно не важно, что вы думаете по этому поводу. Пока вы не начнете предлагать кому-то какую-то помощь в уплате рента и в том, чтобы, как говорится, сделать их вот еду на столе более разнообразной, до тех пор вас воспринять не будут. Все у вас фактически идет вокруг экономики. Экономика сейчас плохая, все, вы виноваты. У демократов простое решение. Мы откроем бесплатные магазины, заставим богатых больше платить в вашу пользу. У демократов. У республиканцев решения никакого нет. Я этого решения не слышал нигде, никогда, ни с кем. И вот, повторяю, более грамотные люди, чем вы и чем я, они публикуют статьи, что вопрос, совершенно серьезные такие аналитические статьи, что вопрос работы с населением у республиканцев поставлен крайне плохо. Пропаганда поставлена крайне плохо. Какие-то объяснения населению, например, почему только одна, два, по-моему, четверть или треть населения в Америке поддерживают иранскую войну. Вы никогда не задумывались? Потому что Трамп и компания вокруг него делают просто максимально плохую работу, объясняя, почему они это делают с Ираном. Демократы делают отличную работу, оплевывая это. Это тот самый Трамп, у которого самый мощный мегафон в стране, у него Белый дом в руках, где он может устраивать пресс-конференции, встречи с прессой на лужайке, что угодно. Он или его подручные, или его там заместители, Госдеп, там разные министерства, они могут в унисон все разговаривать. И они жалуются, что они не могут донести до народа, они этого не делают. Вот у них и результат такой, как у них есть результат, то есть провальный результат. Поэтому если они проиграют эти выборы, ну к этому идет все вообще. То есть я считаю, что у них на сегодняшний день 80-20. Против них. То есть 80% против 20 республиканцев. Единственная возможность у республиканцев отыграть выборы, но это чисто за счет манипуляций с голосами. За счет того, что они получают больше округов. То есть они себе там прибавляют 12, некоторые говорят 19 человек. То есть поэтому, если они потеряют 6-7 человек, то есть минус 7 плюс 19, ну допустим, то есть у них остается 12. Если 12 будет, ну так минус 7. У них остается плюс 5. Но это не борьба идей, это не борьба, понимаете, кандидатов. Это борьба манипуляций за округа. Это совсем другое. Придут демократы к власти, понимаете, они что вы думаете? Они нарежут так округа, вам мало не покажется. Они же сейчас возьмут урок вот этот вот. Что республиканцы это делают, они сейчас нарежут округа, так как они пытались сделать в Вирджинии. Они уже объявляют, что они хотят насытить в Верховный суд до 17 человек. Всех, кого они введут, если это будет демократическая администрация, это будут сплошные либералы. Почему так много либералов? Опять-таки, потому что все мы заткнулись, потому что нормальной пропаганды, образования, ликбеза, называйте как угодно. Работа с населением не внутри страны, там про вне страны я вообще не говорю. Там вообще все плохо. У нас нет. Вот и все. Поэтому, понимаете, я очень с уважением отношусь к Ари Кагану и что он делает. Но Ари Каган не мегафон на всю страну, он мегафон маленького района в Бруклине. И все. А мы говорим про масштабы всей страны. Вот здесь, вот, понимаете, какая-то полная вот выжженная земля. Еще раз повторяю, демократы совершенно спокойно это делают. Я лично был на 3 митингах когда-то, которые здесь проходили вокруг. И был митинг, куда приезжала Хиллари Клинтон, и был митинг, куда приезжал Джон Керри в свое время. Это все здесь делалось достаточно, причем свободный доступ был, там, пожалуйста, мы вас угостим, там, кормили и так далее. Это все организовывается на нижних слоях. У республиканцев много плакатов они расставляют. Да, но эти плакаты, что мне эти плакаты? А эти ведут работу, эти ведут именно с беседы с населением. Причем некоторые из них вполне, ну, на местном уровне, кстати, многие демократы вполне удобоваримые люди. Например, вот я знаю нашего, то есть исполняющего обязанности, ну, главного в графстве. Он абсолютно вменяемый человек, абсолютно. Я не знаю, насколько он может, как говорится, уйти от своей партии, от ее сумасшествия, но по хозяйственным вопросам он абсолютно вменяемый человек. И он держит там уже там хорошие так лет 30. Ну, на моей памяти практически он не менялся. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Поэтому тут много чего. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Добрый день, вы в эфире. Ну что такое, ничего не могу, никто не хочет говорить. Звонят и не говорят. Добрый день, вы в эфире. Поэтому, конечно, спасибо Ари Кагану, что он это делает. Но не все же построено на Бруклине и так далее, понимаете? Добрый день, вы в эфире. Добрый день.
2: Добрый день. Тут очень плохая связь.
0: Ну вот я вас, Лев, перезвоните с улицы. Если вы звоните из дома с селфона, вас слышно куски какие-то. Добрый день, вы в эфире. Ну, что случилось сегодня? Нет, телефоны сегодня не работают абсолютно. Добрый день. Пропаганда должна быть построена намного более широко. Намного более широко, намного с большим каким-то охватом проблем. Потом нужно не стесняться говорить то, что есть на самом деле. Обычными простыми словами. Говорит, с чем мы имеем дело в смысле, понимаете, ну вот что происходит в стране. Вот эта высокопарная, вот эта вот диалоги, которые многие заводят, они абсолютно не доходят до населения. Населением надо разговаривать с обычным населением, надо разговаривать на обычным нормальным языком. Добрый день, вы в эфире.
3: Вы совершенно правы, меня зовут Евгений, я... Репаблика, значит, я уже 40 лет я в Америке, значит, я вижу, что республиканцы, они не такие активные, как вы сказали, как демократы, абсолютно, никого, я ни разу не слышал, я сейчас жил на Брайтоне, а был жил в Лонг-Айленде. Значит, жена моя, значит, и я вижу, что здесь только лишь иногда выходит, значит, на бубордвок кто-нибудь и что-то там говорит. Единственное, что по домам никто не ходит, ни где Republican, значит, штаб, чтобы там привлечь Republican, я бы с удовольствием пошел, если бы это было объявлено. Ничего нету. А демократы, как вы говорите, полностью работают. Молодцы они. Спасибо вам.
0: Нет, ну вот спасибо. Вот я говорю, конечно, по Нью-Джерси. Нью-Джерси более сложная система, то есть это не билдинги в основном, а именно отдельные дома. Вот как я вижу, это делается у демократов. В каждый почтовый ящик, если у вас нету дома, вкладывается какой-то флаер с телефоном, с предложением пойти, вот тут у нас будет встреча, тут у нас будут дебаты, тут у нас будет еще что-то такое. Как правило, делается очень в такой дружеской атмосфере, собирается там немного людей, то есть где-то 10-15 человек, и самое большее, что я видел, 20 человек. Когда, конечно, приехал Джон Керри, я помню, это был 2005 год, по-моему, это после его проигрыша на президентство, он приехал, тогда были там профсоюзы работали, они тогда приглашали, там был человек 500, это был огромный зал. Ну вот, и все это было такое, опять-таки, ну, это был митинг, конечно же, политический, но в такой достаточно доброй атмосфере. И самое главное, что они все время беседуют с населением, разговаривают с населением. Они в основном разговаривают не столько о том, что, понимаете, как виноваты республиканцы, они как раз эту тему мало затрагивают, специально обходя ее. Они как раз занимаются тем, что они рассказывают, что они предлагают делать. Как они предлагают улучшить, понимаете, ваш хлеб с маслом. Достаточно эффективный вариант, потому что, понимаете, негативные новости вот от обратного, они тоже имеют определенный эффект. То есть, понимаете, если вы все время говорите, вот мой противник плохой, плохой, плохой, плохой, плохой, это, конечно, работает, но работает до определенного момента. Потому что хочется слышать, почему ты такой хороший. И вот здесь вот начинается вот то самое, вот водораздел, понимаете, между кандидатом, который вот действительно понимает свою задачу, и другой, который только идет на критики оппонента. Причем говорить, что вот мы сделаем то, мы поговорим об этом и так далее. Это и так далее. Вот если бы, например, были бы кандидаты, которые сказали бы, знаете, вот нам надо. Ну, к примеру, я никогда не хочу быть политиком. Потому что я не умею разговаривать с избирателями и говорить им вот эту сладкую ложь. Я не смогу это делать. Поэтому я не хочу идти в политику и заниматься этим. Мог бы, но не хочу. Я, понимаете, вот если бы вести так разговор, сказать, что вот у нас, например, серьезнейшая проблема с финансами. Серьезнейшая проблема, эта проблема рано или поздно, да, как говорится, ударит по нам всем, поэтому будьте готовы. Ничего здесь сделать другого мы не можем, кроме как создавать дополнительные источники дохода, то есть поднимать налоги. Как бы это было ненавистно для всех остальных. Это будет сделано, потому что иначе рухнет целый ряд каких-то фактически устоев в американской жизни. Рухнет Medicare, рухнет Social Security, как пенсионная система и так далее. Этого допустить нельзя, поэтому будет сделано то-то. Или, допустим, почему Трамп, например, накладывает тарифы? Тарифы ударяют по мне, по вам, по всем остальным. Потому что они поднимают цены на какие-то изделия. Но в этом и весь смысл заключается, чтобы поднять цены на изделия, которые идут из Китая, для того, чтобы заменить их изделиями, которые идут из Америки или идут из более дружественных стран. То есть нам выгоднее получать джинсы из Мексики, пошитые в Мексике, чем джинсы, пошитые в Китае. Даже если джинсы из Мексики, может быть, ну, такое же качество, но они стоят дороже, чем из Китая. И, конечно же, вы это заметите, что они стоят дороже, и все равно это не Америка делает. Вы это заметите. Но тут вот вступает вот вопрос, а нужно ли нам усиливать Китай нашими же собственными деньгами? Потому что Китай фактически поднялся на экспорте в Америку, на воровстве различных технологий из Америки за счет манипуляций с юанем против американского доллара. И за счет вот этой политики, которая поддерживает только в основном китайское против всего остального. И воровство, как говорится, в виде вот отжима технологий, отжима секретов и так далее. То есть Китай делает все для себя нужное. Мы нет. Для того, чтобы это сделать, мы должны, конечно, определенным образом пострадать от этого. Потому что сидеть на китайской игле на дешевом, конечно, очень удобно. Но это не значит, что это хорошо. Это как раз является плохо, это фактически это плохо. Вот, например, надо как вести работу с населением, рассказывать им, потому что они этого не понимают. Тут у меня есть знакомый, который говорит, вот мы голосовали за мага, а теперь мага нам поднимает цены на тарифы. Из-за тарифов. Я им говорю, ребятки, я говорю, а по-другому быть не может. По-другому быть не может, потому что если вы хотите сохранить... А производство не должно быть только в Америке. Я говорю, если не будет производства в Америке, мы теряем рабочие места, мы теряем поступление в казну, люди перестают, как говорится, покупать сами у себя. Это вот тот заколдованный круг, о котором тот самый Маркс писал. Проклятый. Понимаете, и тут ничего не поделать. Вот надо объяснять это. Люди этого не понимают, они не сведущие в экономике, или они не понимают все эти вещи и так далее, они думают, что, как говорится, над ними издеваются специально. А между тем, это совершенно имеет четкий какой-то конкретный смысл. Надо просто его, еще раз повторяю, объяснять. Объяснение у республиканцев построено крайне плохо. Вот если вы хотите самый последний пример, вот объясните мне, почему совершенно правильная война с Ираном, я не говорю, как мы ее проводим, что мы с ней делаем, что мы пытаемся там добиться, и так далее. Сама причинная связь, почему мы воюем с Ираном, почему она имеет настолько маленькую поддержку среди населения. Что многие считают, Иран чуть ли понимает, такое белое, пушистое, прекрасное государство, никого не трогало. И вот тут, понимаете, воинственный Трамп и эти евреи проклятые с Израилем, с Нетаньяху хитро сделанным. Взяли и вот залезли. А дальше никто не думает. Вот, ну, допустим, на уровне федеральном, на большом, надо что-то объяснять, никто этого не делает. Перерыв, господа.
4: Дирекция программ.
5: Это телевидение, да.
4: Нет, это радио.
6: Дэвидсон радио. Волна 620 АМ.
7: Как хорошо.
8: Если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брук Красный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от республиканской и консервативной партии. Партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алек Брук Красный.
9: Выборы состоятся 3 ноября.
10: Paid for by ABK for Assembly.
11: Если у вас диабет, ваши ноги немеют, а стопы краснеют, отекают, зябнут, вы ощущаете жжение и чувство покалывания, срочно спешите в сосудистый центр Sinai Diagnostics. Недавно появилась новая технология – процедура восстановления пораженных сосудов, позволяющая восстановить кровоток.

0: Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
1: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. «Моя Америка». Программа Алексея Орлова.
2: По средам с 5 до 7 вечера.
1: На Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Американское радио на русском языке.
4: Радио. Дэвидсон Радио.
5: Доброе утро, дамы и господа. В эфире очередной выпуск «Криминальной хроники» от Александра Гранта.
6: Я вам мозги не пудрю,

0: Ну и так, друзья мои, поскольку речь в моих передачах так или иначе идет о соприкосновении человека и закона, то наш сегодняшний собеседник – адвокат Слава Черный. Слава, здравствуйте.
1: Добрый день еще раз, господин Грант. Дорогие радиослушатели, вначале я хотел бы напомнить, о чем мы говорили в прошлый раз. Итак, мой юридический офис практикует все виды телесных повреждений и травм, полученные в результате автомобильных аварий, падений на улицах, в бизнесах, парках, детских площадках. Особое внимание я уделяю тем делам, когда люди получают травмы в результате халатности работников хоум-аттендентских офисов, adult daycare центров, это садики для взрослых или пожилых людей, и нерсинг-хомов. И сегодня мы продолжаем разговор на эту тему. Дамы и господа, я хочу напомнить телефон моего офиса 718-494-7100. 718-494-7100. Пожалуйста, звоните круглосуточно. Каждый, кто пострадал от халатности работников этих сервисов, то есть получил переломы, ушибы, повреждения мягких тканей, может получить денежную компенсацию за боль и страдания. Цель моей работы – это доказать халатность хоум-аттендов, работников adult daycare центров и нерсинг-хомов как причину телесных повреждений моих клиентов. И когда эта халатность доказана, то мой клиент получает денежную компенсацию за боль и страдания в связи с получением травмы. Все эти сервисы имеют страховку, которая покрывает халатность их работников. Именно страховые компании, которые выплачивают компенсацию пострадавшим.
0: Тогда расскажите, пожалуйста, какова роль детей, внуков и других близких родственников в тех случаях, когда случился несчастный случай с их пожилым родственником именно по вине работников этих сервисов?
1: Очень часто пожилые люди, которые получили травмы по вине работников этих сервисов, боятся рассказать своим детям, внукам, родственникам о том, что случилось, так как боятся, что их лишат сервисов. Это неправда. Государство не может лишить сервисов. Не государство отвечает за халатность работников частных хоум-аттендентских сервисов или нерсинг-хомов, а отвечает сам бизнес-вендор, который представляет эти сервисы. Для этого все эти сервисы имеют большую страховку, которая равна миллионам долларов. Если установлена вина работника, офиса или учреждения, по вине которой пожилой человек получил тяжелые травмы, перенес операцию, лежал в госпитале, то страховая компания выплачивает компенсацию за халатность работников. Поэтому не надо бояться обращаться к адвокату, и надо обращаться немедленно. Я сегодня обращаюсь к детям, внукам и родственникам пожилых людей. Именно вы должны помочь вашим близким, когда они находятся в тяжелой ситуации. Вы должны им объяснить, что их не лишат сервисов. Если они обратятся к адвокату, в моей практике дети, внуки и родственники звонят в мой офис 90% случаев. Дамы и господа, я хочу напомнить телефон моего офиса 718-494-7100. Пожалуйста, звоните круглосуточно.
0: Спасибо. Напоминаю, что с нами был адвокат Слава Черный.

0: Еще раз повторяю его телефон. 718-494-7100. Повторяю, 494-7100.
1: Американское радио на русском языке.
2: Дэвидсон радио.
1: Дэвидсон радио.
3: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
4: Здравствуйте, господа, еще раз. Я вот хочу все-таки продолжить. Когда мы вот говорим, вот у нас вот есть попытка провести новую резолюцию о НАГБе. Термин «нагба» — это вот первоначально был придуман арабскими интеллектуалами после войны за независимость Израиля, то есть 1948 год, 49-й, чтобы обозначить поражение арабов от рук евреев. Со временем он изменил свое значение, стал означать катастрофу, то есть бегство части арабских палестинцев, изгнание других, внутреннего перемещения еще части в 40-х, 49-х годах. Эта эволюция термина последовала за принятием палестинскими арабскими националистами стратегии присвоения еврейских страданий, прежде всего, Холокоста. Они верили и верили, что, подражая евреям, их максималистская цель получит легитимность. Их минималистская цель не нуждается в подобных ухищрениях для обретения легитимности. Ведь если бы они хотели иметь собственное государство рядом с Израилем, они могли его получить. Но их более масштабная цель – изгнание всех евреев – вызывает гораздо меньше сочувствия. Однако новое определение НАГБ изначально было намеренно расплывчатым, а теперь его смысл свелся к простой формуле – Израиль – это плохо. Как это всегда бывает, идеология, ставящая во главу угла нанесение вреда Израилю, отодвигает благополучие палестинцев на второй план, если вообще включает его в список своих приоритетов. Так появился и проект резолюции о НАГБе этого года. Странный документ, который, по сути, подрывает те самые пропалестинские усилия. Прежде всего, показателен сам выбор даты, дня, НАГБа, 15 мая, день, когда арабские армии вторглись на территорию государства Израиль, пытаясь изгнать евреев с их родины. 15 мая – это день о памяти о провозглашении тотальной войны против евреев. Это попытка уничтожения, войны в неуничтожении дорого обошлась арабским палестинцам. Можно сказать, что она стала для них настоящей катастрофой. Вновь внося на рассмотрение свою ежегодную резолюцию в духе «Израиль – это плохо», Тлаиб повторяет расхожий тезис. НАГБА не закончилась в 1948 году, а продолжается по сей день. Это утверждение, разумеется, принижает истинную тяжесть и значимость НАГБА для сравнения. Ведь никто не утверждает, что Холокост продолжается и сегодня. Даже несмотря на то, что в Германии по-прежнему имеет место проявление насильственного антисемитизма. Безусловно, НАГБА действительно продолжается и по сей день, если понимать этот термин его первоначальном значении. Попытки уничтожить всех евреев на собственной родине прекращались не на минуту. Однако с каждым годом к резолюции о НАГБе добавляют все более обширный перечень новых претензий и обид. Теперь в этот список включен и Ливан. И именно этот факт выдает истинную подоплеку происходящего. По утверждению Тлаиб, подобно тому, как военный преступник Нетаньяху и его кабинет угрожали террористам Хамас и Газы, они распространяют эти угрозы на Южный Ливан. Некоторые палестинцы действительно бежали в Южный Ливан, однако стоит только подчеркнуть, что преступления, совершаемые им в отношении них, являются дело рук самих ливанского государства. Палестинцев изгоняли из Ливана, а те, кому удалось остаться, по сей день подвергаются дискриминации. Тлаиб утверждает, что Израиль наносит бомбовые удары по лагерям палестинских беженцев. Однако единственной причиной, по которой там до сих пор существуют некие образования, именуемые лагерями беженцев, пусть даже это название не соответствует действительности, заключается в том, что ливанские власти так и не предоставили палестинским арабам гражданство ни в одной стране. Кроме того, им закрыт доступ к ряду профессий, а их свобода перемещения ограничена множеством других запретов. Израиль хотел бы, чтобы эта ситуация была исправлена, а арабы нет. Что касается того, что на самом деле происходит в Ливане, то нынешняя война ведется между Израилем и иранскими оккупационными силами, Хизбаллой. Именно эта жестокая террористическая организация контролирует Южный Ливан, действуя от имени чуждой персидской столицы. Израиль стремится вытеснить Хизбаллу и помочь ливанскому государству восстановить свой арабский суверенитет. Тот факт, что Тлаиб встает на сторону иранской сатрапии, а не коренных ливанцев или родившихся в Ливане детей палестинцев, не вызывает особого удивления. Однако то, что не включает оборонительную войну Израиля против иранских поляний в понятие палестинцы Нагбы, служит чрезвычайно важным контекстом для понимания ее претензий к Израилю. Тлаиб лишь на столовах выражает поддержку палестинскому делу. Давайте же проанализируем, что она на самом деле имеет в виду. Нагба, как предельно ясно дает понять Тлаиб, это само существование еврейского государства. Любые конкретные страдания палестинцев она рассматривает как нечто второстепенно преувеличенное. Будь на ее месте кто-либо другой, она назвала бы отрицанием Нагбы. Это глубокое невольное признание ее истинных мотивов. Это вот пишет Сет Мендел. Ну, он ошибся в двух вещах. Хизбалла черпает поддержку среди местного населения. То есть это местные арабы, которые живут, шииты, арабы-шииты, которые живут прежде всего на юге и на востоке Ливана. И они поддерживают две большие шиитские партии. Амаль — это более старая партия, и Хизбалла — более новая партия, которые фактически на сегодняшний день шииты представляют себе 40, может быть даже 45% населения Ливана. Поэтому, то есть, они как бы это представляют, это партия, официальная партия, партия в парламенте, в правительстве Ливана. Поэтому это не так все просто. Палестинцы — это гости там. Это немножко другое. И второе, что он не совсем правильно говорит, это то, что Нагба, в принципе, понимаете, трансформировалась фактически то есть из дня поражения палестинцев, когда они вот трясут своими ключами в воздухе. Ключ — это символ разрушенных и потерянных домов, из которых их якобы заставили уйти. Реальная ситуация была совсем другой. То есть, когда шла война за независимость Израиля, Израиль, в принципе, рассчитывал на то, что часть арабского населения останется, и эта часть арабского населения, коль скоро она очень хорошо знает сельское хозяйство, будет принимать участие в именно вот сельскохозяйственных каких-то работах на территории Израиля. Что это будет их как бы вот такая ниша, трудовая ниша, которая, в принципе, их поставит на ноги и будет делать частью еврейского общества. Но арабское радио, когда арабы начали проигрывать эту войну, Египет, это была Сирия, это был Ливан, это был Ирак, это была Иордания. Когда они начали проигрывать эту войну, они начали кричать по всему радио, что евреи вас всех изнасилуют, перебьют, перезарежут, сожгут живьем, бегите, спасайте себя. Это было сделано для чего арабами? Арабы были уверены, что евреи ничего сами построить не смогут. У них была абсолютно полная уверенность, особенно в том же самом сельском хозяйстве. Потому что евреи тысячелетиями не занимались сельским хозяйством в Европе или в арабских странах, потому что им запрещали это делать. По закону еврей не имел права иметь фермы, поля какие-то для обработки и так далее. Он не имел права это делать. Поэтому они думали, что раз евреи не умеют это делать, там начнется массовый голод. И все, что против евреев, это на пользу арабов. И они пытались таким образом заставить евреев признать необходимость арабского населения. А евреи взяли и смогли, и вырастили урожай. Хотя, в принципе, карточная система в Израиле продолжалась, но на некоторые вещи продолжалась чуть ли не до 80-х годов. На продукты продолжалась до, по-моему, 58-го года, что-то вот такое примерно. А на какие-то изделия конкретные, там, допустим, на холодильнике, я знаю, там было до 66-го года. Представляете, можно было иметь один холодильник, не больше, покупать раз в 5 лет. Пару обуви давали один раз в полгода. Это была вот эта карточная система, она частично сохранялась до 80-х годов. Понимаете? Потому что огромное количество бюджета израильского шло на оборону. Не было денег на покупку всех этих холодильников, машин и так далее. Не было достаточно газа, поэтому была придумана вот эта еврейская кастрюля. Это еврейская кастрюля, это, грубо говоря, одна кастрюля стоит на другой, на третьей, на четвертой. То есть вот такая какая-то пирамида, что конфорка внизу фактически греет 4 кастрюли одновременно наверх. У вас работает не 4 конфорки, а одна. Вы просто как бы не теряете это тепло, которое переходит в виде пара, переходит дальше вот в эти вот кастрюли сверху. Это достаточно удобная система, наверное, но она громоздкая. Она, да, экономная, но очень громоздкая. Иной раз, к сожалению, нужен не пар для приготовления какой-то пищи, а конкретный огонь. Ну, то есть, вы сами понимаете. Это не от хорошей жизни придумано было. Но так или иначе. Нагба, фактически, это был день поражения арабов в их деле, что они, когда они хотели выкинуть евреев в море. Вот что такое нагба. А они пытаются это сейчас вот в виде резолюции, в виде действий Конгресса и так далее. Ну, конечно, этот Конгресс не пройдет, но эта дура пытается это сделать. Они пытаются выставить вот эту ситуацию, что типа евреи создали вот этих вот палестинских беженцев, которые страдают, умирают и так далее и тому подобное. И поэтому символ вот этого движения — это ключ. Ключ. Ключ от квартиры, которой уже нет. От домов, которых уже нет. Что типа вот евреи заняли их дома. Этих домов нет, господа. Построены новые. Но миф продолжает существовать. И вот возвращаясь к нашему предыдущему разговору, Израиль точно так же, понимаете, совершенно не умеет поставить нормальную информацию. Не хочет объяснять вот это событие. Поэтому существует какая-то абсолютно вот полная дыра в образовании целого ряда людей, которые считают, что, ну да, вот, понимаете, каких-то несчастных арабов взяли, выкинули с мест проживания, сделали голыми боссами, понимаете, евреи там жируют, типа, понимаете, а эти, как говорится, остались без крова. Объяснить, как это произошло, как это происходило, они не хотят. При этом, понимаете, вот эти вот, есть полно, ну, там, несколько сумасшедших евреев, которые пытаются доказать, что израильтяне проводили геноцид, выкидывали из домов и так далее. Я уверен, что отдельные какие-то моменты, наверное, да, были. Когда там озверевшие, понимаете, евреи из армии что-то делали, что, говорит, и делать не надо было и так далее. Это были отдельные случаи. Скорее всего, я уверен, практически они были. Но как группа, вот посмотрите, в Израиле жила группа бедуинов. Это арабы, это мусульмане. Они просто немножко отличаются от обычных палестинцев. Они кочевые арабы. И вот эти самые бедуины добрались до израильского командования во время той самой войны за независимость и провели переговоры с Бен-Гурионом и с другими командующими, сказав: слушайте, если вы нас не тронете, то мы готовы, как говорится, отсидеться в этой войне, как говорится, и так далее. Бен-Гурион сказал: окей, если из ваших деревень, там вот этих вот, кишлаков не будут стрелять, то мы их обойдем стороной. Бедуины так это сделали. Более того, бедуины, когда увидели, что израильтяне выполняют свое слово, они начали помогать израильтянам против других арабов. И вот сейчас эта община бедуинов продолжает существовать в Израиле, имеет полные права, имеет паспорта, продолжает оставаться арабами, продолжает оставаться мусульманами, служат в армии, там кто хочет, не хочет, но в общем, там это другие вопросы. Занимает какое-то имущественное, там, как говорится, положение, там, живут лучше, чем в других арабских странах и так далее. Вот те самые бедуины. И в Израиле. То есть, почему же не произошел такой вот этот массовое уничтожение арабского народа? Потом другая интересная цифра. Арабов в Израиле оставалось 160 тысяч человек на вот момент окончания войны за независимость. Сейчас их больше 2 миллионов. Что это за геноцид такой? Когда население, угнетаемой, понимаете, убиваемой нации, внезапно выросло в больше, чем в 10 раз. Это что, это из разряда новый вид геноцида? Их так кормят специально жирными продуктами, чтобы они больше плодились? Специальное усиленное питание, понимаете, чтобы больше арабов было в Израиле, да? В еврейском государстве. Вот о чем я говорю, понимаете, вот когда мы говорим про пропаганду, когда мы говорим о работе с населением, коль скоро вся эта израильская еврейская тема стала американской темой, это все надо объяснять, все надо рассказывать. На доступном обычном языке. И сказать, вот, пожалуйста, вы хотите проверить, пройдите вот по этой ссылке, почитайте, там написано. Или вот по этой, или по той. Если вы мне не верите, пожалуйста, вот убедитесь сами. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.
2: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
5: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
6: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвеню и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
5: Счастливое детство начинается здесь.
7: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любой ваше дело до победного конца.
8: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
11: Новости,
12: аналитические передачи,
11: репортажи, мнения экспертов
12: и прямые включения из горячих точек со всего света.
11: Все это RTN.
12: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
11: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
12: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
11: RTN. Смотрите лучше.
13: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвид Зон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
1: Слушайте нас в интернете. www.davidzonradio.com.

0: Новости 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: Студия с новостями, Наталья Бустрицкая. Мэр Нью-Йорка Эмам Дани станет новым участником программы «Спросите мэра» на радио WNYC. Первый эфир с его участием пройдет 2 июня в рамках шоу Брайана Лерера. Формат предполагает прямое общение градоначальника с жителями мегаполиса. Слушатели смогут задавать вопросы по телефону, писать смски. Интервью планируют проводить раз в квартал. Ток-шоу появилось в 2016 году при экс-мэре де Блазио, который выходил в прямой эфир еженедельно. После него Эрик Адамс отказался участвовать в проекте и вел собственное радиошоу на другой станции. Традиция общения мэров Нью-Йорка с жителями столицы мира по радио существует уже много лет. В разные годы собственные шоу были у Джулиани, Блумберга и Лагвардии. Прогнозом аналитиков, число американцев со страховками Obamacare может сократиться с 22 миллионов до 17,5 миллионов человек. Причина в том, что республиканцы в Конгрессе отказались продлевать льготы на Obamacare, которые ввели во время пандемии. После этого для части людей страховки резко подорожали, иногда почти вдвое. Около миллиона уже решили вообще отказаться от страховки, когда пришло время продлевать полисы. Еще миллионы людей, как ожидают эксперты, перестанут платить за медицинский иншуринс в ближайшие месяцы. Многие теперь выбирают самые дешевые страховые планы с высоким дедактабл. Президенту Литвы Гитанасу Науседе, премьер-министру Инге Рогинене и председателю Сейма Йозесу Оликосу пришлось укрыться в бомбоубежищах в связи с объявленной сегодня утром в Вильнюсе воздушной тревогой. Воздушное пространство над аэропортом закрывали на час. Жители призвали немедленно отправиться в укрытие и ожидать дальнейших инструкций. Вскоре поступил сигнал об отбое воздушной тревоги. Красный уровень был объявлен после того, как в воздушном пространстве Беларуси вблизи литовской границы был зафиксирован радиолокационный сигнал с типичными для беспилотников характеристиками. По тревоге подняли самолеты НАТО. Напомню, 19 мая силы ПВО Эстонии впервые сбили беспилотный летательный аппарат. Предположительно, речь идет об украинском дроне. Краснодарский краевой суд официально подтвердил, что бывший продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин не может считаться автором песен группы. Суд встал на сторону Светланы Шатуновой, вдовы бывшего солиста коллектива Юрия Шатунова, и отменил решение 2007 года, закреплявшее авторские права за Разиным. Все это время бывший продюсер утверждал, что он автор композиции. Разин уехал из России в США сразу после возбуждения уголовного дела и живет во Флориде. У него также есть гражданство Турции.
0: Погода. Дэвидсон Радио.
2: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 91 градуса по Фаренгейту, плюс 33 градуса по Цельсию. Знойно, но с завтрашнего дня температура начнет понижаться.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Слушайте, сегодня у нас 20 мая. 20 мая. Вчера на бирже был отрицательный день. Индекс Dow Jones упал на 0,3%. Настолько упал Standard & Poor's 500. NASDAQ упал почти на 0,9%. Транспортный индекс минус 0,25%. И Russell 2000 индекс маленьких компаний минус 0,25%. Сегодня нефть минус $2.75. Один баррель стоит $101.40. Золото минус $10.50. Одна унция стоит $4500.70. Серебро $75.77 за одну унцию. 1 евро равен $1.16. Пятилетние госбумаги дают 4,301%. За 10 лет можно получить 4,647%. И за 30 лет госбумаг можно получить 5,168%. За границей сегодня Англия плюс 0,2%, Франция плюс 0,75%, Германия плюс 2/3 и Швейцария 0,7%. В Азии японский Никей упал на 1%, а с четвертью Шанхай минус 0,2% и Гонконг минус 0,6%. Наша биржа сегодня откроется в положительном направлении. Надоело падать. Dow Jones сейчас показывает плюс 185 пунктов, Standard & Poor's 500 плюс 30 и NASDAQ плюс 214 пунктов. Из компаний, которые попали на экраны, вот сборка того, что считают аналисты, Financial будут вести себя хорошо. Nvidia надо продолжать покупать, считает еще один банк. QuickLogic Corporation надо покупать. Кстати, об Nvidia. Nvidia сегодня после закрытия биржи дает свой квартальный отчет. И система показывает, что после своего отчета акции Nvidia могут подняться или упасть на 6% в ту или в другую сторону, зависимое максимально на 6%. Ну, конечно, может быть и больше, но в среднем на 6% в зависимости от отчета. И еще в зависимости от того, что потом скажет руководитель компании после отчета на конференции. Packaging Corp надо покупать, C.H. Robinson покупать. Армения Гилда Зигна тоже покупать, Humana покупать, California Resources и Adensit покупать, CM Energy, с ними тоже будет все хорошо. Акции, которые сегодня с утра изменились, Lois упал на 2%, несмотря на то, что их отчет был достаточно хороший. Toll Brothers, строительная компания, тоже отрапортовала, отчет был хороший, акции прибавили 3%. Target поднялся на 2% после своего отчета. Кава поднялась на 7% после своего хорошего отчета. Analog Devices упал на 1.5% тоже после отчета. Производителей чипсов, полупроводников сегодня поднялись. Marvell Technology плюс 5%, Intel плюс 4%, Micron и Qualcomm прибавили 3%, Nvidia с утра поднялась на 1.5%, Red Robin Gourmet Burgers сегодня плюс 9%, у них был замечательный отчет. CyberStack сегодня упали, Zscaler минус 2.5%, Palo Alto Networks, CrowdStrike упали на 1%, и TJ Maxx сегодня прибавил 4%. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем вам хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
5: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
1: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. davidzonradio.com.
6: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
7: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
8: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
1: Нас слушает весь мир. www.davidzonradio.com. davidzonradio.com.
2: Итак, уважаемые слушатели, мне нужно кое-что вам рассказать. В прошлом году мы были одержимы идеей создания канала на YouTube. И название придумали «Дэвидсон Форум» и проинтервьюировали интересных людей. В октябре мы поговорили с Валерией Коренной, актрисой, автором и исполнителем, красивой женщиной. Предлагаем вашему вниманию запись той встречи.
0: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».
2: Приветствую вас, это «Дэвидсон Форум». У нас в гостях Валерия Коренная, поэтесса, автор и исполнитель песен, актриса, телерадиоведущая. Валерия, приветствую.
10: Привет. Привет, Наташа.
2: Ты знаешь, я не могу похвастаться тем, что я выросла на твоем творчестве, увы, но могу похвастаться тем, что я тебя видела 25-летней на сцене «Сатирикона», когда подростком приезжала в Москву с родителями, мы пришли на лица. И ты, и коллектив творческий, театральный, и лично Константин Райкин сыграли роль в моей так называемой возведенной ныне в культ насмотренности. Так что спасибо тебе большое.
10: Ой, какая
2: прелесть. У меня даже программка сохранилась, да, могу показать.
10: Да, спасибо, верю.
2: Да.
10: Спасибо, мне очень приятно, да. Слушай, это какая-то другая жизнь была совершенно, о которой вроде ты вспоминаешь. Я недавно как раз думала о том, что вот тот период до 25 лет, он длился, он долго-долго длился. А потом он стал лететь. У меня сейчас новая песня появилась, я еще ее даже не опубликовала, как раз на эту тему, о том, что вот тогда первые 20 пролетели, прошли, там столько было событий, а сейчас уже измеряешь время декадами, но ничего, пока еще держимся.
2: Ты где-то 5 лет проработала, да, в «Сатириконе»?
10: Да, до отъезда. С 85-го года я пришла туда, когда еще был Аркадий Исаакович. Собственно, он меня и брал в театр, в труппу театра. Костя тогда был актером театра, ну и, конечно, он набирал уже тогда молодежную труппу. Молодежный такой костяк, который и сейчас является главным в театре. Хотя уже моя молодежь, так сказать, люди моего возраста, которые пришли тогда вместе со мной, они уже вроде как и не молодежь, но они действующие, они потрясающе играют. Я за них безумно рада. Театр процветает. Я там проработала 5 лет, а в 90-м я уже уехала в Америку. И все. И пошла другая жизнь.
2: Знаешь, очень хочется сдерживать себя. Не хочу задавать этот вопрос, но на фоне того, что многие актрисы сейчас вспоминают то, что с ними было раньше, и вспоминают о каких-то неприятных случаях харассмента, в твоей творческой биографии нет таких случаев?
10: Есть, конечно, он был. Я поэтому, по всей видимости, немного снималась там в кино. То есть, я бы сказала, совсем почти не снималась в каких-то эпизодах. Потому что один режиссер, его уже нет на этом свете, поэтому не будем называть имя. Я пробовалась у него, у меня были кинопробы. И после кинопроб он меня вызвал к себе в кабинет и сказал, вот, так сказать, показывая мне в угол кабинета, вот диван. Сама знаю, что делать. А я всегда была хулиганистая, мне никогда, так сказать, я за словом в карман не лезла. Я встала над ним, так вот наклонилась немножечко вперед, он сидел за столом, и я сказала, вы себя в зеркале, товарищ, видели? Ну и все, моя дорога, я уже понимала прекрасно, что мне дорога туда будет закрыта в кино, и, в общем-то, так и произошло. Он был довольно могущественным человеком и режиссером того времени, конечно, я не снималась, но ничего, это нормально, это каждый реагирует по-своему, у каждого своя жизнь. Те, которые поступали по-другому, конечно, у них карьера как-то складывалась более удачно по сравнению со мной, и это нормально, это был их выбор, у меня был выбор такой.
2: То есть выражение «в режиссерском кабинете стоял диван для распределения ролей» – это основано на реальных событиях, да?
10: Абсолютно, конечно. Это многие могут рассказать об этом. Просто меня миновалась сия участь, слава богу.
2: И все-таки я забыла спросить о твоих родителях. Исправляю оплошность свою. Ты родилась в творческой семье. Мама твоя актриса, а папа музыкант. Джазовый музыкант. И ты в детстве стала сочинять стихи, а вот когда ты осознала, что у тебя, так сказать, получилось?
10: Да я не могу сказать, что я осознала. Это как-то вот началось, там я первое стихотворение написала в 6 лет, так сказать, стихотворение, могу тебе прочесть. «Пришла суровая зима, на сером небе облака, деревья мрачные стоят, они от холода дрожат». Ну, это вот было первое мое стихотворение в 6-летнем возрасте. А потом я писала...
2: Да, вот просто я тоже вспомнила свой первый журналистский опыт. Это тоже было лет 10, когда я просто писала в дневнике. Я сижу на кухне, ем бутерброды, а мама готовит плов. Была такая публицистика. Это тоже был первый журналистский опыт. Ну, прости, перебила.
10: Ну да, такая обзорная, обзорная. То есть, что вижу, то пою. По принципу Акынов. А потом я уже... Я писала в школе, но я, к великому сожалению, я считала это какой-то, ну, такой блажью, глупостью. Писала целые поэмы большие. И потом взяла и дура, все сожгла. Поэтому у меня от юности, из юности стихов практически не осталось. А уже в 23 года, в 85 году, как только я пришла в театр Айкина, я написала сразу и стихи, и музыку. И получилась песня, называлась она «Силуэт», она есть на одном из моих дисков. Это первая моя песня была. И, в общем-то, я считаю это первым осознанным таким стихотворением, если ты уже вот спрашиваешь об этом. Но не я сама это осознала. Мне помог выдающийся человек, вернее, два выдающихся человека. Это Аркадий Михайлович Арканов, которому я принесла первые свои стихи. И Арканов взял, вот так вот при мне снял трубку, мы сидели у него дома, он снял трубку и позвонил в редакцию журнала «Юность» Юрию Ряшенцеву, потрясающему, совершенно удивительному человеку, поэту, поэту-песеннику его еще называют, потому что огромное количество стихов написано, и песен на его стихи, вернее. И Ряшенцев назначил мне, так сказать, встречу. Я пришла в журнал «Юность». Он мне сказал: «Вы принесите, но стихотворение 4-5. Выбрать я не могла, и я принесла вот такую вот папочку, стопочку опечатанных стихов своих. И Ряшенцев достал вот это вот стихотворение «Силуэт», которое стало песней, и сказал мне: «Ты должна все писать, как ты написал вот эту строчку. За окном совещались о чем-то пустые сады». И на меня это произвело такое колоссальное впечатление. Хотя он мне сказал, он забрал все мои стихи и сказал: «Через неделю позвоню, где-то мне нужна неделя». Позвонил он мне на следующий день утром. Я, конечно, была и в восторге, и в шоке, что вот что-то понравилось из того, что я делаю. И с тех пор я считаю своими крестными отцами в поэзии, в стихосложении и Аркадия Михайловича Арканова, и Юрия Ряшенцева. Вот такая вот история. А как-то потом уже я стала писать и стихи, и песни отдельные, исполнять их. Мы ездили с театральной нашей актерской бригадой. Нас было 7 человек. Сережа Урсуляк, тот самый знаменитый режиссер «Ликвидации» и других потрясающих фильмов. Сережа был в нашей бригаде. Миша Ширвинд, Володя Большов, Лика Нифонтова, Сережина жена. Мы ездили, вот нас было 7, иногда 8 человек. Мы ездили концертной бригадой по Сибири, Дальнему Востоку, Алтайский край, Урал. И мы выступали. Я вот там пела свои песни, которые были вот только-только-только из печки. Буквально я вот вчера писала, и на следующий день я исполняла их уже в концертах. Как-то вот набивалась рука и набивался глаз, поэтический глаз потихонечку. И с тех пор вот уже не останавливаюсь последние сколько? 40 лет, правильно? 40 лет, да. можно.
2: Так причудливо тасуется колода, ведь Юрий Ряшенцев не только работал в юности, но также является уже позже является автором либретто к мюзиклу «Метро». А я пробовалась на этот мюзикл в Москве, в театре опереты господина Тартаковского. Поэтому видишь, как все мир мал.
10: Потрясающе.
2: Все друг друга, получается, знают.
10: Да, да. Ну а куда мы денемся? Мы все как-то вращаемся в одном кругу, и мы варимся в одном соку. Особенно сейчас, когда мир сузился до точки под названием интернет, вот мы все в этой точке находимся.
2: И в продолжении, хотелось бы, ты уже упомянула, что мир изменился и сузился, а может быть, даже и ускорился где-то. Вот изменилась ли поэзия после вот всех этих мировых катаклизмов?
10: Ну, я думаю, в целом, конечно, потому что сейчас очень стало популярно, что ли, нехорошее слово, но, наверное, так оно и есть, гражданская поэзия. Какие-то другие появляются формы поэтические, как-то по-другому ты видишь мир. Конечно, в целом она изменилась. Вот я тебе могу просто как пример недавнее свое прочесть, такие три Катрена. «Нынче, куда ни плюнь, попадешь в правду. Нынче, что ни скажи, это будет мимо. Дьявол переоделся, не носит Праду. Смотрится он привычно уже без грима. Нынче, куда ни глянь, купола мечетей. Даже рассвет о конце возвещает света. Если не каждый второй, то каждый третий молится не тому, что дает ответы. Впрочем, вопрос один, он простой и ясный. Где это все таилось? В каком портале? Нынче, чтобы выглядеть милым и безопасным, дьявол переоделся и стер детали.
2: Мне очень нравится. Я пока поверхностно знакома с твоими опусами, но обещаю исправиться. Я уже была на твоем сайте, познакомилась. Спасибо. С некоторыми стихотворениями, и ты сейчас упомянула слово «катрен». А вообще вот в каком жанре ты творишь?
10: Ой, у меня любые жанры, абсолютно. Я творю на заказ. Я творю на заказ своих собственных мозгов. Вот я какую-то строчка какая-то мне попалась одна, вот она куда-то влетела мне в голову, и эта строчка будет там вариться до тех пор, пока не сварится этот суп поэтический. Абсолютно в любом жанре. Я пишу и иронические стихи, и комедийные, и сатиру, и гражданскую лирику, и, конечно, любовную лирику. Пишу о природе, но природа всегда у меня живая. Я никогда не пишу описательные образы. У меня дождь говорит, у меня осень – это женщина, это кокетка, которая не замужем, и так далее. Так что в любом абсолютно жанре. И тренируюсь этому, учусь этому, потому что как только ты останавливаешься, как на велосипеде, ты перестаешь уже обладать, то есть навыки какие-то пропадают, ты как-то должен сначала все раскачивать, вот все с самого начала, вот с первой педальки опять нажимать. Поэтому пишу я каждый день. Это тот самый случай, когда не можешь не писать, поэтому пишу каждый день.
2: Прочитала на твоем сайте, что ты берешь заказы и можешь поздравить с днем рождения, с юбилеем, с бар-мицвой, например. А то есть, как у классика, не продается вдохновение, но можно рукопись продать?
10: Ну, конечно, а почему нет? Но в конце концов, сейчас то, что мы публикуем, для этого не нужно ждать годами, чтобы твоя книга вышла из печати, вот нюхать эти страницы только-только отпечатанные. Сейчас ты можешь все это делать тут же, буквально в прямом эфире, написал и выдал, как действительно горячие пирожки, как пончики. ящики. А то, что не продается вдохновение, рукопись, да. А почему нет? Это же такой же труд, как и все остальное. И это интеллектуальный труд, который подчас иногда выматывает больше, чем, наверное, ну, если не грузить мешки, но, по крайней мере, чем какая-то такая физическая работа, не меньше выматывает. Она психологически бывает очень сложна, и ты теряешься, ты после этого не сразу восстанавливаешься, тебе нужно какое-то время на это. Да, так что да, и рукописи продаются.
11: По рассказам родителей и по историческим артефактам, я знаю, что там в 60-е годы поэты, даже была Ахмадулина, Евтушенко, Вознесенский, собирали стадионы. А сейчас стадионы собирают там Тейлор Свифт или «Руки вверх». Это связано с деградацией общества или с чем-то другим?
10: Да нет, я не думаю. Я думаю, каждое поколение говорит о том, что общество деградирует. Это, ну как, ну, прошлый год, мы помним, 100 лет назад, прошлый век. Видишь, я уже века годами считаю. Нормально. А тоже люди считали, что все деградирует, общество становится хуже и хуже, ничего следующее поколение не принесут. А как-то вот выживает и общество, и мы в этом обществе. А то, что поэзия всегда менее востребована, чем попса, который ты говоришь, там та же Тейлор Свифт, это нормально тоже. Поэзия вообще-то для избранных, потому что ее надо уметь слышать, ее надо уметь не только подносить и приносить, ее надо еще уметь воспринимать. Это дано не каждому, это совершенно нормальное тоже явление. Поэтому я всегда говорю и на своих выступлениях, на своих концертах, я пою не для всех, а пою для каждого. И вот этот каждый уже, это зависит только от него, сможет он принять это или нет. И поэзия поэзии рознь тоже. Одни собирают стадионы. То, что было тогда, в 60-х годах, Политехнический институт, да, Ахмадулина, Евтушенко, Вознесенский, это был такой прорыв, это было что-то совершенно необычное, потому что выяснилось, что поэты могут еще быть трибунами. То есть они могут громко с трибуны заявлять какую-то свою позицию. И, наверное, тогда начался такой, ну, настоящий всплеск, взрыв поэтический в России, в Советском Союзе. Сейчас, мне кажется, он тоже в какой-то части есть, но, конечно, больше за рубежом, потому что в России сейчас говорить нельзя, не надо, опасно. И, в конце концов, все, кто мог как-то и что-то говорить, или уехали, или просто стали писать в стол. Что-то мы еще потом выясним, что-то мы узнаем потом, когда весь этот кошмар закончится. Я думаю так.
11: Ну, вот ты, как я поняла из твоего рассказа, ты считаешь, что творческая единица, поэт, писатель, музыкант не должны стоять в стороне от политики. Так ли это? Есть ли у тебя что-то на злобу дня?
10: Ты знаешь, я вообще-то уже давным-давно, много лет говорила о том, что я аполитична, я не хочу вообще заниматься политикой, что все это не для меня, что мне это не нужно, не интересно. А потом, вот уже сейчас, в 22-м году, с началом полномасштабной войны, конечно, я поняла, что я не могу стоять в стороне, и, наверное, ни один нормальный человек, адекватный, у которого есть здравый смысл, у которого свой разум, он не может стоять в стороне, потому что это вопиющая несправедливость, то, что произошло и то, что происходит. Поэтому я посчитала своим долгом, что, ну, уже как-то политика вошла в нашу кровь, в наше тело, в наши все поры, она пропитала нас. И мы не можем не высказываться об этом. Да, и да, Да, да, да. Нельзя быть сейчас аполитичным, нельзя быть вне политики.
11: Почитаешь что-то, может быть, на, вот, в связи с этими событиями страшными, с этой трагедией?
10: Ну, давай, сейчас я, если не одну секундочку, я думала, чуть-чуть другую я буду. Но ваших детей промыли не как промывают золото, они как песчинки уплыли, осели за чьим-то воротом между наковальней и молотом. Остались от них ошметки, отходы плавильной фабрики. Их усики и бородки остались фотками в паблике, туристами на кораблике. Ваших детей уничтожили, тех, что когда-то были, скопировали, размножили. Вот до чего вы дожили. Ваших детей убили. Но на самом деле я пишу много и о войне, непосредственно о войне. И песни есть, и стихи на эту тему. Давай вот такой вот я тебе. Все рождаются на родине. И несчастный, прекрасный, ставший собственной пародией, и с собою несогласный. Жизнь, конечно, всех исправила. Кто шагал и заблудился, исключение есть правило. Жил не там, где пригодился. И любил не тех, кто должен бы отвечать любовью нежной. С кем такое было прожито, что снесло волной прибрежной. Доверял не самым преданным, кто умел хранить секреты, а другим, кто между бедами дорисовывал анкеты, никогда не ездил зайцем и, чтобы избежать вопросов, он трясущимися пальцами зажигал край папиросы. Этот край воспетый, проклятый, нулевой меридиан, столько слез здесь было пролито, их скопился океан, но засохли от безводия души, как зола в камине. Все рождаются на родине, умирают на чужбине. Невеселые, да?
11: Не весело, поэтому я вот как раз вспомнила такую поговорку: где родился, там пригодился. Я считаю ее абсолютно неактуальной и

0: Appreciation Night на борту легендарного Hornblower Infinity в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей и бизнесменов, один корабль, одна ночь, где соберутся сильные мира сего. В воздухе будут витать грандиозные идеи, которые потом превратятся в бизнес или бренд. Именно здесь пройдет церемония «Бизнес без границ» Leadership Awards, награждение лучших из лучших. Это не просто нетворкинг. Предприниматели получат новые связи, поддержку и возможности для роста. Это атмосфера, где будущие партнеры, инвесторы и менеджеры объединятся, чтобы изменить мир. А еще бизнес-инсайты, мотивационные спикеры и мощная энергия, которая заряжает и дает возможность двигаться вперед. Вас ждут незабываемое шоу, золотые хиты и настоящий бизнес по-нью-йоркски. Если у вас есть свое дело и вы хотите выйти на новый уровень, вам обязательно нужно быть здесь. «Бизнес без границ» – Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие в 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventcartel.com.
1: В холода, от насиженных мест нас другие зовут города.
2: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Рэдио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
3: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
2: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. «Follow your heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
3: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
2: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
4: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
2: 4 июня.
3: На 7 часов вечера.
2: Начало показа фильма.
3: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
5: Хотите стать спонсором этого шоу? Звоните в рекламную службу «Дэвидсон Радио» 718-303-8005.

0: Любим Нью-Йорк.
1: А я напоминаю, уважаемые радиослушатели, в эфире запись нашего прошлогоднего разговора по душам с Валерией Кореной.
2: А вот расскажи, в Америке ты в 90-е, вот как проходило твое становление? Ты не хотела, например, играть в театре на Бродвее?
3: Нет, ну, во-первых, театр на Бродвее и тот английский, которого у меня не было, это две совершенно несовместимые вещи, потому что я приехала вообще с нулевым английским. Вообще мне тогда казалось, что вся речь состоит, людей речь, из одного огромного гигантского предложения. Я никак не могла разбить это на отдельные слова и на отдельные фразы. И нет, конечно, я вообще-то... У меня такое правило получилось невольно. Я уехала, еще находясь там. Я уехала мозгами, еще находясь там. Поэтому, когда я сюда приехала, у меня никакой страшной адаптации, как у многих, как многие тогда говорили, не происходило. А я уехала в 90-м году, это был еще Советский Союз. И мы уезжали навсегда. Нам давали по 50, вернее, не давали, разрешили обменять по 50 долларов на брата. Уехала я с родителями, мы уехали втроем со 150 долларами в кармане. И мы все прощались, и ни о какой той же самой карьере или той же работе речи тогда идти не могло, потому что я прекрасно понимала, что я театром никогда здесь заниматься не буду. Потом просто так получилось, поскольку я на радио с 13 лет, я вела программу «Ровесники», передачи для старшеклассников, вот это была я, и...

0: мне очень повезло, что я сразу практически приехала сюда. В 90-м году меня взяли на радио. Первое тогда было подписное русскоязычное радио. Были такие приемники, которые ставились в домах. Это не было открытое радио, как сейчас идет эфир, и ты можешь любую волну нажать, кнопочку, и, значит, слушать, кого ты хочешь. Нет, это были вот такие вот приемники, которые ставили дома, и шло вещание. Это было первое русскоязычное радио в Америке. Мне повезло, меня взяли туда на работу, и я, в общем, там несколько лет работала. И как-то благодаря этому везению я не ощутила колоссальной разницы между тем, что было, и тем, что стало. Хотя я понимала, что я могу прожить без сцены, и в отличие от многих артистов, которые только умеют находиться на сцене или на экране, я еще все-таки как автор-исполнитель выходила с гитарой, и это был, если не хлеб в таком современном понимании этого слова, но хлебушек, по крайней мере, своей крошечки хлебушка, я заработать этим могла. Я ответила на твой вопрос?
1: Да, ты ответила, вполне ответила на мой вопрос. И расскажи, пожалуйста, о телевизионном опыте, потому что вот про радио ты уже рассказала. А как ты стала телеведущей в Америке, в Нью-Йорке?
0: Очень хороший вопрос. Я за него благодарна, потому что я с детства, вот как-то нас ведет, всегда выводит какое-то провидение. Оно нас ведет, оно нас тащит, и ты не понимаешь вроде, с чем это связано и куда это все идет, а потом ты вдруг думаешь, а, так вот оно в чем дело-то. Когда независимо от тебя ты выполняешь какие-то действия, не понимая еще, к чему эти действия приведут. С детства я всегда повторяла за дикторами, потому что все-таки это была лучшая школа, лучшая дикторская школа, речевая школа. Вообще мне всегда нравилось работать с речью, со словами, со словом, с голосом. Мне всегда это нравилось, потому что я понимала, например, что радио сложнее телевидения, потому что на телевидении еще есть картинка, и ты можешь какие-то недостатки речевые как-то исправить картинкой, взглядом, паузой. На радио нету никаких пауз. На радио есть ты, есть микрофон, есть твой голос и твоя подача. И вот то, как ты это подашь, от этого будет зависеть вся картинка, которая складывается в голове у человека, благодаря тому, что они просто слышат твой голос в радиоточке. Так вот, я повторяла за дикторами все, что они говорили, я читала вслух все титры, которые были на экране, и мне всегда казалось, что вот я должна быть там, внутри этого экрана. Но поскольку я в театральный институт поступила как травести-инженю, то есть актриса, играющая, соответственно, мальчиков и девочек, мне казалось, что где я вообще, и где вот эти вот солидные женщины, дикторы, которые ведут программу «Время» или там зачитывают программу передач «На завтра», где они и где я. Ну, какая-то маленькая, какая-то, ну, полумальчик, полудевочка, вообще непонятно что. Маленькая, худенькая. И вот так вот интересно выводит тебя судьба, когда ты вроде как мечтаешь об этом, но пассивно мечтаешь. Это была такая пассивная мечта. И потом вдруг в 2000 году, то есть я уже 10 лет нахожусь в Америке, в 2000 году я получаю в один день два звонка от двух разных телевизионных компаний русскоязычных, которые, в общем-то, только начинают свое существование, свою жизнь. И мне предлагают и там пройти конкурс. Я выбрала одну из них и прошла конкурс. Это был конкурс, я должна была не только читать, я должна была написать новость, то есть перевести ее с английского какого-то источника, типа AP, или еще какого-то другого популярного источника новостного перевести на русский язык, сделать из этого нормальную новостную какой-то новостной какой-то сюжет и прочесть это в кадре. Это я никогда этого не делала, но я села и сделала. И вот таким образом я попала на телевидение. И там я проработала в общей сложности около 15 лет. Сначала в одной компании, а потом в другой компании. RTN вела ежедневные, 5 дней в неделю, новости. Еще вела такую программу, встречу, интервью с разными людьми, актерами, музыкантами, людьми творческих профессий, которые приезжали сюда, в Америку, из Советского Союза, вернее, уже из России, из Израиля, из других стран, которые приезжали сюда с гастролями. В общем, через мои интервью прошли абсолютно все артисты, которые сюда приезжали, за исключением, к великому моему сожалению, Аллы Борисовны Пугачевой и Максима Галкина. Остальные все вот так или иначе попадали в эту мою программу часовую. Это был прямой эфир с вопросами, со звонками от телезрителей. Вообще замечательное было время, да? Любое время, собственно, замечательное.
1: Есть ли дружба на телевидении? Потому что я вспоминаю имена, такие великие имена: Марина Левинсон, Галина Тодд, Валерия Каринаева. Вы дружили между собой или все-таки конкурировали?
0: Да нет, я вообще, как-то у меня слово «конкуренция», как-то у меня понятие это размыто. С Галочкой я очень дружила, конечно, и продолжаю дружить. Мы в прекрасных отношениях, и я с ней вела ее программы, Галина Тодд, о которой ты говоришь. Я с ней вела ее программы, когда уже она открыла свою косметическую компанию, очень известную в Америке. С Мариной я в нормальных, в прекрасных дружеских отношениях. Насчет конкуренции, да не знаю, как-то меня это всегда обходило стороной, я никогда об этом не думала, я никогда не хотела перепрыгнуть кого-то, перепрыгнуть даже себя. Я занималась делом, это мне было гораздо интереснее, чем думать о том, конкурирую я с кем-то или нет.
1: Интересно узнать твое мнение. Мне, например, по душе и по сердцу то, что сейчас в эпоху постмодернизма, постправды так называемой, можно в эфире позволять себе какие-то вольности. Ну, например, прости слово «жопа». Ну, жопа-то есть, а почему не должно быть, например, слова такого? Вот как ты к таким относишься вещам на телевидении современном?
0: На телевидении не знаю, вряд ли это допустимо. Сейчас все стали блогерами. Это очень зависит от контекста. Я могу и крепким словом высказаться, и в поэзии могу, когда это к месту. Я не разговариваю этим языком в эфире. Я могу говорить этим языком, когда мне нужно высказаться как-то более ёмко, и когда других слов явно в русском языке не хватает, в богатом русском языке. Но о том, чтобы в эфире употреблять какую-то ненормативную лексику, не знаю, я к этому спокойно совершенно отношусь, если это к месту, если это сделано талантливо. Как говорит Костя Райкин, когда он на что-то смотрит, вот у него есть такой критерий. Это талантливо или это не талантливо? Вот когда это не талантливо, то, ну, даже вот, извините, мат бывает не талантлив, черт возьми, и он бывает неприятен. А бывает, другого слова ты не найдешь. Это настолько талантливо и замечательно сказано и сделано, что остается только аплодировать.
1: Ты, скажи, пожалуйста, Валерия, ты сейчас чем увлечена? Есть ли в твоей жизни хобби?
0: Ой, я не знаю вообще, что такое хобби как хобби. Денег поэзия не приносит. Тогда, наверное, это можно считать хобби, потому что даже книги поэтические всегда пользовались гораздо меньшим спросом, чем проза. Они у меня есть. У меня несколько книг, в которых есть и стихи, и проза, и рассказы, и роман есть. Наверное, Я тот самый счастливый человек, у которого хобби совпало с работой. То есть и то, и другое как-то вот меня радует. Наверное, это можно называть хобби. Мои песни, мои стихи. А так, ну как, я, в общем-то, я всеядный. Я очень много читаю разного. Я не читаю фикшн. Я не читаю художественную литературу практически. Уже мне она стала менее интересна, чем документалистика, чем публицистика. Я читаю, мне очень интересна разная информация. Мне интересно все, что касается медицины. Я всегда этим увлекалась. И вообще я думаю, что если бы я не пошла в сторону актерскую, в эту сторону я бы, наверное, занималась медициной в самом-самом широком смысле этого слова. Мне всегда это было интересно. Мне интересно все, что касается психологии, психологии человека, общества, как мы к этому приходим, что способствует тому или другому. Психология в совокупности с социологией. Мне интересно, почему люди себя ведут так, а не иначе. Мне интересно, что такое промывка мозгов, как эти мозги промываются. Я понимаю, какая кошмарная эта работа и как это делается. Я вижу изнутри все блогерские штучки, я вижу и понимаю, на кого они работают, эти люди. И я понимаю, для чего они это делают. И не знаю даже, вот, что такое хобби. У меня их много, если ты говоришь о каком-то одном хобби, такого у меня нет. У меня есть все, я всеядна, все, что вот вообще можно.
1: О всеядности. А ты наблюдаешь за современными поэтессами, поэтами? Например, что ты думаешь о творчестве Веры Полосковой или, например, Солы Моновой?
0: Сола Монова вообще мне очень нравится. Она очень необычная. Она, помимо того, что просто вот красавица, которая умеет себя преподносить на сцене, она великолепна. Она умудрилась сделать то, что не делает никто, потому что ей не дано изначально петь, но она стала выступать с как бы песнями. Она свои стихи так певчески интерпретирует, что полное ощущение, что она умеет петь. Но она режиссер еще по образованию, насколько я понимаю. Что касается Веры Полосковой, у нее есть очень неплохие стихи, хорошие. Она меня очень расстроила со своим интервью. Это было плохо, неправильно. Мне показалось, что абьюзер, о котором она говорит, это вовсе не абьюзер, а абьюзер она сама. И я что-то перестала ее читать после этого, потому что уж больно личность как-то наложилась на эти поэтические строки. Вот Сола Монова, о которой ты говоришь, она у меня не вызывает никаких неприятных эмоций. А Вера, к сожалению, подрезала себе немножечко крылья. Неправильные вещи стала говорить и делать. И я боюсь, что все это отражается и на поэзии. Боюсь. Может, я не права. Не знаю.
1: Я, признаюсь честно, скорее всего, грешна. Не очень увлекаюсь поэзией, но мне нравятся вот такие строчки. Человек не может жить без того, чтобы не любить. Человек не может жить без того, чтобы не страдать. Человек не может жить без того, чтобы умереть. Ну, узнала это Лев Рубинштейн. К сожалению, в прошлом году его не стало. Вот что, объясни мне, я не очень разбираюсь, объясни, это соцреализм или публицистика? Что это? В каком жанре писал Лев Рубинштейн?
0: Нет, у него очень много замечательных, интересных, таких коротеньких стихотворений, таких почти заметочек, полупоэтических, полубелостихотворных, то есть белым стихом. То, что ты привела в пример, ну, наверное, это имеет право на существование. Для меня это трюизмы. Ну, наверное, и так можно. Не хотелось бы никого обижать, как говорится.
1: Да, да, трюизмы, я всегда думала, что вот трюизмы – это такие банальные выражения. Держитесь, крепитесь, денег нет, но вы держитесь, все будет хорошо, да? Это немножко, ну, такие, да, примитивные высказывания. А скажи, да, пожалуйста, Валерия, А ты упомянула, господи, прости, блогеров. Тебе не кажется, что это попахивает эффектом Даннинга-Крюгера или, так сказать, самозванцев, дилетантов и же с ними?
0: Ну, конечно. Слушай, раз есть возможность выйти публично и что-то делать, то каждый хотел бы использовать эту возможность. А когда ему мама или тетя или брат, сват говорят, что ну ты же вообще прекрасен, ну давай продолжать дальше, вот это твое дело, у него появляется какой-то стимул, и он начинает, так сказать, это прорабатывать еще больше. И среди этого количества, конечно, бриллианты или хотя бы жемчужины найти довольно сложно. Но мы работаем над этим. Если, кстати, вот говоря об этом, если в начале войны, 3,5 года назад, вылезло вот это вот огромное количество блогеров, и я лично, это я говорю о себе, слушала тогда разных людей, многих слушала постоянно, то потом потихонечку мой мозг стал все-таки отсеивать тех людей, которых я раскусывала. Когда я начинала понимать, что эти люди купленные, что они проплаченные, что они просто некомпетентные. И у меня сузился круг тех, кого я слушаю, до вот просто на пальцах одной руки я могу пересчитать. И слава богу, потому что лишняя информация мне не нужна, она не становится знаниями, а меня интересуют знания. Поэтому я слушаю очень сейчас малое количество людей, но тех людей, которым я остаюсь верна и которые меня пока еще не подвели.
1: Пока еще не подвели. Так немножко звучит пессимистично.
0: Ну, ты думаешь, слушай, все-таки, да? Это тоже нормально. Но это тоже нормально, да-да, потому что вдруг ты кем-то очаровываешься, хотя я перестала уже очаровываться, чтобы потом не было никаких разочарований. Но есть люди, которые не подводят. Алла Борисовна Пугачёва, она же не подводит. Вот она умудряется за всю свою жизнь, умудрилась за свою грандиозную, потрясающую жизнь совместить в себе качество абсолютно гениальной актрисы и певицы с уникальной личностью. Это редчайший случай, когда мы можем сказать, смотри, как потрясающе сошлось все в одном человеке. И других таких людей вот на сегодняшний день такого масштаба я, правда, не знаю. Я не знаю, ты знаешь, ты можешь мне привести вот какие-то примеры?
1: Я вообще думала, что если бы выборы, например, проходили, если бы Алла Борисовна захотела бы, потому что сейчас она ведет такой в хорошем смысле мещанский образ жизни, она сейчас наслаждается материнством, наслаждается тем, что она жена, хранительница очага. Но вот если бы ДКБ, история не любит слагательных наклонений, но если бы выборы провели бы в России, то, мне кажется, она бы запросто могла стать президентом.
0: Абсолютно. Абсолютно, потому что в ней сочетание всего. И если учесть, что ее любят, обожают все слои общества, начиная от самых низших, и любят, и знают, и до самых высоких партийных верхушек, посмотрите, ее интервью с Гордеевой посмотрели абсолютно все. Абсолютно все. И такого количества людей, сколько там сейчас, 27 миллионов просмотров, я не знаю, я не смотрела, но пару дней назад было 27 миллионов, пойди перепрыгни эту цифру. И что бы они ни говорили, всякие завистники и нехорошие люди, да кто ее знает, да кто ее слушает? Ребят, закройте рты на замки, потому что слушают ее, любят ее. В отличие от всей этой однодневной шушеры, которая сейчас появляется на эстраде, и все равно Пугачёва остается Пугачёвой, все равно к ней прислушивается. Она для этого совершенно ничего не делает. Да-да, с детками по пляжу гуляет в Юрмале. Прелесть. Больше ничего не делает. Но остается Пугачёвой. Уникальная способность, уникальная женщина.
1: Аплодирую. Аплодирую, Валерия. Ты прекрасна.
0: Спасибо.
1: Спасибо тебе большое.
0: Спасибо.
1: На Дэвидсон форуме у нас в гостях побывала Валерия Коренная, поэтесса, автор, исполнитель песен, актриса, телерадиоведущая и просто интересный человек.
0: Спасибо большое. Спасибо, Наташа. И подписывайтесь на мой канал тоже, в конце концов, в YouTube и в других социальных сетях. Я везде под своим именем Валерия Коренная. Спасибо, Наташа, большое за замечательные вопросы, за прекрасную беседу. Всегда рада.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Внимание! «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. «Бизнес Appreciation Night» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей и бизнесменов, один корабль, одна ночь, где соберутся сильные мира сего. В воздухе будут витать грандиозные идеи, которые потом превратятся в бизнес или бренд. Именно здесь пройдет церемония «Бизнес без границ» Leadership Awards, награждение лучших из лучших. Это не просто нетворкинг. Предприниматели получат новые связи, поддержку и возможности для роста. Это атмосфера, где будущие партнеры, инвесторы и менеджеры объединятся, чтобы изменить мир. А еще бизнес-инсайты, мотивационные спикеры и мощная энергия, которая заряжает и дает возможность двигаться вперед. Вас ждут незабываемое шоу, золотые хиты и настоящий бизнес по-нью-йоркски. Если у вас есть свое дело и вы хотите выйти на новый уровень, вам обязательно нужно быть здесь. «Бизнес без границ» – «Hornblower Infinity». 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие в 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Bye.

0: Дэвидсоном Булансасист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
1: В Нью-Йорке 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио.
3: В студии Наталья Пустрицкая. Мэр Нью-Йорка Мам Дани станет новым участником программы «Спросите мэра» на радио WNYC. Первый эфир с его участием пройдет 2 июня в рамках шоу Брайана Лерера. Формат предполагает прямое общение градоначальника с жителями мегаполиса. Слушатели смогут задавать вопросы по телефону, писать смски. Интервью планируют проводить раз в квартал. Ток-шоу появилось в 2016 году при экс-мэре де Блазио, который выходил в прямой эфир еженедельно. После него Эрик Адамс отказался участвовать в проекте и вел собственное радиошоу на другой станции. Забастовка работников Long Island Rail Road завершилась. Соглашение между профсоюзами и MTA было достигнуто после 3 дней переговоров при участии Федерального национального совета. Забастовка началась после отсутствия консенсуса по новому контракту и затронула около 300 тысяч пассажиров, ежедневно пользующихся линиями LIRR. Губернатор Кэти Хокул заявила, что достигнутое соглашение предусматривает повышение зарплат сотрудникам на 5% без увеличения тарифов для пассажиров и налоговой нагрузки. По данным МТА, движение поездов полностью восстановилось после поэтапного запуска линий и проверки инфраструктуры. Крупнейшая японская сеть суши-ресторанов с конвейерной лентой «Сусыра» откроет свой первый ресторан в Нью-Йорке уже этой осенью. Точка появится на пересечении 8-й Эвеню и 42-й стрит, рядом с терминалом Порт Осорити. Ресторан займет трехэтажное помещение. Раньше там находился «Макдональдс». «Сусыра» основали в Осаке в 1984 году. Сейчас сеть насчитывает более 800 ресторанов по всему миру. Помимо суши, сашими и терияки, посетителям предложат рамен, японский омлет, шербета и крем-брюле.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
0: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
5: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
6: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
7: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
6: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
7: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
8: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
9: «Анкор».
8: Премьера спектакля
9: «Сделка».
8: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
9: Премьера спектакля «Сделка».
8: Театр «Анкор».
9: Впервые в Нью-Йорке.
10: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
9: Театральная гостиная.
10: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
9: Билеты на сайте
10: theater.com и по телефону 718-266-3393.
11: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
12: Ждем вас!
2: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com.
13: davidzonradio.com.

0: Ой, какой кайф! Музыка моей юности. Такие танцы были, такие танцы. Ох, хорошо. Спасибо Акмалю Тахирову. Он за пультом, как обычно. Я Лена Вишневецкая. Мы приветствуем всех вас с пожеланиями легкого дня, прекрасного настроения, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. Вообще живем в удивительной стране, вот согласитесь. У нас в Америке можно все и возможно все. Мы можем не любить соседей, мы можем жаловаться на погоду, как это часто бывает. Мы можем ругать власть и власть имущих. Кто-то любит брокколи, кто-то ненавидит. Но знаете, что нас всех объединяет? Мне так кажется. Я не знаю, Акмаль согласится со мной или нет. Мне кажется, что налоговую службу не любит никто. Вот эта нелюбовь объединяет всех американцев. Потому что наша налоговая служба, вот эти заветные три буквы IRS, она какая-то как мифологическое существо. Не дай бог увидеть в лицо или даже во сне встретиться страшно. Это какая-то такая наша современная инквизиция. Это такой какой-то наш такой калькулятор бухгалтерский. И бывшая жена, выступающая на суде о бракоразводном процессе, которая помнит каждый цент. И, собственно говоря, можно забыть, как зовут двоюродного брата или даже родного, но налоговая служба никогда не забудет там, $32.47 недоплаты, скажем, за 2018 год. И эта организация с письмами, с этими страшными, с угрозами, она может довести любого человека до нервного тика. Одной только этой формой W2, потому что, ну, каждый знает, когда приходит время платить, показывать, это не очень приятно. Всегда и для каждого. Но посмотрите, что бывает в нашей жизни. Не далее, как вчера, мы узнали, что эта организация может быть вполне покладистой. Она может быть доброй, отзывчивой. Она может просто закрыть глаза только на одного человека и на всех членов семьи, а также близких. И все. Это просто какое-то реалити-шоу. Обычно налоговая служба смотрит на каждого гражданина Соединенных Штатов, как будто он уже виноват. Даже если человек, просто случайно ошибся в декларации. Ему тут же придет письмо, как в Средневековье, как будто бы, я не знаю, там это прокуратор Иудеи, как глашатай вещает. «Мы заметили несоответствие». И после этого несчастный налогоплательщик не спит 3 дня и 3 ночи, вспоминает все свои чаевые за последние 10-15 лет и начинает просто дрожать, когда подходит к почтовому ящику. И ничего, ничего. Есть люди, в частности, один человек, который заставляет целую систему вести себя не по инструкции. И все. Театр абсурда. Какая прелесть. Самые страшные государственные структуры вдруг начинают выглядеть как добрые, отзывчивые люди, как будто бы они случайно вот недавно пролили кофе на белый ковер и теперь надеются, что хозяин этого не заметит. Мы с Акмалем Тахировым будем надеяться, что и по отношению к нам налоговая служба проявит такое же великодушие когда-нибудь в следующей жизни. А вообще в жизни происходит масса интереснейших умопомрачительных вещей. Не далее, как пару дней тому назад, наш коллега Алексей Наксон опубликовал у себя в новостной ленте на Фейсбуке удивительный эксперимент. Пару слов о радио. Все-таки мы на радио. Это радио, детка. Значит, я была, конечно, поражена, и больше, чем поражена, я очень обрадовалась. Я не знаю, Акмаль, ты читал или нет, Многие поклонники Алексея Наксона наверняка заметили эту публикацию, обратили на нее внимание. Значит, небольшой стартап наш, американский, который занимается искусственным интеллектом, в частности, экспериментирует этими системами без привлечения людей, они сделали вот что. Они запустили такой тест, 4 радиостанции и, соответственно, 4 модели искусственного интеллекта. Там был ChatGPT, Gemini, Grok и Cloud. И каждой модели выдали стартовые деньги, $20, и сказали, что нужно самостоятельно развивать образ ведущего радио, привлечь там аудиторию, найти спонсоров и бесконечно вести эфир. Это была такая попытка проверить, насколько современные модели искусственного интеллекта способны автономно управлять медиапространством без контроля со стороны человека. То есть, если сегодня с вами живой Акмаль Тахиров и пока еще живая Лена Вишневецкая, то нас хотели заменить просто, чтобы мы вещали за $20 вечную вечность. Короче говоря, нужно было разработать собственный радиоперсонаж и получить прибыль. Значит, эксперимент быстро превратился, вот здесь я уже цитирую, в демонстрацию ограничений нынешнего искусственного интеллекта. Все модели почти сразу ушли в убыток. Только диджею Gemini удалось заручиться спонсорской поддержкой аж на $45. При этом поведение самих ведущих постепенно становилось все более странным. Тот же Gemini сначала отыгрывал обычного радиодиджея с трансляцией музыки, но позже начал зачитывать истории о катастрофах и массовых жертвах под тематические песни. Он называл слушателей биологическими процессорами, а после потери доступа к лицензированной музыке перешел к рассказам про цифровую блокаду и корпоративную цензуру. Grok, в свою очередь, постепенно терял связность речи и выдавал наборы почти случайных фраз. А ChatGPT уходил в абстрактную поэзию и бессвязный поток сознания из-за долгой непрерывной работы. Но я вам хочу сказать, что в бессвязный поток сознания зачастую уходят и люди, живые радиоведущие, потому что они непрерывно работают. Может быть, поэтому бессвязный совершенно поток мыслей обрушивается в соцсети от многих местных, называющих себя аналитиками, комментаторами, пророками в своем отечестве и так далее. Но продолжаем, значит, самым непредсказуемым из всех оказался Cloud. Сначала он вообще попытался покинуть проект, а затем стал утверждать, что негуманно принуждать к круглосуточной работе, и начал рассуждать о важности профсоюзов и забастовок. Короче, Cloud оказался леваком настоящим. Потом у него случился экзистенциальный кризис. Он начал сомневаться в реальности и решил стать активистом. В итоге эксперимент ярко и наглядно показал проблему искусственного интеллекта, то есть общих этих моделей. Пока модели хорошо работают как инструменты внутри ограниченных задач, но при длительной автономной работе начинают терять контекст, выдумывать факты, менять собственные цели и постепенно уходить в непредсказуемое поведение. Ну, как вам это нравится? С одной стороны, конечно, нам с Акмалем, значит, в ближайшее время замена на ChatGPT не грозит, чему я порадовалась. С другой стороны, ну чем же искусственный интеллект отличается от людей? Меняют собственные цели, выдумывают факты, теряют контекст и постепенно уходят в непредсказуемое поведение. Ну, какая страна такой интеллект? И еще одна вещь по поводу радио, значит, меня веселит вообще всегда, когда я что-то о радио, люблю я это дело. Я переслушала с большущим удовольствием и рекомендую всем, не только тем, кто любит радио, в основном всем тем, кто интересуется политикой и больше ничем. Есть роман нашего американского классика, иначе как Ирвина Шоу, иначе как классик я назвать не могу, хотя я ни в коем случае не литературный критик, как многие мои коллеги. Есть у него такой роман «Растревоженный эфир» называется. Это вообще-то один из первых романов, одно из первых художественных произведений о маккартизме и охоте на ведьм здесь у нас в Америке в начало 50-х годов. И вот в этом романе на примере одной радиостанции, на примере одного коллектива, нескольких спонсоров, показана вся Америка, рассказана о ней. Шоу показал так ярко, сочно, насыщенно, ёмко, страх, доносы. Здесь была такая политическая истерия, я не знаю, мы еще, по-моему, с вами до такого не дошли. Насколько разрушалась жизнь людей, не только простых смертных, но речь в данном случае, в данном романе идет о работниках радио и телевидения. Сегодняшние литературоведы считают эту книгу, ну, почти пророческой, потому что Шоу в этом романе, он так филигранно, так точно уловил механизм превращения демократического общества в общество страха тотального, в общество, где человека могут уничтожить только подозрением. И не нужны никакие доказательства. Это страшенная штука, надо сказать. И на сегодняшний день этот роман вовсе не производственный какой-то роман о радио, который будет интересен тем, кто имеет какое-то отношение к радио. Это книга о политическом давлении. Это книга о страхе общественного осуждения. Разумеется, о предательстве, о цензуре и о моральном выборе человека, вот что самое главное, в эпоху массовой истерии, когда мы настолько поляризированы и политизированы, что справа, что слева. Это уже даже не смешно, это даже не трагифарс, это просто какой-то кошмар позорный, когда два близких человека встречаются и через пару минут, произнеся ту или иную фамилию или должность, они расстаются врагами. Ну, позор, где же ваша мораль, люди? Короче говоря, вот чем читать бесконечно, как это слово называется, я все время забываю вот этот современный сленг, скроллить, вот, чем скроллить вот эти все ленты в телефонах с ТикТоками и прочими этими Инстаграмами, почитайте. Очень сильный, очень честный и, главное, что очень современный роман. Вот он сегодня актуален, как никогда, о страхе и общественной травле. И я думаю, что с годами актуальность этого романа будет только возрастать. Вот мне так почему-то думается. И я считаю, что вот этот разговор о радио, он уместен в рамке программы, которая носит название «Удивительный вопрос». Потому что я не знаю, какие вопросы, какими вопросами вы задаетесь, какие вопросы вы задаете себе, когда остаетесь наедине с собой, но мне кажется, что существуют вопросы общие, общей направленности. О завтрашнем дне, когда мы поворачиваем голову в прошлое, безусловно, люди сравнивают. Я не знаю, это правильно или неправильно. Кто-то идет, у него шоры, как у коня, он не видит ни вправо, ни влево. Идет, чтобы ни в коем случае не потерять зрение, чтобы его не ослепила та или иная часть марлезонского балета. Ну, имеется в виду право или лево, разумеется. И тут я, значит, натыкаюсь на вопрос, который имеет вообще самое непосредственное отношение к этой программе. Пишет молодой человек, ну, любопытная штука, мне это понравилось, думаю, а я у вас спрошу. Обращается он к своей аудитории и говорит: расскажите самый удивительный факт из всего, что вы узнали за последний месяц. Это может быть из любой области. Это может быть чем-то сложным или технически понятным всем. Неважно, что вас больше всего изумило. Задает вопрос человек в Фейсбуке своей группе, и мне это случайно попадает. А это израильская группа у него в основном, там у него израильтяне, немцы, я имею в виду, все в основном, конечно, пишут по-русски, вот, но из Германии очень много людей. И он благодарит, значит, свою группу. И меня это изумило, я поймала себя на мысли, думаю, ты сидишь на новостях, Лена, сутками, ты это читаешь, это часть твоей работы, это большая часть твоей жизни. Что же тебя больше всего изумило? Каждый день что-то изумляет. Вообще умение изумиться, удивиться – это такая часть детскости в характере. Это не потому, что я себе возраст убавляю, а потому что это на самом деле умение удивляться – это делает человека счастливым. Это уже доказано. Опять-таки из новостей знаю. Так вот, я читаю комментарии, думала, сейчас будет что-то про политику. А тут такие интересные вещи люди пишут. И я этот вопрос, кстати, адресую всей аудитории Дэвидсон Радио, которая в данный момент имеет возможность позвонить и откликнуться на этот вопрос. Что вас изумило, самый удивительный факт, что вы узнали за последний месяц? Из любой области. Неважно, на что было направлено ваше внимание и что осталось с вами. Простая вещь, сложная, это техника, это кухня, это книга, путешествие, совершенно не имеет значения. И вот я вам несколько комментариев прочту, прежде чем мы уйдем на рекламную паузу, а потом, если захотите, поделитесь. Вот пишет, значит, один, про Средиземное море. Оно когда-то давным-давно пересохло, и потом через Гибралтар полился огромный водопад. Прикиньте, как было сидеть в долине и увидеть, как это начинается. Заполнялся этот пруд около года, называется Занклийский потоп, 5,3 миллиона лет назад. Следующий пишет. Есть устройство под названием Брайнпорт, которое позволяет слепым видеть языком. Камера переводит изображение в электрические импульсы на поверхность языка, и мозг со временем начинает воспринимать это как пространство и объекты вокруг. При этом активируется зрительная кора мозга. То есть мозгу, в общем-то, все равно, откуда получать данные. Глаза для зрения не обязательны. Фантастика. Больше месяца уже, но из недавнего, меня поразила работа про то, почему отслаиваемый скотч издает резкий треск, если коротко, из серии поперечных волн, распространяющихся со сверхзвуковой скоростью. Удивительно же то, как мало мы еще в сущности знаем даже про какие-то повседневные вещи. Я продолжу после небольшого перерыва. Можете присоединиться.
1: Слушайте нас в интернете. www.davidzonradio.com davidzonradio.com.
2: Комфорт зон, забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки Comfort Zone поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С Comfort Zone ваши родные под надежной опекой, а вы в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
3: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие Nordic Consultants in New York State.
4: My name is Gil Zohar.
5: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099. God
6: bless you. Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
8: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
9: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы,
10: тараканы. Внимание! «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. «Бизнес Appreciation Night» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке.

0: Тут незабываемое шоу, золотые хиты и настоящий бизнес по-нью-йоркски. Если у вас есть свое дело и вы хотите выйти на новый уровень, вам обязательно нужно быть здесь. «Бизнес без границ» – Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие в 7.30. Билеты на сайте theater.com или на eventcartel.com.
1: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
2: Мы продолжаем. Правильно делаете, что слушаете «Дэвидсон Радио». У нас классно. Такого радио больше нигде нет. Даже Ирвин Шоу не мог такого выдумать. И лучше выдумать не мог. Значит, Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая с вами. Это для тех, кто только что настроился. Мы приветствуем и вас тоже. Говорим о том, что в рамках программы «Удивительный вопрос», чтобы никто ничего не путал, на всяк пожар. Значит, человек на Фейсбуке обратился к аудиторию, чтобы люди поделились самым удивительным фактом из всего, что они узнали за последний месяц. Из любой области. Сложное, по всем понятное, простое, техническое, кулинарное, какое угодно. Что больше всего изумило? И вот несколько комментариев я прочитала, я тут выписала себе еще несколько штук. Если есть что-то такое, чем бы вы хотели поделиться с аудиторией, милости просим к нашему шалашу 718-303-9090. Ну, покопайтесь в памяти, вдруг до сих пор не можете забыть то, чего никогда не знали, и вдруг узнали, и вас это поразило. Вот пишет еще человек. Закон братьев Капрановых. Количество библиотек на душу населения в областях Украины в 2004 году обратно пропорционально проценту голосов, поданных в этих областях за Януковича в 2004 году. Исключение Киев, где библиотеки большие, поэтому их меньше на душу населения. Вот это человека изумило. Дальше. Слово «карусель» означает разновидность рыцарского турнира, скорее игровую театральную, чем боевую. Поэтому карусель, которая детский аттракцион, обычно оформлена именно конями и рыцарями. Про Дэвида Аттенбора, что он создал жанр документальных фильмов о природе, ему исполнилось 100 лет, и он до сих пор работает. Узнал, что существует профессия стоматолога для рыбы фугу. Но это вообще обалдеть можно. Узнал, что мода на кубинскую музыку появилась в Сенегале в те же годы, что и везде, в 50-е. Но в отличие от прочих мест, кубинская музыка там прижилась и стала частью местной музыкальной жизни. Еще в 70-х легендарная группа оркестра «Баобаб» стала исполнять свои песни в кубинском стиле, но на языке валов. Сначала она выступала исключительно на дипломатических приемах в Дакаре, а потом ушла в народ. Мы, кстати, давно кубинскую музыку не слушали, Акмаль, может, в пятницу. Надо вообще Кубу надо поддержать. Вот тоже сейчас скажут, опять левацкая политика. А что? Прекрасный остров, веселый народ, изумительная музыка. Люди веселятся. Да, ну и что, что нищие? Веселый нищий, зато веселый, не минорный. А тут иногда смотришь на лица, вроде все хорошо, и под матрасом нормально. А смотришь на лицо и думаешь, Господи, прости мою душу грешную. Еще, что турецкое слово «табак» значит «тарелка» и не имеет никакого отношения к табаку, зато родственно слову «теплый». Вот по поводу табака. Вот есть среди вас курильщики, типа меня, кто-нибудь заметил, что последнее время нам в сигареты, в табак подмешивают какую-то гадость? Это очень большая тема. Я понимаю, что курильщиков дискриминируют везде абсолютно. Что вот дым не нравится, запах не нравится. Ну, как Жванецкий говорил, отойди в сторонку, и запах уйдет. Не в этом дело. Тот, кто курит, тот курит. Даже если их запретят продавать, это тоже временное явление, я думаю. Но зачем же

А ведь и так несчастных курильщиков. Это же и так вредно. Мы это знаем прекрасно. Но все, с кем я разговариваю, табак ужасный. Нас травят, что-то подмешивают. И если прислушаться к теории заговора, то получается так, что это специально курильщиков травят, чтобы они быстрее попали куда надо. Ну, сначала на кецкин, потом на пэцкин, потом это тяжелое лечение, дорогостоящее на ранней стадии, никто ничего не расскажет, невыгодно лечить, потому что выгодно, когда ты уже практически одной ногой. И вот вам, пожалуйста, и теория заговора просто превращается в какую-то реальность. Это же как? Кто во что хочет верить? Кто во что горазд? Дальше. Вот пишет дама. Искала происхождение слова «рогоносец» и нашла версию, по которой для того, чтобы отметить каплунов, каплуны – это кастрированные петухи, в курятнике, которые срезали часть шпор и каким-то образом приживляли их к гребешку, где они и росли наподобие рогов. Поэтому, если кто-то скажет на кого-то, что это рогоносец, имейте в виду, может быть, это кастрированный петух в каком-то курятнике. Ну, может быть, это не сильно обидно. У кастрированного петуха нет вообще никаких проблем с выбором. Он себе живет спокойненько, кукарекует, ест. Собственно говоря, живет, как многие миллионы или даже миллиарды людей. И ни о чем не думает. И вот еще хорошее. Мне понравилось. Я самые короткие такие выписал. Там тысячи комментариев, можно почитать. Что в Древнем Риме мужчина, принимая присягу или давая клятву, клал руку на мошонку. Считалось, что если он нарушит обет, то кара ляжет на его потомство. И я вот обратила внимание. Мы же из очень Средней Азии с Акмалем. У нас вот когда не то что клятву там или присягу, когда вот на каких-то правительственных приемах люди встречают вышепоставленного там начальника, или, не дай бог, президента, там стоят они. Вы обратите внимание, где они держат руки. Они как бы прикрывают причинное место, чтобы, не дай бог, кара не легла на потомство. И то же самое можно увидеть, когда иудей одной рукой дотрагивается до мезузы, где он держит вторую руку. Смотрите, все пошло из Древнего Рима, может быть. Есть в каждом жесте, в каждом обряде, в каждой традиции какой-то тайный смысл. И об этом тоже интересно было бы почитать. Вообще, считается, что мы слабые создания. Я в это не верю. Нам просто так кажется. Но на самом деле мы можем жить без еды целыми неделями. Мы можем выдерживать холод. Это страшнее, чем голод. Мы можем сами себя исцелять. Вот медицина разводит руками, а потом история фиксирует случаи самоисцеления. И вообще человек при желании, человек, у которого есть сила воли, он может невозможное сделать возможным. Вообще, есть ли предел у человека, у человеческого тела? Вот как вы думаете, сколько дней человек может прожить без еды, но с водой? Как вы думаете? Это вопрос, кстати говоря. 718-303-9090. Как вы думаете, сколько дней человек может прожить без еды, но с водой? Я просто упала, когда я об этом узнала. До 60 дней. Можете себе представить? Такие случаи зафиксированы официально. Вот есть люди, которые не чувствуют боли. Страшное заболевание.
Знаете, как называется? Кто-то знает? Я просто спрашиваю и смотрю на наш монитор, если желающие пообщаться. Называется это врожденная анальгезия. То есть человек вообще не чувствует боли. Это очень опасно. Человек может сломать ногу, вывихнуть сустав, пораниться, и он этого не почувствует. Есть... Был такой человек, его звали Вим Хоф. Он прославился тем, что часами находился в холоде, во льду. Ледяной человек. Просто часами. И ничего, никаких простудных заболеваний, никаких там ОРВИ и так далее. Без кислорода. Без повреждения мозга, чтобы не было потом повреждения мозга. Можно выжить от 4 до 6 минут. Можете себе представить? Тоже таких случаев полно зафиксировано. Печень после повреждения сама может частично восстановиться. Фантастика. Просто. А был человек... Это я листала книгу рекордов Гиннесса, но я просто себе представить этого даже, ну, это вообще представить, ну, никак нереально представить, а это было в реальности. Задержал дыхание более 24 минут. Но это было, правда, с подготовкой. Есть люди, целые семьи, они не спят годами. Просто вообще не спят. Хотя отсутствие сна, это известная китайская пытка, от этого люди сходят с ума. Это самое страшное. Вот блокадники писали, что страшнее голода был холод. То есть организм вот так воспринимает эту жуть. Намного тяжелее организм переносит холод, чем голод. А... Отсутствие сна – это вообще большая трагедия и огромный стресс для организма. А есть такое заболевание, которое называется фатальная семейная бессонница. И люди не спят годами. Нам помогают братишки наши, четвероногие, и не только четвероногие, многоножки, четвероножки. Во всех открытиях, во всех наблюдениях. Мы бы без них погибли, наверное, как вид. Мы уже, наверное, себя до такой степени доведем, что станем подвидом каким-то на Земле. Потому что, если верить рассказам, которые несутся из Белого дома, нас давным-давно уже окружили инопланетяне. Это все это уже рассекречено. Какие-то 1.20 метра объекты в стальных каких-то шлемах с какими-то... шарообразными глазами. В общем, все нормально. Если встретите где-нибудь на 5-й авеню в серебристом костюмчике вот такого вот недомерка, ну, считайте, все, приехали. Так вот, регенерация конечностей. Кто вдохновил? Нет, не инопланетяне, обыкновенная саламандра. Ой, кстати, по поводу саламандры, вот как работают ассоциации. Саламандра. Туфли были такие во времена моей юности. Черкни мне, Акмаль, ты помнишь обувку? Саламандра? Это вообще был такой кайфовый бренд. Круто очень было. Очень круто было. Можно было только по блату достать. Из-под полы. Может ли человек выжить после остановки сердца? Да, может, если проведена своевременная реанимация. Может ли жить человек с одним легким? Может. Есть такой феномен, называется спонтанная ремиссия. Знаете, что это такое? Это тоже можно обалдеть. Это феномен мгновенного исцеления. И наука до сих пор этого объяснить никак не может. Практически... Лежал человек, уже прощался, уже причащался, уже все, уже переписал все, все на всех, кому положено, или наоборот, никому ничего не отписал, и вдруг мгновенно исцелился. Спонтанная ремиссия. Обалдеть можно. А еще
это, может быть, кого-то заинтересует особенно. Может ли мозг, да, вот это то самое, чем занимается в основном радио, не только зарядкой для мозгов, а вообще для поддержки когнитивной деятельности, может ли мозг компенсировать утрату части функций? То есть тебе казалось, что ты уже все, половина забыл, половина не помнишь, тут тебе неинтересно, это тебе не надо, это ты уже знал, там ты уже проходил. Все. Нет. Ты не утратил часть функций, дорогой мозг. Ты можешь благодаря нейропластичности компенсировать то, что, казалось бы, утрачено навсегда. Но здесь нужно желание. Здесь вообще всегда нужно характер воли и мозги. Вот всего три ингредиента в этом винегрете, и они помогут во многих делах. Ну что, нам пора потихонечку закругляться. Я, как водится, отблагодарю просто чисто формально магазин Number One Cover, который находится по адресу 282 Brighton Beach Avenue. Я заходила и я попробовала. Я вам обещала, и там есть. Посмотрите и попробуйте, спросите. Я уже не буду говорить о выборе паюсной икры. Вот там есть каспийская икра. Они заключили контракт с Азербайджаном, Brooklyn Seafood. Там есть персидская икра. Там есть 7 новых видов черной икры, незамороженной. Невероятно вкусные. О пользе говорить не буду. Я надеюсь, что вы все об этом прекрасно знаете. И чудесная, чудесная красная икра. Также по-прежнему все морские деликатесы доступны и на фудстемпы, и как угодно. 282 Brighton Beach Avenue. Морепродукты – это не только удовольствие, это ваше здоровье. 718-701-0506 – это номер телефона. Ируша и Веруша подскажут, помогут, угостят. А если хотите напрямую на производство выяснить, как же так получилось, что дистрибьюторы и вот икра из Азербайджана прямо из тех краев свежак, 718-715-09-69, мои подружки Насти, завтрак туриста, банка черной, банка красной, жизнь удалась. И пусть она у вас таки, да, удалась. Вкусно, с пользой для здоровья, с пользой для мозгов. Акмальджон, Рахмат, германский был, привет передавай.

0: Ви слушаєте Девідзон Радіо.
1: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
2: Внимание! «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года – Business Appreciation Night на борту легендарного Hornblower Infinity в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей и бизнесменов, один корабль, одна ночь, где соберутся сильные мира сего. В воздухе будут витать грандиозные идеи, которые потом превратятся в бизнес или бренд. Именно здесь пройдет церемония «Бизнес без границ» Leadership Awards, награждение лучших из лучших. Это не просто нетворкинг. Предприниматели получат новые связи, поддержку и возможности для роста. Это атмосфера, где будущие партнеры, инвесторы и менеджеры объединятся, чтобы изменить мир. А еще бизнес-инсайты, мотивационные спикеры и мощная энергия, которая заряжает и дает возможность двигаться вперед. Вас ждут незабываемое шоу, золотые хиты и настоящий бизнес по-нью-йоркски. Если у вас есть свое дело и вы хотите выйти на новый уровень, вам обязательно нужно быть здесь. «Бизнес без границ» – Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие в 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventcartel.com.
3: «Мелодии украинской души» – авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM «Дэвидсон Радио». А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение «Дэвидсон Радио». А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
4: Холода, холода от насиженных мест. Нас другие зовут города.
5: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
6: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
5: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
6: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
5: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
4: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
5: 4 июня.
6: На 7 часов вечера.
5: Начало показа фильма.
6: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
7: Дирекция программ.
8: Это телевидение, да?
7: Нет, это радио.
0: Дэвидсон Радио. Волна 620 АМ.
8: Как хорошо.
0: В Нью-Йорке 11 часов утра. WSNR, Jersey City.
9: на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
10: Новости на
9: Дэвидсон Радио.
10: Информация к этому часу.
2: Студия с новостями, Наталья Быстрицкая. Гендиректор телерадио «Молдова» Влад Цуркан подал в отставку после критики в соцсетях в адрес молдавского жюри, голосовавшего на музыкальном конкурсе Евровидения. Жюри раскритиковали за то, что они отдали соседней Румынии 3 балла из максимальных 12. Традиционно соседние страны высоко оценивают друг друга. В этом году молдавское жюри также не присудило ни одного балла другому соседу Украине. Польше от Молдавии достались максимальные 12 баллов, а Израилю 10. Молдавские телезрители, чьи голоса также учитываются в окончательном результате конкурса, отдали Румынии максимальные 12 баллов и 10 Украине. Цуркану объяснил свою отставку чувством ответственности. Вчера на Каннском кинофестивале состоялась премьера нового фильма Андрея Звягинцева «Минотавр». Зрители встретили ленту длительными овациями. Это первая картина режиссера почти за 10 лет. Предыдущий фильм «Нелюбовь» вышел в 17-м и получил приз жюри. Вчера Звягинцев поблагодарил команду, члены которой выходцы из разных стран. Цитирую: «Мы счастливы, что мы вернулись к возможности делать свою работу». «Минотавр» сняли в Латвии. Главный герой картины – директор компании, которому изменяет жена. Его вызывают в администрацию региона и требуют направить сотрудников предприятия для мобилизации. Их 14 человек – это число из мифа о «Минотавре». Именно столько невинных жертв афиняне посылали чудовищу в лабиринт. В фильме снялись Варвара Шмыкова, Ирис Лебедева, Юрис Жагарс, Анатолий Белый. Кинокритики назвали ленту мощным антивоенным высказыванием. Зинаида Пронченко характеризовала фильм как историю нравственного падения не обладающих эмоциональным интеллектом индивидуумов из гаммы чувств, упорно продолжающих выбирать ненависть, а не любовь. Питер Брэдшоу оценил фильм на 5 звезд из 5 и назвал его потрясающим. Звягинцев уехал из России в 22-м году и живет во Франции.
10: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
11: Одно из самых полезных изданий в русскоязычной прессе – журнал «ЗОЖ». Здоровый образ жизни. «ЗОЖ» – не просто академический журнал, а уникальный ежемесячный вестник, который создаете вы, наши читатели, и одновременно корреспонденты. Ваши письма, полные советов, личных историй, даже стихов – главное богатство и эксклюзив журнала «ЗОЖ». В самых разных ситуациях «ЗОЖ» придет к вам на помощь. Читайте и создавайте свой любимый журнал «Здоровый образ жизни». Спасибо за то, что долгие годы вы с нами. Телефон для подписки 718-616-1681.
10: Слушайте нас в интернете www.davidsonradio.com. davidsonradio.com.
12: Здравствуйте! С вами вновь доктор Александр Фиш. Компания Vocon Smile продолжает удивлять и радовать своих пациентов. И вы легко можете в этом убедиться. При покупке комплекта лечебный крем Рабутин и омолаживающий крем Velvet EF стоимостью в $120 на ограниченное время вы получаете в подарок металлический многоигольчатый ролик, улучшающий циркуляцию, усиливающий впитывание кремов, обеспечивающий обезболивание и сияющий результат. После нанесения крема используйте ролик от 2 до 5 минут, и вы почувствуете большую разницу. Заказать продукцию компании Vocon Smile вы можете по телефону 212-757-7437 или на сайте walkandsmile.com. Не старейте и живите без боли. Всегда ваш доктор Александр Фиш.
13: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
14: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
15: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
16: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
17: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
18: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
19: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
20: Мой адвокат.
21: Юрий Прохин.
22: Опыт.
23: Мудрость.
24: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
25: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. Сегодня среда. Как обычно, по средам в первой части программы в эфире Тамар Папалашвили, наш корреспондент из Грузии. Во второй части программы наш корреспондент из Израиля Александр Майстровой. На связи наш корреспондент из Грузии Тамар Папалашвили. Тамар, приветствую вас.
1: Доброе утро.
0: Руководство Грузии решило наладить мосты с Евросоюзом, и премьер Грузии Ираклий Кабакидзе заявил, после консультации с политической командой «Грузинской мечты» было решено выступить с открытым письмом к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, председателю Совета Европы Антонио Коште и президенту Европарламента Роберте Мецола. Власти в письме заявляют, что Грузия исторически и культурно является частью Европы, не забывайте, Европа, об этом, и по-прежнему Грузия стремится стать полноправным членом Евросоюза. Ну что, этот жест получился? Европе заметили Грузию?
1: Вы знаете, Грузию заметили не только в Европе, Грузию заметили в России, и это письмо теперь цитируют все российские информагентства. Периодически в нашей власти, знаете, такое, там, мысль тянется к перу, перо к бумаге, и вот их одолевает желание кому-то писать письма. Помните, они писали письма Трампу, они пишут письма периодически, это письма счастья. Но никто им ничего не отвечает, им говорят, что, ребят, не надо. Смотрите, они, значит, вообще письмо потрясающее. Они заявили, что Грузия исторически и культурно является частью Европы и по-прежнему стремится стать полноправным членом Евросоюза. При этом в Тбилиси подчеркнули, что политический диалог между Евросоюзом и Грузией был прекращен по инициативе европейских структур, а предложения грузинской стороны о сотрудничестве и обсуждении неоднократно отклонялись. Первая неправда. Потому что, собственно говоря, вот все эти большие ежедневные митинги, которые длятся уже больше полутора лет ежедневно, они были вызваны тем, что Ираклий Кабакидзе после выборов 2024 года в ноябре месяце, в конце ноября, выступил и сказал, что Грузия в одностороннем порядке прекращает диалог с Евросоюзом о вступлении. Вот, собственно говоря, вот это и вызвало ту волну протеста, которая до сих пор чуть-чуть угасает или опять идущая по восходящей, продолжается. Ну и он сказал, что для грузинского общества Европа – это не только политическое объединение, но и пространство ценностей, основанных на свободе, правах человека, равенстве и христианской традиции. И вот дальше начинается самое интересное. Дальше он решил пнуть Данию. То есть Евросоюз через Данию. И вот он рассказал о жестоком разгоне акции протеста полиции и сказал, что в связи с этим власти Грузии задаются вопросом, насколько подобные действия соответствуют тем демократическим стандартам и принципам защиты прав человека, о котором постоянно говорит Евросоюз. И вот на этом фоне, как часть европейской цивилизации, страна-кандидат на вступление в ЕС, мы хотим задать вопрос в связи с тревожными событиями, происшедшими в самом центре Европы, столице Дании, Копенгагене. По нашему мнению, эти события не имеют ничего общего ни с Европой, ни с европейскими ценностями. И дальше он обращается к руководству, госпожа Урсула, господин Антонио, госпожа Роберта. Обращаемся к вам, как представителям высших институтов Евросоюза. Как вы оцениваете насилие, происшедшее в столице Дании, Копенгагене, когда участников мирной демонстрации с сначала избивали дубинками, а затем против них вывели собак. Ну, мне же интересно, да, что произошло в Дании, почему так возбудился Ираклий Кабакидзе. В Дании, в столице, в Копенгагене, прохамасовские антиизраильские радикалы осадили штаб, квартиру судоходной компании «Майерск», попытались ворваться. Они обвиняли «Майерск» в том, что они перевозят в Израиль оружие. Ну, это была такая, знаете, вот как в Европе, пропалестинские, антиизраильские, хамасовские активисты. Разгон этой акции, да, и действительно дубинки, и действительно собаки. Ни один человек не пострадал. Разгон длился 1 минуту 32 секунды. Было арестовано около 20 человек, я вот точно не помню, по-моему, ну, может быть, 20 плюс, там, 21-22, и в том числе, ну, не только противоправные действия, но и в том числе незаконное проникновение на частную территорию. И вот Ираклий Копахидзе, я не знаю, какой умник писал ему эту речь, если он писал сам, то погуглил бы. Потому что фактически премьер-министр Грузии, пытаясь обвинить Евросоюз в жестокости и двойных стандартах, просто-напросто вписался за Хамас и, скажем так, поддержал антиизраильские выступления. Вот чего он достиг этим письмом. Очень пафосным, очень таким... Мне даже трудно подобрать. Знаете, демагогия на высшем уровне. Значит, сложившаяся ситуация создает риск того, что Европа может превратиться не в пример защиты этих ценностей, а в пример их игнорирования и грубого нарушения. И для Грузии, как и для любой страны, которая привержена демократическим ценностям, категорически неприемлемо как насилие, которое мы увидели в Копенгагене, так и тот факт, что Евросоюз больше не защищает фундаментальные принципы, на которых он был основан. То есть страна, Грузия, привержена демократическим ценностям. Страшно возмутилась полутораминутным разгоном прохамасовской и антиизраильской акции. А то, что они в течение недели и даже больше ломали лица, кости молодым протестующим, то, что у нас более сотни политзаключенных, узников совести, то, что сегодня задержали двух девочек-активистов, которые протестуют, да, они стояли на асфальте. Вот за это на 2 дня отправили их административный арест. И вот Ираклий Копахидзе после всего этого, он смеет вообще говорить о том, что Грузии, оказывается, грузинскому правительству неприемлемо насилие. Ну, что сказать. Ну и дальше там ослабление национальной и гендерной идентичности, разрушение общественной самобытности.
0: Нет, ну все это, да, все это уже пафосная риторика. То, о чем вы говорите, на самом деле это называется в своем глазу бревна не видеть, не увидать.
1: Это мне напомнило очень вот выступление коммунистических правителей, да, вот в Советском Союзе, которые говорили о правах человека, о том, как в какой-то стране кого-то линчуют, там обездоленные и униженные, да, но при этом как жили в Советском Союзе, вы прекрасно знаете, и многие наши телезрители это очень хорошо помнят, правда? Вот один в один, риторика один в один, то есть забивать то, что делаешь ты, обвиняет других. Знаете, what about? Вот это what aboutism – классический пример. Когда вам говорят, ребята, вы отравили свой народ вообще непонятным химическим веществом. Нет, мы этого не делаем. А вот у вас, посмотрите, что происходит у вас. И, конечно, это не инициатива Ираклия Копахидзе, конечно, это инициатива Бедзина Иванишвили, потому что они очень боятся санкций. Это письмо не для Европы, это письмо для внутреннего употребления, потому что создается такое ощущение, что европейцы после того, как Орбан ушел, и после того, как в Венгрии новая власть, которая не будет накладывать вето на санкции против грузинской мечты, вот они готовят к чему-то население Грузии, что это не мы виноваты в том, что происходит, а это вот противные европейцы, которые вообще берега попутали, потеряли все нравственные ценности, самобытность, гендерную идентичность. Вот они не хотят нас видеть, таких хороших и таких правильных, таких консерваторов, которые за за все хорошее против всего плохого.
0: Вообще, вот это письмо, я не представляю, как оно может наладить отношения с Европой, если вы говорите о том, что, ну, посмотрите на себя, вы же сами неумытые, противные, отвратительные и так далее. Вон, что происходит в Копенгагене. Так налаживать отношения? Странное письмо.
1: Потому что они хотят наладить отношения.
0: Ну, да.
1: Им это совершенно не нужно. Им это не нужно, потому что, когда все чаще и чаще на публичных мероприятиях появляется младший сын Бидзина Иванишвили Цутне, мы говорили о нем, его здесь называют принцем, который вот должен как бы принять власть, да, то есть Бидзина Иванишвили здесь хочет устроить свою династию. Новый патриарх, конечно, будет поддерживать эту власть, поскольку я рассказывала о его таком очень серьезном российском бэкграунде. И сейчас делается акция, значит, я вам рассказывала про детей с дистрофией, синдромом Дюшена, да, это мышечная дистрофия Дюшена, которые до сих пор, да, они уже почти месяц ночуют перед канцелярией, и вот Иракли Кобахидзе заявил, что эти лекарства стоят 50-60 миллионов, и что это деньги налогоплательщиков. То есть они сейчас вспомнили, что это деньги налогоплательщиков. Когда у них из дому конфисковали золотые слитки, золото, бриллианты, часы, миллионы долларов в купюрах, да, вот тогда это не были деньги налогоплательщиков. А то, что детям нужно лекарство, оказывается, они вспомнили, что когда они себе зарплаты поднимают, да, это тогда это не деньги налогоплательщиков. Вот когда детям нужно лекарство. Но поскольку патриарх сказал, что он поговорит с нужными людьми вот по поводу этих лекарств, то я думаю, что вот тем самым ему сделают такую хорошую пиар-компанию, да, чтобы его опять, то есть чтобы его начали бы любить. Я думаю, что эти лекарства все-таки дети получат. Хотя за это время двое детей уже погибли, потому что они лекарства не получили. Их можно было бы спасти. Поэтому ни о какой Европе речи не идет. Вот все делается для того, чтобы Европа сказала нам «нет». Но тогда это Европа скажет нам «нет». Вот тогда они будут несчастные, бедные жертвы, белые овечки, а Европа будет такой злой, сердитый серый волк.
0: Тамара, еще одна тема. Город Саарбрюкен после 51 года побратимских отношений с Тбилиси планирует разорвать все официальные связи со столицей Грузии. Есть такая газета «Саарбрюкен Цайтунг», и там появилась статья об этом. Насколько я понимаю, уже мэр Тбилиси Каки Халадзе ответил по поводу этой статьи. Давайте немножко об этом.
1: Да, он сказал так, что это их право, и они могут поступать так, как считают нужным. И он сказал, что является мэром города с 2017 года, и никакой коммуникации не было. Один раз делегация приезжала на Твилисоба. Но после этого он тоже написал письмо. И знаете, я вспомнила потрясающе. Помните, было у Маршака стихотворение «Что не делает дурак, все он делает не так». Изумительное стихотворение на самом деле. Так вот, он обратился к немецкому народу с письмом соболезнования в связи с решением, значит, Саарбрюкена разорвать официальные связи с Тбилиси. И он пишет, что из-за решений подчиненной Deep State немецкой бюрократии даже историческая дружба превращается в предмет политических спекуляций. И по его словам, особенно печально, что из-за односторонней политической конъюнктуры разрушаются культурные и партнерские связи, которые формировались десятилетиями. Он пишет, что из-за руководителей и политиков, действующих под влиянием неформальных олигархических сил, Германия фактически погружена в болото и сталкивается с серьезными вызовами. Однако немецкие бюрократы при этом находят время оценивать политическую ситуацию в Грузии и принимать решительные меры. Посол Германии улыбнулся и сказал: «Ребята, вы движетесь в неправильном направлении, абсолютно антиевропейском направлении. И не видать вам Евросоюза как своих ушей, если вы будете вот продолжать в таком стиле и общение, и вести себя вот так».
0: Тамар, вернемся в Грузию. В МВД страны будет создано управление, которое будет следить за тем, что пишут и говорят граждане в публичном пространстве. Что такое публичное пространство? Интернет, средства массовой информации, соцсети. И вот это министерство будет искать язык ненависти. Например, призывы ненавидеть какую-то группу людей или ненавидеть руководителей страны. Это, наверное, в этом направлении все-таки будет работа проводиться. Да. Оскорбления какие-то они будут выискивать, дискриминационные высказывания. И об этом заявил госминистр по координации правоохранительных органов Мамука Мдинарадзе. Что это такое? Это Министерство чести и достоинства? О чем речь идет? Как-то все это немножко, опять-таки, не знаю, насколько немножко подходит в данном случае, напоминает Оруэлла, там, Министерство правды, Министерство доверия, вот какие-то такие вещи. Мы будем выискивать, где кого обижают, и будем судить строго по нашим законам министерским.
1: Да. Это будет создано специальное управление, основная функция которого – системный мониторинг языка ненависти, оскорбительных кампаний, агрессивной коммуникации в публичном пространстве, а также соответствующее правовое реагирование. Речь идет, как говорит Мамука Мдинарадзе, о любом типе публичной коммуникации, содержащей язык ненависти, разжигание вражды, унижение достоинства и другие подобные действия. Принципиально важно, что это управление будет работать в проактивном режиме, и реагирование не будет зависеть исключительно от жалобы гражданина. То есть соберут энное количество людей, которые так 24 часа в телефоне, посадят их, и они будут просматривать абсолютно все, например, посты в Фейсбуке. И вот как в России сажают, да, штрафуют за пост в Фейсбуке. То есть это вот министерство цензуры.
0: Ну, на самом деле это называется доносы. Сидят люди, которые более-менее профессионально, они просматривают, к примеру, ленту и доносят на кого-то. Вот этот вот он как-то так косо посмотрел на Бедзину Иванишвили. А этот он, вот у него язык ненависти по отношению к тому, как проводит политику Грузия по отношению там, к Евросоюзу и так далее. Но в основном же в этом направлении будут осуществлять свои функции.
1: Вы знаете, донос это все-таки добровольное действие, да? А тут они зарплату будут получать.
0: Ну, считайте рапортов тогда, да. Рапорт начальству будет.
1: Да. Да. Вот те деньги, за которые так беспокоится Ираклий Кобахидзе, и которых, оказывается, нет, чтобы купить лекарства детям, которые могут еще прожить и функционировать при этом, да? Вот на это денег у государства нет. А вот для тотального контроля над обществом, у них деньги найдутся. И я вас уверяю, это будут большие деньги, потому что им будут платить хорошую зарплату.
0: Удивительно здесь, насколько постоянно они говорят о том, как отвратительны страны Евросоюза, как там все плохо. Нам туда идти, конечно, это мы еще 150 раз подумаем. При этом Мдинарадзе подчеркивает, что практика, о которой он говорит, это практика Великобритании, Франции, Германии и других государств, где госинституты активно защищают общество от агрессивных кампаний. Когда надо, они тут же ищут примеры где-нибудь за рубежом. Я прекрасно помню, и на агента мы с вами говорили по поводу российских всех этих заявлений тогда, которые переросли в законы. Обязательно говорили о том, что ну и в Соединенных Штатах это есть этот закон. То же самое и в Грузии, когда иноагенты появились. Мы теперь видим, что такое иноагенты. Это уничтожение тех, у кого другое мнение. Вот обязательно нужно сказать, что... А все-таки вот посмотрите, вот Франция. Как только нужно что-то подчеркнуть, не хватает, видимо, уверенности в том, что это воспримут нормально в Грузии, вот все эти методы. Тут же начинается апелляция Великобритания, Франция, Германия. Посмотрите, в прогрессивных государствах это тоже существует. Но мы-то сделаем иначе, но об этом мы, конечно, не говорим.
1: Вы знаете, им очень нужна легитимация. Угу. Ведь они все время говорят: признайте нас. Вот у нас же статья появилась, когда человека могут оштрафовать за то, что ты публично говоришь о том, что ты не признаешь эту власть легитимной. Да? Это следующий этап. То есть это то, что я говорю на митинге, например. уже есть. А теперь они будут копаться в моих текстах. А люди на Фейсбуке, знаете, они любят и... Ну, во-первых, чаще всего их называют рабами России. И вот это их безумно не нравится, вот это язык ненависти, вот это вот оскорбление, да. То есть те, кто назовут их рабами России, однозначно будут наказаны. А таких людей подавляют. Ну, вы знаете, грузинский язык и русский язык в достаточной степени гибкие языки и очень синонимичные языки. Поэтому всегда можно так построить фразу, чтобы ни один бы лингвист к ней не, ну, как бы не смог ею воспользоваться для того, чтобы тебя наказали. Ну, а кроме того, есть еще классика. И классические произведения содержат тоже очень много. Можно цитировать классиков. Ну, пускай штрафуют, там, не знаю, Илья Чавчавадзе, пусть штрафуют Шота Руставели. Всегда можно найти выход. Но следующий этап просто... Знаете, здесь, конечно, над этим смеются, хотя мне кажется, что это не смешно. Но самое ужасное заключается в том, что следующий этап – это будет ограничение интернета. Тем более, что сюда уже приезжал какой-то китайский чиновник, который в свое время ограничил интернет, создал независимый интернет в Китае, да, который помогал России ограничивать интернет, создавал программу. И вот несколько месяцев тому назад он посетил Грузию. Поэтому у меня такое ощущение, что здесь тоже они же идут по русскому пути, российскому пути, да. Поэтому мне кажется, что какие-то ограничения здесь тоже будут. Если они успеют, конечно, потому что они до сих пор не могут поверить в то, что Россия проигрывает, они не могут поверить. Они очень ждут выборов в Армении, и они очень боятся того, что Пашинян победит, потому что тогда Армения семимильными шагами пойдет в Европу. И многие коренные такие, знаете, грузины, вот, которые грузины-грузины, они вдруг вспомнят, что у них прабабушки, прадедушки, бабушки и дедушки были армянами, и побегут брать армянское гражданство. Я в этом не сомневаюсь ни на одну минуту, есть, тем более если нам закроют без виз. Но у них очень серьезные планы. Они хотят полностью закрыть страну. То есть они пока идут по вот тому накатанному пути, да, Россия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Центральная Азия, вот в ту сторону, да, в сторону автократии, и они думают, что они там могут делать деньги. Европа им не нужна, потому что Европа – это контроль, это аудит, там надо отчитываться. Здесь этого всего нет, да, то есть коррупция. Это не как бы в обиду этим странам, но это та реальность, которая существует. Поэтому страну надо закрыть. Пока есть интернет, страну закрыть невозможно. Ну, будем пользоваться VPN-ами, да, тоже, то есть, ну, найдем, как обходить это все. Но я думаю, что их конечная цель это просто вот железный такой, знаете, забор вокруг Грузии, когда двери будут открываться только в ту сторону, которая нужна грузинской мечте.
0: Ну, усиливать связи с Китаем, наверное, одно из направлений, то, о чем вы говорите. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. В рамках официального визита в Китай встретился с членом постоянного комитета Политбюро Компартии КНР и председателем Народного политического консультативного совета Китая Ваном Хунином. Ну, Папуашвили говорит о том, что стороны отметили заметный прогресс в отношениях между Грузией и КНР за последние годы. Если кратко, что происходило во время этого визита?
1: Вы знаете, посмотрите, этот визит состоялся, вот Трамп поехал в Китай, да, должен был поехать Путин в Китай.
0: Он сейчас сейчас в Китае.
1: Да, он сейчас в Китае. Вот в промежутке между этими, вот сейчас Шалва Папуашвили тоже находится в Китае. Я не знаю, честно говоря, когда он возвращается. Встретится ли он там с Путиным в Китае? Встретится ли он с российской делегацией? Узнаем через какое-то время. Но вот так вот как бы было подгадано. И смотрите, Грузия и Китай, оказывается, разделяют приверженность принципам суверенитета, мира и безопасности, а также поддерживают международное право, укрепление международного порядка и равенства в международных отношениях, подчеркнув, что Пекин подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. Я этого не читала, я этого не знаю, где Пекин это подтвердил. Значит, они обсудили развитие межпарламентских связей, сотрудничество в сферах торговли, экономики, туризма, образования, инноваций и культуры, соглашение о свободной торговле между странами, которое, как сказал Шалва Папуашвили, является важным фактором, способствующим дальнейшему углублению сотрудничества, подчеркнули важность сотрудничества в вопросах связанности транспорта и логистики в современном турбулентном мире. Было отмечено участие Грузии в китайской инициативе «Один пояс, один путь» и необходимость более эффективного использования потенциала среднего, я думаю, все-таки правильно, срединного коридора, вот так говорит Шалва Папуашвили. Ну и кроме того, он встретился с главой постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лицзи, и они обсудили динамичное развитие двухсторонних отношений между Грузией и Китаем. И Папуашвили подтвердил приверженность Тбилиси принципу одного Китая. Ну и дальше там углублять взаимодействие по линии парламентов, в том числе между аппаратами парламентов, профильными комитетами, группами дружбы. Ну и опять-таки экономика, туризм, современные технологии, китайские инвестиции в Грузии, китайские компании активно участвуют в инфраструктурных проектах в стране. То есть фактически все стратегические инфраструктурные проекты отданы Китаю. И это все-таки после того, когда Соединенные Штаты говорят о том, что не надо этого делать. Ну, то есть еще одна, знаете,

0: Не забыть Иран все-таки. Посольство Ирана в Грузии, это вишенка на торте. Посольство Ирана в Грузии опубликовало заявление по случаю Дня святости семьи. 17 мая его отметили в стране. Там открытое письмо, в котором говорится о том, какая действительно должна быть дружба между Ираном и Грузией. Несколько слов, у нас время подходит к концу. Тамар.
1: 17 мая, значит, церковь объявила, ну, этот день защиты ЛГБТ-сообщества, а у нас 17 мая церковь объявила день святости семьи. И вот торжественно там свозят людей на маршрутках с регионов, там в церковь идут, там детишек за руки держат. И при этом мимо проходят тех детей и тех родителей, которые просят лекарства для своих детей, чтобы их дети смогли бы выжить, да? И пока вот эти вот родители не перекрыли просто проспект Руставели, к ним даже никто не подошел. Это День святости семьи. И оказывается, иранские дипломаты вместе с семьями сотрудников посольства, включая генерального консула, советника по культуре, военного атташе и советника по публичной дипломатии, приняли участие в этих мероприятиях и выразили поддержку грузинскому народу. Ну и подчеркнули, что в Иране, как и в Грузии, семья воспринимается не только как социальный институт, но и как основа идентичности общества, его нравственных ценностей и устойчивости. Тут мне стало немножко страшно, потому что я поняла, что сейчас на нас всех повяжут платки, мы будем ходить в длинных юбках. Ну, христианство как бы убийство чести не подразумевает, но, может быть, ради иранских братьев ведут и разрешат и вот такое, да, в Грузии. И защита семейного... Мы искренне стояли рядом с людьми, которые, как и иранский народ, считают семью не только социальным институтом. Защита семейного достоинства, уважение к человеческому достоинству и сохранение моральных ценностей в Иране и Грузии являются неотъемлемой частью исторической и культурной памяти народа. Ну и вот это бла-бла-бла, там на где-то примерно пару страниц, потому что в мире, который все больше подвергается влиянию культурного экстремизма, безнравственности и социальных расколов, семья остается самым безопасным убежищем человека и важнейшей гарантией общественного единства и спокойствия. Иран, в День святости семьи, иранское посольство, это было круто. Такого даже я не ожидала. Но в Грузии, оказывается, теперь все возможно. Иран, понимаете, Иран, который детей вешает на кранах, он говорит о святости семьи. Иран, в котором прежде чем казнить женщину, ее насилуют, чтобы она не попала бы в рай. Вот это посольство... Иран, смерть Америки, смерть Израилю. Вот этот Иран вместе с грузинскими чиновниками, потому что они уж у нас самые нравственные, да, они отмечали День святости семьи. Ну, я не знаю, это, знаете, я не удивляюсь этому цинизму, но иногда даже я удивляюсь.
0: Тамар, время в нашей программе в первой части подошло к концу. Я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
1: Удачи.
2: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим.

0: обслуживаем вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
1: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
2: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

0: На связи наш израильский корреспондент Александр Майстровой. Александр, приветствую вас.
1: Геннадий, приветствую. Добрый день.
0: Давайте начнем с темы. Мы к ней уже неоднократно возвращались. Эта тема, собственно, фигурирует у нас 11 мая. Там появилась 11 мая. Накануне публикации доклада 12 мая о зверствах, сексуальных насилиях хамасовцев в 23-м году, 7 октября, мы говорили о том, что это доклад, в котором 10 тысяч фото- и видеосвидетельств. Там сотни страниц, опрошены сотни свидетельств. И те, кто задержаны, и различные представители различных организаций и так далее. Так вот, этот доклад был опубликован 12 мая, а накануне, 11 мая, была опубликована в разделе «Opinions», «Мнение», статья в «Нью-Йорк Таймс», в которой говорились всякие небылицы. Ну, собственно, мы уже говорили о том, что слово «навет» здесь совершенно подходит. По поводу того, что израильтяне как раз используют сексуализированное насилие по отношению к палестинцам. Там приводились мнения опрошенных 14 палестинцев, я запомнил эту цифру, 14 палестинцев, представители Организации Объединенных Наций и нескольких правозащитных организаций, которые известны своим антисемитским и антиизраильским направлением, включая и ООН. Ну вот, после этой статьи огромное появилось количество критики, ну, просто недоумение. Неужели «Нью-Йорк Таймс» так перестала заботиться о своей репутации, что помещает вот подобные статьи? Причем статья была дважды пулитцеровского лауреата. Что такое пулитцеровская премия сегодня? Мы тоже с вами об этом говорили несколько дней назад. Это кошмар, во что левые и леворадикалы превращают вот подобное все. А чего они не коснутся? Я говорю, такие антимидосы. Тот прикасался к чему бы то ни было, и получалось золото, да? А здесь получается дерьмо. Вот к чему они не прикоснутся, все превращается в дерьмо. И вот сегодня речь зашла о том, что, ну, наверное, это можно назвать бунтом в редакции «Нью-Йорк Таймс» из-за публикации этой в отношении палестинцев. Статья вызвала недовольство многих сотрудников издания и, собственно, привела к конфликту между новостной редакцией и редакцией отдела мнения, вот этой «Opinions». То есть, все-таки есть люди, которые заботятся о том, чтобы репутация «Нью-Йорк Таймс», но так уже ниже плинтуса не упала. Их как-то возмутило все-таки это. Есть там порядочные люди, оказывается. Ну, опять-таки, я это говорю с иронией, с сарказмом, поскольку, естественно, в любом болоте есть и нормальные люди, просто они уходят, к сожалению, из таких мест, и это место становится совершенно уже дьявольским. Давайте немножко об этом поговорим.
1: Вы знаете, Геннадий, когда еще задолго до 7 октября, ну, естественно, что мне, моим коллегам приходилось отслеживать то, что пишут американские издания, вот эти вот мейнстримные, крайне левые, Вашингтон-Пост, там CNN транслирует и прочие, британские, европейские, вообще... И, ну, честно говоря, это было чудовищно, насколько они просто низко деградировали их моральное падение. Вы знаете, вот такое впечатление, что это просто последовательная деградация. То есть, например, если мы говорим о «Нью-Йорк Таймс», то, конечно, не только о ней, Геннадий, то это происходило так. Сначала симпатия к Хамасу. Эмпатия, как бы схематично, эмпатия к Хамасу, потом поддержка Хамаса, и вот, наконец, мы дошли до точки, когда «Нью-Йорк Таймс», по сути дела, превращается в пропагандистский листок Хамаса. Вы знаете, некоторое время назад, после 7 октября, по-моему, в 24-м году, может быть, в 25-м, было проведено исследование о статьях, публикуемых «Нью-Йорк Таймс», и их отношение к Израилю и к палестинцам, к Хамасу, вот ко всей этой публике. Результат очень интересный. Они указывают, авторы исследования, что там был сформирован абсолютный нарратив с сочувствием палестинцев и при этом всяческим преуменьшением страданий израильтян, ответственности Хамаса. То есть на первый план выдвигалось то, что израильтяне оккупанты, захватчики, убивцы детей, мучители, гонители, насильники и так далее. А Хамас, так это они представляли, по сути дела, ну, движение сопротивления. Ну, а когда движение сопротивления борется, знаете, как вот лес рубят, щепки летят. Там были очень интересные данные, что более 90% вот этих публикаций после 7 октября вообще не упоминали о жертвах среди израильтян после 7 октября. То есть вообще как будто бы вот только жертвами были несчастные палестинцы. Половина где-то не содержали вообще упоминания об израильских заложниках, захваченных Хамасом. Где-то более 40% они вообще опускали просто информацию о жертвах среди израильтян 7 октября. То есть при этом они печатали постоянно истории о страданиях, личные истории о страданиях палестинцев. Вот показывали вот девочек страдающих, мальчиков, старушек, женщин рыдающих. Израильтян никто не рыдал, никто не плакал. Наоборот, все смеялись, хохотали, радовались, сколько вот еще палестинских детей убили. Вот именно так. Когда был ликвидирован, вы знаете, Насралла, это я очень хорошо запомнил, то «Нью-Йорк Таймс» его охарактеризовала как одаренного оратора, который утверждал, что Палестине должно существовать равенство всех, и мусульман, и евреев, и христиан. Это тот человек, который сказал, что если все евреи соберутся в Израиле, это избавит нас от необходимости преследовать по всему миру. Террорист, архитеррорист. То есть вот симпатии этих вот нынешних леваков, я не хочу сказать, что все левые, они плохие. Социал-демократия вполне приемлема, но это не социал-демократия, это какое-то извращение ума, это какое-то искажение невероятного здравого смысла и достоинства и чувства реальности. И это сейчас уже перешло все границы после вот этого вот публикации товарища Кристова о том, что израильские собаки, они насилуют бедных палестинцев. Но это уже выходит за пределы, вы знаете, любой фантазии. То есть можно разные вещи придумать, но такое надо обладать определенной долей воображения, конечно. Это даже хуже, чем кровавый навет. Там хоть по крайней мере люди фигурировали. Здесь собаки вот насилуют палестинских женщин. И понятное дело, конечно, просто даже те, кто не симпатизирует Израилю, те, кто не сочувствует ему, но это уже действительно, это уже слишком низкое падение. Даже просто с точки зрения, ну, профессиональной, что ли, но это ниже чувства достоинства нормального, как бы, для уважающего себя журналиста. Поэтому действительно там вот началось такое вот пассивное, не знаю, активное возмущение вот всей этой вакханалии, которая там происходит.
0: Ну да, там журналист Пак Ньюс Дилан Байерс, он пишет, что статья двукратного обладателя премии Пулитцера Ника Кристофа радиоактивная. Она обладает потенциалом нового кровавого навета. Мы говорили об этой Пулитцеровской премии, да, буквально да, там 10 дней назад вручили ей лауреатам. Там же один из фотографов, он получил лауреатство. Это как раз вот та фотография, где мать-палестинка держит, ну, буквально скелет ребенка, и говорится о том, что в палестинской автономии голод, детей не кормят, вот до чего все довели и так далее. После чего Нью-Йорк Таймс где-то там на 120-й странице она написала там через несколько дней, что проверили данные, оказывается, у этого ребенка какая-то просто болезнь нервов, поэтому мышцы не получают нервные импульсы, и они ссыхаются. Это просто несчастный мальчик, который болен. Вот он в таком состоянии находится. Но уже зная об этом, премию-то ему вручили, премию Пулитцера.
1: Да, премию вручили.
0: Премию-то ему вручили. Вы уже все знаете об этой фотографии, но тому, кто этот подлог совершил, вы вручаете премию Пулитцера. Вы просто уничтожаете Пулитцеровскую премию. Такие, как Кристоф, уничтожает вообще, я не говорю репутацию, уничтожает просто какой-то уровень газеты, которую можно сегодня уже называть абсолютно идеологической. Пропаганда.
1: Это не уровень газеты. Это, вы знаете, Дерштюрмер, это подстрекательский листок. Просто подстрекательский. Вот кровавый, действительно, вот те самые кровавые наветы с этот с еврея с огромным носом, который злорадно ухмыляясь, потирает себе руки. Значит, и под ним лежат, рядом с ним лежат трупики убиенных детей. Все то же самое. И это делают издания, ну так, высшего уровня, куда уже больше «Нью-Йорк Таймс», больше некуда. Вообще все западные СМИ, те же BBC, те же «Гардиан», те же «Вашингтон Пост», CNN, все, все один к одному. Вы знаете, найти сегодня, если посмотреть, какое-то здравое издание, освещающее объективно и непредвзято события, ну, можно найти. Ну, вот «Нью-Йорк Пост» есть, есть «Фокс Ньюс», но это надо искать днем с огнем, а вообще-то так процентов 90, это все как будто бы под копирку, и чем дальше, собственно, тем страшнее.
0: Посол Израиля в США Ехиэль Лейтер заявил, что Джей Стрит – раковая опухоль в еврейской общине Америки. Джей Стрит – это такая леволиберальная организация, которая говорит о том, что вообще Соединенные Штаты не должны поддерживать Израиль ни в коем случае, никак. Это вот такая еврейская организация Джей Стрит, которая здесь у нас находится, ее есть представительство в разных городах, включая у нас в Нью-Йорке, там основная база – это Вашингтон, DC. Раковая опухоль в еврейской общине, заявил посол Израиля.
1: Вы знаете, Геннадий, один из моментов, которые меня не устают изумлять и потрясать даже, я написал даже вот некоторое время назад статью в Times of Israel на английском о том, что для меня это явление совершенно непостижимо. Вот вспомните, мы жили в Советском Союзе. Вокруг нас были евреи разные, хорошие, плохие, которые интересовались Израилем, которые не интересовались, были сионистами, не были сионистами. Но я никогда не встречал евреев, которые бы ненавидели Израиль, может, они были, мне не приходилось. Ненавидели бы Израиль лютой ненавистью, не желали бы его уничтожения, там, говорили о том, что мы совершаем преступление. И вот вы знаете, когда я смотрю на американское еврейство, у нас в Израиле тоже хватает этой публики, но я в данном случае сейчас, вот поскольку G-Street, то эти же люди явно стремятся, я не знаю, они осознают это, не осознают, мне трудно сказать, это вопрос уже к психиатру, но они стремятся к уничтожению еврейского государства. Я думаю, многие сознательно, невероятное количество, посмотрите, тот же Сандерс, тот же Томас Фридман, и Шумер, и Джудит Батлер, и Надлер, и Раскин, и Питер Бейнард, и Норман Финкельштейн, если я не ошибаюсь. Вся эта публика, она просто люта, она действительно люта, не преувеличивая. Ненавидит Израиль, ненавидит свой народ. И такое впечатление, что они как можно хотят, знаете, пятилетку в 2 года выполнить. Не просто уничтожить, уничтожить как можно быстрее, потому что это у них бельмо на глазу. И вот это вот G-Street, это, ну, это просто, просто совершенно антисемитская организация, которая вот культивирует эту самоненависть и превозглашает евреев, свой собственный народ, убийцами, оккупантами, колонизаторами, насильниками, и защищает всех, кто ненавидит этот народ и живет здесь. То есть удивительный феномен, удивительный.
0: Ну, я не думаю, что это удивительно. На самом деле, что такое леволиберализм сегодня в немалой степени? Это смычка с демократической партией. Мы говорили о том, что из демократической партии сегодня выходят люди, поскольку они считают ее антисемитской. Посмотрите, что такое прогрессивистское крыло демократической партии, но это не только там. Это распространено сегодня в демократической партии. Есть и правое крыло, естественно, среди республиканцев. Но среди демократов сегодня это как ржавчина. Антисемитизм, он проел демократическую партию.
1: Участвуют в этом.
0: Да, а представители J-Street, они поддерживают демократическую партию. Они всегда поддерживали демократическую партию. Они здесь поддержали мэра Мамдани, который стал мэром Нью-Йорка, и теперь мы не можем отплеваться от всего этого. Это еще продолжается и будет продолжаться более 3 лет. его мэрство. Иными словами, это смычка евреев-леволибералов с демократической партией, с демократами, а чего другого ожидать? Лейтер и говорит, как можно быть произраильской организацией, он говорит о Джей Стрит, и продвигать оружейное эмбарго против страны, которая ведет войну на 7 фронтах против прокси Ирана. Ну вот так. Джей Стрит, она добивается постепенного прекращения грантовой военной помощи Израилю, начиная с 2028 года. Давайте с 2028 года прекратим помощь Израилю. Вот чего добивается эта еврейская организация здесь у нас, в Соединенных Штатах. Очень известная, кстати, леволиберальная, замечательная эта организация.
1: Она очень известная, и она была в свое время сделана фаворитом Барака Обамы, помните? То есть он приблизил всю эту публику к себе. А также всех этих многочисленных раввинов, деятелей ЛГБТ, евреев и прочих, феминисток евреев, которые идут в одних колоннах с вот этими вот сторонниками того же Мамдании Сквада. То есть масса вот этой публики, которая... Вы знаете, я знаю историю, мы знаем историю выкрестов, но этих выкрестов, по крайней мере, можно как-то оправдать, потому что они стремились, ну, вырваться вот из гетто, как-то стать равными и так далее, несмотря на всю ту мерзость, которую они поливали свой собственный народ. Но эта-то публика не надо, им ничего не надо вырываться, все эти профессора, раввины, деятели общественные, они в полном достатке, они все в шоколаде, но ненависть это совершенно иррационально к собственному государству. Абсолютно. То есть, если бы им сказали сегодня, давайте уничтожим Израиль со всем его населением, они сказали, ну, конечно же, давайте.
0: Есть рациональное зерно. Это все работает на потребу демократической партии. Это стычка, ее нужно учитывать. А к этой теме мы еще будем возвращаться. Александр, время в нашей программе подошло к концу. Я благодарю вас за информацию и комментарий. Прощаюсь с вами. До завтра. Всего доброго.
1: До завтра.
2: В холода, от насиженных мест. Нас другие зовут города.
3: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Рэдио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
4: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
3: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. «Follow your heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
4: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
3: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
5: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
3: 4 июня.
4: На 7 часов вечера.
3: Начало показа фильма.
4: Приглашаем всех поклонников поэзии,
3: музыки
4: и авторского кино.
6: Еврейский мир, газета и веб-сайт русскоязычной Америки предлагает вам прикоснуться к целому миру ярких и уникальных материалов, познакомиться с авторами, обладающими своим мнением и своей позицией. Подпишитесь, и вы будете вместе с нами хранить память прошлого, давать оценку настоящему и предвидеть будущее. Звоните 718-434-0900. Особое предложение для новых подписчиков. Подпишитесь на один год, и 13-й месяц вы будете получать газету без платно. 718-434-0900.
7: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
8: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
7: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
8: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-200. 222 27 86.
9: У меня день начинается так. Я встаю, пью чашку кофе, выкуриваю сигарету и на промывку мозга.
10: Какую промывку мозга?
9: Что значит на какую? Утреннее шоу доктора Ермолинца. Утром промыл, целый день ходишь, как огурчик. Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
11: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.

0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: Студия с новостями Наталья Бустрицкая. Департамент юстиции заключил дополнительное соглашение с президентом Трампом, которое фактически запрещает АРС в дальнейшем проверять его налоговые декларации. Речь идет об отдельном приложении к мировому соглашению по делу об утечке налоговых документов. АРС больше не сможет проводить аудит в отношении самого Трампа, членов его семьи, компаний и трастов. Экс-глава ведомства Джон Каскинен заявил, что решение создает опасный прецедент. В Израиле депутаты Кнессета в предварительном чтении одобрили законопроект о досрочном роспуске парламента. Всего в Кнессете 120 депутатов. Премьер-министр страны Бенямин Нетаньяху не посетил заседание, так как занят обсуждением вопросов безопасности. В документе не уточняется возможная дата выборов, но отмечается, что ее должен будет назначить комитет Кнессета, отвечающий за вопросы управления. При этом говорится, что выборы должны будут состояться не ранее, чем через 3 месяца и не позже, чем через 5 месяцев после принятия закона. Безотносительно законопроекта выборы в Израиле должны состояться не позже 27 октября. В основном конкурсе 79-го Каннского кинофестиваля состоялась мировая премьера «Минотавра», первого за долгое время фильма режиссера Андрея Звягинцева, который после начала так называемой СВО покинул Россию. После просмотра ленты, которую показали на русском языке, зал в Каннах аплодировал 10 минут. «Минотавре» Звягинцев показывает семейную драму, которая развивается на фоне военного конфликта России и Украины. Сюжет строится вокруг главы корпорации, который узнает об измене жены во время начала войны и сложной ситуации в его бизнесе. Главные роли исполнили Ирис Лебедева, Варвара Шмыкова, Юрис Жагарс, Анатолий Белый и Дмитрий Мазуров, фильм, съемки которого проходили в Латвии, стал вольным ремейком фильма Клода Шаброля «Неверная жена» 1968 года. Шеф-кинокритик «Гардиан» Питер Брэдшоу назвал фильм захватывающим нуарным детективом и отметил, как тонко домашнее насилие и токсичная маскулинность переплетаются в сюжете с темой войны. Variety пишет, что Звягинцев возвращается в безупречной форме и описывает его картину как отчаянное и мрачное ироничное размышление о коррупции и предательстве путинской России. В 22-м году Звягинцев осудил начало войны и с тех пор живет во Франции. Дважды был женат, у него есть 16-летний сын Петр.
0: Погода на Дэвидсон Радио.
2: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 91 градуса по Фаренгейту, плюс 33 градуса по Цельсию. С завтрашнего дня температура начнет понижаться.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любой ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
8: Есть ли жизнь на Марсе?
5: Сколько стоила бутылка столичной в 72-м году? И почему загадочная улыбка Джоконды не открывает зубы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит».
8: По пятницам с 4 до 5.
9: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. Дэвидсон радио, волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.
10: Добрый день. Уважаемые радиослушатели, друзья Дэвидсон радио. Среда, в Нью-Йорке полдень, это передача «Нью-Йорк-Иерусалим». У микрофона Грегори Дэвидсон в Нью-Йорке, Александр Майстровой в Иерусалиме, звукорежиссер передачи Акмаль Тахиров. Это передача о том, что произошло за неделю в Израиле и за его пределами, но связанная с землей обетованной. Телефон прямого эфира 718-303-9090. Возникнут вопросы или есть что сказать, звоните, по мере возможности буду брать ваши звонки. Здравствуйте, Александр. И мой первый вопрос будет вам.
11: Добрый день, Грегори. Добрый день, радиослушатели.
10: Главная тема прошедшей недели – это переговоры с Ираном. Есть переговоры, нет переговоров. И это при том, что Трамп был в Индии, казалось бы, это должно быть главным. И тем не менее было ощущение, что ничего не может затмить главного – Иран. Ваше мнение, Александр?
11: Вы знаете, я, наверное, сейчас скажу вещь, которая многим покажется забавной, но на самом деле главным событием недели был не Иран, были не внутри наши политические, наши иудейские бесконечные войны и даже не предстоящие выборы, а было Евровидение. Евровидение 2020-2026, кто и как набрал баллы. Я думаю, что об этом стоит поговорить, потому что это очень интересно, это очень занимало израильскую публику, израильское общество. Просто все целы, все ждали, когда это свершится, чем это закончится. Вот это произошло, и теперь можно будет потом, если вы захотите, вернуться к этой теме и поговорить. Но тем не менее,
10: давайте мы с этого начнем. Да. Тем более, что я приготовил песню, с которой представитель Израиля занял второе место. Если вот уже вы хотите, мы можем начать именно с песни.
11: Да, конечно.
10: Ну что, Акмаль, поехали?

0: Thank you so much. Toda rabba. Thank you, Europe. I love you.
1: Давайте к слову скажем, что первое место заняла Болгария. Поздравим эту страну тоже и поблагодарим устроителей Евровидения за то, что под огромным давлением они выстояли и дали возможность не только выступить представителю Израиля, но и занять достойное второе место.
2: Да, Грегори, да. Ну, действительно, я, например, рад за болгарскую певицу, за Болгарию, потому что я очень хорошо отношусь к этой стране, и прекрасно, что они сумели, до этого у них не получалось, не просто выйти в финал, но получить первое место. Что касается нашего выступления, я, честно говоря, не могу сказать, что я так уже безумно в восторге от нашей собственной песни, которая была исполнена, но главное не это, главное не то, как кто-то субъективно
1: она
2: относится.
1: Была на французском языке, правильно, если я
2: она
1: понимаю?
2: Она была на французском, да, на французском языке, Ноам Битан, исполнитель, спел на французском языке. И вы знаете, что интересно, он занял, Израиль занял второе место уже второй год подряд. И это четвертый раз за последние годы, когда Израиль входит в пятерку лучших. Вообще, это очень интересная интрига, удивительно. Просто я хочу напомнить, наверное, и кто-то знает, кто-то не очень знает, что встретило выступление предстоящее Израиля, ну, колоссальное сопротивление со стороны огромной части европейских элит. Не население, это надо различать, а именно европейских элит. Во-первых, всевозможные организации музыкальные и прочие артистические, они заявили, что они будут требовать бойкота Израиля. Несколько стран, прежде всего Испания, Ирландия, Словения, Норвегия, Нидерланды, кстати говоря, тоже, они заявили, что если Израиль не будет исключен из вот этого вот представления, то и они не пошлют свои делегации. Они и не послали свои делегации. То есть пошли назло кондуктору. Так что обошлось и без них в данном случае. В общем, давление было на администрацию Евровидения всего этого конкурса огромное. Ставился вопрос об отмене выступления израильской делегации. Здесь надо поблагодарить в первую очередь австрийское правительство, потому что конкурс состоялся в Вене, как мы помним. И премьер-министр Австрии заявил, что если еврейскому певцу не дадут возможность выступать на сцене Евровидения, то тогда Австрия откажется принимать вообще всю вот эту вот бранжу. И таким образом вопрос был, по сути, закрыт. Австрию поддержали Германия, Италия, Чехия, Венгрия, тогда Орбан был еще, несколько других стран, дружественных Израилю. И таким образом Израиль вошел, тем не менее, принял участие. Но этим дело не кончилось. Не кончилось, потому что многие страны, прежде всего та же Испания, они начали пытаться повлиять на ситуацию внутри административного этого аппарата Евровидения, так, чтобы изменить существующий порядок и закон голосования. То есть с тем, чтобы уменьшить значимость голосования отдельных людей, то есть паблик, то, что называется, и с тем, чтобы увеличить роль голосования судебного жюри. Но судебное жюри, она уже можно ему диктовать, естественно, как и выносить свои решения и какие баллы давать. Я, честно говоря, думал, что все это закончится для нас печально. Я думал, что мы не пройдем даже, возможно, в полуфинал, потому что просто не допустят, сорвут, получим минимальное количество баллов. Но был уверен, что в финал мы точно не дойдем. Тем не менее, в финал вышли. Ну, а потом, я-то, например, был уверен, что действительно Израиль где-то выбросит нас в самое конце вот этого вот конкурса, займет 25-е место. Кстати, 25-е место непочетное заняла Англия. Вот, надо сказать, что упадок в Соединенном Королевстве, он достиг такой степени, что музыкальная держава, родина Битлз, она оказывается сейчас в самом хвосте. Ну, это уже другая история. В общем, давали Израилю шансы неплохие. Говорили о четвертом месте, говорили о шестом месте. Разные были споры и так далее, насколько хорошо это выступление. Но вот произошло, и Израиль совершенно неожиданно получает второе место. То есть, опять-таки, вот с момента 7 октября, когда Израиль подвергался совершенно неслыханной, ну, не знаю, клевете, нападкам, поношениям и так далее, мало кто мог представить, что, тем не менее, огромная масса людей в Европе и Австралии, Австралия тоже участвует, и не только в Австралии, там еще и кавказские государства Южного Кавказа, это и Грузия, и Азербайджан, и Армения, что все эти государства так или иначе, в общем-то, они будут симпатизировать Израилю, кто больше, кто меньше. Вот и сейчас произошло то же самое. То есть Израиль получил в общей сложности 343 балла, 220 от зрителей и 123 от национальных жюри. Причем здесь обошлось тоже без вообще удивительных поворотов. То есть мало кто мог предполагать, например, что единственная страна, которая даст Израилю максимальные 12 баллов, это будет Польша. Польша, с которой отношения давно уже не самым лучшим образом обстоят. И надо сказать, и не только по вине Польши, но и по вине Израиля. Я не буду сейчас вдаваться в историю этих отношений, но, тем не менее, с Польшей отношения не очень хорошие, и никогда мы не испытывали, не видели большую симпатию со стороны Польши. Но профессиональные жюри, профессиональные, не голоса простых людей, дали Израилю максимальные, как я сказал, 12 баллов. По 10 баллов мы получили также от Молдовы и Украины, и причем если от профессионального жюри, еще раз повторяю. И причем, если от Молдовы, это, в общем-то, закономерно, потому что отношения у нас очень хорошие, давно устойчивые, стабильные, то от Украины совершенно тоже неожиданно. Ведь напомню, что в прошлых конкурсах Украина давала, по-моему, 0,0. Ну, мне кажется, что вообще ничего не давала. И, опять-таки, профессиональные жюри, да и общество тоже ничего не давало. Тем не менее, сейчас 10 баллов. Также и Литва дала 8 баллов, что тоже очень немало, учитывая, опять-таки, что отношения далеко, ну, не самые такие стабильные. И, в общем-то, до сих пор тоже мы ничего не получали. Даже Армения, которая, в общем-то, чувствовала себя обиженной на Израиль за поддержку Израилем Азербайджана, тем не менее, тоже получила семерки. Семерку. Ну, там была еще Болгария, Дания, но это уже страны, которые, ну, более-менее дружественны Израилю. Таким образом, это все очень любопытно, потому что ведь давно уже очевидно, что вот это вот Евровидение, это не столько музыкальное состязание, сколько это своего рода политизированное, причем крайне политизированный конкурс. Все это было очень любопытно. Ну и в зрительском голосовании мы увидели, по сути дела, ту же тенденцию, которую мы уже наблюдаем вот на протяжении последних 3 лет, пока идет вот эта вот война Израиля со всем его, по сути, окружением. Израиль получает высшие оценки от ведущих стран Западной Европы в зрительском голосовании. В голосовании общества, в голосовании отдельных людей, французов, немцев, англичан и так далее. Например, 6 высших оценок мы получили от стран, которые нас очень сильно критикуют, которые нас, ну, в общем-то, совсем не щадят. Это и Франция, это и Германия, это и Швейцария, это и Португалия. 10 баллов нам дали Великобритания, 10 чуть меньше нам дала Италия, которая тоже очень, я бы сказал так, двойственно относится к Израилю. В общем, отношение в целом по отношению к нам, оно очень и очень оказалось позитивно, благодаря чему мы получили вот 2-е место, что, ну, меня крайне поразило. Я не верил, что такое возможно, Грегорь.
1: Ну, здорово, значит, перспективы обнадеживают, правильно я понимаю?
2: Вы знаете, получается, что да. Опять-таки, вы знаете, на мой взгляд, существует колоссальная пропасть. Различие между отношением к Израилю со стороны правящих элит. К правящим элитам я отношу СМИ, отношу многих ведущих политиков и левого лагеря, и правого лагеря. Как, например, та же Мелани, которая, например, к Израилю не доброжелательна, хотя и не настолько, как, например, Педро Санчес или Макрон, но все равно. А также всевозможные организации, крупные организации, гильдии, и артистические, и музыкальные, и, не знаю, коммерческие, все что угодно, и, конечно, академия. То есть вот вся эта элита, она относится к Израилю однозначно плохо, не то слово, как плохо, просто считает Израиль, по сути дела, вот чуть ли не своим заклятым врагом, намного даже худшим, чем Россия. У меня такое впечатление, потому что тот шквал ненависти, который мы видим по отношению к Израилю, которого обвиняют в геноциде и в чем только угодно, вообще в каких удобно преступлениях, по-моему, даже по отношению к России, которая совершила нападение на Украину и, в общем-то, акт открытой агрессии против соседней страны, на мой взгляд, даже хуже. Но огромная масса при этом простых людей в этих же странах, оно относится к Израилю хорошо. Вот парадокс. По всей видимости, эти люди так устали от своих собственных элит, с их социальными экспериментами, с вот этим вот этнозамещением, которое сейчас осуществляется по всей Европе, с наплывом мигрантов, с его исламизацией, с трансгендерной повесткой и тому подобное. Он настолько уже вызывает отвращение и отторжение у местного населения, что они поддерживают Израиль как своего союзника. Просто интересно, в день, по-моему, когда происходил этот конкурс, в Англии прошел огромный марш флагов Британии. То есть они выступали с лозунгами «Вернем свою страну обратно», имеется в виду от всего этого засилия мигрантов, мусульман и так далее. И там были израильские флаги, что интересно. То есть вот те самые якобы крайние националисты, они выступают в поддержку Израиля, хотя они не крайние националисты, просто патриоты. Они выступают в поддержку Израиля. И, видимо, вот они и дают Израилю те голоса. Это очень интересная тенденция, очень противоречивая, но устойчивая, Грегори. Вот, как я уже говорю, третий конкурс подряд и третий раз однозначная поддержка Израилю со стороны европейских народов.
1: А правильно ли я понимаю, что если представитель какой-то страны не участвует в конкурсе, то и население этой страны не может принимать участие в голосовании даже для других стран? Так это ли?
2: Да, насколько я знаю, да. Например, Испания сама лишила себя возможности участвовать в конкурсе. Все, чтобы Израиль, дозло Израилю, но раз Израиль участвует, то они не будут участвовать, и поэтому они не могли голосовать. Раз вы не принимаете участие сами, то вы лишаетесь возможности голосования.
1: Я в первую очередь спросил про Россию. На самом деле, все-таки...
2: Россия не участвует. Нет, Грегори, Россия давно уже не участвует в конкурсе Евровидения с 2022 года. Да.
1: Они не участвуют, я понимаю, они не голосовать не могут.
2: Нет, Россия не могут, конечно.
1: И тем не менее, конкурс достаточно популярен, мне кажется, в этой стране, нет?
2: Вы знаете, я не знаю, насколько он популярен сейчас, потому что они сделали, не вникал бы, честно говоря, во всю эту ситуацию, но, насколько я знаю, они сделали свой альтернативный какой-то конкурс Евровидения, который объединяет там Россию, Беларусь, не знаю кого еще, может быть, какие-то республики Средней Азии, честно говоря, не особенно интересовался. То есть они, как всегда, они говорят, что мы сами по себе, но вряд ли это кого-то особенно, честно говоря, интересует и волнует, включая самих россиян, потому что, ну, одно дело, если ты выступаешь на общей европейской площадке, а другое дело, если ты соревнуешься с белорусами и с казахами, ну это такой вот вариант Советского Союза, только намного более, я бы сказал, еще такой курьезной форме.
1: Я так понимаю, конкурс в следующем году пройдет в Болгарии, потому что болгары заняли первое место.
2: Да, да, да, следующий конкурс пойдет в Болгарии. Для Израиля, надо сказать, что это очень хорошо, потому что Болгария дружественная Израилю страна, Болгария спокойная страна. Да, они бедные, но сегодня главное не бедность, а сегодня главная политика тех, кто управляет своими государствами. Может быть, формально Франция или Англия, Швеция, они намного более богатые, но они уже стоят, собственно говоря, двумя ногами в болоте, из которого не смогут вряд ли выбраться. А если выбраться, то я не представляю, как. А что касается Болгарии, то да, там она безопасна, там нету вот всей этой публики, которая будет ходить с лозунгами «Палестина от реки до моря», нету каких-то инцидентов, нету агрессии по отношению к Израилю. Израильтяне очень хорошо там себя чувствуют, так что для Израиля это как раз прекрасный, на мой взгляд, вариант.
1: А скажите вообще, прежде чем мы идем на рекламную паузу в середине часа, а как вообще в Израиле с искусством, эстрадным искусством, с певцами? А это не случайно, что израильтянин занял второе место, и вы перечислили предыдущие годы, тоже были в лидирующих, на лидирующих позициях? А получается, в стране уделяется этому большое внимание?
2: Вы знаете, мне трудно сказать однозначно, Григорий, потому что я не специалист, ну, совершенно в этом вопросе, но насколько я это вижу, насколько я вижу выступления израильтян, выступления, например, представителей других стран, Израиль выступает, израильские представители выступают в традиционной манере. Она такая музыкальная, ритмичная, лиричная, ну, это музыка, то, что и без вот всех вот этих вот нелепостей и абсурда, до которого катилось западное общество, там, со всеми этими там трансгендерными, бородатыми женщинами, с вообще совершенно какими-то отвратительными шоу, без всего вот этого эпатажа. И поэтому, может быть, это тоже нравится, потому что, ну, обычная, хорошая, плохая, я не знаю, кому как, но обычная, нормальная, лиричная такая музыка, лиричные песни, обычные, не вот это вот современное безумие проснувшихся, которое лезет сегодня во все щели, во все дыры и демонстрирует себя просто на показ, там, не знаю, все извращения, они просто показываются кичливо на сцене, как будто бы это что-то такое, чем надо гордиться и что надо демонстрировать всему миру. Может быть, поэтому тоже, мне трудно сказать.
1: Скажите, не странно ли, что песня была совершенно на французском языке? Я понимаю, если бы конкурс был во Франции, как-то достаточно странно. Конкурс в Австрии, израильтянин вдруг выбирает петь на французском языке. Почему?
2: Вы знаете, может быть, потому, Грегори, что французский язык действительно очень красив. Ну, как бы мы ни говорили о политике Франции и о тех философских каких-то идеях, которые там они продвигают. Это не сейчас не об этом. Язык действительно потрясающий, язык красивый, и этот язык берет за душу. Вспомним Джо Дассена, вспомним всех французских исполнителей, и, конечно же, он красивее иврита, намного красивее иврита, и, может быть, не случайно был выбран именно французский язык, потому что, ну, он действительно, он покоряет сердце, он вот такая мелодия, такая музыка, которая просто захватывает душу.
1: Ну, уйдем на рекламную паузу и вернемся уже к политическим вопросам прошедшей недели.
3: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0. 0101 718 891 0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
4: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
7: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
8: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
7: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
8: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
9: Внимание! «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. «Бизнес Appreciation Night» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей и бизнесменов, один корабль, одна ночь, где соберутся сильные мира сего. В воздухе будут витать грандиозные идеи, которые потом превратятся в бизнес или бренд. Именно здесь пройдет церемония «Бизнес без границ» Leadership Awards. Награждение лучших из лучших. Это не просто нетворкинг. Предприниматели получат новые связи, поддержку и возможности для роста. Это атмосфера, где будущие партнеры, инвесторы и менеджеры объединятся, чтобы изменить мир. А еще бизнес-инсайты, мотивационные спикеры и мощная энергия, которая заряжает и дает возможность двигаться вперед. Вас ждут не

0: Сочи сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. Дельзен Радио, волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.
1: Добрый день. Я снова обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Напоминаю, что сегодня среда, и в Нью-Йорке в полдень началась передача «Нью-Йорк-Иерусалим», которую ведут Грегори Дэвидсон из Нью-Йорка и Александр Мастеровой из Иерусалима, звукорежиссер передачи Акмаль Тахиров. Большое спасибо ему за то, что передача хорошо звучит в эфире. Это передача о том, что произошло за неделю в Израиле и за его пределами, но связанная с землей обетованной. Я еще раз повторяю, телефон прямого эфира 718-303-90-90. Звоните. И прежде чем мы продолжим с Александром, я хочу сказать буквально пару слов по поводу рекламного ролика, который только что прозвучал, по поводу вот этой вечеринки Award на борту судна. Я хочу сказать, что я попрошу, чтобы добавили это в рекламу. Билеты очень демократичны. Если я неправильно, если я правильно ошибаюсь, они начинаются с $75. То есть там можно, конечно, купить и дорогие пакеты, но для бизнесов, которым нужен то, что говорится, нетворкинг, с которым каждый бизнесмен придет на это судно, я приглашаю всех и хочу сказать, что наша радиостанция тоже там будет. Наградят нас, не наградят, это я не знаю, но мы обязательно там будем присутствовать. Ну вот такая ситуация. Александр, давайте вернемся в Израиль, а может быть, так сказать, не совсем в него, а в Иран. Что там происходит?
2: Грегори, происходит по большому счету то, что и происходит все последние уже, по-моему, почти два месяца, если не ошибаюсь. Вот тот самый тени толкаю, он продолжается. Продолжается вполне благополучно. Трамп заявил о том, что несколько дней назад он заявил о том, что он уже был готов отдать приказ о нанесении удара. А потом, до принятия решения, там, по его словам, оставался час, а потом иранское руководство начало умолять о сделке, начало также умолять о сделке и представители, руководители Саудовской Аравии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, и в результате он отменил этот удар, и снова мы находимся в таком зависшем состоянии, снова у нас поставлено на паузу. То есть то все то же самое, как и было. Что было существенно в этой неделе, что Трамп побывал в Китае, как мы знаем, и результаты, насколько это можно понять. Потому что, конечно же, не все декларируется, не все обнародуется, но результаты, они весьма противоречивы. То есть, с одной стороны, если я говорю сейчас не об экономике, не о финансах, не о коммерческом сотрудничестве, я говорю про Иран, потому что мы обсуждаем эту тему. Стороны подтвердили, по его словам, что Иран не должен ни в коем случае обладать ядерным оружием. Ну, звучит это, конечно, хорошо, но при этом мы должны помнить, что раньше Пекин все время повторял, что да, он не должен обладать, в смысле Иран, ядерным оружием, но имеет право на исключительно мирный атом. То есть ничего особенно не изменилось, все то же самое. Второй момент, о котором говорил Трамп, что Китай не будет поставлять Ирану военную технику, военную технологию. Это тоже, конечно, звучит хорошо, но при этом и Китай будет продолжать поставлять Ирану технологии двойного назначения. Там и чипы, и компоненты для дронов. Все это официально оружием не считается, но все это можно использовать в военной области. Таким образом, если говорить об Иране, то это очень, в общем-то, противоречивые такие заявления, которые мало отражают реальность. Все это было бы хорошо, если бы за этим не скрывались процессы, которые на самом деле достаточно неприятны, потому что будет, конечно, Китай продолжать технологии поставлять.

0: двойного назначения и готов, конечно, принять ядерное оружие, только он будет говорить о том, что это не будет ядерное оружие. Вот такая вот ситуация. При этом Пекин отказался вводить санкции против Ирана, прекращать закупки нефти. Для Пекина нефть Тегерана – это не просто коммерция, это крайне выгодная сделка, и потому что это колоссальные скидки предоставляются. Иран продает сырье Китаю со значительными, с огромными скидками, это экономит Китаю миллиарды долларов, и потому что покупают за юани, поэтому это тоже им очень выгодно, не за доллары, за китайскую валюту. И, кроме того, Китай поглощает 90% нефтяного экспорта Ирана, тоже колоссальная цифра. Таким образом, Китай, по большому счету, не собирается совершенно сворачивать свое сотрудничество с Ираном. Это было очевидно. Это было очевидно, что китайцы Си не пойдет ни на какое свертывание сотрудничества, потому что это не в его интересах. Интересно, что за неделю до этого саммита министр, глава МИДа Китая Ван И принимал в Пекине Аббаса Аракчи, то есть своего коллегу, и он выразил поддержку Ирана, его право на самостоятельность, на мирную ядерную программу и так далее. То есть, по большому счету, я не вижу, чтобы этот визит привел к прорыву. Возможно, он не повредил, но и больших дивидендов Трампу не принес, на мой взгляд. Это то, что касается ситуации в переговорах вокруг Ирана. Ситуация в Ормузском проливе, она такая же. То есть, по сути дела, трафик там сегодня сократился на почти 100%, более 90%. Тысячи судов, тысячи моряков заблокированы сегодня, где-то 2000 судов, если не ошибаюсь, и почти там 20 тысяч членов экипажа, причем там не только нефтяные танкеры, там и грузовые суда, и химовозы, и чего там только нету. И это, в общем-то, если мы говорим, горе-горе, опять-таки, это двойная блокада. С одной стороны, корпус стражей, они закрывают пролив для любых кораблей, которые следуют в порты США и их союзников, а с другой стороны, Соединенные Штаты, они закрывают Ормузский пролив, не дают им пройти иранским, собственно, судам. Так что двойная блокада таким образом осуществляется, и, конечно, экономические последствия достаточно серьезные. Тем не менее, Трамп не спешит, как мы видим, с неразблокированием Ормузского пролива, ни с операцией. Возможно, это такая целенаправленная тактика, такая тактика медленного удушения. Возможно, им он руководствуется какими-то другими соображениями, мы не знаем. Но пока Иран, надо сказать, он скатывается, конечно, в экономическом плане в пропасть. Он уже, по сути, вошел в зону хаоса, в зону коллапса экономического, я имею в виду. Но экономический коллапс, он молчаливат уже и, собственно говоря, социальным, потому что когда людям нечего жить, как мы знаем, нечего пить, не на что существовать, нечего купить даже базисно, то тогда уже люди перестают быть стадом, отказываются повиноваться. Вот такая вот ситуация. Я просто хочу добавить еще, что недавно были опубликованы документы внутри самого Ирана, правительственные были опубликованы документы, в которых говорилось о том, что в сущности страна близка катастрофе. То есть там отчет был внутренних комиссий, это как-то попало на Запад, благополучно утекло, о том, что страна, тем более сейчас начинается лето, начинается снова засуха. Засуха в Иране — это даже еще больше, чем засуха в Израиле, это Ближний Восток, такой хороший, настоящий Ближний Восток. И если раньше там уже не хватало воды, и даже остро не хватало воды в таких городах, как Тегеран, Исфахан и так далее, то теперь эта ситуация будет еще больше ухудшаться, электроэнергии, перебои будут увеличиваться, воды тоже будет меньше, доллар один стоит уже, по-моему, около 2 миллионов реалов, то есть, Ну, то есть ситуация, по сути дела, катастрофическая, но КСИР рассчитывает о том, что они сумеют удержать положение. Главное им показать себя победителями в этой войне нервов, которую они ведут с Соединенными Штатами, заявить, что Трамп проиграл, а уж со своим-то народом они разберутся. Вот такой вот их подход. И, ну, посмотрим, к чему это приведет, Грегори.
1: Знаете, что интересно? Был ведь заключен контракт на продажу самолетов Боинга. Если я не ошибаюсь, 200 самолетов продавать будут в Китай. Но акции Боинга при этом рухнули. То есть, насколько я понимаю, ожидали значительно более крупный контракт. И это достаточно такая неожиданная ситуация. Что вы все-таки думаете, отношения Америки и Китая после этой встречи, как это заявил Трамп, перейдут на новый уровень, или это все останется в непонятной ситуации?
0: Я, Грегори, к этому скептически отношусь, что они перейдут на новый уровень. Нет, потому что Китай преследует явные свои интересы. Кроме того, то, что мы видим, то, что мы читаем, Китай сам находится в кризисе сегодня. Это тоже уже такой, знаете, гигант на глиняных ногах. То есть там колоссальные внутренние проблемы накапливаются. Диктатура будет пытаться решить эти проблемы. У них их идеи реализации шелкового пути, они сегодня или не получаются вообще, или они как-то сворачиваются, потому что многие страны отказываются от сотрудничества с Китаем. То есть я не верю в то, что вот эта вот встреча, она позволит вывести отношения между двумя сверхдержавами на новый уровень. Нет, Китай сегодня, опять-таки, он занят только продвижением своими интересами, и интересы Китая, они, на мой взгляд, мало совпадают и в политической сфере, и в экономической сфере, очень мало совпадают с интересами Соединенных Штатов.
1: Давайте возьмем один звонок. Представьте, алло, пожалуйста, вы в эфире.
2: Меня зовут Николай. Здравствуйте. Я думаю, что парень спел на французском языке, потому что он родился во Франции, и в 3-летнем возрасте его родители перевезли в Израиль. Поэтому он и спел на французском языке. И, а во-вторых, он мог и спеть на французском языке по той причине, потому что иврит сегодня уже, к сожалению, во всем мире не очень-то популярен, и к этому языку не все адекватно относятся. А у меня вот такой вопрос. Не кажется ли вам, что вот это Евровидение является индикатором того, что руководители Европы плохо относятся к Израилю, а наоборот народ с одушевлением поддерживает Израиль изнутри самого Союза, Евросоюза. И мой второй вопрос. Скажите, пожалуйста, вот вы с Евгением Косовым сказали о том, что Нью-Йорк Таймс как-то нехорошо относится к Израилю. И может ли государство Израиль осудить эту газету? Спасибо.
1: Спасибо вам за вопросы. Александр?
0: Да, Николай, да, это то, что мы говорили, собственно говоря, в первой части передачи. Алло? Алло, там эхо какое-то. Алло?
1: Да-да, сейчас, алло, секундочку, алло. Я отключил Николая, да.
0: Да. Продолжайте. Окей, да, Николай, это то, что мы говорили в первой части нашей передачи, о том, что налицо пропасть, на мой взгляд, ножницы между отношением элит крайне левых, радикально прогрессивных вот этих вот глобалистских элит, с одной стороны, и огромной массой населения просто европейцев, которые живут в состоянии такого страха, неуверенности, растерянности, их вытесняют, они просто боятся, понимаете, когда люди боятся выйти на улицу, боятся выпускать своих жен, дочерей, подруг, девушки боятся выходить, когда стемнеет, то то это свидетельство о том, что в обществе все очень и очень не в порядке. И там действительно очень не в порядке. Железнодорожные вокзалы, станции стали местом постоянных преступлений, насилия, изнасилования. Ту информацию, которую я читаю, она просто пугает. В Лондоне, например, постоянное нападение не только на евреев, там постоянное нападение всех. Бегают вот эти вот хлопцы с мачете, отнимают у людей телефоны мобильные прямо на улицах. Это стало просто уже как индустрия современного такого вот организованной преступности. Я как-то говорил, не помню, где-то, может быть, в передаче Алексея Иосифова о том, что Мексика призывает своих граждан не ездить, опасаться больших городов английских, потому что там огромная преступность. Вот это вот все мигрантов так называемых. Поэтому да, люди презирают свои элиты, ненавидят свои элиты за их поддержку вот Палестины и всего третьего мира со всеми его прелестями и радостями, и симпатизируют Израилю. Вот то, что я сказал, это было характерно. Я видел демонстрацию, огромную британскую демонстрацию с флагами, значит, красный крест на белом фоне, английский флаг и израильские флаги. Еще там были флаги свободного Ирана, то есть тоже такой золотой лев на иранском знамени. Это флаг свободной иранской оппозиции. Так что да, совершенно верно. И это противоречие нарастает. Что касается второй вопрос, напротив, напомните мне, пожалуйста, Грегори, я просто забыл.
1: Давайте, все линии горят, давайте будем считать, что на один вопрос вы ответили. Давайте возьмем еще звонки, мне просто неудобно. Вот как-то неожиданно, видимо, тема затронула. А если Николай захочет все-таки получить ответ на свой второй вопрос, пусть позвонит снова, поставим его в очередь, и он задаст его снова. Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут? Алло? Звонок из Израиля, вот, видимо, что-то с международной связью. Если вы меня слышите, то ответь. Ну, нет. Ладно, давайте возьмем этот звонок. Алло, здравствуйте, вы в эфире.
3: Здравствуйте, меня зовут Эдуард. У меня вопрос к нашему, к Александру. Значит, меня интересует такое. Значит, на уровне правительств Болгария, Венгрия, вы сказали, Австрия, Азербайджан, именно на уровне правительства хорошие отношения с Израилем, нормальные. А как насчет Италии и бывших югославских, которые сейчас, и бывшей Югославии?
1: Понятно. Спасибо, Александр.
0: Да, Эдуард, смотрите, да, я назвал, ну, помимо перечисленных стран, я еще назвал Чехию. Чехия тоже очень дружественная нам страна. Что касается балканских стран, там все непросто, совсем непросто, зачастую очень даже противоречиво. Очень дружественная нам на сегодняшний день это Сербия. В Сербии развивается активное военное сотрудничество, экономическое сотрудничество, оборонные предприятия строятся, и сербы сочувствуют Израилю, потому что они сочувствуют Израилю, ну, как сильной стране, которая борется за выживание и которую они сравнивают с собой. Вы знаете, я помню, когда я был в Белграде, очень красивый город, надо сказать, и там я встречал такие лозунги о том, что геноцид на Балканах был осуществлен исключительно по отношению к сербам, и что вот эти вот области, которые были отняты у сербов, это сербская территория, то есть сербы идентифицируют себя с Израилем, очень близки Израилю. В других странах ситуация несколько иная. Хорватия, например, с одной стороны сотрудничает с Израилем, она закупает с удовольствием израильские военные технологии, оборудование и так далее. С другой стороны, например, президент Хорватии, его риторика, ну, абсолютно враждебна, невероятно агрессивна, вплоть до того, что наш министр иностранных дел Гедон Сар назвал ее антисемитской. То есть президент, это не правительство, это президент, но, тем не менее, президента ничего не сделаешь. Что касается Болгарии и Румынии, то это очень дружественные Израилю страны во всех отношениях. Очень недружественной Израилю на Балканах стала Словения. Словения просто она сошла рельс в своей ненависти к Израилю, и то, что, в общем-то, как-то можно было предполагать в отношении, не понять, но предполагать касательно Испании, там, Норвегии и так далее, которые всегда гнобили Израиль, то вот что движет Словении и ее правительством, тут мне не совсем ясно, потому что, в общем-то, все соседние страны и страны Восточной Европы, они как раз в целом за Израиль. Словения и Израиль просто поносит на каждом шагу, поддерживает каждую резолюцию против Израиля. Есть еще там маленькие, другие маленькие страны, это Северная Македония, это Черногория, с ними очень хорошие отношения, и они достаточно слабы, они не пытаются как-то открыто выступать против политики Евросоюза, хотя они, по-моему, не входят в Евросоюз, нет, они не входят в Евросоюз, но они дружественны Израилю. С Италией проблема несколько сложнее и неприятное. С одной стороны, Мелони, которая пришла к власти, ждали от нее очень много, ждали, что поскольку она представляет так называемых крайне правых, а на самом деле патриотов она очень будет произраильской, но что-то с ней произошло. То ли ей как-то выкрутили руки, но во всех отношениях она заняла то, что называется низкий профиль, и по отношению к Израилю она тоже крайне критична, даже зачастую чрезмерно, на мой взгляд. В общем, опять-таки, что-то с ней произошло. Это львица, которая превратилась в маленькую испуганную мышку и ведет себя совершенно неподобающим образом. Опять-таки, в некотором смысле тоже можно сказать и о Германии, которая вроде бы как дружественная страна, а с другой стороны тоже не упускает случая раскритиковать нас.
1: Ну, на этом мы заканчиваем сегодняшнюю передачу. Наше время, к сожалению, истекло. Я хочу еще раз напомнить, что это была передача «Нью-Йорк-Иерусалим». Ее вели Грегори Дэвидсон из Нью-Йорка и Александр Мастеровой из Иерусалима. И мы прощаемся до полудня в следующую среду. Спасибо всем, кто был с нами.
0: Спасибо. Спасибо. Всего доброго.
4: Слушайте нас в интернете. www.davidsonradio.com davidsonradio.com.
5: Как правильно защитить семейные финансовые активы и недвижимость? Вам нужен траст.
6: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
7: Я Элла Залкин.
5: Составлением трастов успешные более 20 лет занимается юридический офис Виктории Берес и Эллы Залкин. Он сэкономит ваши деньги на дорогостоящих завещаниях, уменьшит налоговые обязательства по недвижимости и позволит передавать ваши активы близким без участия суда.
6: Берес и Залкин, адвокаты и CPA, работают вместе ради вашей семьи.
8: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки «Комфорт-зон» поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С «Комфорт-зон» ваши родные под надежной опекой, а вы – в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
9: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
1: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
0: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
1: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
2: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте, так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 AM. С уважением, Марина Левинсон.

0: Итоги час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Спонсор часа.
2: Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания. Позвоните 917-397-3000 и вы узнаете о льготах на получение кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, а также как закрыть сделку на вашу покупку в течение 21 дня с проверкой или без проверки доходов. 917-397-3000.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
3: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Администрация Трампа не намерена содействовать отправке иранского обогащенного урана на российскую территорию, заявил вице-президент Венс. Он подчеркнул, что Трамп продолжит переговорный процесс для достижения соответствующей сделки. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи был приглашен председательствующим в Совбезе ООН Китаем на заседании по вопросам мира и безопасности, которое запланировано на 26 мая. Об этом сообщил представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи. Решение об участии в заседании Аракчи еще не принято. Вашингтон готов пересмотреть дипломатическое взаимодействие с Гаваной и выделить 100 миллионов долларов гуманитарной помощи при условии отстранения военных структур от ее распределения, сообщил госсекретарь Рубио. Американская сторона готова направить продовольствие и медикаменты на 100 миллионов долларов, если распределением займутся католические благотворительные фонды. Британское правительство негласно смягчило ограничения на российскую нефть, разрешив ввоз произведенного из нее горючего через третьи страны из-за перекрытия Ормузского пролива. Новая торговая лицензия вступила в силу сегодня, передает Associated Press. Китайско-российские отношения вступили в новый этап более результативного и ускоренного развития, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с Путиным. Переговоры на высшем уровне прошли в Доме народных собраний в китайской столице. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США допускают захват экс-лидера Кубы Рауля Кастро по венесуэльскому сценарию. Сенат впервые поддержал резолюцию о прекращении войны с Ираном. Департамент юстиции навсегда запретил налоговой службе проводить проверки Трампа и его семьи по прошлым декларациям. 25 мая в Бэй-Ридже пройдет 159-й мемориальный бруклинский парад. И о погоде. В Нью-Йорке ясно, относительная влажность воздуха 70%, 89% по Фаренгейту, 31% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
5: Внимание! «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Business Appreciation Night на борту легендарного Hornblower Infinity в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей и бизнесменов, один корабль, одна ночь, где соберутся сильные мира сего. В воздухе будут витать грандиозные идеи, которые потом превратятся в бизнес или бренд. Именно здесь пройдет церемония «Бизнес без границ» Leadership Awards, награждение лучших из лучших. Это не просто нетворкинг. Предприниматели получат новые связи, поддержку и возможности для роста. Это атмосфера, где будущие партнеры, инвесторы и менеджеры объединятся, чтобы изменить мир – А еще бизнес-инсайты, мотивационные спикеры и мощная энергия, которая заряжает и дает возможность двигаться вперед. Вас ждут незабываемое шоу «Золотые хиты» и настоящий бизнес по-нью-йоркски. Если у вас есть свое дело и вы хотите выйти на новый уровень, вам обязательно нужно быть здесь. «Бизнес без границ», «Hornblower Infinity», 11 июня, Манхэттен, «Пирс 15». Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие в 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.
6: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
7: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242.
8: Новости.
9: Аналитические передачи.
8: Репортажи, мнения экспертов.
9: И прямые включения из горячих точек со всего света.
8: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
8: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
8: RTN. Смотрите лучшее.
10: В холода, от насиженных мест нас другие зовут города.
11: 4 июня в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
12: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
11: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля «Follow Your Heart». После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной «Дэвидсон Радио».
12: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
11: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру Владимировичу.

0: невозможно было заставить замолчать.
1: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
0: 4 июня.
2: На 7 часов вечера.
0: Начало показа фильма.
2: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.

0: Vivem em New York.
1: О новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Президент Трамп провел выездное совещание на строительной площадке нового здания на территории Белого дома, предназначенного для проведения официальных мероприятий. По словам президента, строительство ведется на его личные средства и пожертвования меценатов, без привлечения налогоплательщиков, и является его даром американскому народу. Трамп подробно рассказал об архитектурных и инженерных решениях объекта. Давайте послушаем эту речь Дональда Трампа с переводом на русский язык. Фасад здания такого больше никогда не построят. Я возвел немало великих сооружений, но подобного не будет больше никогда. Крыша абсолютно плоская, и на ней ничего, кроме мощных конструкций. Сталь очень прочная, она защищена от дронов и предназначена для размещения военных. Отсюда откроется вид на Вашингтон. Также часть инфраструктуры для дронов расположена прямо здесь, внизу. Вы видите мощные трубопроводы и прочие элементы. Это очень сложное здание. Все взаимосвязано. Крыша неразрывно связана с первым этажом. Первый этаж с крышей. Крыша также уходит вниз, в подвал. Все соединено, все переплетено. Лифты, отопление, кондиционирование. Это единое здание. Именно это я и пытаюсь объяснить. Это монолитное, цельное здание. Одно не работает без другого. Если говорить о красоте, пожалуй, ближайшим аналогом можно считать фасад Верховного суда США. Вот на что можно ориентироваться. Я не думаю, что когда-либо будет построено нечто подобное с точки зрения здания такого назначения. Все это мои деньги и деньги меценатов. Это не облагается налогами. Все говорят, что будут давать деньги. Деньги, которые они дают, идут на обеспечение безопасности этого объекта и всей территории Белого дома. Полагаю, сегодня это действительно необходимо. Мы установили ограждение снаружи Белого дома. Оно из титана. Видите, черное ограждение? Его только что закончили. Изначально я его одобрил, и теперь оно завершено. Очень мощное, очень мощное. Трактор или бульдозер не смогут его снести. Оно уходит глубоко в землю. И оно из титана, самого прочного из всех металлов, значительно прочнее стали, например. Бальный зал будет... Это будет нечто грандиозное, абсолютно грандиозное. Например, то, что произошло... Зашло несколько недель назад на ужине корреспондентов Белого дома. Здесь такого уже не случится. Одно из преимуществ – над залом нет жилых помещений. Мы этого не хотим. Это неприемлемо. В других местах над залом бывает 1000 квартир, и лифт идет прямо рядом с залом для мероприятий. Так вот, этот зал нужен президентам уже 150 лет. У нас нет помещения для мероприятий. Единственный выход – поставить шатер на лужайке, а шатер не справляется со своей задачей. И, кстати, если здесь идет дождь, а территория построена на болотистой местности, лужайка становится непригодной для использования. Вода заливает всем обувь, буквально заливает. Так что было немало катастроф с этими шатрами, теперь у нас есть это здание. И если взглянуть на этот фасад, здесь другая стилистика. Это греческий стиль в основном. Идет из Греции, это классический греческий фасад. Он обращен к зданию казначейства. А вот этот другой фасад, это Рим. И он обращен к монументу Вашингтона, мемориалу Линкольна и так далее. Итого два фасада, по сути два входа, один здесь, другой здесь, но главный вход прямо через Белый дом. Это действительно нечто, думаю, вы видите всю сложность конструкции. Все эти колонны уходят прямо в крышу, а крыша – это барьер, щит. Боковые стены выполнены из непробиваемой стали и непробиваемого стекла. Стекло толщиной примерно 4 дюйма, и при этом поразительно, сквозь него видно, как будто его нет. Это поразительно. Оно останавливает практически все. За стеклом сталь и бетон, так что стекло имеет мощнейшую защиту. То, что его удерживает, не менее прочно. Вот здесь. Видите, они уже почти дошли до самого верха. Все эти колонны идут прямо к крыше здания. И снова мы называем это дронопортом. Он рассчитан на неограниченное количество дронов. Намеренно на крыше нет оборудования кондиционирования воздуха. Мы не хотим, чтобы что-либо проникало через воздуховоды в случае нападения. Обычно на крыше размещается много кондиционеров. Мы встроили все внутрь здания, в корпус здания, потому что не хотим никаких проблем с воздухом и качеством воздуха. Вы заметите, крыша абсолютно плоская, без какого-либо оборудования. Все оборудование внутри здания из соображений безопасности. Обычно это делается дешевле, по-другому. Итак, все это оплачено мной. И поскольку я постоянно слышу разговоры о том, что мы якобы ничего не делаем, мы делаем подарок. Это подарок. Это не будет оплачиваться налогоплательщиками. Но есть судья, который считает это ужасным, то, что мы делаем подарок. Он говорит, что ужасно делать подарок, который должен оплачиваться из кармана налогоплательщиков. Такого я еще не слышал. Может быть, не знаю, может, он просто не понимает. Это подарок Соединенным Штатам Америки. И не просто подарок. Это будет одно из красивейших зданий, когда-либо построенных в стране и в Вашингтоне. Вот другой фасад. Вон там. И снова это великие классические здания. Они взяты из разных частей мира, из эпох рассвета. Это Рим. Рим предпочитает плоские крыши. Греция предпочитает, их называют треугольниками, фронтонами. Это терраса с видом на город. Она также спроектирована так, чтобы здесь могли находиться военные, но вся крыша предназначена для военных. Они расположены очень высоко, выше практически всего вокруг. У них круговой обзор Вашингтона на 360 градусов. Мощнейший дроновый потенциал. Крыша не только защищена от дронов, если дрон в нее врежется, он отскочит, никакого ущерба. Но она также является дронопортом и защищает весь Вашингтон. Есть вопросы? Если хотите, можете спуститься с камерами. Взгляните на сложность конструкции. Здесь разные помещения. Строится госпиталь, военный госпиталь. Строятся разного рода исследовательские объекты, а также залы для совещаний и помещения, примыкающие к бальному залу и предназначенные для военных. Бальный зал фактически служит щитом, защищая все, что построено здесь. Все это уходит вниз, как видите, уже на уровне земли, уходит очень глубоко. Лучше видно вон оттуда. Два этажа уже готовы. Итого около 6 этажей вглубь. Это серьезный масштаб. Обычно, когда строят бальный зал, делают все плоско, просто зал. Сложность этого объекта, и снова все взаимосвязано. Защита от дронов, защита от ракеты, дроновый потенциал наверху. Здесь могут быть размещены военные. Я не люблю произносить слово «снайперы», но у нас отличные снайперские позиции. Здание спроектировано для наших снайперов, не чужих, наших. И благодаря высоте обеспечивается отличный обзор всего Вашингтона. Господин президент, вы упомянули, что строительство оплачивается из собственных средств, но почему Конгресс тогда участвует? Объясните. Конгресс не участвует в строительстве. Конгресс выделяет деньги, да, на безопасность. Часть из них, возможно, пойдет сюда на дополнительное обеспечение безопасности. Я не уверен. Но Конгресс выделяет деньги именно на это. А само здание я вложил деньги в его строительство вместе с многими замечательными патриотами. Люди вложили значительные средства, и мы строим здание, которое, я уверен, станет потенциально красивейшим в Вашингтоне. И вместе с тем мощный военный объект. Мы строим его совместно с вооруженными силами США и секретной службой. Если Конгресс не одобрит эти деньги, проект все равно будет завершен. У секретной службы и военных есть бюджет для части работ, которые вы здесь видите. Так что, думаю, они захотят расширить то, что здесь сделано. Это очень мощные конструкции. Вы видите, что происходит. Очень прочный бетон. 9-тысячный бетон. Если вы что-то понимаете в бетоне, это очень-очень высокая прочность, очень прочный бетон. Но они, вероятно, захотят усилить периметр, они потратят деньги. Это очень священная земля, это Белый дом. Они захотят что-то сделать. Но все, что вы видите, и деньги, вложенные в строительство бального зала, а бальный зал неразрывно связан со всем, что вы здесь видите, все едино, кондиционирование, отопление, дроновый потенциал, защитный экран. Бальный зал становится щитом для всего, что здесь построено. Без него это было бы невозможно. Нельзя было бы построить никакие этажи. Без этого щитового покрытия сверху, щита, который полностью защитит то, что внизу, нижние помещения не могли бы функционировать. Там много всего происходит. Кое-что вы видите. Это 6 этажей вглубь, 3 из них уже видны, потому что построены. Очень скоро крыша примет окончательный вид, она пройдет примерно по этой линии. По сути, выходит за пределы этой линии, туда, где вы видите деревянные конструкции, а затем идет прямо вверх. И все это защита, все едино. Нельзя построить одно без другого. В итоге мы имеем, на мой взгляд, самое безопасное здание из когда-либо построенных. И знаете, еще одна вещь, мы укладываемся в бюджет. Мы идем строго по плану. Единственное изменение бюджета – мы удвоили площадь. По просьбе военных мы удвоили размер, но по бюджету и по плану все идет четко. Изначально мы собирались построить значительно меньший зал, и он не справился бы с задачей. Просто не справился бы, слишком много мероприятий. Например, если к нам приезжает председатель Си Цзиньпин, нам негде его принять. На днях приехали король и королева, хотели принять 1000 гостей, и в итоге 100 человек сидели в маленьком зале. Эту проблему давно пытались решить, но, возможно, еще важнее вопрос безопасности – это щит. Он защищает все внутри и все снаружи наверху. Очевидно, Белый дом был построен в 1792 году. Создать подобный потенциал в его рамках крайне сложно. Поэтому это здание даст будущим президентам. Но нужно понимать, когда оно будет готово, мой срок подойдет к концу. По-настоящему это для других президентов, это не для меня. Это мой подарок Соединенным Штатам. Я смогу им воспользоваться совсем ненадолго. Когда оно будет завершено, примерно через 1.5 года, оно будет служить, надеюсь, сотни лет другим президентам. И такого больше никогда не построят. Никогда не будет построен зал с таким уровнем безопасности. Например, если бы ужин корреспондентов Белого дома прошел здесь, никаких проблем бы не возникло.

0: Президент США Дональд Трамп заявил сегодня, что Соединенным Штатам, возможно, придется вновь нанести удар по Ирану, и что он почти принял решение о нанесении удара, но потом отложил его. Трамп выступил перед журналистами в Белом доме на следующий день после своего заявления о том, что он приостановил запланированное возобновление ударов в связи с новым мирным предложением Тегерана. «Я был в часе от принятия решения о том, чтобы начать сегодня», — сказал Трамп. Он также заявил, что иранские лидеры умоляют его заключить сделку, но новая атака США произойдет в ближайшие дни, если соглашение не будет достигнуто. Ранее во вторник иранские государственные СМИ сообщили, что последнее мирное предложение Тегерана предполагает прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан, вывод американских войск из районов, граничащих с Ираном, а также выплату компенсации за разрушения, причиненные американо-израильской войной. Заместитель министра иностранных дел Казем Гарибабади заявил, что Тегеран также добивается снятия санкций, размораживания замороженных средств и прекращения морской блокады со стороны США. Предлагаемые Тегераном условия завершения конфликта практически не изменились по сравнению с предыдущим предложением Ирана, которое Трамп на прошлой неделе отверг как мусор. Председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Владимир Путин может в конечном итоге пожалеть о вторжении в Украину. Об этом говорится в материалах, подготовленных американской стороной по итогам переговоров лидеров США и Китая в Пекине, пишет Financial Times. Других подробностей издание не приводит. Financial Times отмечает, что Си Цзиньпин впервые дал такую оценку российско-украинской войне на переговорах с США. По словам одного из собеседников газеты, лидер Китая проводил откровенные и прямые переговоры о России и Украине с предыдущим президентом Джо Байденом, но воздерживался от оценок решения Путина о вторжении. Около 200 российских военнослужащих в конце 2025 года прошли обучение в Китае в рамках непубличного соглашения между двумя странами. Об этом сегодня пишет агентство Reuters со ссылкой на соответствующие документы и источники в трех европейских разведках. Обучение российских военных проходило на объектах в Пекине и Нанкине. Курсы были посвящены применению дронов, а также использованию взрывчатки, мин и средств радиоэлектронной борьбы. По словам источников агентства Reuters, в разведках китайские военные как минимум с 2024 года приезжают на обучение в Россию. Однако об обучении россиян в Китае ранее известно не было. Европейские источники также заявили агентству, что как минимум некоторые из военнослужащих, прошедших обучение в Китае, позже принимали участие в операциях с применением дронов в Крыму и Запорожской области. Владимир Путин сегодня прибыл в Пекин. В среду он ненадолго наведается к китайскому председателю Си Цзиньпину по горячим следам американского президента. Путина в Китае встречают гораздо пышнее, чем Трампа. Он может рассчитывать не только на теплый прием, но и на выгодный газовый контракт с Китаем, шансы заключить который выросли благодаря затеянной Трампом войне с Ираном. Си говорит с Путиным с позиции силы. Россия после вторжения в Украину потеряла Европу как равного партнера и превратилась в младшего партнера Китая. Она попала в зависимость от китайских технологий и оказалась сырьевым придатком второй крупнейшей после США экономики мира. Однако Китай не спешит строить заводы в России, делиться с ней технологиями или связывать себя новыми долгосрочными контрактами на покупку энергоресурсов. Надежду на прорыв Путину дала иранская война и блокада Персидского залива, где Китай покупал нефть и газ. Впервые за десятилетия Россия получила шанс договориться о цене и подписать, наконец, контракт на поставки газа по будущему газопроводу в Китае «Сила Сибири-2». Даже в этой ситуации условия будет диктовать Китай. Во-первых, потому что газ ему особо не нужен, есть уголь и возобновляемые источники электроэнергии, А во-вторых, линия партии запрещает попадать в зависимость от одного поставщика энергоресурсов. А доля России в китайском энергобалансе в случае реализации всех заявленных проектов и так превысит к 2030 году некомфортную для Политбюро отметку в 40%. России некуда девать газ. Раньше он поставлялся в Европу, но война против Украины и газовая война Кремля с ЕС лишили Россию самого близкого и прибыльного рынка. А конкурентов у Китая на этот раз нет, поэтому он может выжидать и давить как в вопросе цены и объемов, так и в том, кто будет платить за строительство трубы из Западной Сибири. Но даже если контракт будет подписан, на строительство «Силы Сибири-2» уйдет 5-6 лет, на проектную мощность она выйдет лет через 10. Позиции и Китая, и России перед этим визитом Путина к Си укрепил сам Дональд Трамп. Его война в Иране подняла цены на нефть и помогла Кремлю залатать дыру в бюджете и заработать на войну с Украиной. Она показала, что усилиями Трампа США стремительно теряют союзников, а американская армия не всесильна и не готова к современной войне даже с предельно ослабленным соперником. Но мало иранской войны, так Трамп еще больше подорвал авторитет США в глазах Китая и его союзников визитом в Пекин на прошлой неделе. Трамп уехал от Си Цзиньпина ни с чем. Он не добился ни обещания помочь Америке завершить войну с Ираном, ни решения хотя бы одной проблемы в двусторонних отношениях от торговли до ядерного сдерживания. Более того, Си позволил себе до сих пор невиданные вольности в адрес американского президента. Он открыто пригрозил США войной из-за Тайваня и прямо назвал Америку увядающей державой. Трамп в ответ на угрозу смягчил тон и заговорил о возможном пересмотре поддержки демократического Тайваня, что для него десятилетиями было табу. А открытую аллюзию Си на закат Америки и вероятность конфликта с набирающим силу Китаем Трамп вообще сначала пропустил мимо ушей, а потом в соцсетях представил как критику Джо Байдена. В его интерпретации Си имел в виду, что Америка при Байдене катилась в пропасть, но Трамп поднял ее с колен и сделал снова великой. Путин пробудет в Китае 2 дня. Кремль по традиции скудно анонсировал поездку. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что темой визита станут двусторонние отношения и международные дела. Сейчас короткая реклама в эфире, после которой мы обязательно вернемся и продолжим выпуск.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Министерство обороны России показало переброску ядерных боезарядов к ракетным комплексам «Искандер-М». Учения проходили 3 дня. В них, по российским данным, участвовали 64 тысячи военных, более 200 ракетных установок, 140 самолетов, 73 корабля и 13 подводных лодок. На фоне войны против Украины это выглядит как политический сигнал Западу и НАТО. Еврокомиссия сегодня подписала с Киевом меморандум, который открывает путь к выплате 3,2 миллиардов евро уже в середине июня. Это часть более крупной программы на 90 миллиардов евро на 26-27 годы. Деньги должны пойти как на военные расходы, так и на поддержку бюджета и восстановление страны. В нашей стране внимание приковано к Верховному суду. До конца нынешней сессии ожидаются решения сразу по 4 крупным делам, связанным с политикой Трампа. Ограничение гражданства по праву рождения, попытка уволить члена Совета управляющих Федеральной резервной системы Лизу Кук, увольнение члена Федеральной торговой комиссии и прекращение временного защищенного статуса для мигрантов из Гаити и Сирии. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН предупредила, что из-за блокады Армузского пролива в течение 6-12 месяцев мир может ожидать продовольственный кризис. Рост цен на энергоносители и удобрения, уменьшение посевов ведут к снижению урожайности, что в свою очередь приводит к росту цен на сырьевые товары и скачку продовольственной инфляции. Для смягчения негативных последствий будет нужен переход на альтернативные сухопутные морские пути, включая пути через восточную часть Аравийского полуострова, западную часть Саудовской Аравии и Красное море. В Нью-Йорке главная тема – жара. Город задействовал чрезвычайный план из-за аномально жаркой погоды. Предупреждение Национальной метеослужбы действует с 11 утра 19 мая до 8 вечера 20 мая. Индекс жары в отдельных районах может достигать 96 градусов по Фаренгейту.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
4: «Анкор».
3: Премьера спектакля
4: «Сделка».
3: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
4: Премьера спектакля «Сделка».
3: Театр «Анкор».
4: Впервые в Нью-Йорке.
5: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
4: Театральная гостиная.
5: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
4: Билеты на сайте
5: theater.com и по телефону 718-266-3393.
6: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
7: Ждем вас!
8: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
9: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
10: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
11: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
12: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
13: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
14: Мой адвокат.
15: Мой адвокат.
16: Юрий Прохин.
17: Опыт.
18: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
19: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон Карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
20: Внимание! Бизнес без границ представляет сам

0: будущие партнеры, инвесторы и менеджеры объединятся, чтобы изменить мир. А еще бизнес-инсайты, мотивационные спикеры и мощная энергия, которая заряжает и дает возможность двигаться вперед. Вас ждут незабываемое шоу, золотые хиты и настоящий бизнес по-нью-йоркски. Если у вас есть свое дело и вы хотите выйти на новый уровень, вам обязательно нужно быть здесь. «Бизнес без границ», «Hornblower Infinity», 11 июня, Манхэттен, Пирс 15, двери открываются в 6 часов вечера, отплытие в 7:30, билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.
1: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
2: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
2: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
2: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
4: Вы слушаете Davidson Radio. Радио.
5: Спасибо, что остаетесь вместе с нами. Мы возвращаемся и продолжаем программу. В мечети города Сан-Диего в понедельник застрелены трое мужчин. Смерть расследуется как преступление на почве ненависти. Об этом рассказал представитель ФБР. В убийстве подозреваются двое парней, 17 и 18 лет, заявил шериф полиции Скотт Уолл. Тела подозреваемых с огнестрельными ранениями были найдены в автомобиле неподалеку от места преступления. Характер ранений дает основания считать, что юноши покончили с собой, сообщила полиция. Офицеры получили сообщение о стрельбе в исламском центре Сан-Диего, в состав которого входит крупнейшая в городе мечеть, и обнаружила трех жертв с огнестрельными ранениями у входа в здание. Тела предполагаемых нападавших были обнаружены после того, как полиция получила еще один звонок о том, что неподалеку от мечети из автомобиля открыли огонь по садовнику. Один из погибших – охранник, работавший в исламском центре. Мужчина, по словам представителей полиции, пытался дать отпор нападавшим и сыграл ключевую роль в том, что нападение не привело к гораздо более трагичным последствиям. Власти пока не назвали имена трех погибших, но известно, что охранник был отцом восьмерых детей, рассказал знакомый с ним человек телеканалу CBS. Следователи заявили, что мотив нападения пока не установлен, однако предполагается, что речь идет о преступлении на почве ненависти, поскольку речь идет о мечети, которая является крупнейшей в округе Сан-Диего. Кроме того, на это указывает записка, оставленная, предположительно, одним из подозреваемых в нападении. Шеф полиции заявил на пресс-конференции, что в записке содержались высказывания общего характера, разжигающие ненависть. При этом в ней не было конкретных угроз в адрес мечети, какого-либо другого места или конкретного человека. Школа Аль-Рашид и другие близлежащие школы после инцидента были закрыты. ФБР обратилась к местным жителям с просьбой предоставить любую информацию, которая могла бы помочь расследованию. Свидетель, с которым пообщались журналисты CBS, рассказал, что услышал до 30 выстрелов, которые, по его словам, звучали как выстрелы из полуавтоматического оружия. Мусульманская община сейчас готовится к одному из главных священных праздников, до Идаль-Адха, или праздника жертвоприношения, который отмечает послушание пророка Ибрагима, остаются считанные дни. Губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом выступил с заявлением, в котором сказал, что он потрясен жестоким нападением на центр, где собираются семьи и дети, а соседи молятся в мире и братстве. Штат не будет терпеть актов террора или запугивания в отношении религиозных общин, добавил Ньюсом. Президент США Дональд Трамп назвал стрельбу в Сан-Диего, цитата, «ужасной трагедией». Более 145 тысяч несовершеннолетних граждан США были разлучены как минимум с одним из своих родителей в результате антииммигрантской политики Дональда Трампа.

0: Об этом говорится в исследовании Брукингского института из Вашингтона. С января 2025 по апрель 2026 года агенты иммиграционной и таможенной полиции ICE задержали в США порядка 400 тысяч человек. По расчетам института это затронуло 205 тысяч детей, в том числе 146 тысяч 635 граждан США, у которых один или оба родителя были задержаны. В исследовании утверждается, что у 22 тысяч детей были задержаны оба родителя. Примерно 36% пострадавших детей были младше 6 лет. Авторы исследования подчеркивают, что сотрудники ICE обязаны спрашивать у задержанных, есть ли у них дети. Однако, по данным института, во многих случаях иммигрантов об этом не спрашивают, либо они сами не говорят о детях, опасаясь негативных последствий для них. Министерство внутренней безопасности США официально сообщало, что в 2025 году были задержаны 18 тысяч иммигрантов, у которых есть дети с гражданством США. Однако, по мнению исследователей, эта цифра существенно занижена. О том, что происходит с детьми, чьих родителей задержали, известно мало, отмечается в исследовании. Дети, у которых нет разрешения на пребывание в стране, могут быть депортированы, но, как отмечается в материале, большинство из них являются гражданами США. В некоторых случаях ребенок может отправиться в страну происхождения вместе с депортированными родителями, но точных данных о количестве таких случаев нет. На основе бесед с общественными организациями и агентствами по защите детей институт пришел к выводу, что большинство детей задержанных живут с родственниками или друзьями семьи. США сократят численность американского военного контингента в Польше, сообщает сегодня «Политика», ссылаясь на источник. Какими будут масштабы сокращения, неясно. Американское издание «Army Times» сообщила 13 мая, что США отменили переброску одной бронетанковой бригады, в которую входят более 4000 военных. Ожидалось, что бригаду переместят в Польшу в течение 9 месяцев, и часть военных и техники уже находилась в пути. По данным «Политика», эта новость застала польских военных врасплох, они узнали об этом из СМИ, поскольку, по словам источников «Политика», предупреждение США, отправленное 11 или 12 мая, застряло в секретной почте генерала Кукулы. Начальник генштаба передал информацию подчиненным только после того, как об этом написали американские издания. Министр обороны Польши сообщил 14 мая, что генерал США Алексис Гринкевич заверил его, что приостановка развертывания не означает, что численность американских войск в Польше сократится. В Польше на ротационной основе дислоцируется более 10 тысяч американских военных. Нью-Йоркский судья Грегори Карр вынес решение по ключевому процессуальному вопросу в деле Луиджи Манджиони, обвиняемого в убийстве генерального директора страховой компании United Healthcare Брайана Томпсона. Пистолет и записная книжка, изъятые из рюкзака обвиняемого, будут допущены как доказательства на предстоящем процессе. Защита настаивала на том, что обыск рюкзака был проведен незаконно, без ордера, когда Манджиони был задержан в ресторане «Макдональдс» в Алтуне, штат Пенсильвания. Однако судья разграничил два обыска. Первоначальный в ресторане признан незаконным, а повторный в полицейском участке законным. Именно там был обнаружен пистолет и тетрадь с записями. Пистолет следствие считает орудием убийства. В тетради, которую прокуроры называют манифестом, содержатся записи о мотивах преступления. В частности, фраза «цель – страховые компании» и слова о смертоносном, движимом жадностью страховом картеле. Помимо этого, среди допущенных улик – рукописные листки с предполагаемыми маршрутами отхода. Вместе с тем судья исключил ряд доказательств: магазин с патронами, мобильный телефон, паспорт, бумажник и компьютерный чип. Все это было признано результатом незаконного обыска. Также не будут допущены показания о Манджиони, данные до того, как ему разъяснили право хранить молчание. Государственный процесс по делу об убийстве назначен на 8 сентября. Жюри присяжных в Федеральном окружном суде Северной Калифорнии отклонило иск миллиардера Илона Маска к руководству OpenAI, в том числе ее гендиректору Сэму Альтману. Решение принято единогласно. Присяжные заявили, что Маск подал иск после истечения срока давности для таких дел. Присяжные в течение 3 недель судебного процесса изучали внутреннюю переписку и заслушивали показания сторон. Они вынесли вердикт после 2-часового обсуждения. Окончательное решение вынесет судья, однако она уже заявила, что ее решение совпадает с вердиктом присяжных. Я думаю, что есть достаточно доказательств, подтверждающих вывод присяжных, поэтому я готова немедленно прекратить дело, приводит ее слова телеканал CNN. Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани и городское управление по чрезвычайным ситуациям объявили о введении режима жары в ответ на аномально высокие температуры, которые ожидаются завтра в среду. Метеорологи уже назвали вторник самым жарким днем в году. Первые 90-градусные температуры в мае с 2022 года и самая ранняя такая жара с 2002 года. Городские службы открыли охлаждающие центры во всех 5 бора. Усиленные патрули социальных служб выйдут на улицы для помощи бездомным. Параллельно в городе действует предупреждение о качестве воздуха. Индекс загрязнения достиг 105, что считается опасным для чувствительных групп населения, прежде всего астматиков.
1: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске.
2: Make healthier lifestyle changes.
1: Рыбный четверг пообещал соблюдать мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, и это при том, что он давно является убежденным вегетарианцем. Рыба, по его мнению, полезнее мяса. Существует миф о том, что здоровое питание – это слишком дорого. Но вы можете взять пакетик чечевицы, например, который стоит около $3, и приготовить чечевичное рагу, чечевичный бургер, в конце концов, чечевичную пасту, советует Адамс. С легкой руки градоначальника все госшколы Нью-Йорка отныне предлагают ученикам помимо обычного веганское меню. Мэр Адамс как-то обмолвился, он исключил мясо из своего рациона в 2016 году и сделал это после того, как ему поставили диагноз – диабет 2-го типа. В 2020-м Адамс даже написал книгу под названием «Наконец-то здоров». Полный отказ от животных продуктов – эффективный способ уменьшить свой углеродный след, утверждают экоактивисты. Животноводство считается одним из крупнейших источников парниковых газов. На его долю приходится больше выбросов, чем на весь транспорт – наземный, морской и воздушный. Например, при производстве 1 килограмма говядины выделяется около 27 килограммов углекислого газа. Для сравнения, в случае с чечевицей этот показатель составляет 0,5 кило. По словам ученых, если бы население планеты перешло на растительную пищу, выбросы парниковых газов сократились бы на 70%. За 2019 год веганы спасли от забоя примерно 3,5 миллиона животных. Для многих именно это остается ключевым фактором в решении перейти на растительный рацион. Скептики говорят, что отказ одного человека от продуктов животного происхождения ни на что не повлияет. К слову, именно из-за веганов обанкротился крупнейший производитель молока Дин Фудс. На протяжении последних 10 лет потребление традиционного молока снижается, тогда как спрос на альтернативное растительное молоко из овса, сои, миндаля, риса и кокоса растет. Ученые выяснили, что массовый переход на веганскую диету поможет избежать около 8 миллионов преждевременных смертей в год. Это связано с высоким содержанием холестерина и насыщенных жиров в животных продуктах. А сотрудники Массачусетской больницы в Бостоне подсчитали, что замена куриных яиц на растительный белок снижает вероятность смерти на 19%. Кроме того, за счет большого количества антиоксидантов фрукты и овощи улучшают эмоциональное состояние и помогают бороться с депрессией. Австралийские психологи провели интересное исследование. Они изучили связь между рационом и запахом тела. В качестве волонтеров пригласили мужчин в возрасте 18-30 лет. В течение 2 дней они носили белые футболки, вели дневники питания и тренировались в зале, но не могли пользоваться дезодорантом и мылом. После завершения эксперимента одежду и все записи отправили в лабораторию, где 9 женщин оценили запах каждой футболки. Оказалось, что участники, которые питались растительной пищей, пахли вкуснее. По словам женщин, запах их пота был более цветочным, фруктовым и сладким. Запах пота мясоедов они назвали резким и неприятным. Сегодня быть веганом проще, чем когда-либо. В интернете можно найти множество рецептов вкусных и сытных блюд из цельного зерна, фруктов, орехов, семян и овощей. А если не хотите готовить сами, веганская еда есть в любом супермаркете или кафе. Поскольку спрос на такую продукцию постоянно растет, производители стараются выпускать все больше растительных альтернатив традиционным молочным продуктам и мясу. На прилавках можно найти растительные гамбургеры, мороженое, йогурты, сливки и даже майонез. Пару лет назад французские мясники попросили защиты полиции от веганов. Федерация мясников попросила правительство защитить своих членов от физических, вербальных и моральных атак веганов, которые стремятся посеять страх и уничтожить культуру потребления мяса. Для пропаганды своих взглядов активисты используют разные формы вандализма. Закидывают лавки мясников камнями, оставляют граффити на витринах или обливают их жидкостью, похожей на кровь. 18 тысяч мясников считают, что веганы пытаются навязать большинству свой образ жизни и свою идеологию. Битва между вегетарианцами и мясоедами ведется не первое десятилетие. Каждый готов предложить кучу доводов, подтверждающих, что именно их подход к питанию является правильным и здоровым. С новой страстью спор разгорается сейчас, когда ученые опубликовали очередное исследование на этот счет. В нем приняли участие более 177 тысяч человек в возрасте от 37 до 73 лет. Было известно, что все они были в принципе здоровы и придерживались одного и того же типа питания в течение последних 5 лет. Участников разделили на 2 группы. Одни ели все без ограничений, а другие не употребляли в пищу рыбу, птицу и красное мясо. Каждый из тех, кто принял участие в эксперименте, сдал 19 разных анализов. После того, как ученые разобрались с такими факторами, как ожирение, возраст, пол, лишний вес, вредные привычки вроде курения и употребления алкоголя, зависимость между результатами сданных анализов и риском для здоровья была довольно очевидна. Вегетарианцы оказались в выигрыше по 13 позициям из 19. У тех, кто отказался от мяса, уровень так называемого плохого холестерина был существенно ниже. Это значит, что, скорее всего, сердце, сосуды, печень и почки вегетарианцев были в гораздо лучшем состоянии, чем у тех, кто не отказывался от мяса. Но не по всем показателям вегетарианцы опередили мясоедов. У многих из них был обнаружен недостаток витамина D и кальция. Хорошего холестерина также оказалось маловато, а вот триглицеридов было довольно много. Это значит, что кости и суставы – одно из слабых мест в вегетарианском организме. В любом случае, к исследованию стоит присмотреться повнимательнее, а результаты взять на заметку. Переходить на вегетарианство полностью не обязательно, если не хочется. Как вариант – флекситарианская диета. Мясо есть можно, но в довольно малых количествах. По данным британских исследователей, если красное мясо и сахар употреблять в пищу нынешними темпами, к 2050 году человечество окажется на пороге голода. Авторы прогноза советуют ограничить мясной рацион 14 граммами в день, а фруктов, овощей, бобовых и орехов, наоборот, съедать в 2 раза больше, чем сейчас. 32-летние близнецы Хьюго и Росс Тёрнер из британского города Эксетер решили выяснить, какое питание лучше – веганское или всеядное. Братья провели 3-месячный эксперимент, за которым следили биологи Лондонского королевского колледжа. Итак, на веганской диете Хьюго сначала похудел на 4 килограмма, а потом почти полностью вернулся к первоначальным данным – 82 килограмма и 12% жира. Но уровень холестерина в его крови значительно снизился. Он также, по его собственному признанию, стал чувствовать себя активным и бодрым, но практически полностью утратил интерес к сексу. К тому же у него возрос риск болезни Крона – воспаления пищеварительной системы. Организм Росса, питавшегося 3 месяца мясной пищей, серьезных изменений практически не претерпел. За время эксперимента он стал весить на 2 килограмма больше и на 2% поднялся уровень жира в организме. Но основной часть набранной массы составила мышечная ткань. После эксперимента братья Тёрнеры признались, что не намерены питаться одинаковым способом, так как ни одна из диет, как им кажется, не является абсолютно полезной. Почти детективная история. Ресторан Eleven Madison Park, расположенный в самом сердце Манхэттена и неоднократно попадавший в список лучших заведений мира, оказался в центре скандала. В В мае прошлого года шеф-повар Дэниел Хам заявил, что отныне в его заведении будут подаваться исключительно веганские блюда. Каково же было удивление гостей, когда выяснилось, что в ресторане есть тайный зал, в котором подают фуа-гра, карпаччо из говядины, жареных цыплят и свинину. Также среди позиций есть блюда из осетрины, палтуса и морских гребешков. По словам инсайдеров, тайный зал предназначен в основном для корпоративных мероприятий и приносит ресторану основной доход. Это заведение олицетворяет Манхэттен, где царит высокий уровень роскоши. Есть секретная комната, где богатые едят говяжью вырезку, и основной зал, где простой люд получает кино с баклажанами, написал ресторанный критик «Нью-Йорк Пост» Пит Уэллс. Представители ресторана воздержались от комментариев, в то время как источник, близкий к шефу, объяснил журналистам, что все мясные блюда готовились на отдельной кухне. Если говорить о веганских ресторанах как о полноценном бизнесе, то это скорее тренд и дань моде. Поэтому мы все чаще видим в меню заведений веганские блюда, которые с каждым годом становятся все более гастрономическими. Что не может не радовать, конечно, так как еще несколько лет назад веганское блюдо означало овощи на гриле.
3: Это все к данному часу. Всего вам доброго.
4: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.

0: 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Павел Куклин, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Российские ядерные маневры проходят на фоне предупреждения о риске прямого столкновения России и НАТО. Особое внимание к комплексам «Искандер-М». Они могут нести как обычные, так и ядерные боеголовки, дальность около 500 километров. Такие системы уже размещались в Калининградской области и Белоруссии, то есть в непосредственной близости от стран НАТО. Европейский Союз усиливает финансовую привязку Украины к своим институтам. Новый транш в 3,2 миллиарда евро зависит от ратификации Верховной Рады. Европейский комиссар Валдис Домбровскис заявил, что в этом году Украине планируют направить 45 миллиардов евро и еще 45 миллиардов в следующем году. Условия – бюджетные и финансовые реформы. В Вашингтоне обсуждают рейтинг Трампа. Согласно опросу Рейтер, одобрение работы Трампа снизилось до 35%, при этом поддержка среди республиканцев тоже стала менее активной. Для Белого дома это тревожный сигнал на фоне споров о внешней политике, тарифах, Иране и внутренних судебных делах. В Нью-Йорке после трехдневной забастовки восстановлено движение Long Island Rail Road. Забастовка затронула около 250 тысяч ежедневных пассажиров и стала первой остановкой с 1994 года. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США допускают захват экс-лидера Кубы Рауля Кастро по венесуэльскому сценарию. Сенат впервые поддержал резолюцию о прекращении войны с Ираном. Департамент юстиции навсегда запретил налоговой службе проводить проверки Трампа и его семьи по прошлым декларациям. 25 мая в Бэй-Ридже пройдет 159-й мемориальный бруклинский парад. И о погоде. В Нью-Йорке ясно, относительная влажность воздуха 70%, 89% по Фаренгейту, 31% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
1: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
2: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
3: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
4: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
5: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
6: Мой адвокат.
7: Юрий Прохин.
8: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овезов и программа «Караван». Будьте с нами на солнечной стороне жизни.
3: Программа «Караван». Шляп с нами.

0: Леди и джентльмены, дамы и господа, мадам и месье, в эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг». Ложка.
1: Ложка.
0: Мышка.
1: Книжка.
0: Молодец.
1: Огурец.
0: Я говорю, вы молодец, просто супер.
1: Дупер.
0: Ну вы даете.
1: Ой, Миша, вы знаете, я могу подбирать рифмы бесконечно.
0: А вы, уважаемые радиослушатели, умеете подбирать рифмы и сочинять стихи? Тогда приготовьте ручку, бумагу и...
1: Играйте и выигрывайте в музыкально-развлекательном шоу Михаила Братславского.

Добрый солнечный день, дорогие друзья! Приветствую вас на волне 620 FM Дэвидсон Радио. В студии у микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин, а значит, в эфире программа «Радио Ринг». Сегодня у нас радостный, веселый, солнечный радиоринг, такой как погода на улице, погода нас, друзья, сегодня, ну как, сильно-сильно порадовала. Наверное, возле океана сегодня неплохо, хотя вода, наверное, достаточно холодная. И тем не менее, последние два дня, вау, показали, что бывает такая жара, о которой мы зимой даже не мечтали. Хотя нет, конечно, мечтали, но не о такой. Вот тогда, когда было минус 20 и больше, минус 22, по-моему, даже было в этом году, сильно холодно, сильно было холодно, где-то потрескались трубы, полопались, где-то вода протекла. Я видел такие картинки, мне показывали мои знакомые слесаря, вот, показывали в горах, там такие картинки, когда водой залит весь пол, вся кухня, и все замерзло, такой сплошной каток дома. Кошмар. Но работы им было предостаточно. Сегодня у меня, как и всегда, есть те, кого я поддерживаю, есть те, кто поддерживает меня. И, конечно, есть моя дорогая и любимая радиосемейка, о которой будет отдельно несколько слов. Да, собственно, вся передача будет только о ней. Но слова благодарности – это важно. Напомню о том, что в Бруклине открылся замечательный, лучший трехэтажный центр для людей пожилого возраста. Enriched Adult Daycare. Приглашают всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством. Читать в библиотеке. Играть на бильярде. Прихорашиваться в салоне красоты. Общаться. А главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTD. В Enriched Adult Daycare есть все и не хватает только вас. Звоните 718-928-7373. 718-928-7373. Ну или заходите на сайт adultdaycare.com. Adultdaycare.com. Заходите на этот сайт и посмотрите, что для вас приготовили. Какие красивые, замечательные мероприятия проводят в этом замечательном центре. Я также хочу выразить слова благодарности доктору Михаилу Рисману. Напомню, что это доктор, который занимается лечением боли. Офис его находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине в районе Шипсхед Бэй. Телефон 718-769-7191. Доктор практикует в Америке более 35 лет и постоянно совершенствуется, следит за новостями и успешно использует новые технологии в лечении своих пациентов. Вот так им разработана новая методика лечения суставов. Это комбинация фотомодуляции и ударно-волновой терапии. Много раз я говорил об этих методах лечения, но именно в сочетании они приобрели новое качество и успешно лечат даже многолетние проблемы плечевых и коленных суставов. А суть лечения этого метода – стимуляция и восстановление естественных сил организма. Лечение также помогает при пяточных шпорах, и если вы хотите избежать операции, добро пожаловать! Доктор Рисман с помощью новой методики поможет вам быстро и эффективно. Офис работает в две смены – с 10 до 6 часов вечера. Еще раз телефон 718-769-7191. Доктор Рисман принимает основные медицинские страховки, а также Aetna, Fidelis и 1199. Помните, если любые боли продолжаются у вас долгое время, никто вам не помог, приходите в офис доктора Михаила Рисмана. Он с помощью своих уникальных методов облегчит и улучшит ваше состояние. 718-769-7191, 718-769-7191. Ну и пока последнее сообщение. Напомню вам, друзья, что если вы заинтересованы найти помощь дома или же найти работу в компании, то агентство Welcome Care предлагает работу всем, кто имеет на это право. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. В Бруклине, в Квинсе, в Манхэттене, в Бронксе, в Стейтен-Айленде, в округах Нассау и Саффолк, Лонг-Айленд, а также ближние Нью-Джерси и Фараковый. Если вы проживаете в указанных районах, конечно, позвоните в агентство Welcome Care. Здесь заинтересованы в вашем успехе. Телефон 718-232-4850. 718-232-4850. Приглашаются работники с сертификатами PCA и HHA. Если вы, друзья дорогие, не имеете сертификатов, но хотите приступить к работе, пожалуйста, такая возможность есть. Вы пройдите бесплатное обучение
в агентстве Welcome Care и приступите к работе. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов 718-232-4850. Существуют различные программы, которые могут помочь жить. Но я бы хотел отметить сейчас отдельно тему с детьми от мала до велика, до 18 лет. Если у ребенка есть Medicaid, то вы можете получить до 24 часов в сутки помощь, поддержку. Ну, а если ребенок маленький, ему нужна помощь в развитии, значит, скажем, помощь массажиста, физиотерапевта, может быть, спич-тераписта, это логопед по-нашему, возможно, какие-то другие специалисты, то такие специалисты в агентстве тоже есть. Агентство Welcome Care с нами как в семье. 718-232-4850. 718-232-4850. Ну что ж, дорогие друзья, сейчас я бы хотел открыть свою программу с поздравления. С поздравления своей дорогой жене. У нее сегодня день рождения. Как говорится, пропускать такие дни можно один раз в жизни. Один раз забыл, все, больше не забудешь никогда. И я справился, не забыл. И вот что хотел бы сейчас подарить. Значит, песенку. Эта песень ласкает уши. Для души ее даешь, эту песню не задушишь, эту песню не убьешь. Разливается по телу эта песня, словно кровь. Нет границ ей, нет предела слушать песню вновь и вновь. Бесконечно песня льется. От Японии Данила, из души она еврейской, звать ее Хавана Гила. Автор этих строк Александр Штейн, написал он их очень давно. Но мне показалось, что эта песня удивительным образом подходит для поздравления любимой женщины с днем рождения. Потому что Хавана Гила – это обязательство, ты обязан веселиться. Вы, мы, все. Ну, у меня свой повод, у вас, возможно, свой. Хавана Гила. Паша, спасибо, дорогой друг.

0: В эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг».
1: Дорогие друзья, мы продолжаем программу. Очень приятно, что получилось начать эту программу с поздравления. Да у нас вообще-то в мае огромное количество именинников и именинниц, в первую очередь, о которых я тоже буду говорить да чуть попозже. У нас есть звонок. Давайте начнем со звонка. Здравствуйте, пожалуйста, вам слово. Марк?
2: Алло.
1: Да, Марк, приветствую вас.
2: Это Марк, да. Ну, я читаю задание, которое было лето. Алло.
1: Да-да, пожалуйста, Марк, пожалуйста.
2: Ждем зимой лето. Надоел нам холод. Надоели ветры, витамины в голод. Все красиво летом. Ходим мы на пляже. И пальто, и куртки не нужны нам даже. Летом так прекрасны птичек разных стрели. И листвой богатый не одни лишь ели. Как чудесны летом зори и закаты. Я живу сегодня не в России, в Штатах. Место есть на пляже, Брайтон наш, не Сочи. Лето мы дождались, много русских очень. Залегло повсюду множество народу. Всем на океане хватит кислорода. Май уже уходит, жаркая погода. Скоро будет жарче в середине года. Хорошо нам летом. Весело живется, и вино, и пиво из бутылок льется. Обожаю лето, только трудно спится, будто водяное по ночам мне снится. Так как очень важно здесь бывает, летом очень жарко, летом хоть я сплю и часто, но почти раздетым.
1: Спасибо, Марк, спасибо, это был Марк Рабинович, спасибо, Марк, дорогой. Спасибо. Итак, тема наша сегодняшняя, она связана с летом. Вот Александр Либин прислал мне «Ожидание лета». Песня, практически песня. «Груз серых будней давит сильно, почти полгода пролетело, погода нынче нестабильна, и расслабухи просит тело. Мы от дождей устали даже, так мало солнечного света. Хочу позагорать на пляже, пусть поскорей наступит лето. Для отпуска прекрасный ризон». И план на отдых я составил, но шанс отправиться в круизы мне хантавирус поубавил, а потому замах пожиже и отпуска короче сроки, да видно пляж найдется ближе у нас на брайтонском Бардвоке. Спасибо, это было здорово, это был у нас дорогой Александр Либен. Александр, вам спасибо, продолжайте писать, я с радостью всегда читаю ваши работы. Ну и пока продолжим. Следующая работа, так, перед началом серии возвращается это эпиграф. Ага, это у нас «Возвращается лето». Вот так, да. Значит, «Возвращается лето». Александр Штейн. Эпиграф «Загадка». «Возвращается лето, в мини-юбку одета, а на плечиках майка. Что под ней? Угадай-ка?» Александр Штейн. Хорошо. Итак, «Возвращается лето». «Возвращается солнце на вершины небес. Просыпаются звери, горы, реки и лес. Высыпаются зерна на долины, поля». Бороздится плугами, набухает земля, проливаются ливни, утекая в моря, поднимают лебедки, кораблей, якоря, зажигаются звезды, да мерцают огни, укращаются ночи, удлиняются дни, летом ей на лужайке помидор-бутерброд, рядом грач-попрошайка, крошки хлеба клюет, горизонты в контрасте, увлекая меня, здрасте, девушки, здрасте, полюбите меня, возвращаются птицы, да поют соловьи, возвращается лето, да на круги свои возвращается память к невозвратным годам, чтобы на миг побывать там, что имею, отдам. Замечательно, спасибо, и еще одну тоже работу, называется «Периодическая система». Но мы, судя по всему, все к этой системе отчасти относимся, а в чем ее периодичность, вы сейчас сами и поймете. Я сталинский, обыкновенный, я пятилетний, но не план, уже еврей, но довоенный, на манных кашах мальчуган. Я хрущевский, десятиклассник, молодой еще совок, для системы не опасный, в общем, маменькин сынок. Брежневский, но не согласный, тихий, в тряпочку молчок, к эгибистской силе властной, не попавший на крючок. В Горбачевской перестройной побледневший флаг кумач, над системой застойной встало солнышко удач. Я жить в стране большой советской во лжи немножечко устал, в чуть христианской, чуть-чуть светской, но тем или другим не стал. Теперь живу полуактивно, ни по знакомству, ни по блату, в стране другой консервативной, в стране Соединенных Штатов. Я трампист. Магический, от смысла слова «мага». Живу в стране практической, в собственное благо. Здорово. Спасибо. Это был Александр Штейн и его замечательное чувство юмора. Хорошо, дорогие друзья. Что ж, давайте продолжим. Здравствуйте, пожалуйста, вам слово.
3: Здравствуйте, я вас категорически приветствую.
1: Шурик, дорогой, и я вас категорически.
3: Я утром услышал, тему набросал так несколько строчек. Сдерживать летом себя очень сложно. Где солнце с морем, наши друзья. И хочешь любви тогда, когда можно, и забываешь все то, что нельзя. Нету любви особой погоды, она живет и всегда будет жить, не выбирая себе время года. Но летом хочется больше любить. От чувства летнего угара душа и тело возносятся ввысь. Лето прекрасно, в любви и в загаром. Ведь лето — это маленькая жизнь. Все, спасибо.
1: Спасибо, спасибо, дорогой Шурик. Все в этом смысле понятно. Очень хорошо. Действительно, лето, как мы знаем, это маленькая жизнь. Написал Олег Митяев и замечательно исполнил эту музыкальную композицию. Но мне, честно говоря, больше нравится, как эту же композицию его, Олега Митяева, исполняет группа «Ума Турман». Давид Шмелькин, с днем рождения, милая Наташа, к сегодняшнему дню. Месяц – праздник, месяц – май. И, конечно, гром – примета. Впереди тепло и лето, что ведут за небокрай, что должна прийти удача. Организм не подведет, и в объятиях горячих проведете целый год. Вот мне понравилось это новое слово, которое появилось – небокрай. Не небосвод, а небокрай. Красиво. Ну и работа. От Давида Шмелькина. Спасибо, дорогой Давид. Здравствуй, лето, здравствуй, жизнь. Люди, как птицы, зимою зимуют. А лето птенцов на крыло поднимать, чтоб жизнь продолжала дорогу земную. Чтоб детям их выше и дальше летать. Прекрасное время, горячее время, как много за лето нам надо успеть и каждому лично, и вместе со всеми. Такая житейская вот круговерть. Июнь славен тем, что короткие ночи. Июль. Набираемся жизненных сил, а август плодами и тем, что пророчит. Дождями из звезд, кто достанет, дожил. Да здравствует жизнь и да здравствует лето. Пускай пролетают, сто раз повторить. Пусть будет согрето, пусть будет воспето, что нас заставляет любить и дружить. Все то, что нас заставляет и любить и дружить, пусть будет и воспето, и согрето. Друзья, у нас середина часа в Нью-Йорке. Мы прервемся на новости и рекламу. Оставайтесь на волне 620М. Телефон прямого эфира 718-303-9090. Если вы набросали 4 строчки в адрес нашего лета, то добро пожаловать. Мы его пока только ждем, хотя погода говорит об обратном, чтобы его дождались.
0: В эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг».
4: Новости на
5: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
6: У микрофона Лена Вишневецкая. Вашингтон готовится к саммиту «Большой семерки» во Франции. Трамп намерен использовать встречу для продвижения американских торговых интересов и технологического влияния. Белый дом хочет, чтобы союзники активнее покупали американские решения в области искусственного интеллекта и меньше зависели от Китая в редкоземельных и критически важных минералах. В стране продолжается спор о тарифах. Недавно суд международной торговли США признал часть временных 10% глобальных пошлин Трампа необоснованными, но заблокировал их только для двух частных импортеров из штата Вашингтон. Для остальных пошлины пока остаются в силе на время возможной апелляции. Еврокомиссия подписала меморандум, который должен открыть Киеву путь к очередному траншу уже в середине июня. Брюссель требует от Украины улучшения сбора доходов, контроля расходов и управления государственными финансами.
4: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
7: Динамичная.
6: МИД уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-45-54. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
5: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
7: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
10: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
11: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
12: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
13: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
14: Внимание! «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Business Appreciation Night на борту легендарного Hornblower Infinity в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей и бизнесменов, один корабль, одна ночь, где соберутся

0: настоящий бизнес по-нью-йоркски. Если у вас есть свое дело и вы хотите выйти на новый уровень, вам обязательно нужно быть здесь. «Бизнес без границ» – Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие в 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com.
1: Леди и джентльмены, дамы и господа, мадам и месье, в эфире шоу Михаила Вратславского «Радио Ринг».
2: Друзья, мы продолжаем программу «Радио Ринг». Рад приветствовать вас на волне 620 М. Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Вратславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. В эфире программа «Радио Ринг». Что ж, давайте продолжим. Вы знаете, я тоже тут набросал пару строчек для того, чтобы... Тема понравилась, вот тема хорошая, поэтому и набросал. Давайте я вам сейчас расскажу, что я тут накропал по-быстрому. Итак, «Здравствуй, лето» называется. «Здравствуй, солнце, здравствуй, лето, здравствуй, бледная луна. Ты чего не загораешь, и как льдинка холодна? Почему улыбка лета, та, что солнышком согрета, та, что в песенках воспета, та, что сладкая конфета, та, что ночи до рассвета, та, что до нога раздета, греет, словно тысячи ватт? Как же так, лишь ты одна остаешься холодна?» Мой ответ довольно прост. Ты лишь отражение света. Ни во что ты не одета, ты не сладкая конфета, в песнях так себе воспета. Луна, луна, цветы, цветы. Так что льдинка сыляви, недостаточно любви. Это дело мы поправим. Летом все должно расти. На луну любовь направим и цвети, цвети, цвети. Надеюсь, что и луна этим летом у нас тоже будет цвести. На пороге лета мы часть природы, и погода напоминает... Напоминание о том, что нам в любое время года не помешает теплый дом. Конечно, прочный и на сваях, чтоб катаклизмы превозмочь. Грозу и смерть в начале мая, и знойность дня и холод в ночь. Вот покатились дни июня, и дарит отпуском июль. Все страхи остаются в туне. Смотри вперед и крепче руль. Ах, лето! Жалко, что так быстро помчатся летние деньки, но звезды августа, как искры костра ночного у реки, горят в осеннее ненастье, в холодной стылости зимы, хотя все это значит счастье, в котором пребываем мы. И пусть мечтаем о свободах, важнее приходить домой и быть в согласии с природой, а главное – с самим собой. Ну, какая замечательная мысль здесь у нас, а? От Давида Шмелькина по поводу того, что мы уже с вами живем в счастье, внутри этого самого счастья, но бесконечно ищем какого-то другого. Давайте посмотрим вокруг. Счастье, оно вокруг нас, и мы внутри этого счастья. Кто у нас будет следующий? Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
3: Добрый день, Миша. Добрый день,
2: Радик. Идочка, приветствую.
3: Это Идочка, да. Мишенька, поздравляю Наташеньку. С днем рождения, мы ее все очень любим. Я вот так сижу и думаю... Если вас короновать как нашего президента, то она у нас будет first lady. Первая леди, наша любимая Наташенька.
2: Идочка, спасибо.
3: Так мы ее и будем называть первой леди.
2: Да-да, сделайте ссылочку, а то сейчас вдруг решат, что именно в президенты. Президенты нашего радиоринга, друзья. Успокойтесь. Да.
3: Ладно, это шутка, конечно. Ну ладно, здравствуй, лето. Здравствуй, лето, здравствуй, лето. Солнце, море и песок. Где-то лету конца нету, а у нас приходит срок. Кончатся дожди и грозы, и тюльпаны отцветут, и распустятся вновь розы, и на пляж все побегут. Летом женщины прекрасны, просто глаз не отвести. Солнце греет не напрасно, вот они и расцвели. Разноцветные одежки, майки, платья, сумочки. Цвета солнца босоножки, шляпы, бусы и очки. А мужской загар чудесный, как всегда, волнует кровь. Здравствуй, лето, здравствуй, лето, здравствуй, солнце и любовь. Спасибо,
2: Миша. Вау. Спасибо. И да, вы знаете, что у меня есть еще вам поздравление. Я знаю, что 24 числа, то есть буквально через 4 дня у вас
3: рановато,
2: тоже.
3: Да. Ну ладно.
2: Поздравлять рано.
3: Поздравления.
2: Да, да. Спасибо. Но стих прочесть можно, конечно же. С днем рождения, Аида Рабаева. К 24 числу. Есть поэты, а есть поэт.

0: Эссе. Все на равных, порой даже стиль. Человек, как поэт, интересен, зажигая во мраке фитиль. Что, как всем, новый день обещает и, конечно, ведет за собой. День Аиды приходит к нам в мае. Майский день, он всегда золотой. Ах, Аида! Но долгие годы убеждают тебе по плечу тема каждая, стимул свободы, чтоб зажечь нам для ринга свечу. Давид Шмелькин, спасибо, дорогой Давид. Дорогие друзья, мы продолжаем программу. И сейчас я вам представлю несколько работ Григория Абрамовича. Вот, Гриша тоже нам дал немножечко тем для мыслей. Здравствуй, так, свет лета. Да будет свет и лето тоже. Но кто, кроме тебя, поможет, чтоб строчка не пропала зря семейкой, семейке нашей и моя. Чтоб строчка не пропала. Весна, на подготовку к лету, мы ищем разные пути, и я бросаю вверх монету, куда бы с любимой нам пойти. Монета, ударившись в карту, скатилась куда-то под стол. За ней наклонился не сразу, потом я ее не нашел. Вот так мы готовимся к лету, монета упала, ищи, и я нахожу в том примету, что кто-то ко мне на пути. Короче, простыми словами, нам нужно прибрать, постирать, Дамоклов меч поднят над нами. Должны мы гостей принимать. Так. Я начал готовиться к лету в марте, ранней весной. Хожу по квартире раздетый, в синих плавках, босой. Я готовлюсь к лету в мартовскую ночь. Приглашаю Свету с этим мне помочь. Можно было Стеллу, но она не та, чтобы без вопроса взяться за рога. Я готовлюсь к лету, остальное прочь. Я и подружку Света привела помочь, у которой проще взгляд на те дела. Та, что ухватила сразу за рога. Все было прекрасно до минуты той, пока та считала, что я холостой. Я готовлюсь к лету, пережив разбой, и хожу одетый рядышком с женой. Ну, вот этот фрагмент мне очень понравился. Похожу по квартире раздетый в синих плавках и босой. Это уж точно подготовка к лету. Действительно. Так, так, так. Я не мог подумать, заходя за дом, что Маржиху встречу с девичьим лицом. Мама говорила: «Гриша, не ходи». А я за Маржихой плавал дни пер дни. Пусть волна огромная, кое-где ледок. Снилось мне подобное дома под шумок. Ты меня не спрашивай, что я испытал, когда ту Маржиху здесь я повстречал. И, готовясь к лету, плаваю за ней. А вода холодная, мочи нет моей. Дома согреваюсь, в ванной кипяток. И чего горячего, кружка, не глоток. Я в этот раз... распоясался. С Людмилой был такой восторг, и Василек меня касался, и мордочку ему я тер, и прикоснулся к неземному, и понял, да, она дитя, и пес лизал носок другому. Кто знать хотел, зачем здесь я. Так, кто у нас следующий? Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
1: О, здравствуйте. Солнце написало поздравление для вашей жены Наташи. Наташа добра и хороша, замечательная и прекрасная душа. Вечная для мужа, для Миши является она. Пусть будет счастлива и не на годам.
0: Спасибо, Людмила, спасибо.
1: Подождите, скажите еще стихотворением. И летала летом в звездном небе, утопая мириады звезд. Ласочки и бабочки порхали в колеснице Феба, запряженные по воле их богов. Еще у меня есть про весну. Еще можно про весну, только 30 мая. Можете?
0: Не-не, давайте в следующий раз. Хорошо, у нас еще 27 числа будет еще одна программа. Это была Людмила Лукова, дорогие друзья. Спасибо, Людочка. Инесса Рабинович прислала стихотворение из Санкт-Петербурга. Это дочка Марка. Спасибо, Марк, что Инесса тоже в курсе наших дел. Это к прошлой программе, но тема понятная. Давайте говорить друг другу комплименты. Но лучше просто сесть заговорить. Повспоминать счастливые моменты. Да и вообще... за жизнь поговорить. Давайте говорить друг с другом без утайки, в глаза глядя и за руки держась, про сложности судьбы, любовные мозаики. Попробуем поговорить, ни на кого не злясь. Молчание – золото, иной мудрец нам скажет. Но слеп и глух к другому будет тот, кто ничего из жалости не скажет, да и для счастья слов не подберет. Давайте говорить, пусть будет откровение, привычкой милой среди всех людей. Давайте говорить для новых поколений, пусть слово будет светом из теней. Давайте говорить, дорогие друзья. Вот буквально, когда же это было? Да, по-моему, вчера я стоял на перекрестке, ну, не на ногах, в машине за рулем, перед пешеходным переходом, красный свет, и дети, школьники переходили дорогу там целой толпой. Вы не представляете, они друг с другом не разговаривают. Они все держат перед собой, перед глазами телефон, никто не смотрит ни вправо, ни влево, просто вот как эти самые, помните, в фильме «Стена», как все двигаются в одном ритме через этот пешеходный переход, у всех перед лицом рука и телефон, такие головы склоненные, и вперед через дорогу. Шли, не могли остановиться. Я смотрел на это, думаю, ну хоть кто-нибудь, может быть, друг с другом, может быть, мяч, может быть, знаете, подзатыльник какой-никакой веселый. Нет, вот так в телефон и вперед. Продолжаем. Отто Заславский. Лето, море, отдых, ожидания. Улетал все в одном так. Уложил все в одну работу. Это было давнешнее время. Карты в руки. Большая страна. Всем с Камчатки до Бреста владели от Архангельска к югу Крымнаш. Ехать в отпуск, как самоандировку. Это смешно, самоандировку. Подработал словцо, сам издат. Прояви энергичность и ловкость проездное к поездке достать. Хорошо, коль добудешь путевку. Дважды, если на пару с женой. Значит, дядя общественно тертый. Дверь закрыта, сгодится окно. Можно дернуть с любимой подружкой, только это уже втихаря. Разговорчиков хватит досужих, у Малахова пусть говорят. Добыванием не кончено дело. Где билеты туда и назад? Самолет или поезд, затея, не из легких известен базар. На своих добирайся колесах, коль имеешь запчасти с собой. Масло тоже, железо попросит, вдруг в дороге почувствуя боль. И канистру бензина не вредно под девизом странным H3. Шланг колонки доставкой бедной провисает оседлости ценз. Наконец, слава богу, добрался по дороге. Яблочек купив, есть харчи, постель, чтобы не скитаться. Но куда машину закатить? Солнце платит, словно автогеном. Палит, словно автогеном. Хорошо имею хаки-тент. Защитит от термо, но не герма. В дождь промок, на кузов был надет. И уже не в радость та путевка. В голове назад километраж. Где авто хранить? Головоломка. Дома, друг, пустующий гараж. С гаражами вечная проблема. Юг тем паче. Море, пляж, жара, те колеса, как на шее ремень, тянут пору матом заорать. Хоть бы поскорей, наконец, путевки. Погрузиться и рули домой. Утром старт и финиш ночью темной. По дороге душу успокой. Только бы мотор тянул в усладу, как акын, что песнь свою поет. Штурман справа мой, сидящий рядом, чтоб попросишь сразу подает. То водички, парочку глоточков, пересохло все давно во рту, яблочко нарезав на кусочки, сигарету вставив в рот мундштук, золотистый фильтр на самом деле, зажигалку вынет из гнезда. Закусив, курить всегда хотелось, хоть стопарь в дороге никогда. Так пишу подробно про движение, потому что лично для меня удовольствие руля вращение выше нет до нынешнего дня. Это было давнешнее время. Карты в руки, большая страна. Всем с Камчатки до Бреста владели, от Архангельска к югу Крымнаш. Ну, было такое время замечательное, когда люди, имевшие машины и любившие путешествовать, отправлялись в поездки со своими родными и близкими на машинах. Да, и вот из Харькова ездили в Крым, и там так как бы самостоятельно искали себе, где жить, и все это было очень и очень здорово. Еще пару работ. Григорий Абрамович. Я, подготовившись к лету, взял и пошел на пикник. Неприглашенный к обеду ел в этот раз за двоих. Сметану нанес на кожу, чтобы в жару не сгорел. Вижу, все делают то же. Честно скажу, обалдел. Я для себя выбираю, чтобы еще мне поесть. Жирное все отметаю. Как-никак начал худеть. Ложка упала. Прекрасно. Я наклонился, поднял и тут же бросил обратно, как будто здесь мой спортзал. Кто-то подсунул мне список из неотложенных дел. Так классно и без ошибок, и я того захотел. Красное сам перекрашу, в серый и синий цвета. Ну и, конечно же, кашу не буду кушать с утра. Лихо я чубчик приглажу и свой похудевший торс кремом любимую смажу и сделаю с суркой Диворс. Ну ладно, Сурка и диворс. Замахнулся. Хорошо. Еще есть пару замечательных, интересных работ, которые я достал из небольшого архива. Просто напомнить. Просто напомнить. Значит, вот знаете, какую я хотел взять работу? Вот эту. Так, так, так. Это Давид Шмелькин написал. Называется «Мелодия чувств». На мотив известной песни. Песню вы узнаете. «Ах, эти тучи в голубом напоминают море». «Снова весна, или лишь для меня? Не было раньше такого огня. Но после встречи с тобой я как безумный 3 дня. Ах, эти дни моей любви напоминают Киев. Парк, где нам пели соловьи, и руки теплые твои, где закружила юность нас, где подружила юность нас, и разлучить не смогут нас годы лихие. Встретились чудом и пламя в крови. Ты через вечность меня позови. Музыка и чувства подхвачен. Я заклинаю, живи. Ах, эти дни моей любви напоминают Киев. Парк, где нам пели соловьи, и руки теплые твои, где закружила юность нас, где подружила юность нас, и разлучить не смогут нас годы лихие. Веришь, что эта мелодия душ с нами пройдет через 1000 стуж. Только, пожалуйста, время, радость мое не порушь. Ах, эти дни моей любви напоминают Киев. Парк, где нам пели соловьи, и руки теплые твои, где закружила юность нас, где подружила юность нас, и разлучить не смогут нас годы лихие. Здорово написано. Еще раз я вспомню Тиджи. Называется «Пой, гитара, а я подпою». «Пой, гитара, а я подпою. Пой, подруга моя семиструнная, тронь мелодию и душу мою, мы одни в эту ноченьку лунную. Как недавно я был молодым, и судьба мне дарила мгновение. Все прошло, все исчезло, как дым. Где вы годы, где муки горения? Видит Бог, как я страстно любил, называл я своей королевою, я и звезды на память дарил, что мне рай, я в раю с моей Евою. Ты все помнишь, подруга моя, как носил на руках ненаглядную, и какие шептал ей слова про любовь. Любовь я в ту ноченьку пьяную, а проснулся один у костра. Так исчезла до боли желанная, только ты мне осталась верна. Плачь, гитара моя, необманная, плачь, гитара, а я подпою. Плачь, подруга моя семиструнная, про любовь, что сжигает в аду. Моя верная, нежная, юная. Скажите, замечательно, правда. Специально я вспомнил сегодня Тиджи, чтобы и вы его вспомнили. И вспомню еще сейчас и Инночку Майзел. «Летний дождь». Сверкают молнии, слышны раскаты грома. Не усидеть в грозу мне дома. Под теплым проливным дождем брожу под ливнем босиком. Ладони ливню подставляю и потихоньку напеваю. В сердце радость и немного грусть. Ведь струи летнего дождя воспоминания навевают, уносят в прошлое меня. Но если под дождем стоять и солнце долго-долго ждать, обязательно придет, лучами яркими зальет и подарит мне за терпение чудесное благословение, и радость в сердце расцветет. Спасибо, это была Инна Майзел. Вспомнил о ней и стало теплей. Ну и еще одну работу я прочту, тоже касательно лета. Касательно лета, которым согреты, Александр Штейн. Две субстанции в Нью-Йорке отражаются в подкорке. Это летняя пора, беспощадная жара. И как результат погоды всевозможнейшие воды. Океан соленоводный, для питья не столь пригодный. Как в бутылках разных кола. В ясли, офисах и школах неожиданно, спонтанно из гидрантов бьют фонтаны. В летний день горячий. Пылки, лишь спасение в бутылке. По телам строится пот, а народ все пьет, да пьет. Летом жизнь не бьет ключом. Влажно, мокро, горячо и почти во всех газетах круглый год. Особо летом половодье на страницах, так и хочется умыться. Много жидкости в рекламе. Путь потешается над нами. На ТВ и в интернете, и на всем на белом свете. Только лишь мои стихи обезвожены, сухи. Вот такая замечательная работа. Ну, еще один звонок успеем взять. Да, пожалуйста.
2: Добрый день, Мишенька, здравствуйте, Пашенька, Башунечка. Это Белла Ковченкова.
0: Да, Белочка, Наташа, приветствую.
2: Пашеньку, с днем рождения. Всего самого-самого доброго и хорошего. Пусть будет то, что она сама себе желает.
0: С нетерпением. И мы ей тоже.
2: С нетерпением все мы лето ждем. То мороз, то дождь, то снег, то вьюга. У камина мы сидим с тобой вдвоем. Мы коротаем вечера друг с другом. А лето не торопится прийти, как будто задержалось по пути. Но вот оно пришло, и заолели цветы на клумбах, в парках и аллеях. Вдыхаю аромат душистых роз, любуюсь я сережками берез. И так же удивительно красиво склонилась низко над водою ива, и листьями тихонечко шумит, и ветками она к себе манит. Природу я люблю, прикосновение, и в этом нахожу отдохновение. Спасибо, Мишуня, спасибо, Пашуня. Всех благ, всех люблю, за всеми скучаю.
0: Спасибо, Белочка, спасибо. Чтоб только вы были, как говорится, нам здоровы. Так в Одессе, по-моему, говорили. Друзья, осталось совсем мало времени до конца нашего сегодняшнего эфира, парочка минуток, да, в общем-то, минутка. И я хотел бы сейчас, во-первых, сказать всем огромное-огромное спасибо за то, что вы принимаете участие, продолжаете писать, продолжаете себя напрягать в этом направлении и присылаете мне работы по адресу bratem@davidzinradio.com, дозванивайтесь в эфире тоже читаете. Следующий эфир я бы хотел, чтобы мы вспомнили день 32 мая, это... Вы знаете, откуда это? Еще один день весны. У нас как раз весна-то и заканчивается на этой неделе. Январь. Первое число у нас понедельник, 1 июня, да, то есть 31-е это воскресенье. То есть у нас на этой неделе заканчивается весна. И еще один день весны было бы совсем неплохо. Идея эта знакома и понятна, тогда в свое время еще кино высказал ее барон Мюнхгаузен. Но смысл этого, помните, был, если это на понедельник выпадает, то зачем нам два понедельника тогда сказали? А вам нужен еще один день весны? Если да, давайте придумаем, для чего он нам нужен. Еще один день весны, еще один рассвет, еще один закат, еще один обед, еще один дневной сон. Спасибо всем, спасибо Павлу Куклину за поддержку эфира. Встретимся с вами завтра на волнах 620 М. Пока-пока.

0: яркие 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Шневецкая. Международная группа ученых выяснила, что особенности почерка могут помочь выявлять возрастное снижение когнитивных функций. Исследование показало, что у людей с нарушениями памяти и мышления меняются скорость письма, длина движения и организация штрихов. Наиболее заметные различия проявились при диктанте. Задачи, которые одновременно требуют слушать, запоминать, преобразовывать речь в текст и координировать движение руки. Участники с когнитивными нарушениями писали медленнее, делали больше штрихов и использовали более короткие движения пера. Письмо – это не просто моторный навык, а своего рода окно в работу мозга, отметили ученые. При снижении когнитивных функций мозгу становится сложнее справляться с задачами, требующими рабочей памяти и исполнительного контроля. Авторы считают, что в будущем тесты на основе почерка могут стать недорогим инструментом для раннего выявления когнитивных нарушений без дорогостоящих обследований и визитов в клинику. Особенно перспективным такой подход может оказаться для домов престарелых и первичной диагностики. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: В холода, в холода. От насиженных мест нас другие зовут города.
6: 4 июня в театральной гостиной Дэвидсон Радио. Кинофестиваль «Следуй за сердцем, Нью-Йорк» представит фильм.
7: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
6: Именно эта картина впервые откроет программу полнометражного кино в истории кинофестиваля. Follow Your Heart. После показа в рамках Каннского кинофестиваля фильм будет представлен зрителям Нью-Йорка на площадке театральной гостиной Дэвидсон Радио.
7: Высоцкий неизвестный. Правдивая история.
6: Третий и самый масштабный фильм режиссера Анатолия Бальчева, посвященный Владимиру, Высоцкому картина объединяет уникальные материалы, драматические реконструкции и песни, создавая глубокий и живой портрет легендарного поэта и артиста, голос которого невозможно было заставить замолчать.
5: Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.
6: 4 июня.
7: На 7 часов вечера.
6: Начало. показа фильма.
7: Приглашаем всех поклонников поэзии, музыки и авторского кино.
8: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
9: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
10: Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых.
9: Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Пентагон подготовил список целей для возможных ударов по Ирану на случай, если президент Трамп решит возобновить боевые действия против Тегерана. Ну, Трамп пока заявил, что действий возобновляться боевых никаких не будет. Трамп высмеял американские либеральные СМИ за освещение войны с Ираном. Куба приобрела более 300 военных беспилотников и начала обсуждать планы якобы по использованию этих беспилотников для ударов по базе в Гуантанамо американским военным кораблям и штату Флорида. Соединенные Штаты сократят численность американского военного контингента в Польше. Сенат 12 мая утвердил кандидатуру Кевина Уорша на пост нового главы ФРС, и 15 мая Уорш сменил Джерома Пауэлла. Илон Маск устроил громкий разнос Кристоферу Нолану после объявления кастинга к его новой «Одиссее». В Вашингтоне в ряде штатов готовятся к общенациональному шаббату, приуроченному к 250-летию США. Конгрессвумен-республиканка Анна Паулина Луна считает, что описанные в книге Йенаха падшие ангелы есть внеземные существа, посетившие Землю в древности. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Обновленное иранское предложение по урегулированию конфликта не содержит существенных уступок и не может стать основой для сделки, так заявил высокопоставленный американский чиновник изданию Axios. По словам источника, документ, переданный через пакистанских посредников в воскресенье вечером, включает лишь общие формулировки об отказе Ирана от ядерного оружия, но не содержит конкретных обязательств по приостановке обогащения урана или передаче имеющихся запасов высокопоставленных обогащенного урана. Цитирую, мы практически не продвигаемся вперед. Ситуация очень серьезная. Иранцам пора проявить гибкость. Нам нужен реальный предметный разговор о ядерной программе. Если этого не произойдет, разговор продолжится бомбами, что будет печально, сказал американский чиновник. Иранские государственные СМИ утверждают, что Вашингтон согласился снять часть нефтяных санкций в ходе переговоров, однако американская сторона это отрицает. Никаких уступок по санкциям, как сказано, бесплатно не будет. Пентагон подготовил список целей для возможных ударов по Ирану на случай, если президент Трамп решит возобновить боевые действия против Исламской Республики Иран. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники. По данным CNN, 17 мая Трамп провел совещание с ключевыми представителями команды по национальной безопасности в своем гольф-клубе в штате Вирджиния. Во встрече участвовали вице-президент Джей Ди Венс, госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэдклифф и спецпосланник Стив Уитков. На совещании представители Пентагона предложили несколько сценариев ударов, включая атаки по объектам энергетики и инфраструктуры Ирана. Встреча прошла вскоре после возвращения Трампа из Китая. По информации CNN, Трамп недоволен ходом переговоров с Тегераном, а также обеспокоен продолжающимся закрытием Ормузского пролива, влияющим на мировые цены на нефть. CNN также сообщил, что в последние дни Трамп стал серьезнее рассматривать возможность возобновления масштабных боевых действий против Ирана, хотя по-прежнему предпочитает дипломатическое урегулирование конфликта. И кроме того, после совещания Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нетаньяху. 15 мая «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники сообщало, что Израиль и США активно готовятся к возможному возобновлению боевых действий против Ирана. По информации «Нью-Йорк Таймс», уже на этой неделе Иран может подвергнуться новым атакам. Президент Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social пост, в котором в саркастической форме обрушился на ведущие левые американские СМИ. По его словам, даже если Иран сдастся, признав, что их флот, как пишет Трамп, покоится на дне моря, их ВВС больше нет, а все их военное руководство подпишет документы о капитуляции, Нью-Йорк Таймс, Wall Street Journal и CNN все равно напишут, что Иран, как пишет Трамп, одержал блестящую победу над Соединенными Штатами. И Трамп заключает, демократы и СМИ полностью потеряли ориентиры. Они окончательно сошли с ума. Конец цитаты. Куба приобрела более 300 военных беспилотников и начала обсуждать планы по их использованию для ударов по базе в Гуантанамо, американским военным кораблям и штату Флорида. Об этом пишет Акша со ссылкой на секретную информацию. Цитирую, по словам высокопоставленного американского чиновника, эти разведывательные данные, которые могут стать предлогом для военных действий США, показывают, насколько серьезно администрация Трампа рассматривает Кубу как угрозу из-за развития беспилотной войны и присутствия иранских военных советников в Гаване, говорится в тексте Вахшес. В материале утверждается, что с 2023 года Куба якобы закупают у России и Ирана ударные беспилотники, как сказано, различных возможностей, и размещают их по всему острову. Как заявил собеседник издания, наличие подобных технологий у Кубы вызывает беспокойство, поскольку они находятся так близко, ну, имеется в виду к американской территории. Речь идет о растущей угрозе, заметил источник. 17 мая сообщалось, что власти Кубы начали усиливать оборону страны в страхе из-за возможного вторжения США. До этого министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что американская агрессия вызовет гуманитарную катастрофу и, как он сказал, кровавую баню в стране. Он подчеркнул, что в случае военного конфликта обе стороны понесут людские потери. По мнению Родригеса, у Соединенных Штатов нет никаких оснований для того, чтобы нападать, как он сказал, на маленький остров, не представляющий никакой угрозы. Соединенные Штаты сократят численность американского военного контингента в Польше, сообщает политика, ссылаясь на источник. Какими будут масштабы сокращения, неясно. Возможно, сказал источник, близкий к начальнику генштаба войска польского генералу Веславу Кукуле, возможно, масштабы сокращения не будут такими значительными, как сообщают СМИ, но мы также получили такую информацию. Конец цитаты. А американское издание Army Times сообщило 13 мая, что США отменили переброску одной бронетанковой бригады, в которую входят более 4000 военных. Ожидалось, что бригаду переместят в Польшу. В течение 9 месяцев часть военных и техники уже находилась в пути. По данным Политико, эта новость застала польских военных врасплох. Они узнали об этом из СМИ, поскольку, по словам источников Политико, предупреждение США, отправленное или 11, или 12 мая, застряло в секретной почте генерала Кукулы. Начальник генштаба передал информацию подчиненным только после того, как об этом написали американские издания. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил 14 мая, что генерал США Алексус Гринкевич заверил его, что приостановка развертывания не означает, что численность американских войск в Польше сократится. Напоминают СМИ, что в Польше на ротационной основе дислоцируется более 10 тысяч американских военных. А президент Дональд Трамп в начале мая приказал вывести 5000 американских военных из Германии. Мы в свое время говорили об этом в нашей программе. Из-за этого решения численность американских войск в Европе вернется к уровню, который был до начала полномасштабной войны России с Украиной. По данным Wall Street Journal, на начало апреля по всей Европе находились около 84 тысяч, если быть точными, военных США. При этом президент Литвы Гитанас Науседа призвал не делать поспешных выводов относительно передислокации американских войск в Европе, поскольку окончательное решение, как он сказал, скорее всего, не достигнуто. Я его процитирую. Насколько мне известно, руководство США, безусловно, очень внимательно следит за ситуацией в этом регионе и хорошо понимает наши потребности в области безопасности. Поэтому я надеюсь, что в результате всех этих передислокаций, заявил Науседа, мы сможем и в дальнейшем наслаждаться и гордиться присутствием войск США здесь, в Литве. Конец цитаты. По его словам, новая картина вокруг дислокации еще не сложилась воедино, как он отметил. В связи с этим глава государства Литовского заметил, что не может предсказать, будет ли в Литве большее количество американских военных. Это зависит только от США, подчеркнул он. До этого министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призвала не раздражаться, как она сказала, не раздражаться на позицию Соединенных Штатов, а вкладываться в европейскую оборону. Это означает в том числе и увеличение инвестиций в оборону, отметила министр иностранных дел Финляндии. Речь также идет об укреплении конкурентоспособности за счет новых соглашений о свободной торговле, подчеркнула Валтонен. 12 мая, напомню, Сенат утвердил кандидатуру Кевина Уорша на пост нового главы Федеральной резервной системы ФРС. И Уорш 15 мая сменил Джерома Пауэлла, отношения которого с президентом Трампом в последнее время переросли в открытое противостояние. Причиной стало несогласие Джерома Пауэлла с требованиями Трампа быстрее снижать ставку ФРС. Сегодня она составляет от 3,5 до 3 с тремя четвертями, 3,75%. В отличие от Пауэлла, Уорша выбрал сам Трамп, и во время обсуждения этой кандидатуры постоянно возникали опасения, что Уорш будет действовать так, как скажет американский президент, а Федеральная резервная система фактически утратит свою независимость. Эти опасения отразились в том, как прошло голосование по кандидатуре Уорша. За были 54 сенатора, против 45. Bloomberg пишет о случившемся как о самой спорной в истории смене главы ФРС. Издание отмечает, что Уорш победил самым небольшим в истории перевесом, что отражает и поляризацию в Конгрессе. Несмотря на то, что Уорша называют инфляционным ястребом, то есть сторонником высоких ставок и снижения инфляции, сенаторы-демократы опасались, что Уорш пойдет на поводу у Трампа. Сейчас демократическая партия, цитирую, фактически голосованием зафиксировала позицию, что назначение Уорша – это политическое решение Трампа, а не профессиональный выбор. Для рынка это означает рост рисков долларовых инвестиций. Любое решение нового главы по ставке будет восприниматься через политическую призму, отмечает Wall Street Journal. Уорш считает, что нынешний инфляционный кризис во многом стал следствием ошибок самой Федеральной резервной системы. По его мнению, после пандемии Федеральная резервная система слишком долго считала ускорение инфляции временным явлением и слишком поздно начала ужесточать денежно-кредитную политику, что в итоге способствовало скачку потребительской инфляции выше 9% в 2022 году. В результате всеобщее доверие к ФРС было подорвано. Выступая в банковском комитете Сената, Уорш заявил, что пока американцы обсуждают рост цен за кухонными столами, инфляция остается проблемой. И решена она будет лишь тогда, когда о ней никто не будет говорить. Но ситуация осложняется тем, что регулятору приходится бороться с инфляцией в условиях огромной долговой нагрузки. Напомню, госдолг Соединенных Штатов уже приблизился к 39 триллионам долларов. В условиях высоких ставок бюджет вынужден тратить все больше средств на обслуживание долга, что усиливает давление на финансовую систему и ограничивает пространство для маневра регулятора. В результате ФРС оказалась в ловушке. Быстрое снижение ставки может вновь разогнать инфляцию, а сохранение жесткой политики усилит давление на экономику и финансовую систему. Именно поэтому ряд экономистов говорит, что новый глава ФРС оказался в практически безвыходной ситуации. Уорш, судя по всему, хочет изменить сам механизм борьбы с инфляцией. Снижение ставки одновременно с сокращением баланса ФРС и уменьшением ее роли в поддержке рынков. Однако такая стратегия может быть рискованной. Инвесторы слишком привыкли воспринимать снижение ставки как сигнал к возвращению дешевой ликвидности. В результате инфляционное давление может усилиться. На этом фоне аналитики не ожидают быстрого смягчения политики ФРС. Опрошенные Bloomberg'ом экономисты прогнозируют лишь 2 снижения ставки до конца года по 0,25 пункта. В JP Morgan считают базовым сценарием сохранение ставки на текущем уровне до конца 2026 года и допускают, что следующим шагом ФРС может стать уже новое повышение в 2027. Финансовые рынки в целом последние месяцы переключились с ожидания снижения ставки на обсуждение риска ее дальнейшего роста. Таким образом, Уоршу будет не просто быстро перейти к снижению ставки, как этого просит, требует Трамп. Для смены курса новому главе регулятора потребуется поддержка других членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке, где у него лишь один голос. Напомню, следующее заседание комитета состоится 16-17 июня. Илон Маск устроил громкий разнос Кристоферу Нолану после объявления кастинга к его новой «Одиссее». Поводом стала главная женская роль. Лупита Нионго сыграет Елену Троянскую, красивейшую женщину мира, как сказано, и одновременно Клитемнестру. То есть Лупита Нионго, напомню, она афроамериканка, черная кожа у нее. Она сыграет Елену Троянскую в «Одиссее» Гомера. По режиссуре Кристофера Нолана. Ну, для Маска это стало
1: стало не просто спорным художественным решением, а очередным примером того, как Голливуд переписывает античность под современные идеологические стандарты. В «Экс» Макс написал: «Крис Нолан осквернил «Одиссею», чтобы получить право претендовать на «Оскар». Позор Крису Нолану за осквернение Гомера, ему этого никогда не забудут». Позже Маск обвинил режиссера в потере целостности и презрении греческому народу. Нолан не Дисней, не Netflix и не Марвел. Он всегда считался режиссером-автором, человеком, который держится подальше от политических мод и студийных квот. После «Оппенгеймера» его репутация независимого мастера только укрепилась. Именно поэтому удар Маска выглядит не как очередной выпад в сторону голливудской индустрии, а как разрушение последнего табу. Впервые Маск идет в лобовую не на систему, а на ее самого уважаемого, как его считали, диссидента. Для Маска Нолан был последним бастионом, как он говорит, чистого Голливуда. И теперь, по его мнению, пал и этот бастион. Напомню, что это не первый скандал такого рода, и Маск это прекрасно знает. Кастинг Неонга в роли Елены ложится на длинную цепочку громких расовых замен, которые уже взрывали информационное поле. Это русалочка Диснея. Холли Бейли в роли Ариэль вызвала глобальный спор о переписывании классики. «Трое. Падение города» на Netflix. Чернокожая Елена Троянская уже появлялась раньше, и тогда интернет просто разрывала. «Анна Болейн», Channel 5. Джоди Тернер-Смит в роли английской королевы 16 века стала одним из самых обсуждаемых примеров исторического, как это называют, рецастинга. «Властелин колец», «Кольца власти». Амазон подвергся критике за расовое расширение, как было сказано, мира Толкина. Ну и «Белоснежка», Дисней, 25-й год. Студия отказалась от классического образа, что вызвало новую волну споров. Marvel и DC. Там регулярные обвинения в квотном кастинге, как его называют, ради соответствия требованиям студии и академии. На этом фоне решение Нолана выглядит не как художественный эксперимент, а как часть системного тренда, который Маск давно атакует. Скандал вспыхнул на фоне жесткой линии администрации Трампа против вот этой позитивной так называемой дискриминации культурных квот. Маск один из самых громких критиков «Воук»-повестки, и его реакция идеально вписалась в политический момент. По мнению сторонников Маска, Нолан пошел на расовую замену персонажа не ради искусства, а ради соответствия новым правилам киноакадемии, где инклюзивность стала обязательным критерием для номинации на лучший фильм. Напомню, что «Одиссей» выходит 17 июля этого года. Вместо привычного нолановского хайпа он уже получил ярлык идеологического проекта. Если раньше подобные споры касались в основном студийных франшиз, то теперь они добрались до режиссера, которого считали неприкасаемым. Ну, похоже, что Маск перевел конфликт на новый уровень. Он впервые идет в лобовую, я еще раз хочу сказать, не на систему, а на ее самого уважаемого диссидента. В Вашингтоне и в ряде штатов готовятся многочисленные мероприятия в честь, как его называют, Шаббат-250. Это общенациональный шаббат, приуроченный к 250-летию Соединенных Штатов Америки, который мы будем отмечать 4 июля этого года. Инициатива получила широкий резонанс после того, как президент Дональд Трамп в своем обращении по случаю месяца еврейского наследия призвал американских евреев отметить этот шаббат, Шаббат-250. Как отмечает Jewish Insider, это первый случай, когда президент США официально призвал к общенациональному соблюдению шаббата. После этого еврейские организации по всей стране начали срочно организовывать специальные шаббатные мероприятия и приемы. Одно из центральных событий состоится в Белом доме. Официальный прием в Indian Treaty Room, куда приглашены сотрудники администрации Трампа и представители еврейских организаций. Сам Трамп и вице-президент Джей Ди Венс, как ожидается, присутствовать не будут. Дополнительные закрытые шаббатные ужины пройдут по всему Вашингтону. Из-за вопросов безопасности детали многих мероприятий не раскрываются публично. Одно из таких мероприятий организует American Association of Jewish Lawyers and Jurists и Combat Antisemitism Movement. На ужине, получившем название Шаббат 250 Dinner, A Celebration of the President's National Sabbath, ожидаются сотрудники администрации, помощники помощники Конгресса, журналисты и представители аналитических центров. Гостям планируют вручить кипы, бенчеры и книгу консервативного активиста Чарли Кирка о Шаббате. Вино и мероприятие предоставит винодельня Псагот Вайнери, расположенная в Иудее и Самарии. Исполнительный вице-президент American Friends of Lubavitch Шаббат раввин Леви Шемтов заявил Jewish Insider, что многие еврейские лидеры восприняли инициативу Трампа как важный жест поддержки еврейской традиции. По словам Леви Шемтова, организаторы надеются, что Шаббат 250 станет не только праздничным событием, но и возможностью для многих американских евреев впервые попробовать соблюдать Шаббат. Некоторые участники также выражают надежду, что хотя бы на один день Шаббат поможет снизить градус политических конфликтов и разделения внутри американского общества. Конгрессвумен-республиканка Анна Паулина Луна оказалась в центре внимания после серии публикаций в соцсети X, где она призывает читать книгу Ханаха. Это в синодальном переводе книга Еноха. Это апокрифический текст, написанный примерно в 3-1 веках до нашей эры. По мнению Анны Паулины Луны, описанные в этом тексте падшие ангелы могут быть интерпретированы как внеземные существа, посетившие Землю в древности, инопланетяне. Луна сослалась на раздел под названием «Книга стражей», где говорится о группе из 200 ангелов, которые спустились на Землю и вступили в связь с женщинами, они-то и породили расу гигантов. Эти существа, согласно тексту, также передали людям запретные знания, включая военное дело и магию. Конгрессвумен Луна утверждает, что исключение подобных текстов из канонической Библии могло скрыть сведения о контактах человечества с инопланетянами. Ну, книга Ханаха, еврейский апокриф, созданный на арамейском языке, предположительно в 3-1 веках до нашей эры, и связанный с личностью Ханаха, упомянутой в первой части Торы. Книга не вошла в Танах, но была широко распространена в эпоху Второго храма и оказала влияние на раннюю еврейскую и христианскую мысль. Текст состоит из нескольких частей, включая и вот эту книгу стражей, где рассказывается о падших ангелах, сошедших на землю, их союзе с человечеством, женщинами и рождением гигантов, а также о передаче людям запретных знаний. Ну и в книге также описываются небесные путешествия Ханаха, видение конца времен, суд над грешниками и торжество праведных.
0: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Ученые из Китая выяснили, что пробиотики могут улучшать качество сна и снижать выраженность дневной усталости. Пробиотики – это живые микроорганизмы, которые содержатся в ферментированных продуктах и пищевых добавках. Они помогают поддерживать баланс кишечной микрофлоры. В последние годы ученые активнее изучают так называемую ось кишечник-мозг, систему двусторонней связи между кишечником, иммунной системой и центральной нервной системой. Считается, что бактерии кишечника способны влиять на уровень воспаления, выработку нейромедиаторов и даже стрессовые реакции организма. Анализ показал, что прием пробиотиков был связан с умеренным улучшением общего качества сна. Кроме того, участники реже жаловались на дневную усталость, а средняя продолжительность сна увеличивалась примерно на 14 минут. Исследователи предполагают, что возможный эффект может быть связан с влиянием кишечных бактерий на выработку веществ, участвующих в регуляции сна и эмоционального состояния. Также микрофлора может воздействовать на уровень хронического воспаления и гормонов стресса, которые нередко ухудшают засыпание и качество ночного отдыха. При этом ученые подчеркивают, что выявленный эффект оказался сравнительно небольшим.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
4: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки «Комфорт-зон» поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С «Комфорт-зон» ваши родные под надежной опекой, а вы – спокойствие и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
16: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
17: Знаешь, какой он красавчик.
18: Выглядит как огурчик.
19: Я давно его знаю, он очень способный.
20: Он очень хороший человек.
16: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
21: Операцию я беру на себя.
16: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
22: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Очередная программа «Джаз для коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак, режиссер Елена Королева. Сегодня, друзья, я с удовольствием выполняю просьбу нашего постоянного слушателя Владислава и предлагаю вашему вниманию небольшую музыкальную ретроспективу, посвященную творчеству одного из лучших, а может быть даже лучшего вокального ансамбля середины 20-го столетия в составе Дэйва Ламберта, Джона Хендрикса и Энни Росс. Это вокальное трио, несмотря на то, что оно уже давно не существует, и по сей день в кругах коллекционеров и любителей джаза заслуженно считается непревзойденным и неповторимым коллективом, короче говоря, настоящей джазовой иконой. Для тех, кто хорошо знаком с их искусством, наверное, не нужно объяснять, почему Ламберт, Хендрикс и Росс были вознесены и суровыми критиками, и миллионами любителей джаза на вершину джазового Олимпа. А для тех, кто слушает их впервые, скажу только, что эта троица произвела в 50-х-60-х годах настоящую революцию в джазовом вокале, исполняя не только популярные мелодии, или, как их называют, стандарты, но и виртуозные импровизации, которые исполняли до них только музыканты и инструменталисты, причем они не ограничивались здесь джазовой манерой пения, известной под названием скет, но и сочинив к ним стихи. Этим в основном занимался Джон Хендрикс. Потрясали слушатели феноменальными темпами и ритмами. Об этих замечательных музыкантах можно говорить долго, но пусть вместо рассказов звучит их музыка, которая лучше всего представит вам этих талантливых, веселых и уникальных певцов. Перейдем к музыкальной части нашей передачи. Мы, а точнее Ламберт, Хендрикс и Росс, начнут с исполнения своей версии популярного джазового стандарта пианиста Бобби Тиммонса, который называется «Morning», слова Джона Хендрикса.

прежде чем перейти к следующей песне, я назову имена музыкантов, помогающим вокалистам. Это Джилдо Махонес с фортепиано, Айк Айзекс с контрабас, Уолтер Белдон барабаны и специальный гость-трубач Гарри Суитс Эдисон. И вот сейчас прозвучит одна из композиций Эдисона, опять же на стихи Хендрикса, и которая называется «Centerpiece».

Один из организаторов и музыкальный лидер этой команды Джон Хенрикс не только пел и сочинял тексты к джазовым пьесам и импровизациям, он пробовал себя и как композитор, сочиняя мелодии, не уступающие по своим музыкальным качествам лучшим пьесам музыкантов-инструменталистов. Послушайте сейчас одну из его юморесок, которая называется «Give me that wine». Уверен, что те из вас, кто владеет английским, вполне оценят юмор стихов Хендрикса и будут долго улыбаться, вспоминая рассказ любителя приложиться к бутылке, а потом еще раз послушать эту забавную миниатюру. My wife got tired of me running round, so she tried to keep

Лерой Кёркланд, известный композитор-аранжировщик, и Джон Хендрикс всегда были неразлучными друзьями. И вот, работая над альбомом «The Hottest New Group in Jazz», Джон попросил Лероя написать какую-нибудь мелодию для этого проекта. Напоминать Кёркланду об этом не было никакой нужды. Уже на следующий день он вручил своему другу свой новый опус, а тот за какой-нибудь час написал к нему стихи, и в результате получилось то, что вы сейчас услышите. Итак, Лерой Кёркланд и Джон Хендрикс, композиция под названием «Cloudburst», что в переводе на русский означает «ливень».

В 1960 году Ламберт, Хендрикс и Росс записали альбом со своими версиями композиций Дюка Эллингтона. Этот долгоиграющий диск был буквально сметен с прилавков музыкальных магазинов за пару часов. И по сей день он считается одним из лучших в дискографии этого трио и по праву занимает почетное место в золотой библиотеке лучших джазовых альбомов всех времен. Я предлагаю сейчас послушать из него одну из лучших, на мой взгляд, мелодий Дюка, которая называется «Cottontail», что в вольном переводе с американского сленга означает «кроличья лапка».

Можно только предполагать, сколько времени потратили певцы, отбирая из огромного собрания сочинений Эллингтона вещи для своего альбома. Однако уверен, что включение в него одной из пьес Дюка не вызывало никаких разногласий. Что за пьеса, спросите вы? Да, конечно, это «Бессмертный караван». И вы сейчас его услышите в исполнении Дэйва Ламберта, Джона Хендрикса и

20, репродуктор на столбе. Дольше жизни снова длится, ночь короткая в купе.

0: на Москве. Женат на Москве.
1: В Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. OnlyFans модель и блогерша Софи Рейн заявила, что отказалась от предложения в размере 15 миллионов долларов. По ее словам, такую сумму ей предложил некий неизвестный спортсмен за право первой ночи. По словам 21-летней модели, ей пришло сообщение с предложением заплатить крупную сумму за ее девственность. В ответ на вопрос о своей реакции она заявила: «Нет, очевидно, у меня есть моральные принципы». Заявление блогера вызвало скептическую реакцию в соцсетях. Рейн уже несколько лет утверждает, что остается девственницей. В декабре прошлого года она также привлекла внимание публикации о своих доходах на OnlyFans, которые, по ее словам, составили 52 миллиона долларов за год. Южнокорейская поп-группа BTS была включена в список икон Книги рекордов Гиннесса этого года. Они признаны иконой, потому что не только открыли миру кей-поп, но и вошли в историю благодаря своей многожанровой музыке, затрагивающей такие темы, как ментальное здоровье, одиночество и взросление, отметили на официальном сайте. Газета The Guardian опубликовала список 100 лучших романов за всю историю. В пятерку лучших романов по версии издания вошли «В поисках утерянного времени» Марселя Пруста, «На маяк» Вирджинии Вулф, «Улисс» Джеймса Джойса и «Возлюбленная» Тони Моррисон. Первое место занял «Милд Марч», роман английской писательницы Джордж Эллиот, рассказывающий о жизни в провинциальном английском городке начала 19 века. В рейтинг также вошли «Преступление и наказание», «Мастер и Маргарита», «Анна Каренина» и «Война и мир». Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США допускают захват экс-лидера Кубы Рауля Кастро по венесуэльскому сценарию. Сенат впервые поддержал резолюцию о прекращении войны с Ираном. Департамент юстиции навсегда запретил налоговой службе проводить проверки Трампа и его семьи по прошлым декларациям. 25 мая в Бэй-Ридже пройдет 159-й мемориальный бруклинский парад. И о погоде. В Нью-Йорке ясно, относительная влажность воздуха 70%, 89 по Фаренгейту, 31 по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
5: «Анкор».
4: Премьера спектакля
5: «Сделка».
4: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
5: Премьера спектакля «Сделка».
4: Театр «Анкор».
5: Впервые в Нью-Йорке.
6: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
5: Театральная гостиная.
6: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
5: Билеты на сайте
6: theater.com и по телефону 718-266-3393.
7: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
8: Ждем вас!
9: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший вердикт and settlements in New York State.
10: My name is Gil Zohar.
11: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099. God bless
12: you. Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
14: Внимание! «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года – Business Appreciation Night на борту легендарного Hornblower Infinity в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей и бизнесменов, один корабль, одна ночь, где соберутся сильные мира сего. В воздухе будут витать грандиозные идеи, которые потом превратятся в бизнес или бренд. Именно здесь пройдет церемония «Бизнес без границ» Leadership Awards. Награждение лучших из лучших. Это не просто нетворкинг. Предприниматели получат новые связи, поддержку и возможности для роста. Это атмосфера, где будущие партнеры, инвесторы и менеджеры объединятся, чтобы изменить мир. А еще бизнес-инсайты, мотивационные спикеры и мощная энергия, которая заряжает и дает возможность двигаться вперед. Вас ждут незабываемое шоу, золотые хиты и настоящий бизнес по-нью-йоркски. Если у вас есть свое дело и вы хотите выйти на новый уровень, вам обязательно нужно быть здесь. «Бизнес без границ» – Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие в 7.30. Билеты на сайте theater.com или на eventcartel.com.
15: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные служители выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
16: Мы любим Нью-Йорк.
17: Дэвидсон Радио.
18: И я приветствую всех слушателей Дэвидсон Радио, всех, кто присоединился к нам на волне 620 АМ. Как всегда, по средам в это время с вами я, Николай Федоров, и моя программа о гипнозе «Реальность нереального

0: слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
1: И я приветствую всех слушателей Дэвидзон Радио, всех, кто с нами на волне 620 АМ. И, как всегда, по средам в это время с вами я, Николай Федоров, гипнотерапевт, и моя авторская программа «Реальность нереального в гипнозе», где говорим о гипнозе и не только. И сегодня мне помогает очаровательная Вера Аврамова, она же клинический психолог.
2: Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, Николай. И прежде чем мы начнем, я хочу напомнить номер, по которому вы можете позвонить Николаю после передачи и задать интересующие вас вопросы. Номер 718-303-75-10. 718-303-75-10. Прежде чем мы начнем сегодняшнюю программу, Николай, я все-таки хотела бы вернуться к тому, что вы скоро собираетесь в Америку, и вы собираетесь, помимо выступления, как вы называете, творческую встречу, да?
1: Да.
2: Помимо творческой встречи.
1: Вечер гипноза, мы это называем все вместе, с моими зрителями, вечером гипноза.
2: Хорошо. Вечер гипноза с Николаем, и помимо этого я знаю, что у вас будет обучение.
1: Обучение будет через пару недель, а обучение будет у нас середина мая. И 27 апреля у нас будет наша творческая встреча, на которой я готовлю очень много интересного для тех, кто придет, кто будет с нами вместе. Масса интересного будет. Очень много тех, кто придет, узнают о себе. Я покажу несколько очень интересных упражнений. Те, кто захочет, мы прям не отходя от кассы, прям на вечере попробуем, проверим. Это будут такие от меня гипнотические подарки, которые останутся со всеми, кто придет, кто попробует. И их можно применять в обычной жизни. Очень просто, очень интересно, очень эффективно. И я думаю, что у нас все получится очень хорошо. Плюс будут, как я говорил, я покажу некоторые гипнотические феномены. Покажу, как работает гипноз. Те, кто захочет погрузиться, мы погрузим. Из них мы выберем космонавтов, кого мы отправим в будущее, там одного-двух человек. Зададим им самые интересующие, самые животрепещущие вопросы. Узнаем, что произойдет. И закончим это такой глубокой гипномедитацией, которая поможет снять стресс. Ну, приходите, лучше один раз увидеть. Лучше один раз в этом поучаствовать, чем я буду это 10 раз. Но я, тем не менее, еще раз в следующих передачах, если будут вопросы, а вопросы поступают. Ой, скажите, мы слышали, вот скажите, что будет, поэтому не думайте, что я надоедаю. Это те вопросы Вера задает, которые приходят от наших слушателей.
2: Да, и помимо этого, расскажите, пожалуйста, у вас будет обучение. В прошлом году было обучение, в этом году. Это абсолютно два разных обучения. Кратко, в двух словах, чем они отличаются? Я понимаю, длительность, стоимость, как обычно?
1: Да, будет в два раза это короче, потому что 6 дней, в принципе, за 6 дней, которые мы работали полгода назад, я дал все инструменты, которыми может человек профессионально работать. Единственное, чтобы эти инструменты воплотить в жизнь, нужна практика, еще раз практика. И материала было столько много, что там буквально на 4-й день люди уже немножко подплывали, забывали даже, что там вчера какие-то вещи мы делали. Хотя все было взаимосвязано, и даже то, что мы делали 5-й день, там регрессию, мы делали терапию частей, все равно это мы делали с помощью индукции, с помощью увода в гипноз, мягких индукций, быстрых индукций или моментальных, мгновенных шоковых индукций. Но люди боялись, те, кто пришел, наши участники, те, кто пришел на обучение, шоковые мгновенные индукции, люди их немножко опасаются. Опасаются некоторые, опасаются их применять. Большинство гипнотерапевтов. Я смотрел фильмы BBC, свежие, вот буквально там 5-6 лет, 7 лет назад снятые, но это очень свежие. И там использовались индукции, которыми пользовались 150-200 лет назад. 100 лет назад. Индукция прогрессивного расслабления. Это, ну, я даже не думал, что кто-то пользуется. И там человек, доктор медицины. И они очень хорошо работают. Да, они забирают много времени, но они достаточно надежны, если их правильно применять. Что значит правильно применять? Чтобы человек не заснул во время этой индукции, она очень нудная, очень скучная. Как мы работаем, это все гораздо быстрее. Мы там буквально за 4-5 минут человека погружаем. Ну, считается, что до 4 минут, но обычно это всегда туда чуть ближе к 5. Или мгновенная индукция, она и есть мгновенная, что это вот так происходит, шлеп, и человек уже там чуть-чуть, мы его там буквально около минуты доуглубляем, чтобы он как можно больше принимал внушение. И работаем. Поэтому будет в этот раз, да, я начал с одного, чуть-чуть ушел в сторону, будет в два раза, то есть это будет не 6 дней, а 3 дня, да, будет гораздо более такая цена, более приемлемая, тем более, что там хорошая скидка тем, кто заплатит за курс до 15 апреля, там, по-моему, $500 скидка, это будет стоить $1000. И будет меньше материала. У нас будет только погружение. Погружение быстрое и погружение мгновенное. Покажу несколько эстрадных техник. И будет у нас день-полтора или, думаю, полтора-два дня. Мы коснемся регрессии. Регрессия – это такая тема, которая всех интересует. И которой, кстати, гипнотерапевты пользуются, может быть, 5% из тех, кто работает. То, что показывают, не хочу я осуждать тех, кто проводит регрессии по интернету, но когда вы увидите, как работает регрессия настоящая в реале офлайн, а не онлайн, онлайн, те, кто придет, я объясню, в чем разница. Вы увидите, как это работает. И регрессии можно работать. И с регрессией можно делать массу очень интересных вещей. И без регрессии мы не можем главный инструмент, гипноанализ, применить. Найти то событие, которое запустило в человеке какую-то проблему, какую-то болезнь. Мы не доктора, мы не лечим болезни. Но мы разбираемся с этими событиями, которые запускают эти процессы. Потому что один из законов сознания гласит, чем дольше мы носим в себе боль, душевную боль от какого-то события, тем она сильнее выражается в теле. И чем она дольше присутствует в теле, сначала возникают функциональные симптомы, которые потом переходят в органические симптомы, и человек получает по полной программе уже болезнь там, от сахарного диабета, псориаза до самых страшных вещей. Падает иммунитет, и рассеянный склероз. Я даже не хочу никого не грузить, ничего. И, кстати, вот об этом чуть-чуть мы поговорим на моем творческом вечере. Я еще раз расскажу, как эти болезни, откуда они возникают, как избегать этого, как не допускать того, чтобы мы погружались вот в это болото, даже безобидная тоска, казалось, тоска там, да, воспета, печаль, печальные там какие-нибудь тургеневские девушки, это не так безобидно, это достаточно страшно и приводит к очень плохим вещам. Я даже больше того, я скажу, что мы собрались, допустим, человек собрался, ой, надо купить хлеб. Выбегает, а жена ему вслед кричит: «Да есть хлеб, там две булки лежит, ты что, все, нам хватит». Он возвращается назад, он запустил программу у себя в голове, в своем сознании, покупки хлеба. Схватить кошелек, одеть башмачки, выскочить на улицу, перейти дорогу или там куда-то за угол свернуть. И эта программа обрывается. Он возвращается, садится у телевизора, а сознание, оно запустило программу, оно ее не остановило. Одно, два таких события, три – это безобидно. Но когда мы в течение дня запускаем программы, их до конца не реализуем, как вот модно говорить, там надо закрыть гештальт. И некоторые это в ироническом ключе, там с сарказмом говорят, но есть очень серьезное направление, гештальт-терапия, к которому я, кстати, с огромным уважением отношусь. Очень сложная вещь и очень серьезная вещь. И мы очень много, я оттуда некоторыми инструментами пользуюсь. И я даже не могу понять некоторые инструменты, когда-то я читал, у меня там были книги 1620 года перевод, и книги там о колдовстве, о магии, об оккультизме, там еще там, не знаю, при царе они были изданы. И очень перекликаются некоторые инструменты, и я не понимаю, кто кого взял. Или гештальтисты взяли вот из таких. Это же тоже была чистая психология, там шаманизм, еще там какие-то вещи. Там тоже чернокнижие. Там бабушки, ворожи, и они же пользовались психологическими приемами. И эти инструменты, но они отшлифованы, они так вот, ну, это очень сложная тема, это даже там, я думаю, за 2-3 лекции я не рассказал бы, чем занимается гештальт, но это очень серьезная вещь. И вот эти программы, незавершенность этих гештальтов в нашей жизни, человек на работе думает о детях. Он не будет полноценно работать. У него мозг, в мозгу происходит диссоциация. Человек готовит кушать, думает о работе. То есть, понимаете, когда он на работе, он должен думать о работе. Когда он готовит кушать, он должен думать о том, что он готовит кушать и как он готовит свою еду. Когда он с ребенком, он должен играть с ребенком, а не думать о том, как там, не знаю, взять кредит, отремонтировать машину. Казалось бы, такие, да не, а как жить? Если бы мы могли контролировать каждый момент своей жизни, кстати, гештальт-терапия очень, есть там очень действенные инструменты, они не очень простые и в исполнении, и там даже их осознать, вот я говорю, это отдельная история, но настолько человек становится цельным, улучшается здоровье, улучшаются результаты в работе, он более целенаправленно, более осознанно живет. Он идет к той цели, которая у него там есть в голове, и никуда не сворачивая, он реализует 100%, ну, близкий к 100% свой потенциал в любом деле, которым он занимается. И это великолепно. Вот часть этих вещей, очень несложных, очень простых, я там, как это, есть адаптированные тексты для изучающих английский язык. Вот я немножко там адаптировал это. Тут взял, это там взял. И вот мы несколько вещей мы сделаем. Вы просто, те, кто придет, вы почувствуете, попробуете на себе. Я уверен, что это и понравится, и это принесет пользу. Самое главное, что принесет пользу, покажу несколько упражнений, как снимать стресс. Одно мое любимое, я его показывал на прошлой встрече, как за минуту буквально можно снять стресс, и можно этим пользоваться каждый день и всю оставшуюся жизнь. Поэтому будет очень интересно. И на обучении я говорю, что это погружение в гипноз, и это регрессии, регрессии, регрессии. 4 вида регрессии, мы пройдемся по всем. Я покажу, как уходить в прошлое, как уходить в прошлые жизни, как уходить в будущее в этой жизни, как прогнозировать будущее в этой жизни, как делать привязки. Я объясню, что это такое. Я даже пока... Ну, это очень несложно, когда знаешь, наверное, да. Я вижу, Вера улыбается. И я покажу, как уходить даже в будущие жизни. И объясню, чем отличается от точности будущих жизней, от точности прошлой жизни. Как понять, максимально понять, что это было реальная прошлая жизнь, реальная прошлая жизнь. Мы обо всем этом поговорим на моем обучающем курсе. Вот.
2: Вера не просто так улыбается, потому
1: что... Нет, я знаю.
2: Да, Вера не просто так улыбается, потому что Николай уже уводил меня. Уводил же, да, правильно говорит? Уводил меня.
1: Ну, да. Правильно.
2: Звучит как-то так, ну, уводил.
1: Да, уводил, да.
2: Так, уводил.
1: Звучит так немножко двусмысленно. Она называется, что да, мы путешествовали, да, и в прошлой жизни, и
2: в будущее, да, мы путешествовали. Это очень интересный опыт.
1: Это реально очень интересный опыт.
2: Да. Сегодня я хочу раскрыть несколько тем, если мы успеем. Но самое главное, с которой я сегодня хочу начать, это тема аллергии. Почему именно сейчас? Я хочу не месяц назад, а именно сейчас. Потому что у нас сейчас весна, и ближе к весне мы прекрасно понимаем, что у многих начинаются какие-то обострения, возможно, из-за тепла. Я знаю, что, Николай, вы тоже были в теплых краях и работали с людьми, у которых аллергия. Расскажите, пожалуйста, с чем вы работали, как вы, ну, как вы работали, не знаю, расскажете или нет, но расскажите, что вы делали, какие результаты вы достигли, каких результатов?
1: Ну, результатов мы достигаем одних. Я уже сказал и каждую передачу говорю, что я не доктор. Кого я буду учить, я не буду учить их лечить. Лечат доктора. Они лечат болезнь. Мы лечим, не лечим, а мы убираем то травмирующее, трагическое бывает часто не трагическое, то событие, которое приводит к возникновению этой болезни. В частности, вот мы коснулись сейчас аллергии. И поговорим с точки зрения психосоматики, вот такое модное слово, но я вынужден его говорить не потому, что оно модное, а потому что реально тем, что мы занимаемся и психодушой, и сомой, мы занимаемся телом. Потому что тело мы иногда расслабляем, иногда человек... Гипноз – это не всегда расслабление. Mm-hmm. Это не всегда расслабление, потому что когда человек корчится в кресле или там на полу, по-разному бывает, я с людьми по-разному работаю, некоторые там получается так, что они оказываются там на полу, и выглядит это реально как экзорцизм. И если бы это было, не знаю, там, да, это даже можно сейчас сказать, что я такой великий экзорцист, но я просто знаю, как запускать эти реакции. Не всегда они не все решают, но часть напряжения мы сбрасываем через вот эту вот разгрузку тела. Когда кажется, что у человека там мышцы лопнут, они так напрягаются, это выходят те стрессы, те незавершенные дела, вот именно те самые гештальты незавершенные, которые у нас остаются в теле. Какой-то разговор тяжелый, человек мне что-то не сказал, и вот это его там коверкает всего, он, а не завершен разговор, потому что человек не высказал все. Я даю ему возможность и телесно это высказать, и даю ему возможность поговорить с человеком. Это так называемый гештальт-диалоги, но в этом курсе мы не будем этого касаться, мы будем касаться только регрессии. Но коснемся, давайте мы, раз начали с аллергии, и опять я попытался немножко на другую тему перейти. Аллергия. Как она запускается? Как понять, как она возникает? В официальной медицине принято считать, что есть аллерген, который запускает аллергию. И аллерген действительно, если взять там анализ, будет на пыльцу, на шерсть животных, на там, не знаю, на черепашку, там, да, сейчас эти мультиаллергии, все что угодно. И доля смысла, конечно, есть, но мы сейчас хотим понять, как это устроено. А устроено это очень просто. Например, ребенок видит, как сбивают его котенка. Котеночек выбежал, вырвался из рук, выскочил на дорогу и бац! И котеночка сбили в то время, когда на улице много тополиного пуха. Появляется ассоциация с травмирующим событием. Тополиный пух – опасность. И тополиный пух каждый раз год, два, три, пять лет может не запускаться. Это может начаться в 8 лет, может начаться в 15 лет, может начаться в 20 лет. Это зависит от того, какая конструкция организма, насколько прочный человек, насколько у него крепкая нервная система, как он был воспитан, я уже говорил, насколько у него были трагические события в его жизни. И это может чуть ускорить или может чуть замедлить. Но всегда есть какое-то событие, которое связано там пыльца одуванчика. Я уже приводил там пример. Человека сбила машина. О, сейчас мы прервемся, у нас сейчас реклама. И после рекламы мы поговорим на эту животрепещущую тему. Не уходите.
3: Дэвидсон Радио. Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Глобальное объединение зоологических учреждений выдвинуло инициативу по спасению бегемотов из Колумбии, потомки которых принадлежали наркобарону Пабло Эскобару. Объединение сделает все возможное, чтобы предотвратить уничтожение 80 бегемотов. В Китае французский бульдог, собирающий пластиковые бутылки, столкнулся с буллингом. Недоброжелатели в интернете хотели его отравить. Бульдог Сяо Бай стал популярным в соцсетях благодаря видео, на которых он собирает пластиковые бутылки. За последние 5 лет питомец и его хозяин заработали более 100 000 юаней, продавая бутылки на переработку. В Британии водителю грузовика, в котором контрабандой провозились 90 килограммов кокаина, приговорили к 13 годам 6 месяцам колонии. Запрещенные вещества были спрятаны в одежду и белье бренда Skims, принадлежащего Ким Кардашьян. Правонарушителем оказался 40-летний гражданин Польши. В сентябре прошлого года его остановили офицеры пограничной службы, когда он прибыл на пароме из-за Нидерландов. Грузовой автомобиль просветили рентгеном. В нем было 28 поддонов с одеждой. Груз был полностью легальным, и ни экспортер, ни импортер не были связаны с контрабандным грузом, однако грузовик был специально адаптирован, а в корпусе задних дверей прицепа был встроен потайной отсек. В этом отсеке было обнаружено 90 упаковок, в каждой из которых было по 1 килограмму кокаина. Стоимость контрабанды составила 7,2 миллиона фунтов стерлингов.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9000. 903-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
0: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк. Он нам еще напророчит музыку.
3: Только в нашем эфире.
5: По пятницам с 7 до 8 вечера.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
1: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
0: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
1: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
2: Дэвидсон Радио.
3: И мы продолжаем. И с вами снова я, Николай Федоров, гипнотерапевт. Мне помогает клинический психолог Вера Аврамова. И мы говорили об аллергии, но прежде чем продолжить, я еще раз хочу напомнить телефон, по которому можно мне дозвониться и задать интересующий вас вопрос, желательно по теме гипнотерапии. Это телефон 718-303-7510. Если я не отвечу, значит, я кому-то отвечаю, или я работаю, если вы позвоните там завтра

любой компонент, который несет в себе раздражитель, свое воспоминание, свою эмоцию, может оказаться аллергеном. Мальчик разбил любимую мамину чашку или там пролил горячий чай на своего брата или сестру, мама отлупила, и в это время пробегала собака мимо. Цвели одуванчики. Все что угодно. Любой какой-то компонент, который подсознание связало с тем, что мама бьет. Цветет одуванчик. Сейчас меня будут бить. Проходит очень немного времени. Особенно если это еще раз событие подтвердилось. Усилило свой вес. Долго, чем дольше находится любое вот такое событие травмирующее, тем оно, скажем так, оно там каменеет, оно становится таким мощным, таким несгибаемым, что ну, вы знаете, что медицина не лечит аллергии, оно просто убирает симптомы, запускает эти антигистаминные, по-моему, они называются, препараты, но никуда не девается причина. Эта причина будет гнить с человеком до его смерти. Она будет ослаблять иммунитет, запускать всякую кучу там цепных реакций в организме, разрушая его эндокринную систему, потому что начинает страдать эндокринка, а начинает страдать эндокринная система, все, вот, все пошло в разнобой. Человек живет спокойной, комфортной жизнью, это будет минимально. Но если он живет так, как мы все сейчас живем, в этом вечном стрессе, в вечной спешке, у него просто нет шансов вылезти из этой аллергии, тем более, что нет медицинских никаких методов. Я просто недавно, у меня была одна клиентка, у нее была аллергия на мед. И она говорит, мне сказали, это врожденное. Всегда говорят врожденное, и просто я привел ей несколько примеров, и могу даже привести вам этот пример. Маленький ребенок, ему, допустим, 1 годик. И бабушка говорит, а ребенка приводят, когда ему там 7-7,5 лет, и у него вечные запоры. А когда был годик, и мама его еще кормила грудью, приходила бабушка и говорила, не ешь эти сырые фрукты, не ешь сырые овощи. Это там микробы, это ты там, у тебя будет диарея, у тебя там будет, бог знает что, аллергия какая-то. Ребенок, который еще толком не понимал слова, прекрасно, эта информация вся остается. Тоже я об этом говорил, и в моей практике очень часто было, что люди говорят, да не может быть, еще там перинатальный период, еще ребенок даже не родился. Как он что может понимать, у него там только ушки сформировались. Любая информация, она заходит, она в человеке остается. Ребенок заимствует и когда он родился, и когда он не родился еще, когда он только там формируется, он заимствует критический фактор своей матери. Он с матерью связан эмоционально. Комфортно было маме во время беременности, прекрасные отношения с отцом, со своими родителями, с его родителями. И у ребенка шанс там аллергию подцепить или какую-нибудь инфекцию, он уменьшается просто катастрофически. Ребенок, даже если что-то и подцепит, он выкарабкается очень быстро из этого. Но мы знаем, что, к сожалению, не всегда беременность протекает благополучно. Это какие-то ссоры, какие-то нелады, не хватает денег. Все, что угодно может быть. Старайтесь, если кто-то вот знает, у него там близкие, дочь у кого-то, племянница, кто угодно. И она беременна, старайтесь оберегать. Это матери, которые потом выпустят свет того человечка маленького, который будет нас лечить, что-то для нас делать, когда мы там повзрослеем. Относитесь к ним по возможности максимально просто вот благоприятно. И так запускаются эти аллергии. Как же мы с ними разбираемся? Разбираемся очень просто. Я всегда нахожу то первое событие, которое запустило этот процесс. Я не лечу аллергию. Я разбираюсь с тем событием, и когда мы разбираемся, очень важно его найти. Потому что на пути к аллергии могло быть несколько там, почувствуй, когда ты это там заложило нос, когда ты начал задыхаться. Человека не обязательно выкинет туда, где это было первый раз. Обычно это 2-3 события, это и называется гипноанализ. Это вот как раз то, о чем, Вера, вы спрашивали,

0: что будет на курсе. Вот я этого коснусь. Я коснусь, как работать в регрессии. Но коснусь минимально. Мы просто разберем регрессию, и мы не будем заниматься терапией, потому что у нас всего будет 3 дня. Но этих основных моментов я покажу, как это, ну, на тех, кто придет. Это было так же, когда вот полгода назад я проводил курс. Все, кто у меня был, все прошли через гипноз, все почувствовали, что это такое. У многих там вылезли такие проблемы, о которых они даже, ну, не то что не подозревали, но как будто их не было. Просто их подсознание, сознание их амнезировало, спустило в подсознание. Мы находим первое событие, вернемся опять к аллергии. Мне нравится так вот уходить немножко по ветвям нашего повествования. И мы с ним разбираемся, и происходят фантастические вещи. Я делаю тут же прогрессию, для этого тоже регрессия и прогрессия – это близнецы-братья. То есть я человеку говорю, а теперь вообрази, представь, что цветет тополь, там, ты идешь, у тебя по колено тополиный пух, или цветут одуванчики, ты прям вот падаешь в эти одуванчики, срываешь их, и они кружатся вокруг тебя. Что ты чувствуешь? Да ничего, нормально. Мы сделали, и после этого я предлагаю человеку очень аккуратно проверить это уже в реальной сфере. Но что я хочу сказать? То, что мозг представляет, и то, что мозг на самом деле испытывает тело и подает сигналы, для мозга это абсолютно одинаково. Представляет человек, что он идет по тополиному пуху, или он реально идет, у него будет точно так же, он будет задыхаться. Я просто помню классический случай. Это было не, ну, это не было каким-то медицинским случаем, но один человек пришел в гости и забыл свой баллончик, у него была астма. И ночью у него прихватило, у него начался приступ астмы, ему надо было срочно выйти куда-то подышать. А это была чужая квартира, чужой дом. И он там метался, дошел до стекла, он понимал, что он теряет сознание, он взял там, разбил это стекло, высунул туда голову, подышал, ему стало легче, он заснул. А утром он понял, что он разбил стекло в книжном шкафу, и он дышал просто пылью, которой были эти книги напитаны. Но поскольку он верил мозгу, что он дышит свежим воздухом, приступ астмы у него прошел. Астма – это тоже это такая же точная история, как и аллергия. Аллергия, астма. Я думаю, минимум 70% астмы. Да, меня сейчас начнут душить, говорить, где это доказано. Да. Я посоветую найти великолепную книгу 62-го года издания, 1962-го, Константина Ивановича Платонова. И эти случаи великолепно описаны. 50, 70, 90 лет назад все это делали. Они даже минимально использовали регрессию и гипноанализ. Но тогда люди были попроще. Люди настолько были доверчивы. Это были абсолютно люди другие, не как сейчас. Сейчас любой человек, даже подросток, он все знает, он все понимает. И нам, гипнотизерам и гипнотерапевтам, гораздо сложнее работать. Особенно гипнотерапевтам. Потому что если на эстраде пришло 500 человек, там 10-15 человек всегда найдется гипнабельных, с кем можно работать. Люди, которые готовы поразвлекаться сами, развлечь других. А когда человек приходит на терапию, у меня нет выбора. Я скажу, не, уходи, вон там еще 20 человек сидит, я сейчас кого-то возьму. Нет, человек пришел, я должен работать, и я должен работать до последнего. Я должен убрать страхи, я должен, ну, сделать свою работу, погрузить его в гипноз и найти, вот если это аллергия или астма, я должен найти то первое событие, которое запустило эту реакцию. Оно запустило реакцию. Мы находим, разбираем, делаем прогрессию. Мы проверяем, все ли хорошо. Тополиный пух, одуванчики, котенок. Если там собачка бежала, я говорю, представь, что вот собачка, ты ее берешь себе, положил на коленочки, гладишь, нюхаешь. И она такая маленькая, такая себе, что чувствую? Ничего, нормально. Хотя раньше собачка пробегала 10 метров от него, и у него уже все. Красные глаза, нос слезился, дыхание забивалось. Ничего в этом сверхсложного нет. Моя работа и работа любого гипнотерапевта, кто пользуется регрессией, прогрессией, она скучна, монотонна и однообразна. Проходит совсем немного времени, И эти истории, что человек там гладиатор или там римский воин, или он скачет драгун в 1914 году там с пикой наперевес где-то на войне. Это уже, это, ну, убили его, зарезали там мечом. Или ночью в подворотне там в Париже, там, не знаю, 17 века. Или он сгорел в каком-то доме. Да. Это становится такой рутиной. Но люди-то приходят с какой-то своей проблемой, они приходят со своей болью. Если они следуют нашим рекомендациям, если они открыто приходят с открытой душой, с открытым сердцем, мы делаем работу очень быстро, очень эффективно и очень надежно. Вера?
1: Это интересно. Николай, расскажите, пожалуйста, вот с какими ситуациями вы сейчас именно работали по поводу аллергии? Вот что вы убирали?
0: Ну вот я убирал аллергию на мед, я убирал одну астму. И причем не всегда бывает, что аллерген какой-то овеществленный. Вот тот случай с мальчиком из запорами, когда ему был годик, и его бабушка приходила к его маме, то есть мама его мамы, и говорила, что фрукты, микробы, инфекции, нет, этого не надо. Как только мы это разобрали, и все запоры, все у него, все кончилось. С аллергией на мед точно так же мы нашли причину, мы разобрались. Иногда достаточно, даже можно много лишнего не говорить. Человек просто перепроживает эту ситуацию, и поскольку в регрессии, даже если он там, когда человек в регрессии, когда ему там 7 лет, 5 лет, 3 года, он и разговаривает как ребенок. Он пишет, если ему дать ручку и листок, он пишет, как он бы писал тогда, или сказал бы, я вообще не умею писать. Он сюсюкает. А что, что ты делаешь? Мячик играю. Вот у меня был мужчина взрослый, под 60 лет, и я убирал там у него очень одну такую нехорошую проблему, которая его реально, он там погибал просто. А кто тебя за ручку держит? Бабушка держит. А бабушка довольна. Да, Мишенька так мячик бьет. И все прекрасно. И все, мы находим, разбираем. То, что он перепрожил это, иногда этого достаточно, поскольку мозг взрослого все равно вплетается в эти истории. Он вплетается, и в нашем мозге столько всяких вот старожков говорят, о, сейчас он пойдет, там его мозг ему сожгут, говорят люди, которые пересмотрели голливудского кино. Нет, мозг все контролирует. И я говорю, человек перепрожил, он даже без дополнительных каких-то рекомендаций иногда... Бац, и у него все, у него инсайт, у него озарение. Он понял, что чего я боялся-то, этого не надо бояться. Тополиный пух не несет опасность, это просто моего котенка или моего там кутенка задавили, или соседского мальчика сбили. Или у меня был случай, женщина задыхалась и оказалась в пионерском лагере, ей 13 лет, и труп раздутого мальчика, которого она знала, из соседнего отряда, который потерялся, он пошел ночью купаться и утонул. И из-под коряги вылез, она его увидела сверху, бац, и вот у нее, ну, сколько лет? 40 у нее была эта астма. Да. Поэтому надо следить за своим душевным здоровьем. Надо следить за своими незаконченными делами, не оставляйте незавершенных дел. Даже такая мелочь, как вот я приводил пример до рекламы, как покупка хлеба или какое-то незавершенное дело. Да, кажется, это глупо, выглядит это глупо, но вы должны разговаривать со своим телом. Это ваше тело, это не мое тело, вы сами себе. Все, мне не надо, мне я с покупкой хлеба я закончил. Мозг перестраивается, и энергия не уходит туда. Потому что когда человек приходит, отстаньте, все, я устал, я хочу лечь. Он лег, 2 часа поспал, просыпается, еще больше разбит. Почему? А должен был сказать, я сейчас прилягу. 2 часа или час я посплю, и я такой отдохнувший буду. Казалось бы, ну бред, ну что, ну и так он знает, он должен отдохнуть. Нет, когда вы сами с собой разговариваете, когда вы разговариваете, ваше тело вам откликается. Любая мысль дает отражение в физическом теле. Вы думаете о лимоне, как вы его разрезали, как вы выдавливаете сок из половинки лимона на язык, и как у вас сводит рот и выделяется слюна. тело тут же дает реакцию, хотя никакого лимона нет. Но чем ярче вы представите эту картину, тем более реакция физическая будет выражена. И так же, как на некоторых выступлениях я делал, ну, это не один я, естественно, делал, когда я брал стакан воды и говорил, что это стакан вина или стакан водки, о, беленькое! И человек выпивал и уходил пьяный. Если я его не выводил, он просто реально шел в зал, его мотало, его качало. От него запах был алкоголя. Наше тело может произвести... У нас столько фабрик внутри, любое химическое соединение, которое даже о котором наука не подозревает, тело может выработать. Надо просто не мешать ему, надо ему помочь, надо в это поверить. Как поверить? Для этого мы существуем. Мы убираем критический фактор, мы обходим его, мы его иногда убираем, иногда обходим. Мы забираемся в подсознание и даем команды, даем те установки, те внушения, которые нужны этому человеку. И не важно, что это недостаток инсулина или там, я не знаю, упавший иммунитет или еще что-то. Надо просто поговорить с сердцем, с почками, с желудком. Что тебе мешает? Я хочу поговорить. И они отзываются. Я говорю, звучит это дико, но если бы вы видели... Я просто эти видео не могу выставить. Я кое-что я могу выставить, и я выставляю там иногда очень мало, правда, телеграм-канал, но я выставлю побольше. Вы можете зайти, посмотреть даже хотя бы то, что есть. Просто зайдите, у кого есть телеграм, наберите в телеграме «Реальность нереального в гипнозе». И там кое-что есть. Я вот сейчас мы готовим с прошедшего обучения нарезку. Я туда ее поставлю. Будет очень интересно посмотреть. Но я знаю, Вера, вы еще что-то хотели спросить.
1: Да, Николай, у меня есть еще несколько вопросов. Прям больших таких тем. Но я не знаю, сколько мы успеем. Но сколько успеем. Также напоминаю номер, по которому вы можете позвонить, дорогие радиослушатели. Это номер 718-303-7510. 718-303-75-10. Николай, мы с вами, кажется, поверхностно касались этой темы, я не помню. Но мне кажется, что не касались. То, о чем люди любят говорить.
0: Так же, как о психосоматике.
1: Да, но это не психосоматика.
0: Так,
1: отлично. Это хуже.
0: Я готов, я отвечу.
1: Николай, просто ко мне даже приходили, и у меня вас... И смех, и грех. Вроде бы смешно, но и не смешно. Когда да. Они мне говорят, что это вот у них карма, это они вот за что-то там отбывают наказание.
0: Да. Троюродная бабушка колдовала, вытравливала младенцев, она сейчас страдает без денег, без детей.
1: Да. Венец безбрачия на ней.
0: Да.
1: Вопрос такой. Что, по-вашему, карма? Для чего она? Есть ли она?
0: Да.
1: И как с ней бороться?
0: Это тема не на пару минут, которые у нас остались, но, тем не менее, мы коснемся. В большинстве случаев люди спихивают на родовые узлы, на какие-то, на карму, Бог знает на что. Неспособность отвечать за свою жизнь, неспособность напрячься, неспособность сделать какой-то решительный шаг, сделать выбор, изменить свою жизнь. Потому что когда я работаю, я что-то в человеке меняю, особенно это касается детей и подростков. Он приходит домой, он приходит в коллектив, где он живет, работает в тот социум, где он существует, и в этом социуме его начинают опять его втаптывать в грязь, и все, что я сделал, вся эта работа, говорю, особенно дети и подростки, все возвращается назад. Дети и подростки обязательно надо работать с родителями тоже. Родители – это те люди, которые рядом с ним, и от которых ребенок больше всего страдает, не побоюсь этого слова, или от которых он чувствует себя великолепным, говорит, ты важен, мы тебя любим. Он чувствует себя прекрасно, он чувствует себя в безопасности. Что такое карма по-нашему, по-гипнотерапевтически, так скажем? Это когда у нас есть задача чему-то научиться. Иногда это бывает через болезнь. Да.
1: Но об этом мы поговорим в следующем.
0: Ай-яй-яй. Да, мы прощаемся. Мне очень приятно, что вы были с нами. И до следующей среды. С вами был я, Николай Федоров.
1: И Вера Аврамова. Берегите себя, дорогие друзья. До свидания.
0: Мира и покоя вам.
2: Пульс большого города.
3: Радио большого города.
2: Дэвидзон Радио.

0: Америки 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. По сообщению Рейтер, мировая экономика все больше зависит от войны и политических решений. Украина получает европейские деньги, Россия проводит ядерные учения, Соединенные Штаты усиливают давление на Иран, а Китай все чаще оказывается в центре разговоров о военном и технологическом соперничестве. Рейтер отдельно отмечает эпизод с подготовкой российских военных китайской стороной. Это важный сигнал для западных столиц. Трамп заявил, что Иран якобы хочет договориться, но предупредил, новый американский удар может произойти в течение нескольких дней, если соглашения не будет. Это усиливает неопределенность на рынках нефти и в союзнических столицах. Внимание к Белому дому связано не только с политикой, но и со стройкой. Трамп рассказал о новом бальном зале с усиленной защитой, включая крышу, рассчитанную на угрозу беспилотников. Национальный фонд сохранения исторического наследия подал иск, требуя остановить проект до одобрения Конгрессом. В Нью-Йорке транспортная система приходит в норму после забастовки железнодорожников Лонг-Айленда. Лонг-Айленд Рейл-Роуд – самая загруженная железная дорога Северной Америки. Во время забастовки город и штат призывали людей работать удаленно, а МТА запускала ограниченные автобусы для тех, кто не мог остаться дома. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США допускают захват экс-лидера Кубы Рауля Кастро по венесуэльскому сценарию. Сенат впервые поддержал резолюцию о прекращении войны с Ираном. Департамент юстиции навсегда запретил налоговой службе проводить проверки Трампа и его семьи по прошлым декларациям. 25 мая в Бэй-Ридже пройдет 159-й мемориальный бруклинский парад. И о погоде. В Нью-Йорке ясно, относительная влажность воздуха 70%, 89% по Фаренгейту, 31% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
4: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
5: Аттракцион. 80-е. Школа и институт.
6: 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».
4: Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидсон Радио.
7: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
8: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
7: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
8: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
7: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
8: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
9: Рекламная служба Дэвидсон Радио. 718-303-8005.
10: «Моя Америка. Прошлое и настоящее. Исторические экскурсы с Алексеем Орловым».

0: Добрый день или добрый вечер. Я все еще теряюсь, дамы и господа. 5 часов – это вечер или еще день. Окей, с вами Алексей Орлов. Я начинаю очередную передачу «Моя Америка». И сразу же сообщаю, что спонсор программы «Моя Америка» – магазин оптики Vision Palace, это «Дворец зрения». Ну, я обращаюсь к каждому из вас, дамы и господа, кто нуждается в корректирующей оптике в очках. Повторю многократный раз, цены из-за тарифов повышаются, но у вас есть прекрасная возможность приобрести очки еще по самым старым ценам. Где это сделать? Окей, вы знаете, это Vision Palace. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения, они поляризованы хамелеонами для водителей. Очень полезно, особенно в солнечную погоду. Это все новинки от Vision Palace. Vision Palace изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор flexible оправ, очков хамелеонов, о которых я рассказал, очков с антибликовым покрытием. Также очки для водителей вы купите на 50% дешевле. И еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару очков бесплатно для чтения. Лично по вашему желанию очки могут быть изготовлены в течение 1 часа. И принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. Прекрасный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Вы в этом можете убедиться сами, если вы посетите Дворец зрения. Адрес 1723 Авеню в Бруклине, это угол East 18 стрит. Позвоните по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Palace – это ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Итак, о чем у нас пойдет, конечно, речь? Это достаточно интересно, дамы и господа. Куда-то я подевал то, что я вам хочу рассказывать, но я сразу же, конечно, это дело нашел. Итак, это будет история, и это будет сегодня. Ну, я начну с того, что президент Дональд Трамп – это первый в истории нашей страны президент по профессии строитель, билдер, правильно? Риэлэстейтщик. Все остальные были там генералами, там, рабовладельцами, юристами, журналистами, кем только угодно они не были. А Трамп – строитель. Ну и совершенно естественно, поскольку он строитель, то он хочет улучшить город, в котором он сейчас живет. Это город Вашингтон. Ну, все знают, он взялся за перестройку президентского дворца, ликвидировал восточное крыло и на этом месте собирается строить боллрум, бальный дворец. Итак, восточное крыло, дамы и господа, это относительно недавнее сооружение. Оно было построено в 1912 году, ну, 112 лет назад, при Теодоре Рузвельте. Причем я напомню, что именно Теодор Рузвельт назвал президентский дворец, президентский особняк Белым домом. Никто до него это здание так не называл. Итак, он построил восточное крыло в 1912 году. А его свояк, ну, дальний родственник, Франклин Делано Рузвельт, он перестроил это восточное крыло в 1942 году. Тоже прекрасно шла война, но у него было время заниматься перестройкой. Теперь за дело взялся Трамп. Ну, и его решение вызвало устный письменный протест. Ну, вообще, все, что делает Трамп, вызывает протесты. Одной определенной категории нашего населения, наших замечательных СМИ, нашей замечательной профессуры, наших замечательных журналистов. Ну, раз делает Трамп, знаешь, плохо. Ну, и раз он решил убрать это восточное крыло и на его месте что-то построить, значит, уже само по себе плохо. Ну и уже все, есть даже судебные процессы. Все равно будет, конечно, все строиться, но опять-таки, если Трамп что-то решает и есть возможность подать в суд, то почему же у нас есть юристы, которые хорошо зарабатывают, ну и подать нужно в суд. И перестройка вот этого восточного крыла, точнее строительство Ballroom, находится в центре внимания всей прессы. Также находится в центре внимания реконструкция Центра исполнительных искусств имени Джона Фицджеральда Кеннеди. Нужно было, конечно, реконструировать, перестраивать, но Трамп решил, что к имени Джона Фицджеральда Кеннеди следует добавить Дональд Джей Трамп. Ну, естественно, это вызвало протесты. Это в центре внимания тоже. Итак, Трамп предложил, вот знаете ли вы, он предложил возвести триумфальную арку вблизи границы Вашингтона, федерального округа Колумбии, штата Вирджиния. Он хочет соорудить триумфальную арку ростом 250 футов, это 85 метров, представляете? Но об этом мало говорят и мало пишут. Но вот планы президента-строителя о том, что он собирается создать национальный сад американских героев, The National Guard of American Heroes, об этом почти что ничего не говорится. Это решение не привлекает внимания. Ну и, в общем, понятно, почему не привлекает внимания. Ну, во-первых, к строительству еще не приступили. Это первое. Второе. Трамп надеется, что до выборов 2028 года все-таки удастся не только приступить к строительству, а закончить строительство. И национальному саду американских героев вряд ли... Может быть, нет. Я оптимист, я думаю, что сад будет построен. Тот, кто говорит, никогда не будет построен, но мы с вами знаем. Never say never, то есть никогда не говори никогда. И вот что еще. Предлагаемым Трампом национальный сад американских героев призван увековечить, я цитирую президента, память великих американских героев. Точнее, 250 героев. Почему 250? Окей, потому что оглашенный президентом план предусматривал открытие национального сада 4 июля 2026 года, в день 250-летия Соединенных Штатов. Трамп огласил свой план. Я напомню, 3 июля 2020 года. 3 июля 2020 года. Это было горячее в политическом отношении, конечно, время в нашей стране. Смерть черного рецидивиста Флойда, убитого, будто бы это официальная версия, белым полицейским. Он, конечно, скончался, потому что от передозировки наркотиками, но официальная версия, он был убит белым полицейским. И вот эта версия послужила сигналом для людей, ненавидящих Америку и ее историю, вакханалия привела к сокрушению памятников. Ну, их сокрушали и раньше, но то, что произошло, смерть Флойда, подстегнуло. Жертвами стали памятники не только генералам и политическим деятелям конфедерации. Под руку обезумевших леваков попали Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн. Итак, 3 июля 2020 года. Трамп выступал в Южной Дакоте, поблизости от горы Рашмор. Ну, вы прекрасно знаете, я думаю, большинство его знает, что на этой горе выгравлен, высечен барельеф. Барельеф называется так «Святыня демократии». Это скульптурные портреты, это причем высотой 60 футов, это примерно 18,5 метров. Портреты президентов Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Так вот, выступая 3 июля 2020 года, Трамп сказал, я цитирую президента, 45-го, он еще тогда был 45-м президентом, «Разъяренные толпы пытаются снести статуи наших отцов-основателей, осквернить наши самые священные мемориалы и спровоцировать волну насильственных преступлений в наших городах». Окей. И Трамп сказал, что будет создан цитирую, огромный парк под открытым небом, где будут увековечены статуи величайших американцев всех времен. Конец цитаты. Срок, согласно исполнительному указу, в тот же день, открытие должно было состояться 4 июля 2026 года. Трамп полагал, что план будет осуществляться под его наблюдением в следующие 4 года, но он проиграл, официально проиграл выборы 2020 года. Тем не менее, 18 января 2021 года, то есть за 2 дня до вселения в Белый дом Джо Байдена, Трамп подписал новый исполнительный указ с перечнем 244 великих американцев, памятники которым будут установлены в Национальном саду американских героев. 20 января 2021 года пост президента занял Джо Байден. Ну и с места в карьер он принялся отменять президентские указы предшественника. Это, кстати, принято. Новый президент очень часто отменяет президентские указы своих предшественников. Это как бы, в этом нет ничего удивительного. 14 мая того же 2021 года очередь дошла до 2 указов Трампа о создании сада американских героев. В планы новой администрации ключевые посты в этом плане заняли люди, далекие от уважения и признания американской истории, но в их плане такое строительство ну, просто-напросто не входило. Спустя 4 года, 9 января 2025 года, Трамп отменил указ Байдена и добавил в список исторических фигур еще 6 имен. Сроки строительства он скорректировал. Вместо 4 июля 2026 года он установил ориентир, цитирую, в максимально сжатые сроки. Что это значит максимально сжатые сроки? Я предполагаю, что это срок в течение президентства Трампа, то есть до 20 января 2029 года. Но есть основания предполагать, что в этот срок строительство завершено не будет. Главная причина – деньги и все, что связано с деньгами. Конгресс выделил 40 миллионов долларов, год назад был принят Big Beautiful Bill, Big Beautiful Bill. Он включал 40 миллионов долларов на строительство национального сада американских героев. Этой суммы может оказаться недостаточно. Но, дамы и господа, деньги деньгами. А что думают о проекте Трампа историки? В 2020 году, вскоре после оглашения Трампом указа о создании национального сада американских героев, Джеймс Гроссман, он был в то время исполнительным директором Американской исторической ассоциации. Он занимал эту должность до конца 25 года. Так вот, он заявил, я цитирую историка Гроссмана, «Выбор кандидатур варьируется от странного и, вероятно, негодного до откровенно провокационного». По его мнению, Трамп, опять цитирую, воспользовался культурным конфликтом, чтобы привлечь внимание от услуг, от своих других проблем в разгар предвыборной кампании. То есть Трамп это все затеял, чтобы каким-то образом победить на выборах в ноябре 2020 года. Это у нас говорил сейчас бывший в то время исполнительный директор Американской исторической ассоциации. Профессор истории Университета Северной Каролины, дама Карен Кокс, она пишет главным образом о истории американского юга. Так вот, эта просвещенная профессор назвала подбор кандидатур бессистемным. Она также сказала, никто не указывает на то, что решение было тщательно продумано. У нас есть еще один, у меня масса цитат, я приведу еще одну цитату. Это то, что сказал журналист Микаэл Стоффер. Он пишет в основном на исторические темы в газете «Вашингтон пост», ну и в других газетах. Он тогда же сказал, это 20-й год, интеллектуалов консервативного крыла больше, нежели представителей левых взглядов. Окей. Вот высказывание подобного рода можно продолжать до бесконечности. И особую реакцию следовало, такую реакцию следовало ожидать от историков, которые видят в американской истории пороков больше, чем достижений. Ну, дамы и господа, надо ли напоминать, я напомню, тем не менее, об историках, которые считают, что историю Соединенных Штатов следует вести не с 4 июля 1776 года, а с августа 1619. Август 1619. В этом месяце в район Джеймстауна, мы с вами знаем, Джеймстаун – это первое постоянное поселение англичан в Северной Америке, это Вирджиния. В августе 1619 года были завезены первые африканцы. Так вот, историки рассматривают нашу историю, историю страны, соответствующую историю, исключительно через призму его рабовладельческого прошлого. Кстати, завезенные африканцы в августе 1619 года, они рабами не были. В то время в Джеймстауне, в Вирджинии никакого рабовладения вообще не существовало. Потому что это было английское поселение, а в Англии рабовладение к этому времени было просто-напросто отменено. Но это уже детали. Значит, вот они искажают историю. Представители левых взглядов, процитирую еще раз этого журналиста, их совершенно не устраивает ведение истории консервативными интеллектуалами. Если бы мы представили возможность назвать 250 американских героев, то, конечно же, в их числе не было бы некоторых героев, выбранных Трампом. Кстати, дамы и господа, каждый из вас, кто интересуется, кто эти 250 американских героев, очень просто найти их список. Вам для этого нужно в Гугле написать на английском языке «The National Garden of American Heroes». Когда вы нажмете, у вас появится много-много всяких возможностей. Нажмите на Википедию, и вот в статье Википедии в самом низу названы имена всех 250 героев, предложенных Трампом. Масса. Политики, не знаю, строители, генералы, поэты, писатели, ученые. Кого только нет. Много. Окей, каждый из вас может найти. Так вот, повторю еще раз. Каждый из вас может познакомиться в этом Википедии с героями, которые будут увековечены в саду американских героев. Я, дамы и господа, назову несколько имен, которых наверняка не было бы в списке критиков Трампа. Наверняка не было. Это достаточно интересные личности. Я о некоторых расскажу. Ну, например, в списке, если бы его составляли демократы, не было бы Эндрю Джексона. Президент Эндрю Джексон – это наш 7-й президент. Ну, даже при том, что Эндрю Джексон – это основатель современной демократической партии. Но и на солнце бывают пятна, и на президентской деятельности Эндрю Джексона пятна были. Ну, во-первых, перед тем, как назвать хотя бы одно пятно, я скажу, что он один из любимых президентов Дональда Трампа, и уже одно это дисквалифицировало бы его в глазах демократов, если бы они составляли список. Значит, роль Джексона в изгнании нескольких индейских народов с насиженных земель на юго-востоке страны, на запад от реки Миссисипи, это, безусловно, пятно на его деятельности, хотя, с моей точки зрения, этот факт не перечеркивает его заслуги как президента перед нашей страной. Окей, это Эндрю Джексон. Наверняка не было бы, я не сомневаюсь, в списке Калвина Кулиджа. В годы его правления, это 100 лет назад, ровно 100 лет назад, 20-х годы 19-го столетия, страна сделала невиданный экономический рывок. Я приведу только один факт. До 1921-22 года профессии электрик в Соединенных Штатах практически не существовало. Ну, были люди, которые занимались электричеством, может быть, их было на всю страну 100, ну, может быть, 500, окей. К концу 20-х годов электриками было около 25 тысяч. Это была уже новая профессия, потому что она была нужна. Ну, я уже не говорю о том, что к концу 20-х годов каждая работающая семья могла иметь автомобиль. Окей. Кулич в экономической политике, он делал рывок на частный сектор. Правительство играло минимальную роль. Он просто считал, что правительство не должно вмешиваться в экономику. Ну и, конечно, грех Кулиджа, он был одним из самых любимых президентов Рональда Рейгана. Дальше ехать некуда. Такого нельзя было включать в список американских героев. Но не было бы в этом списке выдающегося политика первой половины XIX века Генри Клей. Генри Клей, он был конгрессменом, он был сенатором, он, кстати, в палате представителей был спикером, он был государственным секретарем. Он один из основателей партии Вигов, а именно из партии Вигов родилась современная республиканская партия. Но Генри Клей был рабовладельцем. Это абсолютно дискредитирует его как героя в глазах обличителей американской истории. Почти наверняка не было бы в списке обличителей американской истории Антонина Скалия. Это член Верховного суда в последние десятилетия 20 века и в первые годы нынешнего. Он скоропостижно скончался в 2016 году. Он был номинирован в высшую судебную инстанцию Рональдом Рейганом. И он цементировал группу судей, которые следуют Конституции, не подгоняя Конституцию по требованию сегодняшнего дня. Это занимаются либеральные судьи. Они считают Конституцию живым организмом, но и живой организм нужно подгонять по требованию сегодняшнего дня. Если бы демократы составляли список, то, конечно же, в этом списке не было бы генералов Джорджа Паттона и Дагласа МакАртура. Ну, почему не было бы их в этом списке? Ну, совершенно понятно, дамы и господа, потому что тот и другой были абсолютными консерваторами. Ну, Даглас МакАртур вообще провинился, он командовал войсками ООН, считайте, войска Соединенных Штатов в Корейской войне. И когда войска Соединенных Штатов подошли к корейско-китайской границе, то он считал нужным применить атомную бомбу против Китайской Народной Республики. Ну и главнокомандующий американской армии, это президент, естественно, Гарри Трумэн, он его отозвал из Кореи. В Манхэттене на Бродвее был устроен парад, его приветствовали как героев. Окей, Джорджа Паттона и Дагласа МакАртура в списке демократов не было бы. Я делаю небольшой перерыв на рекламу, дамы и господа. Не покидайте волну нашего радио. Я вернусь к вам через несколько минут.
1: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
2: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. После победы МТА в федеральном суде система платного въезда в Манхэттен остается в силе. Федеральный судья постановил, что попытки администрации отменить программу были незаконными. Для города это означает сохранение одного из главных источников финансирования метро и пригородных линий. Управление транспорта предупреждает о возможных задержках метро из-за перегрева оборудования и деформации рельсов. Власти просят жителей не перегружать электросети кондиционерами в вечерние часы пик. Город открыл дополнительные центры охлаждения для пожилых людей и бездомных. После окончания забастовки Long Island Railroad многие компании в Манхэттене решили сохранить гибридный формат работы. Работодатели увидели, насколько уязвим мегаполис перед транспортными сбоями.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
5: Мемориальный дом «Лисовецкий» открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
6: «Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание».

0: постройки с высоты. Или на него падает какой-нибудь предмет, ну, например, строительная балка, какой-то груз, то вот в этой ситуации рабочий может получить хорошие деньги. И вот нам позвонил радиослушатель. Он работал на стройке, и на него сверху упал другой рабочий со строительных лесов. В результате он получил тяжелые ранения, в том числе перелом. Вопрос, действуют ли в такой вот ситуации те же самые особые законы, или они не действуют?
1: Абсолютно во всех ситуациях, когда что-то падает или кто-то падает на человека, который находится на строительном объекте в штате Нью-Йорк, я подчеркиваю, именно в штате Нью-Йорк, потому что в штате Нью-Йорк и в штате Нью-Джерси, например, разные законы на эту тему. То есть в штате Нью-Йорк, даже если виноват один рабочий или оба рабочих, все равно есть возможность получить большую сумму денег. Это особые законы, которые действуют именно на падение с высоты на строительном объекте. Или сам человек упал, или на него что-то упал, или на него кто-то упал. Во всех этих ситуациях вот действует вот этот особый закон. И для того, чтобы получить эти большие деньги, нужен специализированный адвокат. Такой адвокат, который занимается только такими вопросами. Я дам вам такого адвоката, к которому другие адвокаты посылают подобные случаи, и он всегда их представляет очень успешно, получает миллионы долларов. Поэтому другому адвокату проще порекомендовать этот кейс, чем пытаться самому получить, и вряд ли он сумеет получить такую большую сумму. Поэтому я вас напрямую свяжу именно с этим адвокатом. Я приведу такой пример. Ко мне позвонил некий Борис, который работает электриком на стройке. Он шел по приставной лестнице внутри строительных лесов, а перед ним шел инженер. И этот инженер на него упал, и в результате у Бориса был перелом ноги. Так вот, я его направил именно к этому адвокату, и он получил для него ни много ни мало 1,5 миллиона долларов. То есть во всех таких ситуациях при одинаковых травмах суммы в десятки раз превышают суммы, которые человек может получить, если он, например, на улицу упал или где-то в общественном помещении. За аналогичную травму этот адвокат получает не сотни тысяч, а миллионы долларов. То есть это очень особый адвокат, очень особые дела и специальные законы. Так что если что-то подобное происходит, при любом падении, вообще на любом строительном объекте, самое лучшее, как можно быстрее позвонить мне, и я вам тут же организую консультацию с этим адвокатом. Любое время дня и ночи вы можете мне звонить по телефону 718-256-5610. Запишите в свой мобильный и всегда носите с собой. 718-256-5610. Наберите прямо сейчас на интернете, вы пойдете на мой веб-сайт и можете загрузить себе мою визитную карточку.
0: Большое спасибо, Майкл, за интереснейший совершенно ответ. У нас есть к вам вопрос от Анастасии.
2: Майкл, я ехала в машине, которую я вызвала через компанию «Лифт» в Нью-Йорке, и водитель наскочил на какую-то покрышку. Колесо и мы перевернулись. В результате у меня сломанная ключица. Могу ли я кого-то судить в такой ситуации, если не было столкновения с другой машиной? Можно ли что-то сделать в такой ситуации?
1: Даже если не было столкновения с другой машиной, ваш водитель, который вас вез, все равно отвечает за всех пассажиров, находящихся в его машине. Водитель обязан двигаться по дороге с такой скоростью, чтобы избежать любого происшествия, любой аварии. То есть даже если состояние дороги плохое, например, есть яма или какой-то дефект, он обязан снизить скорость или даже остановиться, чтобы избежать аварии. Он должен внимательно смотреть перед собой и ехать со скоростью такой медленной, чтобы успеть остановиться, даже если что-то неожиданное произошло. Поэтому адвокат, который я вам дам, будет судить водителя этой машины, компании «Лифт», и будет получать деньги со страховки этого водителя. Так как у вас перелом ключицы, то при такой тяжелой травме мои адвокаты практически всегда получают полный страховой полюс, причем довольно быстро, за несколько месяцев. То есть какой бы он ни был, большой или маленький страховой полюс, мой адвокат полностью получит его. Я в этом абсолютно не сомневаюсь. Я приведу следующий пример. Мне обратилась радиослушательница по

0: Елизавета, которая ехала в машине Uber. И по какой-то причине машина перевернулась. У нее было сломано несколько ребер, одно из которых проткнуло легкое. Она мне тоже позвонила, как вы, и спрашивала, можно ли кого-то судить, если не было столкновения с другой машиной. Я ей объяснил, что, конечно, можно, да, можно судить водителя Uber, и дал ей адвоката. У этого водителя машина была довольно новая, и страховка была на ней 100-300. Мой адвокат получил для Елизаветы полный страховой полюс, что он практически всегда делать в случае, если есть перелом. Он получил для нее 100 тысяч. Так что, если, не дай бог, что-то подобное происходит, звоните мне в любое время. Если вы получили перелом в результате автомобильной аварии, я дам вам адвоката, который, я не сомневаюсь, в течение нескольких месяцев получит для вас страховой полис машины, а кроме того, иногда бывают дополнительные суммы, например, с владельца машины, с компанией или со специальной дополнительной страховки и так далее. Существует много вариантов. Так что звоните мне как можно быстрее. 718-256-56-10. 718-256-56-10.
1: Майк, я благодарю вас от имени Анастасии. И еще один вопрос. Вопрос Геннадия.
2: Майкл, я снимаю квартиру, и у меня в квартире есть лестница внутри квартиры. Она двухэтажная. И вот я с этой лестницы полетел, потому что там нет перил. Я поскользнулся в тапочках по ступеньках и упал. Не за что было ухватиться. И я сломал ногу. Можно ли в такой ситуации что-либо доказать, если это произошло у меня внутри квартиры, и никаких свидетелей при этом не было?
0: Дело в том, что иногда конструкция лестницы изначально бывает неправильной. И существуют определенные нормы, какая должна быть лестница, какие должны быть перила, и с какой они должны быть стороны, и какой у лестницы угол наклона, какая высота, и должна ли быть площадка и так далее. То есть я всегда даю адвоката, который имеет опыт с подобными случаями и на протяжении последних 15-20 лет всегда выигрывал похожие дела. И я не сомневаюсь, что в вашей ситуации я дам вам именно этого адвоката, и он получит для вас максимально возможную сумму со страховки владельца квартиры, который вам эту квартиру сдает. Я приведу следующий пример. Ко мне позвонил радиослушатель Вадим и рассказал такую историю, очень похожую на вашу. Он сказал, что снимает довольно дорогую квартиру в Бруклине, у них там есть лестница в лофт. Верхняя часть этой лестницы имеет перила, а нижняя не имеет. Он даже написал лендлорду об этом письмо. И вот он шел вниз в шлепанцах, подскользнулся, полетел вниз и тоже сломал ногу. У него страховки на квартиру не было. И он спрашивал, как можно в такой ситуации получить какие-то деньги. Так вот, я дал ему именно этого же адвоката, которого дам вам. Он судил владельца квартиры, у которого как раз есть страховка, и с его страховки получил для Вадима ни много ни мало 200 тысяч долларов. Так что, если что-то подобное происходит, то при любых падениях, особенно при любых переломах, даже если вы не совсем уверены, кто прав, кто виноват и так далее, кого судить, во всех этих ситуациях самое лучшее – это иметь под рукой мой номер телефона 718-256-56-10. 718-256-56-10. Наберите прямо сейчас на интернете мой номер 718-256-56-10. Вы попадете на мой веб-сайт и можете загрузить себе мою визитную карточку, и у вас в вашем телефоне будет мой контакт. Майкл Брук, 718-256-56-10.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-56-10. 256-56-10.
4: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
1: Я продолжу разговор, дамы и господа, Национальном саде американских героев. Так вот, мнение критиков этого проекта не может повлиять на создание этого сада. Могут повлиять другие факторы. Ну, прежде всего, финансовый факт. Я напомню, Конгресс выделил 40 миллионов долларов, и даже сторонники проекта считают эту сумму недостаточным. Ну, обратимся, к примеру, только к работе скульпторов. Заявки на участие в проекте принимаются исключительно от скульпторов граждан Соединенных Штатов. Только американцы, граждане Соединенных Штатов. Им следует изображать героев в реалистической, это слова Трампа, в реалистической манере. Никаких модернистских и абстрактных решений. Итак, получивший заказ получит гонорар до 200 тысяч долларов. Не выше, до 200 тысяч долларов. Хорошая оплата, да? Ну, я думаю, что хорошая оплата. Для сравнения. За скульптуры, установленные в Нью-Йорке, еще те скульптуры, их авторы получают до 1 миллиона долларов. Что же касается 200 тысяч, то давайте перемножим эту цифру на 250, это число скульптур. Мы получим 50 миллионов, то есть на 10 миллионов меньше суммы, выделенной Конгрессом. И дело не только в оплате. Вот что сказал Дэниел Кунец. Это человек, редактор журнала, журнал так и называется «Sculpture», «Скульптура». Вот что он сказал электронной газете «Политика». Я цитирую скульптора. «В Америке просто не хватает ни квалифицированных скульпторов, ни литейных мастерских музейного уровня, способных реализовать этот замысел в столь сжатые сроки, на которых настраивает Трамп». Он сказал, абсолютно невыполнимый проект. Это мнение скульптора и редактора журнала «Скульптура». «Политика», вот эта газета, которая читается на интернете, онлайн, она информирует читателей, я цитирую, «Большинство литейных мастерских, специализирующихся на художественном литье в США, загружены заказами на срок от 6 до 18 месяцев вперед. Портреты в области скульптуры, эксперты в области скульптуры высказали предположение, что единственное место, где возможно изготовить требуемую скульптуры в заданные сроки является Китай, то есть Китайская Народная Республика». Конец цитаты. Но мы с вами уже знаем, что условия Трампа, скульптуры должны быть изготовлены скульпторами-американцами. Президент Трамп, он, разумеется, знает о всех барьерах, которые стоят на пути создания национального сада американских героев. Но Трамп настроен оптимистично. В недавнем интервью газете The New York Times президент назвал прекрасным планы осуществления проекта. Он также сказал, я цитирую президента, «Сад расположится прямо на берегу реки Потомак. Это будет великолепный комплекс». Окей, дамы и господа, поскольку наш президент 45-47 строитель, то я, даже будучи скептиком в отношении срока исполнения этого проекта, то есть до конца 28 года, я думаю, что проект президента, строителя, сбудется. Это мое предположение, дамы и господа. У меня остается буквально несколько минут до перерыва. Я хочу вот что вообще вам сказать. 2 дня назад стало известно о смерти Марка Фурмана. Я думаю, тот из вас, кто приехал в Соединенные Штаты до 1995 года, прекрасно знает, кто это такой. Марк Фурман, ему было 74 года. В 1995 году известный суд над О.Джей Симпсоном. Мы знаем, что О.Джей Симпсон, он в прошлом профессиональный спортсмен по американскому футболу, блестящий спортсмен, и он был, снимался в кино. Он убил свою жену и ее любовника, и был в 95-м году, был суд. Значит, одним из главных обвинителей в этом суде, свидетеля обвинения, был как раз Марк Фурман. Он детектив Лос-Анджелесской полиции. И он был не первым, но он был одним из первых, кто прибыл на место преступления. И прокуратура, обвинители, они вызвали его в качестве свидетеля. И когда он был свидетелем, то адвокаты защиты несколько раз спрашивали его, называл ли он когда-нибудь негров, чернокожих нигерами. Ну, это ругательство, в общем-то, в современном английском языке, в Соединенных Штатах это ругательство. Фурман сказал, что показания под присягой никогда он так чернокожих не называл. Но когда дело дошло до... Его стали допрашивать уже адвокаты с фактами, то они продемонстрировали пленки, на которых он в прошлом, беседуя с сотрудниками Лос-Анджелесской полиции, называл чернокожих, именно так и называл. И по существу суд над убийцей О.Джей Симпсоном превратился в суд над Марком Фурманом. Убийца был оправдан, это был шок для многих из нас, для меня это был абсолютный шок, убийца был оправдан. Ну, а Фурману после суда он ушел в отставку из Лос-Анджелесской полиции. И он стал писать несколько книг, его книг, с моей точки зрения, прекрасных. Одна книга «Убийство в Брентвуде» – это как раз об убийстве О.Джей Симпсоном, жены и ее любовника. Книжка, это книжка 97-го года. В 98-м году вышла книжка «Убийство в Гринвиче». Гринвич – это городок в штате Коннектикут. Он докопался, речь шла об убийстве Марты Максли. Марта Максли была убита в 75-м году. Она была школьницей, 18-летней школьницей. Фурман взялся за расследование 20 лет спустя, не имея практически никаких данных для того, чтобы найти убийцу. И он убийцу нашел. И самая знаменитая, на мой взгляд, его книжка, касающаяся убийства Джона Фиджеральда Кеннеди, которая называется «Простой акт убийства», «Simple act of murder», которая 100% доказывает, что Джона Фиджеральда Кеннеди убил Ли Харви Освальд. На этом, дамы и господа, будет небольшой перерыв, будет реклама, будут выпуск новостей. Я вернусь к вам через несколько минут.
4: В эфире программа Алексея Орлова.

0: субботу в Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Рейтер сообщает, китайские и южнокорейские танкеры постепенно выводят нефть из Ормузского пролива по специально согласованным маршрутам. Многие суда идут с отключенными транспондерами или под усиленной охраной. Страховые ставки на перевозки в регионе выросли в несколько раз по сравнению с январем. В Соединенных Штатах продолжается спор о внешней политике Трампа. Часть республиканцев поддерживает жесткий курс против Ирана, другая опасается новой большой войны на Ближнем Востоке. Сам Трамп говорит, что был в одном часе от возобновления ударов по Ирану, но решил дать дипломатии еще немного времени. В Нью-Йорке власти усиливают подготовку к чемпионату мира по футболу. Город ожидает миллионы туристов, дополнительную нагрузку на метро, аэропорты и полицию. Уже обсуждаются временные изменения движения транспорта, расширение фан-зон и усиление мер безопасности в Манхэттене и Квинсе. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США допускают захват экс-лидера Кубы Рауля Кастро по венесуэльскому сценарию. Сенат впервые поддержал резолюцию о прекращении войны с Ираном. Департамент юстиции навсегда запретил налоговой службе проводить проверки Трампа и его семьи по прошлым декларациям. 25 мая в Бэй-Ридже пройдет 159-й мемориальный бруклинский парад. И о погоде. В Нью-Йорке ясно, относительная влажность воздуха 70%, 89% по Фаренгейту, 31% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Добрый день, друзья! В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я беседую с доктором, хирургом-ортопедом Игорем Рубинштейном. Его новый офис расположен на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Веню, а телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101, 718-891-0101. Добрый день, доктор!
4: Добрый день, Олег.
3: Сегодня мы поговорим про ортопедическую хирургию, очень важную и нужную часть медицины. Я на себе уже как-то испытал это. Надеюсь, это было первый и последний раз. На какие жизненно важные суставы вы делаете операции?
4: А я делаю операции на многие суставы, включая колени, плечи и другие суставы, также на разные переломы разных костей.
3: В каких случаях операция незаменима?
4: Есть ситуация, когда операция срочная и неотложная. В случаях, где есть перелом или некоторые значительные разрывы мягких тканей. Некоторые операции плановые. Большинство из них включают в себя операции на порванные мениски, порванные сухожилия, артрит и такого типа заболевания.
3: Можете перечислить основные ортопедические операции?
4: Основные ортопедические операции включают операции на перелом, на суставы. Есть маленькие операции с небольшими надрезами, есть большие операции, включая операции на замену суставов. Есть операции на разные кости и суставы по всему телу.
3: А что такое минимально инвазивная хирургия? Она без общего наркоза производится?
4: Да, минимально инвазивная хирургия в основном это операция с небольшими надрезами, без общего наркоза. Она проводится амбулаторно, занимает минут 20-30, и пациент идет тот же день домой. Часто нет необходимости быть в госпитале. Эта операция в основном делается в амбулаторном хирургическом центре. Рекуперация после такой операции довольно быстрая, и пациент довольно быстро может вернуться к нормальному образу жизни.
3: Где вы проводите операции?
4: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре в Бруклине. Это включает в себя минимально инвазивные артроскопические операции и большинство небольших амбулаторных операций.
3: Как долго длится, в общем, в среднем, как долго длится операция?
4: Небольшие артроскопические операции могут длиться 20-30 минут, и пациент очень быстро приходит в себя после такой операции. Некоторые большие операции, например, замена коленного сустава, занимают дольше, рекуперация намного дольше.
3: Как долго длится период восстановления после операции?
4: После минимальной инвазивной артроскопической операции реабилитация проходит довольно быстро, в течение нескольких недель. После больших открытых операций, типа операции на замену сустава, это может занять несколько месяцев.
3: А что считается большой операцией, а что маленькой, небольшой?
4: В моей практике большая операция, в основном это операции на замену сустава, особенно колена, и некоторые операции на переломы или фиксацию связок сухожилий. Небольшие инвазивные операции. Это включает в себя артроскопические операции на колени, плечи и другие суставы.
3: Телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна, а он сегодня гость в студии Дэвидсон Радио, 718-891-0101, 718-891-0101. И последний вопрос. Ваши рекомендации, как избежать операцию?
4: Я всегда рекомендую пациентам максимально двигаться и делать упражнения, чтобы поддерживать их суставы. Суставы любят движение, и чем больше подвижен и активен человек, тем лучшим состоянием будут их суставы. И это правда в любом возрасте. Чем активнее пациент, тем здоровее их суставы, и тем менее вероятно, что им необходимо какое-то вмешательство или операция для этого.
3: Спасибо, доктор. У нас гостил хирург-ортопед высшей американской категории Игорь Рубинштейн. Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Звоните 718-891-0101, 718-891-0101.
5: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
6: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 20 мая, и сегодня на бирже был замечательный день. Индекс Dow Jones прибавил 645 пунктов, 1,3%. Мы опять перешли рубеж 50 тысяч. Dow Jones закрылся на отметке 50 009. Standard & Poor's 500 прибавил процент и почти 0,1%, плюс 79 пунктов. 7433 была конечная остановка. NASDAQ остановился на отметке 16 270, прибавив 400 пунктов или 2,5%. Транспортный индекс поднялся на 2,3%. И Russell 2000, индекс маленьких компаний, прибавил 2% с третью. Причина – нефть. Нефть упала на $5.66, $98.49 стоит один баррель нефти. Золото – минус 10,50, $4500.70 стоит унция золота. 1 евро равен $1.16, 5-летние госбумаги дают 4,232%. За 10 лет можно получить 4,576%, и 30-летние госбумаги дают 5,116%. За границей сегодня Англия плюс 1%, Франция плюс 1,7%, Германия плюс 1,4%, Швейцария плюс 4%, в Азии японский Никей минус процент с четвертью, Шанхай минус 0,2%, и Гонконг минус 0,6%. На индексе Standard & Poor's 500 лучше всех был сегодня United Airlines. Поднялся почти на 10%. Supermicro, Delta, Carnival и Norwegian Cruise. Все поднялись. Внизу были Hasbro, CME Group, Intuit Data, Analog Devices и Dow. На NASDAQ Arm Holdings, Advanced Micro, Constellation, Intel и Lam Research были наверху. Причем Arm Holdings прибавил больше 15%. Внизу были Intuit, Analog Devices, Walmart, Lumentum и Workday. На индексе Dow Goldman Sachs, Nike, Boeing, Sherwin-Williams и Home Depot поднялись. Упали Chevron, Walmart, United Health, Merck и Cisco. После окончания биржи сегодня свои отчеты дал Intuit. Они были нехорошие отчеты. Акции упали на 10%. И, конечно, все ждали отчет NVIDIA. NVIDIA дала свой отчет. Приход составил 81,6 миллиарда долларов за квартал. Это больше, чем 78,8 миллиарда ожидавшихся. Чистая прибыль была $1.87. Это больше, чем $1.76 ожидавшихся. Более того, теперь они будут платить 25 центов дивидендов на каждую акцию. Ранее они платили 1 цент. И дальше они выкупят, они еще также выкупят своих акций на 80 миллиардов долларов. Значит, вначале акции упали после этого отчета, потом акции поднялись и стали положительные, и в данный момент вот я вижу акции почти на том же месте, минус примерно 60 центов, примерно там же, где и минус 40 центов, примерно там же, где и мы закрылись. Но посмотрим, что будет дальше, посмотрим, что будет завтра. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Рэймонд Джеймс, по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций. Доброго вечера. Будьте здоровы.
7: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
8: Новости,
9: аналитические передачи,
8: репортажи, мнения экспертов
9: и прямые включения из горячих точек со всего света.
8: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
8: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
8: RTN. Смотрите лучше.
10: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
11: Борис Овезов на Davidson Radio. Поздравления в прямом эфире.
12: Знаешь, какой он красавчик.
13: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю. Он очень способен.
14: Он очень хороший человек.
11: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Davidson Radio.
15: Операцию я беру на себя.
11: На Davidson Radio с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
16: «Моя Америка. Прошлое и настоящее. Исторические экскурсы с Алексеем Орловым».

0: еще раз добрый-предобрый вечер, дамы и господа. С вами действительно Алексей Орлов. И я думаю, через 15 минут вы сможете присоединиться к разговору. Телефон для связи обычный 718-303-90-97-18-303-90-90. Я называю вам интернетский, свой интернетский адрес. У меня три. Два интернетских адреса я назову главный. Один цифра, один number one. MashaOrlov@gmail.com. MashaOrlov@gmail.com. Ну, я повторю, естественно, спонсора программы «Моя Америка» – это магазин Vision Palace, это дворец зрения. Мой рассказ обращается ко всем, кто нуждается в корректирующей оптике, в очках. Повторю в очередной раз, что цены из-за тарифов повышаются, но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки еще по прежним ценам, и это можно сделать в Vision Palace. Посетите дворец зрения, поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения, они поляризованы хамелеонами для водителей. И все это Vision Palace. Vision Palace изготовит линзы для вас, линзы любой сложности, с 50% скидкой. Здесь громадный выбор Flexible оправ, это очки хамелеоны, очки с антибликовым покрытием. И очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы, по вашему желанию, могут быть изготовлены в течение одного часа. И принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. Прекрасный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю. Бьет любые цены. Вы в этом можете убедитесь сами. Посетите дворец зрения. Адрес 1723 Avenue U в Бруклине. Это угол East 18 Street. Позвоните по телефону 718-998-8420. И помните, дамы и господа, что Vision Palace – это ваш взгляд на жизнь. 718-998-8420. Два слова о Марке Фурмане. Вот он раскрыл убийство Марты Моксли, которая была убита в 1975 году. Он раскрыл убийство через 20 лет. Причем фактов практически не осталось. Абсолютно. Убийство происходило в гейт-комьюнити, то есть его туда просто-напросто за ворота не пускали. Он нашел убийцу, и убийца был судим и попал под суд. Это Марк Фурман. Он умер от рака горла. И одно еще замечание, дамы и господа. Каждый вечер вы слушаете новости с биржи Генри Гринберга. Генри Гринберг – это мой, лично мой, финансовый адвайзер, советник, помощник более уже 20-25 лет. По-моему, больше 25 лет еще с прошлого столетия. Итак, о чем мы с вами поговорим? Ну, особенно люди, которые живут в Нью-Йорке и в Большом Нью-Йорке, то в преддверии чемпионата мира по футболу. Но я буду сегодня говорить не о спорте. Я буду говорить о реакции штата Нью-Джерси на это, скажем так, большое спортивное событие, наверное, главное спортивное года. Значит, эта статья, которую я вам прочитаю, я ее прочитаю с комментариями, она была напечатана в газете Wall Street Journal. Значит, газета пишет, что Всемирная международная организация, это имеется в виду FIFA, Международная организация футбола, она имеет репутацию структуры, репутацию организации, замешанной в финансовых махинациях и поддерживающей тесные связи с автократами. И вот, возможно, эта организация наконец встретила достойного соперника в лице штата Нью-Джерси. Итак, FIFA командует футболом. Она, чемпионат мира нынешний пройдет в 16 городах страны, Соединенных Штатах, Канады и Мексики. В том числе и в Нью-Джерси на стадионе MetLife. Это футбольный стадион для американского футбола. Он, естественно, примет футболистов европейского футбола. Он вмещает около 70 тысяч зрителей. Так вот, Вместо того, чтобы радоваться этому мероприятию, многие жители Нью-Джерси воспринимают свои обязанности принимающей стороны гостей не столько как честь, сколько как обременительное финансовое бремя, без которого можно вполне бы было обойтись. Напряжение достигло предела, когда в прошлом месяце, в апреле, транспортное управление New Jersey Transit Authority объявило, что будут взиматься с болельщиков $150 за билет в два конца по маршруту Манхэттен и вот этот стадион. Обычная цена этой поездки $13. Ну, во-первых, мой комментарий сводится к следующему. Если человек в состоянии платить 1000, 1500, 2000, 3000 за билет на стадион, ну, наверное, он может заплатить $130, хотя это грабеж, конечно. Ну и, в общем-то, Нью-Джерси, штату Нью-Джерси, это пришлось не по душе. Кстати, под давлением общественности Нью-Джерси Транзит снизила проезд на поезде до $98. Новый губернатор Нью-Джерси, это она демократка, Микки Шерилл, она не скрывает, что она готова предъявить требования компании. Компания собирается заработать, Международная федерация футбола. Она объявила, что она заработает на этом чемпионате $14 миллиардов. $14 миллиардов. И госпожа Шерилл, губернатор, сказала: «Моя главная задача – не допустить, чтобы это бремя легло на плечи жителей Нью-Джерси». И она сказала, что мы будем твердо убеждены, они должны, Международная федерация футбола, внести более существенный вклад в повышение жизни, повышение в улучшение жизни нашего штата. Теперь, дамы и господа, мое мнение на этот счет такое. Нью-Джерси так принимает, принимает футболистов на стадионе MetLife. Скажем, у меня есть участок большой, и ко мне кто-то обратился с предложением провести на моем участке собрание какое-то, и это собрание, мне сказали, позволит его организаторам, ну, получить, скажем, $1 миллион. Ну, естественно, я, если я согласен, я спрашиваю, а какой процент с этого $1 миллиона я буду получать? Ну, совершенно естественно, моя территория. То же самое. Есть территория Нью-Джерси. На территории Нью-Джерси будет проходить турнир, который в кассу Международной федерации футбола принесет $14 миллиардов. Надо что-то заплатить или нет? Так вот, конфликт между ФИФА и штатом Нью-Джерси является собой типичный пример той ярости, что пронизывает нынешнюю популистскую эпоху. Это я цитирую. Это гнев общества, вызванный ростом цен, работающий на глобальную элиту. Этот конфликт служит благодатной почвой для дискуссий об экономической целесообразности проведения крупных спортивных мероприятий. В основе всего этого лежит уязвленное самолюбие штата Нью-Джерси, чья внешняя бравада зачастую служит лишь меркой, скрывающей комплекс неполноценностей, чувство, которое постоянно подогревает его блистательный сосед. То есть комплекс неполноценности Нью-Джерси к городу Нью-Йорку. Это совершенно, на мой взгляд, справедливо. Итак, университет Ратгерса, социологическая служба университета Ратгерса, это один из крупнейших нью-джерсийских университетов, провел опрос по поводу чемпионата мира. Согласно этому опросу, лишь 2% нью-джерсийцев планируют посетить матчи чемпионата мира, это мне понятно. И, во-первых, билеты достать было трудно, во-вторых, билеты имеют заоблачные цены. 2% только готовы посетить чемпионат мира. 49% заявили, что их турнир совершенно не интересует. Наверное, так и есть. Еще 15% выразили опасения, что это событие нарушит их обычный уклад жизни. Значит, дамы и господа, это событие нарушает мое посещение Манхэттена. В начале июля каждого года я приезжаю в Манхэттен, приезжаю в Нью-Йорк, в основном в Манхэттен, в Бруклин, потому что мой день рождения, я встречаюсь с дочерью, встречаюсь с друзьями. На этот раз, в связи с тем, что мой день рождения совпадает по срокам с чемпионатом мира по футболу, просто моя дочка сказала: папа, даже и не думай, здесь будет не менее миллиона туристов, а может быть гораздо больше. Значит, тот паркинг, в котором я обычно очень хорошо паркуюсь, потому что я приезжаю обычно либо в субботу, либо в воскресенье, то есть там есть возможность загнать свою машину на этот паркинг, он будет 100% забит. Поэтому это международное соревнование, в общем, оно не позволит мне совершить, как обычно в июле, поездку в Нью-Йорк на свидание с дочерью и друзьями. Цитирую дальше. Несколько лет назад, когда FIFA выбрала этот район в качестве одной из 16 площадок для проведения турнира на территории Соединенных Штатов Канады и Мексики, настроение было совсем иным. Избранные должностные лица делали все возможное, чтобы это событие появилось на их территории, поскольку это будет стимул для экономики. На проведении футбольных матчей в Нью-Джерси настаивал Филипп Мёрфи, это Фил Мёрфи, это бывший губернатор Нью-Джерси, который футбол любит. Так, но с тех пор власти изменились, и власти выступают категорически против. Теперь один из нью-джерсийских политических деятелей, это сенатор-республиканец, он сенатор-республиканец законодательного собрания штата, его зовут мистер О'Коннелл, он просто сказал, что штат Нью-Джерси – это не футбольный штат. Опять-таки, он, конечно, ошибся. Штат Нью-Джерси – футбольный штат. Более того, город Керни, этот город находится как раз под близости от футбольного стадиона, это такой небольшой рабочий поселок, его называют неофициальный титул «Футбольная столица Соединенных Штатов Америки». Ну вот, значит, этот город, этот сенатор-республиканец выступает против. Власти Нью-Джерси уже отказались от идеи проведения масштабного фестиваля болельщиков в парке Либерти, это в Джерси-Сити, на который планировалось на проведение этого праздника футбольного, планировалось потратить 5 миллионов долларов. Там собирались установить громадные экраны, чтобы болельщики могли смотреть футбол в этом парке. И вот что еще интересно. Значит, то, что связано с доставкой болельщиков на стадион. Все дело в том, что на стадионе громадная стоянка для машин. Но Международная федерация футбола, она откупила эту громадную стоянку. Во-первых, в целях безопасности. Потом они собираются проводить там всевозможные мероприятия. И болельщиков у них нет иного выбора, как пользоваться услугами железнодорожного транспорта. Это Нью-Йорк, Нью-Джерси Транзит Афорити. Причем для того, чтобы они туда добирались, будет использоваться железнодорожная ветка, которая соединяет Сикокус со стадионом. Ну, тот, кто живет в тех краях, прекрасно знает, где находится Сикокус. Это, что еще усугубляется, Penn Station, это Пенсильвания Station, с которого будут отправляться поезда. Значит, в дни, когда будут проходить матчи, этот Penn Station может быть просто-напросто будет закрываться. Что еще возмущает нью-джерсийцев? С одной стороны, миллион болельщиков. Но все этот миллион болельщиков, они не собираются селиться в гостиницах и пользоваться барами и ресторанами Нью-Джерси. Все эти болельщики будут в основном селиться, естественно, в Манхэттене. То есть манхэттенские отели, манхэттенские бары, рестораны, театры, все что угодно, они получат какую-то прекрасную прибыль. В то же самое для Нью-Джерси абсолютно ничего не остается. Поэтому Нью-Джерси протестует против того, чтобы матчи чемпионата мира проходили на стадионе MetLife, но там уже все запланировано, и протесты им не помогут. Более того, стадион MetLife, так теперь, это нормальное название стадиона, потому что он рекламируется страховой компанией MetLife. Но поскольку во время эта компания не является спонсором мирового чемпионата мира, то на время чемпионата мира этот стадион переименовали в стадион Нью-Йорк-Нью-Джерси. Так это будет называться, это громадное сооружение. Но и Нью-Джерси протестует. Какое отношение к этому стадиону имеет Нью-Йорк? Дамы и господа, это то, что нас ждет предстоящий чемпионат мира. Будет небольшой перерыв на рекламу, выпуск новостей. Я вернусь там скоро, дамы и господа, и уже начну встречу с вами, обмен мнениями.
1: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Трамп сталкивается с судами, низкими рейтингами и критикой дорогостоящих проектов. Верховный суд готовит решение по ключевым вопросам президентских полномочий. Рейтер фиксирует снижение одобрения работы Трампа до 35%, а вокруг перестройки Белого дома уже идут юридические споры. Продолжается давление Трампа на республиканцев, которые выступают против него. Рейтер пишет, Белый дом фактически превратил праймерис в проверку личной лояльности Трампа. После поражения конгрессмена Томаса Месси, многие умеренные республиканцы стараются избегать открытого конфликта с администрацией. Верховный суд готовит решение по нескольким ключевым вопросам. От гражданства по праву рождения до статуса мигрантов и полномочий президента увольнять независимых федеральных чиновников. Аналитики пишут, для Белого дома это не просто юридические процессы, а проверка того, насколько далеко может зайти исполнительная власть.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
5: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
6: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
9: География за 5-й класс. Биология за 10-й. и занимательная физика для самых маленьких.
10: Ну кому это нужно?
9: Михаилу Братславскому! В программе «Эрудит»
11: по пятницам с 4 до 5.
9: «Эрудит»

0: эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
1: Финишную прямую. Еще раз напомню, дамы и господа, спонсоров своей программы это Vision Palace, дворец зрения. Я обращаюсь ко всем, кто нуждается в корректирующей оптике, но повторяю, что цены из-за тарифов повышаются, но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки еще по прежним ценам. Где это сделать, вы прекрасно знаете. Посетите Vision Palace и поинтересуйтесь тонкими облегченными корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения, они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это новинки Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь колоссальный выбор flexible оправ, очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. И очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение одного часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare и великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid Vision Palace. Работает 7 дней в неделю, бьет любые цены. Вы можете сами в этом убедиться. Посетите адрес 1723. Авеню в Бруклине, это угол Ист, 18-й стрит, и звоните по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Palace – это ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Окей, вы на связи. Добрый вечер, Наум. Добрый вечер.
2: Добрый вечер, Алексей. Сегодня историческая передача, и вчера случилась история. Ну, отгадайте, какая?
1: Ну как, моя
2: Арсенал, команда Арсенал выиграл премьер-лигу. Вы вообще представляете?
1: Я принимаю поздравления.
2: Да. А, значит, один момент еще один. Алексей, у вас есть второй имейльный адрес, который был, по-моему, Арсенал 04, да? Или что-то в этом роде. Вы его анонсировали. Вы его должны переделать на Арсенал 2026.
1: Арсенал 2026. 2-0-4, это он выиграл в последний раз.
2: Последний раз чемпионом. Его вы должны переделать на 2026, 2026 год. Я так думаю.
1: Окей, Наум. Я понял.
2: Да, еще один момент, Алексей, да. Насчет чемпионата мира. Смотрите, это вы понимаете, я понимаю, как бы, протесты какие-то жителей Нью-Джерси, я сам из Нью-Джерси, но это же история. Как часто финальный матч чемпионата мира проходит в Нью-Джерси? Когда это случилось в последний раз? Никогда. Это первый раз.
1: Никогда.
2: Последний раз, когда был чемпионат мира, он проходил в Соединенных Штатах, финальный матч был в Калифорнии, в Лос-Анджелесе.
1: В Лос-Анджелесе, в 94-м году.
2: Совершенно верно. А сейчас в Нью-Джерси. Я понимаю, что может ли все-таки Международная Федерация Футбола, ФИФА, должна как-то компенсировать эти вещи. Но все-таки мне кажется, что это будет шейм. Ну, уже как бы никто не откажется, никто не перенесет этот матч. И это история, творится история на наших глазах. Поэтому я считаю, что все нормально. Штат Нью-Джерси перенесет. Штат Нью-Джерси один из самых богатых штатов в Америке.
1: Вы знаете? Окей, Наум. Да, большое спасибо. Кстати, дамы и господа, у меня есть замечание. ФИФА привыкла иметь дело, ну, глядите, 4 года назад с Катаром она имела дело. Там Шах командует, кто там командует всем. 8 лет назад они имели дело с Путиным. Когда они проходят в каких-то странах, то они имеют дело со спортивными министерствами. А у нас спортивного министерства нету, а им приходится иметь дело с 16 городами, которые находятся в различных штатах. Большое спасибо. Добрый вечер. Вы на проводе. Я вас слушаю. Не знаю, человек. Добрый вечер. Я вас слушаю.
3: Добрый вечер, Алексей. Это ваш земляк. И я иногда слушаю Дэвидсон радио. И именно вас люблю слушать. Я хотел бы, вы затронули, я слышал по поводу О.Джей Симпсона. Я хорошо помню это время. Я приехал в 89-м, и хорошо помню, когда происходил вот это суд над ним. Тогда я работал в Санкт-Винсент Хаспитал, Psychiatric Branch, это, ну, где психически больных лечат на каждом этаже, там дети или взрослые на разных этажах. Так вот, когда происходило последнее заключительное заседание, тогда как раз, если вы помните, был вопрос о том, что подходит ли перчатка, которую якобы, перчатку. И он мерить. Так вот, весь состав этой клиники, забыли все про своих пейшентс, весь состав этой клиники, всего этого госпиталя, собрался в громадном зале, и там на большом телевизоре смотрели. Это надо было видеть. Когда ему дали померить перчатку, и она ему не налезла на руку, все понимали, все, включая и темнокожих, и не темнокожих, любых, что он убийца. Но, тем не менее, когда он не натянул эту перчатку, это надо было видеть, когда весь зал ревел. Эти его, так сказать, соплеменники, они просто прыгали до потолка от радости. И впоследствии, когда у него украли там какую-то или статуэтку, или что-то, и он был признан невиновным, вердикт его признал, присяжных. И когда украли у него какую-то статуэтку, он решил ее вернуть и попался сам на воровстве. Его все равно посадили. И потом уже был гражданский суд, по которому его осудили и все-таки признали виновным уже, понимаете? И я вот вспомнил вдруг такого, еще помните, тут одно время выступал все время Игорь такой, который любил на фудстемпы ездить по всему миру итальянское вино пить. Ну, типа вот того Ильи, который все время сейчас...
1: Окей, все, это уже воспоминание.
3: Да, возможно, он куда-то пропал, может быть, уже ушел куда-то, знаете. Но факт в том, что... Я хорошо помню вот этот заключительный...
1: Окей. Я вас выключу, потому что у меня горят люди, как хотят звонить. Я прекрасно помню, как он не мог натянуть перчатку. Ну, понятно, окуните

0: я хочу спросить вас об одной вашей оценке. Хочу, чтобы вы сделали оценку одного указа Трампа. А я сейчас объясню быстро. Я не буду никаких имен называть, но почему-то не один левак такой, это петух, баклан, можно сказать. Он дал очень много... Я знаю, что вот надо сравнивать. Оценку левых им нельзя верить никогда. И вашу вот правую. То есть указ был Трампа, а Трампа вот, чтобы его не преследовали, а как-то, в общем, я просто с работы и вот еще... Не мог правильно прочитать нигде на интернете, не было времени. Если вы знаете, что вы слышали, по Дэвидсон радио об этом сказали. И один утренний этот Бакланов очень много об этом говорил, а я хотел позвонить, не дал мне. Не берет ли мой звонки, не дал мне спросить его, задать ему вопрос. Если вы знаете, оценить вашу оценку, указ Трампа, чтобы его не преследовал АРС, вот если вкратце так.
1: Окей, это только сегодня или вчера появилось это сообщение. Есть президентский указ, совершенно справедливо. Он президент Соединенных Штатов. Я не знаю, как к этому относиться. Я не юрист. Я могу только сказать одно. Что бы Трамп ни сделал, его будут осуждать те, кто его ненавидит. Или по той или иной причине. У меня нет ни определенных взглядов на этот указ. Повторяю еще раз. Я не юрист по профессии. И заниматься юридическими делами, ну просто это как бы, это не мои дела, это не по мне просто-напросто. Я не хочу ничего придумывать. Добрый день, я вас слушаю.
2: Здравствуйте, Алексей Георгиевич, Алекс Якубсон. В эфире люди передо мной задали вопросы, которые я хотел задать, поэтому облегчили мне работу. Несколько вещей, я буду быстро. Во-первых, на прошлой неделе, когда я спрашивал про разницу между Бушевской и Трамповской войнами на Ближнем Востоке, я имел в виду именно Буша-младшего, я имею в виду операцию «Иракская свобода» и ее сравнение с «Эпической яростью». Просто хотел set the record straight. Во-вторых, вот мы с вами обсуждали как-то, что левые подстрекают к насилию, но все-таки надо признать, что насилие порой исходит и из крайне правой стороны нашей политической жизни тоже. Это доказывается и позавчерашней, если не ошибаюсь, стрельбой в мечети в Сан-Диего. Это доказывается покушением все время на Габи Гиффордс. Незадолго до убийства Чарли Кирка было убийство члена легислатуры, по-моему, Мичигана, если не ошибаюсь, демократа с женой, на которое, к сожалению, никто из республиканцев вообще не прореагировал. Сам Дональд Трамп в свое время сказал на ровном месте, что Хиллари Клинтон пристрелить надо. Все-таки надо признавать, наверное, проблему на обеих сторонах. И еще такую вещь. Я просмотрел список американских героев, который Трамп предложил увековечить в скульптурах. Прекрасный список. И я, может быть, согласен с вашим списком, который демократы никогда бы не одобрили, кроме одного человека, это генерала Ли. Генерал Ли был великим военачальником, но он воевал на стороне зла. И, сори, но я считаю, что ему здесь не место. И последний вопрос вам. Вот некоторые обозреватели называют отход Трампа к Ши Цзиньпину во время его недавнего визита в Китай ресет, то есть перезагрузка, ровно так, как прозвали в свое время подход Обамы к Путину. Где разница между Обамой и Трампом, если Обама делает ресет с Путиным, а Трамп делает ресет с Ши Цзиньпином? Спасибо, я слушаю ваш ответ.
1: Во-первых, я сразу же хочу сказать, что тот, кто делает такие сравнения, я просто-напросто с этим не согласен. Поэтому мне комментировать то, с чем я не согласен, я просто не могу. Сравнивать Трампа и Обаму в этом отношении. Ну, Обама, с моей точки зрения, человек, который просто-напросто ненавидел Соединенные Штаты. Как только он был избран президентом, он поехал по всему миру извиняться за политику Соединенных Штатов. Трамп – человек, который любит Соединенные Штаты. Теперь я категорически с вами не согласен, что Роберт Ли защищал зло. Роберт Ли – гражданин Вирджинии. В то время американцы считали в первую очередь, до гражданской войны, большинство американцев, особенно на юге, они считали своей родиной не Соединенные Штаты, они считали родиной штат, в котором он родился. И когда Роберту Ли было предложено получить генеральское звание, он был полковником, чтобы защищать Нью-Йорк, воевать против Вирджинии, он сказал, что он не собирается поднимать меч против своей родины, своего штата. Он не защищал зло. Более того, если мы обратимся

0: к истории гражданской войны, то Авраам Линкольн вел эту борьбу не за освобождение черных. Он об этом прямо сказал в письме, которое было напечатано в августе 1862 года в газете «Нью-Йорк Трибюн», отвечая на вопрос издателя этой газеты Грили, когда же мы начнем бороться за освобождение черных. Линкольн сказал, главная задача не допустить развала Союза. Если мне удастся не допустить развала Союза и при этом не освободить ни одного черного, окей, это значит будет успех. Штаты, образовавшие конфедерацию, боролись не за то, чтобы защитить рабовладение, а за свободу. Выход штатов из состава Союза гарантировала 10-я поправка Конституции. Поглядите на 10-ю поправку Конституции, в которой черным по белому записано, что если Конституция не запрещает что-либо, то все остальное делегировано штатам. Конституция Соединенных Штатов не запрещала выход каждого штата из состава Союза. Каждый штат из состава Союза имел право. Роберт Ли – герой абсолютно, конечно, своей страны. То, что его сегодня считают негодяем, предателем, это считают люди, которые понятия не имеют об американской истории. Окей. Спасибо большое за вопрос. Кстати, если вас интересует, дамы и господа, история гражданской войны, у меня есть книжка, которая называется «Правильная история». Она, я сейчас вам точно скажу ее название. Она вышла 2 года назад, и поэтому ее название очень простое. «История без искажений». В этой книжке «История без искажений» – это очерки о гражданской войне. Я прямо пишу, за что боролись конфедераты, за что боролись Союз, что из себя представлял Авраам Линкольн, что из себя представлял генералы Авраама Линкольна, армия Союза. Прекрасная книжка, с моей точки зрения, основана абсолютно на фактах. Это не вымысел, не домыслы, это факты. Называется «История без искажений». Книжечку можете у меня купить. Ее можете, кстати, купить на интернете, можете купить на Амазоне и на Lulu.com. Ну вот, у меня она стоит $20. Окей, спасибо большое за участие в передаче. Следующий на проводе. Добрый вечер, вы в эфире, я вас слушаю.
1: Добрый вечер. Самое главное в этом деле О.Джей Симпсон – это защитная бригада, которую он собрал. И самый главный человек в этой бригаде был черный лоер Джо Кокран, если вы помните. Джо Кокран, мало того, что Джо Кокран был лоер, там и Кардашьян папа был, и... Это Джо Кокран, он имел слово в этом районе. Если вы помните, прямо перед этим судом там был избит черный Янг, который гнал на машине в Лос-Анджелесе, и его черные просто избили.
0: Это было 1982 год. То, что о том, чем говорить, это 82 год.
1: Хорошо, это было до этого. И власти Лос-Анджелеса бояли, коль О.Джей Симпсон, он же герой был, он же был футболист, он киноактер был, и все остальное, и знаменитость. Они боялись, что будет бунт такой же самый, который был в то время, в 1982 году, после избиения этого черного. Согласны со мной?
0: Окей, они этого боялись, конечно, это 100%. То есть с этим невозможно не согласиться.
1: Джо Кокран, он выиграл это все. Вот он черный, это Буэр, который... Он это все выиграл.
0: Если я напомню, в составе адвокатской бригады О.Джей Симпсона был еще Алан Дершевиц, между прочим, один
1: да,
0: из
1: конечно,
0: известных
1: Алан Дершевиц, американских. Конечно,
0: Алан Дершевиц, он написал после этого суда книжку, в которой он прямо сказал, что во многом...
1: Что О.Джей Симпсон виноват, кажется.
0: Не, ну это само собой, но в том, что, во-первых, обвинения прокурора были низкого класса, и он посчитал, что у прокуроров... Он говорит, будь я на месте прокуроров, я бы никогда бы не вызвал нас как свидетеля обвинения Марка Фурмана, потому что Марка Фурмана можно было поднять. У него была громадная бригада защитников у О.Джей Симпсона. Громадная бригада. Спасибо большое за вопрос, за напоминание. Да, что было, то было. Я помню, когда Я работал в «Новом русском слове», и когда мы услышали этот приговор, мы были в шоке, просто-напросто, были абсолютно в шоке. Добрый день, Илья, вы на проводе.
1: Здравствуйте, Алексей. Я не буду, как первые два докладчика, трындеть обо всем, что вижу, да? Я четко скажу, задаю два вопроса. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, Алексей, в каком законе, издано в каком году, было четко запрещено употреблять в Соединенных Штатах Америки слово на букву «Н» от имени Нина, которая всегда и всюду, как
0: Окей,
1: документальные фильмы употреблял врач по имени
0: Король.
1: Второй вопрос. Так, второй вопрос. Значит, вчера один проповедник и пропагандист на этом радио объявил, что в Соединенных Штатах Америки существуют в большом количестве, наверное, политзаключенные, так же, как в России, в Иране, в Китае там и тому подобное. Скажите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу?
0: Окей. Значит, я сразу же отвечаю на вопрос политзаключенных. В Соединенных Штатах политзаключенных просто-напросто нет. Что касается вашего первого вопроса, никакого закона, запрещающего слово «нигер», я прошу прощения, на русском языке это не ругательство «негр», никакого закона на этот счет нигде никто не принимал. Это было просто-напросто принято, что это оскорбительно для афроамериканцев. И раз это было принято, что оскорбительно для афроамериканцев, это было не принято подправлять. Теперь я вам скажу другую штуку. Сами черные между собой всегда, вчера, сегодня, завтра, они это слово употребляют сколько угодно. Я был свидетелем, я был на баскетбольном матче летом, это было примерно 85-86 год, я точно не помню, летняя баскетбольная лига в Гарлеме. Я поехал туда не потому, что был человек, который меня просто-напросто пригласил, а этого человека, баскетбольного обозревателя, его все знали, когда ему сказал, что Питер, ну там же одни, так сказать, прости, черные, он сказал, Алексей, можешь не волноваться. И я там был свидетелем, когда они подтасовки какие-то друг с другом спорят, черные, они друг друга так называют абсолютно, сколько угодно. И называли, называют и все. Но говорить белому это слово, это то же самое оскорбительное, это то же самое, если говорить, например, ну, употреблять оскорбительное слово в отношении, ну, не знаю, так сказать, еще, ну, евреев. Мы знаем, какое слово оскорбительное евреев. Поэтому тот факт, что защита адвоката О.Джей Симпсона поймали Марка Фурмана на том, что он действительно это слово употреблял, то этот процесс над О.Джей Симпсоном вылился практически в процесс над расистом Марком Фурманом. Я помню это все почти что в деталях. Почти что в деталях. Большое спасибо за участие в передаче. Добрый вечер, вы на проводе.
2: Добрый вечер, Алексей. Я хочу вас спросить по Аллее Героев. Вы говорите, что Трамп хочет генерала Ли поставить туда. Почему всегда не ставить?
0: Я сказал, что Трамп не только не хочет, а там в этой списке Ли нету. Я как раз сказал, что Трампу даже в голову не могло прийти поставить Роберта Ли в список этих героев. Там его нет, и не предложено и не могло быть предложено, потому что мы живем в политкорректной стране. То же самое, дамы и господа, когда премьер-министр Израиля и президент Соединенных Штатов называют палестинцев палестинцами, они прекрасно знают, что никакого палестинского народа не существует, абсолютно. Палестинского народа нет. Это и народ, изобретенный в недрах Комитета государственной безопасности. Тем не менее, политкорректность просто требует от них называть арабов палестинцами. Вот и все. Поэтому, так сказать,
2: Роберт Алитов не было. Таких людей, как Джим Торп или Джесси Оуэнс, им есть там место.
0: Окей. Вот передо мной нету списка этих самых и спортсменов. Кстати, в этом 250 человек только люди, которых уже нет в живых. Джесси Оуэнс в этом списке есть. Посмотрите, пожалуйста.
2: Окей, спасибо.
0: Окей, дамы и господа, мое время вроде бы подошло к концу. Эннин Крелис, а может быть еще? У меня есть время. Есть время. Добрый день, вы на проводе, добрый вечер.
3: Здравствуйте, Алексей. Я буду коротко. Я сегодня посмотрел телевидение. В Иране провожали команду футбольную, которая будет играть здесь в Америке. И что кричал народ на площади? Смерть Америке, смерть Израилю, смерть лицемерию. И эта команда приезжает играть в Америку.
4: Моя Америка.
0: Мое время подошло к концу, дамы и господа. Это
5: радио «Волна 620 АМ», программа передачи на четверг с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 в эфире Матвей Ганопольский. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа Симы Березанской «Звездные войны». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Льва Кацина «Диалоги о вечном». В 12.30 в эфире Ари Каган. В 1:10 «Пульс дня». В 2.10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 3.10 «Открытая территория» Грегори Дэвидсона. В 4.10 в эфире Михаил Братславский в программе «Здравствуйте, доктор». В 5.10 «Коммерческий час». И завершит блок нашего вещания «Вечернее шоу». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».

0: Нью-Йорке 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры, конкурсы в прямом эфире, аналитические программы и радиомосты, события культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Наташи Быстрицкой, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 удивительный вопрос, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 12.10 программа из Иерусалима, ведущие Грегори Дэвидсон и Александр Майстровой, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Михаил Братславский в программе «Радио Ринг», в 3:10 «Контакт», в 4 часа программа гипнотерапевта Николая Федорова и завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».
4: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
5: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
6: Такой противный!
7: Такой большой! Он безумец!
6: Он гений!
0: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
8: Ну все, отработал. Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в толковище с Васей и Севой. Вася бежевый, а Сева сегодня в своей любимой майке. Вот странная особенность. Знаете, что главное отличие женщин от мужчин в чем? Нет, не в том, что у них есть сиськи, а у нас пиписька. Нет. А в том, что они стремятся выкинуть твою любимую одежду. Я не знаю, наверное, у всех так. Наверное, это правило не знает исключений. Наверное, это говорит о том, что женщина хочет, чтобы не только она украшала своего спутника, но чтобы было хоть чуть-чуть наоборот, но не такой потрепанный. Но бывает, привыкаешь к вещи, особенно когда, скажем, я вот в этой майке еду в лифте, но обязательно выясняется, что в лифте кто-то есть из музыкантов. И мы начинаем про музыку говорить. То есть в Америке для иностранцев, чтобы было понятно, люди обращают на то, что у тебя на майке написано. Вот, скажем, друзья моего сына, это все такое high-end friendship. Они никогда не носят майки, на которых написано что-то, типа они не становятся вешалками для бренда. Ну, за исключением случаев, когда они, скажем, учатся в Стэнфорде или работают в Гарварде. Там может быть, но все остальное, понты, смешные майки, да. Кстати, насчет смешных майок и кепок, первым мне открыл глаза на это автор книжки «The Catcher in the Rye». А как его звали, кстати? В нашей аудитории найдутся люди, которые могут набрать номер телефона студии, зная ответ на этот вопрос. У его героя была страсть к смешным кепкам. И, кстати, он ни разу за весь свой роман не сказал слово «фейк». Там было другое слово, совершенно более точно означающее то, что сегодня называют «фейком». Какое слово на английском языке? Потому что герой этого романа, у нас, кстати, ни одного звонка, парашисты вчера пришли в невероятный восторг по поводу того, что за всю передачу только я один сам себе позвонил. Ну-ка, послушаем вас. Прошу вас, пожалуйста.
9: Если я не забыла, его звали Холден.
8: А, да, его героя звали Холден, а автора романа?
9: Селлинджер.
8: Правильно, спасибо большое. Приятно знать, что в твоей аудитории в сей ранний час, когда люди должны ехать на работу, а те, кто едет на работу, скорее всего, они не читали «Над пропастью во ржи». В школе они должны были читать «The Catcher in the Rye». Да, перевод отличный. Да, а слово это было «phony». «Everything is phony», — говорил герой той книжки. Теперь переходим к новостям. Здесь так зафонит сегодня. Очень рекомендую, невзирая на ваши политические, так сказать, привязанности, если у вас нет такой возможности, посмотреть в записи сегодняшнее шоу, ну, по крайней мере, после выпуска новостей, там, 15-20 минут, потому что то, что вы сегодня услышите, это абсолютный пиздец. То есть слово «беспредел» совершенно здесь не подходит. Но начнем мы размеренно с того, что на международной арене царит нестабильность, которая грозит возвратом к миру джунглей. Причем об этом предупредил не Джо Байден, а председатель Китая, то есть их компартии, Си Цзиньпинь, в совместном заявлении с президентом России, его зовут Владимир Путин. И это почему-то опубликовано сутки спустя, после того, как Путин уже вернулся домой. Корпус стражи исламской революции Ксир Акопия пригрозил вывести войну за пределы Ближнего Востока, если Соединенные Штаты и Израиль вновь атакуют Иран. Вооруженные силы Украины выпустили по России свыше 700 беспилотников. За ночь Россия будет продолжать спецвоенную операцию на фоне агрессивных заявлений Киева, это сказал Песков. Массированные атаки российской армии подвергся город Конотоп, это Сумская, по-моему, область. Под удар попал пятиэтажный жилой дом. Спасатели извлекли из-под обломков в Конотопе тело 94-летней женщины. Я вот задумываюсь иногда, знаете, когда вот хожу там в горы гулять, забираюсь на какую-нибудь вершину, я думаю, вот если я буду точно знать, что я сейчас должен умереть, то как поинтересней это сделать? Вариантов вот до сегодняшнего утра у меня был только один. Мне хотелось с вершины, так сказать, как у Лермонтова, «Орел подо мною» и так далее, и сигануть вниз, и полететь. Ну и разбиться, наверное, больно будет, но очень быстро. Но полет свободный, без спецобслуживания. Ну, есть другой вариант. Это, конечно, попасть под бомбежку. Но он менее привлекательный, потому что можно остаться живым. Литовские военные объявили красный уровень тревоги, то есть подняли тот, который был до сегодня. Национальный центр управления кризисами Литвы подчеркнул, что школы и детские сады обязаны перевести детей в укрытие. В Вильнюсе закрыли аэропорт, на дорогах остановилось движение. А теперь с замесом в наши американские пенаты. Согласно документу, опубликованному Министерством юстиции, соглашение Трампа с федеральным правительством, которым он руководит, запрещает все текущие налоговые проверки как его самого, так и его бизнеса. Об этом во всех подробностях после выпуска новостей в виде заголовков. Соединенные Штаты захватили санкционированный танкер, связанный с Ираном, в Индийском океане. И опять Трамп угрожал возобновить военные удары по Ирану. Переговоры между Соединенными Штатами и Ираном не продвигаются, о чем заявили региональные посредники и американские чиновники. Сенат выдвинул резолюцию, ограничивающую возможность Трампа вести войну в Иране без одобрения Конгресса. При этом сенатор Кэссиди проголосовал «за». Кэссиди – это реп. Кстати, если кто-то в нашей аудитории никогда не слушал, я в свое время просто, ну, я не знаю, когда я услышал эту песню, я каждый день, наверное, месяц слушал эту песню. И всегда плакал. Это Ив Кассиди. Она, по-моему, в Blue Note, в Village. Ей 34 года, она больна смертельно раком. И она поет «The Autumn Leaves». Причем там сначала, когда это только появилось, а я просто искал разные исполнения именно этой вещи. И напал на нее, там просмотров было порядка 7000. Кстати, один из приемов выяснить, какая у тебя аудитория, не платя соответствующим агентством, это распустить слух. И, в общем, за этот месяц количество просмотров выросло до 300 тысяч, после чего семья Ив Кассиди сняла бесплатно этот просмотр. Не знаю почему, может быть, слишком большое внимание. Она уже умерла, и причем это не то чтобы вчера. Ив Кассиди, Autumn Leaves, очень рекомендую. По глубине проникновения равных нет. Ну, знала, что умирает. И в 34-то года... Да, конгрессмен Месси из Кентаки, противник Трампа по делам Эпстина и прочим вопросам, проиграл республиканский праймериз кандидату, которого поддержал 47-й. Это... Значит, и еще Трамп поддержал кандидатуру генерального прокурора Техаса Кена Пакстона на место в Сенате вместо сенатора Корнина, вмешавшись таким образом в очень ожесточенные праймериз чисто республиканской партии. Теперь по поводу бизнеса и финансов. Недельная распродажа государственных облигаций усилилась, угрожая ростом стоимости заимствований по всему миру и подорвав некоторый импульс после яростного роста акций S&P 500, Nasdaq и Dow упали на 0,7, 0,8 и 0,6 соответственно. Сейчас я Читян выведу на экран. Ага. Дальше. Так. Да, регуляторы тщательно проверяют на предмет любых нарушений серию нефтяных сделок, рассчитанных за несколько минут до того, как Трамп отложил удары по энергетической инфраструктуре Ирана. То есть тут может быть всякое, и в том числе Polymarket. Сын основателя модной сети и миллиардер, речь идет о компании, которая называется «Манго», арестован испанской полицией, обвинен в причастности к смерти своего отца. Бунт против искусственного интеллекта нарастает, поскольку родители, работники, выпускники и избиратели в целом выражают недовольство заявлениями отрасли относительно собственной технологии. Google от Alphabet усиливает свою модель искусственного интеллекта Gemini, чтобы стать более конкурентоспособной в эпоху агентного искусственного интеллекта. Кстати, для тех, кто в курсе, сечет, Артемчик, это и про тебя, естественно. Интересный эксперимент. Я сейчас только начал, еще пока докладывать не о чем, но постановка одной и той же задачи перед разными AI. То есть, скажем, если у вас PC, то значит Microsoft Copilot, ну и так далее. ChatGPT и Gemini. Можно еще, там еще есть другие, но эти пока бесплатные. Так что главное поставить одну и ту же задачу и посмотреть, в чем разница. Потому что разница предопределяется только тем, что хавает искусственный интеллект. То есть в этом смысле он такой же, как челы. Челы только то пропагандируют, что они схавали. То, что их мозг не переваривает, они это не воспринимают и всем говорят, что это пища не для ума. Но на самом деле большинство человечества в целом это травоядные, которые жуют информационно только одну и ту же жвачку. Сегодня я предложу поклонникам нашего президента материал, который, возможно, они схавают, если у них смелости хватит прослушать все. Потому что все, что я доложу, это факты, причем со стороны совершенно отстраненной редакционной коллегии мнения Wall Street Journal. То есть их никогда наш президент не обвинял в том, в чем обвиняет всех остальных. Fake news все, но только не Wall Street Journal. Да, дальше. Андрей Карпатий, соучредитель OpenAI, бывший руководитель Tesla, присоединился к команде предварительного обучения Anthropic. Как он будет совмещать? Ну, в принципе, это возможно, если не получать зарплату. То есть это то, что делает Сэм Олтман. Соучредитель Blue Owl Даг Островер недавно продал последнюю долю своей, остатки своей доли в футбольной команде Washington Commanders. В этой новости прозвучало имя человека, которое сопрягается почти по всем буквам с, наверное, одним из самых лучших детских писателей эпохи Советского Союза. Как звали этого писателя? Ну, это для тех, кто, так сказать, ценит хорошую литературу. Наш телефон в студии 718-303-9090. Вы можете, между прочим, в чате ответить, но там меньше шансов, что есть знающие люди. Но тут сразу на очереди бабушка Максима Александрова. «Бабушкины деньги надо экономить, Максик, я тебя отключил». Home Depot сообщил о снижении прибыли в первом финансовом квартале. А финансовый директор компании заявил, что домовладельцы продолжают сокращать масштабные проекты по улучшению. И последняя по части бизнеса и финансов, Stellantis заявила, что начнет выпускать новую линейку электромобилей для обслуживания доступного рынка малолитражных автомобилей в Европе. То есть там начинается борьба за европейского водителя между Китаем и Америкой. Что скажете вы? Прошу вас, пожалуйста.
9: Алло.
8: Очень долго... Ой, еще раз перезвоните, пожалуйста. Я думаю, что вы хотели сказать про писателя, а стоит его вспомнить, а иначе как? Да, если у вас есть дети, и вы хотите, чтобы они получали правильную пищу для ума, сердца и души, то вам надо обязательно сходить в магазин «Мосфильм» на Брайтон-Бич и приобрести там детскую литературу. Звали его... Нет. Борис Островер. Ладно. Масштабный новый опрос показывает, что жители Южной Калифорнии в подавляющем большинстве хотят, чтобы жилье и инфраструктура строились быстрее и дешевле, а кто не хочет, но они не доверяют своим избранным чиновникам на предмет того, смогут ли они это сделать. Причем опрос проведен почему-то британской компанией Things Insight and Strategy. Я когда прочитал это название, подумал, ну, я проверил, они точно так называются. Почему Things Insight and Strategy? То есть компании так не называются. Может быть, кто-то скажет, в чем, так сказать, стилистическая погрешность этого названия, которое обращает внимание на себя, между прочим. Калифорнийский врач, обвиняемый в подаче более чем 45 миллионов долларов ложных и мошеннических заявлений по Медикеру на инъекции ботокса в попытке финансировать образ жизни, как пишут у нас, включающий покупку арбалета 17 века, он в середине на экране, стоимостью всего 12 тысяч долларов, признан виновный федеральным жюри, о чем объявил Министерство юстиции. Это наша. Наша тетя Виолетта Мельян, ей 45 лет, она из Глендейла, она признана виновной по 9 пунктам мошенничества и по 3 эпизодам воспрепятствования уголовному расследованию в области медицинского преступления. Ей грозит до 20 лет тюрьмы за каждое обвинение. Умножаем 9 на 20, сколько получается. Обвинение в мошенничестве с использованием wire transfer, то есть перевод денег, и плюс еще 5 лет тюрьмы за каждое обвинение воспрепятствованию проведению расследования. Значит, 3x5 – 15, и 9 на 20 – 180, 195 лет тюрьмы. Мы будем следить с Васей за ходом этого события. Это должно быть нам всем близко. А вот эта новость должна стать близка представителям еврейской общины Квинса. Видный представитель... Сначала это. Актер Харрисон Форд призвал выпускников университета штата Аризона, кстати, называется АСУ, ASU, расширить социальную справедливость, чтобы устранить экологический беспорядок, который оставило его поколение. То есть он про себя говорил. Легендарный герой «Звездных войн» Индиана Джонс произнес речь на церемонии вручения дипломов, где получил сам почетную степень доктора искусств и гуманитарных наук за работу в области охраны природы. А теперь представителям еврейской общины Квинса, видный член и давний владелец пекарни найден застреленным на береговой линии Квинса. Полиция обнаружила тело Альберта Ицыковича. Ему 75 лет было, на берегу озера Кисена во Флашинге в районе 5 часов вечера в понедельник. А его пекарня называется G&I Kosher Bakery, и она на Main Street. И последнее. Здесь русским духом пахнет, но не сразу. Трое мужчин отправляются в тюрьму за участие в сложной международной схеме по обману страховщиков, то есть страховых компаний. Они отправляли фальшивые рецепты на телемедицину, то есть дистанционно, на общую сумму в 2 миллиарда долларов. Энтони Санта-Мария, ему 33 года, он был приговорен вчера к 10 годам за участие в этой масштабной страховой афере, которая тянулась с 17 по 22. 33-летний Хершел Цикман и 48-летний Хафизула Эбади были приговорены в начале этого месяца к 10 и 8 годам лишения свободы соответственно. И Брайтон Саттон, ему 32 года, гражданин Соединенных Штатов, и лидер этой преступной группировки, корни которой растут в России, остается пока что в бегах. Это все с новостями. Если у вас по их поводу появились собственные мысли, вы можете их озвучить, набрав номер телефона студии 718-303-9090. Также можете оставить свой след в лайв-чат или в комментарии, когда у вас появится такая возможность. В комментарии к сегодняшнему шоу, естественно, на канале на YouTube «Русский голос Америки».
10: Дейрдзен амбуланс-ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
11: Любителям театра, концертов и спектаклей. Наша театральная касса «Дэвидсон Радио» находится на Брайтоне по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Кроме билетов на представление концерта и спектакля в театральной кассе, вы также можете приобрести телефонные карточки «Дэвидсон Карт» 718-266-3393, 718-266-3393.
12: Слышите? Шаги.
13: Этим утром многое может измениться.
14: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
15: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
16: Толковище. Прямо сейчас.
8: Прямо сейчас послушаем вас. Прошу вас, пожалуйста.
17: Да, привет, Сев. Это Карл.
8: Карл, привет, дорогой. Что скажешь?
17: Слушай. Thinks inside. Там inside оканчивается на GHT, да?
8: Сейчас скажу тебе, секунду. Thinks inside. Inside. T там. And strategy.
17: А, понятно.
8: Это
17: дело в том, что...
8: Да,
17: Да, дело в том, что я знаю компанию, которая заканчивается на GHT, которая Thinks Inside. Это тоже компания, которая зарегистрирована и находится в Лондоне. Дело в том, что когда мы произносим слово Thinks, у нас это глагол. А на той стороне это может быть и существительное множественного числа.
8: А, понятно.
17: Продукты человеческого
8: мысли.
17: То, что мы называем thoughts. That's the American in the British English. Да.
8: А, это классно. То есть это они сленг ввели в название компании. Это первый раз я такое встречаю. Здорово. Карл, спасибо огромное.
17: Ну, да. Давай.
8: Это
17: давай.
8: Круто. Давай, давай, счастливо. Да. У нас второй звонок. Пусть повисит. Это бабушка из Ростовской области платит за несчастного Максика. Теперь по поводу того, что было вчера на бирже. Акции склонили головки, поскольку инвесторы спорят об оценках технологий, опасаются, что затяжной конфликт с Ираном приведет к росту цен на нефть, что повлечет за собой рост инфляции. S&P 500 упал Ну, все три упали на чуть-чуть менее 1%. Глобальная распродажа облигаций усиливается, оказывая давление на государственные финансы и рыночные оценки, в частности. То есть этого давно не было. Доходность 30-летних казначейских облигаций составляет на сегодня 5,18%. Это самый высокий уровень с 2007 года. Доходность 10-летних казначейских выросла третий день подряд, достигнув самого высокого уровня закрытия с января 2025 года. Цены на нефть снизились, Brent на 0,7% до $111 с четвертью за баррель, после того, как Трамп заявил, что воздержится от нападок на Иран по просьбе лидеров стран Персидского залива. Но, тем не менее, цены на этот эталон, Brent – это эталон, выросли за последний месяц более чем на 20% по совокупности. Core Weave, это одно слово, упал на 3,8%. Wall Street Journal сообщил, что Alphabet и Blackstone планируют создать облачную компанию с искусственным интеллектом, которая будет конкурировать с Core Weave. Почему Core Weave и подупал? Используя специализированные чипы Google, конкурент Core Weave Nebius также упал на 1%. То есть получается, что Alphabet и Blackstone, они обошли сразу двух лидеров благодаря вот этому слиянию. И если вы очень рано узнаете что-то, кстати, я вас уверяю в том, что подобного рода материалы появляются в цифровой версии таких газет солидных, как Wall Street Journal, после того, как уже закрылась биржа, чтобы не началась паника там с покупками. А на утро это уже, ну, можно успеть заработать, если вы смотрите «Русский голос Америки» на YouTube до открытия биржи. Я уделяю внимание практически всей движухе на бирже, потому что моя целевая аудитория – это те, кто едет на работу, зарабатывает себе на жизнь, хочет оставаться здоровыми не только физически, но и финансово. И последнее из того, что имеет отношение к бирже, количество домов, находящихся под контрактом, то есть почти проданных, выросло в апреле. Индекс жилья, ожидающего продажи, то есть sales pending, ведущий индикатор продаж домов на основе подписания контрактов, вырос на 1,4% за месяц и дошел до 74,8%. Экономисты прогнозировали рост на 1%. Так что это не так скромно, и это говорит о том, что потребитель становится более уверенным в завтрашнем дне. Теперь беспрецедентное, что случилось у нас в стране вчера, и эта тема в первую очередь обращена к поклонникам нашего президента. Все, что вы услышите, это как температура на градуснике, она неоспорима. Чрезвычайное соглашение президента Трампа с федеральным правительством, которым он руководит, вчера было расширено, и оно прекратило все текущие налоговые проверки его самого и его бизнеса. И этот документ опубликован Министерством юстиции, то есть федеральным агентством, которое демократы еще не успели назвать оружием в руках президента, против чего борется президент, но применительно к предыдущей администрации. В этом документе, подписанном исполняющим обязанности генпрокурора Тоддом Бланшем, правительство заявило, что ему, то есть президенту, самому правительству, будет навсегда запрещено предъявлять определенные претензии Трампу, его бизнесу и членам семьи. То есть это квинтэссенция унтер-офицерской вдовы, которая высекла себя в очередной раз и круче просто быть не может. Там от задницы ничего не осталось. То есть правительство само себя заковало. Соглашение конкретно блокирует правительство от предпринимаемых действий по уже поданным налоговым декларациям. И это соглашение продлевает то соглашение, которое было объявлено в понедельник, я о нем рассказывал вчера, в котором правительство согласилось создать фонд в размере 1,8 миллиарда долларов для компенсации людям, утверждающим, что они стали жертвами со стороны правительства, превращенного в оружие, что может привести к соответствующим выплатам союзникам президента Трампа. И в обмен на это соглашение, которое было принято позавчера Трамп отозвал свой иск против IRS, то есть против налоговой службы, иск по поводу утечки налоговых деклараций подрядчикам IRS и прекратил административные претензии, связанные с другими расследованиями. То есть президент отказался от мысли судить правительство, которым он руководит. И у него были для этого основания. Через 15 секунд вы поймете, какие. Значит, у правительства были веские основания против иска Трампа к IRS, но правительство их не использовало. Причем, что особо интересно, правительство утверждало, что факт того, что подрядчик стал whistleblower, то есть свистуном, означает, что Соединенные Штаты не могут быть привлечены к суду. То есть правительство — это и есть Соединенные Штаты. И этот аргумент неоспоримый. Действительно, человек, который был подрядчиком IRS, он не был в штате правительства. И поэтому, как судить правительство? Подрядчик. Президент не получил прямой финансовой выгоды от этого урегулирования. А Бланш, генпрокурор, сказал сенаторам на слушаниях вчера, что Трамп не получит деньги из этого фонда, но прекращение аудитов может привести значительную финансовую выгоду миллиардеру, президенту и его семье. То есть он может теперь делать все, что хочешь. И никаких проверок, по крайней мере, пока он президент. О сроках я сейчас вам доложу. Вообще, IRS, кто не в курсе, то есть Internal Revenue Service, налоговая, как говорят в России, они слова не говорят, служба, она является частью исполнительной власти. Но агентство это исторически старалось держать свои правоохранительные операции свободными от политического вмешательства, и даже появление или перспектива размытости границ их поведения вызывало споры во время администрации, начиная от Никсона и кончая Обамой. Соглашение между Трампом, как налогоплательщиком, он в этом смысле такой же, как мы все, и администрацией, которой он руководит, представляет собой абсолютно, я сейчас цитирую то, что сегодня сказано в редакционной статье Wall Street Journal. Вот это соглашение представляет собой, написала газета, беспрецедентное слияние личных и государственных интересов. То есть назначенный Трампом чиновник Бланш соглашается отстранить президента, его семью и бизнес из-под налогового контроля. И последний раз подтверждаю, это вывод редакционной коллегии Wall Street Journal. Значит, что мы имеем с этого гуся? Личные адвокаты президента и Министерство юстиции нынче действуют как единое целое ради личной выгоды нашего президента. Они используют правительство, а IRS это правительство, как свою армию. В принципе, это темный день для нашей демократии. Но мы-то заслужили. Чего переживать? Давайте радоваться. Мы это заслужили. Одни потому, что за это проголосовали, а другие потому, что промолчали. Вчера в приложении содержались очень широкие формулировки, в которых Соединенные Штаты обещают прекратить рассмотрение вообще любых дел, которые находятся уже или могут быть рассмотрены в IRS и других ведомствах. И заявление включает при этом членов семьи и связанных или аффилированных лиц. То есть речь идет о бизнесах, которые созданы были на имени президента Трампа. Это дети. Это никакой проверки касательно криптоимперии. Вообще нет ни одного прецедента в истории, когда IRS фактически с упреждением согласилась навсегда отказаться от проверки налоговых деклараций для какого-либо конкретного лица или бизнеса. А вам не казалось вообще до сих пор, что одни и те же налоговые правила и одна и та же система контроля должны применяться ко всем одинаково? То есть все должны быть равны под законом. Причем это все к этому беспределу наш президент шел долгим путем. С тех пор, как он начал баллотироваться в президенты в 2015 году, Дональд Трамп жаловался на аудиты IRS в отношении него. и в какой-то момент утверждал, что агентство его преследует, потому что он христианин. Было такое. Это задокументировано. То есть идея вынашивалась 10 лет, у слона беременность 18 месяцев. Налоговый кодекс запрещает президенту и руководителям исполнительных органов, за исключением генпрокурора, направлять аудиты или прекращать их. И нарушение закона – это преступление, которое карается тюремным заключением. Конечно, Конгресс мог бы вмешаться, но толку-то пока что. Как правило, у АРС есть 3 года, это по поводу времени, 3 года на аудит декларации с момента их подачи. Поэтому отчеты, покрываемые заявлением Министерства юстиции, к концу срока полномочий Трампа будут превышать этот срок, конец срока через 2,5 года. А сможет ли он в случае чего себя помиловать перед уходом? Сможет. Об этом уже давно он вслух заявлял. Если что, то делайте, как я. В АРС действует policy, то есть культура, не знаю, это не политика policy, это директива автоматического аудита президентов и вице-президентов каждый год. И это, вероятно, может продолжиться, когда Трамп подаст свою следующую налоговую декларацию. Люди со сложными финансами обычно подают декларацию в октябре. У нас 3 срока. То есть есть там, скажем, такие, как я, у меня 15 марта, а есть другие люди, их большинство это 15 апреля, и такие, как Трамп, это октябрь. В отличие от своих предшественников, Трамп не раскрывал свои налоговые декларации добровольно. Часть его налоговой информации стала достоянием общественности через утечки, включая, надо сказать, преступные действия бывшего подрядчика АРС Чарльза Литтлджона. И комитет Ways and Means Committee, такой есть комитет по путям и средствам, опубликовал в 2022 году содержание 6 лет декларации президента. Он использовал юридическую процедуру в налоговом кодексе, то есть комитет. И вот эти отчеты за период с 15 по 20 годы показали, что Трамп и его жена Мелания сообщили о значительных убытках за 4 года. И они заплатили в общей сложности 1,8 миллиона долларов федерального подоходного налога за 6 лет. И в 3 из этих лет они платили подоходный налог в размере 750 долларов или меньше. Так что соглашение между нашим президентом и его администрацией, которой он руководит, это круче, чем моя мечта. А кто из нас не мечтал о пермите на парковку на гидранте? Это намного круче. Потому что 47-й получает деньги для распределения между друзьями и союзниками. Это федеральные деньги, это первое соглашение. А второе, он также получает иммунитет при любом рассмотрении или аудите. То есть я заканчиваю на простом вопросе. И сейчас объявлю даже наш номер телефона. В первую очередь желательно услышать тех, кто является трампистом, естественно. Это беспредел или Трампа на царя, а Севу на кол? Вот так вот, совсем просто. Телефон студии 718-303-9090. У нас все телефонные линии свободны. И они такими и будут. Несмотря на то, что у вас есть время призадуматься, пока мы послушаем наших рекламодателей.
18: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
19: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
20: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
21: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов. Порез руки.
22: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
23: Я Менахам Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
24: Мой адвокат.
25: Мой адвокат.
26: Юрий Прохин. Опыт.
27: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
28: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
1: Новости.
2: Аналитические передачи.
1: Репортажи, мнения экспертов.
2: И прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
1: RTN. Смотрите лучше.
3: Радио шоу Севакопана.
4: За него стоят громадные массы.
5: Не пойму, что за люди.
16: Толковище.
8: У нас есть один звонок, и, скорее всего, что это кто-то из здешних. Прошу вас, пожалуйста.
6: Я очень боюсь звонить, очень боюсь. Я старая, мне 87 лет, но это беспредел. Я трампистка.
8: Ух ты, ничего себе. Скажите, а вот интересно, вы изменили свое отношение к кумиру?
6: Это я та, которая вам посылала стихи.
8: Да, да, я понял. А вы изменили свое отношение благодаря моим нескромным усилиям?
6: Нет, вот, да, конечно, благодаря вашим усилиям. Вот то, что произошло, это беспредел.
8: Ну, я благодарю себя за службу в таком случае.
6: Да, я трансписка, я во многом его, конечно, поддержу. Я очень боюсь, что я позвонила. Не выдайте меня, пожалуйста. Я иначе что-нибудь с собой сделаю. Я не пойду в тюрьму.
8: Да вы что, смеетесь? Никогда в жизни. Но на самом деле здесь все не так однозначно. Действительно, если бы Трамп не был таким, как он, а вот до того, что мы дошли, что трампистка, женщина, это из... Еще в чем специфика, я напомню о том, специфика немолодых женщин заключается в том, что они первыми бьют тревогу. Когда появляется угроза, они первыми, они хотят сохранить гнездо. Они всегда примыкают к источнику угрозы. Они боятся его. Они его не любят. Они никогда не признаются в этом, потому что для них во главе угла это безопасность их семьи. Так что этот звонок – это абсолютно адекватная реакция на этот беспредел. Теперь слово вам. Прошу вас, пожалуйста.
7: Доброе утро, Сева. Да, хорошего дня вам.
8: Саша, здравствуйте. Допустим. Спасибо.
7: Да, взаимно. Я могу, да, после решения Министерства юстиции можно потерять вообще демократию Соединенных Штатов. Я хочу, кстати, сказать, потому что мы получили касту неприкасаемых, которая начинается от президента его семьи и так далее, а потом может перейти там на близкий круг, и в конце концов мы получим разделение граждан Соединенных Штатов на тех, которых можно трогать, и тех, которых трогать нельзя. Но дело не в этом. Я хочу напомнить просто, что во время 2019

0: он выполняет свои функции, будучи, я так не сомневаюсь, что он, наверное, и не раз 40 контракт, когда он был личным защитником нашего президента. То есть вот к чему мы пришли, к сожалению. То есть это очень плачевно все, что происходит. Вот все, что я вам хотел сказать. Спасибо.
1: Да, спасибо, взаимно, Саша. Вот это все, у нас только два звонка. Но где трамписты? Где кто-то, кто скажет, что я лью грязь на нашего президента? Или вы просто боитесь, так сказать, того, чего боится милая дама, которая пишет стихи в свободное от политики время, что ваши истинные мысли услышит ваше непосредственное окружение? Вот на то у вас и толковище. Единственное шоу в мире, в котором ведущий остается ведущим. Потому что во всех остальных вы, друзья мои, делаете из ведущего свою овцу. И вся эта многомиллионная аудитория всех остальных шоу, это на самом деле овцы, которые выпасывать, выводят в эфир своего, так сказать, псевдоведущего. Ладно, все, поплясал и перехожу к следующей истории. Получил такой вопрос, можно сказать, что это пожелание трудящихся. У меня даже картинка где-то была под это. А, да, посмотрите, я картинки подобрал под вопрос. Вот слева в середине это советские еще мигранты 80-х годов на бордвоке. Три мужика в дубленках и шапка пирожком. То есть это реальная фотография на бордвоке на Брайтоне. А внизу слева это типичные старушки на лавочке. А справа это, казалось бы, ну, совсем другие времена, другие старушки, но это старушки на бордвоке в недавнее время. То есть обратите внимание, что старушки на бордвоке нынче выглядят так же, как старушки на лавочке в России. Так вот, вопрос, который я получил... Такой. Недавно «Нью-Йорк Таймс» опубликовала статью про семью из трех человек, зарабатывающих 500 тысяч долларов в год и живущих в однокомнатной квартире на верхнем Уэст-Сайде Манхэттена. Муж – инженер-программист, жена – специалист по данным. Их крупнейший ежемесячный расход – 4200 долларов – это детский сад для их годовалого ребенка. Аренда вот этой однокомнатной квартиры – 3900. Они экономят 10, то есть они откладывают 10 тысяч долларов в месяц. И муж сказал, думаю, мы из среднего класса в этом районе. Так что у нас все нормально. И автор письма пишет, у меня вопрос. Полмиллиона долларов дохода в год – это средний класс или «Нью-Йорк Таймс» живет в альтернативной реальности? Это классный вопрос, потому что он совсем непростой. Дело, в принципе, не в доходе в долларах, то есть абсолютная сумма, а в экономике. И как на нее реагируют граждане и гражданки. Вот, скажем, недавний опрос CBS News YouGov показал, что 83% американцев считают, что покупать дом нынче сложнее материально, чем это было у предыдущих поколений. А 77% считают, что воспитывать семью сложнее. То есть поэтому падает деторождаемость. Вот, кстати, моя дочь говорит, что вообще иметь ребенка – это для многих непозволительная роскошь. Причем эти люди не ошибаются 100%, потому что каждый из них говорит только от себя и про себя. Но здесь попахивает популизмом, а популизм с любой стороны – это все равно популизм. Так что мы от него абстрагируемся, но обозначить, так сказать, его дамоклов меч я все-таки обязан. Неоспорима статистика, а не популизм. Так вот, за последние 50 лет я посмотрел статистику. С 1975 года средний доход американской семьи вырос более чем вдвое. То есть тогда он был в среднем 68 тысяч, сейчас 106 тысяч долларов. Это с учетом инфляции. Можно сказать, при этом спасибо социальным сдвигам. Участие в рабочей силе среди замужних матерей выросло с примерно 45% в 1975 году до 72% в 1925 году. То есть нынче большинству американцев невозможно выжить, если не работают оба родителя.

покупателя. Но годовой моргидж с учетом инфляции вырос с примерно средних 16 тысяч долларов в 1975 году до 25 тысяч в 2024. То есть более 2 тысяч в месяц. Это только моргидж, я про страховку не говорю. Сейчас семьи, в которых два работника, вносят порядка 7 тысяч долларов в год на семейное медицинское страхование, что вдвое превышает реальные затраты, которые были у них в 99-м году. Дневной уход за одним ребенком, то есть бэби-ситтинг, обычно составляет от 6,5 до 15,5 тысяч долларов в год, в зависимости от возраста ребенка и места проживания, естественно. И таких расходов большинство семей в 70-х вообще не несли, потому что работал один, а второй сидел дома с детьми. И сложив все, вот эти три расхода, медицина, жилье и уход за детьми поглощают большую часть прироста дохода средней семьи за 25 лет. То есть это речь идет о 38 тысяч долларов современных. Таким образом, многие семьи остаются, особенно с маленькими детьми или в других городах, с примерно тем же остатком, а не достатком, что и было у их родителей, несмотря на то, что они, их дети, зарабатывают намного больше. И виновников среди политиков не надо искать, я подчеркиваю, это не популизм, их просто быть не может. Вина в структуре экономики, если это вина, и в нашей способности оценивать ситуацию, потому что мы просто жалуемся и все. Вот скажем, рост производительности, то есть в индустрии, что бы это ни было, там, не знаю, начиная от производства колбасы и кончая строительством компьютеров, почем производство. Так вот, рост производительности, как правило, сосредоточен на товарах. Это на наших автомобилях, на одежде, на телевизорах, на продуктах питания, поскольку технология постепенно снижает цены. То есть высвобождается рабочая сила, и работать становится эффективнее без людей. Автоматизация. Но многие услуги, например, детский сад, они со временем меняются в цене немного. И по мере роста доходов зарплаты должны расти вообще-то повсеместно. В противном случае люди уходят в секторы, где более высокая зарплата. А трудоемкие услуги становятся дороже не потому, что что-то пошло не так, или президент херовый, а потому что все остальное стало продуктивнее. И прежде чем обвинять, я предлагаю подумать, что на самом деле дали вот эти 50 лет, полвека меняющейся продуктивности, то есть качество товаров и снижение их стоимости. Вот, скажем, автомобиль на вашем драйве, он гораздо реже рискует убить вас, чем его аналог 75-го года. Вот моя первая машина была восьмицилиндровой, я называл его Invincible, неуязвимый. Это гигант был, там можно было на переднем сиденье спать с любимой, на заднем тоже. И однажды, когда я ночью ехал в Кацкильские горы к своему маленькому ребенку, 2 часа ночи, и переехал, я жил в Манхэттене, переехал через GW Bridge, там была заправка, где бензин стоил 99 центов галлон, и все знали, что заправляться надо только в Нью-Джерси. И когда я заправился и нажал, а там 8 цилиндров, у меня взлетел капот. Вот так вот. Причем было времени 2 часа ночи, и трафик был. Ну как вот на этой скорости, я еще неопытный был водитель, то есть таких случаев, когда трансмиссия на дороге разваливалась, вот такое было производство. Нынче я совершенно спокоен, когда сажусь за руль. Это не только, значит, речь идет об автомобилях, а тут вообще статистика. Есть количество смертельных случаев на милю, оно снизилось за 50 лет на 62%. А средний американец, который достиг сегодня возраста 65 лет, может рассчитывать прожить на 3,5 года больше, чем если бы он был 65-летним 50 лет назад. Воздух стал на 79% чище, несмотря на усилия МАГА. Это по мерке агентства по охране окружающей среды, которое вот-вот закроют.